0: Напоминаю вам, что в гостях у нас Светлана Козина, корреспондент ежедневной телевизионной программы «Дорожный патруль» и главный эксперт аналитического отдела при МЧС РФ Станислав Рубенович Могущий. Вот на пейджер, его номер 956-32-32, абонент 109-279, пришло два логических сообщения, связанных между собой логически. Кто обучает в высших школах милиции? Думаю, бывшие советские милиционеры. Подпись Вячеслав. И, видать, уже просто Слава подписано. Милиционеров нужно выбирать из интеллигентных семей, неважно из какой социальной группы. Тогда, может быть, она, в смысле милиция, будет чище. Вот что вы на эту тему думаете, уважаемые гости? Я думаю, начать нужно, видимо, с вас, Светлана.
1: Я думаю об этом следующее. Идти в милицию выходцам из интеллигентных семей, по-моему, не возбраняется. Наоборот, в милиции остро ощущается нехватка квалифицированных кадров. Насколько я знаю, любое районное ОВД с удовольствием возьмет на работу молодого человека до 30 лет, отслужившего в армии из интеллигентной семьи. К сожалению, таких желающих не очень много. Я думаю, что в этом еще проблема состоит.
0: А вот вам же приходится по роду службы бывать в отделениях милиции тоже, да? Согласитесь, что место очень неприятное. Не потому даже, что оно ассоциируется с какими-то проблемами, да? Хотя это так, вот. А именно из-за своей архитектуры. Как правило, какого-то жуткого цвета там. Ну, вы понимаете,
1: там соответствующие,
0: да,
1: все
0: то есть, о чем идет разговор, вы понимаете. Другое дело, там полицейские участки где-то в Лондоне, там вот реально мне пришлось наблюдать по ряду обстоятельств. Там наоборот, это выглядит, ну, с архитектурной точки зрения, во-первых, очень приемлемо, во-вторых, у людей ассоциативное ощущение этого места несколько другое. Не как, как у нас говорят, ментовка, да, упаковка там или еще что-то, где грязно, плохо и где неприятности. А как наоборот, такая вот панацея от всех бед, даже я бы сказал. Вот что вы на это скажете?
1: Ну, что я на это могу сказать? Остается позавидовать только. Да, к сожалению, все выглядит именно так. Ну, не думаю, чтобы именно работники милиции были в этом виноваты. Они делают, что могут, насколько я знаю, потому что им работать в этом здании, наверное, тоже не очень приятно. Но, к сожалению, материально-техническая база у них слабовата.
0: Многие вот мои коллеги и товарищи, опять же, после просмотра вашей программы, даже так шутят, говорят, не поймешь, где тут преступник, где тут, в общем-то, милиционер. То есть показывают того, кто задержан, и того, кто задержал, и лица у них совершенно одинаковые. Вот, то есть, единственное, у одного более хозяйская поза в данный момент, у другого она менее хозяйская. Складывается ощущение такое, что они все друг друга давно знают, созваниваются, и соседи, и друзья, а сажают только тех, кто мешает каким-то, в общем, скажем так, противозаконным действиям группировки. Ну, как бы на откуп, дескать, своего рода взятка людьми. Например, там такой-то, такой-то уже он что-то там не дорабатывает, надо его сдать, чтобы у милиции была отчетность. Это не мой вывод, это просто так думают многие из окружающих меня людей.
1: Ну что ж, если люди так думают, значит, у них, может быть, есть некоторые основания так думать.
0: А у вас? Я же сейчас хочу узнать ваше мнение, а не оценку мнения этих людей.
1: Мое мнение такое, что и среди преступников, к сожалению, много выходцев из так называемых интеллигентных семей, хотя их у нас не так много, потому что такое интеллигент, у нас в последнее время стало понятие расплывчатое достаточно. Интеллигентом часто называют просто человека из семьи, где представители старшего поколения получили высшее образование. К сожалению, высшее образование – это еще не синоним интеллигентности.
0: Я просто даже слышал такую вещь в троллейбусе. Я вчера ехал, вот, и, ну, стоит, значит, женщина, дескать, вот, хочет там выходить. Сзади подходит, значит, какой-то юноша, и у нее спрашивает: простите, пожалуйста, женщина, вы выходите на следующей остановке? Она так: да, выхожу. А я рядом стою, и две бабушки, стоящие на задней площадке, одна рыбу везла, кстати, такая, с хвостом, со здоровым. Может, она сейчас нас слышит. Привет, бабушка с рыбой, которая ехала в троллейбусе. Да, 20-й год. Она так, ой, какой интеллигентный молодой человек. То есть определение интеллигентности уже вот созрело. Если бы он спросил, слышь, ты, коза, там, вылазишь на следующий, там, вот, то это да. прошло бы нормально, да?
1: К сожалению, это символизирует деградацию нашего общества. Когда интеллигентно называется человек, который просто способен вежливо обратиться к прохожим в троллейбусе, это, конечно, очень печально. А что касается сотрудников милиции, то, во всяком случае, среди сотрудников уголовного розыска в последнее время я встречаю очень много неглупых и явно неплохо образованных молодых людей.
0: А вот, да.
1: Может быть, это, так сказать, элита наших органов внутренних дел, но, тем не менее, это так.
2: Ну, я как эксперт еще хотел бы добавить, что действительно молодые интеллигентные люди начинают появляться в органах внутренних дел. И прежде всего это связано с тем, что, несмотря на заверения самих работников о плохом финансовом состоянии, плохой материально-технической базе, на самом деле реальные доходы сотрудника внутренних дел они достаточно высоки.
0: Это безусловно. Это безусловно, это уже не секрет. То есть это совершенный факт. Вот хотелось бы уяснить, Светлана Владимировна, один момент, который проскочил недавно в одном из сюжетов вашей программы. Вот у нас до чего радиослушатели внимательны. Без подписи, к сожалению, сообщение. В общем, было, я понял, о чем идет речь, потому что тоже его смотрел дедушка. Значит, во время попойки приревновал, значит, свою какую-то племянницу к своему какому-то родственнику. Вы понимаете, о чем я говорю, да? Такой дедушка.
1: Гостю, да.
0: Да, гостю. И, в общем, гостю там то ли череп...
1: Внучку он приревновал.
0: Внучку, да. И, в общем, повредил гостю тушку.
1: Ну, я думаю, что это удивило не только наших телезрителей, но и самих сотрудников дорожного патруля. Я видела корреспондентский лист нашего корреспондента, где после этого сообщения стоял большой знак вопроса. То есть, видимо, его тоже удивило, почему дедушка приревновал...
0: Дескать, ничего не понимаю.
1: Да, внучку, именно внучку приревновал гостю, а не, скажем, бабушку. Ну, вот такой вот дедушка, видимо. Ну,
0: бабушке объяснил, что они там заперлись в этой самой в комнате и смотрели кино, и смеялись. Вроде, нет, была бабушка, бабушка была, пыталась была. Сокрыть
1: они даже
0: преступление.
1: С внучкой выпили вина утром.
0: А сколько внучке лет было?
1: Ну, вы знаете, я так поняла, что не 13.
0: Венца уже. Ну, нормально, красное вино для печени ребенка 13
1: лет.
0: Я
1: думаю, что не 13. Я думаю, что совершеннолетний возраст.
0: Постарше, да. Так вот там милиционер, который проводил дознание, сказал такую фразу. Я с ним поговорил культурно, учитывая его возраст подозреваемого, как бы. Вот. Исходя из всего, возникает сомнение, что если не делать скидку на возраст и убрать слово «культурно», то общение представителей власти с подозреваемыми, то есть понятие «презумпция», простите, невиновности, она только на листе осталась. То есть он бы, видимо, начал бы его трясти за шкибон, бить своей большой резиновой палкой, не поймите вульгарно, там, по надпочечным, пушным и так далее. Вот вы-то, при вас они, наверное, тоже такие вежливые, все-таки как камеру видят. А ведь не секрет, каким образом обходится с подозреваемыми в отделениях милиции.
1: Если человек не оказывает сопротивления, ну, на самом деле бывают, наверное, такие случаи. Что же скрывать, бывают. И в органах внутренних дел работают разные люди.
2: Да, вот яркая иллюстрация этого, собственно, факта является тот незабвенный случай, когда мне на экспертизу привезли, как было в ведомости написано, тело. Mm-hmm. Вот. При попытке вскрытия мы обнаружили, что человек жив. Mm-hmm. Вот. И тут как бы встал вопрос у моих подчиненных.
0: Аппаратур уже был, извините.
2: Вот в том-то и дело, что в момент, и тут же связались со мной, и встал вопрос о том, как же подходить, оказывать первую помощь, либо же начинать вскрытие. Ну, я хочу сказать, что гуманность, конечно, взяла верх.
0: Вскрыли.
2: Трактуйте это.
0: Ну, понятно.
2: Как вам?
0: А скажите, пожалуйста, Светлана Владимировна, а много ли вот за вот именно в вашем опыте, за время вашей работы в программе «Дорожный патруль» преступлений, совершенных милицией именно. Вот я почему-то не видел сюжетов. У меня, например, складывается ощущение такое, то есть они, безусловно, существуют, но у меня есть ощущение, что все это каким-то образом все-таки как-то, дабы не выносить ссор из избы, заминается. Дескать, все-таки хочется сделать милицию безгрешной, или, по крайней мере, провести очень резкую черту между, значит, хорошим милиционером и плохим. То есть, если он уж совсем плохой, мы о нем скажем, плюс добавим еще, плюс подвесим, все, конченая у него фамилия отныне, да? То есть, тоже на откуп. На самом деле же, вот, идет такая картинка, если посмотреть милицию. Очень узенькая слева светлая полосочка, посередине здоровая серая полосища, что вот на штанах Стасика. А справа такая же вот, может быть, чуть-чуть пошире, конечно, белый, так разика в 4, черная полоса, то есть вот это реально, на мой взгляд, картинка правоохранительных органов сейчас. Насколько, на ваш взгляд, объективно вот вы сами отражаете происходящее?
1: В той мере, в какой нам доступна информация, мы стараемся отражать ее объективно, но мы имеем доступ тоже не ко всей информации. Существуют такие понятия, как следственная тайна и так далее. И поэтому, если сотрудники милиции не захотят допустить программу к съемкам, то, конечно, они не допустят.
0: А вот приходилось ли вам лично каким-то образом выцеплять какого-то человека из рук, скажем, разгневанных милиционеров? Участвовать в каком-то конфликте гражданина и милиции, где заведомо, в общем-то, милиция превышала свои полномочия. Вам так показалось? Вы там сказали, дескать, пап, ну ты пап, там пап, ты поосторожней, папа там.
1: Нет, в качестве корреспондента не приходилось.
0: Ага, значит, было другое качество. Я внимательно слушаю.
1: Я живу в районе Таганки. Я не знаю, как... какое распоряжение существует на этот счет, я не поинтересовалась. Но у нас тут на Таганской улице очень часто стоит машина, с которой приезжие из Орла, из Ярославля, торгуют картошкой. Торгуют они по 2000 килограмм. Естественно, это устраивает всех окрестных жителей. Но у меня создалось впечатление, что на какое-то время это стало основной проблемой органов внутренних дел в Таганском районе.
0: Безусловно.
1: Потому что рядом с машиной постоянно дежурили два человека, которого бедного дедушку третировали, пытались отвезти в отделение, несмотря на возмущенные вопли прохожих. Ну и я вмешалась тоже в эту ситуацию. С чисто такой непрофессиональной точки зрения. Мне кажется, что милиция могла бы себе найти в данном случае заботы и поважней.
0: Вам не пришлось размахивать служебным удостоверением в общении с ними? Вообще, как часто помогает ваше удостоверение вам вот в жизни, в обычной?
1: Я ни разу не пыталась использовать удостоверение в личной жизни.
0: Надеюсь, что вам никогда и не пригодится.
2: А я пытался неоднократно использовать свое служебное удостоверение. В частности, когда...
0: Вот, я знаю, для входа в бассейн.
2: Да, вышеупомянутый концерт Жерара Депардье был в Москве.
0: Да.
2: Вот, я воспользовался тем и прошел, собственно, в правительственную ложу.
0: Ложа, да. Я видел вас потом в репортаже. Вы сидели,
2: да, я сидел по левую руку от мэра.
0: Говорю, да, я был очень удивлен. Ну что же, прервемся буквально на пару минут, затем продолжим. Напоминаю вам, что вы слушаете «Эхо Москвы», и в гостях у программы «Монморанси» Светлана Козина, корреспондент телевизионной программы «Дорожный патруль», единственная женщина-корреспондент в этой программе на сегодняшний день, и Станислав Рубенович Могущий, главный эксперт аналитического отдела при МЧС Российской Федерации. По телефону 203-19-22 мы слушаем ваши вопросы в прямом эфире. Также можете присылать их на пейджер 956-32-32, затем ваше сообщение для абонента 109-279. И я предлагаю узнать, что же хотят спросить у вас, уважаемые гости, жители этого дивного города. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны внимания к вам. Алло, алло, говорите громче, пожалуйста.
3: Алло, меня слышно?
0: Очень плохо.
3: Сергей Павлович.
0: Да, да.
3: У меня есть два вопроса.
0: Угу.
3: Вопрос первый. Алло.
0: Да. Еще громче, еще громче.
3: Программа. А насколько заранее готовится сам материал и тема программы?
0: Угу.
3: Насколько я себе представляю,
2: Вы знаете, плохо слышно. Давайте вот лучше сразу второй вопрос, потому что то, что вы себе представляете, мы вообще не поймем сейчас.
3: Хорошо.
2: Да.
3: Все. Невозможно заранее подготовить материал.
2: Угу. Да. Какой материал? Какой?
3: Попроще, давайте. Да.
2: Угу, понятно, спасибо. Очень плохо слышно. Я постараюсь перевести что-то, насколько я понял. Я думаю, мы втроем домыслим. Первый вопрос, насколько заранее планируется это все. Вот, и второй, нельзя ли планировать материал попроще? Ну, мне так показалось, там прозвучало.
1: Какую программу, я не поняла?
2: Я тоже не понял.
1: Дорожный патруль или ваша программа?
2: Нет, ну, естественно, ваша, наверное. У нас-то планируется все за месяц два.
0: И вывешивают.
2: Генриеттой Варфоломеевной Шер с куратором нашей программы. График, вы видите, у вас вот за спиной висит. Вот, кстати, там моя макраме, я вышивал.
1: Что касается программы «Дорожный патруль», то, конечно, мы планируем только эфирное время. Потому что, как вы понимаете, мы не планируем заранее преступления или дорожно-транспортные происшествия, которые могут произойти за эти сутки.
2: Да, совершенно. Это раньше было, это я вот нашим радиослушателям поясню. То есть, действительно, изначально, где-то первые, по-моему, полгода, «Дорожный патруль» существовал реально как театральная постановка. Арендовалось помещение, играли актеры постоянно. Вот затем, то есть, «Дорожный патруль» пошел от обратного. Если обычно сперва совершается преступление, потом на эту тему снимается телевизионная постановка, то тут все было по-другому. Сперва это был как сериал, затем мы стали... Почему бы кому-то пришла в голову мысль... снять нам вне павильона. Поехали. Оп, тут два автомобиля шлепнули.
1: Я боюсь, что сейчас время уже 9:04. Многим вашим радиослушателям, наверное, уже изменяет чувство юмора. Ваши слова могут быть восприняты всерьез.
2: А, это совершенно серьезно, что такое было.
1: Да, серьезно.
2: Но вы же не так давно работаете в «Дорожном патруле».
1: Я представляю себе ситуацию.
2: Очень многие, кстати, работники правоохранительных органов гордятся дружбой с «Дорожным патрулем», особенно муниципальная милиция. Вот прям так, мы вот как бы с «Дорожным патрулем» дружим. С другой стороны, вы вот как-то сказали, что иногда вам не дают разрешения на съемки. Это что, попадается какой-то сердитый милиционер не в духе? Вот бывает такое, что вроде вот сам милиционер сердитый говорит, ой, да ну вас, да идите, ну не мешайте.
1: Бывает.
2: То есть ему все равно, там хоть Ельцин приедет, хоть «Дорожный патруль», то есть он просто там...
1: Я не знаю, как насчет Ельцина, но насчет «Дорожного патруля» бывает.
2: Угу. Еще один телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
4: Алло.
2: Вот это я понимаю. Чистый...
4: Доброй ночи, здравствуйте. Еще раз. Это Николай снова.
2: А, здравствуйте.
4: Мы уже здоровались, я по тому же вопросу. Светлана сегодня рассказывала о том, как они делают интервью, то есть сначала с героями их репортажей. То есть сначала существует какая-то договоренность, как правило, с нарушителями. Ну, там, я понимаю, если пьяный водитель, то через стекло его снимают, его действительно не жалко, тут я согласен. Но мертвые.
2: Спасибо.
4: Они что, уже выпадают из человеческой этики?
2: Спасибо за звонок.
1: А в чем нарушение этики в программе, вы видите, когда показывают мертвых?
2: Я уже вывел звонок. Нет, ну одно дело, когда там ситуация с принцессой вот была, когда она еще была жива, они фотографировали, не вытаскивали. Логично. Вот. Тут как-то один момент. Здесь, в общем-то, криминальная хроника, вернее, ну, мне так кажется, ее методы, ее изготовления, методы работы над ней включают в себя именно вот...
0: Показания результата.
2: Да,
1: я думаю, что тут можно говорить о том, существует вообще этот жанр права на существование или нет. А если он существует, он включает в себя все эти моменты.
2: В конце концов, мне как эксперту хочется сказать радиослушателю, что уж если ему так не хочется смотреть на мертвые тела, пусть посещает не кладбище, а крематорий тут, собственно. Да, да, почему бы нет? Вопрос,
1: человек убит,
2: да.
1: И как бы, может быть, в этом есть и назидательный смысл, какую-то, понимаете?
0: Мало кому хочется оказаться на этом месте. Мало особенно вот сейчас по зиме, когда показывают некоторые кадры, вот когда они лежат вот в грязи, то есть тут ты ноги боишься промочить. Осторожнее надо, уважаемые, передвигаться, тушки свои как-то самоэкономить. И, во-первых, свои тушки экономить, а во-вторых, и тушки тех, кто едет тоже и на автомобиле, потому что порой бывало... Вот едешь на троллейбусе, я же работал водителем троллейбуса 5 лет, а он бежит прям вот здесь, хоть усы отрывай, просто вот прям бежит и все. То есть, ладно, он дурак, его тушка ему не нужна, а я-то почему должен это самое протирать?
1: Что касается этики, то этика существует определенно. Во-первых, если это неопознанное тело, то его необходимо просто показать, потому что родственники, еще раз, я уже говорила об этом, могут его разыскивать. И вполне возможно, что это единственный шанс для них обнаружить пропавшего члена своей семьи. А что же касается других ситуаций, то, допустим, вот, наверное, ни для кого не секрет уже, что в Москве маньяк орудует уже вторую неделю, который убивает молодых женщин. Несколько случаев было в районе Лосиного острова и так далее. Но наши бригады выезжали туда, и если тело опознано и рядом находятся родственники, разумеется, съемка не производится.
0: Насчет маньяка я, например, ничего не знал. Да.
2: Но я еще хотел бы заметить, что к вопросу об этике. Подчас за то, что показывают труп в программе «Дорожный патруль» или в аналогичных, как там «Утренняя звезда», некоторые люди получают большие деньги, то есть имеется в виду киллеры, поскольку подтверждением работы киллера является показание трупа по телевидению.
0: Я, кстати,
2: Мы прорабатываем вот в Министерстве по чрезвычайным ситуациям сейчас вариант каким-то образом поставить это дело на коммерческую основу.
0: Правильно, правильно. Я вот сейчас подумал, что Лосиный остров...
1: Я оставлю это сообщение без комментариев, если можно. Ладно?
0: Да, конечно. А я сейчас подумал о Лосином острове, что это вот недалече от мест, где мне приходится летом собирать грибы и вообще отдыхать. Я думаю, до лета будет отлов произведен вот этот персонаж.
1: Хотелось бы это верить.
0: А скажите, пожалуйста, Светлана, вот очень много вообще, ну, в различных программах таких вот, которые говорят о криминальной хронике и так далее, происходят такие вот вещи, типа пропал, ушел из дома, там не вернулся. Вот, как правило, дальнейшая судьба этих людей, как часто их находят, куда они деваются, потому что все время ищут, а вот о том, что их нашли, ничего не говорится. Вот у вас, кстати, наверное, первая программа, в которой каким-то образом можно проследить нить какого-то преступления. То есть, например, вот он в одной программе там что-то сделал, в другой программе вот там на прошлой неделе было сделано то-то, оперативники вышли по следам, поймали и показывают уже парня, уже он там на капоте, скажем, лежит и так далее. Вот. Но ничего не известно, что происходит вот именно с пропавшими.
1: Бывают случаи, что находят, бывает, что это довольно в плачевном состоянии их находят, но показываем, потому что надеемся на благоприятный исход.
2: Ну, это вообще необходимо делать, поскольку информировать телезрителей о количестве пропавших на душу населения — это одна из основных задач телевидения, поскольку то огромное количество пропадающих без вести людей, на мой взгляд, ну, можно назвать критическим. То есть еще пара-другая тысячи, можно считать каждого вторым пропавшим.
0: Нет, в общем, действительно, тут я даже вопрос это задал не к тому, что вот как часто находят или что-то, а результат, почему они исчезают, становятся ли они жертвами какого-то преступления или несчастного случая, или как-то сами, бывает, заблуждаются. Вот он ушел, заблудился, и все, и там пропал. Потому что я помню, были слухи, например, что на бывшей выставке «Достижения народного хозяйства» почти все шашлыки вот сделаны из пропавших. Какие-то вообще варварские происходили слухи. Там люди перестали шашлыки на улице есть, питаться в общепите. Наверняка вы тоже помните об этом, об этих слухах. Вот каким-то образом нужно эту ситуацию, видимо, разъяснить.
1: Ну, результативность объявлений о пропаже... Может быть, она не очень высока, но тут даже если было бы 2%, это было бы уже хорошо. Вот так. А что касается того, куда они уходят и что с ними происходит, ну да, очень часто эти люди становятся жертвами преступлений. Или несчастных случаев.
0: Он просто ушел из дома. Вот уходят не какие-то, как правило, там крутые, серьезные коммерсанты. А...
1: Ну, бывают, бывают печальные случаи. Ну, человек, никому не сказав, уехал на дачу, документы с собой не взял, попал под электричку. Труп опознать невозможно.
2: Не, ну, еще большой процент.
1: Это, не, так сказать, достаточно да, ужасный, несчастный случай.
2: Я бы хотел отметить большой процент так называемых людей-птиц, то есть которым свойственны сезонные миграции. Это часто связывают в прессе с какими-то отклонениями в течение шизофрении, то есть сезонные ее катаклизмы. Но мы, как современные аналитики, склоняемся все-таки больше к мысли того, что образ жизни этих людей соответствует зачастую образу жизни птиц перелетных. То есть этому человеку при наступлении каких-то климатических изменений свойственно перемещение на местности.
1: Весьма мучительное свойство, да? Да. Немногих добровольных
2: крест. Да. И дело в том, что по весне, как правило, они возвращаются. Ну, по осени, естественно.
0: А, то есть вы имеете в виду, что он ушел, да, где-то там, да, потом вернулся. Да. Бывает действительно такое, что человек пропадает на год где-то, потом возвращается, как бы ни в чем не бывало.
2: 1,5% это.
1: Бывает.
0: Реально, да? А конечно. Какие он дает объяснения своим родственникам, милиции? Ведь какие-то... Ну, я понимаю, что это все чистой воды фикции, что кто-то кого-то ищет. Естественно, никаких поисков нет, но, тем не менее, считается, что его ищут, значит, из бюджета идут деньги на эти поиски.
1: Я бы не сказала, что это фикция. Ищут,
0: а каким образом?
1: Ищут.
0: Ну, опросили соседи, видели, не видели, повесили, дали объявление. Вот,
1: разного рода бывают заявления о пропавших без вести. Одно дело, когда заявляют люди, что у них девочка 13 лет ушла из дома вчера и не вернулась. Другое дело, женщина заявляет, что от нее 4 года тому назад ушел муж и не вернулся.
0: Это уже подозрительно.
1: Это не подозрительно, это просто делается с целью уже как бы освободить жилплощадь, выписать человека. Согласитесь, что это разные вещи. Это чистая формальность, когда она делает подобное заявление, но без этого просто нельзя начать процесс о расторжении брака, в вопросе прописки и так далее.
2: Женщины бывают подчас коварны.
0: Коварны, да, ну так а вот все-таки вот он вернулся, да, после года странствий. Вот наверняка, вот вы сказали, что такие случаи бывают, его объяснения, ну какие-то как-то, что он говорит?
1: Я не сталкивалась с такими случаями, думаю, что это случаи бытовые достаточно.
0: Вопрос.
1: На уровне семейного конфликта.
0: Вопрос на наш пейджер пришел следующий. Сохранилась ли процедура прохождения по канату на перекрестке в дневное время при приеме на работу в ГАИ? И правда ли, что в ГАИ духов из молодых называют канатоходцами? Подпись Филипп Киркоров. Как подписано, так и читаю.
1: Ничего не могу об этом сказать. Это надо обратиться, наверное, к сотрудникам ГАИ.
0: То есть это, я думаю, что это какие-то, видимо... канаты натянутые вот над дорогой, вот на перекрестках, там непонятно какие коммуникации, их много, вот на Тверской улице я наблюдал какие-то странные штуки, силовые кабеля, видимо, они по ним должны как-то пройти. Ну что ж, нет, это действительно развивает ступни очень хорошо, поскольку ступни у милиционеров должны быть сильными. Есть хороший вопрос, но почему все время занят телефон, спрашивает нас Александр. Александр, дело в том, что, как вы уже, наверное, успели заметить, несколько человек, они вот звонят постоянно с одной и той же проблемой. Естественно, поскольку у нас две линии, все это забито, так что мы тут ничего не можем поделать. Задайте ваш вопрос посредством пейджера. Светлана Владимировна, откуда получаете оперативную информацию? Вопрос, имеется ли официальное разрешение правоохранительных органов на использование средств спецсвязи? Владимир Николаевич, МВД России. Ну, так написано, можете почитать.
1: Я в качестве корреспондента выездной бригады получаю информацию от редактора по информации. А к редактору по информации она поступает, видимо, от сотрудников милиции, пожарной охраны, МЧС и от свидетелей происшествия.
0: А вот что касаемо разрешения на спецсвязь, тут еще вот был вопрос.
1: Я ничего не могу об этом сказать.
0: Скажите.
1: Выездная бригада пользуется мобильным телефоном, связывается с базой.
0: Хотелось бы сказать, то есть, ну, не в целях рекламы, а это действительно оперативная достаточно работа. Вы пользуетесь московской сотовой связью, насколько я знаю.
1: Да.
0: Которая, в общем-то, только недавно открыла вот эти второй номер прямой, да, до того с ними нужно было связываться через восьмерку или чтобы позвонить с их мобильного через шестерку. Это не самое удобный, в общем-то, вариант для оперативной какой-то службы. Почему вам не связаться? Там же есть еще там GSM, еще какая-то вот эта... надо третью назвать, чтобы никто не был в обиде уже. Билайн. Вот их три. Московская сотовая, Билайн, GSM. Ну, с чем связан такой выбор?
1: Нас устраивает работа московской сотовой связи.
0: Ну, это как реклама проходит, а на самом деле же вот если...
1: Ну, на самом деле устраивает на свежем воздухе, во всяком случае, не в закрытом помещении, наверное, у нее есть некоторые преимущества.
0: А-а-а, я догадался, в чем дело. Телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны внимания к вам, говорите, пожалуйста.
5: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
5: Светлана, скажите, пожалуйста, вот... Знаете ли вы про некую такую вот общественную организацию, которая называется «Союз родителей за авторитарно-теологическое образование»? Вот, значит, дело в том, что эта организация создана с двумя целями. Во-первых, запретить преподавание в школе, учение Дарвина, значит, о происхождении видов. И, значит, во-вторых, ввести в частных учебных заведениях школьных, наподобие того, как это было в дореволюционных гимназиях, должность театрального надзирателя. То есть человек, который ходил бы по театрам и смотрел, чтобы, значит, вот учащиеся определенных гимназий и лицеев туда не ходили. Вот. Значит, все это так, к слову, но говорят, что эта организация применяет какие-то, в общем-то, не совсем законные методы в давлении на администрацию частных учебных заведений, ну, там, негосударственных гимназий, лицеев и так далее. Вот вы не могли бы прояснить этот вопрос?
0: Спасибо.
1: Я, к сожалению, ничего не знаю об этом.
0: А что скажет?
1: Ну, цель несколько странная мне представляется, особенно что касается театрального надзирателя. Я думаю, что при том, что показывают, например, по телевизору в ночное время по каналу НТВ, да, не идет сравнение ни с каким театром.
0: А мне нравится.
1: А проконтролировать, ну, понятно, но вам же не 10 лет.
0: Так нет, на самом деле,
1: я хочу
0: быть,
1: сказать,
0: да,
1: что проконтролировать, мне кажется, это невозможно, поэтому о какой цензуре в этой области говорить по меньшей мере странно в наше время.
2: Ну, я бы еще хотел к этому добавить, что действительно, дарвинизм в последнее время оспаривается многими. Вот. А что касается надзирателей, ну что же, возможно, если дети с молоду поймут, что такое надзиратель, в будущем это во многом поможет им избежать общения с реальным уже
0: персонажем. Дело в том, что еще и в гимназиях ранее были надзиратели классные, которые, в общем-то, соблюдали дисциплину. А как я наблюдал, когда детишки сидят в первом ряду театра, понимаете, и кидают в оркестровую яму фантики и жвачки, думая, что это большая урна. Куда это годится? Никуда это не годится. Пожалуйста, комментарии и предостережения по поводу данного маньяка, жительницы Восточного округа. Ну, как бы нам не стоит, наверное, сеять самую панику, но тем не менее, если у вас как-то есть что сказать, Светлана Владимировна, то, пожалуйста, скажите.
1: Ну, какие могут быть рекомендации? Общего характера рекомендации. Не надо ходить поздно вечером в одиночку по улице. Желательно этого избегать. Лучше, конечно... В любом случае, в вечерней Москве, когда мы находимся, лучше, чтобы кто-то проводил вас домой.
2: Или сесть в автомобиль и попросить довезти вас за энную сумму до ближайшего дома.
1: Тоже осторожность.
2: Безусловно.
0: Да. А, кстати, может быть, что-нибудь о специфике работы вот этого господина-маньяка? Какие-нибудь приметы там или еще что-то, мало ли, вдруг что-нибудь пригодится?
1: Нет примет.
0: А какой-то почерк, как говорится?
1: Ну, почерк достаточно своеобразный. Насколько я знаю, информация пока что не подтвержденная, но я так поняла, что он спарывает животы своим жертвам.
0: Что-то я такое слышал, по-моему, где-то.
1: Да, Джек-потрошитель, наверное.
0: Точно.
1: Ну, видимо, он тоже слышал.
2: Вот, кстати, тут можно подойти к такому интересному аспекту, как формирование действий преступника после увиденного им либо же кинофильма, либо же прочитанного произведения, mm-hmm. и формирование алгоритма его действий. Я бы хотел это осветить со своей стороны. Действительно, иногда происходят случаи, когда после просмотра какого-то фильма, снятого, как правило, за рубежом, поскольку все-таки отечественные фильмы, они более выдержаны в описании и в характере наносимых повреждений жертве, происходят такие случаи, когда увиденное на экране переносится в жизнь. Как с этим бороться?
0: Вот тут я, извините, Стас, немножко с вами не согласен. Дело в том, что какой-нибудь, скажем, фильм там «Зловещие мертвецы» или что-нибудь похожее, да, он, на мой взгляд, несет гораздо меньше агрессивного начала, чем тот же фильм «Чапаев».
2: Безусловно,
0: где так сказать, очень легко и галимо рубит людям голову саблями в массовом масштабе, и, в общем-то, творится полный дебильный беспредел какой-то.
2: Но,
1: я думаю, что этот вопрос дискутируется давно в мировой литературе, в том числе среди любителей детективного жанра. Я думаю, немало найдется людей, которые так или иначе читали рассказы, которые обращаются к этой теме. Ну, что делать?
2: Ну, природа человеческая. Мне кажется, надо отметить два аспекта в освещении этих фильмов. Вот как правильно Александр заметил, Чапаев, рубящий голову белогвардейцам безо всякого на то основания и с легкостью, с которой мы обычно тушим сигареты.
0: Или отрываем головку клевера, собственно.
2: Да, производит не менее пагубное впечатление, но он действует на подсознание человека. То есть напрямую не указывая ему на то, как рубить и чем, и в какой последовательности. Он затрагивает лишь центр так называемого периферийного подсознания, в котором формируется образ врага в виде белогвардейца. А фильм, да, с участием небезызвестного актера Сталлоне, он характерен тем, что в действиях героя описывается весь алгоритм совершаемого им действий, то есть показывается размах ножа, значит, захват его кистевой, вытаскивание из ножен и последующее вонзание. Тем самым здесь действует именно на не на психогенный центр, а именно на соматический. То есть тем самым в организме вырабатывается рефлекс, который в последующем может и при желании, конечно, человека быть отработан и применен с успехом.
0: Мне, кстати, кажется, что для достижения такого более полного успеха в формировании вот человека-убийцы и так далее, тут нужно каким-то образом совместить просмотр, да, Чапаева и фильма Сталлоне. Плюс туда обязательно добавить парочку сериалов, там можно «Санта-Барбару» или что-то из этой серии.
2: Да.
0: Поскольку настоящий, в общем-то, злодей, он должен быть сентиментальным.
1: Я думаю, что все-таки Чапаев тут ни при чем. Оставить надо военную тематику в этом случае в покое, потому что вопрос нашего слушателя был не по этому поводу несколько. Ну, и я бы хотела вернуться к теме, которую затронула слушательница по поводу мер превентивного характера, да, которые можно принять, чтобы себя обезопасить.
2: Можно посмотреть пару другой фильмов.
1: Я думаю, что следует принять во внимание то, что преступник, который совершает насилие, он, как правило, не рассматривает вас как личность. То есть, чем больше он вас почувствует личность, тем сложнее ему будет совершить преступление. Поэтому существуют рекомендации психологов на этот случай, что если уже вы оказались в такой экстремальной ситуации, постарайтесь с ним заговорить, назвать себя по имени, узнать его имя. То есть чем больше он будет с вами общаться, тем сложнее ему психологически будет перейти к насилию.
0: А вот вдруг в данный момент, вот он, например, нас слушает и тоже эти инструкции воспринимает и думает, если она со мной заговорит, я ей сразу и дам. Тоже ведь он же, наверное, парень тоже не глупый, хотя там неизвестно, но все-таки он способен воспринимать информацию.
1: Ну и что теперь вы предлагаете делать?
0: Нужно его пойти отловить.
2: Ну, я еще могу привести в подтверждение слов Светланы такой яркий случай, когда один из грабителей, вооружившись холодным оружием в виде финки, попытался совершить нападение на лектора Всероссийского общества знания. И женщина не растерялась и начала читать одну из своих популярных лекций. Тем самым она спасла не только жизнь, но и честь.
0: Правильно.
1: А что касается лектора, то я думаю, что все хорошо помнят фильм «Молчание ягнят». Там вот этот вопрос как раз достаточно подробно освещен.
0: Вопрос. Светлана, оснащены ли машины вашей службы автоматическим катапультированием в экстренных случаях нападения? Подпись Владислав.
1: Нет, не оснащены.
0: Это плохо.
1: Аэрбэк там есть, разумеется.
0: Угу. Еще вопрос. В 70-х, 80-х годах я был дружинником. Очень многих людей нам удалось спасти. Это были алкоголики, замерзающие зимой. Почему сейчас в Москве нет дружинников? Подпись Слава. Это на пейджер. Я все считываю с пейджера.
1: Во-первых, я не сказала бы, что в Москве нет дружинников. В Москве есть добровольные дружины, которые занимаются охраной порядка на определенных территориях. Это вопрос только гражданского самосознания жителей микрорайона. Потому что движение дружин, оно, если вы займетесь этим вопросом, наверняка вы найдете поддержку в своем территориальном управлении.
2: Ну, тут надо отметить,
1: а что касается алкоголиков, замерзающих в снегу, то на это есть патрульная служба, метод резвителя.
0: А скажите, вот, например, вы едете на выезд, да, ну, на какую-то съемку какого-то происшествия, и вдруг видите, что где-то справа на остановочке прикорнул кто-то. Явно вы останавливаетесь, оказываете им помощь, будете или проезжаете мимо со своим желтым проблесковым маячком.
1: Мы вообще...
0: Не дающего права приоритетного проезда.
1: А мы не ездим с маячком по улице.
0: А да, ага.
1: Да, только в крайних экстремальных ситуациях.
0: А я дальтоник.
1: Нет, вы не дальтоник. Еще мы снимаем подъезд и отъезд с маячком.
0: Вот,
2: под час до 7 дублей доходит.
0: Так нет, ну что касается вот такого случая, например, случалось ли это и ваши действия?
1: Вы знаете, я не видела таких людей за время своей работы, то есть которым требовалась бы срочная помощь. Если бы требовалась, разумеется, мы бы ее оказали.
0: Нет, ну а так
1: то вот, есть если мы проезжаем мимо и видим, что кто-то нуждается в помощи, разумеется, мы стараемся принять какие-то меры.
0: Ну вот если просто лежит вот на остановке, прям на лавочке и спит, а на улице мороз.
1: Ну такого пока не было, но, конечно же, разбудит.
2: Угу. На следующей неделе обещают сильное похолодание, я думаю... вся дежурная бригада столкнется еще с этим грустным, конечно,
0: событием.
2: Безусловно, событием. А что касается добровольных народных дружин, я хотел бы немного вернуться к этому и добавить, что во времена 70-х, которые упомянул уважаемый Вячеслав, дежурство, проведенное в ДНД, как это тогда называлось,
0: да, именно
2: вот,
0: так.
2: Давали отгул на работе.
0: Давали.
2: И это являлось немалой степени стимулом для успешной работы этих добровольных народных дружин. И более того, при задержании какого-либо преступника к этому одному отгулу добавляли еще и один, а подчас и два.
0: И даже наливали стакан Кагора.
2: Безусловно.
0: А нет, это донором. Прошу прощения, я все перепутал. А, кстати, вот тоже ведь была своя иерархия в то время в дружиннических всех этих отношениях. То есть были обычные дружинники, да, а был комсомольский оперативный отряд. Помните?
1: Помню.
0: То есть нужно было туда специально попасть. Это было почетнее, считалось. Вот
2: я
0: так
2: с
0: вот
2: этого
0: так.
2: Начинал.
0: Безусловно. Все мы с этого начинали. Послушаем телефонный звонок 203-19-22. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
6: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, уважаемый.
6: Сначала я вам хочу ответить. Меня зовут Леонид. На тот вопрос, который вы спросили у Светланы. Что отвечают люди, которых долго нет?
0: Угу.
6: У меня был случай такой, что год человека мы искали. Потом обнаружилось, что он проживает себе в другом районе Москвы. Мама просила его найти.
0: Uh-huh.
6: Его полтора года искали, потом к нам его привезли. Он вполне спокойно сказал, я с матерью не могу жить. У нее тяжелый характер, она меня считает маленьким ребенком. А я взрослый человек, ему действительно было 35 лет. И я строю свою жизнь, как считаю нужным.
0: Uh-huh. А позвонить он не мог, да?
6: Он не желал этого, потому что он боялся риска, что мать узнает, где он находится.
0: Понятно.
6: Единственное, что
0: понятно.
6: Полтора года мы его искали, полтора года было возбуждено уголовное дело по исчезновению без. И не больше, не меньше, как по признакам убийства.
0: А, ну вы-то как-то с ним провели какую-то беседу или каким-то образом...
6: Почему? Его даже официально допросили, после чего дело было прекращено. А по поводу, кстати, этики, вот я тут могу высказать, потому что я достаточно долго ждал. По поводу этики, вот, Светлана, вас я ни разу не видел. Вот, я дважды сталкивался с вашими коллегами. У вас была такая, или есть, Оксана Семиулина. Она с бригадой еще операции приезжала дважды в Южное Бутово один раз.
1: Нет, она уже не работает.
6: А вот тогда это было один раз в Южное Бутово, один раз в Ясенево. Мы с ней сталкивались. Вот что мне понравилось. Приезжает группа, первым делом подходит руководитель, то есть корреспондент, представляется, и первый же вопрос. Скажите, что можно снимать для показа по телевизору? И те, кто из нас работает на местах, мы сами решаем, что можно показать. А что показывать нельзя? Бывает, что мы просто не разрешаем. Вы, не знаю, сталкивались с такими проблемами или...
1: Да, разумеется, сталкивались. И... На этом, собственно говоря, основа нашей работы, наше отличие от других криминальных проблем.
6: Да, совершенно верно. Вот чем, кстати, Дурпатруль мне всегда и нравился, что он придет, что можно показать. Если говорит, что показывать ничего нельзя, машина разворачивается, едет дальше.
1: Да.
6: За что, кстати, вас надо поблагодарить. Поэтому вопрос об этике-то скорее к моим коллегам.
1: Спасибо.
6: В частности, к Дурпатрулю. А вот вы мне не скажете, вот операция все-таки будет хоть как-то в какой-то вариант. Потому что у меня, например, дом, вот Ленинский дом 57, он не подключен к ТВ-6. Я Дурпатруль вижу крайне редко. И то, когда нахожусь на дежурстве, у нас там есть 6-й канал. Дома я его посмотреть не могу.
1: Очень жаль. Спасибо. К сожалению, во многих районах Москвы такая ситуация, но мы никак не можем повлиять на нее.
0: Чтобы разбавить эту грустную нотку, предлагаю немножечко отвлечься на музыкальную паузу.

0: И я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Светлана Козина, корреспондент ежедневной телевизионной программы «Дорожный патруль» и главный эксперт аналитического отдела при МЧС Российской Федерации Станислав Рубенович Могущий. По телефону 203-19-22 вы можете задавать нашим гостям ваши вопросы. Также мы общаемся с вами посредством пейджера, его номер 956-32-32. Ваше сообщение для абонента 109-279. И вот сообщения, которые пришли. Светлана, существует ли при вашей службе комната психологической разгрузки и адаптации перед выездом в сектор? В какой сектор, это сложно понять. Подпись Владислав.
1: Нет, у нас существует просто комната отдыха. И сама атмосфера коллектива дорожного патруля настолько доброжелательна, на редкость, что, в общем-то, психологическая разгрузка – это отдых на базе. Он заменяет пребывание, я думаю, в кабинете психиатрической помощи, психологической помощи. Угу. У нас достаточно здоровый коллектив, и, в общем-то, можно отдохнуть в гостиной.
2: А вот у нас в экспертном отделе существует комната психологической разгрузки. Но она в основном для тех аналитиков, которые безвылазно сидят в нашем здании, поскольку известно, что любой внешний фактор – это враг аналитического процесса, поэтому эти люди, они просто-напросто не выходят на улицу и получают информацию в самом ограниченном, необходимом для служебных надобностей объеме. А психологическая комната у нас заключается, она расположена на первом этаже нашего здания, представляет из себя бассейн с достаточно подогретой водой, приблизительно до 39 градусов.
0: Ну, вот. Там, я знаю, извините, что перебиваю, есть еще один вот бассейн без воды, потому что многие сотрудники ваши не умеют плавать.
2: Ну, там не то, чтобы нет совсем воды, там есть, ну, вода, так, но чуть-чуть. Она на уровне порядка там 20-30 сантиметров.
0: Лодыжки.
2: Да.
0: Прикрывает. А у нас, кстати, на радиостанции тоже есть комната отдыха. Мы вам покажем ее обязательно. Там установлены чучелки директоров и диджеев с других радиостанций, в которые мы кидаем дротики, плюем, а также бьем их специальной палкой. У нас японская такая комната, просто проводится эксперимент. А как вы относитесь к распоряжению Лужкова расставить на дверях подъездов кодовые замки от бомжей? Многие проводят там канатные дороги бесплатно. Подпись Владислав Третьяк. Что вы скажете на это? Насколько это гуманно по отношению к малоимущим слоям населения и даже к людям, лишенным жилищ?
1: Я не совсем поняла замечание насчет канатной дороги.
0: Ну, это так скажем, и не важно.
1: Это не важно, да. А что касается закрытия подъездов, то я считаю, что это просто необходимо.
2: А я вот позволю себе не согласиться. Почему? Потому что пока мы не создадим какие-то условия для того, чтобы вот эти вот упомянутые радиослушателям бомжи посещали подъезды домов, подчас даже толком-то и не утепленные. Пока мы не создадим для них какие-то места ночлега, довольно дешевого, а порой даже бесплатного, и не обеспечим их похлебкой, желательно с чесноком, для профилактики инфлюенции. Вот. Инфлюенции. Вот. И тем самым, если мы это, наша уважаемая дума вот, городская, если это не обеспечит в своем новом созыве, то мы будем сталкиваться. А в свою очередь, если ночлежки будут построены, то и необходимость в замках отпадет.
1: Я думаю, что одно другому не мешает. Ночлежки, конечно, должны быть построены, это большая проблема.
2: И похлебка обязательно. Обязательно
1: похлебка. И вообще помощь этим слоям населения, конечно, это для Москвы это один из наиболее важных вопросов.
2: Причем я бы тут подходил
1: дифференцированно. Но это ни в коей мере не противоречит тому, что двери подъездов должны быть закрыты, и чердаки тоже. Потому что на улице

0: дорожный патруль, я считаю, нарушает статью ОПК РСФСР, предъявляя широкому кругу лиц для опознания задержанных, на которых часто не возбуждено дело. Вот, кстати, логично. Его задержали в презумпции невиновности. Он, да. В общем-то, нельзя его вытаскивать за шкирку и показывать всему миру на опознание. Вполне возможно, что...
1: Я думаю, что этот вопрос, он в компетенции работников органов внутренних дел. И ответственность за это лежит на них, а не на программе «Дорожный патруль».
0: А вы лично как к этому относитесь? Насколько Григорий прав в своем соображении, с вашей точки зрения? С точки
1: мне
0: зрения
1: сложно
0: Светланы Владимировны.
1: Но в тех случаях, когда показывают подозреваемого в программе «Дорожный патруль», как правило, у сотрудников милиции уже есть достаточно веские основания, и им не хватает, может быть, просто заявления от потерпевших. То есть, если человек появляется в программе «Дорожный патруль», то, скорее всего, вина его уже доказана.
2: Ну, я бы хотел пояснить,
0: доказанность вины
2: как эксперт,
0: это как раз,
2: да. Что любой показ подозреваемого должен сопровождаться подписью, что это именно подозреваемый.
1: Ну, так оно и происходит.
2: Да, поэтому Григорий, видимо,
0: стороны,
2: немного невнимательно.
0: С другой стороны, тоже как-то ведь спрашивают ли разрешение у подозреваемых на съемку.
1: Да.
0: А вот некоторые моменты были, когда они так лица прикрывают, очевидно, что они как-то... Или, может, они едят что-то. Ну, были случаи, они так типа... Да, то есть, значит, как-то вот он не хотел особо сниматься, его все равно показывают.
1: Но он же говорит что-то при этом.
0: Ну, а что ему, молчать и сидеть лицо прикрывать? Он говорит, я не буду говорить, уйдите от меня. Но это же реально наблюдалось.
1: Но это не значит, что человек...
0: А может, вина его с работы. Может быть, он потеряет постоянное место работы из-за этого. Вина может быть доказана только судом.
1: Я думаю, что о постоянном месте работы в этом случае речь уже не идет.
0: Нет, все-таки, по-моему, это как-то жестоко.
2: Я как эксперт все-таки позволю себе не совсем согласиться со словами Светланы. Это проблема многогранна. Дело в том, что нельзя обвинять дорожный патруль в какой-то некомпетентности или тем более в нарушении ОПК. Дорожный патруль показывает факты такими, как представляет его себе оператор, и так в том виде, в котором разрешают ему сотрудники внутренних дел. Поэтому я не думаю, что дорожный патруль в чем-то может быть обвинен. Скорее, тут надо доглядывать за работниками МВД, которые санкционируют ту или иную съемку.
0: Логично, логично, с этим сложно не согласиться. Правда ли, что Москва разбита на криминальные районы с крышами? Проснулась радиослушательница Татьяна в 1997 году на его исходе и прислала нам сообщение на пейджер 956-32-32, абонент 109-279. Вообще бытует мнение, что сейчас уже это даже прошло, что сейчас на отрасли все разбито. Прокомментируйте, пожалуйста, Светлана Владимировна, как специалист по крышам.
1: Я не специалист по крышам и, к сожалению, ничего не могу об этом сказать. Если бы я была членом какой-то криминальной группировки, наверное, я бы об этом была лучше информирована.
0: А вот скажите, женщина, ну я уже начал уже, дайте сходить.
2: Нет, сказать, я просто хотел сказать, что всю молодость я провел, собственно, на отделке крыш, и могу сказать, что в Москве 4 вида крыш, то есть битумная, вот, потом непосредственно гофр. Вот, но это в основном на современных каких-то предприятиях. Просто вы понимаете, молодость, она есть молодость, и мне приятно, что одна из радиослушательниц, тем более Татьяна, она все-таки знает о моем пути становления в этой жизни. Так вот, и последующие два крыши, это значит металлическая и, собственно говоря, шиферная.
0: Вот я прошу прощения, но опять от Григория пришло следующее сообщение. Уголовный кодекс РСФСР и Конституция, которая нарушается, тоже обязательно для исполнения всеми. При предъявлении на опознание существует процедура не менее 3 человек общего возраста, роста и так далее. Григорий,
1: я не юрист, и поэтому юридические органы и решают этот вопрос. А я выполняю свою работу. А программа «Дорожный патруль» отражает работу органов внутренних дел, Министерства чрезвычайных ситуаций, пожарных и других правоохранительных органов и

0: тех, кто следит за безопасностью, собственно говоря. Ну, поэтому вопросы юридические, я думаю, вам лучше будет задать.
1: В дирекцию дорожного патруля.
0: Да, даже не в дирекцию дорожного патруля, а просто тем сотрудникам, которые за это отвечают.
1: Понятно. Давайте послушаем телефонный звонок.
0: Адвокаты там и так далее.
1: 203-19-22. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам. Внимание, говорите, пожалуйста. Это может быть Зинаида, кстати, сейчас позвонит. Алло. Алло, Зиночка. Зиночка. Нет, Зиночка что-то застеснялась. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания и уважения. Говорите, пожалуйста.
2: Здравствуйте, уважаемые.
1: Здравствуйте, уважаемые.
2: У меня вот такой технический вопрос к вашей гости, конечно, который меня, значит, волнует, наверное, со дня создания дорожного патруля. Вот, допустим, вот произошло какое-то происшествие, и, значит, голос за кадром сообщает сведения об этом, а на картинке телевизора подъезжает машина дорожного патруля. И в связи с этим вопрос, как получается, что вот дяденька с камерой на месте происшествия раньше, чем вот эта машина. И то же самое, когда машина вот уезжает, тот же человек, значит, остается. Возникает такое странное чувство, что все подставка, или же по городу расселены люди с камерами, которые в нужный момент тут как тут.
0: А у вас предположений нет никаких на это сейчас, как это можно сделать?
2: Не знаю.
0: Это же телевизионная программа все-таки, понимаете? Не существует некоторые сложности. Разумеется, оператор едет в машине, а не бежит за ней с камерой.
1: А, кстати, вот оператор у вас...
2: Второй вопрос, можно сразу?
1: Конечно.
2: Вот как часто сотрудники вашей программы заболевают все различными простудными заболеваниями?
1: Вот это интересный вопрос. Спасибо. Спасибо.
0: Вы знаете, как ни странно, не очень часто, видимо, потому что люди, когда находятся в экстремальных обстоятельствах, они, как подсказывает опыт мировой медицинский, болеют гораздо реже. А корреспонденты, операторы и водители дорожного патруля, они как бы все время в экстремальных ситуациях находятся, и, видимо, поэтому они закаленные.
1: А вот вы не за рулем находитесь автомобиль, вы, с другой стороны, вроде при исполнении, оператор тоже не водит автомобиль. Позволяете себе во время вот этой 12-часовой работы пропустить рюмочку другую, так, пивка, бутылочку, ну, там, джина с тоником, ну, на крайний случай, кампари там, нет? Никак.
0: Нет.
1: Вот вообще никак. Ну, вот не поверю. Вот прям не за 12 часов не рюмашки.
0: Да, ужасно. Ну, вот представьте себе, что так.
1: Какой кошмар. Еще один звонок, а затем ненадолго прервемся и продолжим нашу беседу. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны внимания к вам.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Вопрос только будет сначала к «Эху Москвы», что они установили многоканальный телефон для вас трудно дозвониться. А к дорожному патрулю такой вопрос. Знаете, есть в метро... Алло.
1: Да.
3: Значит, в метро там написано, чем, говорит, реклама от скуки читать, лучше, говорит, бонзы на деньги играть. Так вот лучше, чем эту рекламу по телевизору показывать, лучше увеличите количество минут дорожного патруля.
1: О, ну это же вы считаете, желаете Москве несчастья тем
3: Нет,
1: самым.
3: Нет, не надо, вот эта дебильная реклама, она уже всем надоела. Лучше дело показывать.
0: Согласна с вами. Я считаю тоже, что, конечно, и все сотрудники дорожного патруля, разумеется, хотят, чтобы у нас было больше эфирного времени, но возможности ограничены.
1: Кстати, я помню, что раньше, очень давно, в дорожном патруле тоже бытовала реклама определенная.
4: Вот. Да и сейчас почаще.
1: А сейчас, по-моему, нет. Или есть. Я что-то не следил.
0: Реклама канала ТВ-6 идет в начале программы.
1: То есть, ну порошки стиральные, там никаких вот таких нет. Извините, пожалуйста, вот, Светлана Владимировна, просто был вопрос, я сейчас вспомнил, от Наташи, от нашей радиослушательницы, каким стиральным порошком пользуется Светлана Владимировна Козина? Не в качестве рекламы, это, естественно, просто вот такой вопрос, простой бытовой вопрос.
0: Ну, какой увижу, тут и куплю.
1: И мы продолжаем общаться с нашими гостями. Вот пришло сообщение следующего свойства. Видимо, вопрос к Светлане Владимировне. Какими духами предпочитаете пользоваться жители дома 302 БИС, квартира 50?
0: Я так понимаю, это Азазелла лично решила задать вопрос. Я предпочитаю ЖОЗ, но денег мне на них не всегда хватает. Поэтому голубой кураж я еще использую.
1: Это такое название, да, духов?
0: Это туалетная вода.
1: Прошу прощения, я просто в парфюмерных делах не сильно разбираюсь. А вот скажите, вы же, будучи на месте происшествия какого-то, наверняка тоже чуете ароматы, исходящие от определенных людей, ездящих в автомобиле, да, вот там в дорогом, в таком, вот, наиболее часто встречающийся, на ваш взгляд, запах парфюмерный во время вот вашей работы?
0: Редко, к сожалению, на работе среди участников происшествия мне приходится сталкиваться с людьми, от которых исходит парфюмерный запах.
4: А мне часто очень приходится. Я же объясняю это тем, что мои подчиненные говорят так, что предварительная обработка лизолом, собственно, трупов, она естественна. Но дело в том, что запах отнюдь не лизольный. Видимо, после смерти человек излучает какие-то специфические запахи, причем окраска этих запахов одинакова как у мужчин, так, собственно, и у женщин.
0: Особенно через неделю.
1: Да, вот вопрос пришел. Я заранее прошу прощения, Светлана. Может, он покажется вам нетактичным, но человек спросил. Я думаю, что, в общем-то, вы... сейчас прошу прощения. Вы так здорово научились показывать разного рода смертоубийства. Не сказывается ли это на ваших интимных отношениях? Аркадий, подпись.
0: Нет, не сказывается.
1: Хороший ответ, достойный. Вот еще только что пришло сообщение. Не есть ли ваша программа логическим продолжением передачи 600 секунд? И почему отсутствует ведущий, как конкретное физическое лицо на экране? Кстати, мы в самом начале затрагивали эту тему. Отсутствие лица. И только там ведет рука с микрофоном.
0: Стиль программы просто это объективная констатация фактов. А присутствие ведущего уже подразумевает какую-то интерпретацию. Хотя голос за кадром тоже, конечно, не лишен эмоциональной краски, но тем не менее целью своей программы ставят все-таки бесстрастное изложение фактов.
1: Вы знаете, кстати, был одно время там человек, который за кадром читал, по-моему, у него лучше всех получалось, я не хочу обидеть тех, кто сейчас это делает, он потом вроде бы открывал какую-то свою программу, посвященную вот тоже криминальным всяким событиям. Я, к сожалению, не помню, как его зовут. Такой черные волосы у него.
0: Не знаю, я тогда еще не работала, наверное.
1: Так и непонятно, что стало с его программой.
0: Ну, это можно узнать и потом рассказать об этом.
1: Да, вот еще пришла в голову нашей радиослушательнице Елене такая мысль. В общем, тоже я поясню, тут спутанно достаточно вопрос, но, видимо, смысл в следующем. Не появится ли в Москве у кого-нибудь или вообще в стране, да, маниакального желания стать хотя бы один раз действительно героем программы «Дорожный патруль» и ради этого совершить какое-то преступление, быть застигнутым прямо на месте врасплох? То есть не было ли у вас опасения за счет популярности вашей программы как бы спровоцировать какого-то человека на преступление?
0: Ну, видимо, для того, чтобы разрядить психологическое напряжение, которое может возникнуть у телезрителей, существуют там альтернативные программы, типа там «Знак качества» на ТВ-6. То есть, если есть желание покрасоваться на экране, это может сделать любой желающий.
1: То есть, могу я прийти?
0: Конечно.
1: Спасибо, я воспользуюсь приглашением. Спасибо гостю за тонкое чувство юмора. Подпись Евгений Федорович Светланов. Ну, я думаю, вы знаете этого замечательного дирижера. А сейчас мы послушаем телефонный звонок 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста. Алло, алло. Что-то очень со связью плохо в Москве. Кстати, не приходилось ли вам каким-то образом пропускать на мимо некоторые сигналы важные за счет такого плохого качества связи? Вот, я, опять же, не наезжаю на ту сотовую связь, которую вы пользуетесь. А вообще, вот ведь связь-то у нас в Москве плохая, факсы не работают, ничего не печатает.
0: Можно перезвонить, перепроверить. Если важная информация, так я думаю, что рано или поздно она поступит.
1: А пейджерную информацию вы проверяете? Или вы не пользуетесь пейджером?
0: Пользуемся, конечно. Весолинг.
1: Они к вам приходят разные сообщения, хулиганские тоже, наверное.
0: Нет, сообщения на пейджер не приходят хулиганские, потому что они приходят от редактора по информации.
1: А, понятно. Это такой междуусобничек пейджер.
0: Да.
1: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста. Вот, пожалуйста. Да, говорите громче, пожалуйста. Что тут?
5: Вы знаете, что...
1: Нет, пока.
5: ...тысячи из эфира на средних волнах.
1: Да, это...
5: И в трубке вас очень плохо слышно.
1: Ага.
5: Но мне давно хотелось задать несколько вопросов. Алло.
1: Да-да-да, говорите. Я делаю
5: вы
1: вас
5: знаете,
1: громче.
5: Что, я хотел задать вопрос Свете. Она часто говорит, что, то есть говорила в передаче, что это деятельность патруля дорожного, это отражение работы милиции. На мой взгляд, скорее это отражение деятельности преступного мира. Потому что все эти преступления, это, конечно, не за счет работы милиции. Хотелось бы видеть больше профилактической работы по предупреждению этих преступлений. Это как раз более важная работа милиции, правоохранительных органов и пожарных. Алло?
1: Да-да-да, мы вас слушаем.
5: Вот. И особенность деятельности дорожного патруля, потому что то, что творится на дорогах, это можно определить одним словом кошмар. Особенно для тех, кто едет по этим дорогам.
1: Понятно. Ну, вы знаете, извините.
5: Милиция, она слаба только потому, что она как бы видна наружно. А вот такие методы, как скрытые патрулирования, такие, как, скажем, камеры для предотвращения нарушений на дорогах, очень слабо используются наши милиции. Вы слышите меня?
1: Да, да, безусловно.
5: Вот, например, вот просто недавно хотелось предложить такое для деятельности дорожной милиции. Скажем, патрулирование дорог не машинами, которые обозначены и которые, собственно, пугают преступников, и не деятельностью милиционеров, которые стоят на углах и занимаются только ловлей, скажем, преступников, которые якобы украли машины. А вот, скажем, патрулирование, когда есть машина, без всяких обозначений.
1: Угу.
5: И вот я думаю, что вот в таких машинах было бы виднее, и виднее эти нарушения.
1: Извините, вы уверены, что такого патрулирования вот не существует? Вот вы уверены, я говорю, что такого патрулирования, о котором вы говорите, не существует?
5: Что-что?
1: Простите, действительно плохо слышно, просто нам-то с вами беседовать интересно, а вот то, что делается в эфире, может быть, не особо, там треск какой-то. Ну, тут все понятно, да, я думаю, с этим звонком. Спасибо, спасибо вам за интересный вопрос, за интересное предложение. Вот спрашивает Ульяна посредством пейджера, не хочет ли Александр, это имеется в виду я, стать героем дорожного патруля. Конечно, в ближайшее время стану. Кстати, смысл не в том смысле, что я стану там каким-то, я встану каким-нибудь участником парада. У вас же очень много репортажей о каком-то сборе милиционеров по поводу, например, праздника там 19 июня, да, или там 8 марта. Вот они собираются, кучкуются, образцово показывают выступления. Недавно показали, кстати, по обезвреживанию террористов, взявших заложника. Если вы помните сюжет, они сидели в автобусе, им подогнали синий «Жигуленок», открыли там, как положено, этот самый багажник, что, дескать, там бомбы нет никакой, да, значит, он вышел в заложник, какой-то недалеко взрыв, один падает, вот, заложник... Естественно, не падает.
0: Вы хотите поучаствовать, да?
1: Да, я хотел поучаствовать в качестве террориста, взявшего заложника, и чтобы это только сняли и показали.
0: Я думаю, что тут надо с МВД вам договориться и организовать это каким-то образом.
1: Нет, с ними я не буду договариваться. С ними очень трудно договориться. Были ли в вашей практике случаи, связанные с втыканием ржавой косы в область ягодиц? Татьяна Буланова, подпись. Я что приходит, то я читаю, простите.
0: Нет, в моей практике не было таких случаев.
1: Вообще-то что-то страшное. Что,
0: это угроза, что ли? Я не подумала.
1: Нет, это... Татьяна, она вроде милая, если это так.
4: Это сон, видимо, сон.
1: Или
4: первый сон Татьяны.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
6: Доброй ночи.
1: Здравствуйте, уважаемый.
6: Меня зовут Владимир.
1: Здравствуйте.
6: Я автомобилист с 40-летним стажем.
1: Угу. Какой был, какой был ваш первый автомобиль самый в жизни?
6: У меня?
1: Да.
6: Самый первый?
1: Угу.
6: Это давно уже было. Был Виллис.
1: Хороший автомобиль.
6: А потом Opel Капитан немецкий был.
1: Вот так вы, батенька, зажиточный были.
6: Нет, это все трофейные автомобили, которые...
1: А значит, воинственные
6: везли,
1: были.
6: Здесь они бросовые были автомобили, ага, в России.
1: А извините, извините, Светлана, извините, пожалуйста, Станислав, я немножко хочу отвлечь вас. Скажите, качество в то время вот этих бросовых автомобилей, как вы говорите, насколько оно было приближено к качеству наших российских автомобилей?
6: Вы знаете, вот автомобиль Opel Capitan, свои 20 лет, я разобрал буквально до каждого болтика, изучал конструкцию автомобиля и агрегатов. И мне очень интересны были два момента. Крестовина кардана в то время на Opel Capitan, а там была одна только крестовина, она не смазывалась. А машина ходила 20 лет, и я, когда снял крестовину, хотел ее смазать, пришел к одному специалисту, он мне сказал, опусти и прокипяти в масле. Ко второму пришел специалисту, он говорит, не трогать, не надо ничего делать, она 20 лет ходила, эта крестовина, еще будет ходить.
1: Вот он прав был, вы знаете, я вижу неподдельный интерес к вашему рассказу в глазах Светланы Владимировны, я боюсь, что просто...
6: Задерживаю вас не по
1: да,
6: теме. Что,
1: да, вы, извините, это я так немножко сбил с темы, давайте вопрос, а то сейчас Светлана тоже начнет про автомобили, что-то я как-то не понял.
6: Да. Да, но у меня такой вопрос, чисто практически. Не могли бы вы помочь нашим вот здесь автомобилистам, живущим на улице Алабяна?
1: То есть нужно ракушки снести?
6: Нет, у нас другой вопрос. На улице Алабяна, это короткая улица от моста до Ленинградского проспекта.
0: Да, я знаю хорошо, где ты.
6: Установлены два светофора. И если вы спускаетесь с моста под горку и стоите перед первым светофором, то три машины после включения красного светофора проходят на следующий светофор на зеленый. А уже четвертая машина попадает на короткий желтый и дальше на красный. Перед вами выбор. Или стоят доблестные работники ГАИ, и вы попадаете в их объятия, нарушая движение, проезжая на красный. Или если вы резко тормозите, сзади вас ударяет следующий автомобиль.
1: И говорит, слушай,
4: причем постоянно
1: когда светофора ударяет. Нет. Ты как на красный свет останавливаешься, когда меня нет?
6: Значит, просьба такая. Нельзя ли перерегулировать светофор таким образом, что если вы вторым или третьим трогаетесь на зеленый свет с одного светофора и подъезжая к другому, вы также продолжаете движение на зеленый свет?
1: Понятно, понятно, спасибо.
0: Единственное, что я могу сказать, что я надеюсь, что нас сейчас слушают сотрудники ГАИ, которые контролируют движение на этом участке дороги. И они примут какие-то меры, потому что телевизионная программа «Дорожный патруль», она может только обратить внимание, точно так же, как и радиопередачи, на то, что такая проблема существует.
4: Ну, а я как эксперт хотел бы добавить, что мне этот перекресток знаком, поскольку я живу там слева, в неплохом кирпичном домике, если радиослушатель знает, третий дом по второму проезду. Можете, кстати, зайти. Там проблема не в светофоре, а в отсутствии подземного перехода. Вот, как только его пророют, светофор сам по себе отпадет, и никто, поверьте, никто вас не ударит взад.
1: Хотелось бы верить. Дорогая Светлана Владимировна, пожелайте мне, пожалуйста, спокойной ночи, кот Бегемот. Это, видимо, тот, который про духи спрашивал.
0: Спокойной ночи, кот Бегемот.
1: Представляю, что с ним сейчас случилось там, да? Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны внимания к вашей особе. Говорите, пожалуйста.
7: Доброй ночи, Александр, доброй ночи, гости. Меня зовут Владислав. Я хотел бы задать такой вопрос Светлане. Вот как она думает, не является ли вот эта программа «Дорожный патруль» причиной постоянного психоза у определенной части населения и также страхом перед собственной жизнью? Спасибо.
1: Спасибо.
0: Я думаю, что нет. Программа «Дорожный патруль» не является причиной психоза. Я думаю, что причиной психоза у некоторых слоев населения является действительно криминогенная обстановка в нашем городе. А программа «Дорожный патруль» — это ее отражение, которое, наоборот, призвано, как и журнал «Дорожный патруль», как я уже говорила, помочь человеку ориентироваться в сложных ситуациях, предостеречь его от каких-то неправильных действий.
1: А вот вы занимались изучением рейтинга вашей программы? Ну, вообще, высокий ли рейтинг у «Дорожного патруля»?
0: Да, высокий.
1: Вот, а еще высокий рейтинг ведь действительно у сериалов разных. То есть практически, значит, смотрибельность одинаковая. Это ведь неспроста, а? Неспроста. То есть там хотят увидеть какие-то эмоции такие вот бытовые, дескать. Она все время даже по дому ходит с красным венком, с розой и в каком-то халате, похожем на пиццу с баллонкой. Иногда говорит с ним по телефону, со своим Хулио там, да. Вот. А тут, значит, другие дела. Тут вот как-то...
0: Я думаю, что это вопрос, касающийся вообще телевизионной политики. И, насколько я знаю, в последнее время жанр городской хроники, он приобретает все большую популярность не только в России, но и во всем мире. И вызывает наибольший интерес, потому что людям всегда интересно знать, что происходит рядом с ним.
4: Причем в передовых странах дошли уже до того, что существуют программы подъездной хроники, дворовой и подчас даже квартирной. То есть создается подъездное телевидение, и новости передаются из каждой квартиры, поскольку фактически человеку интересно получать информацию не о том, где кто кого пихнул или кто кого там ударил, а значительно интереснее посмотреть за жизнью своих соседей. Именно этим современная аналитическая наука, она и объясняет страсть к сериалам, поскольку участники сериала воспринимаются как члены соседней семьи, проживающей в соседней квартире, и становятся постепенно настолько родными и близкими, что прекращение этого сериала, оно влечет подчас тем случаям, да, которые освещаются, да, вот в уважаемой программе «Дорожный патруль».
1: Кстати, мы же вот тут проводили всей радиостанции такой конкурс на лучшую домашнюю стенгазету. Вот, то есть в каждой семье в Москве должна быть домашняя стенгазета.
4: Я думаю, что сами, в этом, да, кроется
1: очень много
4: ключ к оздоровлению.
0: Я думаю, что очень удобно такие, знаете, магнитные всякие букашечки, цветочки, клубнички к холодильнику, который крепится.
1: Да.
0: Вот это идеальный вариант, по-моему, для домашней стенгазеты.
1: Ну, это такая даже мозаика. Да. Можно мозаику складывать. Вот, кстати, вы знаете, тут был один случай неприятный, я сейчас о нем расскажу. По-моему, он в вашу хронику не попал, но тем не менее, вы знаете, что вот на детских шкафчиках, в детских садах вешается клубничка там, да, такая, ну, чтобы детишки ориентировались, дескать, у меня шкафчик с клубничкой, там мои ботинки лежат, да, к примеру?
0: Да, у меня тоже шкафчик с солнышком.
1: Вот, пожалуйста. А здесь отец семейства, он, в общем-то, перемкнул его как-то с будуна, что ли, в общем, он впал резко в детство, и, увидев клубничку на холодильнике, залез туда и замерз.
4: Ну,
1: выкинул еще... оттуда кур,
4: да,
1: индюка,
4: да,
1: выкинул. Все, так же. Она, значит, приходит, открывает, а там сидит папа.
0: Ну да, это из-за клубнички, точно.
1: Из-за клубнички, ну, попутал.
4: Клубничка еще опасна и тем, что человек, привыкший видеть клубничку на родном ему шкафчике для носочков, может столкнуться с неприятной ситуацией, увидев клубничку на проезжающем мимо автомобиле. Может сработать просто-напросто условный рефлекс, и получится тривиальный наезд на пешехода.
1: Дескать, из песни известной певицы Татьяны Булановой «Куда уходит детство». Вот он решил вернуться в детство.
0: Я даже думаю, что у него и в детстве уже были некоторые отклонения, потому что в ящике там, где дети обычно хранят носочки и колготочки, он туда, видимо, забирался. А это уже свидетельствует о каком-то отклонении, да, в развитии ребенка?
4: Скорее, он хранил там что-то тайное.
1: Может быть, хранил что-то тайное. А может, просто ему шепнуло.
0: Это агорафобия, видимо, называется. Боязнь открытого пространства. Прятался, да?
1: А может быть, наблюдал оттуда за кем-то. Там же дырочки всегда. А в холодильнике он мог сказать, умереть не от холода, а от тоски, потому что дырочек там нет.
0: Ну да, в общем, такая сложная история.
1: Так вот. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
8: Алло, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
8: У меня вопрос к Светлане. Не мучают ли кошмары или не мучили, ну, попали они на работу? И можно ли подписаться на журнал в печати?
4: Спасибо.
8: И будет ли еще в гостях Ирбан Ибишевич Гнездо?
4: Безусловно. Безусловно будет. Просто он сейчас временно отъехал, соберет информацию и появится.
8: Спасибо,
4: до свидания.
0: Ну, что касается журнала, то, во-первых, он появится вот-вот в свободной продаже. Пока что вышел только первый номер. Это журнал еженедельный. Он начинает выходить стабильно со следующей недели. Я думаю, что вопрос с подпиской тоже нужно будет решить. Вот. А что касается кошмаров, то я стараюсь абстрагироваться. На работе думать о работе, а дома думать о своей семье.
1: Ну вот, в принципе, когда становится работой, постоянное наблюдение за такими вот вещами, да, то, мне кажется, сознание само должно как-то ставить какой-то блок, поскольку это уже воспринимается как, видимо, какой-то объект, вот, ну, скорее. Ну, не то, что для съемки, это было, может быть, слишком вульгарно, так сказать, а именно вот, ну, какая-то, может быть, даже как архитектурная, с позволения сказать, конструкция, и не более того, мне так кажется.
0: Ну, я считаю, что должна существовать гигиена, в том числе сознание. Какие-то вещи надо просто на логическом уровне осмыслять, а до эмоций не допускать.
1: Безусловно, безусловно. А здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем и говорите. Да-да-да, здравствуйте.
9: Хотел поправить Светлану, что ЖОЗ – это духи, а в переводе «я рискую». Хотел вопрос ей задать.
0: А в чем вы хотели меня поправить? Я
9: что
0: говорила...
9: Это не туалетная вода.
0: Я про кураж говорила, что это туалетная вода.
9: А, тогда прошу прощения. Ничего. Я хотел вас спросить, какое количество дорожно-транспортных происшествий в районе улицы Алабяна из-за людей, которые пришли после Бодуна?
1: Угу.
0: А количество дорожно-транспортных происшествий, оно не только в районе улицы Алабяна. После Бодуна происходит. Это вообще такая общая тенденция, что очень часто виновниками дорожно-транспортных происшествий именно люди, которые с Бодуна, у которых засуха там в Бодуне.
1: То есть не, даже не пьяные, а вот именно бодунистическое состояние.
0: Ну да.
1: Ну, кстати, трудно вообще с Бодуна вот крутить баранку. Я помню, я одно время работал водителем ЗАСа, здорового автомобиля. Вот, и скажу вам, что вот это очень укачивает постоянно эти прокруты. Вот снова сообщение Светланы. Не могли бы вы и мне пожелать спокойной ночи? С уважением, Владислав. Владислав и все остальные уважаемые. Я думаю, что где-то последние минут 10 часов Светлана будет желать просто спокойной ночи всем. Вот,
0: да, я желаю вам спокойной ночи и доброго утра, и счастливого дня. И так далее.
1: А, здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, уважаемый.
10: Добрый вечер.
1: Здравствуйте.
10: Вот скажите, Светлана, не происходило ли в вашей работе таких случаев? Ну, вот, допустим, едете вы себе снимать чего-нибудь, вот, а кто-нибудь, значит, хитрый такой, ложится на дорогу, там, поливает себя томатной пастой. Ну, помните, как это Жерар Депардье делал?
1: Угу.
10: Вот, вы, значит, думаете, что что-то случилось, вы берете, а он, на самом деле, таким хитрым образом хотел с вами познакомиться. Ну, я не знаю, было или нет, но, в принципе, вот как бы вы к этому отнеслись. И второй вопрос. Значит, делаете ли вы утреннюю гимнастику? Если да, то, в общем-то, из каких упражнений она состоит?
1: Спасибо.
0: Вы знаете, я не делаю, честно говоря, утреннюю гимнастику. Вот. Ну, так в течение дня иногда делаю какие-то упражнения такие общефизические.
1: То есть поднятие тяжести или там приседания?
0: Ну, поднятие тяжести – это кофр, вот, в котором лежат аккумулятор и микрофон.
1: Угу.
4: Ну и сам микрофон достаточно тяжелый, насколько я слышал. То есть он весит порядка 7 килограмм. Это специально освинцованный модификация.
1: Чтобы в случае чего можно было и отбиться.
0: Какой-то. А потом еще бывают случаи, когда вот приходится буквально секунду подержать в руках камеру Betacam. Она, как известно, весит 15,5 килограмм. В общем-то, это такое тоже физическое упражнение.
4: Это широко известный факт.
1: И от нее потом очень болит плечо. Да. Мы не один раз положили. Просто дело в том, что я одно время работал швейцаром. Вот, и подумали, что это вот как бы стойка какая-то, и положили на меня. Мне
0: вы знаете, я вам
1: было.
0: Хочу сказать, что это одна из основных причин, по которой я стала именно корреспондентом, а не оператором.
1: Да, да, вот, кстати, это я понимаю, оператором, у них очень тяжелая работа. И, кстати, очень уважаемый мною, то есть он же должен и за звуком следить, и за кадром, да. А, кстати, где раньше работали вот операторы дорожного патруля, откуда они пришли туда, вы не знаете?
0: Со мной сейчас в моей бригаде работает Стас Скрипник, совершенно замечательный оператор. Он студент последнего курса в ГИКа.
1: Молодой еще.
0: Молодой, 21 год, но, тем не менее, очень талантливый парень.
1: И готовится вот. Он...
0: И вообще операторы, которые работают в дорожном патруле, это, как правило, выпускники в ГИКа.
1: Вот я же говорил, что неспроста, а здесь что-то...
0: Дима Волгин, наш старший оператор, тоже очень талантливый человек.
1: Насчет постановочных каких-то сюжетов. Я не зря говорил вначале. Вот он все тут дает себя знать. ГИТИС и этот второй с ним. Ну, неважно. Да, да, да, да, вот он. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
11: Здравствуйте, Александр.
1: Здравствуйте.
11: Я вам посылал очень большое сообщение на пейджер. Оно, возможно, не влезло.
1: Ну, в общем, тут что-то вылезло. Какая-то бумажка из него и под стол ушла винтом.
11: А, я так и думал.
1: Да.
11: Ты вот точно не передали, а передали бумажку.
1: Да, ну иногда просто они передают, если очень длинное сообщение, то просто первую букву каждого слова. И там получается такое, типа там КПРР, БДД и так далее.
11: А, ну так вам тогда должно быть все понятно, да, по этому сообщению.
1: Да, конечно.
11: Вы же это все должны понимать.
1: Да.
11: Ну, в общем, у меня вопрос такой комплексный. И к вам, и к вашим гостям.
1: Да-да.
11: Вот. Давайте. Как известно, человек, вот когда умирает, да,
1: угу.
11: его душа отлетает от тела за срок где-то около 3 суток.
4: Да.
11: Вот. И в последнее время, вот лично мне, почему-то постоянно звонят какие-то люди и жалуются, что патологические животные вот за эти 3 суток успевают кое-что оттяпать. Вот у этих умерших
1: угу.
11: душ. Понимаете?
1: То есть вы имеете в виду домашних животных, которые вот принадлежат этим умершим?
11: Нет, которые вот умерли, которых вы воспитываете там.
1: Ага.
0: Вот. А какие наши действия?
1: То есть животные умерли и хозяева умерли, к примеру.
11: Да, да, да.
1: Понятно, и животные оттяпывают часть.
11: Ну да, а вот вы знаете, там в Библии написано, допустим, что у кого ятра раздавлен там, или детород, член.
1: Понятно.
11: Вот, тот в рай не попадает, как бы.
1: Понятно, понятно.
11: Вот, а вопрос да. такой будет к Светлане Владимировне. Вот когда камера как-то испорчена, да, или какой-то сбой может там в ней произойти, вот этот процесс его можно заснять как бы. Вот, бывали ли такие случаи вообще, что вот снимаете вы мертвого человека, а вокруг творятся какие-то дела?
1: А, понятно, я понял, понял.
11: То есть там и животные...
0: То есть дела Спасибо. Творятся вокруг, разумеется, когда мы снимаем человека. То есть работает, как правило, группа криминалистов, экспертов и так далее. А больше ничего такого я не видела.
1: Нет, имеется в виду, да, вот какие-то подсторонние вещи при просмотре программы, например, потом там отлет, скажем, души или какие-нибудь там аномальные свечения, вот что-нибудь такое происходило?
0: Нет.
1: Может быть, нужно повнимательнее посмотреть
0: быть,
1: просто.
0: Может, да, наверное, я
4: мне кажется, что звонивший он сотрудник правоохранительных органов и имел в виду дела, которые так называемые уголовные дела. Ведь известно, что находка какого-либо трупа влечет за собой подчас раскрытие 2-3, иногда и 5 попутно обнаруживаемых преступлений. И действительно, в этом контексте, я думаю, можно смело сказать, что дела,
1: безусловно, творятся.
4: Да.
1: А здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
12: Меня зовут Вячеслав Николаевич.
1: Здравствуйте.
12: Вы очень интересные вещи обсуждаете. Я хотел бы внести как бы боковую тему, но она все равно имеет отношение к этим проблемам, которые вы поднимаете. Угу. Сейчас и психологию, правда?
1: Да,
12: психологию
1: да.
12: восприятия и так далее. Вот мы живем в очень интересном мире. Мы просто, так сказать, не заметили, как мы в него вступили.
1: Угу.
12: Мы живем в особом информационном поле. Вот если возьмете, например, я не знаю, первую страницу «Войны и мира», прочтете первое слово и последнее.
4: Одну минуточку сейчас я возьму, вот сейчас, подожди.
12: Да-да.
4: Да-да, так.
12: Возьмите, да?
1: Толстый. Первый лев написано у него.
12: Да-да-да.
4: А на последний тираж.
12: Да, ну вот, видите. Значит, вы ничего не узнаете о том, что написано на первой странице.
4: Нет.
12: А если вы возьмете, например, ну, скажем, картину какую-нибудь Куин же,
1: угу.
12: ну, Репин там, Иван Грозный бывает сына, угу. Боярню Морозу, вы сразу все увидите, сразу.
4: Да, видно.
12: Понимаете? Значит, мы живем очень часто в мире информации линейной. Даже когда мы говорим линейно, последовательно, от слова к слову и так далее, и так далее. И мы давно уже перешли. Появлением кино мы давно перешли, так сказать, вот в мир образов. И вот самое страшное это в этом деле есть, что криминалистам это трудно изучить и понять, почему человек поступил вот так. Дело в том, что все вот эти клипы, все вот эти американские, так сказать, штучки, которые идут в сериалах и в том, и всем, они входят в подсознание. И никогда ничего из подсознания не исчезает. Объем нашего подсознания невероятен просто. Понимаете? И когда вот говорят, да нет, ну ничего, там посмотрел, ну это не страшно, вот ужастики вот эти хотя бы, да? Ну, говорит, это хорошо, расслабился. Один расслабился, а другой наоборот.
4: Добавил, да.
12: Да, наоборот, поддобавил себе. Поэтому, мне кажется, вот большие трудности стоят перед криминалистами и следователями подобного рода, что они этого фактора, они чувствуют его. Вы даже об этом сегодня говорили, вот Сталлоне делает так, а вот Чапаев делает так. Но у Чапаева есть идея справедливости в том понимании, в каком она тогда была. Но а ведь когда показывают Сталлоне и подобных людей, это просто человек показывает сильного человека, который может раздолбать любого слабого. То есть это культ насилия, это культ силы.
4: Хотя... Знаете, спасибо, спасибо. Мы поняли, поняли. Вот сейчас Стасик ответил.
1: Ну, я позволю тут немного с вами не согласиться. В ваших словах звучит откровенная пропаганда насилия во имя какой-то цели. То есть Чапаев, как бы отрубая голову, ну, по существу пскобскому крестьянину, делает то же самое преступление, которое совершает Сталлоне, ломая рога вьетнамскому торговцу наркотиков. То есть, в принципе, с общечеловеческих, гуманных, если так можно выразиться, позиции. И то преступление, они одинаковы. Поэтому тут уже задача зрителя каким-то образом разделять и отфильтровывать для себя увиденную информацию. Поэтому я и говорил о том, что тут любое, так сказать, насилие, показанное по телевидению, оно пагубно влияет. Другое дело факт, совершенный этим насилием, о чем и повествует программа «Дорожный патруль». Тут ситуация совершенно другая, поскольку мы не видим происходящее преступление, оно не показывается на экране, а показывается реально совершенное, так сказать, пагубные последствия этого деяния. И тут эта передача имеет больше познавательное какое-то значение, нежели пропаганда насилия.
0: А что касается того, почему это сделано, то это один из основных вопросов, которые обычно задают корреспонденты «Дорожного патруля». Что произошло и почему? Почему вы так сделали? Зачем вы так поступили?
1: Вот если бы «Дорожный патруль» инсценировал со слов очевидцев или подъехавших картину развития происшедшего, то, конечно, тогда ваш вопрос был бы правомерен. Но все мы знаем, что этого не происходит, поэтому трактовка факта, как она просто в принципе не допускается, а показывается то, что случилось. Извините, если завтра у вас, вам на голову упадет сосулька, у вас образуется шишка. Вы же будете бегать по соседям и показывать шишку. И соседям гораздо интереснее увидеть шишку, нежели процесс падания сосульки вам на голову. Поэтому вот представьте, что...
4: Это совершенно верно, но я бы со своей стороны бы не советовал слишком доверять вот подъехавшим селянам и посадским.
1: Безусловно.
4: Ну что же, я думаю, что на этой замечательной ноте, на этом предупреждении мы, наверное, и попрощаемся.
13: Из дневников опоссума.
14: Этот кобель Монморанси большой.

0: Я рад вас видеть и слышать.
1: Добрый вечер, добрый вечер.
0: И вы знаете, они спрашивают о том, почему происходит такое явление обширное сейчас. Как-то подсадка, ну, бывает, люди садятся на иглу, бывает, садятся еще на что-то. И появился сейчас такой термин, даже
2: удалось предотвратить. Совещание руководства Ингушетии с командующим 58-й армией.
0: На попсовые напитки. В частности, подсадка на Кока-Колу, ну, в какой-то степени на Фанты. В основном это Пепси-Колы, Кока-Колы, в общем, все, что связано со словом «кола», является своего рода таким бытовым уже и достаточно распространенным наркотиком на уровне даже сигарет. Ну, например, Клавдия Прохоровна Дыра спрашивает постоянно у нас, прям приходит даже сюда и вопрошает, что вот как это получается, что испивая, скажем, пепси-колу, казалось, вот она, ну, вы ее тоже сейчас видели, она тут стояла, она пухлая, сама очень женщина такая, с этим, ну, все как положено, а выпивая, например, целую бутылку вот этой пепси-колы, казалось бы, все уже, ну, не лезет, она так и говорит. Хочется еще. Какие химические свойства? Или, может быть, психологические свойства? Может быть, тут сыграла свою роль реклама? Чем это объяснить?
1: Ваше чуткое ухо журналиста, видимо, не случайно наткнулось и заметило составляющее название Кока-Колы. Это кола. Дело в том, что каждый может заметить, что употребление Кока-Колы не утоляет, ну, можно мягко сказать, не только утоляет жажду, но и вызывает желание пить ее все больше и больше. И если мы сравним с каким-то, с любым другим натуральным напитком, как то русский квас, сидро и прочие такие жаждоутоляющие напитки, то, например, квас, он великолепно утоляет жажду и облегчает положение человека в жару. Употребление же таких напитков массовой поп-культуры, как пепси-кола, кока-кола, оно вызывает к сильной привязанности к этим напиткам и к желанию пить их еще и еще больше.
0: Кстати,
1: до возникновения икоты вообще и прочих.
0: Хотелось еще нашим радиослушателям напомнить вот то чувство, которое, несомненно, присутствует, скажем, при выпивании, ну, большого количества пива. Вы чувствуете такую тяжесть. Пива можно выпить дикое количество. То есть существуют люди, и реально мы их с вами знаем. У вас в институте такие люди лежат сейчас на обследовании, как уникумы. Человек, который выпивал 25 литров пива в одного в течение какого-то непродолжительного времени, по-моему, 4 часов, да?
1: Но самое обидное, что после опубликования таких результатов посыпались огромное количество писем с возмущенными откликами о том, что это никакой не уникум.
0: И что, дескать, я могу так же,
1: сотни наших респондентов предлагали себя в качестве доказательств, что они могут выпить вдвое, втрое больше.
0: Да, но сам так факт, что... то есть от пива человек тяжелеет, становится, в конце концов, просто падает и все, и засыпает. А что касается... вот, скажем, кваса. Если выпить квас, то он как бы быстро достаточно утоляет жажду. После этого уже совершенно нет желания...
1: тянуться к ковшику и пить еще совершенно.
0: Да, то есть как бы никаких последствий даже во рту нет. Извините, у меня звонит сотовый телефон, вы расскажите еще.
1: А если бы... дело в том, что если бы это касалось только нас, взрослых, можно было бы закрыть глаза, как на прочие вредные привычки, как то табакокурение, алкоголизм. Но пепси и кока-колу очень любят наши дети. Вот мой дети моих знакомых, просто относятся к этому напитку как к культу.
0: Да, причем вот если еще сейчас вернуться к вкусовым ощущениям, скажем, если человек перепил молока, то у него тоже какая-то тяжесть наблюдается во рту, такие неприятные ощущения. Про квас мы уже сказали. Вот, и что касается, вот, скажем, выпитой пепси-колы, все наверняка замечали, что после этого наступает, так сказать, весь рот идет такими катышками и наступает так по уголкам определенно определенная такая сладость. И причем эта сладость, она такого свойства, что погасить ее ничем другим, кроме, опять же, этого напитка, не хочется. Уже пузо не воспринимает.
1: Да, более чутким вкусовым ощущением женщины называют это емко и достаточно образно, что это мылкость.
0: А, да, замечательно.
1: Мылкость, совершенно не свойственная другим жаждоутоляющим напиткам. И, конечно, пришлось употребить немало сил, и я не могу раскрывать источники. Как известно, ингредиенты кока и пепсиколы являются величайшей тайной.
0: Но это пока уже, скажем, что ваша лаборатория уже на пути.
1: Да, смешным выглядят попытки частично ее раскрыть. Сейчас на пепсиколе пишут целые...
0: Состав, типа, да, что-то. Ну, попсовые такие.
1: Конечно, в общем-то. И некие загадочные амортизаторы и прочие составляющие как бы неважные. Но на самом деле оказалось, что среди десятков вот этих ингредиентов есть всего один, концентрация которого ничтожно мала, но который и определяет
0: эту привязанность к нему.
1: Все свойства основные пепси-колы.
0: Угу. А скажите, Карл Осипович, вот такой вопрос. Я знаю, что у вас масса как бы пациентов в вашей клинике. Не будем называть их подопытными, потому что они сами вызвались на эти эксперименты над собой. И я знаю, что вы проводили вот такой еще эксперимент. Я хочу задать вопрос, прежде чем мы начнем обсуждать основную тему, почему так происходит. Начнем искать вопрос на этот серьезный, вернее, ответ на этот серьезный такой болезненный сейчас вопрос. Острый, я бы сказал. Я знаю, что вы нашли некоторые отличия между, ну, не то что составом, а воздействием на организм человека газированного вот напитка и напитка выдохшегося.
1: Дело в том, что я коснусь этого аспекта чуть позже, немножечко с другой стороны, и поэтому, с вашего позволения, этого вопроса мы коснемся.
0: А, хорошо, хорошо.
1: Процессе обсуждения.
0: Да, ну и что же это за ингредиент, откуда он вообще берется, мы узнаем с вами, уважаемые, после небольшой музыкальной паузы.
3: Если ударить Чебурашку по морде, то звук получится такой.

0: Лучше желтый птиц в руках, чем опоссум в небесах.
1: Карл Осипович Карно у нас в гостях. Если у уважаемых появится желание задать Карлу Осиповичу вопросы по сегодняшней нашей теме, ну, у тех, кто не успел их задать в письменном виде, звоните по телефону 946-2180. Профессор возьмет трубочку и с радостью с вами пообщается. И, соответственно, мы продолжаем разговор. Теперь уже переходим непосредственно к самой теме. Многие наверняка сейчас вздрогнули, что это за ингредиент, что мы потребляем, что у нас в пузике.
2: Я сразу предвижу возмущенные вообще возгласы хозяек и хозяев по поводу того, что не стоит наезжать на столь любимый напиток, который закуплен многими десятками блоков. И, в общем-то, я не хотел бы быть бездоказательным и хочу предложить уважаемым радиослушателям очень простой, но наглядный опыт. Всем известно, что Пепси и Кока-Кола сильно газируются, редко бывает слабогазированный напиток, и употребляются обязательно сильно охлажденным.
1: Теплый, кстати, очень сложно выпить.
2: Я предлагаю провести очень простой и очень наглядный опыт. Возьмите некое количество Пепси или Кока-Колы, поставьте их в открытую посудину, чтобы из них вышел весь газ.
1: Причем желательно в широкую, например, в тазик, чтобы площадь испарения вот это было
2: больше. И желательно помешивать шумовкой, чтобы пузырьки вышли до конца. И потом, поместив какой-то небольшой сосуд, поместить или под мышку, или к телу, когда человек лежит. То есть, чтобы этот напиток приобрел температуру
1: человеческого
2: тела.
1: Человеческого типа тела, да.
2: И после этого попробовать. Вы просто будете поражены, насколько отличается напиток полученного продукта от исходного товарного рекомендованного вкуса, заглушенного углекислотой и холодной температурой. Ведь вы заметите, этот напиток охлаждается для употребления наравне с водкой, достаточно сложно глотаемым напитком. И вот вкусовые качества, если их можно уже будет назвать, полученного продукта, они будут откровенно, в общем-то, вульгарно говоря, противные. Сразу станет
1: очевидной
2: физиологическая сущность исходного продукта.
1: Вы так сказали, противные. Может быть, это какое-то обобщенное для всех, потому что на вкус цвет товарища нет. Как бы естественно, что, например, запах выхлопных газов, он только редким очень людям может быть приятен. То есть на этом уровне, да?
2: Дело в том, что некая мылкость и салоподобность такая, вот я не знаю, какой употребить термин такой общепонятный. Вот. И этот вкус совершенно не случайен. Дело в том, что по официальной версии происхождение вот этого уникального, псевдоуникального вкуса Пепси и Кока-Колы ведется к индейским племенам, которые собирали засохший сок с деревьев, с некоторых растений, и пережевывая его, использовали в качестве основы концентрата такого,
1: который давал им жизненные силы. Вот некоторые жевали листья коки, но это было достаточно сильнодействующее ведь средство. То есть они от этого дурели, там прыгали в одного на бизона целого, и были неприятности. А вот эта смола, об этом мы позже поговорим, но сейчас мы будем называть это смолой. А она воздействовала каким-то странным таким тонизирующим, я бы сказал, свойством, которое, однако, не было совсем уж сродни с наркотическим опьянением.
2: Белладонны с красавкой невозможно произвести, потому что ни увеличение зрачков, ни моторной потом тормозной фазы никакого не было. Аналогия с наркотиками первой группы не выстраивалась.
1: Да.
2: И поэтому сильно заинтересовало ученых механизм и, в общем-то, источники такого необычайного действия этих.
1: Кстати, ведь здесь, извините, что я перебиваю, нужно сказать, что ведь пытались несколько, по-моему, раз многочисленные организации по защите и прав человека, и охраны там здоровья, и Гринпис, и бог знает кого, как бы наехать на производителей этих напитков с тем, чтобы те, наконец, открыли рецепт и сказали, что, дескать, там, чем вы, дескать, людей поете. Но ничего из этого не вышло, то есть, как бы, коммерция здесь победила.
2: Мир наживый и чистоган, наконец-то, стоит на страже своих интересов. И,
1: так что все вот эти исследования, о которых вы говорили, они проводились все-таки независимыми, я бы сказал, учеными, независимыми институтами и, в принципе, не совсем так, под одобрительным взглядом.
2: Все время с риском, для здоровья исследователей, безусловно, потому что им вставляли палки колеса и вставляют до сих пор. Я не удивлюсь, если
1: наш
2: эфир прервется неожиданно. Вот. Ну, в общем-то, параллельно эта информация выходит сейчас во многих печатных органах и на других радиостанциях, поэтому я думаю, что...
1: Наше дело не умрет.
2: Ну, не будем прибегать к таким высоким фразам, продолжим нашу тему. Вот. И оказалось, что, в общем-то, все так и есть. Некие смолистые наросты на ветвях деревьев, и правда, они собирались, пережевывались, и...

0: способности, может быть, даже беде его характера, это единственное животное, которое, когда его обидишь, не сопротивляется, не убегает, а садится и плачет.
1: Вот такой типа тормоз. Животное тормоз.
0: Я бы сказал, квинтэссенция сентиментальных вообще вот таких воззрений всех таких всех женщин, всех детей.
1: Кстати, ведь,
0: живая игрушка, который, кстати, вывоз, который категорически запрещен.
1: Ведь многие сейчас, еще до сих пор ученые спорят, и вот появляются такие публикации, что это вовсе не мишка, что это какая-то крыса, там еще происходят какие-то непонятные... Вот ваше мнение все-таки, что это мишка?
0: Это, безусловно, мишка, но мишка первозданный такой, в общем-то, не испорченный ни прогрессом, ни теорией эволюции Дарвина абсолютно, это подальше было от Дарвина, он остался в чистом первозданном виде, вот такой милый, безобидный. Но вот его безобидность, она ему служит плохую службу не только в момент защиты от внешних врагов, которых, к счастью, у него немного, но и в том, что он крайне, как вы верно занятно выразились, он крайне заторможен. И в том числе заторможены его и сексуальные рефлексы. То есть сам мишка, пребывая в постоянно теплом климате дружелюбном, среди обилия овощей и фруктов, которые он служит ему пищей.
1: Практически он не затрачивает усилий, чтобы...
0: Да, он пребывает в такой, в общем-то, зоологической нирване, можно сказать, и изредка всплакнув от какого-то обидчика, он может дальше продолжать безбедное существование. Вот. И поэтому, чтобы для продолжения рода, ему необходима какая-то встряска, потому что в таком вот заторможенном эйфорическом состоянии он может даже не заметить самку.
1: То есть, да, да, должна быть какая-то явная такая вот...
0: Возбуждающий какой-то момент, да. И для этого природа заботливо наделила самок мишки Кала уникальной способностью. Они выделяют секрет в момент своей половой активности, который остается в мокром виде на этих ветках и моментально на этом жарком климате густеет.
1: Засыхает практически.
0: Да, превращается в такие смолообразные наросты.
1: А, и, кстати, тут ведь нужно сказать, что вот у них...
0: С дразнящим запахом. Вот.
1: Да. Просто период этот, тут нужно сказать, у них продолжается достаточно длительно. У самочек, в смысле, он начинается значительно раньше, чем самцы это замечают. Поэтому она успевает облазить это дерево так люто, что оно практически... Ну, в редких местах остается не затронутой этой вот секрецией.
0: Да, достаточно большое количество позволяет. Но это служит для того, чтобы вероятность того, что ленивый мишка натолкнется на такое образование, была достаточно велика. Поэтому самки, как наиболее активные и заинтересованы в этом процессе, невольно, конечно, они вот оставляют такие занятные следы, как вы верно заметили, повсеместно. И мишки, обнаруживая их искусывая, заряжаются вот этим...
1: Ну, как бы половой такой энергией, можно сказать.
0: Да, в общем. И, конечно же, в интересах вот этого репродуцирования, продолжения рода, сделать этот вкус, этот запах наиболее притягательным и желанным. То есть он, во-первых, представляет пищевой интерес, во-вторых, он... безусловно, вызывает привыкание, ну, то есть он привязывает, ну, да, есть всецело бы. Привязывает к себе психику вот млекопитающего.
1: Причем, что удивительно, вот только мишки Калу, скажем, какая-нибудь лиса или птица на это не западает
0: совершенно. Ну и для
1: ну,
0: нас,
1: так, в легкую,
0: для нас это будет нелестно, мы почему-то, как впоследствии оказалось, и человека.
1: Да,
0: вот.
1: Да.
0: Кстати, приматы некоторые охотно весьма соскребывают эти образования.
1: Кстати, вы знаете, Карл Оскович, вот я с интересом прочитал вашу последнюю статью, где вы подвели такой, как бы, итог для некоторых плачевный, что человек наиболее близок по своему, как бы, строению и вообще по каким-то функциям организма к свинье. И вы именно ставили эксперименты, свинью действительно тоже дико прельщает именно вот запах и, может быть, даже и вкус этих вот засохших выделений. То есть они прям как кошки на валерьянку прыгают, прям коготками скребут, там и дикие у них желания.
0: Безусловно. Знаете. И вот многие знают, что обезьяны в зоопарках или в национальных парках, в заповедниках занимаются даже при стечении большого количества народа, анонизмом.
1: Да,
0: и никто конечно. Не знал, да,

0: поздних пор, что они это делают только после того, когда переедят, пережуют слишком большое количество вот этого субпродукта такого физиологического.
1: Вот а это... с какой целью ему дают чисто?
0: Нет, они, в общем-то, его сами находят и там никого не спрашивают. И, конечно, когда стала ясна вот такая сильная психологическая связь, желанность и зависимость, то быстро кому-то пришло в голову использовать для повышения пищевой привлекательности охлаждающих напитков. То есть все остальные ингредиенты, начиная с ароматизаторов и красителей и кончая углекислым газом, служат лишь для того, чтобы забить вот этот изначальную мылкость и привкус тончайший.
1: Причем ведь тут нужно сказать, что даже вот если утеплить этот напиток, лишить его целиком газа, все равно это не будет вкус вот этой как бы субстанции в ее первозданном виде. Все равно он, конечно, искажен, потому что дополнители все это остаются. Но хотя бы можно немножко представить себе вот оригинал в легкую. Особо чувствительные люди могут это...
0: Идеально для производителей было бы целиком затушевать, конечно, нежелательно вот эти составляющие компоненты, но это невозможно. Вот. И... Именно отсюда и истекают все негативные стороны этого напитка. Во-первых, он, конечно, вызывает неестественное привыкание. Он таким неестественным путем стимулирует свое потребление. И, кроме того, напрямую влияет на сексуальную сферу людей, особенно на ее в период становления.
1: На молодые.
0: Пренатальные, да, и в младенческие, и в подростковые годы.
1: А извините, вот тут такой вопрос у меня возник. Вот он влияет на, скажем так, молодых людей в том случае, если они сами активно пьют вот эти напитки, употребляют, либо это как-то передается генетически с родителями. Ну, то есть, если, например, родители длительное время пьют, употребляют эти напитки...
0: Здесь
1: это...
0: не генетически, здесь через плаценту...
1: Все понятно.
0: В общем-то, плод, конечно,
1: проникает серьезно.
0: Безусловно, да.
1: Вот как пример, вот вы расскажите, пожалуйста, о этом эффекте монетки реальном, потому что многие как-то говорят, что слухами земля полна, дескать, говорят, но вот я-то знаю, вот у нас на радиостанции, вот я вижу, в углу чан стоит, и в прошлую нашу встречу мы туда засыпали, вот сейчас там ничего не видно. Правда, может, это Прохор выловил или кто-то из сотрудников, чтобы...
0: Нет, дело в том, что вы невольно как-то перешли к другой, другой группе напитков охлаждающих, синтетической,
1: это...
0: да, как-то Фанта.
1: Простите, вот. Ну просто это как бы аналог тоже, к ней же тоже есть какое-то привыкание, согласитесь.
0: Тут без,
1: хотя, может быть, это разгонка идет
0: здесь
1: от...
0: уже корни лежат скорее в бытовой токсикомании, потому что, в общем, привыкание к Фанте, оно, во-первых, более легкое, но и более чреватое тяжелыми последствиями. А каждый может поставить такой легкий опыт, если взять ведро Фанты, выпустить оттуда газ и нагреть ее даже не до температуры тела, а до комнатной температуры, то трехкопеечная монета желтая, если кто сможет сейчас ее достать, она расходится в таком ведре буквально дней за 10-14.
1: Ну, практически такое время, которое здесь прошло.
0: Вот.
1: В чане, да. А скажите, пожалуйста, вот если, например, сейчас многие наши радиослушатели захотят поэкспериментировать всячески, ну, например, кто-нибудь захочет окунуть туда на неделю палец и не вынимать, или кто-нибудь запустить туда домашних рыбок или каких-то других животных, посмотреть, что с ними будет, может быть, вы сразу скажете о результатах этих опытов, чтобы не подвергать, в данном случае, пальца, рыбок и там животных каким-то неприятным
0: моментам. Я могу сказать, что вот я слышал от знакомых, что в Канаде любой человек, мучающий кошку, рискует получить достаточно весомый тюремный срок. Я хочу просто...
1: Ну, в Канаде и климат теплее.
0: Предостеречь от всяких желающих засунуть рыбку в столь агрессивный напиток.
1: Ну, как бы вот результат опишите поподробнее, если можно. Чисто визуально. Как это может выглядеть?
0: Время еще достаточно раннее. У приемников могут оказаться дети.
1: Понятно.
0: И описание того, как у рыб лопаются глаза, может, на детский слух неадекватно, в общем-то, лечь и отразиться на психике.
1: Да, ну что же, я предлагаю вам набираться сил, уважаемый, 946-2180, эфирный телефон радиостанции «Серебряный дождь». В гостях у меня Карл Осипович Карно. Если у вас появятся какие-то вопросы, звоните, а пока композиция прозвучит для вас.
2: Лучше желтый птиц в руках, чем опоссум в небесах.

0: Эй, Карлос Мич, хотелось бы все-таки как-то немножко по, ну, конкретизировать вот все вами вышесказанное. То есть, как я понял, вы хотите сказать, что непосредственно все-таки вот на этом препарате и, так сказать, держатся все вот эти свойства, которые заставляют человека постоянно требовать в организм все новых инъекций.
1: И кока-колу, да.
0: А скажите, вот если, например, отсутствовать будет в какой-то партии Pepsi или кока-колы вот этого препарата, то каков будет эффект? Как вообще будет, как это скажется на потреблении этих напитков? В, так сказать, в общеэкономическом масштабе, понимаете?
1: Дело в том, что, чтобы судить о предполагаемом потреблении таких напитков, нужно вспомнить объем продаж такого напитка, как, например, Буратино, Золотой Ключ. Это станет всего-навсего обычный лимонад. Как его ни называй, какую торговую марку ему не присваивай, но никакого феномена массовых продаж, в общем-то, уже не будет.
0: То есть, все-таки это не заслуга рекламы, как многие пытаются утверждать и думают.
1: Ну, кстати говоря, реклама здесь тоже весьма целенаправленная и коварная. Вы можете заметить, что реклама Coca-Cola, например, она всегда связана с демонстрацией каких-то обнаженных женских тел, с танцами.
0: Во льдах.
1: Льды или пляж, в общем, какие-то экстремальные эротические картины такие.
0: То есть, что, кстати, непосредственно связано вот с этими секретами.
1: Безусловно, в общем, это взаимно подхлёстывает сознание и укрепляет в подсознании сексуальную подоплеку, сексуальный стереотип восприятия этих напитков.
0: Кстати, вот насколько все-таки люди дошли в своих, вот, так сказать, технологиях изготовления пищевых продуктов, каких высот, вот из какой-то там железа какого-то оленя что-то тоже изготовляют для парфюмерии, тут вот, пожалуйста, в пищу, да? А вот, кстати, ваш институт не разрабатывали каких-то таких технологий, что можно было использовать какие-то выделения человека вот с этой целью? Ведь все-таки ближе, так сказать, своя рубашка к тушке.
1: Вы знаете, обычно это используется как-то в кругу семьи, и до промышленного использования, в общем-то, не исходило. Каждая хозяйка может из своего личного опыта... Кстати, я думаю, было бы интересно, если бы нам написали или позвонили и рассказали о личном или семейном опыте употребления вот таких... продуктов и производных человека в косметических целях, в каких-то в кулинарных целях.
0: Ну, в косметических известно, что используется, собственно, человеческое семя в целях там каких-то кремов. А вот в целях кулинарных, например, может быть, это будет для некоторых как-то неприятно услышать. Ну, вот известны случаи, что в некоторых, ну, малочисленных очень семьях супруга, чтобы мужу было вкуснее, например, там какое-то блюдо, чтобы он, не понимая, в чем его привлекательность, тем не менее, постоянно хотел его есть, добавляет в это блюдо какую-то часть своего тельца. Либо там коготок, либо волосик.
1: Ну, вы вторгаетесь в,
0: ну, вы,
1: секретов,
0: ну, да, ну,
1: приворотных зельев. Я думаю, что многие сейчас радостно откликнулись или, наоборот, с грустью вспомнили какие-то свои опыты прошедшей молодости.
0: Ну что же, Карл Осипович Карно ждет ваших звонков. И первый звонок мы выводим, если вы не против. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Алло.
0: Да-да-да.
2: Это радио, да?
0: Да, это именно оно. Испугался, услышал, что это радио.
1: Пассивная жизненная позиция.
0: Пассивная жизненная позиция. Видимо, человек много... дел имел все-таки с правоохранительными органами.
1: Или нет комсомольской юности у него как-то.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Алло.
0: Алло.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Я бы хотел коснуться темы употребления таких напитков, как Зука, Юпи, то есть, которые разводят в воде, но не газированные.
0: Ага, то есть концентратов, так называемых.
3: То есть концентратов, да.
0: Мы их коснемся, обязательно коснемся, несколько...
1: Я думаю, что это тема отдельной передачи. И вот Зука и Юпи, кстати, это диаметрально противоположные как по своим потребительским качествам, так и по полезности и вредоносности для человеческого организма.
0: Тут, кстати, нужно сказать, что так несколько все-таки в эту тему уйдя, что их частое потребление настолько серьезно меняет цвет выделений человеческого тела, всех, будь то потоотделение, пусть там другие какие-то фекальные дела, что они приобретают вообще неестественный цвет.
1: Да, вот красители недорогих напитков растворимых, они способны даже через пот испортить белое белье. Это известные.
0: Свободно, совершенно свободно. Ну что же, следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
4: Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
4: Вы знаете, меня интересует такой вопрос. Вот институт Карл Осипович не занимается выпуском щеточек для чистки пупка?
0: Кстати, замечательный вопрос. Спасибо вам за звонок, Карл Осипович. Дело в том, что в одной из наших программ мы как-то рассказывали о, так сказать, новых веяниях в высокой моде, а конкретно микропосадки в пупочных отверстиях. Ну, то есть, если...
1: Дело в том, это, кстати, зловреднейшее направление современной моды. Прокалывание соска с целью...
0: Нет, это уже отошло.
1: Более безобидно, чем вот всякие... Да. Наоборот, мы сейчас можем заметить при просмотрах показа мод, что популярная одежда, открывающая пупок, позволяющая легко, не задирая, не забираясь под одежду, произвести его почесывание или просто до него дотронуться, потому что трудно переоценить этот жест. Через ноготь происходит замыкание.
0: Да, вот этой, так сказать, энергетической
1: системы.
0: Китайцы
1: бы сказали бы ци, в общем-то, да, просто...
0: Кстати, вы знаете, что...
1: И каждый может, дотронувшись до своего пупка и совершая движения кругообразные по часовой стрелке, кстати, испытать легкое блаженство такое, в общем-то, и облегчение. Вот я вижу, что мой оппонент... Видимо, лишен этого, это свидетельствует о серьезнейших нарушениях.
0: Вы знаете, судя по всему, вот сейчас мы все, кто здесь присутствует, попробовали это сделать с собой. Я не вижу на всех лицах вот наших сотрудников блаженства. Я предлагаю нашим радиослушателям сейчас быстренько попробовать. И если вы испытаете блаженство, звоните нам. Я знаю другое, что в Китае, например, очистку пупка производят собственным языком. Вот вы не удивляйтесь, они очень гибкие люди, они все занимаются там джиу-джитсами, прочими борьбами, и они прочищают сами себе пупок таким образом. Щеточки, кстати, они, мне кажется, будут раздражать, покалывать вот именно пуповину. Извините, Карл Осипович, все-таки я как бы рассчитывал, что наши радиослушатели возьмут на себя такую тяжкую, может быть, обязанность задать вам этот вопрос, но я вижу, что придется задать его мне. Я позволю себе несколько так усомниться в сказанном выше вами насчет мишек коала. Ведь общеизвестно, что эти животные живут только на эвкалиптовых, по-моему, деревьях и питаются только листвой этих растений. Вы же сказали, что они питаются фруктами, овощами и живут вообще на разных деревьях. По-моему, это вообще чисто австралийское животное, сродни там опоссуму, вот, ну, по региону. В Америке тоже есть, конечно, все везли, но тем не менее.
1: Вот дело как... в том, вы отчасти только правы, вы жертва широко развернутой рекламной туристической кампании создания имиджа Австралии как туристического рая. Как известно, австралийские аборигены и современные жители Австралии одни из самых ленивых людей на свете. И туризм является чуть ли не основной статьей волового национального дохода. И безусловно, что при наличии самых высоких в мире деревьев, которыми являются эвкалипты, было необходимо к такой шикарной, такой яркой флоре добавить и яркую характерную фауну, так как, несмотря на наличие когтей на ногах кенгуру, загнать кенгуру на эвкалипт просто невозможно. Она достаточно мощная и наравне со страусом способна сильно легаться. А калы, как я уже сказал, как самое безобидное и самое такое заторможенное создание, оно не то что охотно, но достаточно нейтрально
0: относится
1: к тому, что его сделали таким жупелом, таким символом, туристическим рекламным символом. И, безусловно, была выведена популяция кала, которые живут на эвкалиптах. То есть, вот...
0: Так понятно, Карл Оспович, но а как же тогда быть а с нормальный... тем, что не является общеизвестным
1: нормальный
0: вот,
1: кал...
0: наличие других калов?
1: Нормальные калы-труженики, они живут в густых ветвях, как и жили их предки, многочисленные, в общем-то.
0: Так а почему же в средствах массовой информации ничего о них не говорится? Все искренне, например, считают, и я до сих пор считаю, что...
1: Ну,
0: вот они
1: если тут... вы возьмете, например, любой путеводитель по Нью-Йорку, то никогда же не будет описываться какой-то негритянский Гарлем или, в общем, задворки Нью-Йорка, там, Ист-Сайд. Всегда будут Авеню, Бродвей. Также и в Австралии какие-то обычные моменты, в общем-то, обходятся стороной, потому что Австралия далеко, билеты стоят дорого. Чтобы человека уговорить туда полететь, необходимо, чтобы создать у него представление об Австралии как о стране, где все не так. Где...
0: То есть все-таки это, опять же, рекламные трюки.
1: Конечно. И наряду с какими-то такими вот потемкинскими деревнями австралийскими, наряду с лицевой стороной, существует и как люди, труженики, так и звери, труженики, рядовые калы, живущие в обычных ветвях, питающиеся. То есть не элитные, скажем так, вот, не рекламные. Но это, я считаю, что это не самый большой обман в мире туристического бизнеса.
0: А простите, Карл Оспич, а почему вот обязательно нужно дожидаться выделением самками коала вот этой вот секреции на стволах деревьев, там дальнейшего высыхания? Нельзя ли как-то организовать искусственно сбор этого вот этих выделений в момент брачных игрищ у самок, тем самым сэкономив и время, и количество. Ведь наверняка дерево тоже этим подпитывается, масса уходит туда. Чем объяснить такую вот расточительность? Люди, опять же, лазить по деревьям, соскребать это все дело.
1: Дело в том, что психология самок оказалась настолько тонка, что не только консистенция, но и состав химический, ароматизационный и гормональный выделений, он только содержит необходимые компоненты при условии натурального лазения самки в период брачных игр, да, и высыхания его на ветках вот, естественного. Да. Хотя, конечно, не стоит опускать такой момент, что, например, вот наши напитки, как бы советские пепси, это вот Байкал.
0: Да, вот, кстати, интересная тема. Это же тоже аналог, как бы, такой прообраз.
1: Ну, суррогат, квази, пепси, да.
0: Да, да, вот как с ним? Вот.
1: В них использовалось просто сало кабана дикого в период тоже брачных игр, но тоже изобилующее вот такими половыми гормонами. Ну, конечно, так как разряд абсолютно другой, и степень экзотичности животного, и его уровень.
0: Кстати, вот здесь интересный момент. Наверняка вот те... кто с какой-то ностальгией вспоминает Байкал, а вот эти напитки, я имею в виду, этой серии. Ведь были такие люди, не секрет, которые любили их даже больше попсиколы, даже так говорили, да попсиколы это все ерунда, вот то ли Байкал, что говорит ли это о том, такой вопрос я вам задаю, что их какая-то эмоциональная восприимчивость гораздо более мелкая, нежели у людей, пьющих попсиколы. Ведь ну что там, он, значит, подсаживается на сало кабана, это же как-то, я бы сказал, совсем уже грубо топорно.
1: Ну, и многие люди слушают нехитрую музыку, читают бульварную прессу и при этом вполне счастливы. Также и не всякий поймет изысканное вино, вкус вина, и даже таких вот поп-продуктов, как натуральный Кока-Колы.
0: Ну что же, 946-21-80, телефон нашей студии, и ваши вопросы профессору Карлу Осиповичу Карне. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы
4: Здравствуйте еще раз.
0: Здравствуйте.
4: Я хотел поблагодарить вас за то, что вы мою проблему так обсудили по поводу щеточек для пупков.
0: Да, нужно заниматься просто йогой, китайской гимнастикой.
4: Ну, ничего страшного.
0: Да.
4: У меня вопрос по поводу кал. Вот сегодня их, понимаете, была программа «В мире животных». Их там показывали, они абсолютно не пьют. Ну, как же так они не пьют? Это же может возникнуть у них проблема шелудивости, понимаете?
0: То есть совершенно не пьют?
4: Совершенно не пьют. Они питаются листвой и это самое, не пьют абсолютно. В переводе с аборигенского этого языка их, какой у них там есть, это значит не пьющий. Коал – это значит не пьющий.
0: Ну, сейчас мы узнаем. Спасибо. Карл Оспич, что вы скажете на это, любезный?
1: Дело в том, что как раз вот мы предвосхитили одну из частей нашей беседы, что это только кажется, что зверек Кала не пьет. Дело в том, что он питается исключительно влагой дождя, то есть дистиллированной водой. Он абсолютно не приемлет воду, собранную уже
0: там из луж откуда-то.
1: Минерализованную, да, или даже...
0: То есть вот вы хотите сказать, что в момент дождя он раскрывает свое рыльце и ловит им струйки.
1: Да, да.
0: И ученые что же, почему же они это не раскусили? Видимо, они думают, что это можно.
1: Дело в том, так как, например, можно сказать, что ленивец никогда не испражняется. Он это просто не делает никогда на ветке. Он спускается раз в 16-15 дней вниз и делает огромную лужу, потому что у него громадный мочевой пузырь, по-моему, чуть ли не 1500 кубических сантиметров.
0: Это практически 2/3 тушки.
1: И если, например, какой-то досужий наблюдатель пронаблюдает ленивца 3, 5, 7 дней, то он скажет, что он абсолютно не испражняется никогда. И только дотошный, только
0: настоящий исследователь
1: сможет дождаться этого момента и засвидетельствовать для остального человечества, что ленивец он не чуждый, никакие, в общем, человеческие такие.
0: И уж тем более нельзя, наверное, доверяться все-таки попсовым телевизионным.
1: Ну и, конечно, или забраться в гущу, или на вершину эвкалипта и наблюдать вот этот достаточно интимный, трепетный момент поглощения струйки дождевой. Это тоже, в общем, только дотошные наблюдатели.
0: Зато какова награда.
1: Конечно, конечно.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
5: Сигизмунд звонит, Вермонт.
0: Здравствуйте.
5: Добрый вечер. И у меня такой вопрос к вам. Вот относительно моей фамилии. Вот я знаю, что Вермонт.
0: Да.
5: Он как бы является наиболее тонизирующим напитком. И в то же время я являюсь представителем партии «Свободные шелепихи». Это район такой в Москве. И нами установлено, что заморский напиток Кока-Кола основан на препарате ДУС, который, в общем-то, ну, все мы знаем, как советский. Это было выкрадено в свое время вот, американскими шпионами. И вот расскажите об этом. Вы про пепси-колу говорили, а Кока-Кола же отличается.
0: Да, да, отличие ДУС. Есть. Спасибо, спасибо. Спасибо за вопрос. Карл Спиш, действительно, в этом вопросе есть серьезный смысл.
1: Я бы хотел как раз чуть-чуть коснуться виноделия. Оказалось, что эйфория, возникающая при употреблении многих некрепких виноградных вин, возникает именно из-за того, что виноград этот мнут своими ногами молодые женщины селения. Что вино, изготовленное под прессом, абсолютно не обладает ни тем букетом, да, ни этими свойствами вызывать эйфорию и хорошее настроение. То есть именно контакт обнаженной женской ноги, топчущей виноградные грозди, именно вот выделение этих ног, они и определяют эти редкие качества виноградных вин.
0: А если интересно будут мужики топтать, наверное, вообще будет валить прям с ног. Как...
1: Я думаю, что свойства такого суррогата даже страшно представить.
0: Адскую картинку вы нарисовали. Ну что же, следующий телефонный звонок. В гостях у нас профессор Карл Осипович Карно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
6: Добрый вечер, уважаемые коллеги.
0: Здравствуйте, коллега.
6: Мне было очень приятно услышать от вас, уважаемый коллега Лаэрский и уважаемый коллега Карно. Дело в том, что вы подняли очень-очень важную проблему. Я должен сразу представиться. Я доцент лаборатории токсикологии и эпидемиологии имени Гумбольдта. Так вот, нам удалось раскрыть глубочайшую совершенно тайну газированных напитков. Дело в том, что углекислый газ, который в них содержится, в процессе питья выделяется и, попадая в кровеносную систему, угнетающе действует на мозг и разные нервные окончания.
0: Угу.
6: Таким образом, при длительном употреблении возможны различные формы деградации, дебилизма, а также определенных изменений внешних структур. Как-то уменьшение лба, облизание затылка и прочие такие вот...
0: И, кстати, появляется такая широта плеч неестественная.
6: Вот, совершенно верно. Да. И людям начинают нравиться пиджаки неестественных расцветок.
0: Что же, спасибо. Спасибо. Что вы скажете на это, Карл Васильевич? По-моему, тоже достаточно интересно.
1: Неожиданная озабоченность. Мне показалось, что коллега говорил из целлофанового пакета с клеем «Момент», что он ставил в данный момент над собой какие-то токсикологические исследования и необычайный тембр его голоса свидетельствует о том, что он, жертвуя собой, прервал эксперимент и общался с нами.
0: Ну, кстати, и жертвой эксперимента, да, в данном случае, наверное, способ, влетит от
1: мне
0: начальства.
1: Мне хочется снять шляпу перед его личным мужеством. Спасибо.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
7: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
7: Я бы хотел, значит, по поводу напитков газированных. Вот мы с коллегой, значит, очень долго тоже их изучали. Значит, мы пришли к такому выводу, что все-таки дебилизм они не вызывают. Здесь присутствует там ортофосфорной кислоты, которая, значит, вызывает обильное выделение слюны у человеческой особи. Вот. И чтобы они как можно более серьезно действовали на организм, да, необходимо добавить какие-то небольшие частички фекалий толстопята. Вот тогда, значит, все побочные действия, они все будут сразу сняты абсолютно, немедленно.
1: Вы забываете о неизбежном присутствии гипосульфита свинца. Выпив быстро стакан кока-колы через зубы, можно почувствовать, как они стали шершавые, да, вот такие, как бы оголенные, в общем-то. И раздражая нервное окончание языка, они и вызывают ту самую дебилизацию неизбежную.
0: Конечно, это же нарушение вкусовых ощущений.
1: Конечно, все это в одну кучу. Рецепторное раздражение, тактильное.
0: Вообще хотелось еще сказать, что вот попробуйте просто налить вашему домашнему любимцу, там, кошечке, собачке, какой-нибудь птичке, вместо обычной воды попробуйте налить кока-колу или пепси-колу, и вы увидите, что пить она ее не станет, даже если очень будет хотеть. А известно, что как бы животные наиболее тонко чувствуют какие-то экологические синдромы и изменения. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Карл Осипович Карнов ответит на ваш вопрос.
8: Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
8: Вы знаете, спасибо, что такую тему подняли, потому что у меня приятель есть. Вот, он, ему сейчас 35 лет, он до сих пор не женился.
0: И он еще жив.
8: Да, он жив, но вот у него постоянно он такой какой-то вялый, сонный ходил. А вот я сейчас послушал, понял, он любитель очень большой пепси-колы. Но, насколько я понимаю, там так сказать, выделение в чистом виде содержится в очень незначительных дозах, но поскольку он выпивает почти ведро, он после этого уже...
0: Мутный-мутный.
8: Да, ходит такой осоловелый, и ничего ему не хочется. Угу. То есть здесь видно такое вот, оказывается, воздействие. До этого он не знал, но я так думаю, он, если слушал, должен быть вам благодарен за это.
0: Спасибо. Спасибо, да. Спасибо. Главное избавиться ему от этой привязанности. И, соответственно, тут пришли, нужно мне переговорить. Сейчас, секунду, пожалуйста, секунду.
9: Монмаранси. Концерт для горна с оркестром. Соло на горне исполняет опоссум.

0: Ну вот, вы буквально только что вернулись, прям можно так сказать, с палубы. Только что, можно сказать, выскочили из ласт. Ну, в хорошем смысле этого слова. И вот вы уже здесь, вот вы уже перед как бы мной, что весьма и весьма приятно созерцать вас. Немножко странное время все-таки для морского круиза. И я думаю, что до Лусаки можно было бы добраться более коротким путем, там, электричками, как-то перекладными или авиационным. То есть не обязательно было... вот пароходные все эти, испытывать качки и так далее. Вообще, как вы переносите вот пароходную качку?
1: Дело в том, что я с последних двух месяцев решил все свои передвижения делать только на водном транспорте, потому что это в некотором роде наркотик, который так убаюкивает. Я проецирую твою картинку.
0: Мою?
1: Ну, да, то есть, ну, портрет твой перед собой, и сижу с тобой, веду передачи.
0: Ну, это, кстати,
1: ни на что их не записываю, как бы это очень сильный эксклюзив.
0: Не, ну, записывается на подкорку.
1: Ну да, на подкорку, а потом, знаешь, вот как все вот эти диджеи модные, они там собирают отовсюду всякие звуки и... как бы их микшируют. И также я сижу и из многих прослоек подкорки я их вывожу в одну основную подкорку и выдаю в речевой аппарат. А уже речевой аппарат, упершись в микрофон, как бы передает вам все те передвижения, которые происходят в моей необъятной голове.
0: Скажи, пожалуйста, вот в эту последнюю поездку, в последний круиз, я знаю, ты ездил с восходящей, вернее, уже взошедшей звездой диджейства и вот музыки джангл и так далее и тому подобное, диджеем Хворь, большим другом нашей программы. Вот, как бы этот человек тут очень редко появляется, вот он сделал замечательный микс, который очень понравился нашим радиослушателям. Не мог бы ты поподробнее рассказать о личности этого человека, к тому же, как бы все мы знаем, что это все-таки женщина, то есть женщина, диджей, и почему Хворь? И каковы вообще у вас отношения?
1: А, ну вот, скажем так, это очень серьезный, даже вот в скобочках, а я.
0: В смысле?
1: Ну, серьезно, я
0: понятно.
1: Диджей.
0: Да.
1: Вот, и очень загруженный.
0: Ну,
1: а я опять скобочку, да.
0: Да.
1: Вот, потому что джангл — это вообще, ну, даже не попса. То есть, в принципе, эту музыку нельзя назвать попсой, потому что она очень сложная, созданная на звуках барабанов. Вот сейчас слышите, она там подпевает, да, себе?
0: Да, кстати, тоже Хворь.
1: Да, это Хворь сейчас. Вот она давно училась балетному голосу, то есть оперному. Вот, и что я хотел о ней сказать, да.
0: Ну, как она... у нее там вот внешность, может быть, опишите? Какие-то
1: ой, на
0: привычки?
1: Внешность клава-клавы. То есть вот так посмотришь в таких ботах. Не то, что вот сейчас ходят все модные рейверы, там, в блестящих, зеленых, да, а такие кирзачи обыкновенные, ой, ну, какого-то строителя по дешевке за бутылку водки. Потому что денег ей пока не платят, так как мы запретили ей
0: опопсовывать
1: наше,
0: да, имя, так сказать, имя, да.
1: Да. Потому что она нам авторских еще не проплатила за то, что она урывки какие-то делала из наших передач. И, то есть, мы не дали ей добро.
0: Она украдкой делала урывки.
1: Да. Потому, ну, просто из эфира человек сидел.
0: Да. А вот, собственно, как бы, ну, еще вот какие-то описания внешне чисто вот... Ой, ударился.
1: Ну, она с ушами, конечно. То есть, все музыканты, они, во-первых, с ушами и со ртом, вот, потому что она поет. Вот. Ну и, в принципе, я не знаю, как можно описывать человека.
0: Ну, там вот, наличие в имени, длина шеи и т.д. и т.п.
1: Ну, шея примерно 8 сантиметров.
0: Ну, это нормально, по-моему, размер шеи. А общий рост?
1: Общий рост, это в каком смысле?
0: Ну, неважно.
1: А, тогда... ладно, рост просто, да? Растет она хорошо. То есть, вот как положено для ее возраста. Ей сейчас 35 лет. Вот. Два раза была замужем, трое детей. Кстати, вот они все принимают участие в записи альбома, так как сама Хворь, она без рук. Вот, и дети помогают ей двигать ручки, она ими командует, то есть это как бы мозг такой, а дети механизмы, и они вовсю крутят эти ручки, двигают их, вот как ты своими пальцами, только она их пальцами манипулирует. И сейчас в Институте кибернетики ей разрабатывают очень серьезный протез, для обоих рук. Он будет соединен вместе на таких дугах, что позволит ей делать...
0: Простите, а хромированные?
1: Ну, естественно, то есть дуги Харли Дэвидсон вообще будет делать дуги. То есть разработает институт кибернетики имени Власова. Вот. А сами дуги будет уже выливать по чертежам Харли Дэвидсон. То есть полера, все, то есть заряженный вид такой.
0: Ну, естественно, будет. Чтобы было красиво, прежде всего.
1: Да,
0: и функциональные.
1: Вот, функциональные данные очень хорошие.
0: То есть будет ли как бы вот такое диджейское расперды глобальное на несколько? Или как у всех на две или на четыре? Вот один, в общем-то, занимался тем, что играл на четыре. А вот она же может расперды на восемь тогда попросить.
1: Ну, у нее будет две основные, да? Угу. И от нее будет исходить по два... так сказать.
0: Расперды.
1: Вот. Да. Угу. И по 8 пальцев на каждое вот это. То есть она сможет спокойно 24 канала выводить сразу и ими двигать там.
0: Ну, это как бы, видимо, эксклюзивный на DJ Hot.
1: Да. В механизме будет около 1000 программ, которые она просто будет либо загонять в память, либо использовать уже записанные. И, то есть дискотеку провести и на раз только. Она войдет, сядет там, свои вот эти вот механизмы положат на клавиатуру, и все пойдет.
0: А вот дети, что там у вас с детьми, собственно? Там тоже вроде как бы не все ладно, я знаю, были проблемы, сложности.
1: Ну да, дело в том, что все люди, более-менее близкие к музыке, они немного сдвинуты в голове. Все-таки у них есть отход такой от нормальной жизни.
0: Сложно с этим.
1: И вот эти гены мамы, отвод головы в сторону, он, так сказать, ушел с генами в детей, так как у нее дети все девочки, а девочки при рождении берут всю генетику мамы. Вот, и они тоже немного так отъехали в сторону, им легко общаться, потому что они все ходят вот с отъехавшей головой чуть-чуть.
0: Ну, а так они физически полноценные?
1: Да, то есть, ну, сдвиг головы не видно, то есть они не ходят там с буквой Г, Ш, там. Нет, это в этом смысле все нормально, то есть нормальные дети, но вот в плане музыки, вот, они умеют делать вот эти повороты все музыкальные. Вот, и, ну, то есть, хорошие, одаренные дети в платьицах все.
0: А вот ее средняя дочь Анфиса, я знаю, что она как бы тоже вот занимается балетной деятельностью.
1: Ну,
0: поподробнее об этом можно.
1: Это новый стиль в балете. Это,
0: то есть, Анфиса Хвор, получается. Или как бы вот скажите, вот я знаю, что многие как бы диджеи, они вот впоследствии пытаются даже свои вот как бы эти псевдонимы диджейские внести в паспорт. Вот я знаю, что Хвори она внесла. То есть так и написано Ди, то это как бы Джи.
1: Инициалы Хворь.
0: Да, вот. А Анфиса Хворь теперь получается? Или все-таки Анфиса так и осталась? Анфиса Прусакова. Настоящая фамилия диджей.
1: Значит, там
0: Прусакова,
1: пишется,
0: да,
1: так. Диджей, в скобках, Анфиса, как кличка.
0: Так.
1: И Хворь.
0: А Прусакова нету?
1: Не, Прусакова, не, понимаешь, ну, Прусакова это все уже наиграно так. Ну, звучит как-то вяло.
0: А
1: вот Прусакова, ну вот так вот, диджей Прусакова.
0: А вот, ну, в принципе, да, да. Но вот хотел сказать, что ведь вот непосредственно Прусаков, да, вот, он же как бы был продолжателем дела Мичурина. Ты же известный Иван Пантелеймонович Прусаков, известный биогенетик и так далее. Вот это супруг диджей Хворь. Вот, вот как бы, извините, что я вас так кидаю туда-сюда. Да.
1: Не, я-то на месте сижу.
0: Да, вот как бы, каковы сейчас его успехи? То есть он там занимался всякими скрещиваниями, то есть такая семья талантливая, то есть там, значит, вот, Анфиса там с балетом, значит, сама диджей Хворь, и вот плюс тут же как бы господин Прусаков.
1: Он умер.
0: Хорошо. Ну тогда, так Анфисе.
1: Да, Анфиса, в общем, на ней провели эксперимент, решили сделать слияние чечетки и балета.
0: А вот и... кто был как бы вот идеологом этого эксперимента? Потому что эксперимент интересный. Я знаю, что в свое время производил в городе Нижний Ламов на кафедре визуального исследования ушных раковин майор Мариан Гуаби. Вот такой. Вот, ну, пытался, по крайней мере. Вот, за что был, в общем-то, казнен через повешение.
1: А, ну вот да. В силу вот таких жестоких мер скрещивания, так сказать, автора нового произведения установить пока не удалось, потому что он шифруется. Вот, и поэтому мы пока не знаем своих героев в лицо, но, думаю, сейчас проводятся научно-исследовательские работы в этой области, его ищут. В аренду взято 50 сотрудников КГБ, которые уже почти добрались до истины, его скоро повесят.
0: Ну, правильно.
1: То есть традиции нужно соблюдать, но человек создал что-то в жизни, он уже не нужен.
0: Ну, кстати, тут еще нужно сказать, что это то же самое, как вот если вернуться к покойному господину Прусакову, именно он создал оперков. То есть оперки, которые вот только у них это произошло, а дальше, значит, уже взлохмы полного вот роста, так сказать, перьевого распирды не происходит в результате обморожения, генетического уродства, вот, и тут его и нашли, собственно.
1: Да, и вот чечеточники, они ушли в балет. И это, кстати, вот уже завтра, по-моему, в камерном зале
0: Чайковского.
1: Да, будет. Это очень, кстати, и там чечетки не только производятся ногами, но руками и всем телом. А
0: еще вот клацанье зубами и языками по небу очень модно,
1: да,
0: сейчас.
1: Да, балетники одеваются в такие, так сказать, металлические скафандры, созданные из металлических пластинок разной тональности. И когда вот партнер берет партнершу за талию, он ее пальцами шебуршит.
0: Шебуршит.
1: Они между собой перезваниваются, потому что он еще тоже в перчатках таких металлических, как рыцари древние. Вот, он этим выбивает мелодию. Когда он прижимает ее к телу, проводит вот этот скрежет, он характерен звуку металлических групп. Вот, и получается сочетание разнообразных. Вот это очень, конечно, похоже на джангл вместе с растянутым хэви-металом.
0: Еще хотел сказать, что я думаю, вот диджей Хворь Прусакова, она сможет вот со своей новым устройством вот этим ручным принимать активное участие. То есть там будет масса.
1: Ее будут брать звукооператором на записи альбома. Они уедут в Англию на самую серьезную студию. Вот, потому что уже, ну, Англия считается вообще, так сказать, самой продвинутой страной в стиле там всяких джанглов, трансов и прочей техно-миксовой музыки. И их сразу выписали туда, им обещают гонорар там в миллион долларов.
0: И, кстати,
1: с нами обещала она расплатиться, кстати.
0: А, еще я знаю, что там в дополнение как бы им обещают бесплатные инъекции бройлерного гормона. Вот как бы не могли бы вы прояснить?
1: Дело в том, что они все этого очень худы.
0: А вот диджей Хворь, она худа, разве?
1: Да, она очень худа. Ну,
0: просто
1: хворь,
0: я ни разу
1: от
0: не
1: этого
0: видел.
1: Идет хворь.
0: А бы я думал, это именно вот из-за рук.
1: Да, но руки понятно. Дело в том, что она настолько худа, что как бы и рук, получается, у нее нет.
0: А то есть они, в принципе, это физически присутствуют, просто как бы маленькие, что ли?
1: Нет, но они настолько малы, что их нету.
0: А где через вот лупу, если наблюдать?
1: Даже если через две лупы наблюдать или телескоп взять вот космический, то все равно не будет видно.
0: Но
1: это
0: а
1: можно объяснить тем, что
0: да,
1: если взять человека, вот тебя нормального, в принципе.
0: Нет, меня,
1: да,
0: лучше не надо.
1: Ну ладно, хорошо, тогда возьмем там.
0: Вот его, вот его можно.
1: Вот, в принципе, восьмой канал все включили через два раза.
0: Пусть стоит прямо.
1: Да, вот он стоит человек, да?
0: Все, держи, вот за это держи.
1: Если взять в обратной прямо пропорциональности его.
0: Потому так, по-моему, не нравится,
1: да,
0: как сейчас.
1: И если его будет, вот, вот он очень худой, то есть у него тельце настолько худо,
0: да-да-да,
1: что рук нет. Потому что из-за худобы они просто, ну их нет рук. Они не могут
0: всосались,
1: быть худее,
0: что ли?
1: Они не могут быть худее тела. Потому что, то есть худее уже тело ничего не может быть.
0: Это как тело. Что тоньше пиписьки комара, да, из этой серии?
1: Ну, где-то так, да.
0: Хорошая, да.
1: Вот, им вот бройлерный
0: гормон,
1: да, вшивают бройлерный. Фу, блин. Бройлерный гормон.
0: Угу, да.
1: Вот, вшивают. То есть они видели рост бройлерных кур.
0: Угу.
1: Вот, и они не могут их есть из-за своей худобы. Они только питаются соками. Вот я не буду называть, потому что нам не платили, да.
0: Да, не стоит.
1: Вот, кстати, вот в следующий раз, если все вот эти компании, которые занимаются выкачиванием соков из фруктов, если они хотят, чтобы мы впредь говорили, так сказать, о том, что это именно та фирма выкачивает, то она может нам звонить, и мы будем с ней разговаривать.
0: Кстати, ведь существует такая работа замечательного грузинского биолога Хорке Чича, вот, которая, в общем-то, посвящена именно вот бройлерному гормону и его вот такому использованию в последнее время, широкому достаточно. Вот, и он как раз, Хорке Чича, написал там такая фраза, я прям цитирую, что длительное, в скобочках, 3 и более месяцев применения и активное, значит, да, использование бройлерного гормона приводит к появлению мерцательных эпителий. Вот, как бы, не могли бы вы прокомментировать, может быть, действительно стоит лучше не заниматься этим?
1: Дело в том, что да, уже на него подали в суд.
0: Вот на Хорке он... вы имеете в виду?
1: А?
0: На Хорке или на гормон?
1: Нет, гормон он уже давно, так сказать, отошел от дел.
0: Угу.
1: Вот. А Чича, он попался, он очень конкретно подходит под статью. Это, как говорится, я не знаю, как это звучит по-научному, угу. Вот, но что-то типа того, к животным плохо относится. Он взял орла. Вот, и вколол ему вот этот гормон бройлерный. Вот, но он же не курица, орел-то, правильно?
0: Ну, в коей мере,
1: это уже издевательство над животным.
0: Ну, в принципе,
1: и орел вырос до очень больших размеров и, в принципе, напоминал ящера.
0: А вот а что произошло с перьевым одеянием птицы?
1: Дело в том, что гормон был настолько силен по концентрации, что окаменелость была перьев, оно переросло в костевые и хрящевые изделия. Вот. И как бы он сразу же убил Чичи, этого орла. Вот. И выдал его за ящера, который он копал у себя где-то в горах. Ему там уже хотели премию. Вот. Но тут же люди из КГБ, из нашего, приехали, разоблачили его. И сейчас будет скоро суд. Я думаю, что его повесят.
0: Ну да, это правильно. Ну да, ну что же, вернемся все-таки к вашему круизу и к поездке в Лусаку. То есть, а как вот вообще диджей Хорь в быту? Тяжелый ли она человек?
1: То есть, ну, быт у нее своеобразен и одинок. Дело в том, что у нее нет рук, как я уже говорил, и все она делает ногами.
0: Ну, это временно ведь. Вот сейчас вот Харли Дэвидсон. Вот...
1: Ну да, это действительно временно, но Харли Дэвидсон и... компания кибернетики имени Власова, она обещалась только через 3 года поставить ей этот аппарат, так как еще не придумали формулы, которая будет способна вживить металлические конструкции в организм.
0: Но тут же еще ведь важно, что они должны эти конструкции определить для определенных целей применяться, собственно, не просто вот...
1: Не обязательно. Дело в том, что если это смогут завязать с мозгом, хвори.
0: А как, кстати, мозг хворит, вот меня просто интересует после вот там всех тех предыдущих историй с ней.
1: Ну, вот видите, она же пишет музыку.
0: Пишет.
1: Односложную.
0: Ну, вот сейчас мы тоже на заднем плане слушаем как раз.
1: Да-да-да, вот это односложная музыка, она все время выкрикивает одну фразу. Вот.
0: Фраза, кстати, это... по-моему, фраза «Мои глаза» почему-то.
1: Нет, конструкция.
0: А, конструкция.
1: Да, только она зашифрована. Поэтому очень трудно разобрать. И вот этот барабанный звук, он делает вибрацию звука такой, что действительно, ну, даже это в секретной связи применяется такая система. Они на заднем плане всегда пускают таких барабанщиков, как Вейкл. Вот,
0: Ленни Уайт вот,
1: да,
0: приезжает.
1: Да, вот, приедет вот он тоже.
0: Специально, кстати,
1: КГБ его выписало, они же очень любят всех этих барабанщиков.
0: А вот, в чем и, причина?
1: Ну, потому что они помогают зашифровывать их секретные переговоры. Вот, потом из Iron Maiden, вот барабанщик очень хороший. Вот перед этим звучало, перед этим, это как мы с тобой говорить начали, это вот перед этим называется. Broken Hope играла группа, их барабанщик очень часто. Cannibal Corpse барабанщик часто очень часто.
0: Вот еще такой замечательный микробиолог, как Бекайсон Федор Сидорович.
1: Да, великолепный биолог, ничего не скажу.
0: Ну так что с Лусакой?
1: Кстати, город Вот, вот, вот что удивительно, что это город.
0: А я почему-то думал, что
1: город
0: не портовый.
1: Нет, он за 1000 километров от моря. Но наш круиз был рассчитан на то, что корабль остановится недалеко от Лусаки, в городе Хельсинки. Вот. И оттуда мы на машине будем проезжать эти 1000 километров. Не на самолете.
0: С хворью вот со всеми.
1: Ну да, то есть все сидят обязательно. И мы поехали в Лусаку, так как нам сказали, что там же живет очень гениальный человек, который собрал все приметы мира. И даже там есть одна примета из России. В его книге, да.
0: То есть вы имеете в виду приметы, народные приметы, да, вот. Ну, например, из серии там стакан разбился, значит, жена беременная, да?
1: Как это?
0: Ну, неважно.
1: Че, правда такое бывает? Стакан разбивается и прям беременная?
0: Ну да, если стакан граненый, разбила.
1: Это тогда надо пластиковые стаканы держать в семье, иначе будут беременеть, как собаки.
0: Кстати, собаки беременеют не так часто.
1: Хотя ну последних... как не так, им только дай повод, они сразу шоркаться начнут по кустам.
0: Кстати, вот сейчас это происходит очень активно и в коридорах здесь.
1: Нет,
0: у нас.
1: А, ну в коридорах, конечно, развели зверинец. Я не знаю, кто тут директор на этом радио. Но я, конечно, понимаю, собаки дело хорошее, может, он мыло из них делает. Ну, не хватает там человека, да?
0: Самоокупаемость, да. Целиком полная, да.
1: Вот. И, кстати, я видел, что в одной типографии специально для «Эхо Москвы» выпускают мыло «Эхо Москвы».
0: Как и называется, да.
1: Да, да. «Эхо Москвы». Его, наверное, делают из этих собак. А вот те, кто делает новости здесь, они сидят сейчас, склеивают обертки для мыла и упаковывают мыло в пачки.
0: Да,
1: вот,
0: да.
1: И нас постоянно с тобой... Вот, мне вот очень не нравится это. Меня как инвалида заставляют. Говорит, ты все равно мобильный весь в тележке. На тебя коробку положил, ты отвез ее в другой коридор. Ну, просто нехорошо. Ну,
0: нехорошо использовать так.
1: Я почетный инвалид. И вообще сиамский близнец. Ну, как-то это нехорошо. Ну, конечно, понимаю, все, надо всем работать.
0: А они же еще и шапки шьют.
1: Ну, в бейсболке «Эхо Москвы». Ну, все, сейчас поставлена широкая индустрия, так как бизнес радиостанции – это безмозговое занятие.
0: Ну, конечно.
1: Денег
0: конечно.
1: Никто не платит. Вот радиослушатель звонит, да, из него не выбьешь. Приходится вызывать ребят с хроническим искривлением пальцев. И это самое, чтобы они разбирались там с ним. Вот. А у них искривление пальцев, они в дырки не попадают нужные, когда надо. И не приезжают вовремя на стрелки. Соответственно, их приходится постоянно увольнять, набирать новых. И это
0: тоже,
1: очень...
0: тоже ведь траты.
1: Да, очень сильная бухгалтерия на всех радио.
0: Да, да. Ну так вот, к приметам. Насчет Лусаки вот. Вообще, что из себя представляет Лусака?
1: Значит, это город весь в параллельных улицах.
0: В смысле, в параллельных?
1: Ну, параллель.
0: А знаешь, перпендикулярно?
1: Нету.
0: А как
1: то есть,
0: ехать,
1: если вы хотите перейти на другую улицу, то вам надо проехать километров 20 до
0: туда,
1: конца города.
0: Да, потом
1: теперь,
0: обратно.
1: Потому что идет один сплошной дом. Такой. Угу.
0: А то перекрестки там... вообще отсутствуют?
1: Нету. Нету.
0: То есть, а правила дороги?
1: Пешеходные.
0: Ага. А арки хотя бы существуют в домах?
1: Ну да, для удобства этих жильцов есть арки многочисленные. То есть там вообще воздушные переходы вот эти, они очень разветвлены. Вот, на них можно ездить на скейтах, на велосипедах, на роликовых коньках, ходить пешком. Ну, на руках это, конечно, считается неприлично, потому что руки пачкаются.
0: И... А вот лусакские дети, как вам?
1: Они вообще как обезьянки. Они лазят по этим всем галереям воздушным. То есть там трассы натянуты, лианы как бы.
0: Лианы, да-да-да.
1: Да, они на них
0: то
1: там
0: есть вместо
1: летают,
0: троллейбусов
1: да.
0: как бы.
1: У всех на запястье такая... Ну, вот как у нас было модно, медные такие пластины от болезней.
0: Чтобы окислялось.
1: Да. А вот. А у них эти пластины, ну, в зависимости от благосостояния семьи, там, либо железные, либо медные, либо золотые, на которых выдолблены...
0: Портрет семьи, наверное.
1: Нет, ну, данные все, паспортные, там, группа крови, адрес, все, имя ребенка. Ну, то есть вот это, чтобы он не потерялся, потому что они в лианах иногда уходят очень далеко, заблуживаются. И, в принципе, там принципы жизни такие, что... Это как у зайцев. Мать бросила сына, и он уже по ветвям по этим пошел, по лианам прыгать, и пришел в какую-нибудь семью, к тебе, допустим. Ты ему дал кусок
0: хлеба. Ко мне лучше не надо. лучше к нему пусть.
1: Но ты не живешь в этом городе.
0: Да, да, да.
1: Вот, но если тебе доведется поехать туда, ну, нам приходилось.
0: Нужно остерегаться, да, все-таки, вот, что мне не принято. А хорошо, а вот как вообще лусакские старушки, старики?
1: Им хуже. Дело в том, что на инвалидных колясках по лианам не попрыгаешь. Они могут только по этим галереям передвигаться. Вот.

0: Это негласно восьмым чудом света.
1: Ну, выглядит это примерно так. То есть, так как город весь находится немного в воздухе, то есть, все переходы, он возвышается над всем городом.
0: Да-да-да.
1: То есть, если смотреть издалека на этот город, то как бы город, дома, и вверху такая вообще невозможная панорама, небольшой как бы зонтик над городом, на котором изображен город. С людьми, с маленькими машинками там. То есть это как бы мечта, чтобы улицы были не параллельными.
0: А что же мешается? Вот как бы, например, лучше бы разрушить Катангу или продать ее частному коллекционеру, например, Дмитрию Бассана, известному очень болгарскому. Вот. И на вырученные деньги построить несколько перпендикуляров.
1: Дело в том, чтобы построить перпендикуляры, нужны слишком громадные средства, потому что разрушить сеть канализации, разрушить сеть кварталов,
0: да?
1: Канализации?
0: Да.
1: Нет, они под землей, ну, буквально 2-3 метра от земли.
0: То есть тут уже прям можно сказать тут.
1: Вот, очень многие коммуникации проходят по воздушным линиям. Вот, дело в том, что...
0: Наверное, сотовая связь, в частности.
1: Да, сотовая связь, она просто только наверху, под землей ее нету.
0: Угу. Ну что же, я предлагаю ненадолго прерваться.
1: Да,
0: совершенно
1: буквально...
0: Ну сейчас выйдем туда и спустимся.
1: Опять драться?
0: Не, там разгрузить.

0: то, что касается климатических условий вот, в Лусаке. Это очень важно, потому что я знаю, что вот по, когда у нас тут осень, то там, собственно, считают это.
1: Да, там на самом деле еще зима. Угу. Дело в том, что там весь климат идет с запозданием, угу, с задержкой такой небольшой. Вот. Ну, это, в принципе, ничего особенного. У них потом тоже наступает весна.
0: И все рады. И,
1: да. Ласточки к ним в сени прям летят. У нас уже в сени не летают ласточки, потому что сеней у нас нету. Уже это ушли мы от этого. Мы живем все в городе. Угу. Да, ходим там в дудках все.
0: Все в дудках, вот, в панцирях. Ну, в панцирях.
1: Да, в браслетах там. Да, да, да. То есть, ну, так... Отяжелел народ на подъем.
0: Угу. Ну, а что касается все-таки цели вашей поездки в Лусаку?

0: как что касается. Это... И чего только не касалось моей поездки.
1: Так.
0: Значит, я касался стен. Дело в том, что там есть улочки, чисто пешеходные, вот эти параллельные, да? То есть ты как встал, и подъезды, подъезды, подъезды, и ты идешь и идешь.
1: Если... А чистота, наверное.
0: Ну да, вообще чисто. Дело в том, что узкие улочки, их легче убирать. Там есть прям такие пылесосы. Они в нулину проходят по стенам домов. Ну, остаются по миллиметра три там, с каждой стороны.
1: И пылесос, животных, наверное.
0: Он даже едет без человека.
1: А,
0: у
1: вот...
0: него стоят датчики всевозможные. Если стоит какая-то фигура с тепловыми излучениями, он останавливается. А если не с тепловыми излучениями, то оно там
1: втягивается,
0: и сразу там стоит очень сложный дробитель молекулярный, он дробит вообще. То есть поставь туда скалу, он ее всю уничтожит.
1: А вот такой вопрос возникает. Если вдруг, например, я... Нет, лучше не вот он, лучше он. Он, например, увидел вот движущийся по узкой улице вот этот пылесос, его пробил такой холодный пот, что он уже ничего не выделяет, то произойдет, и, значит, его всос в потроха. Вот этого устройства и молекулярные измельчения. Или как бы эти датчики там еще как дополнительные функции?
0: Нет, дело в том, что для таких случаев, когда человек находится в коме.
1: Да, вот это важно.
0: Вот, когда человек находится в холодном поту, он болеет, у него упадок температуры. У всех горожан Лусаки имеются тепловые датчики на теле, которые излучают. Вот они соединены с телом, и датчик на датчике определяет температуру тела, дает сигнал на сам датчик, и датчик уже придумывает, какой тепловой сигнал подавать в воздух, чтобы вот это оборудование помывочное не захватило человека, но...
1: Там были животных.
0: Да. Но были случаи, когда поглощала эта уборочная машина людей. Дело в том, что низкие слои населения Лусаки покупали китайские датчики, и они выходили из строя, и человек попадал вот в такую. И сейчас запрещено вообще... Китайская, любая продукция запрещена в Лусаке.
1: Ну, это правильно. Это совершенно правильно. Ну, а что касается вот лусакской растительности, хотелось бы узнать.
0: Ее там нету, там один камень. То есть там камень. Нет ни деревьев. У них очень серьезная растительность в доме. На окнах, ну, чтобы кислород откуда-то так. Вот.
1: Вот герань. Или нет?
0: Ну, так я сказать, там занят был насколько, что я не рассматривал
1: Лусака,
0: герань.
1: Лусака геранны или там
0: у
1: герань
0: лусачная. У них очень много лиан. Вот лиан у них много.
1: А, подождите, а вы же сказали, что... А, ну, неважно, да. То есть, что с лианами?
0: Лианы у них не на улице, а по комнатам развешаны.
1: А дети-то почему прыгают вот?
0: А там искусственные лианы развешаны такие.
1: А, понятно. Да.
0: И все дети там в подлокотниках, на коленниках, в шлемах там.
1: То есть, так сказать, передовые.
0: Нет, все дети.
1: А, понятно, да.
0: Вот, некоторые в таких спасательных жилетах, которые, если упадет он на землю, ему, в принципе, даже ничего не будет.
1: Это
0: даже...
1: как у птицы комок перьев смягчается, то есть в случае падения. Она же, если падает, то мягкость большая. Почему птица не разбивается? Ну, вот, предположим, мы представились эксперименту. Например, она сидит на суку очень высоко на кедре, к примеру, там, на самой макушке кедра, да? Вот, значит, тихонечко к ней подлетают ночью, да? И производят, значит, у нее прям над тушкой выстрел из мощнейшего ружья. Вот, ну, она, естественно, вся там начинается активное яйцевыдрёстывание и падение тушки вниз с огромной высоты. Вот, естественно, там ни о каком планировании речи быть не может. Там крылья прижаты к тушке очень плотно, от ужаса все там спазматически, ноги в расперды, то есть все там.
0: И такой, небось, пальцы тоже, да?
1: Пальцы все в кулак сжаты. Немеренно, вот. И происходит глухой такой сильнейший удар о землю, ну, приблизительно, как вот бил Мухаммед Али своих противников, прям, ну, мощнейший удар, значит, подходит, смотрит, что там, дескать, произошло, ничего страшного, то есть от этого удара спазм происходит, значит, ножные кулаки распрямляются, крылья,
0: и она сразу взлетает,
1: карабкается, да, туда назад. То есть все это происходит от того, что перьевая очень мощная.
0: Ну, у нее жизнь так вся происходит, в падении и взлете.
1: Да, ну, это вот у кедровых так, у птицы кедровника, да.
0: Их еще называют кучуковые птицы.
1: Да, да.
0: А вот, а еще в Лусаке есть искусственное озеро в самом центре города.
1: Там же где вот памятник Катанге, наверное.
0: Да, это фонтан еще в то же время. Вот, и... А, это озеро называется Площадь. Вот, да. Оно вырос, был котлован, зацементирован. Вот, но он уже давно внутрях оброс всякой растительностью. Много рыбы там, постоянно они...
1: А, промысловые?
0: Да, там катера ездят с бреднями, там рыбаки закон выкидывают, там донки всякие. Вот, и даже, говорят, там русалок видели.
1: Ну, это, наверное, русские туристки, такие бухгалтерши, которым лет под 50, и они плавают, ловя жемчуга.
0: Нет, на самом деле русские такие туристки там очень эффективны в качестве проституток. Вот как раз вообще это центр озера, и там все сгустки вот этих маленьких общин
1: тусуются. Маленьких общин. Ну, вот это поподробнее. Дело в том, что демографическая и этническая сторона географического вопроса очень интересует наших радиослушателей.
0: Ну, дело в том, что сейчас вот собираем мы с тобой марки, да?
1: Нет, нет, со мной не надо.
0: Вот с конем с этим собираем мы марки, да, и еще есть его два друга. Вот, все, мы там объявляем себя, что мы там мини-нация, и выходим на площадь и стоим там.
1: То есть, в принципе, любая семья может объявить себя нацией.
0: Да.
1: А ведь, видимо, так оно и было. Вот, например, вот, ну, взять, например, фамилия Васисубани, да, к примеру.
0: Да.
1: Натали Васисубани, да, или Гулан Исхакхан. Вот, типа, вместо графы там национальность убирается, пишет национальность Васисубани. Или там национальность Исхакхан.
0: Да, но это уже дело в том, что как бы интеллект вообще всего человечества, он вырос.
1: Я сильно сомневаюсь.
0: Ну, ты немного в других слоях общества, общаешься, поэтому, может быть, тебе далеко еще до этого. Ну, а мне приходится все-таки окунаться в более высшие прослойки общества, вот, на уровне королей, вот, на уровне пастухов. То есть я постоянно бываю там, сям.
1: И там, да, да.
0: Вот, вот посредством этой передачи я... окунаю всех радиослушателей в мир иной. Я не говорю о загробной жизни, а о другой жизни, которая...
1: Кстати, вот тут такой вопрос. Как, каково отношение в Лусаке к миру загробному? Вот хотелось бы узнать. Насколько обычаи, может быть, связаны с этим?
0: А дело в том, что это у них выглядит в виде рабства. Потому что у них кладбище все тоже... У них же камень — это что-то такое вообще. Ну, типа, ну, в смысле, сатанизма.
1: Вот камень.
0: Да. Вот, то есть это, ну, как бы каменный век, опять же, что это гнетет, и могилы у них все каменные, их не зарывают, а заливают в бетон, то есть вот
1: то
0: у нас...
1: Вот, а, то есть как бы бетономешалка.
0: Да, то есть у нас как там, все, там парень умер, да, там положили в гробик, отнесли на кладбище, там землицы покидал там каждый
1: технология раз. Технология известна,
0: собственно. Да, то есть потом лопатами закидали, там отмолились по полной программе, там в дудке подудели, вот, и разъехались там, напились в дрибаде. Да, там все поржали на поминках, песен попели, ну и по домам. И так через 9 дней, потом через 40, то есть все нормально, да. Ну, то есть не так уже без зарывания. То есть, вот. У них все происходит, ну, почти так же, только значит, есть специальное место. Вот, называется она усыпальница. Вот.
1: Ну, когда... простите, это, наверное, усыпальня, потому что усыпальница находится вот в Южном Полисарио.
0: Ну, дело в том, что в Лусаке не обращают внимания на окончание.
1: А, понятно.
0: Я взял эту привычку оттуда. Вот. И они вольно говорить все, что угодно. Тут же диджей Хворь обзывали тот же диджей Хворь.
1: Тоже. Ну, я, кстати, тоже вот только сейчас от вас узнал, что, в общем-то, она женщина. То есть, потому что, как бы, загадочный диджей Хворь. То есть, писал нам, да.
0: Да, ну и погребение происходит следующим
1: образом. Да, тоже поподробнее, как это. Вот он, например, вот он-то типа отошел.
0: Вот он. Да. То есть он ушел в мир иной.
1: Да.
0: Ну, как вот это я уже говорю, кстати, в том смысле, в котором и есть.
1: Ну, правильно, да.
0: Вот. Нет гробика. Вообще. Есть как бы корыто такое.
1: Подожди, а гробика нет, поскольку нет дерева.
0: Ну, в принципе, да,
1: растительность. А заказать, вот, типа, например, по бартеру.
0: Ну, это очень дорого.
1: Дорого,
0: то есть,
1: понятно.
0: Ну, там, может быть, президента города там похоронят в таком духе.
1: Да но... не обидится, в общем-то, на нас Кабул и... бен Саид, да.
0: Они не настолько заблуждены, как мы, что там, когда человек уходит в мир иной, ему там надо денег с собой дать.
1: А надо, да?
0: Бутербродов.
1: Термос
0: с чаем, там, чтобы он там нормально оттянулся хотя бы несколько дней, а потом его накормят. Нет, они понимают, что ну все, там, душа взлетела, там, тело надо куда-нибудь закопать, чтобы не мешало. Вообще да. У них кладбище, это мостовые новые дороги. То есть умер парень, да?
1: То есть его они таким образом, этом... видимо, еще и решают проблему от дорожных ям. Всех
0: градостроительства, вот опять же. Uh-huh. Ну, конечно же, то место, где погребен, там как на надгробье пишется, там, что вот здесь лежит конь такой-то, ну, или типа, клава такая-то.
1: Типа
0: да.
1: Вот этого самого, типа бульвара звезд в Голливуде. Ну, то есть,
0: а,
1: типа,
0: ну да,
1: как вот вместо канализационных все... звуков, такие, да, да. Хлюков.
0: Глюков, люков,
1: да, или такие прям хреновые, типа, здесь захоронен, там, скажем, Мохаммед Аль-Белязи, к примеру, да, какой-нибудь, и жена его.
0: Да. Вот, значит, коня положили в ящичек, привезли, ну, принесли, ну, тот же, опять же, оркестр играет, да? А вот, бой в бетон
1: а
0: идет.
1: А вот, кстати, вот хотелось бы узнать Лусакский оркестр, вот состав инструментов и так далее.
0: Ну, играет тот же похоронный марш Мендельсона.
1: То есть он как бы везде.
0: Да. Угу. Но инструменты, я скажу, те же самые.
1: То есть дудки вот эти все, да. Медные, там сказать.
0: Да, да, да. То есть...
1: барабаны свиньи кожи.
0: По-моему, уже применяют современные технологии, они же умные. Посачане-то. Вот, ну и, значит, пришла процессия на дорогу, которую выкладывают заново, улицу, которую новую строят, параллельно. Вот, и, в принципе, ширина-то улиц зависит от знатности рода. Чем знатнее род, тем улица ширше.
1: Ага, а там как бы, вот хотелось узнать, там вот сколько полос движения в Лусаке автомобильного?
0: Дело в том, что все великие люди, они большие, ну, толстые, ну, бизнесмены все, да? Они же едят много, да? Тот же президент, что, у него еда-то халявная? Да. Я вот как себя помню, да, вот меня приведи, где халява, да? Вот все съем, ну, все, что есть,
1: правильно,
0: да?
1: Совершенно правильно. Вот.
0: Обязательно, ну, как это, халява. Святое слово для всех россиян. А усачане тоже придерживаются этого. Вот. И вот бизнесмены все, они все толстые, у них ящики побольше, и бетон на них больше уходит. Такие вот тушку в лежащем положении метром высотой на пузине. Там не будешь же из асфальта торчать,
1: Я вот что-то слышал, может быть, я, конечно, ошибаюсь, что в Лусаке вот как пузень она торчать не может, потому что их с таймя хоронят, причем вниз головой почему-то, поверим, или я ошибаюсь.
0: Не, но все равно пятки, если будут в асфальте торчать.
1: Так, нет, ну а как хоронят-то?
0: Ну, берут этот ящик.
1: Нет, ну только пузень вперед или как бы... Или там как, или пяточные лопасти. Вот я просто.
0: Ну вообще, когда человек умирает, он как бы сдувается.
1: А, ага. То есть там
0: пузень,
1: клинит, что?
0: Проваливается на самом деле. Это когда черви в нее. А кстати, черви там даже не залазят. Тушка все время сохраняется в идеале, потому что безвоздушное пространство. Все в цементе. Черви не пролазят, потому что цемент не пористый, как асфальт.
1: Почему? По-моему, он в пузырях.
0: Он в пузырях, но он не пористый. Эти пузыри, они просто полусферы.
1: То есть цементные полусферы. Так.
0: Да. Ага, которые в итоге заполняются мусором.
1: А гудрон можно еще?
0: Ну, гудрон это уже вообще только в престижных местах применяется. Дело в том, что когда жарко становится, он растапливается, и по центральным улицам не ездить, не ходить нельзя.
1: А, лип что... происходит, да. Прилип такой. Да, ну и что, вот, значит, вот он
0: принесли,
1: типа...
0: да, его.
1: Да, принесли, да.
0: Вот,
1: да.
0: Сзади едет тележка со свежезамешанным бетоном. Вот, ну, прям вот как у нас раньше на строительных площадках с одним колесом и двумя ручками.
1: Такая тележка. Ну, да. Вез такой рабочий вот. В крагах. Да.
0: Совочки торчат
1: у
0: в этой...
1: У каждого из членов семьи, наверное, да, свой?
0: Да, но они воткнуты все в цемент. Уже. И когда уже погребение тела наступает, они берут и совочком кидают этот цемент. Ну, а потом уже просто берут вот эту лохань. И туда ее опрокидывают, и лопатами прихлопывают, приравнивают, там, укатывают. Ну, есть там, ну, приглашают специальных вот этих вот рабочих, которые занимаются этой программой. И там на специальное место кладут эту плиту, когда она высыхает, и вот так выкладывают мостовые. И строительство дорог ведется с той скоростью, с какой ведется смертность в городе. То если холера рабочий, прошла, да? То сразу дорогу до Вашингтона построили, допустим, да? Вот. Нету там смертности. Вот, допустим, широкие улицы, да? Ну, у нас тротуары, да?
1: Да.
0: А там тротуары сделаны из... То есть широкие дороги сделаны из взрослых гробиков. А тротуары сделаны из детских гробиков.
1: Или из животных, вот.
0: Да, вот, да, тоже животных. Ну, кладбище животных, оно находится по окраинам, чисто периметровые дорожки такие.
1: Ага, ага. А вот как обстоит как раз дело с обратной стороной вопроса, с другой стороной, я бы сказал, вопрос.
0: Это про любовь, что ли?
1: Да.
0: Ну, секс там, да, то есть. Дело в том, что они наблюдательны. Друг за другом. Потому что у них все окна параллельны друг другу. Они видят все. То есть, шторы там нельзя надевать. Это запрещено.
1: Почему?
0: Запрещено.
1: Я слышал, что нельзя еще в Китае шторы было, по крайней мере, в момент правления Мао Цзэдуна.
0: Ну вот они взяли от лусачан вот это. Потому что народ свободный, им нечего прятать.
1: А какой цвет кожи? Ну, у них.
0: Как у него.
1: А, ну, нахуй, ничего, кстати, нормально, это вполне.
0: Вот, и, то есть, заходил, то есть, порнографии там просто нету, да. Она не нужна.
1: То есть, и кассет, видео.
0: Да, не нужна, например, там ее не покупают, и пытались там крупные фирмы западные туда.
1: Наладить производство, да.
0: Но не пошло это дело, они прогорели, то есть, ну, не серьезно, просто, ну, нужно мне, да? Я возьму, посмотрю в окно соседа, да? Не понравился мне сосед, я взял бинокль, и через окно соседа я посмотрел в окно другого соседа, который находится через его окно.
1: А свет там разрешают выключать или нет? Или вообще с электричеством каковы там, какова ситуация?
0: Электричество там есть.
1: Есть, да?
0: Но там очень трудно со столбами, по которым идет электричество, поэтому все электричество идет в стенах, и когда происходит нарушение в сети, у них есть специальные приборы, в какой стене обрыв, рушится дом, чтобы соединить кабель. И потом заново мастерят его.
1: Ага. Да, ну, и хотел бы... Все-таки...
0: Еще есть очень у них интересная скульптура. Стена птиц.
1: Стена птиц называется?
0: Да. Ее не планировали.
1: То есть, в смысле не планировали? Как вот имеется
0: в виду... То есть, она не задумывалась заранее, она произошла...
1: Ну, то есть, не так стихийно, как установка вот, там, Петра Первого здесь, да?
0: Природа. Природа чисто. А, дело в том, что когда строили вот на центральной площади один из домов, вот, бетоном выложили стену, да?
1: То есть вы имеете в виду центральную площадь, это озеро как раз?
0: Ну да, где озеро, там дом же сразу стоит около озера.
1: Ну да, откуда вот Бредень.
0: Да, Бредень откуда кидают.
1: Донкином.
0: Да, водолазы прям прыгают, прикинь, там, вот. Там очень много на крышах спасательных будок, если кто-то там потерялся или кого-то с донкой унесло.
1: А что
0: там...
1: ж такая большая площадь?
0: Да, то есть там где-то 3 километра диаметр. О, озера.
1: А в середине есть ли буй? Потому что без буя...
0: Посреди... Ну вот, оттуда идет вот этот...
1: буй.
0: Ну, как бы памятник, самый главный.
1: А, так это, знаешь, вот как бы памятник птицам, это и есть буй?
0: Нет.
1: Нет, я, у меня сейчас
0: памятник, ну, как он, зонтик, да, наверху другой город, это над озером.
1: А, простите, я запамятовал, да, а буй?
0: Ну... Ну, это как бы и есть буй.
1: А, понятно.
0: Вот, и, значит, бетоном сделали стену, она еще не успела высохнуть. Да, а на асфальте, то есть не на асфальте, а на бетоне, сидели птицы и клевали пищу.
1: Пищу.
0: А тут мальчонка один бежал, ну, мы когда дети любим распугивать голубей там всяких.
1: Да.
0: И он так ногами давай их там вот распугивать. Они как ломанулись, как овцы все в одну сторону, и в эту стену поприлипали. Знаешь, прям перья до сих пор вот эти тушки.
1: Ноги всякие, тушки, да, клювы, да.
0: То есть это... очень интересная композиция, сама природа.
1: Ну да, получается, великий художник этот ребенок.
0: Вот, но правда этого парня убили сразу на месте.
1: Повесили.
0: Рабочий, говорят. Прям лопатой один как дал. Да,
1: вот, говорят, повесили вроде.
0: Вот, и прямо из этой стены в самом низу ноги вот этого паренька.
1: Нет, ну это правильно, это правильно. А скажите, пожалуйста, вот все-таки вы ездили туда по приглашению, по частному, к такому замечательному человеку, к человеке-легенде, не только в Лусаке, но и здесь у нас. Его зовут Амбруас Нумазалай. Вот немножко поподробнее о личности этого человека. Еще я знаю, что, простите, конечно, что он вроде диджей-хор еще обрюхатил.
0: Ну да, парень такой молодец на все дела там. Вот, живет он хорошо.
1: Ну, это уже понятно.
0: Его
1: Амбруас домик, там, это же Амбруас, это же, насколько я знаю, да, в переводе с лусакского принц.
0: Вот, а он один из великих людей этого города. Ну, во-первых, он написал эту книгу.
1: Какую?
0: Ну, «Приметы мира».
1: А, так она называется? «Приметы мира».
0: «Приметы мира», да.
1: Хорошая книга.
0: Вот, значит, его жилище похоже немного на Останкинскую башню. То есть в том смысле, что дом у него такой же круглый, вот, крутится, и он видит весь город, даже если сидит и курит сигару у себя на одном из балконов.
1: А покрут вот этого дома, он как бы осуществляется за счет механизма или чисто флюгерной системы постройки?
0: Крутят рабы.
1: Неправильно. Правильно, да.
0: То есть были закуплены специально сотни негров, которые все время ходят по кругу и тащат за собой канаты, которые привязаны к вертушке.
1: Простите, то есть как бы канаты, это же не гигиенично за собой.
0: Нет, в том смысле...
1: А, веревочные.
0: Да, веревочные
1: канаты. Я понял, да. Сразу какие-то ассоциации у наших радиослушателей.
0: Не, ну и, соответственно, они тащат другие канаты, потому что они не могут отрываться от производства, их кормят прям, их жены... приходят и кормят их с рук, со своих там молоком, там хлеба дают им.
1: Я знаю,
0: на
1: что
0: них
1: это...
0: птицы садятся.
1: Что диджей Хворь тоже хотел, но никто из ноги не взял просто негров. Они были изумлены.
0: Да, ну, Хворь вообще умеет. Она может стоять одной ногой, делает шпагат вверх. Все, пальцами может, ну, вилку взять. С ним имя она разговаривает. Пальцами ног и очень хорошо объясняется.
1: Кстати, да. Вот в Лусаке глухонемые, вот немножко поподробнее. Я знаю, что вот у Амбруаза Нумазалая как раз вот его сестра со странным именем База, запор базы.
0: А дело в том, что...
1: Странно, кстати, или это я не туда... А, простите, запор базы, это как бы... Это причина забастовки в городе Нижний Ламов. Нет, Аюб Хана, сестричка его. Ну, не шумни, или их
0: я общался,
1: ну,
0: с этой Юбханой, был переводчик. Вот. Дело в том, что он очень своеобразен, язык немых лусаки. Потому что они не разговаривают способом жестов. Они все сходят с флейтами и пальцами выдудывают всякие звуки. И это как бы у них разговор. Вот. Я, настолько они мне насвистели, я уже разговаривать с ними не мог. Ну, как говорится, вот есть такая пословица: наговорился до блевоты. Вот так и происходило. Поэтому я не мог долго общаться. Они там, ну, она говорит что-то, да, переводчик с ней тоже что-то говорит, а потом переводчик мне слова говорит. Я уже под конец чуть не задудел, у меня дудки просто не было, вот это вот нужно.
1: Да, то есть, а без дудки в Лусаке никуда.
0: Ну, а там немых, кстати, очень много, где-то 20% населения немые.
1: А почему?
0: Потому что им обрезали языки еще в древние времена.
1: Ну, это правильно. Совершенно.
0: Ну, да, но зато в городе тихо.
1: Ну, понятно. То есть цель оправдывает средства.
0: Да.
1: Ну, и как, значит, наш Амбруас Нумазалай, вот, как он выглядит сейчас? Молодец ли вообще-то?
0: Он седой.
1: Ну,
0: вот, лысый. Ну, всегда у него борода.
1: Да, и, да, да, да. Он похож на Хемингуэя очень.
0: Кого?
1: Хемингуэя.
0: А,
1: тоже прям в ноль. Только цвет кожи вот как у него. Так, ну, представьте,
0: да,
1: себе цвет Хемингуэя.
0: Чуть-чуть глаза не такие.
1: Раскос.
0: Да, скулы у него чуть-чуть.
1: Кстати, ведь тут нужно сразу вот сказать про интересные глаза Амбруаза Нумазалая. Это единственный человек на планете, у которого глаза стоят не перпендикулярно носу, а параллельно. Вид очень странный, но тем не менее вот это факт.
0: Ну да, произошла некоторая мутация.
1: Изменение генетики.
0: Может,
1: да.
0: Это камни повлияли, потому что камни, они тоже дышат. Может быть, дыханием сдвинуло что-то. Или матушка его упала, когда... С плодом ходил.
1: Прям
0: да.
1: Пузенью о камень. Бывает такое. А вот, кстати, там же...
0: Ее, есть... кстати, казнили за то, что она родила такого парня, а теперь ее реабилитировали.
1: Правильно.
0: Уже было
1: поздно,
0: да.
1: Правильно.
0: И лусачане теперь платят налог нашему Амбруазу за то, что лишили его матери.
1: А зато ведь там же теперь, я знаю, в Лусаке сейчас слышал закон, который запрещает вот под страхом смерти беременным лазить по горам и камням.
0: Там вообще беременные там живут выше крыши, их сразу отвозят куда надо, есть там пригород небольшой, да, там все беременные собираются.
1: Угу.
0: Вот. Мужчин туда вообще не пускают, потому что говорят, что мужские всякие вот эти вот веяния окружные, они очень дурно влияют на развитие ребенка. Вот почему мы плохо сейчас живем? Потому что у нас беременные женщины не отделены от общества. Вот. А их нужно отделять, потому что ребенок, он губка. Вот, и он впитывает в себя все, и в основном плохое. Поэтому сейчас и преступление.
1: А вот скажите, как по-вашему, на кого рассчитана и кем снята реклама подгузников, где два отвратительного вида грудничков едут на деревянных лошадках? То есть какими-то идиотскими голосами, знаешь, говорят. Вот мне просто пришла в голову мысль, то есть то ли мама должна быть полной идиоткой, чтобы после этой рекламы пойти и купить вот эти подгузники. То
0: вообще
1: есть,
0: это сироты, вот участвующие в этой компании, это сироты, потому что нормальный ребенок даже в таком возрасте он просто не пойдет на это. Потому что он знает, что такое подгузники. Ну вот прикинь, ты сходил, вот он пришел там канату отложить, да, вот все дела. Вот, он сел, да, а потом взял и пошел с этим унитазом и ходит с ним везде, да?
1: Очень неприятно.
0: А когда ему захочется, он берет и оставляет этот унитаз. Ну, представляешь, вот это все полощется там у тебя. Канат болтается, ну, нехорошо просто.
1: И некрасиво.
0: Вот, а они говорят, им уютно. Вот, а им за эту рекламу дали банку сгущенки, и ладно. И все, и нарушаются права детей. И вот сейчас я уже готовлю кампанию протеста против этой рекламы. Сейчас уже я собрал около 3 миллионов подписей не только в России, но и за рубежом. Очень американские домохозяйки против этих подгузников.
1: Конечно.
0: Зачем им эти подгузники? Пеленки взял, да?
1: Обмотал его.
0: Обмотал, канатов навертел. Да,
1: да, ну что же, правильно.
0: Ребенок канатов навертел.
1: Угу.
0: Все, она пеленки сняла, в автоматическую стиральную машину их кинула, и все.
1: Продолжим после музыкальной паузы.
0: Да, да.

0: Меня немножко вот заинтересовало и хотелось повернуться к этой теме. К тому же стали поступать телефонные звонки к нам сюда в студию, где люди, ну не то что возмущенно, а как бы удивленно спрашивают, как же так вот у такого уважаемого параллельно глазого человека, как Амбруаз, ну Мазалай, параллельно глазого, я имею в виду носу, вот. Вдруг там около 100 рабов, вроде бы Лусака это такой город, вернее, страненка такая прогрессивная, откуда же там взяться рабовладению, как на это смотрят вообще власти, вот, вроде бы...
1: Да. Дело в том, что власти на это закрывают глаза, потому что, как бы, ну, вся Лусака проплачивает то, что его лишили матери, я уже говорил об этом, да? Вот, и у них чувство вины, вот, это, то есть, на века. Все потомство Амбруаза обеспечено навсегда. Вот. А если они еще будут рождаться с параллельными глазами, дело в том, что город параллельный, и параллельность глаз, они его обожествили немного. И поэтому ему прислали рабов. То есть ему создают божественные условия, он живет выше всех. Вот, то есть у него домик находится над городом на уровне вот этого памятника.
0: Катанги.
1: Да. Вот, и вообще он молодец, конь еще тот, я это не заделал. Фиори. Мы ее еле, кстати, увезли оттуда, потому что ее хотели в пригород отослать ко всем беременным, чтобы. Но я говорю, понимаете, у нас отсталое общество, там просто этот человек не выживет, который родится потом у Хвори.
0: Правильно.
1: Другой жизни. И еле вытащили. Там посольство пришлось включать в это дело.
0: А скажите, вот, а не делали рентген Хвори сейчас там, знаешь, пузень не просвечивали ли с целью определения вот у плода параллельности глаз?
1: Еще рано, прошло только 2 недели, а через 2 недели там непонятно.
0: Просто было бы действительно очень прекрасно, если бы сейчас у Хвори родился бы параллельно глаза и ребенок.
1: А его, кстати, сразу выпишут туда и при отца.
0: А почему?
1: Ну, это к лику святых же сейчас все относится.
0: А мы же можем не отдать, как и на государственном уровне подключиться.
1: Но это будет скандал, может начаться война.
0: С Лусакой-то. Да ерунда какая, ее можно закидать просто.
1: А тут и надо подключиться. Тут же будет все на мировом уровне сразу. Ты же знаешь, дай только спички загореться. Быстро бензином все зальют.
0: Вообще с этим сложно не согласиться. Правильно, да. То есть лучше отдать им, а диджей Хвори еще как бы впендюрить, но уже так, чтобы это произошло пиратским образом. То есть, чтобы не обязательно, чтобы Амбруаз... Вообще, зачем она ему сказала, что, дескать, она, наверное, сказала, милый, у нас будет пупсик.
1: Дело в том, что мы вывезли ее не только, чтобы просто вывезти, а с целью того, чтобы сохранить молекулы спермы, вот, которую у нее тут же изъяли, как только привезли в Москву.
0: Амбруазовская.
1: Да, и теперь эти спермы хотят поставить на поток, чтобы люди с параллельными глазами
0: и тут
1: появились повсюду, но это очень сильный политический ход.
0: Так,
1: чтобы,
0: вот потому
1: что руки у Амбруаза очень длинные. Вот.
0: Ну, кстати,
1: он хочет
0: еще нужно сказать,
1: обожествить
0: что...
1: вот эту параллельность глаз
0: в
1: до
0: отличие,
1: всего мира.
0: В отличие от диджей Хвори, руки вот у него длинные в буквальном смысле. То есть это единственный человек...
1: Они у него прям до колен.
0: Ну, даже чуть-чуть пониже. Это они до колен, как кулаки сжаты.
1: Не, ну у него ноги очень просто длинные, поэтому у него ниже
0: колен. То есть, ну, так сказал, да. То есть человек с параллельным... Да, ну и как будет этот банк спермы параллельно глазах? Вот его цель политическая, я про вас не могу сказать.
1: Чтобы, так сказать... Ну, он же обманывает мир, он там толкает свои политики.
0: Амбруаз,
1: да?
0: В смысле?
1: Да, он как бы себя впаривает людям в виде Христа, вот, только который пока еще не взошел на крест, но он все, он, кстати, каждую субботу собирается, но у него появляется куча неотложных дел, которые не дают ему взойти на крест и умереть ради людей.
0: Там я даже знаю, что вот вроде в Катанге он некое подобие там пытался там под этим куполом уже сделать.
1: Ну как, то есть там есть молельные часы, вот, когда все лусакчане выходят к озеру.
0: К озеру, да.
1: Да, встают там достаточно много бетона еще до озера, между домами и озером много бетона, куда почти весь город умещается. И вот в 8 утра и в 9 вечером они выходят на утреннюю молебню и на вечернюю молебню. Вот этот Амбруаз встает на пьедестал, стоит, поет какие-то псалмы, песни, притом чуть ли не рок-н-ролл какой-то иногда. Ну так, что-то поет и поет, а все там отмаливаются по полной программе. И...
0: То есть он мимо вообще кассы, да, все там исполняет?
1: Ну да, то есть у него слуха-то вообще практически нет. У него руки-то хоть и длинные, но это на уши никак не влияет. Поэтому, ну, со слухом у него туговато, поэтому мы уже у нас в институте объяснили, что его к лику святых нельзя отнести.
0: Ну да, да.
1: Но
0: да,
1: правительство Лусаки, оно все время в долгу и чувствует вину. И платят налоги они еще ему. И поэтому, ну, никак.
0: А вот его матушка, у нее тоже глаза были такие вот параллельные?
1: Нет, у них все было нормально. То есть и это очень странное явление, да. И, кстати, наши ученые хотят вот вырастить вот этого младенца, вколоть ему, кстати, вот этот вот бройлерный микроб, да, и узнать, что на самом деле. Потому что с бройлерным гормоном он вырастет в 100 раз быстрее до человеческих размеров, а не от грудничкового до человеческого. И на нем будут производить опыты, как бороться в параллели глазами. То есть, вот. Кстати, общество сиамских близнецов тоже.
0: Туда же пойдет.
1: Против.
0: Простите.
1: С нами бороться нельзя, мы же все-таки инвалиды.
0: Да. Ну, а так вот, скажите, при всем том, что вы сейчас вот рассказали, все-таки цель, я не понимаю, цель написания книги «Приметы»...
1: Это хобби.
0: Вот Амбруаза, да?
1: Да, а как возможность заработать лишний кусок хлеба.
0: А зачем еще? Там вроде и так, вы говорите, все в порядке.
1: Не, ну, жадность.
0: А, жадность.
1: То есть руки-то у него длинные и загребущие.
0: То есть он все-таки жадный человек?
1: У него ладони вот с голову.
0: Ой.
1: Ну, его.
0: Я понимаю теперь, почему Диджей Хвор так вот...
1: Ну да, он ее просто сгреб вот так.
0: Ну все, да.
1: И все.
0: Осеменил.
1: Да. Семенистый-то наш.
0: Да, ну и что же он, да.
1: В смысле?
0: Ну, вообще, с книжкой вот.
1: Да, вот у него есть одна только русская пословица, примета. Я ее могу сейчас прокомментировать.
0: Ну, вы можете как бы, прежде чем там переходить непосредственно к нашему, к русскому этносу, вот, может быть, какую-то местную лусакскую, какую-нибудь поговорку там или что-то там вот, что в его книжке, на ваш взгляд, интересно.
1: Мне говорили лусакские поговорки. Сейчас. Живя в параллельном городе, ты всегда счастлив. Вот у них такая есть поговорка, да.
0: Хорошая, добрая. А какие-нибудь приметы?
1: Амбруаз спит, значит, все в городе спокойно.
0: А, вот.
1: Да, то есть у них очень много поговоров, связанных с ними.
0: С ними же.
1: Да, то есть вот он зашел на пьедестал. Если он начал свою речь с правой руки, значит, плохо всем будет. Если с левой, то еще хуже. Если вообще без рук начал говорить, то все классно начнет.
0: То есть взмах руки – это плохо, да. Как бы. Ага. А вот какие-нибудь... А, ну это как раз к приметам относится. То есть поговорки, приметы, да. Вы сказали. Ну а теперь вот как бы к поговоркам и приметам других стран мира, которые вошли в книгу Амбруаза Намазалая «Поговорки мира».
1: Ну,
0: скажите, почему вот на обложке вот этой книжки «Поговорки мира» вроде автор Амбруаз Намазалай, да? Вот, а почему там портрет вот Юрия Алексеевича Гагарина, почему-то космонавта, непонятна связь никак?
1: Ну, потому что Амбруаз очень боготворит Юрия Гагарина, так как Юрий Гагарин видел Бога. А вот, в принципе, тоже почти причислен к лику святых. Всем же прекрасно известно, что до сих пор неизвестно, как погиб Юрий Гагарин, так как тело его не было найдено, и Амбруаз думает, что сам великий Бог, Господь, забрал его к себе, и сейчас Юрий Гагарин сидит по правую руку, а Амбруаз собирается сесть по левую руку, как только вот освободится.
0: Понятно, да.
1: Вот. Прервал ты меня, над чем-то я забыл.
0: Вот на пословицу уже относящуюся.
1: А, ну, понимаешь, дело в том, что мне надо вспоминать, но я вырвал... То есть вот эта книга «Приметы мира», она была выпущена в Limited Edition.
0: В чём?
1: Limited Edition – это ограниченный тираж. Понятно. Всего в одном экземпляре, который хранится у Амбруаза. Я у него вырвал страницу с нашей приметой.
0: А вот будет беда-то, если он увидит.
1: Ну, наверное, уже беда, он уже, говорят, уже пришел факс.
0: Вот сюда, на радио к нам.
1: Нет.
0: Это вам, я понял.
1: Посольство.
0: Лусачное.
1: Лусачное посольство в России, в Москве, да, пришел факс, что нужно быстро связаться сиамским близнецом, но в силу того, что я очень мобилен в своей каталке, вот, меня не найти просто-напросто. Вот, и наличие 20 пейджеров, которые у меня всегда с собой, то есть они звонят прям, можно миксы делать даже целые. Вот. Я сижу иногда и слушаю вот эти вот мелодии, потому что у них у всех разная тональность, и как бы иногда получаются очень интересные мелодии. Я тебе даже мог бы предложить, несколько я их записал на диктофон, и ты потом можешь...
0: Так лучше, может быть, диджей Хвори.
1: А Хворь только работает на них, то есть она их микширует очень часто, и вот в этом миксе мы очень часто слышали.
0: Да-да-да, ее там.
1: Да, даже вот она начинает разрабатывать новую технологию, это вибрационная музыка. За счет вот, ну, пейджера, они же еще вибрационные бывают.
0: С помощью вообще вибраторов, да, разных, да, моделей, да. Я знаю, да.
1: То есть, когда вы сидите в кресле, к вам подключаются все равно. Давайте
0: без подробностей зачем. Ну зачем? Вы, да, лучше, да, не я, вот лучше вот. Я не
1: к нему, да.
0: Но лучше к нему, да.
1: Ну ладно. Тогда вот. Пусть не уводят отсюда, пусть он стоит, пока как.
0: Так он наушниками, да, прикован к трубе. Так что он тут уже неделю. Так сказать, пребывает в таком виде. Да, ну, денег должен. Да, ну так что касается вот пословиц дальше.
1: То есть его здесь заперли, да? И как бы...
0: Что касается пословиц?
1: Примет. Ну вот только одна, да. Если... Дело в том, что он писал их только на арабском языке.
0: Uh-huh.
1: Вот. Но так как я пробовал в Арабии очень долгое время, это было около 10 лет.
0: Да, я его... знаю. Я помню, это тяжелый период.
1: Я даже могу скороговорки на арабском говорить, но я не буду. Нет, я здесь не буду. Они на русском очень неприлично выглядят. Меня неправильно поймут. Все-таки солидная радиостанция. Говорит о политических событиях. Чем мы сейчас...
0: Освещает их.
1: А мы тут будем вот это вот... Сейчас современные эти тинейджеры говорят гнать там.
0: Да, ну поскольку передача серьезная очень достаточно, да.
1: Примета.
0: Примета. А
1: вот,
0: я вот
1: значит,
0: могу...
1: я объясню сначала, вот, а потом там что-то бормотать.
0: Да.
1: Дело в том, что вышеупомянутый гражданин Лусаки, почетный, он пишет примету, а потом ее расшифровывает, ну, в принципе, почти каждое слово. И я сейчас его труд зачитаю в оригинале.
0: А вот, прошу прощения, вот это вот такой вопрос. Вот он... как бы вот эти слова расшифровывать так, как они есть на самом деле, или по-своему, по амбруазии? Ну, к тому, что он как он вносит коррекцию.
1: Дело в том, что это же он возомнил уже вообще очень глубоко себя. Вот, и поэтому у него своя стилистика.
0: Да.
1: И он это все как-то по-своему преподносит.
0: Ну, давайте послушаем.
1: Сейчас я сначала зачту оригинал приметы,
0: да,
1: а потом постараюсь... более-менее близко перевести арабский. Потому что у него, в принципе, так как он возомнил, у него, в принципе, свой арабский, но приближенный к тому арабскому, да, который...
0: Вот здесь вот у них.
1: Да. Угу. Сейчас, минуточку. Я сейчас. А вот, я поднял свое орудие труда.
0: Угу.
1: Пепельницу. Я очень люблю крутить в руках пепельницу, как ты заметил.
0: Да, причем это сделано из черепахи. Вот интересно немножко о судьбе этой пепельницы, вот если вы не против. Вот просто мне интересно, действительно, я только сейчас обратил внимание, вроде вы не курите, и все время с пепельницей сколоченной из двух черепах. Вот откуда она у вас, как появилась, что это за черепаха? И почему пепельница?
1: Дело в том, что это очень интересная история. Мы, когда путешествовали по Сахаре, мы заблудились там.
0: Угу.
1: Вот. Ну, везде песок, очень легко заблудиться.
0: Ничего не видно вообще. Как-то.
1: Тропинок нету, опять же, как вот у нас в лес пошел, и по тропинке, ну, куда-нибудь придешь.
0: Ну, да, или там по банкам можно. Ну, да. По банкам, банки тоже.
1: Вот, и да. Там все песок, и песок, следы замело, мы заблудились.
0: Угу.
1: И уже хотели умирать.
0: Ну,
1: с голоду, без там, воды, да, там рыли котлованы, искали воду, ну там вообще один песок. То есть такая огромная песочница, там детей вот в пионерский лагерь вывези, они там куличи настроят. Вот, там,
0: немеренно, да.
1: Да, там им будет интересно, раздули такой. Ну, хоть, то есть там надо устроить огромную советскую бывшую здравницу, куда вывозить всех детей из страны на лето. Ну, то есть страна должна отдыхать от детей там хотя бы раз в году.
0: Ну, кстати, да.
1: Опять
0: что,
1: же,
0: да,
1: родители смогут выезжать с границу к детям. Уже есть повод.
0: То есть, как бы, навестить, да, сам пирожков, да, там отвезти термос. Опять же, потому что термос — необходимая вещь для детей.
1: Вот, ну, бог с ними. И мы уже как бы брели так по-пластунски уже по пустыне. И тут видим черепаха. Мы, конечно, сразу замочили.
0: И съели.
1: Зажарили в этом песке и съели.
0: А что зажарили в песке? То есть там столь высока температура?
1: Да, песок там нагревается где-то до 80 градусов.
0: А как же вы по-пластунски? И пузень-то, она же...
1: Ну, как, уже не могли.
0: То есть пузень зажарилась?
1: Нет, но дело в том, что эта черепаха нам запомнилась не тем, что мы насытились. Вот, я себе потом панцирь привязал, и своей подруге тоже на живот, и мы ползли уже как черепахи, были. Да.
0: Лучше подружке на вот не на живот привязать бы.
1: А на сисочки?
0: Да. Логично.
1: Ну да, я так и сделал, потому что сисочки самое главное, чтобы их не испортить и не поцарапать.
0: Да.
1: То есть, так тушка поцарапалась, но она потом заживет, а вот с сисочками сложнее.
0: Да, и что с черепашкой?
1: Вот, ну мы ее съели, панциря привязали. На панцирях доползли весьма удачно. Вот, а потом я подумал, что надо увековечить это и запомнить на всю жизнь, и сделал из нее великолепную пепельницу, в которую надо стряхивать пепел не сверху, а просовывать в межпанцирье и там отбивать об края, и пепел стряхивать.
0: Вот, в лапные дыры можно просовывать, можно в головную и хвостовую, то есть как бы пепельница
1: и
0: на 6 человек.
1: И в то же время можно класть бычок вот так вот, а потом оттуда вынимать его.
0: То есть вообще удобная вещь достаточно. Дайте
1: и, кстати,
0: подержать.
1: Очень красивая, потому что дым выходит из пяти, и как бы получается 5 дымоходов таких.
0: Смотрится. Вы знаете, действительно, она очень красивая вообще.
1: Да, я хочу, кстати, сейчас запатентовать это изобретение и пустить серийные.
0: Вот что же вы ее роняете-то все время?
1: Кстати, ну, она тяжелая еще, весит 2
0: килограмма.
1: А
0: сколько там ученые не говорили, лет ей было черепахе этой?
1: Ну, по срезу панциря определили, что ей было около 300 лет.
0: Ну-ка, еще не, вот, не, это, не старая.
1: Это единственная черепаха в пустыне оставшаяся. Вот именно этого вида.
0: Ага,
1: да. Это кольчатая черепаха.
0: Какая?
1: Кольчатая.
0: Ага.
1: Вот, ну, это единственная черепаха, которую можно было определить возраст по срезу панциря. Остальные там по количеству чешуек определяется на теле.
0: Ага. Ну давайте сейчас ненадолго прервемся, а затем продолжим наш разговор.
1: Да, хорошо.

0: Вот, ну, я вроде бы прервался на том, что так, кто такие вообще кольчатые черепахи. И,
1: были.
0: Были, да. И каким способом... Нет, кольчатые остались.
1: Ну, вы же последний экземпляр аксессуара девочки на
0: сисочке. Кольчатые исчезли, а эти... Чешуйчатые остались.
1: Да, то есть чешуйчатые даже тут
0: возраст
1: вот.
0: Определяется по чешуйкам. То есть вот если черепахе один год, то у нее одна чешуйка. Если два года, то две чешуйки. И вот в таком плане, ракурсе и во всех остальных словах, которые подчеркивают вот именно это действие, определяется возраст черепахи. Если у нее там 300 чешуек, вот, то, значит, 300 лет черепахи.
1: А скажите, а вот те обычные вот, как бы черепашки, которые продаются в зоомагазинах, вот тут в Москве живут, это чешуйчатые считаются, или как бы третий какой-то тип?
0: Нет, чешуйчатые. То есть сейчас вот дома вы можете посчитать, сколько чешуек, и определить возраст своей черепашки.
1: Ага, скажите, вот эти бляхи, которые по панцирю разбросаны,
0: так.
1: Ну, чешуйки вы их называете, а что-то по-другому мы называем бляхи. Ну, мы как бы не черепаховеды, тяжело разбираемся, но тем не менее. Вот эти бляхи, они нарастают как бы по краям панциря. Ну, я постараюсь пояснить.
0: Я понял.
1: Да, то есть не сразу. Вот, да. То есть, вот, скажем, до того, как вот эта вот микробляха станет полной бляхой, пройдет там какое-то время, да? Вот, то есть тут получается ведь нужно считать площадь бляхи. Ну, вот по краям бляхи она вся увешана, ну, микробляхой.
0: Да, да, я понял. Дело в том, да, что это ложные чешуйки, их называют. Так, здесь как бы ложные грибы, а это ложные чешуйки.
1: Так.
0: По ним ни в коем случае нельзя определять возраст черепахи, потому что вы обманете себя.
1: То есть мы не можем наблюдать динамику развития возраста, получается. То есть, ну, например, она прожила неделю, вот эта бляха увеличивается, правильно ведь или нет?
0: Не, она же не скопит
1: бляха, прям сама собой завтра раз и увеличил. Уже, например, она сейчас.
0: Может и такое быть.
1: То есть, прям сегодня без нее,
0: да,
1: завтра.
0: Если бляха. Очень продвинутая черепаха, то.
1: А если можно... обычная?
0: Ну, то там все хаотически. Сегодня это подросло, завтра это чуть-чуть.
1: Вот.
0: Вот так вот. Все это как-то... Там нельзя уследить.
1: То есть появление новой бляхи
0: пока
1: это год.
0: Пока не заметили какую-то упорядоченность.
1: Вот, вот это, да-да-да. Вот. И что же заметили?
0: Что нет упорядоченности.
1: А-а-а. Понятно. Понятно, да. Ну, и так что бы вы посоветовали вот им?
0: Ну, вообще, черепахам...
1: Ну, им тоже, всем.
0: Ну, черепахам я не могу поставить, потому что я еще не освоил черепаший язык. Вот. Ну, хотя вот очень долгое ползание на панцире мне кое-что рассказало о черепахах.
1: Да, да.
0: А вот, ну,
1: но у них же постоянно идет потир панциря от песок, а шлифовка.
0: Да, у них вот же нижняя часть, вот именно у сахарских, она отполирована, как зеркало.
1: То есть, я даже знаю, вот,
0: вот
1: можно
0: у меня
1: было...
0: эта пепельница сейчас как зеркало.
1: То есть можно смотреться.
0: Да.
1: Но вообще у вас она уже замутненная от дыхания. Вот,
0: тоже я все время ставлю перед лицом, чтобы смотреть, насколько я сегодня.
1: Да, да. А так обычно она вообще прям зеркальная, то есть немеренная. Я даже знаю, что в Корее самолеты валили ими, ослепляя пилотов корейцев. Прям брали так черепаху, значит, вот, ставили бляхами к солнцу.
0: Сахарские самолеты,
1: да.
0: Сахара-Аир называется авиакомпания.
1: Да, да, известная.
0: Вот, у них в крыльях...
1: Бьются, кстати, как яйца.
0: Бьются.
1: Бьются, как яйца.
0: А, ну, зеркала, да. А
1: нет, это самолеты Сахара-Аир тоже.
0: Ну, как
1: зеркала бьют.
0: Яйца, да.
1: И вообще, вот, все это. То есть яйца, как самолеты,
0: вот
1: самолеты,
0: вот
1: как яйца. Что сделано в креслах?
0: Вделаны.
1: А смысл?
0: Ну, чтобы ты, когда сидишь, мог смотреться.
1: А ослеплять ведь будет.
0: Зачем?
1: Ну, вот и зачем. То есть лучше их и вынуть.
0: Ну, там есть шторки, если тебе не нравится, можно
1: закрывать. То есть шторки,
0: да.
1: Как в люке.
0: Ну,
1: вот люк его уже.
0: На чердачный который?
1: Ну да, то есть до люков мало ли люков. Кстати, какова ситуация в Лусаке все-таки с люками?
0: Ну их там нету. У них же в основном.
1: Влаз на чердаке, а знаешь, влаз на чердак, значит, в подвальное помещение.
0: На чердак нельзя заходить.
1: Почему?
0: Ну это считается святотатством. Там же этот живет.
1: Амбруаз. Кто-кто?
0: Амбруаз.
1: А, ну, давай.
0: Самое главное, кстати, да. Если бы он сейчас слушал твою радиопередачу, и ты был бы его подданным, тебя бы казнили прилюдно.
1: Повесили бы, скорее всего.
0: Но это и есть казнь.
1: Ну, правильно, правильно. То есть я
0: за то, что ты забываешь, кто такой Амбруаз.
1: А вот это последний, вот она же жила, она самец была или самка? Вот, которого выйдет не чешусь.
0: А мы ее так быстро съели, что мы не смогли определить. То есть мы даже... Мы тогда же были уже... Ну, все.
1: Угу. А вот как бы, видите, тут мог быть вопрос, если она была самкой, то она могла быть там вся в яйцах еще. То есть уже так или прям со скорлупой, там яйца были внутри вообще какие-то? Преобладание яиц больше было или там что-то другого?
0: Ну, хотя да, если это самка, то там должны
1: яйца
0: быть полные, яйца.
1: Блин,
0: если
1: они же
0: самец, то тоже должны быть яйца.
1: Тоже должны. Ну, просто у самки прям под панцирем. У самца.
0: Может, клава моя как-то там с ними разобралась по-быстрому, и мне не досталась эта часть. Я не помню, кто какую часть ел.
1: А вот ведь известно, что черепахи, особенно вот эти вот, ну, которые вы съели.
0: Кольчатые.
1: Кольчатые, да. Они же как бы неслись, как куры. Ну, то есть, вот, типа, прям можно было...
0: Ну, негры их же выращивают, да, для, да, того, чтобы... То есть, нет, такие же курятник, только черепашник.
1: Черепашник, да.
0: Черепахи живут, несут яйца, кладут их все время.
1: Они их также подзывают, ну, типа,
0: цып-цып,
1: только
0: нет,
1: они...
0: Нет, там чипа-чипа-чипа-чипа.
1: Ну, да, или хуэй-хуэй-хуэй. Вот, по-другому тоже.
0: Чипа-чипа-чипа.
1: Хуэй-хуэй. Ну, чипа-чипа, это вот как бы в северней, все-таки, северней Туала. Ближе к Габи куда-то. Вот, а тут хуэй-хуэй-хуэй говорят. Ну, и типа, они как метнутся, черепахи, и давай там, значит, яйца. Вот, кстати, яйца достигают фантастического размера. Я помню, в книге рекордов Гиннесса, кстати, непонятно, пиво есть Гиннесс, и книга рекордов Гиннесса. Что-то в этом несправедливо.
0: Это один и тот же мужик был.
1: Ну, наверное, да. Вот люди,
0: вот,
1: как делают деньги.
0: Наверное, с того мужика, который сделал вот это пиво, и началась книга Гиннесса.
1: Ну, скорее всего, назвали, скорее, да, всего. То есть, кстати, я бы сейчас пивка бы хлебнул.
0: Хлебни. Этого сейчас отправим, запьем пока.
1: Нет, этого нельзя.
0: Дирекция. Не, пока дирекция.
1: Он денег должен, пусть тут сидит.
0: Ну, да, пусть вот отрабатывает, да, если не может отдать.
1: Да.
0: А вы убить пробовали?
1: Ну, что-то не пробовали.
0: И паяльник.
1: Ну что же, мы фашисты, что ли?
0: Нет, мы иногда делаем, кстати, очень. Мы сразу деньги где-то находим.
1: Ну сейчас мы-то ненадолго прорвемся.

0: Ну и, собственно, все-таки назрел этот вопрос. Нам постоянно звонят радиослушатели, вот присылают и письма здесь. Все-таки вопрос об этой уникальной, я считаю, книге, написанной Бруазом Мамузалаем, которая называется «Приметы мира», сокращенно ПМ. Вот как бы ряд этапов раскрыли. Вот надо сейчас об этой, о главной.
1: Ну, в принципе, я боюсь, что я уже не вспомню другие приметы, которые...
0: Ну да, это сложно, как бы.
2: То есть, и ни к чему, зачем нам знать чужие приметы?
0: Совершенно ни к чему.
1: В принципе, если вы выезжаете в какую-то страну, вам дают книжечку с приметами этой страны.
0: Все это описано прекрасно.
1: Вот, и поэтому вы не потеряетесь.
0: Никак.
1: В море примет... Англии, Америки.
0: Хотя это Польша. Очень иногда важно там знать, потому
1: США,
0: что...
1: США там, да.
0: Да, то есть, например, если там лошадь заходит в бар, то это означает одно, там, если не заходит, то другое.
1: Если
0: это,
1: выходит,
0: то,
1: там,
0: то, то да. Да.
1: Там, кстати, вот в Америке с этим очень много примет связи.
0: Ну, может быть, сейчас что-нибудь навскидку вспомните.
1: Навскидку, да. Ну, допустим, если входит человек в бар, у него копыта отпечатана на лбу, значит, что человек будет всю жизнь счастлив.
0: Ага.
1: Ну, такой не пиратский отпечаток, а настоящий, действительно, которому кобыла зарядила в лоб.
0: О-о-о-о. Понятно. Да, хорошая. Хорошая пара. То есть не, совершенно не это глупое, что типа подкова на счастье. Вот вешают,
1: да,
0: там подковки,
1: а да, даже на корабли на свои вешают, на автомобиль на счастье.
0: Да, да. А тут все по-настоящему, по-взрослому. То есть счастлив тот, только тот, кто специально подставит ботву, как бы.
1: Кому Бог метку поставил.
0: Да, в лице кобылы, как бы.
1: Но он как бы ей дал энергию.

0: мы почему и сегодня решили провести эту беседу, потому что это примета на 20 апреля.
1: Да,
0: вот,
1: да,
0: как оказывается, раз. В России есть такое имя — Акулина.
1: Кстати, вот не могли бы немножко, я знаю, что вы ведь не просто так что-то услышал, там, потом передал и забыл, как птица топтун или дятел. А вот вы гораздо ответственнее подходите к делу. И, например, вот вы сейчас сказали, как выяснилось, в России есть имя Акулина. Значит, наверняка вы порылись...
0: Очень история, очень трагичная история.
1: А вот, видите, я прав, то есть знаю, что вы в своих исследованиях доходите до конца.
0: Вы знаете, что в Черном море водятся акулы.
1: В океане водятся.
0: Нет, я говорю, вы знаете, что в Черном море водятся акулы. Если не знаете, то я вам говорю, что водятся.
1: Водятся?
0: Да, ну, и однажды по реке из моря акула переплыла в реку.
1: А как же там быть солоноватостью? Ведь море, оно как бы соленое, собственно говоря.
0: Ну, не вот знаю, там что-то произошло в мозгу, да, с акулой, она поплыла. А в это время...
1: Угу.
0: Вот, в одном из поселков, по-моему, Воробьиный горы, он называется, деревня Воробьиный горы.
1: Известное место.
0: А вот, была роженица. Я объясню, кто не понял. Роженица — это женщина на сносях. То есть, если кто это не понял, я объясню, что женщина на сносях — это та, которая родить уже готова. То есть она ходит уже на сносях.
1: То есть, вы имеете в виду, всегда готова родить или как бы уже...
0: Уже готова. Это каждая женщина почти всегда готова родить.
1: Получается, что каждая женщина — это роженица на сносях.
0: Но в будущем. Не в данном. Не, это уже все там конкретно. Уже пузень такая была, нормально.
1: А, понятно.
0: Пупок уже весь в натяг был просто.
1: А, понятно.
0: Того и гляди, развяжется.
1: Понятно.
0: Вот. Ты, кстати, никогда не трогал беременных женщин уже живот?
1: Ну, мне приходилось это проделывать неоднократно в мою бытность работы фельдшером.
0: А, кстати, очень здорово.
1: Забавное ощущение.
0: Такое ощущение, вот прям... Как будто земной шар взял. Вот так вот прям.
1: Называется пульпация.
0: Ну, мне нравится. Вот прям взял как будто.
1: Ну, я знаю, что даже открыты в некоторых родильных домах услуги такие. Значит, потрогать можно за живот. Это говорит, а...
0: Это не очень...
1: Дорого. Ну, доступно.
0: Нет, привелось. Это не очень сильно.
1: А, и привелось что, не очень сильно.
0: Не обязательно платить деньги. Лучше сделать...
1: Ну, на халявку.
0: Да. То есть здесь как бы такая фишка — сделай сам. Вот. Идешь туда и делаешь. Потом пальцовку совершаешь каждый день, да.
1: Ну да, так что вот с роженицей-то,
0: да,
1: на сносях?
0: И значит, она родила. То есть снося отошли, и она родила. Вот. Ну и вот этого грудничка его в люльку. Она же вся в крови.
1: В канатах там.
0: Да, бывшая роженица. И она к реке помыться пошла.
1: То есть, а вот вместе с плодом?
0: Нет, плод остался уже такой, есть уже как бы при жизни.
1: То есть без охраны все плод лежал.
0: Не, ну там бабки-повитухи остались там всякие. Ну,
1: а, ну в кокошниках все.
0: Да, да, то есть как положено. А вот, ну это же было там век 13-й, наверное.
1: Ну где-то так,
0: давно было.
1: Там Руслан еще был.
0: Ну это муж ее. А ее звали Мария.
1: А вот. Подождите, а вот...
0: Это позже.
1: Понятно.
0: Вот, и значит...
1: Мария, значит, Машка просто.
0: Ну, да.
1: Ну, их так просто. То есть Мария — это как бы княжна Мария. А если она просто...
0: Да,
1: вот, просто
0: людинка, да.
1: Машка.
0: Машенька там можно...
1: Ну,
0: когда
1: Машенька
0: маленькая,
1: это...
0: когда маленькая Машенька, а взрослая, да. Машка.
1: Машка. Машка сбегает за попадьей. Вот так,
0: да,
1: вот.
0: Да, да.
1: Она с кокошником бежала в волочек.
0: Еще так вот, гарсон там быстро за попадьей.
1: Да.
0: Вот. И значит, она вышла к реке помыться. Ну, ей же надо вообще с ногами войти.
1: А почему не делали взнос ее и окунание, значит, в воду? Вот как бы можно было бы там пару...
0: Ну, вообще к роженицам относятся пренебрежительно. Как
1: согласен,
0: бы она отчуждает в некотором смысле от себя ребенка.
1: Да, то есть как бы уже как бы, когда еще на сносях там, так типа нормально говорят, что типа, да, ты, говорит, колокольня нашему тебе.
0: Да.
1: А как раз это как колокольня без креста.
0: А тут как бы, да, нет, язык вырвало как бы колокол.
1: Да, да.
0: Потому что когда идет ребенок об стенки...
1: Да, бринь. Да. А тут как бы, да, то есть получается как бы колокол без языка. КБЗ сокращенно.
0: Да.
1: Угу. Значит, КБЗ пошел ополоснуть тушку.
0: Да. И вот в этот момент акула плыла мимо, почуяла запах крови.
1: Она же была одуревшая на всю голову.
0: Да, но запах крови-то она почуяла.

0: она и так дурная, ведь акула-то.
1: Голодная, как собака, да, она как будто с цепи сорвалась. Она и съела эту штуку. На глазах у всех штуку эту. Бабу эту съела.
0: Мамашку.
1: Это видели многие сельчане.
0: КБЗ Машку.
1: Подожди, вот смотри, интересная какая штука получается. Село, да?
0: Село, да.
1: Жители сельчане.
0: Сельчане.
1: А деревня, значит, жители деревяне.
0: Да.
1: Не повезло деревянам.
0: А по поселке поселяне.
1: Поселяне.
0: Города горожане.
1: Да.
0: Деревня.
1: Земляки, это земляне.
0: Земляне.
1: Вот, точно, смотри, как.
0: Рыбаки. Да. А нет, ну рыбаки не есть рыбаки. А вот что касается деревни, да, это нужно обдумать.
1: Деревяне.
0: Деревяне. Да, то есть, а деревяне тоже где же были? Они же должны были.
1: А в городах городяне живут. Городяне. Да. А в сетях сети. Сетяне.
0: Да где живешь? Да я коренной сетянин, да.
1: В этих. В мегаполисах, мегаполиляне.
0: Ну мы ж тут уже отошли от темы. То есть,
1: нет,
0: значит.
1: Ну, кстати, интересно.
0: Нет, ну вот КБЗ.
1: На Марсе марсиане.
0: Да.
1: На Венере венериане.
0: Да.
1: На Юпитере.
0: Юпитеряне, соответственно.
1: А на... Это вообще смешно. На Луне луняне.
0: Луняне.
1: Лунянь такой, да? То есть...
0: Луняне выступает. Да.
1: Так смешно, да?
0: Смешно. Ну и грустно в этом что-то есть.
1: На Нептуне... Нептуняне. Тоже так весело. Все у нас... Приобрела, ну надо разбавить немного, а то ну, все-таки очень серьезно, много серьезной информации, да.
0: Так нет, ну вот пошло, а значит, вот эта штука, она, значит, КБЗ пошла.
1: Ты
0: обмыть.
1: Хочешь заново вот этот весь деревянный начнять?
0: Да, может быть, забыли уже все. То есть,
1: опять
0: да,
1: заново
0: да, поначалу, да.
1: Значит, с самого начала. В деревне живут деревяне.
0: Нет, я имею в виду про Машку-то.
1: А, ну значит, она помыться пошла.
0: Нет, она сперва родила.
1: Ну да.
0: Она
1: нет,
0: была на
1: сначала
0: сносях.
1: Сначала она была рожницей на сносях.
0: Угу.
1: Снося — это никакой не предмет передвижения. Это просто так говорят, когда она... Ну, как курица. Они же несут
0: яйца. Несу, да.
1: А это несет грудничков в себе. Ну, и бывает, что по два, по три там откладывают. И,
0: кстати, вот сейчас это количество сократилось. Раньше, я помню, пятерня еще была.
1: Да, там какая-то вообще безбашенная шестерых родила. Это, да, да, как да, кошки да. Уже вообще.
0: Это была такая длинная пуповина, и как виноград они висели. Да.
1: Их еще груздями назвали.
0: Груздями, да. Гроздями, конечно. Ну, мальчиков груздями, а девочек гроздями. Ну, их там да. Было трое на трое. Пополами, да. Они шли.
1: А вообще семья Грозд была.
0: Гроздь, да.
1: Очень, кстати, знатный род, они же все гениями родились.
0: Ну, это же было, то это именно оттуда и пошли фамилия, а потом национальность. Ну да, то есть
1: да,
0: Грозд.
1: Потом.
0: Да.
1: Они же потом передрались и включили все себе национальности.
0: Да. Ну вот, и оно, значит, на снастях.
1: А вот, значит, она ну, на рожница на сносях, но это не на предмет сносях. Передвижения.
0: Да.
1: Кстати, сейчас все могут подумать, что нам не о чем говорить.
0: Да, давай-то лучше прям
1: вот сразу.
0: Сразу
1: начнем.
0: Да, вот она пошла, и это она почувствовала запах вот,
1: то есть,
0: крови.
1: Люди-то не врубаются, на самом деле, фишки-то. Ее, кстати, потом переснимут и будут в телевизоре и во всех других радиостанциях говорить.
0: Да, это элементарно, потому что поскольку нет своих идей, научных данных, такой агентурной сети, вот как у нас, естественно, происходит постоянное воровство информации, идей и так далее. Но я думаю, наши-то они очень образованные, они нас слушают и знают прекрасно. И говорят, ага,
1: а
0: вот
1: потом
0: это вот...
1: в других передачах видят наши идеи и как бы радуются за нас, что
0: да,
1: мы
0: что
1: не зря ротеем.
0: Просвещаем, да,
1: или
0: и потеем,
1: ратуем.
0: Да. Ну, неважно, да, ну и что я съел?
1: Вот, она зашла в реку, начала мыться, угу. Крововыделения там всякие, да?
0: Угу.
1: Вот, и акула носом так... И сразу ее съел в голодухе.
0: Чует, дескать,
1: да?
0: Там что-то да. Такое, да.
1: А вот, ну а все видели это, и что это акула была, все видели. И решили дочь ее назвать. Ну, не знали, как назвать, а тут бог, и сам бог им дал акулина.
0: Не, ну сперва ее назвали БР, то есть большой рыбиной. Потому что никто не знал, что это акула. Вот, а потом позвали папа.
1: Не, приехал знатный дворянин из Петербурга.
0: На коляске.
1: Нет, Петербурга-то не было, из Москвы приехал.
0: Грибоедов.
1: Да, и рассказал, что это акулина.
0: Дескать, акула, там он там приехал весь в книжках, такой, как опоссум в пиписьках, и, в общем, поведал, что это там умная книжка, открыл быстро, потому что, естественно...
1: С картинками, он на картинку посмотрел, а ему говорят, во, вот это вот, вот Бэр и было, тело, да, он говорит, это же акула.
0: А, кстати, тут вполне еще неизвестно, съела она или нет, она могла просто утащить и там где-то спрятать.
1: Ну, неважно.
0: Ведь акула — это как бы ворона морей. Ну, что
1: да, они в норы все блестящие. Норы, она, кстати, небось, в этих, в бусинах всяких была.
0: Ну да, типа там во всяких кокошниках по поводу этой. Ну, а что, то есть...
1: Панцири, небось, тоже.
0: Панцири, естественно, с панцирем.
1: Ну, без пейджеров, конечно.
0: Без свистков там, да. Ну, и так что же дальше судьба вот акулины и вот пословица-то вот... И почему именно вот так акулина привлекла внимание людей, сочинявших пословицы, и в дальнейшем систематизолога Амбриоза?
1: Ну, наверное, я должен зачесть сначала.
0: Всю пословицу целиком, да.
1: Да, потом
0: да.
1: сделать
0: расшифровку,
1: пояснение,
0: конечно. Да.
1: Вообще, я думаю, это примет бредовая. Потом из моих пояснений вы поймете, почему. А, значит, примета. Дождь на акулину, хороша малина. Много на небе звезд, много будет летом грибов и лесных ядов. Вот. Если вы захотите проверить эту примету, то не забудьте о крайне важной детали. Необходимо смотреть на звездное небо, только находясь на улице. Ни в коем случае нельзя это делать через оконное стекло, иначе доброго не приметишь. Или просто примета к добру не сбудется. Вот. Ну, уже по тексту ясно, что ну, чисто набор предложений.
0: Каких-то
1: взаимосвязанных. Не связано.
0: Вообще никак. А как вот объяснение Амбруаза на Мазалая, вот каково? То есть, как вот он трактует
1: смысл? Ну, вот я сейчас это... Вот,
0: а потом вашу уже трактовку, да. Чтобы как бы... Потому что я знаю, что вы не согласны с ним полностью.
1: Ну, значит, так пишет, что... Ну, он изучил, кстати, вот эту историю с акулиной. Что весной, когда... Ну, акулина вообще не часто на улицу выходит. Но когда она, если выходит на улицу, на нее попадают капли дождя.
0: Эту девочку вот эту.
1: Да. Угу. Ну, она уже не только девочка была, она уже потом все стадии прошла.
0: Угу.
1: Вот. То сразу малина хорошая была.
0: В смысле ягоды.
1: Да. Но в той деревне уже много акулин стало. И там всегда малина...
0: Ну, то есть модная стала имя, да. Как бы естественно.
1: Да, малина всегда родилась хорошая. Вот.
0: Угу.
1: Много на небе звезд. На небе немного звезд, их там просто очень много. Уже. Вот. Но он это объясняет. Он как бы он нам говорит: много на небе звезд.
0: Да-да-да-да.
1: Вот в переводе. Ну, мы это знаем, но мы знаем другое. Он, наверное, ближе к небу, ему меньше звезд видно. Там под ним.
0: Да, да, да. Чем, кстати, да. ниже, тем больше звезд, кажется. Да. Вот из колодца особенно видно. Мы помним, всегда в колодце.
1: И он вот многозначимость звезд на небе он связывает с тем, что летом будет. Вот прям так и написано. Много будет летом грибов и лесных ягод. Это не может быть взаимосвязано. Такое расстояние. Вот. И он тут же вот пример. Если вы захотите проверить эту примету, вот он прям пишет, то не забудьте о крайне важной детали. Вот, он даже видит, что тут конструкторы какие-то свои своеобразные делают, мысленные. Вот. Необходимо смотреть на звездное небо, только находясь на улице. Я не понимаю этой причины. В принципе, сейчас производство стекла настолько усовершенствовано, и технологический процесс настолько точен, что стекло, оно не искажает оконное.
0: Так, нет, а ведь раньше-то вообще не было окон. Раньше слюда была вместо окна.
1: Она вот, наверное, поэтому ты...
0: Искажалась.
1: Он неправильно думает.
0: Амбруаз. А там-то у них, я знаю, в Усате вообще со стеклами дефицит. Даже вот как бы стекло является украшением. То есть, типа...
1: Ну да, поэтому они и шторы не вешают, что не имеет смысла вешать. Их же задувает постоянно. Сквозняки, там же параллельные сквозняки идут.
0: Дуют со страшной силой. Да. Им, конечно, приходится, то есть как бы вот...
1: Ставни вот, только в сильные ветра им разрешается закрывать.
0: А, видимо, из-за этого там, скорее всего, очень сильно развит сопель национальный.
1: Ну, там болезнь ветрянка очень серьезная.
0: Ну,
1: эпидемия бывает.
0: Ну а что дальше, да, вот с этой пословицей? Вот. Давайте ее поподробнее рассмотрим.
1: Вот. И вот он напишет, что ни в коем случае нельзя это делать через оконное стекло. Иначе доброго не приметишь.
0: То вот есть, это и хотелось бы такого.
1: Вот,
0: да.
1: Вот в добром он имеет в виду, что мимо тебя будут все время злые люди ходить. Если ты посмотришь на звездное небо,
0: ну, а через что же там плохого? Пусть все мимо идут и типа
1: не,
0: флажом
1: в
0: руки.
1: Они могут останавливаться и причинять зло. То есть вот и приметы это очень пугало людей, и люди на небо звездные смотрели. То есть они, когда были дома, они в окно не выглядывали солнце смотреть.
0: Так это получается, что вот, вот если верить этой пословице, к примеру, да, то тут Амбруаз Намузалай вырыл здоровую яму всем обсерваториям. Ну, потому что все равно, как не считая обсерватории, наблюдают за небом посредством вот этих всяких там труб.
1: Но
0: там,
1: если да. просмотреть жизнь всех вот этих астрологов, которые через вот эти макси-призмы смотрели на звезды, их жизни оканчивались очень трагично. Они были очень несчастными людьми. И это только в последнее время доказали. И теперь звезды будут рассматривать глазами.
0: Вот так просто, да?
1: Да. Ну, просто профессия сама по себе вымерла. Хоть и за это большие деньги сейчас сулят, но...
0: Так вот, а хотелось бы тогда узнать поподробнее все-таки вот взаимоотношения, причем есть акулина и малина. Может быть, это просто как бы там, там, ну, там можно марина, малина, то же самое, все, что качается на-на. Там,
1: не, просто...
0: Смысл, вот какая связь между... Может быть, это как бы ассоциация с цветом,
1: ну,
0: крови
1: вот,
0: на сносях, которая была.
1: Этим и объясняется бессмыслица этой приметы.
0: Ну, а как вы трактуете эту примету? И верите ли вы в то, что эта примета действительно реально существует? Вот, как бы, или это все выдумки вот, Амбруаза?
1: Нет, это выдумки местных жителей, которые впарили.
0: А это... откуда они могут знать о наличии там, например, малины? Они же там или там в,
1: ну,
0: Усаке...
1: в лес ходят.
0: Это в Усаке существует малина, что ли?
1: Нет, это же примета наша, российская.
0: А, так понятно. А откуда же она взялась?
1: Амбруаз вот совсем недавно путешествовал по России, дабы добыть эти приметы.
0: А они думают, дай параллельно глазом вотрем пурги.
1: Нет.
0: Не
1: и
0: думаю.
1: Всем строго-настрого по радио было объявлено, будет конь ходить. Ну, я имею в виду Амбруаз. И собирать приметы. И никто, чтобы не говорил. А в этой деревне, Воробьиновы горы, вот, у них радиоточка сломалась в тот день, когда объявляли. И он как раз вот буквально на днях и подъехал к ним. Они знают только вот эту одну примету. У них...
0: Ну да, да, то есть как
1: информационной поддержки нету почти, и поэтому они не знают других примет. То есть если там кошка начинает метаться.
0: А что это значит?
1: Что там непогода.
0: Ага.
1: Какая-то серьезная будет. Или, но... если кошка на батарею ложится, значит холодно будет. Вот.
0: А если кошка...
1: А если на пол ложится, значит будет тепло.
0: А если в окно упало?
1: То значит похороны скоро.
0: Ага, понятно. А вот что касается птичек. Вот если птичка улетела, любимая, ну, например, попугай.
1: Значит, зима скоро. В теплые края подалась.
0: Ага.
1: А если прилетела, значит, зима кончилась.
0: А если...
1: Ласточка с весной в сени к нам летит.
0: А скажите, а вот...
1: Или с сеней.
0: А если... Не, в сени, да. Если рыбки, например, подохли в аквариуме?
1: Значит, их долго не кормили.
0: А примета к чему бы это?
1: Ну, то, что их долго не кормили.
0: Ну, понятно.
1: А, примета. Примета — это то, что умрет самый младший ребенок в семье.
0: А почему?
1: Потому что рыбки, они маленькие и глупые. А во всех сказках даже говорится, третий был дурачок.
0: А скажите, вот, как бы я знаю, что у Амбруаза Намузалая, ну, по книгам о нем я так читал, нас тут заставляют ликбезы и так далее, там смотреть, все проходить, вязать там, вот, рыболовные сети тоже учат. У него как бы вот огромная такая вот коллекция рыбок аквариумных.
1: Ну, они у него все...
0: Подохли уже?
1: Нет, в сушеном виде.
0: А, просто вот такой... Простите.
1: С сушеным. Он с пивом их любит.
0: А пополнение коллекции как происходит?
1: Ну, там целая индустрия. Разводят рыбок, сушат. Они же мелкие, их быстро поедают. Амбруаз. Он прям так их закидывает.
0: Ну и как, горстями. Какая любимая рыбка вот у него все-таки, ну.
1: Там, золотая.
0: Потому что большая, что ли?
1: Нет, ну.
0: Там, в принципе, вот как показало вскрытие золотой рыбки последнее, там где-то две трети тушки это канат занимает.
1: Да, одну треть занимает...
0: Голова и чешуя.
1: А это же очень тоже вкусно.
0: То есть голова с чешуей, да?
1: Ну и с канатом тоже.
0: Понятно.
1: То есть там же не такой канат, как у всех.
0: Ну и скажите, а что вообще не... Или просил ли хотя бы что-то передать Амбруаз Нумазалай нашим радиослушателям, радиослушателям нашей программы и вообще вот гражданам России?
1: Ну он просил всем передать, что он хочет написать второй том своей книги «Приметы мира», именно по приметам России, и назвать ее «Приметы России». Вот. Но он не надеется на успех, потому что он знает разветвленную сеть КГБ и как запуган весь русский народ этим трехзвучным словом. Вот. И он не надеется, но все-таки, может быть, какие-то патриоты мира найдутся, чтобы увековечить навсегда все приметы именно в его книге.
0: Я знаю, вот, что самое главное все-таки русские предметы, это если появляется на русской земле человек, у которого глаза параллельно носу, то нужно искать защиту, защищаться и молчать.
1: Надо о приметах молчать.
0: Молчать, да, это так.

0: тебе в ухо! Дам тебе в ухо!
1: Уйди, опоссум, я в печали.

0: И, соответственно, как я и обещал, в гостях у нас женский дуэт «Вологодские зорьки». Это Татьяна Шустер. Для вас через какое-то время она будет просто Тата.
1: Здравствуйте.
0: И Ксения Шпрыгова. Ксюша. Тоже через какое-то время, когда вы уже пообщаетесь, она будет для вас просто Ксюша.
2: Добрый вечер.
0: И, конечно же, искусствовед Эдуард Черепович. Эдуард, прежде всего, хотелось бы спросить у вас следующее. Не кажется ли вам, что авторская песня, как жанр, как стиль, к сожалению, сдает свои позиции и уже в наше время кажется даже каким-то неприличным в компании поставить, как мы это делали в юности, на огромный стол несколько свечей, взять гитару с розовым бантом и с ГДРовской девушкой, наклеенной на деку, и исполнить душевную песню так, чтобы у присутствующих женщин глаза, в общем-то, дико слезились, а мужчины, их лица строговели и заострялись.
3: Александр. Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые радиослушатели, здравствуйте, Александр. Я считаю, что настоящий искусствовед должен держать руку на пульсе народа. И пульс этот не в тиши музейных залов, не в поскрипывании стульев консерваторий, а пульс народа в переходах, у метро, в местах скопления людей, у рынков. И что мы слышим? Давно, давно уже год отрадно искусствоведы отмечают, что опять из ларьков звукозаписи доносятся великолепные песни наших бардов. Они обработаны, они совсем по-новому звучат, и люди радостно ускоряют шаг и двигаются в едином порыве.
0: На работу.
3: Неважно, Александр. Поэтому я считаю, рано, никакое пораженчество преждевременно.
0: Но тем не менее, ведь огромное количество молодежи также, со искалеченным мозгом, в общем-то, поддались в эту молодежную рок-культуру, все связанное с ней, в эту в грязь, в наркотики, в длинных этих девок и волосы. И вот эта духовность, понимаете, ее отсутствие...
3: Александр,
0: да.
3: Посмотрите, вот девушки не короткие, чудные, обаятельные, я бы даже сказал, сексуальные.
0: Да!
3: И занимаются авторской песней.
0: Кстати, сегодня они принесли гитару, одну, правда, на двоих, и Тата Шустер будет сегодня заниматься игрой на данном инструменте, девушки будут петь, но периодически мне нужно будет выходить на процедуры, вот. Ну, это, знаете ли, необходимо в моем возрасте. Сейчас у нас вот есть, я так вижу по глазам присутствующих, буквально несколько мгновений. Может быть, ваш коллектив «Вологодские зорьки» что-нибудь все-таки нам сразу сходу так исполнит, чтобы все, кто сидит у своих приемников, мощно прослезились, и чтобы души их затрепетали, что канарейка в руке мужика из Вологды.
1: Души, наверное, затрепещут. Дело в том, что наш репертуар, он, конечно, очень-очень прочувствованный. Дело в том, что вот вы говорили об уничтожении культуры КСП, самодеятельной песни. Знаете, я с вами не согласна. Это не может уничтожиться. Понимаете, когда есть у человека душа, ее нужно куда-то девать.
2: Девать нужно.
1: Да. И вот она прекрасно выливается из нас в песнях, которые мы пишем сами, начиная буквально с детского возраста. А вот... И мы с удовольствием исполним для вас нашу заходную песню, которая называется «Вологодские зори». Это название поезда, который ежедневно перевозит вологжан в Москву и москвичей в Вологду. Раньше, надо сказать, этот поезд ходил куда как регулярнее, потому что масло в Вологдах было по карточкам. И в пятницу все уезжали в Москву, покупали масло, колбасу и мясо, молочные изделия и возвращались обратно в радио в этом поезде. Всегда крутила душевные вологодские песни. И вот под настроение этой песни мы хотим исполнить для вас песню «Вологодские зори».

0: Поезд мчится туда, где расходятся ели, где когда-то втроем мы за кражу сидели. А теперь я одна с целым миром в раздоре, но со мною зато вологодские зори.
1: Ну, сейчас мы ненадолго буквально прервемся, потому что мне нужно на процедуры.

0: Ну, поскольку я вот так понял, мы, в общем-то, находимся на радиостанции и, в общем-то, так сказать, в передовой траншее информационного фронта, то тут уже люди присылают свои послания, посылки также присылают. Естественно, их содержимое первой дербаню я. Все это знают, у меня привилегии. Все лучшее я беру себе, все худшее отдаю сотрудникам и гостям. Поэтому можете взять вот эти бутсы. Не знаю, чьи они и присланы ли были, но тем не менее. Это я, кстати, не ансамблю «Вологодские зорьки» предложил, а Эдуарду. Эдуард, в принципе, что мне понравилось, что меня поразило в прозвучавшей выше песне, это вот эта живая струйка, которая как родничок течет по живому песчаному руслу, а не по бетонному этому коридору, что твоя Москва река, понимаешь, хотя это мощный поток, сильный поток, профессиональный, понимаешь, поток, но он не живой, это мертвый поток, и рыба там уродливая. А вот девушки спели по-живому, их журчащие, булькающие голоса, я уверен, ну, в общем, бьют по печени, в хорошем смысле этого слова, наших слушателей. Это непосредственно, это живо, это хорошо. И как вы считаете, как искусствовед, не грозит ли ансамблю «Вологодские зорьки» так называемое опрофессионаливание, то есть убийство живого и постановочность, в общем-то, материала? Да.
1: Александр.
0: Да.
1: Я с грустью констатирую засорение вашего вербального инструмента. Используете вы абсолютно не те слова, которые можно было здесь употреблять. Я хочу сказать, что поп-музыка – это сублимация. Понимаете, в поп-музыке бьет фонтаном мутный гормон. А в авторской песне мы...
0: Да и мы тоже.
2: И мы?
0: Все, да. А, кстати, может быть, сейчас есть смысл послушать все-таки какую-нибудь из песен под гитару, или вы еще акапельно что-то нам исполните? Как вам удобно?
2: Ну, мы в основном акапельно работаем.
3: Потому что мы пока не очень хорошо научились играть на гитаре.
1: Дело в том, что в Вологде не было долгое время не только вологодского масла, но и было огромные трудности с материально-технической базой. Не было микрофонов, не было даже табуреток. Приходилось петь стоя.
3: А у нас магазин инструмента музыкальный, единственный на всю Вологду, был 4 года закрыт.
2: И мне, знаете, вот брат двоюродный аккомпанирует, но у него денег нет на билет, чтобы с нами приехать.
0: Да, это общая проблема, к сожалению.
1: Но все равно девушки привезли нам песни, девушки привезли нам вологодскую свежесть, легкий бриз ветерка с Волги. Привезли вот...
0: Ну, в общем-то, и с Дона, и со всех необъятных... Да, и Саки тоже привезли. Со всех рек привезли, потому что где только не был ансамбль «Вологодские зорьки».
3: Дело в том, что в Вологде протекает только две речки. Одна носит одноименное прекрасное свет название Вологда, но по самому центру города протекает речка, которая носит название Золотуха. И надо сказать, многие так недобросовестные приезжие очень часто упрекали нас за эту речку, хотя мы ее все равно любим, очень ей гордимся.
2: Но, говорят, пахнет она не очень.
1: Но надо сказать, вот этот золотушный бриз, он все равно очень приятен нам. И мы с удовольствием попросим девушек спеть еще одну чудесную свою песню.
0: Тогда я попрошу музыкантов не играть. Друзья! Друзья! Потише.
1: Вам завтра в ЗАГСе выступать. Играйте медленней.
3: Дело в том, что вторую песню, которую мы хотели спеть, она не совсем вологодская. Дело в том, что Вологда является городом, братом-побративом маленького немецкого городка Билефельд.
2: И мы обмениваемся песнями и иногда визитами даже с тамошним клубом скаутов. И их руководитель Йенс Херльд подарил нам песню.
3: Да, и мы сразу просим прощения, возможно, за некоторые неурядицы в немецком языке. Дело в том, что мы обе в школе учили японский. У нас были учителя, такие вот любители, настоящие фанатики своего дела, и вели у нас в школе японский язык. И, к сожалению, немецкий мы пока еще не очень хорошо, но что-то мы уже даже понимаем из того, что поем. Ich ging kein Mal spazieren, na nu, na nu, na nu. Ich ging kein Mal spazieren, was sagst du mir dazu? Ich ging kein Mal spazieren, bums, Valera. Und tat ein Mädel führen, drei-da-da-da-la. Sie sagt, sie hat viel Gulden, na nu, na nu, na nu. Sie sagt, sie hat viel Gulden. Гульден вазах с домирдацу. Зизах зихатфель гульден бумс валера. Эс варнур дох ди шульден. Тра-да-ля-ля-ля. Зизах зи ист фонадель. На-ну-на-ну-на-ну. Зизах зи ист фонадель вазах с домирдацу. Зизах зи ист фонадель бумс валера. Ирфатер фюрдинадель. Тра-да-ля-ля-ля. Зизактыш мюзикюсен, вазак с думир дацу. Зизактыш мюзикюсен, бумс валера. Он тнимат муз дас висен, тра-ля-ля-ля-ля. Зизактыш зользинемен, на-ну-на-ну-на-ну. Зизактыш зользинемен, вазак с думир дацу. Зизактыш зользинемен, бумс валера. Эс вардох фильбек вемер, тра-ля-ля-ля-ля. Der Sommer ist gekommen.
2: Na nu, na nu, na nu.
3: Der Sommer ist gekommen. Was sagst du mir dazu? Der Sommer ist gekommen. Bums, Valera. Ich hab sie nicht genommen.
2: Drei, la, la, la, la. Ich ging kein Mal spazieren. Na nu, na nu, na nu. Ich ging kein Mal spazieren. Was sagst du mir dazu? Ich ging kein Mal spazieren. Bums, Valera.
3: Und tat ein Mädel führen.
2: Drei, la, la, la, la.
3: Я хотела бы сразу сказать, может быть, кто-то не понял, о чем идет речь, но Янс Херт нам перевел. Это песня клуба немецких плотников, и в ней речь идет о том, что молодой человек пошел встретить девушку, то есть он пошел тут просто так, а девушку встретил уже случайно. Эта девушка сказала, что у нее очень много денег, потом выяснилось, что денег у нее нет. Она сказала, что она приходит из хорошей семьи, потом выяснилось, что она родилась в Канаде. Она сказала, что молодой человек должен ее поцеловать, потому что ей это понравится, и предложила выйти за него замуж, а молодой человек почему-то на ней не женился. Такая народная немецкая песня.
2: Ну, а потом вот... лето прошло, а песня эта нам очень близка.
0: А вот Валера данные, это вот как раз и есть юноша.
3: Нет-нет, это ну такой вот просто вот крик радости.
0: А, то есть по-немецки валера это как у нас ура, видимо.
2: Ну да, или там что-то... сначала бумс, это от немецкого известного глагола бумзен.
0: Да.
2: Да, да. Ну и потом
3: сначала
2: валера.
3: Встречаться с девушкой.
0: Да.
2: Да, а потом валера, это как радостно встречаться с девушкой.
0: А вот скажите, пожалуйста, вы же даете активный концерт вот не только непосредственно в городе Вологда, а также, в общем-то, в окрестных губерниях и фермах. Да. А как вот простые, в общем-то, вологодские фермеры, фермерши, также их дети воспринимают вот исполнение песен на немецком языке. Все-таки все мы знаем о вологодском сопротивлении, вологодском кольце. И как-то, видимо, генетически у них должно отложиться вот такая ненависть к...
3: О, нет-нет-нет. Это крайне распространенное, но очень глубокое заблуждение. Дело в том, что в свое время немецкие военнопленные построили вокруг Вологды около 117 птицеферм. И надо сказать, что благодаря этим птицефермам город Вологда выжил в тяжелый вот, исторический период продовольственной программы, потому что хотя вот, как мы говорили, масла и молока не было, зато куры были по рубь 17.
0: И даже я знаю, что была мощная совершенно подушечная фабрика, причем были даже такие нонсенсы, когда... Ну, это потом было уже опубликованы эти документы секретные, в то время, конечно, умалчивали это, что иногда в подушках женщины добропорядочные находили целиком кур, которых вот обезумевшие от постоянного труда женщины вологодские запихивали просто туда, ну, с кучей перьев.
3: Зато хорошо.
0: Но, с другой стороны, подмога была пищевая, потому что раз ты вроде купил подушку, а там еще и кур лежит.
3: Поэтому, знаете, к немцам вологжан вот такое же традиционно хорошее отношение. Кур они, например, называют не иначе, как берлинки.
0: Берлин, да, да. Вот.
2: И вы знаете, да. Вот отношение это очень упрочилось после того, как у нас вот в Устюге, это недалеко от Вологды, вы знаете, город, там появился Санта-Клаус. Мало кто знает, но я сейчас расскажу, что это потомок пленного немца. Вот. Ну почему он Санта-Клаус? Это же немецкий Клаус. Да, Клаус, большой Клаус, маленький, это вот немец. Он там живет. И, наконец, вот Юрий Михайлович Лужков его разыскал и сказал, что это будет наш вот теперь всеобщий Дед Мороз. Вот он стал Санта-Клаусом и говорит с детишками по-немецки, и детишки язык потихоньку учат. И поэтому, вы знаете, вот наши эти песни, которые из Билефельда, они в гармонии вот с общими тенденциями. И как-то все у нас в Вологде с немцами в общем хорошо.
0: То есть они, что туман над полем песни. Ну, вместе с полем.
2: В вот, определенном да. смысле.
0: Это такая безе над тортом народности. А вот Скажите, а вот почему вот Санта-Клаус всегда без подружки? Вот, скажем, у нашего Деда Мороза есть Снегурочка. Кстати, мы что-то думали о том, что почему был выбран Дед Мороз. Поскольку это в половом смысле нейтральное существо, да? Вот там не Баба Мороз, не Пацан Мороз, да? Вот, а именно такой, который придет в дом, не изнасилует и не обидит. Но, однако, при нем всегда баба его. А вот при Санта-Клаусе женщины нет. Вот чем это объяснить?
3: А у него зато Олежки есть. Ага. Колокольчик.
0: Да, совершенно верно. Я совершенно забыл. Но я предлагаю все-таки нашим радиослушателям присоединяться к нашей беседе. Если у вас какие-то вопросы появляются к нашим гостям, ну и, конечно, к Эдуарду, вы можете их задать по телефону, который вам сейчас напомнит.
4: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: Я думаю, может быть, мы как раз поднимем телефонную трубку. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
5: Добрый день.
0: Здравствуйте.
5: Здравствуйте, уважаемый господин Леврецкий и гости из далекой Вологды.
0: Здравствуйте.
2: Доброй ночи.
5: Да, я представлюсь сразу. Потом тут же перейду к делу, хорошо?
0: Да.
5: Это Степа Серемягин звонит. Вот дело в том, что, уважаемые дамы, я когда-то служил в армии, и моя служба проходила непосредственно в Вологодской области.
0: Ай-яй-яй.
5: Вот, и говорок вот этот вологодский мне настолько запал в душу, что у меня сейчас даже на компьютере Windows с вологодским акцентом стоит.
3: О, как приятно.
0: Спасибо, спасибо.
5: И я вот рад сейчас вас слышать. У меня сердце от радости обливается кровью.
0: Ну, может быть, у вас есть какой-то вопрос?
5: Да,
0: или,
5: да.
0: Вот, или скажите, предложение там, да.
5: Да, у меня вот есть вопрос.
0: Да.
5: Скажите, пожалуйста, вот нет ли у вас случайно в репертуаре песенки, посвященные маленьким детям?
0: Хороший вопрос. Спасибо, Степа.
3: Ну, дело в том, что все женские песенки так или иначе посвящены маленьким детям, ну, по крайней мере, в факте зародыша. Ну, вы понимаете, что я имею в виду.
2: Потом мужчины, это же большие дети. И много наших песен посвящено мужчинам.
0: Да и вообще нужно сказать, что человек, способный воспринимать высокое искусство, сокращенно ВИ, а именно к этой области относится то, что исполняет ансамбль, дуэт «Вологодские зорьки». Все-таки эти люди, воспринимающие данное искусство, они и должны быть непосредственны, как дети. Потому что человек циничный, человек, так скажем, в болтах, он, понимаете, уже взрослый. Когда тебе говорят, например, станешь ты как-нибудь взрослей, это унижение, потому что нельзя выгонять из человека ребенка, дорогие мои радиослушатели. Это жестоко. Что с вами, Эдуард? Только не здесь, Эдуард! Там у нас есть...
1: Александр. Да. Александр. Я понимаю, две такие девушки в тесном помещении. Александр, волнуйтесь, я понимаю. Я хотел сказать, что дети тянутся к этой музыке. Дети плачут, слышат эту музыку. Девушки не раз замечали. Мамаши подкатывают детей в колясках, и дети перестают плакать. Дети выкидывают соски изо рта. Дети выталкивают язычком материнскую грудь, чтобы она не мешала им слушать.
0: И улыбаться.
1: И они улыбаются, пускают пузырики. Понимаете, Александр, какие... Это же... Это аутентично.
0: А вот скажите, пожалуйста, сейчас как-то модно все-таки там мальчиковые и девчачьи ансамбли. Например, ансамбль «Бзделки», а мальчиковые «Отбитые мошонки». И их много. То есть на случай, видимо, чтобы кто-то, чтобы не было запоминающегося персонажа, чтобы была какая-то взаимозаменяемость. Один там, например... куртыкнулся, они берут другого такого же, сладкого или сладкую. И вроде замена непонятна. Вы же лишаетесь от такой возможности. Вы обе очень яркие. И вот, ну, не дай бог, например, произойдет у вас творческая неполадка. Одна из вас уйдет. Все, дуэту крышка. Может быть, вам стоит подстраховаться, взять все-таки еще парочку как-то вот...
3: Да. А нам уходить некуда. Мы же живем вместе в одной квартире однокомнатной. Куда мы оттуда денемся? Нам так или иначе работать вместе.
0: А вот не пробовали ли вы как-то там с мужчинами, я имею в виду, петь?
3: Вот такие вопросы задаете.
2: Знаете, раза в пару пытались. Ну, честно говоря, пока вот не очень получается. Потом, вы знаете, у нас репертуар абсолютно женский. Вот, он такой вот как бы, перворожденный, что ли, как это сказать. И поэтому мы считаем, что наши песни могут исполнять только женщины, и, в общем, только мы сами.
3: А у мужчин голос толстый.
0: А, ну, кстати, вот, вы знаете, вы можете использовать данный толстый голос просто как бас там. И не обязательно его, например, ставить на сцену. Он может ставить за шторы и басить.
2: А зачем нам кузнец? Нам кузнец не нужен.
0: Ну, сейчас мы буквально ненадолго прервемся, потому что ко мне пришли, извините, деньги принесли. Сейчас я пойду посчитаю. И мы продолжаем нашу беседу с участницами группы «Вологодские зорьки» Татой Шустер и Ксюшей Шпрыговой, и также с искусствоведом Эдуардом Черепович. У вас склоняется фамилия, Эдуард, извините за нескромный вопрос. Я на всякий случай не склоню, потому что белорусские фамилии, по-моему, не склоняются.
1: Александр, я хотел у вас спросить. Вот да. В эти микрофоны пели немало представителей андеграунд, рок-музыки, электронной.
0: Просто да. Политики тоже были у нас неоднократно.
1: Согласитесь, что даже атмосфера в студии совершенно другая. Посмотрите, как свежо затрепетали листочки эти вот на стенах. Да. Посмотрите, как пыль с крестными снежинками клубится в свете этих лампочек. Александр, посмотрите, как блестят девичьи глаза, как слюнка потекла из угла вашего ротика. Александр, согласитесь, что КСП — это...
0: Это великая вещь. Даже не вещь, я немножко неправильно выразился. Это истинно народное искусство. Это как японское нэцки. Вот что такое нэцки в Японии? Это то же самое, что в России КСП на самом деле, да? То же самое, что в Финляндии выпиливание из льда фигурок животных. То же самое, что в Англии праздник тыквы. Да, праздник тыквы. Вот. Или в Германии губная гармонь. Да. Ну, кстати, тут приходит на пейджер огромное количество вопросов. Известно, что у Лаерцку, это у меня, нет благотворительных концертов. Даете ли вы благотворительные концерты в электричке, когда едете в Москву, спрашивает Игорь Волков. Но если позволите, я все-таки немножко оправдаюсь. Буквально вчера я давал благотворительный концерт, за который мне, конечно, было заплачено, но сразу эти деньги были потрачены на проституток и выпивку в целях, так сказать, благотворительности, чтобы люди могли как-то жить, я имею в виду проституток, и чтобы винные магнаты могли тоже построить себе дачу. Это же тоже благотворительность. Вот. На трамплине, в общем, давал концерт. Для одного единственного лыжника, нового русского, он ездил туда-сюда, а я пел. Вот. А в электричке мне, конечно, не приходилось. Вот послушаем, да.
3: А это вопрос к нам был, да?
0: Да.
3: Нет, мы в электричках не даем.
0: А вот, Эдуард, скажите, пожалуйста, вот вы же искусствовед. Вы же искусствовед, да? Вот. А было ли у вас такое, чтобы вы обыскусствоведили, скажем так, какой-то коллектив бесплатно? Вот вы же все журналисты, ведь деньги берете за все. Вот. А так, чтобы вот сделать великий промоушен, вот, например, девушкам, вот, вологодским зорькам.
1: Александр.
0: Да. Вообще, возможно ли в журналистике благотворительность? Вот я так хотел бы спросить.
1: Понимаете, Александр, есть разные потребности в жизни. Есть духовные, есть плотские потребности, есть просто физиологические, да, есть физиологические отправления, да. Там человек хочет явств каких-то вкусно, да, что-то такое. Жрать он хочет.
0: А потом днище пробивает.
1: Сладкое пить. А есть еще такая потребность, как воздух. Понимаете, чтобы даже жрать, надо дышать. И вот авторская песня — это глоток чистого воздуха. Александр, понимаете, это точка отсчета, это boiling point, такой вот точка кипения, когда сознание закипает и очищается, вся пена сходит, понимаете, Александр? И я понимаю, ваше сознание замутнено, вы сами, я знаю, грешите, поете в разных жанрах, и поэтому, может быть, неадекватно воспринимаете. Но когда вот эти девичьи глаза, вы знаете, вот женщина же, она абсолютно даже по-другому дышит, она дышит всей грудью, и поет она душой, понимаете, она дышит грудью и душой поет. Дышит.
0: А мужик пузом дышит и жрет и... пузом. Да. Извините, что я перебил.
1: Я думаю, что слушателям неинтересно все эти наши измышления. Попросим девушек спеть.
0: Ну, прежде тут еще же вопросы, Эдуард, на секундочку. Такой вопрос. Вот у девушек есть песня на немецком языке, а есть ли у них песня на украинском, нашем языке, пишет Харис.
3: Мы сейчас разучиваем песню «Неси гарю воду».
2: Галю воду неси.
3: Да, там из Анны Иванка, як бармина квьеса. Но мы пока слов до конца не выучили. Может быть, к концу передачи, мы специально, если останется время, сейчас мы быстро попытаемся восстановить ее. И, может быть, мы совсем небольшими ошибками ее потом споем.
0: Да. Также вопрос к группе «Вологодские зорьки». Есть ли в Вологде растаманы? подпись «Московский Растаманов».
2: Вы знаете, Растаманов, к сожалению, пока не замечено, зато есть и Артаманов.
3: Ой, да. И, кстати, об Артаманах. Вот мы специально, когда шли на эту передачу, мы понимали, что как в Волокжанке мы должны обязательно спеть песню вот про Вологду, которую вся страна поет. Но дело в том, что у нас вот эту песню про Вологду в городе не очень любят.
2: Не поют.
3: Да, и не очень поют, потому что оскорбляются. Дело в том, что там вот эта черноглазая, которая в доме, где резной палисад, и в доме номер один. Это немножко для Вологды нехорошо, потому что у нас в городе, у нас же был разрушен такой исторический центр, и там все дома с палисадами снесли, и один остался. Так это городской вендиспансер номер один, действительно, как, наверное, не случайно написали в песне, это правда.
2: Так и палисадик только там.
3: И палисад только там резной, да, остался. А. Поэтому все считают, что это очень обидная песня, но мы все равно ее споем.
0: А
3: сегодня.
0: Черноглазая, она вот попала, то есть... По всем пунктам.
3: Похоже, черноглазая попала.
2: И в палисадик попала. И дом
0: и
2: номер один.
0: И
1: в электричках, да. Наверное, вот она благотворительно что-то занималась.
3: Ну, вы знаете, мы давайте не будем сейчас
2: углубляться.
0: Да, углубляться в географию. Да.
3: Потому что все равно песня-то, она, в общем-то, ничего. И мы сейчас ее попробуем вам спеть.
0: А, кстати, вот вы отдаете себе отчет, что данные песни — это самые первые, на самом деле, ламбада. Ну, вот стиль. Да, вот да. Группа «Песняры», когда ее исполняла, это, в принципе, ламбада. То есть все вот эти там бум-бум, которые... Это же через 10 лет только появилось.
3: Да.
0: Вот. Ну что, тогда песня «Вологда», я вижу, что...
3: Нам сейчас нужен гитар достать, да, из-под стола. Сейчас, секундочку. Ксюша, ногу убери.
0: Ага. Сейчас я попрошу музыкантов. Тихо, да. Ну что, она строит у вас? Попробуй.
3: Ой.
0: Ну,
3: вроде.
2: Да, вроде не строит.
3: Ну, поехали.
2: Ну, мы споем.

знаю точно, где мой адресат. В доме, где резной палисад. А где ты, моя черноглазая?

Я ей за пакетом пакет только. Только нет мне ни слова в ответ. Знаю, знаю, что я имею в виду. Сам я за ответом приду. Чтоб не случилось, я к милой приду. Волок-дук-дук-дук-ду, Волок-дук-дук, в город, где судьба меня ждет.

0: Вижу дом со скамьёю ворот, город, где судьба меня ждет. Вот потому-то мила мне всегда Вологда, Вологда, город, где судьба меня ждет.
1: Замечательно. Кстати, вот несмотря на такой, ну, несколько, что ли, неровный строй гитары, но, вы знаете, есть такой певец Том Вейтс.
2: Ну, это Эдуард, наш кумир.
1: Это же то же самое практически. Какая энергия.
3: Ну, я бы сказал, да, что Том Вейтс по сравнению с Кэптон Бифхартом все равно мальчишка, Александр.
1: Ну, Кепкин? Он сказал Кепкин.
2: Ну, Кепкин, Биф.
1: Ну, я предлагаю, может быть, сейчас послушать телефонные звонки. Может быть, у наших уважаемых появились вопросы. Я сейчас еще раз напомню номер телефона. Напоминаю вам, кстати, что в гостях у программы «Монморанси» женский дуэт «Вологодские зорьки» и искусствовед Эдуард Черепович.
4: Телефон прямого эфира 203-19-22.
1: И мы поднимаем трубу. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам уважаемый беспредельно.
5: Александр,
1: да,
5: спасибо вам за таких чудесных девушек, которых вы пригласили.
1: А как поют? Как?
5: Ой, прекрасно, прекрасно. Вот мне на память приходит ваша прошлая программа. Некоторое время вы назад приглашали некую бардессу Арину.
1: Да, да.
5: Вы помните, да?
1: Конечно, конечно.
5: Значит, ну, неприятная женщина, честно говоря, не понравилась она мне.
1: Ну, видите, она поэтесса. Дело в том, что
5: да,
1: она
5: да,
1: потомственная как-то, ну, интеллигентка, во-первых.
3: Во втором колене причем.
1: Да, во втором колене
5: честно
1: со стороны.
5: Я не сказал, да.
1: Ну, это так. И как любая, в общем-то, поэтесса, плюс бардесса, плюс художница, она же еще и пишет холсты всякие, она, естественно, немножко истеричная натура. И это хорошо, потому что все бардессы в третьем колене должны быть вот чуть-чуть такие истеричные. Да! Спасибо. Извините, я очень болею. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
6: Здравствуйте, Александр.
1: Здравствуйте.
6: А также всем гостям,
7: здравствуйте,
6: которые сегодня у тебя в студии.
7: Доброй ночи.
6: Меня зовут Сергей Александрович Журчать. Да. Саш, мне кажется, ты сегодня что-то уж слишком волнуешься.
1: А, да. Да, дело в том,
6: может, что... тогда, Саш, попозже я позвоню, ладно?
1: Да, хорошо, а то вдруг что-то со мной там.
6: Хорошо.
1: Да, спасибо, спасибо.
3: Встреча с настоящим искусством всегда волнительна.
1: Да, конечно. А, Эдуард, может быть, вы нам что-то прочтете свое раннее? Все-таки я хочу сказать, что как-то о вас, об искусствоведах, не самое хорошее мнение вырабатывается у публики. Дескать, тунеядствуете, что твой трутень на шее жеребца на искусстве. А ведь, по идее-то, вы же тоже, скажем так, простой этот, ну, который тащил Волгу по Волге, это как канатом баржу, вот бурлак. Простой бурлак, в общем-то, искусство, но, так сказать, шагнувший уже в такие административные рамки. И таким людям, как вам, конечно же, и нужно оценивать, давать, ну, в смысле, давать оценки, это вот, ну, искусство и так далее, там, да.
2: Брать от жизни все.
1: Да, да. Может быть, что-то вы... Или хотите, спойте, вот, может быть, под гитару как...
3: Александр.
1: Да.
3: Александр.
1: Да.
3: А дело в том, что мы должны уже... Александр, не надо этого. Отпустите микрофон.
1: Ну,
3: не надо. Мы должны уже, я считаю, уступить наше место и дать дорогу молодым. Именно ради таких девушек хочется делать жертвы, хочется совершать безумные поступки, безрассудные. И поэтому я здесь вот в курилке слышал, как девушки распевались, и у них была чудная песенка на два голоса, а такая с синкопчиками, такая и с акцентом на сильную долю. У них чудно, вот когда из-за ведущего вокала пробивается такой бэк-вокал, и все это вместе сплетается в такой жгут, жгут энергетичный, тический жгут. тут мелодии, и пронзает, да, и пронзает душу. Всех. Я думаю, наши слушатели, я вот не соглашусь, правда, с предыдущим нашим оппонентом, что Бардесса была
1: Да,
3: просто это несколько иной жанр. Понимаете, это был городской романс такой. Он, конечно, подернутый патиной вот урбанизации, все это, понимаете? Это
1: меньше все... народности. Меньше народности. Больше, отредактирован суровой жизнью женщины в городе.
3: Просто вот, если вы возьмете тихонечко на край, на край вкусового рецептора со щупа масла Shell на язык, понимаете? И кусочек, потом прополоскав тщательно рот, кусочек вологодского масла, понимаете? Это огромная разница, хотя и тот, и другой продукт, они нужны людям, понимаете?
1: Конечно.
3: И я бы попросил девушек...
1: А еще хорошо гусий жир. Ну вот низ, когда вот вверх уже замерз, выкидываешь, а низ берешь. Ну это я, извините. Просто масло разъек.
3: Александр, я понимаю, сегодня я вас понимаю.
1: Ну что, я попрошу наших Моцартов это поутихнуть.
2: Ксюша, что Моцарта такое синкопа?
3: Пауза.
2: Хорошо. Это вот, ага. Я поняла, кажется, про какую песню
3: Это лаптабу.
2: Типа. Да. Хорошо, мы ее, конечно, с удовольствием споем, тем более мы эту песню любим. И она, кстати, почти что про маленьких детей, как нас просил вот исполнить любезный радиослушатель совсем недавно.
7: Этим летом я тебя повстречал, этим летом я тебя полюбил, этим летом я тебя потерял, этим летом я тебя позабыл, этим летом я тебя позабыл. Но из всех времен прекрасно лето, лишь оно одно. Знаю, счастье свое я найду, отыщу все равно. Эх, лаптабу-дибуду дай, эх, лаптабу-дибуду дай. И лаптабу-дибуду дай, дай, дай, дай, лаптабу-дибуду дай, и лаптабу-дибуду дай.
2: В темноте
7: ты шептала мне «да» и ушла неизвестно куда. Но поверил я твоим словам, хоть и не думал, что это обман, хоть и не думал, что это обман. Но из всех времен прекрасно лето, лишь оно одно. Знаю, счастье свое я найду, отыщу все равно. Эх, лаптабу-дибуду дай, и лаптабу-дибуду дай, и лаптабу-дибуду дай, дай, дай, дай, лаптабу-дибуду дай, и лаптабу-дибуду дай.
2: Этим летом я тебя повстречал, этим летом я тебя полюбил, этим летом я тебя потерял, этим летом я тебя позабыл, этим летом я тебя позабыл. Но из всех времен прекрасно лето, лишь оно одно. Знаю, счастье свое я найду, отыщу все равно. Эх, лаптабу-дибуду дай, эх, лаптабу-дибуду дай, эх, лаптабу-дибуду дай.

0: А машинки не делят ритм дальше 1:32, да? Здесь я даже думаю, что... Я думаю, что мы продолжим.
1: Я приношу свои извинения.
2: Ничего, ничего.
1: И гостям 1:24 в Москве. Только что с пометкой молнии агентство «Итар-ТАСС» сообщило, что захваченный террористами афганский лайнер, на борту которого террористы и заложники, вылетел из аэропорта Шереметьево-1. В каком направлении, пока не ясно. Надеюсь, к ближайшему выпуску новостей в 1:30 мы уже будем знать некоторые подробности. Напомню, террористы выпустили на московской земле еще 9 пассажиров. Всего на борту порядка 180 пассажиров и членов экипажа. Террористов, по разным данным, от 7 до 10. Они хорошо вооружены. Они запросили полетные карты в европейские страны: Испанию, Великобританию и Францию.
2: Это радостные, да. Ну, я вот о чем еще хотел. Тут вопрос пришел на пейджер. Ничего, я зачитаю, да? Просто очень душевный вопрос. Даже не вопрос, а скорее сентенция. Александр, Ирина, Вологодские Зорьки, здравствуйте. Вы говорили, что Дедом Морозом женщины не бывают. А я была Дедом Морозом, когда училась в школе. Ирочка, целую вас, Лидия Сергеевна. То есть Ирочку целует Лидия Сергеевна. Замечательно, спасибо, Лидия Сергеевна. Продолжайте насчет этих квантований, да, Эдуард.
0: Александр, я хотел сказать, что вот эта песня, она настолько изощрена, вот эти диссонансные вокализные проходы, эти... Только высокий музыкант сумеет постичь все богатство ритмического рисунка, всю тонкость и иронию гармонии этой песни.
2: И ритмики.
0: И иронию ритмики, само да. собой. Да. И только высочайший профессионализм и природная одаренность девушек позволяет им исполнять эту песню. Причем... Ах, Александр.
2: Я вас понимаю, я понимаю вас. Еще я хотел сказать, что ведь вот эта песня, которая только что прозвучала, «Трампа Дидум», она же, в принципе, не является застольной. Она слушается как застольная. Но вот так ее воспроизвести за хмельным столом не удастся. Это уже признак высокого искусства, да? Согласитесь. Но я предлагаю все-таки предоставить слово нашим радиослушателям. Может быть, у них появились какие-то вопросы. Мы поднимаем телефонную трубку. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. И внимание наше там, в общем, беспредельно.
3: Таким шизоидом место в больнице.
2: Почему это?
3: Почему? Потому что нормальным людям нельзя слушать такие пакости и такое безобразие.
2: А вот вы же слушаете.
3: Как я же? Больше не буду слушать.
2: Спасибо. А, кстати, я хочу вот о чем сказать. Да чего же все-таки зависть, да? Вот слышно по голосу, академический голос у позвонившей, но не удалось ей стать великой артисткой.
0: Я, как искусствовед, замечу просто редакторскую нестыковку в ее. Она сначала предложила исполнителям, и потом вдруг сказала, что нормальным слушателям не место тут. То есть... не понимаю, где место, кому место там.
2: Да что просто говорить, человек...
0: Но вообще очень приятно, что женщина слушает, судя ее по ее голосу, она неравнодушна.
2: Неравнодушна.
0: Она пробыла с нами 1:27. И я думаю, что она будет ближайшие 7 часов эфира вместе с нами.
2: Примкнув, я даже предлагаю вам, уважаемые позвонившие, не скрывать своих чувств.
0: Влажным от волнения уха к радиоприемнику.
2: Да, положите его под подушку или вместо подушки и слушайте нас. Не нужно, так сказать, разомкните ваши вот эти узы, сковывающие вашу душу. Ведь вас же пробило. Мы же чувствуем, это мощная искра прошла по вашему тельцу. И даже вот эта внешне негативная
0: Александр,
2: реакция, это
0: Александр,
2: проявление величайшей... Да, подожди.
0: Александр, извините, я понял.
2: Вот. Да, просто тут я это... Опять мне приносят деньги, несут со всех сторон. Деньги, посылки и сушки. Ну, я думаю, может, еще один телефонный звонок, да, тогда. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
4: Еще раз здравствуйте.
2: Здравствуйте.
4: Я так и не задал вопрос девушкам.
2: Ага.
4: Значит, Арина Пардесса отрицательно относилась к проблеме детовоспитания, деторождения, выкармливания. А как сегодняшние ваши героини, вологодские девушки, относятся ко всем этим проблемам?
2: К проблемам вскармливания от потомства.
4: И рождения.
2: Ну, понятно, то есть к тому, чтобы плодиться и кормить.
4: И вообще, имеют ли они собственных детей, интересно знать, мужей, как они за мужьями ухаживают, если таковые имеются.

0: Спасибо, спасибо за вопрос. То есть быт актеров, актрис всегда интересует нас, слушателей, да.
1: Дело в том, что, к сожалению, пока мы не имеем никакого отношения к процессу вскармливания и рождения. Дело в том, что нас в жизни омрачает одна, надо сказать, общая трагедия. Дело в том, что мы с Ксюшей, к сожалению, так получилось, что наши интересы и вкусы, они оказались слишком схожими. И вот в плане мужчин тоже. Мы уже много лет пытаемся привлечь к себе внимание мужчины, который до сих пор не может выбрать ни одной из нас, а только его мы видим отцом наших детей, которых мы, конечно, как любая женщина, хотели бы иметь, кормить, рожать.
0: То есть он попал в расперды в любовный.
2: Ну, мы к детишкам-то хорошо относимся вообще. И знаете, вот Тата раз заговорила на эту тему, действительно для нас острую. Вот, я дополню, что этот мужчина, его зовут Юрий Костоправов, может быть, он нас сейчас слышит. И он, в общем-то, и был вдохновителем и создателем нашего дуэта. Он нам посоветовал петь.
0: Он сделал очень правильно, скажу вам. Ну, сейчас мы буквально ненадолго прервемся, мне опять на процедуру надо, а затем продолжим. И я напоминаю нашим уважаемым, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня женский дуэт «Вологодские зорьки». Это Тата Шустер и Ксюша Шпрыгова. И искусствовед Эдуард Черепович, которому мы обязаны появлением в нашей студии таких замечательных гостей. Судя по отзывам, по тому, что приходит на пейджер, радиослушателям очень нравится ваше искусство, они заинтересовались и приходит огромное количество вопросов, вот, например, такой. Александр, скажите мне честно, как мужчина мужчине, хочется сейчас вам отправить Эдуарда в освоясь и остаться вместе с женщинами наедине, пишет Дмитрий. Дмитрий, вот судя по взгляду Эдуарда, в общем-то, аналогичное желание, так сказать, обуевает и его. Безусловно, безусловно, конечно же хочется. Но, к сожалению, я очень серьезно отношусь к своей работе и не могу себе позволить, так сказать, ну, в рабочее время проявлять чувства. Хотя, конечно, хочется выволочь за губу искусствоведишку. Да, и, в общем-то, да. Но нельзя этого себе позволить. Мы же взрослые люди. Эдуард, у вас
3: Александр.
0: Есть? Да! Ну, извините, я просто... Ну, он же спросил, как мужчина мужчину. Я ответил, мы же мужчины, должны быть искренни. Не должны же мы нам поясничать и кидаться шпротами. Да. Что тут далее? Да, так, так. Про волынку. Используете ли вы волынку? Но я просто хочу сразу ответить, что девушки в основном любят акапельные пения, безусловно. И, конечно же, ну, максимум инструментов – это гитара. Вы слышали ее, да? Так, ага, тут еще... Ну, тут масса вопросов, касающихся все-таки вот вашей личной жизни. Я думаю, что мы их сейчас обойдем и не будем о них говорить. И один из вопросов касается такой, поете ли вы что-нибудь из классики все-таки молодежной культуры? К примеру, глубоко уважаемый всеми нами... дирижер Евгений Федорович Светланов сказал, что он очень любит песню Yesterday ансамбля Beatles и даже играл ее вот данный ансамбль. Может быть, как-то и вы отдаете дань? Вот. Нет, не отдаете дань. Ну,
1: нет,
0: правильно.
1: Мы могли бы отдать, но мы просто слов не помним. Вот если бы вы все вместе с нами спели, вместе с Эдуардом, то мы бы, конечно, могли бы подтянуть...
0: Эдуард, ну как вы? Готовы ли?
3: Не сегодня.
0: Нет, ну не обязательно это. Может быть, там что-нибудь из...
2: Ну, вы знаете, Александр, мы стараемся петь, когда мы знаем либо музыку, либо слова. Это является непременным условием, как вы поняли, для нашего пения.
4: Хотя для многих бардов это явно избыточное уже требование, потому что у них или музыка, или слова, как мы знаем все, как мы можем услышать. Но девушки серьезно относятся к своей профессии.
0: Ну, кстати, я тут с вами немножко не соглашусь, Эдуард. Вот известный, например, певец Никитин и его, в общем-то, жена. Вот замечательная песня про это, свинку с дырочкой в нежном боку. То есть там замечательная мелодия, очень хорошо вот играет сам Никитин на гитаре, и они вдвоем поют. С дырочкой дырочкой в нежном боку. Да, вот именно так. То есть, а бывает иногда все-таки такой находится этот удачный симбиоз, когда можно слушать бардовскую песню как именно музыку и как лирическое произведение.
4: Александр,
0: да.
4: Если бы вы знали, сколько стоило уважаемую Татьяну Сергеевну Никитину заставить остальных бардов выучить этот прекрасный мотив. Александр, годы ушли, пока все смогли его выучить.
0: Ну, может быть, там еще...
4: Максимум, послушаем. Что можно было услышать на слете, это 5000 обветренных губ, 5000 пар, то есть 10000 губ,
0: да.
4: Делали... И все.
0: А вот, Эдуард, вы же недавно были на последнем вот этом грушевицком слете. Вот какой-нибудь короткий такой отчет, репортаж, ваши общие впечатления о грушевизме, вот и об этом слете. Вот,
4: Александр.
0: Да.
4: Экология.
0: Понятно.
4: Люди стаптывают дерн. Понимаете, стаптывают.
0: Это во-первых. А во-вторых, селяне против. Дело в том, что если раньше селяне, они как-то подходили к этому с пониманием и такие...
4: Александр, да. Табуны уходят. Александр, табуны уходят из местности. Понимаете? Божьи коровки не водятся 5 лет потом. Божьи коровки. 5 лет.
0: А они ведь разносят, в общем-то, получается.
4: Табуны уходят.
0: Да, все это, конечно...
4: Надолбы.
0: Все снижается. Но, может быть, все-таки слово тогда искусству. Я попрошу сейчас наших штраусов. Штраусы, тише там. Все. Да.
1: Следующим номером нашей программы мы хотели бы... Во-первых, мы хотели бы передать привет нашей учительнице музыки Татьяне Федоровне, которая нас в школе учила петь. И, наверное, она сейчас будет очень удивлена и, наверное... Во всяком случае, мы поем на радио, Татьяна Федоровна. Вы можете, если нас включить, то можете нас послушать. А мы с нежностью воспоминаем то, как вы вставали на цыпочки перед классом и показывали нам большую телеграмму, которую вам прислали из Саратова с рисунком розы, и говорили: а теперь, детки, вдохнули полной грудью, как будто вы вдыхаете аромат этого чудесного цветка. Я очень хорошо помню вот этот вот момент. И вот следующую песню мы хотели посвятить нашей учительнице Татьяне Федоровне. Хотя она немножко шуточная. Она шуточная, да.
2: Я бы еще вот хотела добавить, что еще вот ты не упомянула про нашу учительницу чтения Нину Дмитриевну, которая уже одна была из немногих наших учителей, которая верила в нас и говорила, что наше пение трогает ее до нельзя вплоть. И Нина Дмитриевна, и для вас тоже звучит эта песня немножко шуточная.
1: Ой, да, раз уж мы стали вспоминать учителей, я бы хотела вспомнить еще Ирину Николаевну, учительницу физики. Дело в том, что однажды, когда вот мои родители пришли за мной из Аксюши, и учительница физики, зная, что у меня день рождения, пыталась сказать что-то хорошее о нас, она гладила нас по плечам перед родителями и говорила: ну что вам сказать хорошего о наших девочках? Ну что вам сказать? Вот кушают они хорошо. Вот мы еще и поем хорошо. И вообще в честь всей нашей школы прозвучит вся следующая песня.
0: А можно я тоже, я хочу вспомнить нашего военрука Альберта Ящерку, который...
4: Александр!
0: Именно... Извините, все, я...
1: А можно я очень хочу услышать, что случилось у военрука с таким названием?
0: Дело в том, что в тот момент, когда мы еще, будучи пацанами, ограбили вот склад с учебным оружием, вот, то Альберт, прекрасно зная, кто это сделал, тем не менее... Не сдал нас милиции. Спасибо вам, Ящерка. Да.
3: А в небе звезды понатыкались, и разлунявилась луна, а я стою совсем одна у растопертого окна. А мой миллионочек идет, а в растопертом пиджаке, а в растопертом пиджачке, а с сигареткой в зубе. А не хотится ли пропатиться ли туда, где мельница крутится ли, там, где фонтаны шпинделяют или пестричество горит? Она из эстраде стерва голая, вся посетительная, синевшая от холода, споет вам песенку веселую, такую песенку, что жуть. Ах, укуси меня за голову, ах, укуси меня за грудь, но укуси, пока я голая, но укуси за что-нибудь. А не хотится, как хотится вам, я ведь и сам могу пройтиться, да, там, где фонтаны шпинделяют или пестричество горит. А в небе звезды понатыкались и разлунявилась луна, а я стою совсем одна у растопёртого окна.
0: Короткая песня, но тем не менее, вот сколько в ней образов, да, вот Эдуард, тут же нужно воспринимать эти произведения, да, как, может быть, фотографию. Вот бывает, ничего на фотографии нет, и засвечена она, и смотрится, там какой-нибудь фонарь торчит, но какие-то тени, силуэты, они передают атмосферу того времени. То есть это как запах, понимаешь, да, вот запах, да, так же и здесь. Сколько образов, вот ведь каждый человек, в зависимости от своего интеллекта, от своей способности воспринимать высокое искусство, должен нарисовать в своем подсознании холст, понимаешь, холст с изображением того, о чем сейчас пелось. И если бы мы могли, мы бы распечатали на принтере данные холсты и увидели бы, что у кого-то он примитивный, а у кого-то он как теплый майский вечер на даче в 70-м году.
4: Александр,
0: да.
4: Поток подсознания. Никакие принтеры не сумеют это распечатать. Александр, 16 миллионов цветов. Как это, понимаете, растопертые окна и бабы голые на эстраде. Это же настолько вот у каждого ворох ассоциаций, понимаете, вот эти аллюзии, все это вот всколыхивает нижние слои подсознания, и оно, вскрывшись, как застарелый нарыв, выкидывает наружу ярким салютом. И люди видят это, и людям становится хорошо. Я бы очень хотел послушать, что думают наши радиослушатели, что бы они хотели еще услышать. Надо сказать, что у девочек практически безграничный репертуар. Им приходилось выступать в военных частях, и солдаты, бойцы по 5 часов не отпускали их с эстрады. Девушки просто пили воду, вытирали полотенцами пот со лба и пели. Поэтому девушки, их талант безграничен, поэтому...
0: Я был на одном из таких концертов в одной из подмосковных частей, и причем стройбат, вроде бы люди закаленные, с заскорузлыми ладонями, все в основном из Казахстана, так они как дети малые, кусали ногти и топали такими крестикообразными ножками в сапогах уже к концу концерта. Ну, ближе к концу концерта. Вот, кстати, пришло сообщение такое тут очень хорошие, добрые на наш пейджер. Как название группы, так и сама музыка привлекают внимание и будоражат воображение. Это музыка для молодежи. Это действительно так, ведь все то техническое, что сейчас происходит, да, вот это убийство живого ручейка, то есть мощные бетонные плотины и так далее, там люрикс, там ластекс, прочее, все это, конечно же, убивает жаворонка, который живет в каждом молодежном. Да. Ну что, сейчас телефонный звонок, да, примем? Я напомню все-таки еще раз номер.
5: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
6: Добрый день.
0: Здравствуйте.
6: Это экстремист-плавщик вас приветствует.
0: Очень хорошо.
6: У вас великолепные гости. Я отличный.
7: Спасибо.
2: Спасибо.
6: И, вы знаете, у меня такая есть просьба. Тут дедушка вот лежит у меня, он парализованный. И очень он хочет вот услышать песню, мне жестами показывает. Вот это вот, как это, комбат, батяня, комбат. Вот.
0: Да, если да. Получится. Известная песня дубнинского ансамбля «Дюна». Спасибо. Может быть, действительно про батяню?
2: Знаете, мы бы с удовольствием удовлетворили просьбу радиослушателя.
7: Парализованного дедушки.
2: Да, но, к сожалению, здесь опять вот наша всегдашняя проблема. Мы не знаем слов. Понимаете? Это,
7: ну, я помню, там есть такая...
2: Звучит.
7: Комбат, батяня, комбат,
2: да,
7: батяня.
2: Да, там мозги ты не прятал свои.
4: Нет, дело, ребят, в том, что у девушек заедает компакт-проигрыватель, и поэтому
2: комбат
4: иногда некоторые песни воспроизводятся несколько в другом. То есть вальс может стать танго. И не стоит удивляться, это некоторая самобытность, она не вредит, нет.
2: Но вы знаете, у нас есть песни про дедушку, вот реально.
0: Ну, сейчас я прежде хочу, тут сообщение для Эдуарда пришло. Эдуард, вам сообщение. Эдуард, думаешь, надел роликс на руку и латекс на голову, и теперь умнее всех, ты ошибаешься. Я могу тебя опровергнуть, пишет Василий. Что ответите, Эдуард?
4: Василий, то, что вы неравнодушны, это главное. Василий. Спасибо, Василий.
0: Ну и да, там вы сказали, что про бабушку сейчас прозвучит песня.
1: Нет-нет, это социально-политическая песня, ведь даже КСП не может стоять в стороне от того, что происходит в мире.
2: И никогда да. КСП не стояла в стороне.
0: Да, да, и вообще, ну то есть как-то постоянно в движении. То есть, так сказать, стояк КСП – это страшная вещь. Это значит, что застой в народных массах, застой в творчестве, в искусстве, в конце концов.
2: И да. Вы знаете, вот мы в какой-то момент поняли, что нам не хватает социального репертуара. И мы такую старинную вологодскую песню взяли. Я думаю, что тема ее вот как раз про дедушку. И тема ее сейчас очень нам близка. Вот. И сейчас вот в социальной ситуации очень близка эта песня. Мы
0: сейчас
2: споем.
0: Я попрошу, чтобы это Бетховен и потише там все. Да.
1: На поляне, где-то в средней полосе, по утряне, по росе, а дед Ерема проворачивал косой, а не тверезый, не косой. Загляделся агроном издалека, вспомнил детство и повел издалека. А надо будет открыть резервы наших сил, а чтоб быстрее
2: дед косил.
1: И, не взирая на Еремину слезу, привязали деду левую косу. Ах, и налево,
2: и направо косит дед,
1: а хоть сейчас да на портрет. Такое дело увидал колхозный пред. Ах, раз такое, то значит так и будет впредь. А кто откроет дополнительный резерв, расцелую я при всех. И открыли. Дед шагает по стерне, словно крылья. Реют грабли на спине, а он и косит. И сгребает хоть куды, а хоть до самой Воркуты. Тут расторопы из райкома семенят.
2: С хлеборобом познакомиться хотят.
1: А дед Ерема, а как увидел, так бежать.
2: И только грабли дребезжать.
1: Ну, поймали. А что ж там деда не поймать? Он там ногами. Весь сам гражданская война. И весь трясется. И что-то боязно ему.
2: Отгадайте, почему?
0: Вот опять же, я хотел... Действительно, песни ведь социальные. Многие наши радиослушатели, может быть, из-за невнимательности сейчас подумают, а где же там вот связь с социумом? А ведь...
4: А противостояние власти
0: да.
4: И простого человека.
0: А вот коса. Ведь раньше, когда мужик выходил поутру и косил, когда не было комбайна, и конь был не в каждом, в общем-то, хозяйстве, да? Ведь это же был целый культ. Какие песни рождались...
4: И сколько собственно... ведь функционеров и всяких
0: да.
4: Нахлебников на одного деда просто отслеживается вот в конве вот песни, понимаете, труженик, а место труженика в нашей жизни я даже не стал бы вербализировать. А
0: да.
4: Может быть, что-то наши радиослушатели сумеют как-то внести струю.
0: Да, может быть, волнительный звонок сейчас будет. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
8: Алло.
0: Здравствуйте, алло. Здравствуйте. О, мощный ревер пошел. Я сейчас приберу, да.
8: Ну, тут по поводу дедушек, ну, в общем, я бабушка. Ну, внучки, вы мне так нравитесь. Вот, я хотела для
2: бабушка,
8: дедушки... Бабушка! Да. Ну, поскольку вы вот сомневались в песне, вот, «Насагаля воду», так я хотела вам ее... Ну, хотела с девчонками вместе спеть, но могу для них спеть.
0: Давай. Ну, а ну, может давайте. Быть, мы вместе все-таки
7: а спать? Давайте вместе.
0: Давайте вместе.
2: Давайте.
0: Да.
2: Давайте.
0: Сейчас я... Штраусы потише. Да.
8: И этот... Тональность.
2: Ой.
1: Насагалю.
8: Воду.

0: А напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» женский дуэт «Вологодские зорьки». Это Тата Шустер и Ксюша Шпрыгова, и Эдуард Черепович, искусствовед. И вот такой пришел сентенцией на наш пейджер. Дословно, ваши вологодские зорьки не имеют слуха. Радиослушательница пишет. Но, во-первых, я хочу сказать, что вы, как женщина, безусловно, интеллигентна, раз слушаете нашу программу в столь позднее время, должны как-то правильнее, видимо, расставлять акценты, понимаете? То есть, что значит «ваши»? Что значит «ваши»? Культура — это, прежде всего, общественное достояние. Они такие же, в общем-то, мои, как и ваши. И такие же ваши, как мои. Давайте не путать эти понятия. А во-вторых, что касается слуха. У девушек внутренний слух — это, прежде всего, скажем так, полная гармония между двумя вещами. Как-то физические качества и духовные качества. То, чего, например, наглухо отсутствует у таких гениальных, конечно же, певцов, как Филипп Борисович Киркорин и прочие, которые, конечно же, обладают прекрасными голосовыми талантами и качествами, однако вот не могут войти, понимаете, в гармонию со своим внутренним «я». Правильно, Эдуард? Я, кстати, сейчас...
1: Группа «Адо», например. Группа «Адо». Тоже все...
0: «Адольф». Да? Ну, извините, да. Но, тем не менее, конечно, раз пришла сентенция, то она не должна оставаться безответной. А, согласитесь, что... Это...
1: Как говорят в видной рекламе шоколада, «Дуэль».
0: Да.
2: Я могу спеть гамму.
0: Да, вот чтобы доказать действительно, что...
2: Что слух у нас есть.
0: Да, да.
3: Будьте внутренние.
0: Бетховена тише.
2: До дорога через лес, ре-редиска на столе, ми-то, мишенька, медведь, фа-фа-соль стручке, соль, но это просто соль, ля-лягушка у ручья, си-синица в облаках, и опять вернулись к до.
0: Ну вот видите, а вы говорили. То есть я, кстати, уверен, что вы, уважаемые радиослушательницы, будете, вот, ну, может быть, не в состоянии вот воспроизвести.
1: Ни одна нота не забыта. Раз.
0: Да.
1: Чистота
0: да.
1: тона просто как с кварцевого генератора.
0: Вот, кстати, опять же, вот такое вот сообщение. Как-то наши радиослушатели вот цепляют их, видимо, то, что сейчас происходит у нас здесь, на данный концерт. Александр,
1: видели как бы они, как это все выяснилось, что у нас тут происходит.
0: Как вообще сценические образы дуэта, они же. Александр, как я понимаю, такие песни вы слушаете дома. Скоро дойдете до «Дюны». Вот до чего же все-таки, я не знаю, о чем идет речь. Видимо, о фильме «Долгая дорога в Дюну». Рижском я телевизор принципиально не смотрю и не вижу никакой связи между телевидением и тем, что делают девушки, да. А музыку такую я действительно слушаю, причем даже скажу более, вот позавчера у нас было десятилетие, вот, и девушки любезно согласились и исполнили душевную песню, то есть я слушаю это даже и вживую, и готов поделиться данной радостью, данным ощущением счастья, понимаете, переполняющим меня и с вами, дорогие радиослушатели.
1: И птицы облепили весь балкон, когда девушки пели.
0: Пришли со всех деревьев, да.
1: Да.
0: Сошлись отовсюду птицы.
1: Закакали все машины внизу.
0: А этот было смешно. А этот выдержал, говорит, опять там свиника бегает, а все замерзло.
3: Саш, ну мы давно заметили, что живой льнет к нам, так и льнет все, знаете.
1: Липнет.
0: Собаки тоже постоянно. Кстати, ведь животные со своей непосредственностью, вот это, они же чувствуют энергетически злой человек.
1: Александр, скажи, а звонит кто-нибудь нам?
0: Да, безусловно. Ну, сейчас еще вот... то есть тут...
1: А пусть пока кто-нибудь по телефону может.
0: Ольга, меня... Ольга, мы не забыли, просто мы сегодня отменили. О, как я круто. Да, телефон, да?
1: Да.
0: Сейчас я напомню номер на всякий случай.
4: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно.
5: Здравствуйте, уважаемый Александр, Эдуард и прекрасные самобытные девушки.
2: Здравствуйте.
5: А добрый я вот хочу заметить, что у вас не только прекрасный слух, но еще и хорошее, наверное, обоняние.
2: Угу.
5: Вот, и хочу, значит, поделиться вот по поводу СП. Когда-то мне дедушка рассказывал, он, кстати, слушает и плачет вот сейчас вас, как ему напоминает это.
6: Вы ничего на ноги ему не поставили? Там, посмотрите, плачет.
5: Да сейчас в порядке, вот уже. И вы знаете, значит, дедушка рассказывал, на КСП как-то собирались сотрудники НИИ, пили о рюкзаках, мошках, комарье. Вот скажите, пожалуйста, и причем московские, надо заметить, сотрудники НИИ. Водилось ли вам бывать вот на таких КСП, где на 100 человек бутылка портвейна и банка маринованного чеснока? Спасибо.
0: Спасибо.
7: Да, нам приходилось бывать на таком слете. Я очень хорошо помню вот это ощущение костра, искорки гаснут, значит, как светлячки улетают к деревьям, которых даже не видно на фоне темнеющего бархата ночи. Помню бородатый мужчина, пропахший копотью, костром, с гитарами. И вот эта песня «Лыжи из печки торчат, месяц кончается март». Только я совершенно не помню, где и когда это было, Ксюш.
3: А вот, Таточка, я хочу тебе напомнить, что насчет географии я вот тоже не очень, а вот что это было зимой, это я помню хорошо. Потому что было очень мокро.
7: И шашлык на вертел не нанизывался.
3: Не нанизывался, шашлык замерз. И помнишь, еще Юрка-то дрова полез рубить на елку-то.
7: С топором. А на встречу ему местные вышли. О, да-да-да-да-да.
3: Местные ребята, братва вышла, местные нормальные парни.
7: Да, что-то такое было.
0: Да, вот воспоминания.
3: Ну, мы вместе спели там потом с ними. Да.
0: Вот тут вопрос ко мне. Александр, откуда у вас, у киргиза, такая любовь к русскому народному творчеству? Ну, во-первых, не киргиз, а узбек. Вам-то, конечно, без разницы, господин Фисюков. Но, тем не менее, ведь, так сказать, вот эта степная волынка, когда перекати поле дует так, что, в общем-то, тоскливая его мелодия доносится к нам в юрту, убаюкивает и создает, ну, такой некий, даже я бы сказал, элемент гипноза, что ли, да, гипнотический фактор в этом присутствует. Открывается, попросту говоря, родничок.
6: Александр, ну, да. Не в прямом эфире, ну что?
0: Ну, в общем, да, что-то я разоткровенничался, да. Но, тем не менее, вопрос интересный был. Еще послушаем телефонный звонок, если вы не против. Здравствуйте, и ваши вопросы к дуэту.
8: Алло,
0: да.
8: Алло, здравствуйте.
0: А вы как-то волнуетесь, может быть, вы попозже перезвоните,
8: нет,
0: вдруг что-то случится?
8: Нет, я хочу сразу сказать, Саш,
0: вы уверены, что вы не волнуетесь?
8: Подожди,
0: точно, нет, вы знаете, вы волнуетесь, извините. Я так... Дело в том, почему я тогда прервал звонок, потому что были такие случаи, когда человек волнующийся звонил, потом у него припадок и к нам претензии, потому что трубка-то лежит у него, они приезжают его забирать, тело, к примеру, откуда, кто звонил, куда звонил, кто с ним говорил, на том конце мы. И к нам потом претензии от родных и близких, то есть многочисленные суды, я поэтому волнующихся. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
9: Здравствуйте, уважаемый.
0: Здравствуйте. Вот видно, спокойный голос. Вы не волнуетесь?
9: Нет.
0: Хорошо. Да.
9: Это Харис говорит.
0: Здравствуйте.
9: Здравствуйте. Здравствуйте, все уважаемые музыканты и замечательный искусствовед. У меня вопрос, во-первых, ну, Александр, я хочу вас, во-первых, поблагодарить. Ну, вы знаете, за что.
0: Да забудьте.
9: Да, я уже забыл.
0: Если, вот. Если что, обращайтесь, я всегда
9: да,
0: готов.
9: Конечно, да, конечно. Вот. А во-вторых, Александр, конечно, жалко, что наша с вами вот эта афера с нефтью провалилась.
0: Ну, я говорил, что нужно делать двойные.
9: Да,
0: двойные, чтобы все сейчас смешалось при экспертизе.
9: Да, конечно. Ну, ничего, в следующий раз, что нам 10 тысяч долларов больше. 10
0: меньше, да.
9: Меньше. Ерунда.
0: Моряков ну, жалко.
9: Да, конечно.
0: С ребятами такое приключилось.
9: Да. Ну так вот, это самое. В общем, благодарю вас всех, конечно, за ваше замечательное искусство. Вот. И хотелось бы вас всех попросить спеть в прямом эфире замечательную русскую песню. Вот кто-то с горочки спустился.
0: Спасибо, спасибо. Может быть, действительно отдадим все-таки дань.
7: А я только первый куплет помню.
0: Ну и нормально. Я думаю, больше и не нужно, да?
7: Да.
0: Сейчас я пору. Бахи, потише.
7: Вот.

0: сведет.
1: Ну, в принципе...
2: легко видеть, что композиция группы Pink Floyd, соединенная ансамбля The Wall, We Don't Need Your Education, так старательно проравшаяся двумя классами лондонской школы, это лишь бледная калька вот этой великолепной народной песни нашей.
1: Да, и сразу вспоминается вот этот парень в папахе, который влюбился в соседнего председателя женского.
2: Да.
1: Саша, не фантазируйте, никаких юрт у узбеков нет. Это оседлый народ, а вы демонстрируете свою культурную ограниченность, пишет Куприян. Сам вы, Куприян, оседлый. Дело в том, что нам, в общем-то, киргизам видней, что у нас есть, что нет. И не нужно нас обижать. Во-первых, мы можем себе купить не одну юрту, а несколько. И, в общем-то, даже не хочу рассуждать с вами на такую щекотливую для нас, узбеков, тему. А может быть, следующий телефонный звонок, да? Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
3: Здравствуйте, Александр.
1: Здравствуйте. Здравствуйте.
3: Это Димон из Марина.
1: Здравствуйте.
3: Вот. Здравствуйте вашим уважаемым гостям.
4: Здравствуйте.
2: Добрый вечер.
3: Да, особенно двум девушкам.
2: Ясно море.
3: Да, я хотел задать такой вопрос. А не используют ли вот этот дуэт песни, ну, чтобы в них была ненормативная лексика?
1: Хороший вопрос. Спасибо. А действительно, ведь наверняка на каких-нибудь закрытых концертах для погранцов в день пограничника или десантника, или ВМФ.
4: Ну, как вы можете, это же неприлично.
1: Да,
5: не,
1: вот,
5: ну,
1: видите, Эдуард, а?
5: Я ясен пень кое-где использую. Вот сегодня, как раз, когда мы с Татой собирались на эфир, мы вспоминали... Ну, для вас репертуар-то. И поняли, что ограничен он у нас немного. Именно потому, что вот...
4: Ну, зачем ты вот это на всю страну рассказываешь?
5: В каких-то песнях... А что пусть знают? Возьмет, да и промелькнет вот словечко из песни, которую не выкинешь.
1: Это же искусство, опять же. Вот,
2: а если Александр разрешит, то оно и промелькнет. Потому что,
1: безусловно,
2: в принципе...
4: Ни за что, через мой труп.
5: Ну, но у нас как старшенькая скажет, так и будет. Извините.
1: Ну что же, да, тогда сейчас посмотрим, что... Ну вот тут... Интересный, кстати, интересный вопрос. Дайте, пожалуйста, рецепт. Что лучше брать на КСП, видимо, новичку? В каком количестве? Гитару там? Ну, то есть, какое необходимое снаряжение? Михаил Михайлович интересуется.
4: Ну, я могу себе представить, что это должно быть. Это должны быть сандалеты.
1: Что?
4: Сандалеты. Сандалики.
1: А, да.
4: Сандалики, да. Сандалики.
1: А если зима? А, зимой это, да, не есть.
4: Да, сандалики.
5: А зимой с портяночкой. Сандалики.
4: Джинсовые шорты, обрезанные сперва ножницами, а потом из них уже ниток на выдергиваешь, чтобы бахрома виднелась.
1: По колено или по ляжечке?
4: Это смотря вот от волосатости.
1: Понятно.
5: Ну, Тата вот любит, чтобы по колено, а вот мне нравится, чтобы по ляжечке.
4: Вот. Хорошо, если есть хайратник.
5: Иксивник.
4: Иксивник. И чтобы рубашки не обязательно были пуговицы. А еще главное, рюкзак вот такого зеленого цвета с коричневыми блямбочками, чтобы
5: там была...
4: Он... Да, и супы растворимые там.
2: Рюкзак, он очень акцентирует форму девичьей КСПшной груди, потому что там лямочки можно так подтянуть сзади за стежечки.
1: Что выпирает.
2: Такой,
1: да,
2: получил прям снизу.
1: А вот скажите, пожалуйста, меня всегда удивляло, то есть, ну, мы, например, как с сотрудником радиостанции бывало, часы беремся, сядем на наш радиостанционный хаммер и едем куда-нибудь тут недалеко от Москвы, километров за 200, тушу положим, там жарим ее на вертеле, а мимо проплывают задумчивые туристы на байдарках. В принципе, байдарки так, ну, достаточно дорогие. Дорогие весла, там алюминиевые, все такое. И как-то несколько раз нам приходилось останавливаться на стойбищах, где вот до нас останавливались эти самые, в общем-то, плывущие. И мы с ужасом обнаруживали, вот, что на том месте, где они столовались, валяются, как правило, не скелеты съеденных животных, как после нас там, да, и огромное количество пузырей из-под дорогих висок, которые продаются только, в общем-то, в модных магазинах, а банки со шпротами и какие-то дешевые пиво, вот, купленные в местном населенном пункте. То есть, почему такое питание, странный рацион, несмотря на относительную, в общем-то, стоимость такую серьезную оборудования туристического?
4: Ну, это, конечно, ошибка со стороны, потому что в консервированной рыбе содержится очень мало омеги-3 и полиненасыщенных жирных кислот, которые, собственно говоря, являются основной пищевой ценностью рыбы. Но, собственно говоря, байдарщикам не нужен такой уж обильный рацион. Вот для людей, которые занимаются, например, баблингом, каньонингом и тюбингом, для них, вот, конечно, желательно рацион хороший, свежее мясо, поливитамины. Да.
1: Ну, понятно. Ну, может быть, еще телефонный звонок, если вы не против. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
0: Здравствуйте, Александр.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Эдуард. Здравствуйте, замечательные вологодские девушки. Меня Владимир зовут.
4: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Здравствуйте.
4: Очень приятно.
0: Я хотел спросить, а вот среди девушек есть шатенка с зелеными глазами? Вообще, пишите, вот как ты делаешь.
1: Понятно, спасибо. Видите, все-таки это телевизионное выступление в песне 89.
4: Ну,
1: запомнили наши? Я-то по просьбе девушки я не стал говорить, потому что-то они сказали, ну, получится как хвастовство, а действительно они участвовали в песне 89. И, видите, помнят вас. Это приятно.
4: Ну, знаете, а может, это вы нас попытаетесь описать? Потому что у меня сейчас не вижу зеркальца, отражаюсь немножко туманно в вашем компьютере, но если я пишу слушателям то, что я там вижу, то, возможно, они просто переключат радиоприемники, несмотря на заход. Захватывающие новости с Шереметьево.
1: А может быть тогда Эдуард, вы же, так сказать, художник пера, сокращенно ХП. Вы, может быть, как-то у вас лучше получится.
4: Вот мы выпрямились.
1: Да.
2: Прелестные белые руки, как лебединые крылья.
1: Как лебединые шеи. Крылья у них здоровые и широкие, как расперды у лебедей. Эдуард, извините.
2: И эти сарафаны, эти чудные сарафаны, едва прикрывающие длинные ноги, прямые станы, прямые, как сторожевая башня, понимаете?
1: Как это Останкино.
2: А эти глаза... О, особенно у шатенки, да. Я думаю, радиослушатель, он где-то был на концертах. Может быть, это военнослужащий, наверное, не знаю. Вот я смотрю, девушки подобрались. Они... Обриз лица, о...
5: А кокошники?
1: А я думал, это прическа такая. Ну, в принципе, описание было произведено. Я предлагаю сейчас ненадолго отвлечься, послушать пьесу, да, а я тем временем пойду на процедуру. Хорошо? И на наш пейджер пришло следующее сообщение. Александр, вы никогда не были на КСП, вы не видели ночного звездного неба. Вся ваша жизнь проходит в каменных джунглях Москвы, поэтому не вводите радиослушателей в заблуждение, пишет Фисюков. Вот вы знаете, какие-то обидные слова ваши. Например, ну да, не был я никогда на КСП, но это же мечта когда-нибудь осуществится, а вы, в общем-то, гражданин Фисюков, бьете по-больному, попросту говоря, и это с вашей стороны по большей мере невежливо. Согласитесь, Эдуард, что наша программа сегодня особенно несет в себе мощнейший гуманистический искрящийся заряд, и нам должны отвечать тем же, а не бить, понимаешь, по-больному.
2: Именно таких. Для таких, как Александр, для бледных,
1: да.
2: С обветренными губами от авитаминоза, для с обесцвеченными глазами от света люминесцентных ламп, с ногтями, крошащимися от плохой экологии.
1: И от отсутствия кальция.
2: Кальция. Да. Вот именно для них мы и принесли вот этот чистый продукт, далекий от благ нашей цивилизации. Это свежее дыхание, эти девичьи голоса, рождающиеся девичьих грудей. Именно для таких, как Александр, сегодня все это происходит. И да. Зачем пенять нам за то, что является нашей болью? Зачем?
1: Да, ни к чему это. Спасибо. Вы меня зашутили. Ну что, может быть, сейчас мы послушаем какую-нибудь песню все-таки под гитару еще?
2: Я хотел сказать,
1: сейчас,
2: что однажды в Вологду приезжала по культурному обмену группа немецких... Ой, по-моему, это были немецкие. Какая-то группа студентов. И они по обмену учились в том же учебном заведении, что и наши певуньи.
4: Хотя они совершенно не понимали, зачем они должны столько чистить свеклу и резать картофель.
2: Но они понимали, что вот это специально, это новая страница в их жизни. Теперь они отлично произносят слово «свекла» и «чека» — чистка картошки. И они могут блеснуть теперь, оттопырив мизинчиком лацкан фрака. Они говорят «хо, свекла за...»
4: Я знаю, как будет свекла по-немецки.
2: «Das...»
4: «Рота бета».
2: То есть дуализм, некоторый дуализм, он имел место. Девушки тоже обогатились, и я слышал, что они знают не только свеклу, но и еще одну песню на дружественном немецком языке.
1: Сейчас я Стравинский, тише. Да.
5: Мы и по латыни можем. Нас студенты научили в нашем швейном техникуме.
4: Гаюдиямас, да.
5: Песня всех немецких студентов.
1: Сейчас вот вы будете играть песню немецких студентов, да?
4: Гаюдиямас?
2: Да.
4: Ага, сейчас.
5: Да.

0: Vivat membrum quod liber, vivat membrum quod liber, semper sint in flores, semper sint in flores.
1: Александр, если бы вы видели, как директор училища вылетал просто на сцену и начинал дирижировать, он не мог удержаться. Это был номер, всегда шел на бис. Александр.
2: Да, я, кстати, понимаю. Дело в том, что тут есть же ведь элемент шоу, вот, к сожалению.
1: Все вставали, да, Александр, все вставали. И притопывали на сильную долю правым каблуком. Никто не говорит, они вставали, притопывали, Александр. А солдаты шли в ногу даже по мостам. Разрушено несколько мостов в Вологде.
2: Маленьких, солдаты, ну, мостков.
1: Они шли в ногу. Солдата же не заставишь идти в ногу, Александр. Они
2: современного шли... солдата. Да. То не то дело, как мы, когда мы же познакомились с Эдуардом
1: более
2: на флоте.
1: Более...
2: Мы маршировали
1: по
2: лодке.
1: Воробьи переставали скакать, они шагали, Александр.
0: А птички дохли на лету.
1: Девушки какие.
2: Вот хорошее сообщение пришло. Сейчас, извините, тут перебили нас, но все равно я должен вас... Да, Александр, не расстраивайтесь. Я вас приглашаю летом принять участие в КСП, которое пройдет в местечке под Москвой, называемое Дорохово. До встречи, Евгений Николаевич. Евгений Николаевич, я буду вам очень признателен.
1: Куст разгуляй, наверное, какой-нибудь. Или я уже такой, Александр.
2: Или Москворечье, куст.
1: Не шали там.
2: А, вот так.
1: О, так и... Да. Для вас там будет накрыт специальный...
2: Поляна. Да. Ну, может быть, послушаем телефонный звонок все-таки. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
3: Доброй ночи.
2: Здравствуйте.
3: Доброй ночи вашим гостям.
2: Спасибо.
3: У меня к вам вопрос будет, девушка.
2: Давайте.
3: Девушки, вот поскольку Александр занимается благотворительностью, хотели бы от него получить подарок шаховскую дамскую гитару. На память, а вы в этом вечере.
4: С наслаждением.
3: Вот, а потом, Александр,
2: да.
3: Почему вы так часто принимаете процедуру? Вы что, много воды пьете?
2: Нет, дело в том, спасибо. Дело в том, что после вчерашнего юбилея у меня пробило днище. Ну, я говорю как есть, я не имею права врать своей аудитории. Следующий телефонный звонок, да? Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
5: Здравствуйте. Еще раз.
2: Это... А вы как-то волнуетесь?
5: Нет, я не волнуюсь.
2: Вы уверены? Потому
5: я
2: что
5: уверен.
2: Мало ли что.
5: Ребят, я сейчас вам исполню в прямом эфире песню, если вы, конечно, позволите.
2: А это как Эдуард скажет, Эдуард.
1: Конечно.
2: Да,
1: конечно.
2: Слушай.
5: Исполняет Степа Серемягин. По диким степям Забайкалья, где золото роют в горах, бродяга, судьбу проклиная, тащился с умой на плечах. Бродяга, судьбу проклиная, тащился с умой на плечах. Бежал из тюрьмы темной ночью, в тюрьме он за правду страдал. Идти дальше нет уже мочи, пред ним расстилался Байкал. Идти уже дальше нет мочи, пред ним расстилался Байкал. Бродяга к Байкалу подходит, рыбацкую лодку берет и грустную песню заводит, прородив что-то поет.
6: Это было потрясающе.
5: Алло.
0: Классный Степан.
5: Девушки, у меня...
2: Спасибо. А скажите, вот когда вы... Извините, Степан, когда вы писали это стихотворение, что вы чувствовали? Ведь тут же еще и поэзия.
1: Это что-то из раннего.
5: Вдохновили лавры Александра Вертинского и Владимира Маяковского. Вот я просто проходил по площади Маяковского, посмотрел на памятник, а шел я, так сказать, под впечатлением, я слушал в плеере голос Александра Вертинского, и вот все вот это вылилось вот в вот.
6: Звонок Александру Лаверцкому.
5: Да. Да, вот у меня вопрос есть.
0: Да.
5: Я тут кошкой обзавелся недавно. А она гадит. Гадит.
6: Мимо тазика. Да?
5: А?
6: Мимо тазика.
0: Мимо тазика, так и гадит.
5: Она гадит прям мне на кровать. Как ее отучить?
6: Я сейчас объясню.
2: Спасибо.
6: Вы должны собрать вот то место, которое она вам нагадила, потереть его газеты и обрывки этой газеты, выложить в место, которое вы приспособили для кошкиного гажени. А это место поставить как раз на кровать, на то место, куда привыкла ходить кошка. Вот. И потом потихонечку передвигать каждый день по 5 сантиметров в сторону, ну, допустим, туалета, куда вы намереваетесь в дальнейшем поставить ее тазик.
2: А еще очень важно все-таки облить вашу вот, ваше лежбище уксусом, поскольку эти животные лунные дико пугаются уксуса.
6: Так и потом не перепутайте с валерьянкой, они обычно рядом в холодильнике стоят.
7: Ну очень... и облейте кошку тоже чем-нибудь на всякий случай.
2: А, ну сейчас мы прервемся буквально на пару минут, у меня процедура. И я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» женский девичий дуэт, замечательный народный дуэт «Вологодские зорьки». Это Тата Шустер и Ксюша Шпрыгова. И в гостях также у нас сегодня искусствовед Эдуард Черепович. Вы можете звонить, задавать нашим гостям ваши вопросы, делиться вашими, кстати, воспоминаниями, потому что песни для того и существуют, чтобы оживлять в людях вот те самые теплые, что твоя солнечная батарея, воспоминания о своем, в общем-то, и чужом детстве, где не попадя и как попало. Но сейчас мы, видимо, послушаем еще одну песню в исполнении дуэта «Вологодские зорьки». К тому же ее просят и Василий, и Куприян, и другое огромное количество наших радиослушателей посредством пейджера.
6: Вот эта песня, которая нас просит, она, конечно, не совсем наша, но зато она самая, наверное, самая КСПшная из всех КСПшных песен, потому что в ней рассказывается обо всем том, вот о тоске по странствиям, о уникальном неоткрытом мире непознанного, который составляет сущность КСП, клуба «Самодеятельная песня».
2: Сейчас, одну секунду. Мусорский, потише.
8: Целый день стирает прачка. Муж ушел за водкой. На крыльце сидит собачка с ленинской бородкой. На крыльце сидит собачка, машет бороденкой. Если кто-нибудь заплачет, погрустит в сторонке. А кому сегодня плакать в городе Тарусе? Есть кому сегодня плакать, девочке Марусе?

0: Господи Иисусе, если б мне, я бы мне такие перья, да такие крылья, улетела в чисто поле, бросилась ковылья. Целый день стирает прачка, муж ушел за водкой, на крыльце сидит собачка с ленинской бородкой.
1: Да, меня поразила, вы знаете, какая строка в этом, вот что надоели ей гуси и другие, в общем-то, домашние птицы, домашний скот, ведь огромное количество наших сограждан, да, каждый день, в общем-то, нанизывая на гнутую такую вилку бифштекс, не думает о том, что когда-то этот бифштекс был симпатичным животным с клювом, теплодышащим, да, там со всякими ластами, и, в общем-то, ходил по скотнику, в общем-то, ну, куда ни попадя, пожирая проса, кинутые хозяином.
2: По скотнику?
1: Ну, двор, скотник, двор. Неправильно? Извините, я, в общем-то, хотел казаться ближе к сельхозтерминалу.
3: Но у нас в Вологде скотник — это кто за скотиной смотрит.
1: А.
3: Так что как это по скотнику ходить, нам странно немного показалось.
1: Да. Но тем не менее, я просто хотел сказать...
4: Александр,
1: да.
4: А вы видели живого гуся? Александр, скажите.
2: А мертвого?
1: Ощипанного.
4: А в глаза заглядывали, а в клюв?
1: А что там?
4: Александр, это не опоссум вам какой-нибудь. Гусь. А, гусь синий, не товарищ. А, гусь. А индюк, Александр? Вы видели живого индюка, Александр?
1: Что это у вас так это разобрало?
2: Я видела живого индюка. Я была в Грузии, там собирались устраивать большую грузинскую свадьбу, которая потом была отменена из-за того, что, как выяснилось, невеста не сохранила девственность. И вот там жили в загоне индюки, 10 штук, которые специально купили, чтобы на свадьбу зарезать. И вот они были очень смешные, потому что если пройти мимо них, так закричать, собачки, они все вытягивали шеи, трясли этими самыми, говорили Их потом всех куда-то дели и не съели. Так что вот благодаря тому, что вот эта невеста потеряла девственность, индюки сохранили свою жизнь.
1: Это, кстати,
4: вы
1: вот...
4: представляете, какое самоотречение? Чтобы спасти 10 индюков, невеста потеряла девственность.
3: А считаю... у меня у подружки в детстве собака была, динго, а потом из нее и бабушка шапку шила.
1: А я помню один
4: вот
1: раз...
4: Вот так животные служат нам на протяжении всей нашей жизни.
1: Да, кстати, а потом вот из этих шапок делают ковры.
4: Стельки.
1: Стельки, опять же, делают. И до последнего момента животные служат. Когда они рождаются, мы с ними играем. Когда вырастают, мы их пожираем. А из шкур делаем шляпы. После шляп делаем стельки. А затем, ну, эти стельки служат
4: Итак,
1: нам...
4: Итак, кокетливо называем их Чао, Чао.
1: Да, или там Чапа, Чапа тоже есть такое.
3: Чао, Чапа.
1: Ну, я предлагаю сейчас, опять же, послушать телефонный звонок, если вы не против. Ваши вопросы нашим гостям. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, и внимание наше к вам беспредельно просто.
5: Здравствуйте еще раз, уважаемые.
1: Здравствуйте.
5: Это Харис говорит.
1: А вы как-то, по-моему, вот в волнении,
5: нет? Вы знаете, я абсолютно не волнуюсь. Дело в том, что я уже только что дико переволновался, и поэтому уже как-то мне уже как-то на все наплевать. Вот. Я бы хотел... вам зачесть небольшое произведение.
1: Ну, давайте, это будет хорошо. Вот, извините, Харрис, просто я хочу еще как пример привести. Вот насколько все-таки замечательная песня, да, простая,
5: да,
1: вот она стимулирует на творчество,
5: конечно,
1: да?
5: Конечно, конечно. Так вот, начало очень хорошего летнего дня, симфония. Чуть только прокричал петух, Тимофей выскочил из окошка на крышу и напугал всех, кто шел в это время по улице. Крестьянин Харитон поднял кирпич и запустил им в Тимофея. Тимофей куда-то исчез. Вот лавкач, закричало человеческое стадо, и некто Зубов разбежался и со всего маху двинулся головой о стену. Мимо шел Фиделюшин и посмеивался. К нему подошел Комаров и сказал: «Эй, ты, сало!» И ударил Фиделюшина по животу. Фиделюшин прислонился к стене и начал икать. «Эх!» — крикнула баба с флюсом. Но Комаров сделал этой бабе тепель-тапель, и баба своим убежала в подворотню. Тут же невдалеке носатая баба била корытом своего ребенка, а молодая толстенькая мать терла хорошенькую девочку лицом о кирпичную стенку. Маленькая собачка, сломав свою тоненькую ножку, валялась на панели. Маленький мальчик ел в сливательнице какую-то гадость. У бакалейного отдела стояла очередь за сахаром. Бабы громко ругались и толкали друг друга кошелками. Христианин Харитон, напившись денатурату, стоял перед бабами со спущенными штанами и произносил нехорошие слова. Таким образом начинался хороший летний день.
3: Хорошие люди только не могут поставить себя на твердую ногу.
1: Спасибо. Замечательный у вас родился в вашем воображении рассказ, дорогой Харрис. Да, спасибо. И вообще я предлагаю вот всем, кто как-то... Вот, например, я опять же вспомнил о звонке вот нашей замечательной радиослушательницы, которая в начале нашей беседы позвонила. Ведь у нее просто к моменту звонка еще не родилось никакое произведение, как вот у Харриса и человека, спевшего про Забайкалье, да? Вот. А вот нет бы позвонила, прочитала стишок или спела бы песенку.
4: Антитезу. Да. Вот вы поете... некорректно, по ее мнению.
1: Конечно.
4: Да? И да. Тут же вот человек взял и тут же спел.
1: И получилось.
4: Конечно.
1: То есть показал личным примером, как на его взгляд это делать.
4: Женщина чудная спела. Вот просто я считаю это...
1: Да.
4: И огромное человеческое спасибо. Очень. Да. Еще а может быть, нас спросят что-то, да?
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
6: Алло.
1: Да, говорите.
6: Здравствуйте, уважаемый.
1: Здравствуйте, уважаемый.
6: Алло.
1: Да, вы как-то волнуетесь, по-моему.
4: Хороший фальцет.
6: Вам кажется.
1: Ну, говорите тогда.
6: Вот, а вот, девчата, можно вопрос задать?
1: Безусловно.
6: Вот, девчата, а вот ехайте ко мне в ту...
1: В ту?
6: Да.
1: Нет. Я объясню, почему. Дело в том, что гастрольный график коллектива «Вологодские зорьки» очень мощно совершенно расписан. И, конечно, Тула стоит в графике, но, по-моему, уже они там были. То есть, ну, в графике уже она зачеркнута. Вы, по-моему, как раз 2 недели, как из Тулы, да?
3: Ну, как из Лас-Вегаса приехали, так и
1: сразу, Тула. Сразу, да, туда. Так что...

0: Следующий звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
1: Здравствуйте, уважаемый.
0: А вы как-то в волнении?
1: Нет.
0: Ну ладно, говорите так.
1: Вот, у меня, значит, несколько вопросов. Ну, начнем с замечательного дуэта женского. Скажите, пожалуйста, что подвигло вас, так сказать, на пение? Что было вот это вот искрой или, позвольте сказать, позывом? Вот, и, значит, еще один вопрос к Эдуарду. Эдуард, скажите, пожалуйста, вот чтобы быть вот критиком вот или журналистом, вот разбирающимся в музыке, нужно ли вообще уметь играть на каких-то музыкальных инструментах или там петь? Вот. И даже, скажем так, к Александру. Александр, сегодня ваши Чайковские просто замечательные.
0: Спасибо, спасибо. Я всегда подбираю музыкантов очень хороших, закулисных. Ну как, будете отвечать на вопрос? Я сейчас, прежде чем вы пока сперите с мыслями, такое-то интересное сообщение смешное пришло. Прям Катя очень волнуется. Этот рассказ на самом деле написал Даниил, а дальше идет непонятная для меня аббревиатура ХАРМС. А ваш так называемый Хариус, это рыба такая, я-то рыбак известный, ну, подземный. Обыкновенный плагиатор, пишет Куприян. И Катя тоже сейчас такую же телегу Харис обворовал этого же самого ХАРМС. Вот. Ну, нашим радиослушателям виднее, может быть, конечно. Мы-то... Да, ну теперь, может быть, ответьте на вопрос, который...
2: Что подвигло нас петь? Ну, это смешной вопрос. Это ж ничто не может подвигнуть. Это не наиграно. Это от души, от сердца.
0: Вот знаете, как бывает, сидит, например, женщина на реке, стирает мужнину рубашку, да? И вдруг как начнет петь, как ее...
3: Как загласит,
0: да,
3: по поводной глади, как это понесется
0: сквозь туманы, да.
3: Дымку...
0: И плещется она повсюду, да. Плещется. И... Да. Это необъяснимое чувство.
2: Говорят, что народная женская песня произошла в процессе дубления кожаных шкур, что вот очистка мездры сырой шкуры, это такой утомительный долгий
3: очень,
2: процесс.
3: Да,
2: и женщина, вот, стукая каменным скребком по коже, всегда машинально пытались бормотать себе под нож, что там три шкура, три, будет сыну шапка. Ну, А оттуда уже пошла, собственно говоря, народная песня женская.
0: Также вот пели грибцы и бурлаки тоже.
4: Да, ну это так называемая теория трудовых выкриков. Вообще,
0: да,
4: вот язык зародился.
0: Например,
4: так,
0: эх, дубинушку ухнем, вот да, из этой же серии. Да, то есть все это... Или крикура, вот. Ну, то есть почему крикура не получилась песня, пока непонятно. Ну, сейчас мы буквально на пару минут прорвемся, а затем продолжим нашу встречу с коллективом «Вологодские зорьки».
3: Не могу не ответить на вопрос, должен ли уметь журналист, критик играть на музыкальных инструментах, музицировать или петь. Ни в коем случае. Вы только представьте, например, себе человека, профессионально занимающегося вином, спиртными напитками и постоянно пьющего. Это же будет законченный алкоголик, а социальный тип. Человек отравленный не алкоголем, а человек отравленный своей профессией. Вы понимаете, чтобы оценивать явление, нужно находиться вне его, смотреть на него сверху и чуть сбоку. Нужно быть беспристрастным сторонним наблюдателем. И только так вы сможете постичь любое явление, только так вы сможете его структурировать, разбить сложное на простое и объяснить непосвященному читателю, слушателю, ученику суть явления и позволить ему погрузиться в мир неизведанного.
0: Я даже мог бы сказать немножко проще вот ответ на этот вопрос. Представьте себе, если у хирурга, ну, такого, который занимается всем вообще, то есть, ну, хочешь там режет, хочешь шьет, да, спросить, прекрасен, красив ли данный человек, да, то есть совершенно нереально, естественно, искусствовед любой, он должен быть отрешен от предмета, который, так сказать, у него на анализе, то есть он не должен его препарировать, ну, совершенно, да.
3: Нужно ли быть фекалиями, чтобы исследовать фекалии? О, нет.
0: Нет. Вот так, вот тут сообщение пришло. Я не хочу. Странные слова какие-то. Я не хочу, чтобы меня считали плагиатором. Да. Я прочел данное произведение, которое действительно мне не принадлежит лишь поэтому, а потому что хотел ознакомить остальных слушателей программы с искусством этого великого человека, то есть Даниила Ивановича Хармса. А, это, оказывается, человек. Мы вот тут были в недоумении, думали, что за странное, в общем-то, название. Спасибо вам, Харрис, за такую действительно просветительскую деятельность и, конечно,

0: Конечно же, извините Катя и Куприян за то, что мы усомнились в правильности ваших претензий.
1: А радиослушатели звонят ли нам, Александр?
0: Да! Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
2: Доброй вам всем ночи.
0: Вам так же.
2: Сергей Александрович Ладошко вас беспокоит.
3: Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
2: Александр.
0: Да.
2: Вот все поют по телефону, и вот девушки, а вы все молчите.
0: Дело в том, спасибо, я понял намек, дело в том, что это, знаете, как в том тупом анекдоте, кругом станки, станки, я сейчас отдыхаю душой, я сейчас общаюсь с умными, интересными людьми, да, и не хочу вставать к станку.
1: Александр,
0: да.
1: А мне хотелось бы спросить девушек,
0: да.
1: Известно, что серенады всегда поют мужчины. А вот вы, как не то что профессионалы, как рожденные петь, вы своим любимым поете ли? В какие моменты поете, и что поете, и как они любимые?
3: Вы затрагиваете такую болезненную тему. Мы уже говорили о тяжелой ситуации с нашим любимым
4: мужчиной.
3: Да. Слушайте, он нас, в общем-то, по-моему, не очень хочет.
4: Не может.
3: Дело в том, что распорядок дня в том заведении, в котором он находится, никак не предполагает прослушивание такой поздней ночной передачи.
0: А извините, а что за заведением? Если вам, конечно, не
3: понимаете, он был несправедливо осужден.
1: Его, по-моему, зовут Илья.
4: Нет.
0: Илья это другой.
3: Нет.
0: Который вот в машине ждет.
4: Нет, вы путаете.
0: А.
4: Его зовут Юра. Его фамилия Костоправов.
3: Да.
1: Я ошиб... Значит,
3: да. Как... А Илья... Ой. Вот сейчас я в тот самый момент, когда я рада, что в этом вот заведении не разрешено слушать ночные передачи. Вы чуть было не заложили нас на всю страну, Эдуард.
0: И тут еще нужно сказать, что, в принципе, вот такие вещи, да, как, например, радио «Привет», да, то есть передай там привет кому-то, или как хорошо, что нас слышит кто-то, кому сейчас трудно, это же на самом деле очень плохо, потому что человек, находящийся в экстремальных условиях, вот что ваш Юра, вдруг услышав нас сейчас, может дать в этих жестких условиях слабинку и попросту вернуться уже совершенно не того пола даже, или там, или вообще, не дай бог, не вернуться, понимаете?
1: А я бы просто, например, передал привет. Привет водителям, находящимся на московской окружной
0: дороге.
1: Автомобильной дороге.
0: Будьте осторожней, да, за рулем.
1: Рядность соблюдайте.
0: Ну, может быть, сейчас послушаем все-таки песню какую-нибудь в исполнении замечательного женского дуэта «Вологодские зорьки».
3: Ну, давайте, раз у нас уж пошло такое вот этническое, национальное пение.
0: Сейчас я только Малера потише.
3: Давайте мы споем еще одну.
4: Этническую?
3: Да, этническую.
0: Акапельно она будет, да, звучать?
3: Вы знаете, да, она будет звучать акапельно. И это песня с родины Моцарта, которая так вот замечательно сейчас играет здесь за сценой. Песня называется «Ди Тироллер синт люстыщ».
4: То есть тиролец, он всегда весел и бодр.
1: Она на две октавы ниже обычной композиции, исполняемой девочкой. Это связано с особенностями немецкой фонетики.
3: Die Tiroler sind lustig, die Tiroler sind froh. Sie tanzen ein Tänzchen und machen dann so. Rudi, rudi, ra-la-la, ra-la-la, ra-la-la. Rudi, rudi, ra-la-la, ra-la-la-la. Er trägt sich das Weibchen, dann trägt sich der Mann. Dann trägt sich alle beide und tanzen zusammen. Rudi, rudi, ra-la-la, ra-la-la, ra-la-la. Rudi, rudi, ra-la-la, ra-la-la-la. Die Tiroler sind lustig, die Tiroler sind froh. Sie tanzen ein Tänzchen und machen dann so. Rudi, rudi, ra-la-la, ra-la-la, ra-la-la. Rudi, rudi, ra-la-la, ra-la-la-la.
0: А вот скажите, пожалуйста, в первой песне немецкой тоже звучало там Володя все время. Бах-бах, Володя. А сейчас про Рудика поют. Вот,
1: По-моему, про Райля.
0: Ну, это одно и то же. Рудик, Райль, в принципе.
1: Это перечисление. Один Рудик, а...
3: Я могу перевести содержание этой песни.
0: Да.
3: Тирольцы, они всегда бодры. Единственное, что они делают в этой жизни, это они танцуют и смеются. Вот так вот. Руди-ра-ля-ля. Это вот звукоподражание тирольскому смеху, который беспрестанно раздается по Альпам, там, над долиной Циллерталя, над Инсбруком летят эти звуки.
5: Второй куплет звучит так. Сперва крутится самец, потом крутится самочка, потом крутятся оба вместе и делают вот так. Рути-рути, ра-ля-ля, ра-ля-ля-ля, ра-ля-ля. А куплет третий, это, собственно говоря, является всего лишь повторением первого.
1: У меня есть к девушкам вопрос, давно с ними работаю, но как-то не решался спросить. Я думаю, сейчас самое уместное время. Вот как связано пение и секс? Известно, что птицы поют именно в брачный период, и вот эта вот натуральность. Я не говорю про некие технократические жанры, а ваше аутентичное пение и секс, сексуальное возбуждение, как оно связано? Вот.
5: Это напряжение внутренних мышц в обоих случаях.
1: Малого таза.
5: И большого горла.
0: Замечательно.
4: Но потом, вы знаете, мы, раз уж тут немецкие песни стали петь, то вот наши коллеги-студенты немецкие научили нас, что есть в немецком языке даже такой глагол «фёгель». Это означает заниматься сексом, но перевести этот глагол можно как «птичить».
0: Птицу,
4: да?
0: Птичить, да.
4: Птичить, да, друг, да, друга, да?
0: Да, да. А вот,
4: прямая тут... связь.
0: Да, Эдуард, вы, кстати, заметили, что вот данная песня, звучавшая сейчас, она чем-то напоминает по мелодике небезызвестную песню про, опять же, имя Августин, да?
1: Все, вот. Все прошло, все.
0: Да, но... Нет, это вы Сулико спели. Милый Сулико, все прошло.
5: Захвар лиса плас в эзепти, вернахэ дахвар хулико, в нимоски лиса хварде, захварде саплас Сулико.
0: Вот, видите, Эдуард. Но насколько, да, вот эта песня, в принципе, считается немецкий язык воинственным, да, таким грубым, что ли. Ну, насколько замечательные девичьи голоса, да, придают ему вот это очарование и даже определенную милую сексуальность. Хотя, конечно, вот данные вот кокошники немножко не идут все-таки.
1: Оно, ну, даже вот углем, смотря кто на стенке нарисует, понимаете? Один выможет, а другой...
0: Другой, да, а другой сделает картину.
1: Птицу нарисует.
0: Ну, может быть, обратимся опять же к телефонным звонкам, если вы не против. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
6: Добрый вечер, Александр Алексеевич.
0: Здравствуйте.
6: Экстремист-плавщик. Скажите, вот у меня есть такие три вопроса даже. Первое, как вы относитесь, вот имеете мнение свое, наверное, по поводу того, что горячая эстонская девчонка занимает такой высокий государственный пост в Финляндии? Вот.
0: Угу.
6: Вы, наверное, имеете свое мнение, да?
0: Да, да, безусловно.
6: И следующее. Вот вы когда были по телевизору, то вот на вас такая ковтенка-то черная была.
0: Да, да.
6: Ну, дедушка мой тут говорит, что, ну, как, говорит, у нашего Петьки-то сварщик-то приходит выпивать. Такой же на рынке отоваривает.
0: Да, да.
6: Вот, спасибо.
0: Ага, то есть, ну, на все три вопроса я дам, конечно, исчерпывающие ответы. Действительно, в Финляндии к власти пришла женщина, в Австрии неонацисты рвутся, что, в общем-то, где-то схоже, поскольку женщина, которая как-то пытается себя в политике реализовать, волей-поневоле является фашистующей, в общем-то, феминисткой, да, поэтому я предлагаю, в общем-то, Америке, высказывающейся, что твой Ленин по любому поводу, высказаться и по этому поводу отрицательно, так бойкотировать и так далее, поскольку это великая опасность для финляндского, в общем,
4: вокзала.
0: Извините.
1: Как родина Санта-Клауса в опасности, мне кажется, потому что там же живет...
4: Елапукин там живет.
0: Да.
4: Санта-Клаус.
1: Ясен Бубин.
0: А также замечательная финская писательница.
1: Вот это противопоставление полов. И, ну, я чувствую, Александр, как вспомнили его, он сразу о себе, о Финляндии. Я предлагаю вернуться к песне.
0: Сейчас вот тут секунду, тут пришло замечательное сообщение на... По поводу фуфайки я не буду отвечать, да, так, к тому же это моя кожица такая, я не знаю, почему на эту тему нужно ерничать, да. Взгляните на окно. Вот как, взгляните на окно, друзья.
1: Не смотрите, девушки, не смотрите туда.
0: Нет, там это голову мужчину я уже снял. Вот что, ну, конечно, у нас постоянно маньяки лезут. Уже все, его нет. Можете смотреть. И увидите, как легко, непринужденно падают снежинки. Так почему же вам не спеть что-нибудь этакое, гармонично сочетающееся с данной природой, с наилучшими пожеланиями Иннокентия?
5: Здравствуй, гости зима. Можно спеть первый куплет?
4: Угу.
5: Здравствуй. здравствуй, гостья зима, просим жаловать к нам, песни севера петь, по лугам и долам.
4: Все.
0: Действительно, вот такая мощь Байкала воспринимается. И видели ли вы этих котиков, в общем-то, прочих, которые, в общем-то, припорошены все, но при этом шевелятся, и шевелятся радостно, да? Вот посмотреть на горожан наших, они припорошены, и как-то и вроде и шевелятся активно, а все равно все это выглядит как-то вот...
1: Эти иглы, эти якуты, вылезающие из иглы, подтягивающие.
0: Да, да. Как ни странно, да. Зима — это второе лето, особенно зима, да. Когда вот снег именно такой, как сейчас.
4: Так себе лето-то.
1: Ну, такое вот.
0: Ну, следующий телефонный звонок. Здравствуйте.
1: Звонок из Москвы стоит 25 рублей.
7: Доброй ночи.
0: Здравствуйте. Вы волнуетесь?
7: Нет, я что.
0: А то, если волнуетесь, вы можете позже позвонить.
7: Нет.
0: Ну, когда говорить.
7: У меня вот вопрос, в частности, к Эдуарду. Вот, Эдуард, как вы можете прокомментировать? Некая Тамара Геннадьевна Нерест хранит 25 лет верность одному эстрадному певцу, которого она слышала еще 30 лет тому назад. Сейчас женщину показывают по телевидению, она, собственно, девственна. Что вы можете сказать?
0: Спасибо. Ну, это известный, кстати, Эдуард, феномен про Нерест. То есть такая женщина... которая обошла все обложки, буквально. То есть она сходила на все обложки уже.
1: На эту тему я отказываюсь говорить.
0: А почему? Может быть,
1: не
0: хотите? Ну ладно, я тоже не буду высказываться только по той причине, что меня не спросили.
5: А мне показалось, это очень трогательная история.
0: Мне тоже, кстати. Она, кстати, вот этот человек, в которого Нерест влюблена, его же можно назвать, по сути, убийцей детей.
5: Может быть, она лет через 25 просто однажды выйдет к Тихому океану, пройдя 4000 миль.
0: Кто в смысле?
5: Нерест.
0: Может такое и случиться, а может
5: так
0: быть,
5: делают что? Угри, например.
0: Угри.
5: Они тоже 50 лет хранят девственность на свете, а потом уходят далеким тихоокеанским атоллом и откладывают там миллионы кринок.
1: Как угорь на сковородке слышал я где-то, да, что за... А любовь что? Это страшная штука, по-моему.
4: Нерест, это страшно,
0: если... Нерест, да. Ну, следующий, видимо, телефонный звонок. А здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
8: Ой.
0: А, я вижу волну. Да, попозже тогда. Да. Дело в том, что я просто хочу сказать, что не нужно волноваться в момент, когда подъем происходит трубки, да, то есть вот ничего страшного.
1: Да. А нужно как спирт на выдохе это делать. Вот. Оп.
0: Да. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
8: Здравствуйте. Еще раз.
0: Здравствуйте.
8: А перед тем, как отправиться в страну ночных сновидений, я бы хотел, с вашего позволения, прочесть прекрасные шатенки стихотворения Омара Хайяма.
0: Это вы сами выдумали это смешное вот словосочетание Хаяла, Омар?
8: Нет, это вот
0: Омар, это я знаю, едал Омара недавно в Египте. Мы ездили на Хайме. Да, извините, я перебил вас. Ну, да.
8: Вот, значит, я буду читать тогда, да?
0: Давайте.
8: Красавица, что сердце мне разбило, сама в селок любовный угодила. Могу ли себе лекарство я найти, когда в плену недуга лекарь милый? Спасибо за внимание.
5: Спасибо. Прекрасная рубака.
1: Александр,
0: да.
1: Может быть, девушки что-нибудь споют хором и... Девушки.
5: Следующую песню мы хотели спеть. Она немножко шутливая. И она написана нашим приятелем, который вместе с нами учился вот в том учебном заведении, которое мы оканчивались. И вот обе песни он посвятил нам в свое время. А мы сейчас просто в память о нем хотим ее исполнить. Класс восьмой, он взрослый в школе, Таня, Галя, Витя, Оля. Все они, наверное, повлюбляются. Из-за школьного дружка позабудешь ты меня, восьмиклассница, тебе не кажется. Из-за школьного дружка позабудешь ты меня, восьмиклассница, тебе не кажется. За тобою пацаны ходят в школе, пишешь ты, кавалеры сами набиваются. Так, быть может, ты тогда обойдешься без меня, восьмиклассница, тебе не кажется. Так, быть может, ты тогда обойдешься без меня, восьмиклассница, тебе не кажется. Часто я тебе звоню, разориться так могу, а тебе мои звонки не нравятся. Может, зря тебя люблю, может, зря тобой живу, восьмиклассница тебе не кажется. Может, зря тебя люблю, может, зря тобой живу, восьмиклассница тебе не кажется. Пишешь письма хорошо, только плохо лишь одно. Назвала в письме меня ты пьяницей. Может, я и много пью,
4: но одну тебя люблю. И поверь, что это мне не кажется. Может, я и много пью, но одну тебя люблю. И поверь, что это мне не кажется.
0: Я вот сейчас подумал, действительно, и школьная тема была затронута, и тема сена, в общем-то, и даже военные песни звучали. А вот заметили ли вы, что с наступлением вот этой модернизированной эпохи, в которой мы сейчас все имеем несчастье пребывать, исчезло такое вот такое великое направление искусства, как детские хоры, которые каждое утро будили заводчан своими звонкими голосами. Обычно запевал какой-нибудь мальчонка или девчушка, а вот детский хор подхватывал эти звонкие бубенцы, я помню, так назывался ансамбль с Поволжья детский, звонкие бубенцы, золотой ключ, хор мальчиков такой был. Все эти записи тоже сейчас как-то, к сожалению, то ли утеряны, но не переиздаются. Вот как вы считаете, есть ли реальная возможность восстановить этот мощный пласт нашей культуры? Да.
1: Дело в том, Александр, что приходится констатировать, что обострившаяся ситуация с сексуальными маньяками, а педофилия предупреждала лавинообразный рост, понимаете, и сдерживать это приходится жертвовать этим музыкальным жанром, чтобы избежать скопления детей. Вспомните, как эротично были одеты дети. Они были одеты в короткие штанишки, в белые рубашечки. Их нежные детские шейки были перетянуты алыми, будоражащими сознание педофила галстуками. А когда дети поют, они же широко открывают гортань. Понимаете, это двусмысленный жест, вот этот синхронный 30, 50, 150 открытых ротиков детских. И просто никакие силы, органы правопорядка, они не способны держать эту мутную грязную лавину педофилии. Поэтому пока что это купировано движение. Приходится переводить его в латентные формы. То есть это скрытые такие сообщества, где дети могут петь, но где, к сожалению, это выступление не публичное, просто для поддержания некого культурного пласта. Но вот детский хор, он сейчас временно приостановлен как явление культуры. Все-таки девичья мощи, вот отпор, он куда сильнее, чем детский. И за девушкой пригляд все-таки нужен, но не такой.
0: Насколько все-таки вот такая действительно серьезная, неожиданная и в то же время неприятная причина вот отсутствия того явления, о котором я сказал. Ну да, увы, дорогие радиослушатели, таковы реалии это... Как там дальше-то? Сейчас посмотрю. Таковы реалии сегодняшних будней. Вот, ну что же, я предлагаю поднять телефонную трубку и послушать, что думают наши уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
9: Доброй ночи.
0: Вы как-то, по-моему, в волнении, потому что...
9: Да нет, ни в коем случае.
0: Ну, говорите тогда.
9: Да вот я хотел спросить, у вас что, Эдуард является специалистом по всякого рода, так сказать, извращениям, он что, специалист по педофилии, он все время как-то волнуется.
0: Понятно. Ну да, Эдуард, вот такой вопрос, я бы сказал, с этой, сейчас посмотрю, погоди, с намеком.
1: Я бы сказал, что вопрос чисто патетический, разве можно не волноваться? Когда речь идет о таких вещах. Безусловно. Мы же говорим о музыке.
0: Во-первых. И, кстати, о настроении. Вот давайте просто вспомним, что было раньше, да, когда, опять же, тысячи заводчан шли, в общем-то, куда ни попадя ковать, что попало, и пилить. И что сейчас? Просыпаешься, помню, да? Пьешь вот этот кофе из такой банки этой, ну...
10: Майонезный.
0: Да, вот.
1: Там. А пиво из пакетов из-под молока?
0: Да, пиво с утра Александр. Никто не пьет. Знаете, по утрам-то Александр. Я... Эдуард, ну подожди.
10: Искусствоведы,
0: да. Они все никак не работали, не знают, что такое мазут, понимаешь, да. И вот этот хор поет детский, да. Никакой тебе вот этой грязи, никакой политики. Ты приходишь в цех, кидаешь эту карточку, ну, типа, что пришел, дескать, да, там уже Витя.
1: Александр,
0: да.
1: как никогда я чувствую. Всем своим телом чувствую, как уходит, убегают минуты. Минуты, проведенные вместе с этими чудными девушками.
0: Да, извините, я забыл.
1: Понимаете?
0: Да, простите, да,
1: это
0: да.
1: Два самородки.
0: Да, самородицы, я бы даже
1: сказал. Двух самородиц, да.
0: Да, да. И...
4: Самородище.
0: А, сейчас будет, я так понял, песня под гитару,
1: девушки,
0: да?
1: Девушки рождены, чтобы петь, поэтому они достают гитару.
0: А что будет за песня? Сейчас, может, объявить? Да?
5: Это песня, которая, с нашей точки зрения, символизирует собой, ну, просто город Вологда.
3: Шухер в городе поднялся, объявились воры. Говорят, что эти воры обокрали все ларьки. Говорят, что воровали все, что можно и нельзя. Говорят, что оставляли стены голые.

И начальник с уголовки с толку сбился, как и мы. Днем и ночью он гадает, как воров тех изловить. Свет умело маскируют, как найдешь теперь его. Ох, грамотные люди, это самое.

начальник Мура, что воров тех не найти, что куда бы ни пошел он, все расходятся пути. Но стукач к нему ворвался, про воров все рассказал, и начальник уголовки ему долго, ему долго.

0: Па-па-ра-па-па. Тут устроили облаву, половили всех воров, поработали на славу, наловили, будь здоров.
1: Наловили, будь здоров. И сказал начальник вура, что попались, ага.
0: Вот теперь прокуратура.
1: Вот теперь прокуратура.

0: Хотя, конечно, несколько раз встроена была гитара у девушек, но насколько энергия... А вы бы видели, вот, уважаемые радиослушатели, вы бы видели вот... Ну, вообще, эти два замечательных создания, они же плясали, сейчас танцевали. Конечно, у вас еще, прежде всего, шоу присутствует. Шоу, и, конечно, здесь вы не меняете вот так наряду, но я знаю, что на профессиональных выступлениях, телевизионных выступлениях вы практически после каждого номера меняете вашу одежду, да? И хотелось бы вот узнать немножко о том, в общем-то, модельере высокой моды, который для вас это все шьет.
1: Вот это там... наша бабушка.
0: Вот я всегда думал, что вот эта народная жилка и будет в будущем, ну, и в высоком...
2: Если бы только жилка, Александр.
0: Ага. Так, что тут еще у нас? Очень много всяких сообщений. Ага, ага. А тут просят, опять же, что-то на английском языке. А, ну, есть у вас какая-нибудь песня на английском языке еще?
1: Дело в том, что наше произношение на английском настолько сомнительное. Но, в принципе, можем...
3: Куплетик какой-то изобразить.
0: А может, ну, или просто что-нибудь сказать можно. А? Или...
1: Ро-ро-ро, your boat gently down a stream. Merrily, merrily, merrily, merrily, life is not a dream. Ну, вот у нас вот все такие. Вот,
3: да, или кажут... там, show me the way to the next whiskey bar.
1: I don't ask why. I don't ask why.
3: Ну, и так далее. В общем, в этом роде.
0: Душевные, шотландские.
3: All my travel is not far away.
0: Да, известная песня Rolling Stones, да, известного американского коллектива. А я предлагаю послушать телефонный звонок. К тому же у нас остается совсем немножко времени. Просто дело в том, что у девушек завтра ранние гастроли. В 10 утра они поют для делегации. Им уже, конечно, нужно отдыхать. Поэтому телефонный звоночек быстренько. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание, в общем-то, да.
4: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте.
4: Всем присутствующим в студии.
5: Доброй ночи.
4: Сергей Александрович Мелюзга вас беспокоит.
5: Очень приятно.
4: Александр, у меня к вам такой вопрос.
0: Да.
4: Неужели сиамский близнец настолько обиделся после того случая, что мы больше не услышим его голос?
0: А кто
4: в
0: это?
4: Программе?
0: Это кто?
4: Сиамский близнец?
0: Да.
4: Ну, Александр.
0: Я не знаю такого человека. Спасибо. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Ну, не молчите же, да? Ну, не хотите, как хотите. Дело в том, что звонков очень много, и то, что вы так волнуясь, как-то молчите и сопите, вам же на пользу не идет. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
6: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
6: Знаете, я же... Стар того... Вы девушка,
5: да?
6: Ну, прекрасно же можете спеть что-то для рабочих, про рабочий класс. Спасибо.
0: Вот, я тоже хотел попросить. Это звонил наш постоянный радиослушатель Куприян.
1: Для рабочих?
3: Ну, про рыбку, может. Вот короткая
0: хорошо,
3: у нас
0: про
3: песня
0: рыбку.
3: Есть.
0: Да,
3: про для рабочих.
1: Да, есть.
3: Рыбка плавает в томате, ей в томате хорошо. Только я ядрёна матерь, жизни в жизни не нашел. Эх!
0: Замечательная песня для рабочих. Ну, я думаю, что, видимо, на этой замечательной ноте, на этой замечательной, я бы сказал, даже энергетической такой волне нам и нужно закончить сегодняшнюю встречу. Спасибо, спасибо замечательному дуэту Вологодские Зорьки.
1: И вам спасибо за то, что вы столько времени нас слушали.
0: Да что вы, я готов, как и наши радиослушатели, просто часами и вообще транслировать и слушать. Эдуард, спасибо и вам большое за таких замечательных гостей.
2: Александр.
0: Как только выйдет пластинка, вы обязательно нам приведите, мы ее поставим в музыкальную ротацию и будем крутить даже посредине новостей, в общем-то. Спасибо. До свидания.
1: Спасибо.
2: До свидания.

0: вы можете присылать ваши сообщения на пейджер. 913-29-29, абонент Монморанси.
1: И у нас в студии Антон Королёв, человек, он достаточно, в общем-то, известный. Он работает в группе Лаэртский бэнд, играет на клавишных инструментах и в какой-то степени на духовых. Но мало кто знает о второй его стороне. Дело в том, что у нас при институте всеведения и базитологии есть специальный отдел, ну, сейчас это уже, наверное, можно рассекретить, который, так называемый 14-й отдел, который занимается внедрением сотрудников в различные организации с целью изучения и дальнейшего собирания, так сказать, статистического данных о внутренних правилах, о внутренних законах этих организаций. Не только организации, это может быть что угодно, там, воинская часть, да, какая-то коммерческая структура, даже криминальная структура. Вот, это может быть и симфонический оркестр. Антон Королёв в течение 11 лет выполнял наше специальное задание, являясь сотрудником Государственного симфонического оркестра под управлением Евгения Федоровича Светланова. И вот срок его службы истек. То есть ты практически сейчас уже этакий штирлиц.
2: Ну, на самом деле, практически уже я пенсионер, потому что 11 надо умножить на некоторое число, и тогда, в общем, срок вышел, и у меня, в общем-то, нет особого желания превышать эти нормы, выработанные нашим законодательством. Вот, я, в общем, вышел на пенсию, и, в принципе, свою творческую задачу я считаю выполненной.
1: Я еще хотел сказать одну вещь. Дело в том, что как бы профессиональный отчет о твоем задании ты сдал начальнику отдела, и специалисты сейчас исследуют, изучают материалы, но чтобы нашим радиослушателям было понятнее, мы будем с тобой говорить об этом литературным языком.
2: Да, потому что профессиональный язык, я не думаю, что широко распространен среди наших слушателей, и их просто будет вводить недоумение обилие терминологии, кои пестрят вот страницы твоего, как ты сказал, отчета.
1: Да, и, кстати, многие наверняка сейчас задают себе вопрос, а зачем мы делаем это, зачем мы собираем вот такие данные о внутренних раскладах организации. Немножечко поясню, существует такая поговорка, сказанная, по-моему, или Лениным, или Маяковым, вот кем-то из них, она звучит так, что семья — это ячейка общества. Вот. Но там все это правильно, но семья — это очень маленькая ячейка общества, потому что мы знаем, какое влияние оказывают порой большие ульи, да, на общество в целом и на семью. То есть и семья, и общество, как ни странно, находятся в расперды относительно улья. А что такое улей? Улей — это любая общественная организация. Это может быть радиостанция, это может быть, как я уже говорил, воинская часть, оркестр и так далее. Собирая такие данные и анализируя, затем сравнивая, кстати, вот, например, что происходит в симфоническом оркестре и что, например, происходит на борту сухогруза какого-нибудь, да, мы смотрим, насколько сохранен баланс или насколько силен дисбаланс этих, в общем-то, вариантов и насколько вот эти чаши весов балансируют, насколько тревожна ситуация в обществе в целом. Вот. И так, во-первых, я, конечно, поздравляю тебя, что тебе удалось выполнить свое задание, уйти оттуда, в общем-то, достаточно целым и невредимым, и, в общем-то, не позволить себя раскрыть, потому что быть все-таки агентом в таком месте, которое особо-то никогда... Ну, понятное дело, что наши сотрудники не всегда любят то место, куда их посылают. Это действительно тяжелый труд. То есть вот я сейчас открою, да, можно?
2: Да, конечно.
1: Тайну. Дело в том, что Антон долгое время просил начальника нашего отдела, 14-го, прошу прощения, отдела, да, чтобы его направили, внедрили в одно из посольств. Ну, даже сейчас тоже можно сказать, потому что эксперимент по этому посольству закончен. Это посольство Латвийской Республики. Вот, но в общем-то, получилось так, что... Хотя все сотрудники, по-моему, этого отдела 14-го при Институте базитологии и сведений, они обладают самыми разносторонними дарованиями. То есть каждый из них знает не меньше 3 языков. Единственное, есть специализация восточная группа, западная группа и так далее. Плюс каждый обязан уметь играть на каком-то инструменте, соответственно, стрелять это, если в случае, если человек внедряется в какое-то охотоведческое хозяйство, ну и так далее, ездить верхом. Поскольку у Антона было хобби, это игра на флейте, то вот на него и пал этот жребий, в общем-то, выполнять задание в оркестре Светлана. Ну и давай начнем по порядку.
2: Значит, вначале хотел бы произнести эти слова, о которых я, в общем-то, давно мечтал. Итак, Институтом сведений и базитологии, 14-м его отделом, при содействии программы «Монморанси» и Ассоциации независимых музыковедов завершен эксперимент по изучению оркестровой жизни нашей страны изнутри. Вот, то есть, вот я сказал, это как бы сбылась моя давнишняя мечта. Теперь я поясню. Результаты будут, как сказал Саша, выше. Они будут исследоваться и в разных совершенно направлениях, потому что выявились интереснейшие результаты личностного, как бы психологического, психофизического порядка. Вот. Сегодня же мы будем говорить в основном о судьбе, о том, что испытывает на себе, какие перспективы, какие трудности и так далее, и так далее. О судьбе молодых музыкантов. А музыкантов здесь надо понимать в широком смысле, потому что речь идет об оркестре, но все знают, что оркестр — это слепок с нашей действительности, а таких слепков много. И институты, и так далее, и так далее. Рынки, концертные организации, больницы и тому подобное. То есть любое советское предприятие, организация — это как бы слепок действительности, а оркестр — это наиболее яркий пример тому.
1: Кстати, вот я помню, что практически это был, по-моему, год 87-й или 88-й. Ты написал заявление с просьбой о переводе тебя на другую какую-то другую работу, в другую зону. Да, это... Поскольку изменились социологические и политические обстоятельства в России, вот, но тебя решили опять же оставить, поскольку информация-то поставляемая была очень ценна. Вот, то есть ты практически действительно прошел весь путь, то есть тебя внедрили в момент, когда еще была социализм, да. И практически ты застал целиком вот этот путь человека в оркестре до наших времен. Давай вернемся к исходной точке отсчета. Конечно, как бы тебе немножко помогли туда поступить, поскольку, в общем-то, это было внедрение.
2: Но
1: этот,
2: всем.
1: Да, этот механизм мы не будем как бы целиком, естественно, рассказывать, но тем не менее, ты же не мог, как бы, чтобы не быть засвеченным, сразу легко туда попасть. Поэтому некоторые трудности, которые ждут молодых музыкантов в момент прихода в этот оркестр, все-таки тебе пришлось как-то, ну, преодолеть, чтобы возникло обычное доверие к тебе там.
2: Да, да, да.
1: Вот давай начнем с этих трудностей сразу по порядку.
2: Ну, трудности, я просто хотел заметить, что насчет того, как давно это начиналось. Да, еще при чем славится оркестр, почему туда все тянутся? Да потому что они ездят за границу. Это как бы райские кущи, все об этом мечтают. И, в общем-то, эти названия городов, пересекаемых коллективом, просто бередят воображение. Так вот, первую свою поездку в Польшу я оформлялся как положено. Через комитет комсомола, через райком и так далее. Вот, то есть все это я видел. Вот, меня, кстати, хвалили за хорошую подготовку, за то, что я хорошо знаю страну Польшу, в которую я ехал.
1: Естественно, потому что до этого ты, в общем-то, был в организации, занимающейся в дальнейшем предвыборной кампанией Леха Валенса, тоже был внедрен. Поэтому еще бы тебе не знать Польшу.
2: Да, да, но у нас сегодня речь не об этом, да. Насчет того, как попасть. Как в хорошем виде спорта стать чемпионом, Сереж, попасть в оркестр, легче, чем там удержаться. Почему? Это потому, что, попадая в структуру симфонического оркестра, ты попадаешь как бы в определенный круг неписанных законов. Неписанных законов, законов, подобных местам, где люди живут замкнуто. Ты понимаешь, о чем я говорю?
1: Да.
2: Да. Так вот, там тоже тебя могут принять поначалу ласково. Ну зачем принимают ласково?
1: Да. Так вот, слушай, подожди, такой момент. Вот ты пришел как бы на первую репетицию оркестра. Тогда ей руководил еще молодой и бойкий Евгений Федорович Светланов. Вот ты пришел, первые действия. Вот ты достал инструмент, я имею в виду флейту, не подумайте ничего плохого. Каково было первое знакомство с людьми? Ну, понятно, что все подошли, наверное, с улыбками, да? Как это все было? И твои ощущения в этот момент? А поскольку, ну, естественно, какая-то радость была, вроде ты начал выполнять задание, вроде бы вот ты в работе.
2: Ну, смотри, каждый человек этого коллектива, который я слушал с детства с упоением, у меня до сих пор эти лежат запиленные мною пластинки, каждый этот человек был, ну, все равно, что для тебя Джон Леннон. Вот, то есть я ходил как бы среди звезд и был преклонен перед каждым из них внутренне. Хотя лично их, может быть, не знал, а даже, может быть, не знал их лиц. Хотя Джон Леннон ты знаешь лицо, вот, по-моему. Вот это были первые чувства. Я был радостный, я был гордый, что я среди них. Вот. Естественно, мало кто меня замечал. Вот. И контакт был через определенных лиц. В основном стареньких, сморщенненьких, старичков таких, бодреньких, но с очень цепким и ясным взором, которые видели как бы тебя насквозь и знали, как с тобой поступать.
1: То есть вот таких обычных каких-то человеческих отношений с первого момента со всем оркестром не наладилось. Ну, как у нас сегодня, вот, например, вот наш бас-гитарист, да, вот он же сегодня подарил мне просто цветы, потому что мы давно не виделись. Сказал, на тебе, Саша, цветы, вот, и еще даже вот подарил вот это замечательное золотое кольцо.
2: Да.
1: Здорово, видишь, вот какое.
2: Когда мы с ним как бы, ну, разыгрывали призовую зажигалку,
1: да.
2: Он ее выиграл, но подарил тоже мне.
1: Ну вот.
2: И я вот настолько отвык, кстати, от такого вот, вот таких добрых жестов, да, что был удивлен и даже какой-то подвох почуял. Подумал, не пьян ли он.
1: Так вот, такого же плана вещи происходят ли там? Каждый ли участник коллектива поздравляет другого с Новым годом?
2: Да, да, обязательно с Новым годом. Там поздравляют с каждой как бы сыгранной нотой. Вот, под час. Но не всех. Вот. Понимаешь, да, о чем я говорю?
1: Ну, я-то вполне, да. Но ты объясни поподробнее нашим радиослушателям. Ну, какие-то примеры. То есть, ну, вот нужно ведь сделать так, чтобы все, кто нас сейчас слушает, мы же литературным языком, да, вот, чтобы они оказались просто вот, ну, грубо говоря, в твоей шкуре, и в данном случае в шкуре молодого музыканта, потому что в средствах массовой информации, вернее, благодаря средствам массовой информации у общества создалось такое впечатление, что люди, работающие в симфоническом оркестре, это практически так же, как и телезвезды, безгрешны.
2: Это такие полубоги.
1: Мы, кстати, тоже внедряли на телевидение своих людей. И, например, нами доказано, что многие телезвезды, да, вот полубоги, люди, которым стопроцентное практически доверие со стороны зрителей, телезрителей, особенно молодых зрителей, да, они, например, под столом или кукиш показывают, вот дикторы особенно телевизионные, либо идя потом вот с работы из Останкино или с Шабловки домой, не перешагивают дождевых червей, а специально их давят. Вот, то есть такие исследования тоже проводились. Ну, и масса других причин. Угу. Вот в данном случае мне бы хотелось тоже от тебя услышать, насколько эти люди, что они из себя реально представляют изнутри, потому что они практически телезвезды, они владеют, скажем так, прибоем искусства, они как камень, который падает в равнину озера и разгоняет добрые волны.
2: В общем-то, да. И многие думают, что это по-прежнему так. Они видят афишу.
1: Сначала ты сказал по-прежнему.
2: Да.
1: А, по-моему, вот все никогда и не думали, что это было иначе. Ну, как человек играет классическую музыку, это уже говорит о том, что он просто... что даже общаться с ним — это просто как бы счастье.
2: Да. Как сказал, опять же, наш басист, он сказал, ты же играешь классическую музыку. Как ты можешь слушать, например, вот этого кудрявенького певца, которого ты часто, кстати, заводишь?
1: Да, Валерия Леонтьева.
2: Да, да. Вот. Он думает, что я какой-то тоже особенный. Я такой же, как он. Вот. И Леонтьев мне нравится так же, как и ему.
1: Ну, правильно, ты-то выполнял спецзадание, а вот нас-то интересует сущность людей, которые, для которых это жизнь.
2: Ну, если возвратиться насчет звезд и полубогов, то можно, я бы назвал их все-таки героями вчерашних дней. Почему? Да потому что, вспомним опять социализм. Эти люди получали довольно-таки крупный оклад. Эти люди занимались наименее идеологизированным искусством. То есть... каких флагов ты не понавесь, там, со звездами или со свастиками, Бах, он есть Бах. Можно запретить там национальных каких-то ярко выраженных композиторов типа Мендельсона или, наоборот, не играть Рихарда Штрауса у нас в стране.
1: Вот ты, кстати, видишь, как наблатыкался вот их вот этим всем выражением Штрауса, там, Мендельсона. Не, ну, в том смысле, что я помню 11 лет назад, вернувшись из Польши, ты все время пшекал там. Вот, и так далее.
2: Ну, хорошо, что, знаешь, меня не заслали, как вот того героя полицейского. Вот,
1: ну ладно, да. давай, дальше. Да.
2: Так вот, тогда эти люди были все-таки одни из самых обеспеченных.
1: Элита.
2: Элита. Она была элита, истинная элита. Это недаром я эти пластинки с удовольствием. Вот тут вот сейчас звучит. Потрясающе.
1: Да. Хорошо, ты здесь сыграл.
2: Да. Так вот. Заслуженное уважение многих музыкантов, заслуженная любовь публики, вознаграждение некоторое.
1: Например?
2: Денежное, я имею в виду.
1: Ага. А вот ходили...
2: Люди ездили за границу.
1: Нет, они не ходили уже.
2: Не ходили.
1: Это про других. Да. Ходили те.
2: Ездили в заграничные поездки. Они видели живой доллар. То есть этот страшный, так сказать, жупел, которым пугали и за который сажали, почем зря. Они свободно ими шелестели там и привозили джинсы и всякое такое замечательное. Вот.
1: А послушай, вот тут встает в Toyota резко вопрос. Ведь дело в том, что, например, когда мы смотрим какого-то мощнейшего дирижера с кудрями седых волос, который стоит и активно машет своей палочкой, и в голову не приходит обычной публике, что этот человек может, например, бегать по магазинам, покупать какое-то тряпье и приводить. Он должен быть как старик Бах, протирать тряпочкой свой орган и кушать черствый хлеб при свечке практически. Он должен быть весь в музыке. Видишь, но это такое массовое мнение, опять же, это вот мнение людей. И вдруг ты говоришь такую вещь, что вот они как бы практически занимались легализированной фарцой?
2: Практически да, но как тебе сказать, эта фарца, как ты выразился, она несла людям добро. Потому что где мог человек купить диск, например, Армстронга? Или купить хорошие колготки жене? Или магнитофон? Или видеокассету?
1: Понятно. В то время, по-моему, 11 лет назад видеокассеты вообще был дефицит.
2: Да, жуткий. Да. Они, их еще на таможне изымали. Если у тебя вскрыта обложка, на таможне тебя изымали, просматривали.
1: Да,
2: вот.
1: Да.
2: И иногда подтирали какие-то кусочки в фильмах, которые им казались недозволительными.
1: Да.
2: Вот. И люди, где это взять? Естественно, у музыканта. А кто больше всех ездит? Всякие звезды-солисты типа Кобзона и оркестровые музыканты. Вот. Я считаю, что это как бы положительно влияло на нашу экономику. Кто первый завез видеодвойки в страну? Те же симфонические музыканты.
1: То есть тогда... они еще занимались и ввозом техники.
2: И техники, и машин.
1: Но ведь тебе, чтобы не показаться странным и не от мира сего, видимо, тоже нужно было каким-то образом подстраиваться.
2: Я не отрицаю никоему. Да, я лично привозил колготки с камнями. Даже не знаю, что это такое.
1: Может, с трудом.
2: Вот. Да. Вот, я привозил кассеты Фуджи. Угу. Вот, то есть то, что я тебе дарил на день рождения, на самом вот деле, это ну, как бы не ушедшие экземпляры моего бизнеса.
1: А мне, кстати, большое количество вот наших агентов дарит разные вещи. Вот, рок морала мне был подарен из алтайского охотоведства. То есть тоже таким образом. Да, ну да, ладно, не будем об этом.
2: Ну, ты все-таки как бы тоже начальник.
1: Ну, в какой-то степени теперь это уже не секрет. Да.
2: Тут мы переходим к немаловажной части моей работы.
1: Да.
2: Чтобы утвердиться, как и сказал, легче поступить, чем остаться. Чтобы остаться, быть в почете, чтобы тебя не пинали и не опускали психологически, я имею в виду, и потом. Ты должен найти общий язык. Но со всеми не надо это делать. Вот. Есть определенная структура, подобная лагерной структуре. То есть есть определенные авторитеты, с которыми ты должен наладить контакт. Вот ты не попрешься сразу, значит, к какому-нибудь пахану там, с бутылкой водки, да, или с этим, с пакетиком, да?
1: Ну, надо, понятно.
2: Это тоже надо уметь.
1: Послушай, сейчас давай немножечко хотелось бы вот начать с другого. Есть такое, как бы, понятие прописка, существующее везде. Вот интересно было бы узнать о ритуале прописки в симфоническом оркестре.
2: Так как только недавно здесь стало более-менее свободно с товаром, который нужен для прописки, ну, я имею в виду закуска, вот, наливайка. Вот. Прописка обычно проводилась там, во время гастролей. Во-первых, как бы человек побывал со всеми в деле. То есть гастроли — это все равно, что дело.
1: Угу.
2: Вот. И он как бы должен себя утвердить. Прописаться тоже надо уметь. Опять же, не позовешь кого ни попадя. Вот. То есть состав стола должен быть очень-очень продуман. Вот. Это должны быть люди, прямые начальники. Вот, то есть вся та же самая структура. Прямые начальники, влиятельные люди.
1: Концертмейстер, группа.
2: Концертмейстер, да. Приближенные к телу. Это я имею в виду вот самого руководителя. Это, значит, термин такой — тело.
1: Угу,
2: те, кто
1: угу.
2: вхож к нему, которые могут зайти к нему в раздевалку после репетиции или концерта, пожать ручку там и сказать: вот там молодой человек так шалит, или там наоборот, ничего, ничего.
1: А ты вот не был допустим, я так понял, все-таки. Но
2: это не входило в рамки задания, потому что, как тебе сказать, очень важным условием именно 14-го отдела — это как бы бескровие.
1: Понятно.
2: То есть в любом смысле, в психологическом, физическом, то есть нельзя ходить по трупу.
1: Общее количество вообще оркестрантов, каково число?
2: 120, примерно такой, примерная норма большого оркестра.
1: Из этих 120 человек, так называемых рядовых, или, ну, их можно сравнить, видимо, с боевиками, да?
2: Ну, рядовых, там, знаешь, как вот, опять же, есть же состав рядовой, да, есть ефрейторы, сержанты, вот, и так далее, и так далее.
1: Процентное содержание хотелось бы выяснить.
2: То есть вот этой, как бы, пушечного мяса музыкально-симфонического, ну, я думаю, что процентов, ну, не меньше 80.
1: То есть это где-то, грубо говоря, около 90 человек.
2: Да.
1: 90 человек. Вот из оставшихся 30 человек, давай вот эти 30 человек поделим дальше на группы по вот важности, да, давай.
2: А что их делить? Они как бы на ладони. То есть это обыкновенные советские организации, внутри организации, выборные как бы. Художественный совет, профбюро, или как у них там еще называется, профком.
1: Вот. Нет, ну это понятно. Мы сейчас занимаемся ведь не сбором официальной статистики, а реальной картины.
2: Она совпадает. Ты не попадешь в профбюро, если у тебя лицо другое. Ну так будем говорить.
1: Угу.
2: Вот. Примерно 10 человек в профбюро.
1: Это как бы вот те, кто вхож к телу, да?
2: Да. Примерно
1: 10 вхожих в тело.
2: Примерно столько же человек и худсовет. Но... Опять же, процентов 80 худсовета — это политбюро. Или как? Ну, я же, видишь, путаюсь, потому что я так вот, и мне навеял воспоминания о прошлом. То есть профбюро, партбюро — это примерно одни и те же люди. Они же и концертмейстеры подчас, и ветераны, и женщины. Женщины — это отдельный вопрос, это мы, может быть, успеем сегодня обсудить. Это немаловажно.
1: Да.
2: Потому что как в местах за колючей проволокой женский вопрос в коллективе, особенно на гастролях, очень важен. Вот, он влияет и на биопсихическое состояние человека, и, в общем-то, на производительность труда, то есть на звуки.
1: Понятно. Ну вот смотри, то есть как мы выяснили, вот 10 человек — это как бы элита, да?
2: Да.
1: Соответственно, где-то 20 оставшихся человек — это приближенные к элите. Вот мы разложили этот процент. И сейчас я хочу вернуться к, вот, к разговору о Проставлялове.
2: Ты не забудь потом вернуться к разговору об элите, потому что это один из важнейших вопросов.
1: Я все записываю. Значит, вот когда происходит гастрольная Проставлялова, Бухалова и Бутербродных, собираются вот эти 20 человек или кто-то из элиты тоже? И как смотрят на это Проставлялова остальные 90 человек, так сказать, пушечного мяса, поскольку вроде бы как-то несколько некрасиво. То есть ты в данном...
2: Не всем, да?
1: Во-первых, не всем. Во-вторых, я не знаю, насколько сильна там традиция, но получается, что как бы пушечное мясо, оно может резонно сказать, что, дескать, подмазывается к начальству. Вот им проставил, а как бы нам нет.
2: Знаешь, очень тонкий вопрос, да, тончайший, вот хотелось бы, может быть, это наиболее слабая, как бы, сторона моей работы. Потому что мое Проставлялово было очень ограничено. Это была группа моих коллег, играющих на тех же инструментах. Так совпало, что они были авторитетные. Ну, то есть не надо, они были и худсовет, и то, и все, и пятое, десятое. Но позвать остальных 20 человек при всем желании, вот, даже тут нет материального вопроса. Денег можно, то есть на это денег как бы нельзя жалеть, потому что ты вернешься следующими поездками, ты получишь, то есть будешь элитный и так далее. Но ты не можешь подойти, например, к человеку и сказать: пойдем, я тебе там косячок забил, да, вот на тебе, он хороший. На тебя же посмотришь, да? То есть к кому угодно не подойдешь, ты должен быть в каком-то контакте. И вот именно на этом и строится дальнейшее Проставлялово. То есть прописка — это как бы отправная точка. Ты прописался, пять человек тебя, ну, три человека тебя знают, они сидели с тобой за столом. Uh-huh. Ты пел им дифирамбы, поднимал за них тосты и делал всяческие жесты широкие. Они за это тебя как бы гладили по головке, говорили: хороший мальчик. Вот. Дальше ты уже можешь пригласить еще кого-то. Еще.
1: То есть следующую волну.
2: Да, и ты начинаешь подниматься не по иерархической лестнице, а тебя как бы начинают терпеть.

0: потому что оркестр...
1: То есть это типичная все-таки есть
0: это,
1: ситуация.
0: Это, во-первых, да? Ведущий все-таки во всех смыслах, и в творческом, и когда-то. И
1: когда-то
0: в социальном.
1: Ведущий.
0: Это мы еще уточним, там... да. И в социальном, и ведущий в ортодоксальном смысле. Это тоже немаловажно.
1: Нет, просто что я этот вопрос задал, почему хочу уточнить. Просто у наших радиослушателей может возникнуть такое, ну, мнение, да, что как бы любой симфонический дирижер крупно играет именно в домино. Но я думаю, что в каком-то другом оркестре это может быть шахмат или что-то. Или все-таки домино
0: нет,
1: самое...
0: Нет, домино. Я, везде, дело в том, да? Что... мы тут не забыли уточнить, что не только здесь я начинал. То есть сразу к этому оркестру нельзя подступиться. Ты не придешь с улицы, ведь это ни по какому блату.
1: Ну да, вначале тебя внедряли как...
0: Ты должен работать где-то...
1: пол господина Дебюсси.
0: Типа этого, да. Вот, можно применить такое сравнение, да.
1: Ну давай этот период не будем трогать.
0: Ну то там есть, тоже играют домино, я да, что хотел сказать.
1: То есть остается домино. И вот давай вот этот процесс, как бы как тебя приглашают поиграть, значит, с телом, с объектом в домино.
0: Да.
1: Как сам процесс? Вот как,
0: сам
1: в какой
0: процесс,
1: форме это делается?
0: Вот, да. Рассказываю. Давай. Сам процесс очень тонко отработан поколениями. Это как бы... Он носит местное название «Пиковая дама». Видимо, потому что раньше это были карты. Да вообще вспомним Пушкина, когда Герман, любимый наш с тобой литературный герой, проиграл, поставив на пиковый дом, все думают, что он как бы попутался. На самом деле он бессознательно сыграл в поддавки с тем лицом, которое было по чину важнее его. То есть он был инженеришка, офицеришка, а там был целый солидный в обществе, в свете персонаж. И он ему сделал поддавки. То же самое должно происходить в домино. Но вот на этом... основан, естественно, отбор симфонической структуры. Тебе никто не скажет, что ты должен сыграть с маэстро в поддавки. И вот тут-то, помню, значит, свое школьное детство, я показал себя и, короче, выставил маэстро, ну, не скажу, на какую сумму.
1: Вот. То есть это делалось на деньги, да?
0: Ну, да, на такие... Нет,
1: ну, почему же сейчас, когда задание выполнено, можно огласить эту сумму, в этом нет ничего.
0: Нет, на самом деле, на деньги это как бы... не на деньги, а на этакие условные единицы. Никто, конечно, с тебя денег брать не будет, потому что там, в этих симфоструктурах, изо всех сил пытаются имитировать бухгалтерскую безупречность.
1: Понятно, понятно.
0: И когда ты с музыканта брать денег, в общем-то, особенно-то и нечего.
1: Yes. Нет, просто вопрос такой. То есть кто подошел к тебе и в какой форме тебе сказали, что пойдем поиграем в домино? Как это происходит?
0: А, ну, давай, есть такой...
1: Нужна конкретика сейчас.
0: Конкретика. Да. Есть такой старичок, ну, условно его назовем, ну, вот, не, как бы, ну, вот так, типа Аркадий Семенович, да? Uh-huh. Вот, предположим, вот там такого нет человека, но, вот, предположим, пусть так его зовут. Сказал, что вот хороший мальчик, опять это любимое такое выражение. Ты хороший мальчик, ты вот.
1: Но это не пидорное, да, как бы, это вполне.
0: Я бы все-таки, знаешь, не отрезал бы так на пидорное, не пидорное. Психопидорное, я бы вот это так назвал.
1: Понятно.
0: Это я утверждаю, как с полным.
1: Понятно, да. Вот.
0: И такое экивоками приглашение, мол, маэстро желает тебя видеть там. А как ты там играешь? А за какую футбольную команду ты болеешь? А какой твой любимый композитор? А ты играешь в домино? А вот давай зайдем вот после репетиции, может быть, там. Вот. Как раз у нас типа не хватает вот игрока, может быть, ты там.
1: Играло вот еще такой момент, процентное отношение сидящих за столом. То есть ты один новичок, тело и элита.
0: И элита, конечно, естественно.
1: Отпускаются ли при этом какие-то скабрезные шуточки, выражения?
0: Да, да, да.
1: Можешь ли ты себе позволить что-то отпустить?
0: Нет, я могу себе позволить как бы слащаво хихикнуть в ответ, немного скромно потупившись.
1: А может быть, это твоя индивидуальная особенность?
0: Нет, нет, или... ну я...
1: Ну вот мы остановились на игре в домино с телом и с элитой. Продолжай.
0: Так вот, опять же, я повторяю, что это должны быть поддавки. То есть по старому термину «пиковая дама». Так вот говорят. О, пошел играть в пиковую даму. Это значит, играет с маэстро в домино и проигрывает ему что-либо. Опять же, это выражается как бы в денежных единицах, но никто денег не берет с тебя. Просто

0: Например, твоя жена должна прийти в дом к жене маэстро и, например, помыть там окна.
1: Подожди, давай вот на этом моменте остановимся. Это как бы гипербола у тебя литературная, поскольку мы литературным языком.
0: Это четкий факт. Да,
1: то есть твоя супруга должна прийти в дом к телу и помыть окна?
0: Да.
1: Подожди, а такой момент. А не приходит ли никому в голову, что, например, супруга может быть видным адвокатом или там матерью героини там одиночкой. То есть все равно она...
0: Это две разницы. Если у тебя мать героиня одиночка, она как бы должна...
1: Прошу прощения, не то я сказал. Она, ну хорошо, да,
0: Должна почесть, помыть у маэстро ногти. А эти самые окна. А если у тебя жена адвокат серьезнейший, то ты вряд ли будешь работать в симфоническом оркестре. Тебе там нечего делать.
1: То есть, как правило, вот немножко хотелось поговорить о женах, о супругах симфонических музыкантов, именно самих.
0: Ну, опять же, начнем с супруги тела.
1: Супруги
0: как
1: тела.
0: Как бы тело 2.
1: Тело number 2.
0: А оно имеет специальный термин в симфоструктурах, как царская невеста. Хотя это давно не невеста, и вообще, знаешь, глаза бы мои не глядели в основном.
1: Вот. То есть это как бы название такое вот внутри оркестровое.
0: Это все-таки, знаешь, то ли какой-то оркестровой народной мудрости и народного юмора в этом есть. То есть назвать вот это существо царской невестой может только, видимо, такие самородки остроумные попадаются.
1: А вот это пошло, вот это царская невеста выражение, оно появилось до твоего прихода?
0: Ну,
1: в
0: конечно, это же опера,
1: уже пришел, уже
0: это
1: был,
0: же опера,
1: да?
0: Римского-Корского, известнейшее произведение.
1: А уже тогда вот оно как бы выглядело так не по-невестски. Ну, вот 11 лет назад. Значит, а вот интересно, ты ведь, твое задание, оно подразумевало полнейшее какое-то максимальное исследование, углубление. Вот ты не пытался проанализировать, от какого человека в оркестре пришло вот это прозвище, поскольку...
0: Да нет, это общее, я повторяю, это общее, но все жены всех тел... Они все царские невесты. Вот. А хорошо ты, кстати, напомнил на задании. Вот в тот ответственный как бы момент игры в домино под давки с маэстро, значит, был запрошен как бы наш штаб. Вот, и там совершенно четко намечен путь действий. То есть я обыграл маэстро, дабы усложнить эксперимент. Ясно, что когда ты элитный, как бы, там, да, это не так интересно. Ты не самый гущий событий.
1: Естественно, получается,
0: а ты...
1: что... Но у тебя было задание такое, что должен пройти все стадии. То есть ты...
0: Да, да. И меньше интереса, опять же, вызывала элитная верхушка.
1: Конечно.
0: И получено было задание попасть любыми непривлекающими, неподозрительными способами в как бы опущенную часть, в симфо-аутсайдеры. Или попросту, если говорить литературным языком, в симфо-доходяги. То есть, если пользоваться привычным нам лагерным термином. То есть, человек, который не сегодня-завтра умрет, или как вот... серьезно считают симфонические музыканты, будет уволен. То есть у них увольнение равносильно смерти. А подчас это справедливо, потому что, например, выход на пенсию тоже увольнение. И вот человек, который вчера там блистал в концертных залах, получал много денег, кажется стареньким и уходит на пенсию. Он имеет, ну, сам знаешь, какие в нашей стране пенсии.
1: Да.
0: Что он умеет? Пилить смычком уже не сильно, потому что он старенький. Кляузы писать, знаешь, когда ты один дома, там особенно никому не надо.
1: Футбол вот. Смотреть,
0: футбол
1: уже
0: смотреть,
1: глаза болят.
0: Глаза болят, из электричества надо денег, и телевизор должен работать. Вот. И поэтому всеми силами человек пытается отдалить вот эту смерть, как бы, свою симфосмерть. И он пытается остаться в коллективе как можно дольше. И поэтому что предпринимает ветеран? Он предпринимает очень много тонких тактических попыток остаться на работе. То есть войти в доверие к молодым музыкантам, которые могут занять ведущие посты.
1: Ведущие.
0: Да. Которые потом могут решить его судьбу, увольнять его по старости или нет. И так далее. Кого надо заложить, вложить. Это нормально, это, так сказать, практикуется. То есть проставлять, опять же, время от времени, говорить нужные слова. Психологически тоже он должен себя поддерживать, поэтому они свинчивают статус старика. типа, мы там, я старый заслуженный музыкант, а ты еще, типа, а может быть, этот молодой человек, он пилит смычком гораздо более, так сказать, энергично и красиво, а этот... этого,
1: понятно, а вот, вот этот крик души, я старый заслуженный музыкант, в какой, как правило, атмосфере он происходит? То есть это бывает в момент какой-то разборки внутренней.
0: Да, да, да. Да,
1: вот,
0: да.
1: А какой-нибудь пример ты бы не мог привести? Вот,
0: ну, опять же, пример да. После того, как я, значит, сделал маэстром, наверное, количество условных единиц, вот, он уехал, так сказать, на очередные свои гастроли в город Гаагу, памятный тебе городишко, где ты, так сказать, с такой победой вернулся, где ты блистательно выиграл премию на конкурсе вот этих молодых композиторов имени Малера.
1: Да.
0: Вот, неприятно об этом еще рассказать. Так вот, и дал такое негласное указание разобраться с парнишкой.
1: То есть он вот кому-то из элиты именно про тебя, да?
0: Да, в общем-то, я думаю, и даже говорить не надо.
1: Кстати, прости, но тут нужно немножко тоже открыть маленький секрет, поскольку как бы, ну, специфика работы 14-го отдела при нашем институте, она, в общем-то, позволяет каким-то образом отслеживать внутренние приказы, внутренние команды и внутреннюю структуру. Каким образом это делается? В общем-то, есть, скажем так, ну, мы их называли, в общем-то, ну, был такой, наверное, ботинок. То есть ботинок — это человек, который за определенную сумму денег поставляет определенную информацию достаточно безобидного характера. Ну, к примеру, там, например, что вот такого-то, такого-то хотят перевести из одной роты в другую. Mm-hmm. Или поступил приказ от тела, к примеру, вот поприжать такого-то там оркестранта. Вот эта информация оплачивается, и затем агенты внедряемые могут ее использовать, в общем-то, каким-то
0: для
1: образом для анализа. Для
0: действий,
1: коррекции,
0: да.
1: Для, скажем, даже так, провокационного какого-то момента, чтобы назрела ситуация и чтобы затем получить, да, да, результат.
0: Закрутить ее по,
1: да, по полной, уже
0: по полной спирали. Или, может быть, дабы эксперимент не прерывался неожиданным образом, что очень может быть,
1: да,
0: немножко отпустить их.
1: Угу.
0: Ну вот, так был устроен, так сказать, худсовет.
1: Это по поводу
0: такая,
1: тебя, да?
0: Да, это такая форма, как бы, провилки, если говорить блатным языком, или разборок, как сейчас принято. Вот, когда эти солидные элитные музыканты садятся вокруг тебя, обычно это делается в самое такое непринужденное время. Например, где-нибудь на гастролях, летом, в хорошую погоду, арендуется кафе, вот, за счет коллектива, естественно, арендуется кафе, все рассаживаются за столиками, вот, преподносится пиво всем, кроме вот того, кого позвали на разборки. И начинается обсуждение его действий. Вот. Обычно, вот, например, когда ты берешь дотацию у какого-либо спонсора, ты заполняешь договор, и там пишут, как вы будете оценивать результаты своего проекта, да, реализации.
1: Mm-hmm.
0: А как можно оценить игру музыканта? Я к чему подвел? Вот, то есть можно и к столбу, да, вот, пристать. Можно любого человека, например, остановить едущего на машине, и если у него в паспорте наклеена не так фотография, можно его, значит, одеть в наручники, повалять по полу и...
1: Даже, потом застрелить и сказать, что он не хотел,
0: да,
1: упасть на пол.
0: При этом отправить машину эвакуатором на стоянку, а с родственника взять денег.
1: Помять ботинками дверь, например.
0: Дверь, да.
1: То есть, как бы, чисто не такая выходка милицейская настоящего мужчины.
0: Вот. То же самое, ну, конечно, все должно, как бы, в их глазах быть красиво. Они все одеты во фраках по полной.
1: Угу.
0: А ты не имеешь права явиться на эти разборки во фраке.
1: Ты, наоборот. А, то есть,
0: ну,
1: ты,
0: да, как... Да, да.
1: Вот как.
0: И...
1: То есть практически судилище такое, показательный суд,
0: да,
1: товарищеский.
0: Вот, если кто мало знаком, например, с лагерной терминологией обстановкой, может вспомнить свои какие-нибудь комсомольские собрания, когда человека в джинсах, да, более-менее там...
1: Протертых
0: и большей расклешенности, чем школьные брюки, делали ему примерно то же самое. Вот. И
1: хорошо.
0: Исключение из советской школы было горем.
1: Горем, да. Хорошо, вот такой момент. То есть вот то, что ты обыграл, как бы, тело в домино, попросту говоря, спровоцировало вот эту разборку.
0: Да.
1: То есть, ну, это действительно, я вот подтверждаю нашим радиослушателям реальный факт, потому что никаких особых, скажем так, нарушений музыкальных со стороны нашего агента замечено не было. То есть, плюс нет, информация сказать, от ботинка
0: это,
1: поступила.
0: Это вот информация именно ботиночная, она как бы не то что объективна, она не заинтересованная. А обвинения, извини, были именно творческого плана. Вот, и именно и человеческого, что немаловажно.
1: Вот, сейчас я прежде всего скажу, откуда взялась терминология все-таки ботинок, потому что многие вот присутствующие сейчас в студии смотрят так с удивлением, как бы да. Дело в том, что, естественно, мы не могли оплачивать наших информаторов как-то вот, ну, передача денег, вообще любых денег из рук в руки, это уже само по себе действие достаточно паскудное.
0: Ну и вообще незаконопослушное.
1: Поэтому у нас была договоренность с ботинком, что мы действительно подкладываем эти деньги в обувь, в смену. Это может быть фрак или еще что-то. Просто как бы гонорар кладется там в определенное место одежды определенного, в общем-то, информатора. Вот таким образом у него получаются как бы деньги, и вроде он не видит того, кто ему платит. Вот в эту же обувь он кладет, скажем, бумажку, донесение, так называемое. Поэтому в лицо тот, кто передает деньги и забирает вот информацию, он не знает.
0: Да.
1: Вот это очень ценно. Да, ну вот, значит, сейчас хотелось немножечко поговорить о художественной стороне, там не будем, там громко свистнул, там пукнул или что-то, это понятно. А вот меня интересует, какие были к тебе претензии с точки зрения вот не музыкальной, а товарищеские.
0: Товарищеские. Ну, например, есть такая форма сбор денег на похороны. Uh-huh. Опять же, вспоминаем, что люди, которые выходят на пенсию, они становятся бедны. Вот. Они становятся бедны, они попадают из вот этой замкнутой как бы лагерной симфраструктуры на волю. А многие знают, что происходит с людьми, которые не адаптированы с зоны, попадают на волю из армии, возвращаются из Афганистана и так далее, и тому подобное, с Северного полюса, из далекой экспедиции. Вот. Они попадают в чуждый им свободный мир, и это плохо кончается. А так как это уже старенькие, изношенные тела и души музыкантов, они гибнут очень быстро. И существует форма, опять же, проверки на вшивость, то есть сбор как бы средств вот, покойнику.
1: То есть, который уже реально помер, или вот он как бы...
0: Ну, на самом деле...
1: Или на будущие похороны?
0: Там не важно. Просто собираются деньги. Конечно, ни на какие похороны они не идут, потому что у нас непохороненных не оставят. Все равно да похоронят. Хоть ты там под забором, если ты умер, все равно тебя подберут, значит, в нужное время. И доставят куда надо. Эти деньги потом возвращаются через зарплату в виде премии, то есть это все честно.
1: А, то есть вот. Практически это происходит как бы построение на совесть.
0: На совесть, да. Uh-huh. Как всякие аргументы, типа того, представляешь, ты покойника в глаза не знал, он уволился из оркестра лишь за 20 до твоего прихода. Вот. Вот посуди, было бы тебе приятно, если бы ты на твои похороны какой-то чужой совершенно тебе человек дал денег. Ты, я знаю, вообще отказываешься от спонсорской помощи на студию, которая тебе очень нужна, а тут ты на похороны совершенно чужой человек, ни разу не слышавших твоих песен, да, принесет тебе денег. Тебе будет приятно?
1: В принципе, естественно, это будет как бы меня покоробит. Это я, нонсенс, может, икну, да. Даже. Но тут есть другой момент. Вполне возможно, что коллектив, вернее, как они, видимо, хотели сделать этот коллектив как коллективный мозг. То есть в данном случае каждый, ну, понимаешь, как город в городе, как да. Все-таки структура, помощь от структуры. Мы же тоже, вот, например, если кого-то хороним у нас, вот из института вот, Вениамина Директоровича, прошу, директора Вениамина Венедиктовича Чехлама вот похоронили тоже всем, в общем-то, всем институтам.
0: Он, кстати, я вспоминаю, мне выписывал вот этот мой первый фраг, да. В котором я пришел играть как бы конкурс.
1: Ну, ты знаешь, давай сейчас мы ненадолго прервемся, затем продолжим разговор. Мы остановились на организации похоронах, на сбор средств, собственно говоря. Вот, и я сейчас напомню, что в гостях у программы «Монморанси» Антон Королев, ну, практически сейчас штатный сотрудник 14-го отдела Института базитологии и всеведения, который 11 лет выполнял задание специальное. Он был внедрен в качестве музыканта в Государственный симфонический оркестр под управлением Евгения Федоровича Светланова.

0: Я предлагаю начать сразу с того, на чем мы остановились.
1: Да. Ну что ж, остановились мы на печальном вот этом событии. То есть, опять же, из центра, как мы это называем, а именно из нашего 14-го отдела, поступило распоряжение еще более обострить, усугубить ситуацию. То есть после одного прокола последовать должен был второй. То есть не сдача денег на похорона с вот этой глупой аргументацией, что как я могу дать денег человеку, который меня не знает, и я его даже не слышал. То есть одно дело дать денег, например, на памятник защитникам Путча, да, вот 91-го года. А все-таки ты их по телевизору видел, и, ну, это твое отношение. Вот. А совершенно незнакомому человеку, я считаю, это западло делать и невежливо, и неинтеллигентно. Вот. Но такие аргументации, естественно, не принимаются.
0: Тут еще нужно вообще сказать, что вообще-то господин Королев, он весьма отзывчивый, просто вот то, что вот он сейчас как бы говорит, ну, о деньгах, обо всем этом, да, на самом деле это были инструкции, как бы, из центра, то есть у него просто на каждое его действие, в принципе, было предписание определенное. И вот как раз ты сейчас прям шлепаешь фразами из предписания, я помню, типа, и невежливо вот это все, то есть тем самым, причем, кстати, как грамотно вот все-таки составляются у нас эти все вот инструкции, они своим вроде бы сухим канцелярским языком, однако порождают в человеке вот реальные чувства, вызывают сочувствие и придают уже эмоциональный окрас какой-то.
1: Но дело в том, что это тоже очень важно, каким языком общаться с окружающими тебя симфоколлегами, потому что если ты представителем оркестровой элиты будешь говорить по-человечески, эмоциональным, литературным языком, даже если ты, например, предлагаешь ему помыть автомобиль только из доброго отношения, или, например, ну, не знаю, сделать эфир на «Эхо Москвы» для представителя, там, предположим, для второго дирижера коллектива, да? Это же полезно для рекламы в то время, когда все, например, говорят больше там о Меладзе, чем о Светлане, да?
0: Но это был некоторый следующий момент, подожди, я сейчас...
1: Ну, давай, мы отвлечемся, да, немножко.
0: Да, дело в том, что все наверняка помнят, у нас был, да, действительно эфир со вторым дирижером оркестра под управлением господина Светланова Игорем Головчиным. Вот. Это было тоже распоряжение центра. Дело в том, что как раз в тот момент ты, видимо, от усталости стал засыпаться, как он. То есть ты уже немножко вылез за рамки инструкции.
1: Надо немножко было поправить.
0: Да. И поэтому, в общем-то, было решено кинуть тебе такую палочку-выручалочку. То есть ты должен был каким-то образом
1: сделать пользу коллективу.
0: Оркестру бенефис.
1: Вот.
0: Да. Ну, я не знаю, это, что это такое. По-моему, перед бенефисом должны писаться еще букву «Е», чтобы правильный смысл был. Ну, да
1: так
0: ладно.
1: Так вот, опять же, это принесло хорошее наблюдение, потому что когда я подошел, сказал, вот так и так, значит, попытался по-человечески объяснить, что вот, значит, хорошо бы выступить, и все. На меня посмотрели, как это принято, на этакого дебиловатого ребенка, который случайно забежал к серьезным дядям и чего-то там лопочет, да? Тогда пришлось резко сориентироваться, подойти и четким таким канцелярским текстом сказать, там, программа Монмаранси в лице таких-то с радостью, я уже не помню, там, приглашает и так далее, и так далее. То есть очень четкая такая была формулировка. И тут же, в общем-то, это сработало. Опять же, я повторюсь, что умение говорить на понятном им языке тоже немаловажный аспект жизни среди вот этих людей. Вот. Так что ж.
0: Сейчас ты пока рассказывай дальше вот про судилище, а я немножко вот отключу эту мясорубку, потому что надо заложить по новой. Продолжай.
1: Так вот, ну, в принципе, насчет судилища особенно ничего рассказывать и это не так интересно. То есть обыкновенные выкрики. Он там такой-то плохой. При том, что поначалу люди как бы стесняются. Они смотрят на твою реакцию. А реакция была, в принципе, опять же, по инструкции, очень запуганная. И виноватое лицо, то есть все как надо. И
0: тогда начинается как бы завод массовый, поддерживающий друг друга, и фантазии начинают бить ключом. То есть какие-то приводятся факты из твоей биографии, тебе неизвестные, вот, но очень как бы рисующие твой неблагоприятный портрет. В процессе этого заседания, конечно, портрет сложился вот, зловещий. Вот, ну, в общем-то, я не такой, конечно, как там было сказано. Я...
1: Хотя легенду тебе придумали, в общем-то, мы неплохую.
0: Да. Ну вот. И на этой стадии, когда, казалось бы, уже все. То есть такого человека, ну, если не сдать налоговой полиции, то, в общем-то, здороваться явно никто не будет с ним. Вот. И вдруг на этой минуте, значит, тактика резко как бы меняется. То есть от тебя ждут признаний. Или как бы повинный. То есть если ты достаточно бойко, самоуничижительно, самоопущенно, как это мы вот принято у нас говорить, начнешь бить себя в грудь и кричать: «Я плохой, простите меня, дяденьки, я больше не буду, и вы все такие хорошие, я там», и так далее. Вот. Ну, как обычно это делается? Это, я бы это назвал как бы разоружиться перед партией. Вот, был такой. Ну, конечно, в маленьком масштабе, в более мелком. Вот. И если ты это сделаешь, то ты, в принципе, можешь даже как бы повысить свой рейтинг среди этих людей. Вот. Но, опять же, это было бы, ну, слишком как бы просто. И поэтому рейтинг повысился слегка. То есть слегка мы там повинились, слегка, значит, мы сгладили острые углы, слегка мы поставили водки парочки нужных людей, вот, как бы случайно угостили кое-кого, случайно сели за стол с теми, с кем я рядом бы вообще в метро бы не встал. Вот, и как бы опять же стал хороший мальчик, более-менее. Вот. Вот этим кончились как бы первые разборки.
1: Теперь, я думаю, пришло время перейти к разборкам вторым, естественно, которые, в общем-то, я знаю, были. Вот. Плюс, сразу хочу задать вопрос, еще один меня интересует. Это доводилось ли тебе побывать в дома у тела?
0: Ну, в общем-то, нет. Потому что после того, как я сделал маэстро на несколько денежных единиц, вот, как бы стали, может быть, это немножко опасаться. Мало ли, я скажу, маэстро, деньги, худсовет, да, худсоветом, но карточный долг, как говорит наш басист.
1: А хорошо, а вот были ли повторные предложения от тела вот, насчет каких-то игр и так далее?
0: Нет, уже не было, потому что я попал именно вот на ту, как бы, в ту экологическо-симфоническую нишу, где как бы мне, и мне место. Вот, и, в принципе, может быть, здесь наш эксперимент не так ярко раскрылся, потому что я так вот, глядя назад, считаю, что именно вот с этого положения интересно было бы пойти вверх. Вот, то есть ты как бы оказался в дауне, в симфоническом, симфо такой доходяга. И вот как вот сделать так, чтобы из грязи в какие-то хоть князи, да? Вот, ну, мы этого, в общем-то, не сделали, потому что все-таки здоровье, оно не вечно. И просто стали опасаться, вот, нас же проводят регулярные, как бы, медицинские психотестирования вот этих самых агентов, засланных куда только, вот, не приходится, и, в общем-то, результаты оказались не очень утешительные.
1: То есть все-таки нервишки шалят.
0: Нервишки, ну вообще, это как диаграмма и все такое.
1: Ну, давай вернемся к гастрольным поездкам. Любая гастрольная поездка подразумевает размещение в гостинице и так далее. Вот расселение в номерах. От вольного оно происходит. Нет, может ли оркестрант сказать: меня поселите с тем-то? Как это вот вся гастрольная кухня? Давай будем говорить о ней.
0: Хорошо. Конечно, все-таки симфонический оркестр – это не тюрьма. И поэтому ты вправе себе выбрать как бы соседа по камере. Вот. То есть ты, конечно, ты не можешь поселиться с элитным. Ну, вот, нет, можешь поселиться, если ты будешь ему подносить чемодан и готовить яичницу. Вот, и
1: оказывать всякие другие мелкие услуги. Ну,
0: массаж ног делать, ступней.
1: Да, почесывание пяток.
0: Да. Да. Когда он засыпает.
1: Засыпает. А и это, рассказывание, кстати, интересных каких-нибудь баек, да, желательно, кстати, вот романтического содержания.
0: Хотелось бы немножко поговорить об экземпляре номер 4. Мы не будем называть имя. Вот экземпляр номер 4, он ведь как раз и занимался практически этим. Вот расскажи вкратце.
1: Но он занимался этим, как бы... Он не был таким аутсайдером, как я, а наоборот, он был общим любимчиком, потому что он приглянулся телу, вот, и приглянулся, естественно, тут же многим членам этих разборок, вот, и все равно, как бы, вот это пример действительно рационального молодого человека, который при совершенно слабом своем каком-то образовании, то есть довольно безграмотный человек, с нотами у него просто слабо. Вот, то есть я как бы поясню, музыкант обязан понимать ноты, вот перед ним поставили, если, может быть, сразу он еще все не сыграет, то понимать-то он обязан. Ну, немножко поучит, и все. Вот, то есть здесь полная беда. Вот, но он как бы был, вот этот экземпляр номер 4, он был сведущ вот в этих всех тонкостях, интуитивно понимал все неписанные законы оркестрового замкнутого общежития. И поэтому почесывание пяток, он не жил, например, вот с этими элитными музыкантами. Он их навещал иногда по вечерам, почесывая пятки, так сказать, на общественных началах, зарабатывая себе какой-то рейтинговый капитал. Вот, ведь не станешь же ты, например... Вот если я тебе сейчас почешу пятки, ты все-таки будешь ко мне лучше относиться.
0: Ну, я не допущу просто этого, поскольку это очень нежный, в общем-то, орган моего тела, и, в общем-то, только избранные могут это делать. Ну да, дальше. Давай дальше, значит, к гастролям. Как вообще происходит гастрольный? Хотелось бы узнать, вот у тебя же целая глава в отчете есть, отчет о гастрольной жизни коллектива. Давай прям по порядку.
1: Я бы не стал по порядку, потому что это очень долго, нудно и скучно. Почему? Да потому что все одно и то же.
0: Естественно, яркие-яркие моменты. Яркие моменты гастролей. Какие-то, то есть, изнанка гастролей.
1: Изнанка, да. Наиболее меня касающийся, конечно, момент, это курение в салоне самолета. Представь себе перелет в какую-либо отдаленную страну, типа Гваделупийской республики, где очень любят этот коллектив и часто его принимают. Значит, лететь туда 11 часов, плюс посадка в городе Шенон, где по традиции, значит, молодые музыканты угощают Гиннесом местным, настоящим, своих как бы уважаемых коллег, то есть которых надо угостить. Вот. Иногда те, значит, хорошим мальчикам дают отхлебнуть из своего бокала. Это, значит, знак такого расположения. Неважно.
0: Дескать, попробуй.
1: Да, неважно, что у него может быть с зубами плохо и так далее. Вот. А если ты откажешься, ну, понятно, да, не очень это удобно отказываться. Вот. Ты вынужден туда тоже обмакнуть свои губы. Так вот, сам ты, так сказать, я тебе расскажу, я знаю, что ты самолетом практически не пользуешься. Mm-hmm. Существует разделение в салоне на курящие и некурящие места. Вот. Это только как бы форма для свободных людей, я так буду это называть. В оркестре же, опять же, возраст, иногда пол и положение вот, определяет, будешь ты сидеть в курящем или не будешь. Вот я человек, который не берет дыма вообще никакого в рот. Даже вот этого сладенького, который, вот, о котором поет моя любимая певица Линда. Мне нравится его нюхать со стороны, но я его как бы в рот не беру. Но из-за своей низкой олигархической ступени я вынужден был садиться всегда в хвост вагона и нюхать, и дышать, то есть 11 часов всем этим дымом. Вот. После того, как ты подышишь, ты немножко, может быть, задумаешься над своим поведением. То есть это все делается с расчетом, с нормальным, таким профессиональным симфо-структурным расчетом. Вот. Остальные. И множество всяческих мелких мелочей, таких вот которых неинтересно говорить. Они есть в отчете, они, может быть, заинтересуют специалистов разных направлений
0: институт. Понятно, понятно. Но вот я знаю, была ситуация с какими-то проломанными крышами буквально. Вот в отчете у тебя же еще должна быть документальная хроника.
1: Я немножко забыл, да, это... Расскажу. Короче, коллектив был в одном из бразильских городов. Я не помню это название. Я, в принципе, в географии слаб. Да, в донесениях ботинка есть полный список маршрутов. В хороших западных гостиницах есть бассейны. И, как правило, престижно иметь бассейн на крыше гостиницы. Вот. А, как правило, престижные гостиницы, они строятся в таких романтичных в Южной Америке кварталах, как бы старинных. И там все здания, естественно, меньше, ниже этой гостиницы. И твой бассейн оказывается над романтичными черепичными крышами, в которых живут бразильцы, вот, которые по утрам выходят пожонглировать мячиком и выкурить пару трубочек бразильского табачку. Да? Вот. Персонаж, который, вот мы уже говорили, был как-то у тебя в гостях, вот, который ездит обычно на гастролях, то есть ему, как тебе сказать, нет резона доверять ему концерты в таких ответственных местах, и поэтому его возят, ну, как бы про запас. Вот, иногда, чтобы людей как бы разогреть на сцене, иногда, ну, чтобы было. Вот. Естественно, что делать этому человеку на гастролях, да? Вот. Заниматься ему не надо. Палочка, как известно, не берет фальшивых нот, да? Вот. И время убивается вот в бассейне за шахматами, за бутылочкой ароматного бразильского пивка. И

0: Любые гастрольные поездки, по крайней мере, молодежных коллективов, они так или иначе, в общем-то, связаны с какими-то яркими сексуальными переживаниями. Но молодежный коллектив, он, в общем-то, есть молодежный. То есть публика приходит соответствующая, скажем так, поклонница, да? Вот. Все это каша варится, все это понятно. А все-таки симфонический оркестр самый разный по возрасту, но я знаю, что самый молодой объект женского пола номер 7, по-моему, был 22 года ей, да?
1: Ну да, но, к сожалению, она...
0: Смотрю статистику.
1: Да-да-да, 22 года. Но я хотел рассказать о другом. Естественно, дефицит, да, вот в гастролях.
0: А, сейчас. А и о номере 24. Это орфистка, которая, в общем-то, практически пенсионного уже глубоко возраста. А,
1: ну, это,
0: вот
1: ну,
0: и две
1: нет,
0: леди.
1: Нет, ты перелесни, потому что это отчет как бы...
0: А, все,
1: вот, извини. Сейчас уже как раз молодая, симпатичная девушка играет на арфе и пользуется... потрясающим успехом у окружающих коллег.
0: Оркестрантов,
1: да. Но это не это самый интересный пример. Интересно, когда берут в поездку, иногда не хватает людей, надо кого-то взять.
0: В смысле не хватает?
1: Ну, не хватает, но кто-то заболел, кто-то запил, кто-то притворился больным и поехал на гастроли со своей женой, да? Ну, вот бывает такое, вот, потому что от жены уйти труднее, чем от начальства подчас. Так вот, приглашают девицу молодую. Вот. И в последний раз была интересная такая девушка, мягко говоря, с не лучшими внешними данными. Вот. Так с течением гастролей реноме и рейтинг этой девицы возрос, я не знаю, любая фотомодель позавидует. Потому что отбоя не было от поклонников. Ну, сам понимаешь, что... в закрытом как бы зонном помещении любая женщина вызывает либидо. И, в принципе, психика этой девушки, я считаю, сильно пострадала, потому что, выйдя как бы из самолета в аэропорт, оказавшись среди множества подобных ей по полу существ, она теряется. А гонор-то уже есть. То есть она солиднейших и элитнейших людей видела как бы у своих ног, потому что эти музыканты при дефиците сексуального общения намного бы пошли, лишь бы немножко восполнить, да, вот эту функцию. Вот, и еще вот один пример сломанной, как бы, женской, в данном случае, души, потому что...
0: Послушай, а вот такой момент, как бы, они пользовались ей по кругу, это была какая-то групповой
1: секс?
0: Нет,
1: тут я тебе ничего не могу сказать насчет секса, потому что, во-первых, я как бы не присутствовал, вот, такого не было задания.
0: Не было, кстати, да.
1: Во-вторых... секс тоже дело опасное, потому что всем сразу все станет известно. Вот. И многие стесняются своих сексуальных подробностей и пристрастий. Ведь не каждый как бы обнародует это. Вот. А там известно все. Вот. Потому что, во-первых, стены гостиницы не такие уж звукопроницаемые и тому подобное.
0: Понятно. Да. Ну.
1: Вот. Что еще? Люди, которые, вот опять же, я говорю про того дирижера, который сбросил кусок.
0: А про это мы, кстати, так и не дорассказали. Да. Мы
1: нас, ну, кончилось тем, что он скучный человек, знаешь, ездить на гастроли и не играть, да?
0: Да, да.
1: Как-то помывшись в баньке, он решил немножко подкачать мускулатурку и случайно уронил вот мешочек с песком. Там у них принято загорать на мешочках с песком в Бразилии. И вот этот мешочек...
0: Потому что они теплые, видимо, тоже.
1: Они теплые, они такие мягкие, шуршат. Uh-huh. Вот, то есть... так ритмично можно пошуршивать. Он уронил на вот эту крышу и проломил ее.
0: Это был частный дом.
1: Это был частный дом, естественно.
0: Действие
1: был...
0: хозяина, как все дальше происходило?
1: Хозяин поступил совершенно цивилизованно. Он пришел в гостиницу с полицейским, предъявил иск, фотоматериалы прорубленной крыши, вот отпечатки пальцев на мешке. То есть все было зафиксировано. Это делается быстро, не так, как у нас.
0: И по отпечаткам пальцев как бы... А вот сам второй дирижер, господин второй дирижер оркестра, он не признался в содеянном, как и его действия? Он был не трезв или что, или случайно уронил?
1: Ты знаешь, опять же, вот тут немножко эксперимент уже не всеобъемлющ, и я не был на конкретных разборках с ним. Да и разборок-то самих-то не было, потому что если бы это был я, были бы разборки, были бы санкции, я бы, может быть, выплачивал за эту крышу до сих пор. А так все, видимо, обошлось гладко и хорошо, и просто это отражалось на лице этого нашего персонажа. Он был несколько побитый такой, пару дней ходил, и его, в принципе, даже было жалко.
0: Ну, как душил срам.
1: Ну, да не, даже не срам, потому что, ну, что подумаешь, буржую ты крышу проломил, что тут стыдного, да, вот в понятиях нашего человека. У них же там немерено этой черепицы. Ну, как бы немножко неудобно все-таки, вот даже не знаю, как объяснить, потому что психология вот этого человека мне не очень ясна. Вот даже вот
0: это же было заданием изучения психологии руководящих сотрудников.
1: Видимо, есть некоторое отсутствие психологии. Такое тоже бывает, потому что я многократно изучал вот эти материалы эфира с ним. Вот, и, ну, ничего, пустое место. Так же, как, впрочем-то, и его, как бы, его звуковая продукция, вот, и с ним сотрудничество непосредственно на производстве, когда он машет, ты играешь.
0: Мне интересно, вот нужно вернуться к кличкам. Вот у каждого практически оркестранта есть кличка. Какая вот у него кличка в оркестре, и почему она дана, и вообще отношение музыкантов оркестра, вот вообще вот понятие второй дирижер, как бы расшифрует, насколько это важный вообще человек.
1: На самом деле, да. это важнейший орган. Мы можем, должны его рассматривать в двух, как бы, точках, под двумя углами зрения. То есть в том, как это должно быть и как это реально. Должно быть. Это важнейшая фигура. Она делает всю техническую работу за маэстро, потому что великий человек, обычно маэстро, он великий, вот, он не должен заниматься повседневностью. Он должен прийти на готовом, сделанном, так сказать, на ладно движущихся смычках творить. Вот. А технологию всякую делает этот дирижер второй. Вот, и по всяким мелким халтурам, типа того, как вот играть там, поиграть немножечко на ВДНХ во время того, как люди будут ходить кушать мороженое во время юбилея, в таких случаях должен быть второй дирижер. Вот, реально, маэстры, все советские маэстры берут вторыми дирижерами, ну, короче, чем хуже, тем лучше. Вот, они, советские маэстро, великие, они очень ревнивы, то есть они не потерпят возле собой, возле себя какую-то личность, человек, который что-то из себя представляет как музыкант, как человек. Чем ничтожнее фигура, тем лучше. Вот. И когда эта ничтожная фигура повсеместно работает с коллективом, не представляя из себя ничего, это начинается как бы... Как бы это выразиться? Это терминатор. Такой повседневный, разлагающий терминатор коллектива.
0: То есть кличка у него терминатор?
1: Нет, терминатор — это солидная фигура. Ты что, терминатор — это хороший напиток был в свое время. Вот. Нет, кличка его «Пудель».
0: То есть все в оркестре за спиной его зовут «Пудель».
1: «Пудель», да.
0: А кличка самого вот маэстро? Есть ли у него какой-то...
1: Есть. Она... созвучно кличке первого вождя нашего государства. То есть Картавый. Ну, может быть, нехорошо, знаешь, хромого называть хромым, но слепого там слепым, да? Но в данном случае для нас, помнится, первый Картавый был тем же самым, как и для этих музыкантов их вождь. То есть это какие-то надежды, это какое-то обожествление, может быть, идеализация, это и юмор, это и злословие за спиной и словословие в глаза.
0: А вот ведь Пудель, он же как бы должен понимать, что вот, ну, зная эту технологию подбора вторых лиц, он должен знать, что, в общем-то, он не, в общем-то, отнюдь не почтенный даже в глазах Картавого. Вот. И тем не менее, как ты считаешь, он смирился с этой мыслью?
1: Нет. Или... Какой смирился? Этой мысли практически нет, потому что второй дирижер, в данном случае Пудель, это тоже начальство. Как ты будешь говорить начальству? Да, ты второй дирижер, тебя тут за чмо держат.
0: Нет, естественно, ему никто этого говорить не должен. Но я имею в виду, ведь это методика, ты же сказал о методике, что подбирают как бы главный дирижер, он подбирает себе второго дирижера явно слабее на порядок, чтобы тот, не дай бог, не составил конкуренции. ситуации. Вот. Если эта методика из года в год идет еще с каких-то времен, простите, там, Вивальди, да, то...
1: Нет, не уже Вивальди, просто после 17-го года.
0: Ну, после 17-го года, да. Вот с 17-го года прошло массу уже времени. Вот. То эта должность, она практически уже целиком опозорена, что ли.
1: Давай как-то. Я приведу несколько другой вот, пример, из да. личного. Как-то оркестр писал симфонию Малера номер 2. Естественно, как это сказать, ну, не лучшие отзывы западной прессы о этих записях скажут вам многое. Вот. И, в общем-то, я наиболее вред моему здоровью был принесен именно Малером, то есть в руках вот этого коллектива. И записавшись со скрежетом, в общем, ужасно, ужасно, да, это я говорю ужасно, записав вторую часть этого произведения.
0: А
1: извини,
0: а кто дирижировал?
1: Дирижировал тело. И вот тело после того, как звукорежиссер сказал, все записано, тело сказало, Чикаго. И я знаю, что запись... Ну, Чикаго — это один из лучших симфонических оркестров.
0: Просто есть еще группа Чикаго, вот он тут лежит, я думаю.
1: Кстати, может быть и да. Ну, кстати, достойный коллектив.
0: Очень достойный.
1: И вот, то есть я знаю, что запись полное говно. Вот. Я, услышав Чикаго, подумал, а может быть, действительно, я сыграл как в Чикаго. Хотя я играл такой голос, если что есть он, что нет. Партитура огромная. То есть меня там ну не слышно практически.
0: Ну, я знаю, что даже в некоторых местах ты вообще не играл специально,
1: да, потому что я проверяю их, и потом, ну, нельзя выдержать столько Малера вот за свою жизнь. Так вот, если Пуделю говорить всю жизнь, что он не Пудель, а Тосканини, то он будет серьезно думать про это. Да тебя, если сказать, что ты Джон Леннон, тебе, да, вот каждый раз будут звонить, Саша, ты вот спел сегодня как Джон Леннон.
0: Ой, и ну ты... я бы стыдиться этого. Я, ну,
1: ты,
0: наверное, ну,
1: ты скромный просто,
0: рыдать.
1: Ты просто скромный человек, и да. Вот, а не всем это дано. И поэтому Пуделина, он конкретно мыслит себя вообще чем-то. Вот. И мало того, он хитрый человек, он себе сделал рекламу. То есть второй дирижер крутого коллектива, это круто. Вот. И он где только не выступал, где только каких только он вообще не имел как бы возможности подзаработать, благодаря тому, что он якобы второй такой дирижер, якобы там его все хвалят. И, вот. Мелкий, кстати, человек. Кроссовки вот покупает по $10 и не стыдится этого.
0: А, так вполне возможно, он, может, их носит дома, как просто тапочки.
1: Или ну, нет? Не знаю. Я вот замечал, кстати, на не очень ответственных концертах, он их просто подкрашивает фломастером и просто играет, дирижирует в них. Ну, известно, жлобство. Знаешь, ни один военный ведь не купит себе настоящий костюм нормальный, чтобы пойти в театр. Он попрется
0: в военном костюме, конечно. Послушай, вот тут мы подошли к некоторой такой щепетильной стороне дела, но тем не менее в твое задание тоже входило это изучение финансовых линий внутри оркестра. Это зарплата музыкантов. В общем, финансовые отношения, которые, я знаю, в общем-то, не ограничиваются одними похоронами и сбором средств на это. Вот раскрой, пожалуйста, нам эту завесу. Как складываются личностные отношения музыкантов в ходе влияния на них вот финансов?
1: Ты знаешь, любой оркестровый музыкант — это как прям финансовый гений. Вот. Как это выявить? Да ты просто как бы попроси его посчитать, сколько, например, надо выплатить денег его коллеге. Вот сколько вот имеет право получить его товарищ по игре. И он тебе даст такой финансовый отчет, он тебе наполнит такими идеями экономическими, что ты долго будешь над ними думать. То есть к тому, что считать деньги в чужом кармане, это очень как бы правило хорошего тона. Вот. И...
0: Ну, это повсюду, это как бы оркестр не отличается.
1: А никто не говорит, что это особенные люди. Просто, опять же, это подтверждение, что это слепок нашей действительности, нашего советского «я».
0: Угу.
1: Вот. Хотя там кричат, что деньги надо давать в конверт. Ну, представляешь, ты дашь всем деньги в конверте, да, и все, да, подтверждают все, да, мы должны вот держать это в тайне. Но тебе конкретно каждый раз подходит один из твоих коллег, например, концертмейстер. Сколько ты получил зарплаты? А сколько ты получил за запись? Вот попробуй ты ему скажи, это коммерческая тайна. Вот. Это я опять же получше разборки какие-нибудь. Вот это я не вру, это так и есть на самом деле.
0: Ну, это как бы понятно, это что касаемо зарплаты. А что касается, в общем-то, доходов тела, процентных вот как бы соотношений и влияния, как бы, ведь, по идее, он кормилец, то есть тело кормилец.
1: Так а? Ну, это ты так думаешь. На самом деле тело такой же служащий, он получает зарплату вот, официально. Вот. Тут я бы как бы не стал немножечко уподобляться музыканту, считающему деньги в чужом кармане. Вот. И, в принципе, может быть, это стоило бы целого эксперимента. Но здесь должна быть засылка не в гущу играющих людей, а именно в гущу считающих. Вот я могу дать какие-то наводящие, как бы, интуитивные направления,
0: да, типа, по этим поискам. Да, это интересно нам, да.
1: Вот, это интересно. Одно из наблюдений. Чем больше соков из простого музыканта, из его денег за записи, из его каких-то халтурных, как это принято называть, гастрольных денег, чем больше изъято вот той верхушкой финансовой, тем больше эти финансовые люди плачутся о проблемах коллектива, тем больше они считают копейки в твоем музыкантском кармане. То есть ты можешь типа пропорционально сопоставлять. Вот. Ну, например, ну, давай я приведу пример себя, потому что как-то ближе. Вот. Про меня отказались выплатить компенсацию за использование моего собственного дорогостоящего инструмента в течение всех этих лет, значит, в оркестре. Ну, все равно, что ты, например, в таксопарке бы работал на своем, на своей Таврии, да, и тебе бы сказали, ну и хорошо, что ты работал. А нет таких правил тебе платить за амортизацию твоего автомобиля. Вот. В принципе, это как бы для такого солидного коллектива, это копейки, которые десятками тысяч долларов оперируют при покупке авиабилетов, гостиниц, того прочее, при лечении маэстро его зубной полости, например, за границей. Вот. Это выражается в четырехзначных цифрах. Вот. А тут вдруг такая щепетильность. Нет, мы вам не дадим там $3 вот, за месяц за износ вашего инструмента, потому что у нас нет таких правил. Наоборот, вы нам должны заплатить за заграничный паспорт, потому что мы типа потратились, вот, и вы ездили на гастроли из-за того, что мы на ваш паспорт денег дали. Вот теперь нам верните. Вот. То есть поэтому можно по вот чем крохоборнее ответы начальства, тем больше как бы тебя они имеют. Вот. Я не буду приводить тут фамилии фактов, потому что, опять же, тут нужна засылка человека с именно бухгалтерским образованием.
0: Понятно. Я знаю, что были бунты, так называемые. Ну, бунты скорее бумажного плана все-таки внутри коллектива.
1: Вот не это бумажного. Это бунты были литературного плана.
0: Да, вот о них поподробнее.
1: То есть, как например, как это бывает иногда, ну, трудно людям, да, вот они были когда-то богатые, да, они фарцевали джинсами, имели, могли там с двух поездок купить дочке кооперативную квартиру. Теперь ему на проездной не хватает, мягко говоря. Угу. Вот. И вот после долгих дебатов и каких-то закулисных разговоров, коридорных бесед, сочинили письмо маэстро, потому что маэстро как бы олицетворяется, ну, это как бы добрый царь. Вот. То есть куда идти русскому человеку? К Ельцину, да? Ельцин разберется. Вот. А здесь свой такой, своего масштаба Ельцин, там президент. Вот. Он сам не знает, сколько здесь стоит метро поехать, потому что он на метро не ездит и вообще здесь не живет практически.
0: А вот, кстати, как перемещается тело?
1: Тело перемещается на автомобиле, который возит другое тело. Если уж мы коснулись этого вопроса, то существует как в лагере такой как бы вид должностей придурки. То есть это называется придурки. Ну, как бы банщики, те, кто не работает кайлом, не пилит лес и не рубит уголек. Банщики, хлеборезы, там, парикмахеры и так далее. То есть придурочная должность. К этим должностям можно отнести лиц, которые как бы смычком не водят по струнам и не дуют в дудки. Это рабочие сцены, это костюмер, это библиотекарь и бухгалтер и тому подобное, директор. Вот, то есть, опять же, они же самые приближенные к телу. Вот, и получается, что человек, по идее, вот по какой-то, они обслуживают трудяг. То есть, как в зоне, парикмахер стрижет людей, чтобы они не вшивили. Банщик им стирает одежду. Вот, и так далее, да? Хлеборез там хлебушек режет. Для того, чтобы они хорошо трудились, им было хорошо. На самом деле, при советской власти все наоборот. Хлеборез – это крупная величина, это воротило. Он там продуктами ворочает, да? Вот, парикмахер и так далее. То есть, это все очень серьезные, важные люди. Кроме того, что они не мерзнут там на холоде, не рубят уголь, они еще ворочают делами. То же самое происходит в оркестровой структуре. То есть они не выплевывают легкие в медные духовые инструменты. Вот, они себе там расставляют стульчики, нотки собирают. Конечно, тоже это не сахароработка. Знаешь, там, расставить контрабасы в нужном порядке и поставить маэстро пульт так, чтобы он там видел всех хорошо и ему было вольготно. Тоже надо как бы уметь. Но... то есть, если тебя завтра назначат, ты немножко подкачаешься гирькой и сможешь носить арфу один без лишней помощи. Вот. А если дать этому человеку скрипку, который возит тело, да, приближенный, он вряд ли на ней что-нибудь сыграет.
0: А возит тело, в смысле, как бы тоже сотрудник оркестра?
1: Да, да, да.
0: Вот. То есть это как бы специальный шофер тела.
1: Да, он и шофер, и рабочие сцены. Кстати, интересно, при советской власти все музыканты получали так называемые суточные деньги за границей. То есть какое-то количество долларов или там юаней, которые определены были Министерством финансов. Вот, так как это была интеллигенция, вот, то есть менее значимая для нашего народа часть населения, они получали обыкновенные суточные. А рабочие сцены, так сказать, пролетариат, то есть без дураков, это пролетариат, они рабочие, получали двойную норму суточных. Поэтому всю жизнь рабочие могли себе позволить что-нибудь купить вкусненькое в поездке, хорошо выпить.
0: А в чем причина вот такого отношения? Именно в том, что это пролетариат?
1: Да, да, да. И чисто идеологическая причина. Вот. Ну и, соответственно, какая-то... льготная, что ли, роль этих людей, она и по сей день чувствуется. Они, конечно...
0: Это уже традиция.
1: Это традиция, да. Традиция. Вот. И они... Ну, люди, как бы обслуживающие работяг, вот, сами становятся, то есть, как бы они помощники, люди второго плана. На самом деле они примыкают к элите. И подчас даже, так как они не заняты на репетициях, у них мозг не так уж перегружен, и физически они бодры, вот, они подчас здоровее, жизнеспособнее и

0: музыкантов происходит ли внутри оркестра момент репетиции, опять же,
1: потому
0: что...
1: момент репетиции там особенно не поссоришься, и как бы есть эти фишки, там, нарушение творческой дисциплины, пиши объяснительную, получи выговор. Uh-huh. Вот я как бы нарочно, вот по инструкции, я провоцировал такие ситуации, я пару раз вот зацепился языками с пуделем. Uh-huh. Вот, вследствие чего, значит, вот
0: последователи... Давай как бы не вследствие, а момент зацепа интересный. На какую тему? Как это происходило?
1: Тему того, что
0: интересно знать,
1: что сонный пудель пришел с утра, ему было, видимо, не очень хорошо, заглянувши в партитуру в первый раз, я так думаю, потому что, ну, это пудель. И поэтому он второй дирижер. Вот. Поясняю, нормально человек подготовил бы это все дома. Как вот хороший музыкант берет партию домой, ее выучивает, чтобы потом четко со всеми сыграть. Так заведено в коллективе «Лаерский бенд», например, и я пытаюсь четко этому следовать. Вот. Даже вот, в ущерб здоровью иногда. Но это не важно. Вот. Пудель же, опять же, он же пудель, он же его все хвалят. Вот. Он не удастся. Заглянув в партитуру в первый раз, он сказал: «Эй, флейта, что вы там играете? У вас там бемоли, вот чего-то какие-то бемоли». А я, типа, ну, уже имел установку зацепиться с пуделем.
0: Да, у тебя было задание
1: партии зацепиться с пуделем. Бемолей, да, никаких не было. Были, наоборот, одни диезы. Вот. Тут уж у меня, я не буду объяснять эти термины. То есть того, чего говорил пудель, не было в партии. И любой нормальный музыкант, глянув в партитуру, увидит, то есть такую бы глупость, как он, не сказал. Вот. И тут я сказал: какие бемоли, у меня диезы.
0: То есть ты сказал это громко?
1: Нет, ну я не сказал: ты там, пудель, ты там чего. Сказал: вы извините, маэстро, у меня нет бемоли, у меня здесь диезы, и я там, типа, вот, играю правильно. Вот. На что была реплика: там, ты, типа, поменьше вы разговариваете, вы много говорите, но это обычно...
0: На ты или на вы?
1: На вы, на вы. Вот в данном случае на вы, но это такое оскорбительное вы.
0: А, понятно.
1: То есть, вот, когда бомжу ты, наступившему тебе грязной ногой на лакированный концертный ботинок, ты же не скажешь на ты, скажешь: молодой человек, вы, типа, своими костылями-то поосторожнее по метро шастайте. Угу. Вот. То же самое и здесь. Мол, вы, что вы там себе позволяете? Угу. Ну, как бы внешняя часть закончилась.
0: Так.
1: Далее последовала бумага с подробным объяснением моего, значит, плохого поведения, с предъявлением мне, вот, и так далее, и тому подобное. Но так как это случилось недавно, и, опять же, эксперимент подходил к концу, то было, опять же, решено уже до крайности довести эту ситуацию и выдержать, если это удастся, вторые разборки. Но так как там тоже не дураки сидят наверху вот этой оркестровой верхушки, по второму разу делать худсовет — это как бы глупо.
0: Ну, в общем,
1: я,
0: да,
1: уже немножко...
0: Да, по первому тоже глупо, конечно, но это другая.
1: Нет, это... Понял, я бы не сказал,
0: прошу
1: это
0: прощения,
1: произведение,
0: да,
1: искусства.
0: А, понятно.
1: Блатного, так, жлобского, хулиганского, но искусства. Вот. И немножко я как бы знаю, как, что такое худсовет. А тут мне сделали профбюро. То есть люди были те же. Вот. Но в данном случае я уже как бы немножко обострял ситуацию как только можно. Никаких разговоров с ними я вести не стал. Я не стал им говорить, что же вы... То есть по справедливости надо было сказать: вы вообще задумайтесь. Вам не ясно, что вы завтра кушать будете, чем кормить своих детей. Вы занимаетесь тем, что обсуждаете, какой интонацией было произнесено слово бемоли в беседе с вашим дирижером. Вот. Этого я не стал делать, потому что это, ну, в общем-то, бессмысленно.
0: А собрался весь оркестр, да? Вот.
1: Нет, не весь. Здесь человек профбюро. А, то есть, как бы люди, которые должны тебя, по идее, ну, не то что отмазывать, но хотя бы как бы объективно отстаивать твои интересы перед лицом администрации. А второй дирижер — это отчасти администрация.
0: Угу.
1: Вот, потому что он как бы входит в элиту. А нет. Вот, значит, случилось, ну, как в хороших советских профсоюзах. То есть, неважно, профсоюзный ты. Я же, кстати, в детстве не различал профсоюз или комсомол, или же это все это одно было. Это, я думаю, что мало кто из лиц старшего поколения различает это и сейчас.
0: Да, правильно.
1: Вот. Ну и было интересно. Жалко, единственное, что как бы был немножко не подготовлен. То есть я был не подготовлен. Они-то все договорились, как это у них принято, значит, серия звонков по команде. Вот. Завтра будем, значит,

0: угу, это, сношать во все дырки такого-то провинившегося молодого человека. Угу. Значит, надо сказать то-то и то-то по такому-то поводу. Вот. А я был как бы не готов и не взял с собой никакой звукозаписывающей или видеоаппаратуры, что, в принципе, обогатило бы наш эксперимент.
1: Да, вот это жалко.
0: Вот, это да. Но, как бы, интересные были личные наблюдения. Опять же, синдром массовой фантазии, когда сначала что-то скромненько так, да вот, значит, нехорошо, вот инцидент с дирижером, а потом пошло какие-то...
1: Так, прости, а инцидент как бы в чем был? То есть вы же зацепились языками, это был как бы рабочий момент, на самом деле, никакого...
0: Это ты так думаешь. Понял, опять же, да, можно все интерпретировать по-разному. Вспомни, вот, опять же, милицейский вариант.
1: Да.
0: Ты
1: да.
0: можешь сказать, мне холодно сидеть в машине, я, можно, не буду выходить. А после того, как ты весь избитый будешь валяться, это будет трактоваться, что ты сопротивлялся при того, вот, властям. Все то же самое. Вот. То есть ты... Как... Но единственное было разница, что, конечно, побить меня не могли. Вот. Мне так и сказали. У нас тут не комсомольское собрание. Мы бить тебя ногами не будем. Uh-huh. То есть это цитата из отчета как раз. Вот. Не будем тебя бить ногами. Мы хотим разобраться. Вот. Что ты нам можешь сказать по поводу этой ситуации? Вот. Я им сказал, ничего, вы тут хорошо подготовились, и поэтому я не буду ничего говорить. Uh-huh. Вот. Это вызвало массу тревоги сначала. Вот. И дальше уже в разговоре в частном там, с дирекцией, то есть все, 5-10, мы пустили нашу как бы новую находку. То есть сейчас модно юридически аргументировать каждый свой шаг. И поэтому, значит, мы, получив консультацию в одном из юридических центров, сотрудничающих с нашим институтом позитологии и всеведения, занимающихся трудовым законодательством, мы, значит, проконсультировались, и я как бы аргументировал свои тексты с носками туда. Uh-huh. Вот. Это произвело, в принципе, шокирующее и очень пугающее на них впечатление. То есть, по идее, если бы я начал оперировать этим на профбюро четкими юридическими фразами, можно, наверное, все бы там разбежались и попросили бы прощения. Или, может быть, что-нибудь произошло, потому что эти люди, они, в принципе, ничего не знают. Они бесправные. Это сейчас они были как бы в силе, они собрались там и топтали одного, в данном случае меня. Вот, забываю о том, что любой из них может оказаться на их месте. Как в хорошие советские времена. Какой бы ты комбриг ни был, тебя завтра могли сослать туда же. Вот. Они, забыв об этом, как бы все были рады, значит, топтать. Вот. А тут вроде бы вот, вот так вот.
1: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монмаранси» Антон Королев, который 11 лет выполнял специальное задание 14-го отдела Института бозитологии и всеведения. Он был внедрен в симфонический оркестр, государственный симфонический оркестр под управлением Евгения Федоровича Светланова с целью изучения внутренней ситуации в такой структуре, как симфонический оркестр. Но ты знаешь, у меня все-таки такое впечатление, что вот хотя 11 лет выполнял это задание, сейчас вроде бы оно закончилось, но ощущение такое, что ты как бы только собираешься туда поступать на работу, ты не говоришь ничего прямо, то есть ты как-то имен больше произношу я. Ну, первый момент. То есть ощущение, что ты чего-то боишься, кого-то они все стоят внизу, сейчас заколят тебя смычками. То есть не требуется никаких компроматов. На самом деле все материалы, которые ты передал в отдел, в них содержится все. Но поскольку мы разговариваем литературным языком, это не значит, что нужно говорить о красивом бразильском табаке и так далее. Я нашим радиослушателям интересно, прежде всего, видимо, внутренней кухни, потому что по тем отрывочным лирическим, в общем, твоим выступлениям очень сложно представить реальную картину.
0: Ну, в общем-то, я согласен, но как бы можно сделать скидку на то, что процесс адаптации еще не завершен, а как бы даже в кризисе, потому что, ну, вспомни, на что похожи прилетевшие только что космонавты.
1: Угу. Вот. В общем-то, мне давай, нелегко. Давай с тобой послушаем телефонный звонок. Да, что да, хотят, может, может быть, 203-19-22. Ваши вопросы Антону Королеву. Доброй ночи, вы в прямом эфире. Мы внимательно вас слушаем.
2: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
2: Вы знаете, очень веселая передача. И вы знаете, ваши вот музыкальные иллюстрации просто необыкновенные. Вот которая сейчас прошла, что я живу на улице Ленина, и меня забивает время от времени.
1: Да.
2: Я просто не с самого начала и не знаю, вот, вот не отключайте меня, у меня еще будет один вопрос. Чьи это, чей ансамбль играет?
1: Угу. Спасибо за звонок.
2: И еще вот, знаете, я засекла, еще когда в начале подходила, когда вот вы, Александр, уходили,
1: да,
2: вот,
1: да,
2: Дениса Русоса «Сувенир» тоже,
1: ага,
2: очень прекрасно исполнялся, то есть я просто покатывалась со смеху, и мне так интересно. И вот Антон Королёв, конечно, рассказывает, ну, так интересно, и то, что он был внедрён в оркестр Светланова, я, в общем-то, ничего, я сегодня не так вот прицельно могу по времени слушать, это все так интересно, большое вам за все спасибо, и ответьте вот за эти... Про эти музыкальные иллюстрации. Кто это так прекрасно поет и на аккордеоне это так прекрасно играет?
1: Понятно, спасибо, спасибо. Первая песня принадлежала Перу Немоляева, Кирилла, это группа Бонни Нем, так называемая тяжелая музыка. А про улицу Ленина это песня группы «Ноль». Питерской, да. Еще звоночек, или ты расшевелился все-таки?
0: Ну, может быть, потому что...
1: Да, хорошо. Здравствуйте.
0: Нелегко.
1: Вы в прямом эфире. Здравствуйте.
3: Александр. Здравствуйте. Значит, некоторые замечания хочется сделать.
1: Конечно.
3: Внедряли ли вы еще в какой-нибудь оркестр своего агента из института? Потому что как? Эта иерархическая структура может касаться только одного оркестра Светланова. А ведь у других, может быть, на каких-то иных принципах все построено. И вот мы сейчас обсуждаем, как будто это, так сказать, общие оркестровые термины. А это может касаться только оркестра Светлана. Есть ли еще какой-нибудь внедрение, чтобы можно было сравнить, например, в следующей передаче?
1: Понятно. Ну, спасибо. Ну, я... Спасибо. Мы, в принципе, же говорили об этом.
0: Да, ну, во-первых, никто...
1: Давай,
0: извини, да, никто не скажет, есть ли и где. Вот, это невозможно из-за секретности. А, во-вторых, мы говорили, что не сразу попадешь в оркестр Светланова, и волей-неволей надо было пройти несколько этапов. Вот. А что касается структуры, очень интересный вопрос, потому что это пирамидальная структура, свойственна не только оркестрам, а и многим, в данном случае я буду говорить о них, культурным организациям. Ну, например, там балет Большого театра. Или, например, структура Фонда культуры. И тому подобное. Или, например...
1: Ну, давай перечислять примеры до 7 утра. К делу, к делу.
0: К делу. Так вот, надо сравнить две ситуации. Нынешнюю и прошлую. Какой бы, естественно, при советской власти человек, руководящий коллективом, он был единоличным как бы тираном. Вот. У нас по-другому нельзя. У нас нет противовеса административной власти в лице профсоюзов. Ничего такого у нас нет. Поэтому тренер ли ведущей хоккейной команды, дирижер ли ведущего оркестра, балетмейстер ли ведущего театра должен быть тираном. Но если раньше над этой яркой, я подчеркиваю, это яркой все-таки должна быть личность, над этой яркой личностью нависал меч ЦК, там, политбюро или чего-то такого, то есть партийный как бы идеологический меч, и в, после каких-нибудь ошибок или ошибочных шагов он мог получить по шапке, то сейчас этого нет. И этот единоличный лидер, тиран, становится абсолютно единоличным тираном. Вследствие этого власть его становится безграничной. Вот. И как следствие, опять же, деградация творческая. Что мы видим в лице многих любимых, популярных сейчас классических музыкантов типа Ростроповича. Вот. И в лице, в данном случае, нашего персонажа «Тело-1» Евгения Федоровича Светланова. Это бывший гениальный дирижер с очень сложным, как и у многих гениев, характером, ядовитым, я бы сказал, не гуманным, потому что мы можем провести целый ряд музыкантов, ценнейших, виднейших, выдающихся игравших в этом коллективе, и которые были удалены, можно сказать, мгновением ока, только за какие-то там детали, какие-то проступки, все. Никогда не принималось в расчет его творческое лицо. А опять же, я повторяю, что выдающимся личностям типа, там, не знаю, той же Шаде, позволено многое. То есть ты не должен, так сказать, заковывать Шаде в наручники и валять ее по земле из-за того, что ей холодно, она не вышла из машины. Потому что это Шаде, она одна. Гаишников много, а Шаде одна. Вот. То же самое относится к выдающимся оркестровым музыкантам. Но вследствие нашей советской, как бы, действительности, выдающийся это инженер, конструктор, вот мой однофамилец, делал, так сказать, ракетные двигатели в шарашке. Кто он был? Заключенный. Он мог завтра получить Кайло, и никто не посмотрит, что он выдающийся.
1: Или печальная судьба господина Калашникова, кстати.
0: Да. Вот, то есть это выдающийся, да, тоже конструктор. То же самое с оркестровыми музыкантами. Но возвращаясь лично к Евгению Федоровичу, который, опять же, яркий герой прошлых дней. Вот. Если ты, например, вот придешь ко мне домой, подойдешь к моему шкафчику, где стоит вся антология записей госоркестра со Светлановым, вот, потому что, как бы, отправляясь в стан врага, надо знать, чем они вообще дышат, что у него. То есть, ну, известная кухня, фишка, общем, да, фишка, да, разведчиков, да, коим я, в общем-то, себя и причисляю. Ну, так вот, ты можешь мне выбрать из шкафа любую запись и поставить, я скажу, это записано до 87-го года, это записано после 90, предположим, 3-го, когда Пудель вошел как бы в разгар, когда его терминаторские способности уже начали лить гной в и так склеротические сосуды этого коллектива. Пример могу привести недавний. Коллектив был на гастролях в Америке и в Южной Америке. Это огромная экспедиция, это целое дело, это тур, то есть подобный, не знаю, концертам ACDC вокруг Европы. Вот, где каждый день новый город, но ACDC не ездит так долго, то есть у них не бывает, что ты два дня едешь от Нью-Йорка на юг, да, чтобы сыграть концерт с Пуделем, вернуться обратно в Нью-Йорк и там 12 часов лететь на самолете в Буэнос-Айрес или в какой-нибудь бразильский городок, чтобы уронить мешочек с песком на крышу бразильскому обывателю. Вот, они все-таки ездят не так. Ну вот. Немножко отклонюсь в репертуарную, как бы, часть. Известное дело, что человек, изучающий глубоко предмет, быстро как бы присыщается лучшими произведениями. Вот. Ну, как какой-либо пример. Ну, например, вот ты, Саша, изучаешь русскую литературу, да? Да. Вот. Практически любое произведение Пушкина тебе известно. Лермонтов и Гоголь, Лермонтов, Чехов, Толстой тобой изучены довольно глубоко. И сейчас ты подошел к писателям второго плана. Вот. То есть ты уже знаком с предметом, и ты двигаешься вглубь. Но вглубь в каком смысле? Уже менее ценные произведения. Они интересны.
1: Да, это естественно, вот. Да, да.
0: Естественно, дирижер, который всю жизнь машет симфонии Чайковского, выдающиеся шедевры, когда-то да присыщается им. И ему в кайф помахать чем-либо второстепенным. А так как на Западе вследствие всеобщего всемирного упадка все-таки классической культуры просят этакой энциклопедичности, им стало интересно всякая фигня из русской музыки, мягко говоря.
1: То вот. Есть,
0: не вся русская музыка.
1: Они уже познали вот серьезную музыку.
0: Да, видимо. И они считают, что вот их эрудиция западная должна прикоснуться к третьестепенным, достойно забытым произведениям, ну, того же Чайковского. И в репертуар гастроли были включены именно такие произведения. Третьестепенные, я бы их назвал.
1: Ведь вы же потратили наверняка, сами оркестровые музыканты, огромное количество времени на эти репетиции, на эти муки. Вас вообще спрашивают о репертуаре? Спрашивали ли вас о репертуаре? Например, если ты хронически, например, у тебя аллергия на там, Малера, к примеру.
0: Если у меня аллергия на Малера, и я вхожу в члены худсовета, я, по идее, мог бы подать свою реплику или какое-то мнение. исполнения. Но так как худсовет исполняет только фискальные и жандармские функции, то, естественно, никакой речи о том, что эти говенные записи Малера не стоит делать, тратить на них средства и здоровье музыкантов, никто об этом наоборот.
1: То есть, в принципе, играют то, за что платят. Но это же тоже хорошо для оркестра.
0: Это за что платят. Это нормальный такой коммерческий вариант. Но когда ты должен еще чирикать, прославляя то, что ты сыграл, за что платит, от того, что тебя, а может быть, тебя от этого тошнит, это я вообще не считаю нормально. То есть я должен, по идее, да, чтобы быть в фаворе, я должен прям восхищаться этими записями Малера. Вот. Я мог это делать, они у меня все есть.
1: Я знаю, да. Ты, кстати, в Гааге. Вот,
0: в Гааге закупались, да, 14-м отделом, дабы я мог, значит, оперировать этим материалом. Но к чему я хочу вернуться? Значит, вследствие каких-то причин гонорар маэстро был урезан. Вот. И всю поездку, махая этими третьестепенными произведениями, он не очень-то утруждался. То есть стоял такой понурый старичок, показывал, где начинать и где заканчивать. Вот. А все знают, что дирижерство это подобно... Дирижер подобен Кашпировскому. Он людей заставляет творить, жить, вытягивая из них какие-то художественные ресурсы заставлять делать невозможное даже в музыке.
1: Такой момент, то есть как бы был урезан гонорар телу, а, собственно, гонорар музыкантов тоже был
0: это
1: урезан.
0: Не гонорар, опять же, мы вернемся сейчас музыкантам по...
1: Нет, просто ситуация такая, если, значит, был урезан гонорар на весь оркестр, бюджет имеется в виду, да, вот выплат денег, то, как бы, в данном случае он мог бы резонно, поскольку человек все-таки своего рода гениальный и очень
0: сказать,
1: пожилой...
0: Сказать, скиньтесь мне...
1: Нет, не сказать скиньтесь, а просто тем самым заставлять и вас выразить протест, дескать, нам не оплатили, мы сыграем хуже. Это другой вопрос по искусству, насколько это честно в плане искусства, вот. Но если, например, музыканты получали те же деньги, композитор, которого вы выбрали играть, вернее, вот он выбрал, ни в чем не виноват, его произведения хуже, лучше от этого не станут. Вот, и это только личное дело тела. Вот, тогда это, конечно, другая ситуация. Вот насколько из этих трех предложенных мной ситуаций, какая имела место быть?
0: Ты знаешь, это надо оперировать цифрами, потому что когда тебе на последнем концерте попросили сыграть немножечко за меньшие деньги, разница была в несколько десятков условных единиц. А когда разница в несколько четырехзначных чисел, то ты не будешь думать оркестранты, протесты или что-нибудь такое. Вот. Это, в принципе, неприятно. Вот. И поэтому лишних таких мыслей, я думаю, в голове не было. Лишь бы отмахать эти... Тут же эти третьестепенные произведения стали гадкими и непривлекающими внимание маэстро. И поэтому он помахивал постольку-поскольку в течение 40 дней.
1: Давай послушаем телефонный звонок. Пожалуйста. 203-19-22. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы внимательно слушаем вас.
4: Алло.
1: Да, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
1: А рассказывайте, уважаемый.
4: А все-таки вот албанские студенты, когда писали сочинения, а и вы, ну, обманываете, вы не включаете их в вашу передачу.
1: Угу. А извините, у вас сейчас включен приемник?
4: Да.
1: А извините, а вот если это не секрет, ну вы вроде не женщина, а какого вы года рождения? Я сейчас запишу.
4: 59-го.
1: 59-го. А скажите, вот, ну, судя по всему, вы такой взрослый человек. Вы вот сейчас, и приемник у вас включен. Вы слышите, о чем у нас идет речь?
4: Да-да.
1: А вот скажите, человек 59-го года рождения будет разговаривать об албанских студентах, когда речь идет о академическом искусстве, собственно говоря? Вот это как-то нормально?
4: Как, ну, может быть, ненормально. Вот, да, нет. Я не для того, чтобы вы сейчас что-то ответили. Ну вот мы здесь слушали полет валькирии, смотрели, и вот никто не увидел, как они там летают.
1: А, да. Ну, говорят, вот посадские вроде видели. Ну, к ним ближе было. Ну, сейчас вот Антон ответит. Я вижу, что он как бы полон решимости. Спасибо, до свидания.
0: Я, во-первых, должен сказать, что этот звонок неспроста.
1: Естественно. Вот. Это из соседней комнаты, референт, откройте секрет. Ну, продолжай.
0: Да, а насчет полета валькирии интересная тема, потому что Тут я должен воспользоваться тем термином композитолога Андрея Орлова, который к подаче вот этой всей музыкальной жизни, концертов, к предложению публики вот этих самых, вот этой нашей продукции, если можно так выразиться, он это все обозначает термином наперсточничество. Я очень глубоко, кстати, тронут этим словом. Оно очень емкое. Объясню. Ну, все знают эту игру замечательную, наперсточничество, да?
1: Мы у нас иногда... свои люди были внедрены тоже туда.
0: Да. Вот не мне объяснять правила игры. Расшифрую, как это проецируется на культурную жизнь, в частности, от академического искусства. Вывешивается афиша с замечательным именем маэстро. В данном случае Евгения Федоровича, которого мы тут подробно обсуждаем. Вот. С замечательным коллективом, вот, который считается выдающимся передовым и элитой. Вешаются, пишутся фамилии композиторов хороших, тоже наших любимых. Вот, и любимой публикой произведений. И народ, уставший от стрессов, от телевизионной рекламы, от невыплаты зарплат, наскребя некоторое количество денег, очень небольших, которые платят за билет классических музыкантов, идет на концерт и думает, что вот он, наконец, прильнет к свежему источнику экологически чистых звуков и обретет душевное, а подчас и физическое здоровье. Потому что одна из наших вот совместных с Сашей работ касалась именно благотворного физического воздействия классической музыки на организм. Вот. И тут ему выясняется, что в этом наперстке-то шарика-то и нет. А есть даже не шарик, а большая фига, если можно так выразиться.
1: Катушек попросту.
0: Катушек, да. Вот. А так как шарик-то можно пощупать руками, как бы материален и конкретен, то классическое искусство — это искусство интуиции, восприятия, которое есть в каждом человеке, я уверен. Оно может быть приглушено, оно может быть натренировано. Вот. Но не все об этом знают. И люди вроде красивы, вроде все вышли во фраках, вроде вспотевший, раскрасневшийся маэстро что-то там махал, и было громко. Но нет удовлетворения вот этого чувства скуки, обманутости, при том, что вроде все есть. Атрибутика вся имеется. Музыканты, билет, зал, консерватория. Вот, вот это наперсток. Вот. Так что не зря разговор о валькириях зашел.
1: Да, ты же вот 11 лет был нашим, так сказать, агентом. Вот с какого, на твой взгляд, времени оркестр стал превращаться именно в группу наперсточников?
0: Я скажу, значит, один из любимейших моих дисков этого коллектива — это концерт 86-го, по-моему, года в Большом зале консерватории, записаны симфонические танцы Рахманинова. Угу. Потрясающая запись, при том, что это концертная, то есть без дублей, сложнейшее произведение, и в смысле для дирижера, и для каждого участника. Сложнейшие партии, ансамбль, строй, стиль Рахманинова. Ну,
1: действительно, ты так вот вошел вообще в роль оркестрового музыканта. Я просто смотрю, прямо глаза у тебя загорелись.
0: Ну, я тут...
1: Из Польши по другим приехал. Ну, ладно, да, извини, что я сбился. Да.
0: Может быть, я здесь... Наверное, больше говорю все-таки как слушатель. Понятно. Потому что, когда я первый раз услышал эту пластинку, я был оркестровым музыкантом, но не этого коллектива. Вот.
1: Ты был музыкантом коллектива предвыборной кампании Леха Валенса. Продолжай, ладно.
0: Да. 91-й год. Славная поездка по Соединенным Штатам Америки, где, например, 7-я симфония Прокофьева звучала так, что нелюбимый, но уважаемый, но нелюбимый мною автор радовал мне слух. Я не люблю Прокофьева, признаюсь, при всем уважении. Вот. Но эта симфония доставляла мне радость в руках Светланова и тех музыкантов, которые тогда играли. Вот. И постепенно, постепенно... Это точные границы я тебе не скажу, когда это произошло.
1: Это в документах есть, я надеюсь?
0: В документах, я думаю, стоит отследить как бы вот эту кривую, которая пересекает вот эту точку деградации.
1: Понятно.
0: Вот, для меня это, конечно, время разборок. Вот. То есть, когда... Ну, может быть, это личное, да. Вот, некоторые мое сейчас состояние. То есть, я... держу 93-й год, лето. Вот. Для меня это... как бы после этого были всплески творчества. Был замечательный, например, несостоявшийся концерт с Третьяковым. Это ты, может быть, не знаешь, ты такой человек далекий от прослушивания.
1: Знаю Третьякова, он в данный момент находится в Японии, по-моему, уже пятый год.
0: Ну, видишь, я вижу, опять же, закрытость оркестровой структуры не позволяет мне следить даже за собственной семьей подчас. Да. Так вот, Третьяков приехал играть концерт Чайковского для скрипки с госоркестром. Репетировал «Пудель». «Пудель», как всегда, пришел несколько вялый с утреца, партитурку раскрыл, вот, новую для себя. Вот, сказав при этом, что концерт Чайковского для скрипки это редко играет, поэтому, типа, зарубаться нечего. Вот, и помахивает. А, кстати, у него интересная манера дирижировать. Он машет обычно одной лапкой и держит ее где-то там, вот в том месте, где обычно...
1: Гениталии.
0: Да. Вот. Но творческое впечатление, конечно, не навеяно Пуделем, а навеяно игрой Третьякова, тем, как он, ну, будем выражаться так, построил музыкантов, например, группы «Первых скрипок». Они просто начинают концерт, играют скрипки. Вот. Он сказал пару таких веских, авторитетных слов, и эти люди, забывшие вообще как бы совесть музыканта, вдруг... заиграли, ну, похоже, как вот до 93-го года. Вот, и одна, ну, естественно, когда солист, играющий на скрипке, стоит на сцене, он обращен спиной к большей части оркестра, от дирижера лицом. Так спина этого самого Третьякова, любимого мной скрипача, в смысле дирижирования, говорила мне гораздо больше, чем весь Пудель вместе взятый. К сожалению, концерт не состоялся, потому что у Третьякова была, были проблемы с правой рукой, там что-то такое было переиграно. То есть вот двигать смычком было трудно, и не надо было играть, потому что, ну, можно было переиграть руку навсегда. Вот. И, ну, эти две репетиции я вспоминаю с благодарностью. То есть, в принципе, не зря я работал 11 лет. Вот на...
1: То есть положительные эмоции тоже были.
0: Ну как положительные?
1: Ну я понял, послушай, вот в принципе я как бы хочу еще более как бы подвести вот эту линию, то есть чтобы наши уважаемые поняли, о чем мы вообще говорим. Вот ты точку отсчета официально начала превращения оркестров в группу наперсочников, да? Ты как бы оцениваешь 93-м годом этого...
0: Ну, это субъективно,
1: ну, да. Да, вот. Тем не менее, как бы конкретный пример, это вот празднование 850-летия нашего города. Вот к чему все это пришло, я попросил бы тебя рассказать. Это будет веским аргументом, на мой взгляд.
0: Я тут тогда должен как бы вспомнить о некоем противостоянии оркестра Плетнева, который создан, который является негосударственным коллективом, насколько я понимаю, и создан не на деньги налогоплательщиков, а он в этот оркестр вошли очень многие выдающиеся музыканты коллективов Москвы. То есть, как бы лучшие соки были высосаны оркестром Плетнева. В результате ревность таких дирижеров, как Светланов и прочих, понятна, потому что у них якобы ушли лучшие люди. Вот. Но на их место пришли, в принципе, и достойные, молодые и другие музыканты. И оркестры не умерли. Более того, с появлением Плетневского оркестра государственным оркестрам стали прибавлять зарплату. Вот. Я считаю, это... то есть из одного из-за этого хорошо, что создался оркестр Плетнева. Даже был случай, рассказывали мне ветераны, я не знаю, насколько это байка, и, потому что это документально не запротоколировано. Оркестр Светланова гастролировал в Испании. И там, короче, было игрище, при котором присутствовал Горбачев с женой. И Светлана сказала: «Вот Плетнев тут высосал все соки из оркестра, увел лучших людей, создал свой российский оркестр». На что сказал Горбачев: «Молодец, Миша Плетнев, хорошо сделал». И правильно, хорошо сделал, потому что появилась некая альтернатива. Я не берусь как бы освещать обстановку в Плетневском оркестре, потому что я там не был внедрен. Вот. Работают там люди совершенно разные. У них при советских каких-то остатках советской психологии все-таки есть новая как бы струя вот, во взаимоотношениях. Вот.
1: А послушай, значит, получается, все-таки существует такая достаточно мощная миграция музыкантов. И вот как ты считаешь, ну, прежде всего, вот такая деградация коллектива нами рассматриваемого, она, то есть причиной этой деградации является все-таки отсутствие полной дисциплины или отток мощных каких-то музыкантов, самостоятельных,
0: тогда,
1: способных
0: если
1: мыслить.
0: Да, вот. Мы немножко прервемся по поводу этого 850-летия. Если мы коснулись все-таки этого важного вопроса деградации, я обозначу несколько причин. Во-первых, ну, в силу нашей, как бы, нашего воспитания, ну, возьмем, что поближе лежит, материальное положение. Повторяю, раньше эти люди были, мягко говоря, обеспечены по сравнению с общей массой советского народа. Они получали зарплату 400-440 рублей, солисты получали вот этого коллектива. Плюс гастроли, плюс деньги за записи, тоже, в общем-то, по тем временам приличные. Вот. Сейчас же положение круто, в общем-то, изменилось, потому что зарплаты нищенские, гастроли, любой мешочник на куртках делает больше гораздо, вот. И многие музыканты вынуждены подрабатывать на, кстати, на тех автомобилях. Вот в 1986 году был юбилей коллектива, по-моему, 50 лет. И государственные власти подарили каждому оркестранту автомобиль «Жигули». И вот на тех машинках сейчас многие оркестранты возят людей, зарабатывая хоть какую-то, значит, прибавку к бюджету.
1: А в курсе ли вот таких действий Евгений Федорович Светланов? Что его музыканты вынуждены бомбить?
0: Он в курсе после того письма, которые ему сочинили и передали через женщину, которая должна была уволиться через три дня, значит, в связи со старостью. То есть никто не рискнул пойти и самому отдать это письмо. Вот. И теперь Светланов аргументирует, то есть употребляет вот эти факты низких зарплат, там, разъездов на автомобилях, все такое, в своих многочисленных интервью всяким идиотским ведущим, типа, то есть, ну как, на журналиста, да, интервью,
1: да, журналист,
0: типа,
1: да.
0: Маши Варденго из «Аргументов и фактов». Совершенно идиотское, я считаю, интервью. Вот. Я не хочу сейчас останавливаться на этом вопросе, но вот я еще раз повторю этот термин.
1: Учитывая вот то, что это, кстати, под этим псевдонимом выступает, собственно, мужчина, то есть для мужчины.
0: Для мужчины вообще это, я считаю, да, неприлично. Да. Так вот, еще одна причина, кроме материальной, старение. Старение, ну, это объяснять нечего, да, чем это. Вот, климаксы, притом довольно-таки ранние и мучительные из-за, опять же,
1: долгих переездов
0: и сексуального воздержания.
1: Да.
0: Вот, психологический шок, потому что ты был раньше почетный, упакованный музыкант, а теперь ты нищий, и все смеются, ха-ха-ха, ты что, еще музыкой занимаешься? Вот. То есть люди состоявшейся старой психологии вдруг оказывается совершенно от этих новых непонятных условиях. Кадровая политика, потому что вот тот синдром, когда берется второй дирижер хуже, чем ты, чтобы не было конкуренции. Опять же, концертмейстер берет себе рядом сидящего похуже, чтобы не было конкуренции, и так далее, и так далее. То есть то, что было наверху, просачивается рыба как из головы. Поэтому берут кого ни попадя. Вот, набрали всякое, вот, не, принципе, не очень квалифицированных музыкантов.
1: В принципе, ведь это такое положение в стране помогает, как бы, ну, может быть, можно это назвать даже такой странной демократией, когда вроде бы полная свобода выбора, да, тем не менее вот этим и пользуются очень многие. То есть, в принципе, не нравится тебе, да, ты хороший музыкант, не нравится, уходи на твое место, мы найдем 20 человек. И 20 человек прибегут.
5: Так и говорит тело. У нас двери открыты. Кому не нравится, вот, пожалуйста.
0: Двери открыты. Это любимая, кстати, поговорка музыкантов. Вот, они любят подхватить иногда какой-нибудь афоризм, связанный Евгением Федоровичем. Вот. Да, насчет демократии. Очень интересно ты затронул вопрос, потому что, опять же, люди, которые были наименее подвержены идеологии, все-таки наименее. Они, я повторяю, были за границей в советское время, живой доллар видели в руках и могли, знали, как им пользоваться. Вот. Сейчас эта структура, играли музыку, не подверженную идеологии, практически. Вот. Это не живопись, не литература. Вот. И не советские песни патриотические. Хотя приходилось этим заниматься. Но, как ни странно, сейчас эта структура является наиболее консервативной. В чем это выражается? Во-первых, в закрытости общества. То есть, в чем выражается симфоническая закрытость? Известно, что приглашение других дирижеров из разных стран, из разных коллективов идет на пользу и дирижерам, и коллективу. Здесь... Я припомню только парочку моментов, что такое.
1: Мы закончили наш разговор о демократии. Да, о демократии в понятии вот, оркестра.
0: Да, но я имею в виду как раз противоположное, что там наиболее консервативная ситуация. Опять же, повторюсь, закрытость, то есть не пускают достойных дирижеров, которые, опять же, могли бы в глазах музыкантов составить, а могли бы и не составить конкуренцию маэстро, имею в виду тело. Закрытость... В чем? Например, мы, музыканты тогда симфонического оркестра Светланова, слабо информированы о жизни, например, других московских коллективов, о зарплатах, что очень важно обычным музыкантам. Естественно, никто не ходит на концерты, потому что музыку как бы любить считается не очень благоразумным. И типа ты вот выпендриваешься, музыку любишь. Хотя на словах все обсуждают тонкости исполнения там кем-то, чем-то, чего-то. Вот. Типичная советская шапка-закидательство. Советский, значит, лучший. На примере тех же пресловутых записей Малера. То есть... Мы там записали Малера одной левой, заполонили весь рынок этих произведений на Западе и вообще уделали всех, кого ни попадя, от Нью-Йоркской филармонии до оркестра «Концерт Гибау». Ну и долго можно продолжать описывать такие чисто советские консервативные черты, свойственные в прошлом наименее идеологизированной части деятелей культуры. Вот. Ну, например, опять же, церемониал. А, вот я тебе скажу такую интересную вещь. Едут люди на поезде там из города в город на гастролях. Mm-hmm. Всерьез беседуют о том, что сейчас в оркестре идет время перемен и грядет возрождение. То есть бред полный.
1: А люди, взрослые, да?
0: Взрослые люди бредят.
1: Не,
0: да.
1: Не моложе 59-го года рождения.
0: Не моложе, а при том, что, опять же, и имеет синдром общественной массовой фантазии. То есть один запел песню на эту тему, второй подхватил. Если ты, как при Сталине, первый кончишь аплодировать, тебя посадят. То есть примерно здесь. Если ты скажешь что-то не в струю, тебе будет потом, может быть, не очень хорошо.
1: Угу. А вот если мы анализируем дальше с местами не столь отдаленными,
0: да,
1: вот всю эту ситуацию, то, в общем-то, есть такое понятие, как стукачок. Насколько это распространено вообще в оркестровой структуре?
0: Я знаю один пример не из оркестра Светланова, а из другого, не менее выдающегося. Два музыканта молодых, одногодки и друзья, поступают, приходят играть в оркестр. Естественно, поступают это слишком сразу. Там очень долгая процедура. Но везде по-разному. Там свои есть традиции. Знаешь, как вот Солженицын с Шаламовым спорят, как там в зоне было. Вот. И как там, кто где как сидел. Нельзя это явление охватить. Каждый сидел в своей зоне, там были свои порядки, свои были, своя ситуация. И как сказал Константин Симонов, в данном случае о войне, что про войну никто не знает все. Каждый знает свою войну, каждый знает свою зону, и каждый знает свою симфоническую структуру. Так вот, в той структуре, о которой я говорю, два молодых музыканта должны были пройти там пробу, постепенно перейти на договор, туда-сюда. И в какой-то момент один из них написал на своего друга следующую бумагу, что, мол, я считаю, что что мой товарищ такой-то не вполне соответствует уровню этого колоссального, шикарного, замечательного, выдающегося, потрясающего, единственного в мире коллектива, где я почитаю за честь вообще вытирать ноги о порог, прежде чем зайти и понюхать этот воздух, где, которым дышат эти выдающиеся музыканты под руководством этого выдающегося и так далее, значит, долгая песня. Вот. Если бы тот написал на него бумагу побыстрее, то неизвестно, кто бы выиграл. Вот, то есть выигрывает в данном случае. Не отвлекайся, пожалуйста, Саша, потому что вот, мне трудно говорить, ты все-таки. Вот, да. То есть выигрывает тот, кто первый. Вот, он первый написал бумагу на него, он теперь работает, он в почете. Вот, а тот занимается другом. Другой деятельностью, вне того коллектива.
1: Понятно. Вот, и то есть, все-таки теперь пришло, да, да. Пришла пора к празднованию 850-летия. Вот, вот. Потому что мы как бы заинтриговали, а они логически непонятно.
0: Ну, тут просто как разблюдовка, кто где играет. В то время как оркестр Плетнева выступал на Красной площади со всяческими Паваротти и Кисинами, а известно, что на Красную площадь не всякого пускают и не всякий имеет право там играть, потому что это концертная площадка, сам понимаешь, она, несмотря на то тельце, которое там еще фигурирует, и многих выдающихся деятелей партии, зарытых у стены, все-таки это выдающаяся концертная площадка нашей страны. Вот. И большая честь классического музыканта, пусть даже на холоде и в отсутствии акустики, там играть. Так вот, оркестр Плетнева играет на Красной площади, транслируется по всем каналом, ну, как все это освещается на весь мир и так далее. Люди получают хорошие деньги за это выступление, потому что, не, сам понимаешь, зазря там мерзнуть никто не станет. Вот. А наш герой, то есть госоркестр, играет, я сейчас скажу, в двух местах они играли. В Коломенском на шоу этих толкинистов. То есть, как тебе что, известно...
1: Которые толкают?
0: Нет, что-то? Нет. Ну, молодые люди, начитавшиеся вот книжек Толкинга.
1: Про рыцарей.
0: Да, про
1: понятно,
0: рыцарей, что-то. Которые бегают с мечами. И у них как бы центр тусовки вот в Коломенском. Там много каких-то развалин, можно романтично там бегать, махать деревянными мечами. И вот, видимо, нашлись какие-то спонсоры из подросших толкинистов, работающих в бизнесе, и они решили провести шоу. И пригласили вот как раз оркестр Светланова играть под открытым небом. То есть там как сыграешь, часок посидишь, пока не там, значит, турнир, потом еще поиграешь там, и так далее. А вторая точка у них была на следующий день, тоже юбилейная, под памятником Ленина на ВДНХ. Вот. То есть место, сам понимаешь... не очень веселые для игры симфонической музыки.
1: Причем государственного, академического.
0: Государственного, да. Вот. Я считаю, что это серьезный показатель.
1: Нет, ну это, то есть в данном случае мы показали логическую эту... это я не об этом, я другому человеку.
0: И что касается, вот ты спрашивал на про финансовую сторону, тут интересный факт. Как бы я желаю прощупать степень свободы действий от простого музыканта, коим я являлся, спросил у представителя администрации, милой такой женщины с грустными глазами, могу ли я платные или эти концерты? То есть, если концерт платный, ты можешь, например, его не играть, а деньги получит тот, кто играл. На что мне было... Я, мол, вот, хотел бы не участвовать, а если концерт платный, то это безболезненно.
1: То есть у тебя было задание все-таки, видишь, правильно? Да, наконец-то пришел в себя, узнаю того прежнего молодого Геннадия.
0: Так вот, мне было отвечено, что сейчас не прекращена практика выплаты денег за халтуры. То есть такой концерт называется халтурой. А я так, как так? То есть, типа, что это там, значит, денег дадут, но не раздадут. Нет, будет впоследствии выплачена премия. А тут слушатели и ты, в общем-то, должны ощутить некую разницу между оплатой труда, то есть ты, например, сыграл в клубе «Не бей копытом», ты получил там какое-то количество денежных знаков, не будем скрывать, да? Вот. А музыканты твои, в общем-то, тоже. Вот. А представляешь такую ситуацию, ты получил денег и скажешь музыканту, ну, ребята, вы потом получите от меня какую-нибудь вот премию когда-нибудь, я вам дам.
1: Вот. А в курсе ли тело?
0: села, а ему что, все равно ему как бы без разницы, что там получает музыкант, потому что он... Я не хочу соптили, значит, просто еще интересная такая деталь, что премия выдается за хорошее поведение. Если ты оступился, ты сыгравший халтуру, мерзнув на холоде, смотря на побоище толкинистов, можешь не получить за это ничего. То есть все равно, что я, например, ну там, косо на тебя посмотрю, ты скажешь, нет, за сегодняшний концерт я тебе премию не дам. Это немножко дико звучит, а в структуре симфонической нормально.
1: Давай послушаем телефонный звонок. 203-19-22 и ваши вопросы нашему агенту. Здравствуйте, вы в прямом эфире, полны внимания к вам. Алло.
6: Алло.
1: Доброй ночи, рассказывайте.
6: Вот, который собирает там профсоюзные эти дела, да, называются.
1: Да.
6: Это вообще вот такая вообще ситуация, она... хуже, чем тюрьма. Ну, в смысле, ну, это вообще, вот я не знаю, я, например, ну, вообще за одно это, только за то, что вот так получается, я не знаю, я не хочу сказать, вот люди, какие-то люди у нас плохие, да, вот кто-то сексотит, да, кто-то вот, ну, а некоторые говорят, ну, ничего, жизнь есть жизнь. Ну, как жизнь есть жизнь, если ты перед Богом живешь, да? Надо же перед Богом жить, а не смотреть, кто как чего делает. Ну, как бы перед собой, как говорится. И вот поэтому, пока мы все Библию не выучим вот так на зубок, в общем-то, мы ничего и знать вообще не можем, как говорится. Нам самим-то не дано что-нибудь, каплю истины знать, так, самим по себе. Поэтому надо Библию читать раз 20 и часа по 23 листа, тогда только понятно будет. А когда человек не знает этой, вот этой грамоты, значит, он вообще ничего не знает. Что тогда их обсуждать?
1: Спасибо, спасибо. Ну, вот как бы была такая тоже версия проскочила.
0: Ну, в общем-то, справедливо, да. Но я бы не очень... В принципе, наверное, я имею право так сказать, потому что я, хоть и в засланном виде, у меня как-то были пути отступления, да, я мог вернуться в свой 14-й отдел и...
1: ну, доложить, что не справился с заданием.
0: Да, или, в общем, да. Все-таки я это прошел. Вот. Я это имел на своей шкуре, и я могу сказать следующее. Я бы этих людей не судил очень уж строго. Почему? Да силу, например, их как бы маргинального происхождения. Поясню. Например, лица, играющие на вот в большинстве своем на медных духовых инструментах, они зачастую имеют, например, длительное военное прошлое. То есть они были с какими-то сверхсрочниками и даже суворовскими этими учениками, или как их там называют. То есть у них детство-то в шинелях прошло.
1: Суворовцы, вот. Юные суворовцы.
0: Юные суворовцы, но с трубами в руках. Вот. А имея военное прошлое, вот я сам человек, прошедший несколько, у нас была, помните, беседа, несколько военных как бы лет, вот, в мирное, слава богу, время, знаю, как тяжело избавиться от вот этой психологии. А если она еще и культивируется в данном симфоническом оркестре, то вот. Насчет маргинальности. В основном люди, играющие, например, на духовых инструментах, они, ну, мягко говоря, отцахи, то есть они из других городов, из простых семей. И вот от своих простых, простонародных, в хорошем смысле, корней они уже оторвались и попали в среду как бы интеллигенции. Но так как это интеллигенция, интеллигентность их некровная, невоспитанная поколениями, да и тому же искаженная советской действительностью, то они остаются маргиналами, психологически маргиналами. За редкими исключениями. Был в этом оркестре человек, его зовут Владимир Соколов, это кларнетист, один из выдающихся. Я бы не называл его выдающимся кларнетистом, это выдающийся музыкант и вообще артист и художник. Вот. Когда он был еще вот, а он один из последних уважаемых мною музыкантов ушел из этого коллектива. Там еще есть, я просто сейчас не о них говорю, еще есть несколько человек. Вот. ситуация была совершенно другая психологически. То есть играть было по-другому, когда он был рядом, когда он сидел там вот сзади и играл на своем кларнете. Даже молчал, когда он просто присутствовал, ну, в паузах. Вот. Этот человек 11-й ребенок в семье, насколько я знаю. Но по интеллигентности, по какому-то внутреннему благородству, не знаю, в Лондоне, говорят, люди ошибались, вот принимая его за лорда. Вот. А он был такой. То есть это, вот. Ну, это исключение, опять же.
1: Часто ли оркестровые музыканты приходят на работу, на репетицию с чесночным запахом изо рта?
0: Да каких только запахов нет. Вообще, в принципе, ты, когда ты ездил еще на метро, когда оно работало, вот, вот эта ветка, ведущая к твоему дому, ты, наверное, замечал, сколь опасно и трудно ездить в метро, где множество разных тел с разными запахами, разными волосами и так далее. А в оркестре примерно то же самое. Ты же сидишь плечом к плечу практически. Вот, даже на больших сценах, типа консерватории большого зала. А если маленькая? То есть ты, короче, натурально глотаешь инфекцию. Вот когда человек один заболевает, то тут и чеснок начинаешь есть.
1: А вот насчет, то есть ты уже говорил о том, да, что в штате оркестра существует бухгалтер, тело, пудель и так далее. А вот существует ли как бы доктор оркестровый? Ведь,
0: нет, конечно.
1: То есть как бы лечится каждый по-своему. Какова система оплаты больничных в оркестре?
0: Ну, обычная советская система оплаты.
1: Нет, вот сейчас, в наше время. Вот
0: это такая же, как и была, да. Интересно насчет доктора. Я помню, был такой ныне покойный выдающийся трубач по фамилии Володин. Еще когда, ну, стародавние времена, это легенда. Я знаю это как легенда. Документально, опять же, это не зафиксировано. У человека выскочила лихорадка на губе. Ну, знаешь, такое. Завираксов тогда не было.
1: Рок.
0: Да.
1: Такой рок.
0: Вот. А так как играешь на трубе, это колоссальная нагрузка на губу. Ну, просто нельзя играть. Вот. А нужно было репетировать. Даже это был не концерт, а просто репетиция. Поэму «Экстаза Скрябина». Это произведение с труднейшей партией трубы, сольной, очень важной. И музыкант говорит там, маэстро, типа, у меня вот лихорадка, я не могу играть, там, все такое. На что Евгений Федорович сказал:
5: я, к сожалению, не доктор. Вот так судьба распорядилась, что я стал дирижером. А мне надо было быть доктором.
0: Вот. Ну и пришлось, короче, играть, разбивая в кровь все вот эту болячку на губе и так далее. Вот. А другой, значит, такой же, но противоположный. Человек с тромбоном шел на запись и упал. Трещина в пальце. Слава богу, для тромбониста это как бы расстройство,
1: палец,
0: да, расстройство, но не такое. То есть там палец не должен, как у скрипача, бегать. Но все равно, короче, вот, ну, это температура, боль, шок и неприятность. Что делает этот музыкант? Он не подползает к автомату, зовя этому самому, к телефонному, вызывая скорую помощь, он идет на запись. Через весь город с опухшим черным уже пальцем приходит в артистическую к дирижеру и говорит: Евгений Федорович, вот я сломал палец, посмотрите. Типа как будто, знаешь, дирижер, он врач, он скажет: да, у тебя палец действительно сломан, иди там отдыхай.
1: Вот. А что сказал?
0: Ну вот он сказал, представляешь, он тебе подносит распухший черный палец. Ну что ты сейчас скажешь? Он отпустил, он, конечно. Но суть в том, что критерием является... То есть он сказал: да это не перелом, это вы там чернилами испачкали.
1: Да, он бы
0: сел там в полушоке, даже температуре бы дудел бы. Да еще получил, наверное, по шее за неудачную игру. Да.
1: А то есть практически тут мы имеем дело вот как бы с ходячей Библией, вот то, о чем говорил наш как бы радиослушатель,
0: да,
1: по
0: да.
1: сути. Это как бы идол и Господь Бог.
0: Ну, на самом деле, да, потому что была издана какая-то брошюрка, как каком-то юбилее, значит, дирижер, там, 65 лет, что ли, ему стало. 15 бесед со Светлановым, значит, автор такой есть, музыковед Цыпин. Но он не независимый музыковед, а просто музыковед. Вот. Ну, короче, и всем музыкантам было роздано, значит, по экземпляру, вот, дабы это читать. Ну, естественно, я заглянул, там, почитал, но не смог.
1: Вот. То есть это типа «Малой земли».
0: «Малой земли» с отзывами читателей. Вот. То есть там были отзывы музыкантов на вот это все. Да, вот.
1: Ну что же, прервемся ненадолго и затем продолжим нашу беседу с Антоном Королевым, который 11 лет работал, в общем-то, в оркестре Евгения Федоровича Светланова не по своей воле, а по воле пославшего этого 14-го отдела при Институте всеведения и базитологии.
0: При содействии программы «Монмаранси» и Ассоциации независимых музыкантов «Тушный скромничий».
1: Известно, что Иосиф

0: во время концертов. И немногие, видя его вылезающим из автомобиля у служебного входа зала консерватории, узнают его так вот в повседневной, так, обстановке. Опять же из-за имиджа, потому что эти штаны ценой 60 копеек тренировочные, еще тех времен, то есть натурально они оттуда. Курточка Болонья с красной полосой. Брейкдансовые очки. Вот, очень любит Евгений Федорович.
1: Узкие
0: вот эти, да, полностью загораживающие, да, да, вот. Лыжная шапочка, вот, и...
1: То есть это же рэп уже.
0: Ну, может быть, тогда рэпа не было, кстати, когда я в первый раз увидел его в этом своем костюме. И он в нем ходит, наверное, лет уже 50. Ну, может быть, не в той куртке, конечно, она уже, наверное, износилась, но имидж такой давнишний. И, как положено, обычно при культе личности у него есть и подражатели. То есть в коллективе многие, даже в поездках, даже в таких каких-нибудь шикарных столичных европейских городах, красуются на улицах в вот этих в обвислых штанах тренировочных. Вот. Но внешняя вот эта скромность, она, конечно, может обмануть наивного. Все знают, что, например, в поездке, ну, естественно, всякому русскому человеку вообще неплохо пригодился бы переводчик. Естественно, Евгению Федоровичу с его женой дают личного переводчика, который должен обладать потрясающими качествами, эксклюзивными, я бы сказал. Например, был такой случай, вот конкретный. Мало того, что переводчик должен знать, беря такси, все подъезды ко всем гостиницам и во всех городах маршрута. Вот. А, переводчик должен знать, где, например, можно в 3 часа ночи в Чикаго найти бутылку розового советского шампанского. Вот такие случаи были, и, в общем-то, даже были переводчики, которые с честью выходили из этих ситуаций. Вот захотелось маэстро 3 часа ночи советского розового шампанского. Вот. Иначе все, завтра не будет концерта. Вот, вот так.
1: Какой кошмар.
0: Вот. Кошмар. Не любишь ты этот напиток, да?
1: Прослушаем звоночек?
0: Давай.
1: Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы полны внимания к вам. Алло. Ну, соберитесь с мыслью, перезвоните. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, громче.
2: Вы знаете, я под большим впечатлением от вашего сегодняшнего рассказа. На самом деле, от всего этого какая-то безысходность. И почему-то вспомнилась недавняя реплика от Андрея Черкизова.
0: Ой, извините, пожалуйста, погромче.
1: Да, очень плохо слышно.
0: Да. Вот последнюю фразу я не успел услышать.
2: Недавно вспомнилась последняя реплика от Андрея Черкизова.
0: Угу.
2: Вам, наверное, известно это. Известен такой способ обслуживания задницы языком, магидопростаты же. Вот это то, о чем вы сегодня говорили. То есть не однажды вы сказали, что это слепых общества ваша рассказ и так далее, и так далее, и так далее. Я хотела бы обратить свой вопрос к вам, Антон, и к 14-му отделу. Каковы же перспективы молодого поколения? Вот им тоже так же придется макнуться в эту клавку.
1: Спасибо вам за звонок.
0: Ну что, Саша, если можно, я, ну,
1: конечно,
0: сразу отвечу.
1: Ни в чем себе не отказываю.
0: Да. Конечно, несколько, может быть, неправ человек, выходящий в эфир, обнажая такую грязную, подноготную. Вот. Никому не интересно, с кем спал. То есть... культурному человеку неинтересно, с кем спал Пушкин и с кем, что он при этом пил и как его желудок при этом все это переваривал. Вот. Но это касается, я считаю, исследования 14-го отдела с помощью моей, значит, моего внедрения, касается нашей культуры, она касается нас, она касается экологии нашей психологии, психики, души и, в общем-то, тела. Поэтому, как ни грустно, но приходится об этом говорить. И опять же, если вы на рынке покупаете испорченную импортную колбасу и не знаете об этом, а потом болеете неизвестно почему, я считаю, что надо рассказывать, что вы купили не то. Вот, и, ну, сами понимаете. Вот. Это, может быть, посильный вклад против наперсточничества. Какой выход для слушателя?

0: быть разборчивее, больше полагаться на свое ухо, а не на яркие афиши, больше черпать минимальную, конечно, и очень аналитически черпать информацию о, например, академическом искусстве. Конечно, наши журналисты делают все, чтобы отвратить людей, и так пугающихся при слове «симфония», отвратить их от животворящего этого академического искусства.
1: От смычка попросту.
0: От смычка, да. Но есть возможность. Вот все-таки один из уважаемых мной людей в этом смысле — Марио Корти. Я во многом не согласен с его взглядами, но его передачи, я считаю, выручают в этом смысле. Их можно слушать, они привлекают людей к этому искусству. Вот. Что касается молодых музыкантов, в общем-то, конечно, я пришел к печальному очень выводу, что в современной ситуации музыкант не должен попадать в две организации, ну, за исключением тюрьмы и нарколечебницы. Он не должен попадать в армию и в симфонический оркестр. Большой, я имею в виду, камерный, еще можно слушать.
1: Вот. То есть, в принципе, большой симфонический оркестр в данном случае, ну, имеется в виду, можно сравнить с большой по количеству человек, по численности аппарата, можно сравнить с таким самым базитическим НИИ или какой-то другой конторой в дневное время.
0: Вот это... Хуже, Саш, это все-таки... Ну, понятно. Лагерные ассоциации. Понятно. Вот, извини, я только должен поправить, что, опять же, слава богу, есть еще исключения. Есть замечательные два больших симфонических ленинградских коллектива. Это оркестр сейчас под управлением Тимирканова, прежний Муравинского, и оркестр Мариинского театра с Гергиевым. Вот. Их можно слушать. То есть я говорю в данном случае с профессиональной стороны. То есть я как профессионал, обычно профессионал музыку не слушает, я могу сказать, что их можно слушать и нужно.
1: А что касается Спиваковой компании?
0: А это камерный коллектив. Понятно. Здесь ситуация, во-первых, там народу меньше.
1: Ладно, давай их можно понятно. Слушать. Давай,
0: извини, я еще насчет молодых музыкантов.
1: Не, просто не хотелось бы как бы хорошо, развивать глобальную тематику о спасении мира. Спасение мира нужно начинать со спасения одного человека, так да, что да. Вы вот эту девчушку вы не званы сейчас, а то ей будет сейчас беда. Вот так, все, и посади. Вот. Да, так вот, что касается женщин оркестра, так сказать, царь их жен, да, так я сказал или как?
0: Ну, понятно.
1: Вот понятно, что в любом случае на любого творческого человека его вторая половина оказывает какое-то влияние. Тут очень важно, кстати, как бы себя контролировать, то есть не попадать... То есть у женщин, у них есть такая особенность хорошая. Они, в общем-то, умеют подавлять, если там, с одной стороны, вроде хозяин в семье мужчина, угу. Тем не менее, бывает так, что всеми его делами практически ведает его супруга. Это делается очень незаметно, он сам не понимает, как это происходит. Он уже под влиянием, она уже говорит, того уволь, он увольняет, не понимая, что это. Часто она ссорит его с друзьями и так далее. И люди, которые идут по жизни, я понял, очень Саш, долго, да. Вот мне бы хотелось немножечко узнать у тебя о, так сказать, половине тела.
0: Половина.
1: Да, это... каким образом, каково отношение оркестрантов к ней? Вообще, в принципе, еще такой момент. Если она не занимает никакой должности при оркестре, например, ездит с оркестром, то это очень некрасивый поступок со всех
0: точек зрения. Саш, давай, очень много как бы тут пунктов.
1: Во-первых, ты понял мой вопрос.
0: Да, я понял. Во-первых, она занимает должность.
1: Вот так.
0: Руководитель там репертуарной части. Вот. Это такая синекурая, в общем-то. Мы уже говорили о репертуаре, кто его как бы определяет. Она заведующая репертуарной частью. Угу. Вот. И, естественно, она получает даже зарплату побольше, чем средний музыкант. Вот. И влияет, конечно, на своего супруга, в данном случае тело. И немаловажно. И, например... Был случай, одна из выдающихся флейтисток, которая играла в этом оркестре, собралась как бы уходить. Вот. Раньше это было бы как бы измена родины, и никаких разговоров. Ушла, да спасибо, еще ноги унесла по добру, по здорову. Но тогда была ситуация, опять же, многие уходили в оркестр Плетнева, и как бы вот эти начальнички задумались, не слишком ли большая текучесть. Вот. И разговор, уговаривание этой девушки, приласкивание ее дополнительно происходило не с маэстро, не с директором коллектива, не с концертмейстерами, а с телом 2 в самолете. То есть это худощавое, изможденное существо, я имею в виду жену Евгения Федоровича, вот, царственно, так сказать, в общем, я не был при этой беседе, но примерно представляю, как это происходило. И также решаются многие вопросы. С тем же Соколовым, вот замечательный кларнетист.
1: Ну, Соколов, я помню, ты рассказывал в приватной беседе и донесении, я читал, что он, в общем-то, вообще ушел по-крутому, по-взрослому.
0: Он ушел очень достойно. Обычно как уходит... Человек уходит на пенсию, и он выступает перед коллективом, плачет, как ему жалко уходить, и как ему здесь было хорошо. Ему зачитывают, это адрес у них называется, какое-то приветствие, послание с какими-то глумливыми фразами, то есть там, это не важно.
1: Базитическими,
0: да. Как ушел уважаемый мной человек Соколов? Он просто уехал, написал заявление, уехал на дачу и сказал, что никаких упоминаний, никаких поздравлений, никаких адресов. Спасибо, до свидания. Вот. Ну, естественно, буквально через неделю, может быть, фамилия Соколов воспринималась уже недоуменно, а кто это такой, все уже забыли. Вот. Это тоже свойственно, как помнишь, пропадали люди, деятель партии был посажен и расстрелил. Спроси кого-нибудь там, кто такой Ежов при Берии, да?
1: Сложно вспомнить.
0: Сложно, да никто.
1: Ну, давай послушаем телефонный звонок 203-19-22. И ваши вопросы, пожалуйста, по теме, по нашей теме Антона Королева. У вас есть возможность узнать реальную картинку взаимоотношений внутри симфонического оркестра на примере всего лишь одного оркестра. Здравствуйте, мы вас внимательно слушаем. Вы в прямом эфире. Здравствуйте, уважаемый.
2: Вопрос очень такой маленький, он скорее больше технического плана. Вот я знаю, допустим, на концертах групп больших таких, рок-групп, у барабанщика всегда есть запасные палочки. Лежат, да? Вот. А у меня вопрос, есть ли дирижеры запасные палочки, потому что всякое может быть. Она может вылететь, и так далее, сломаться в конце концов. А потом они люди очень импульсивные.
1: Спасибо за вопрос. Просто как раз, когда у нас был в гостях человек, которого в оркестре называют Пудель, он рассказывал подробно о палочках, то есть даже о Пуделине.
0: Ну, кстати, он не рассказал, что Евгений Федорович Светланов, на моем веку он практически без палочки все время машет. Лишь в последних гастролях после какой-то операции вырезания ненужной части тела маэстро, он, дабы показать, что вошел в новую какую-то ипостась, вдруг взял палочку. Хотя ближайшие 10 лет этого не делал.
1: Может, это его такая особенность, как есть такие две жуткие базитические певицы, сестры, они получили какой-то позорный приз, я помню, где-то на каком-то конкурсе каких-то песен, за особую манеру держать микрофон, они его держали как фаллос, держат в порнофильмах немецких в момент орального секса. Кладя на ладони образом, понимаешь, у меня даже срам изображать, и, понимаешь, за это учредили премию. То есть, потому что больше, видимо, не за что было.
0: А ты хочешь сказать, что он косил на премию?
1: Просто оригинальная своя манера, вполне возможно. И, кстати, палочка ведь, в принципе, палочка, она как-то просто является продолжением руки, то есть удобнее отбивать такты и показывать доли, вроде бы. Но, с другой стороны, это какой-то искусственный предмет.
0: Я бы это сравнил с игрой в теннис настольный. Все знают европейский и китайский способ держания ракетки. То есть нормально и пером. Все-таки нормально, оно и есть нормально, как-то естественнее.
1: Конечно.
0: Хотя и пером многие уделывают почем зря своих соперников.
1: Тут же, кстати, можно привести примеры коньки. Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Алло.
1: Да-да-да.
3: Это я, значит, в прямом эфире.
1: Да, говорите, уважаемый.
3: Здорово.
1: Мы вас слушаем.
3: Так вот, значит, я хочу спросить. В чем, значит, преимущество позитологии по сравнению с матологией? То есть тут, в общем, дело вот в чем. Мои друзья, значит, ходят на матологические концерты, Ну и там, значит, говорят, что требования какие-то странные. То есть, ну, допустим, махать фонариками полчаса. Угу. Опять же, непонятно, что делать, если у человека фонарика нет. То есть, должен он уходить с концерта, если должен, то вернут ли часть денег. Или, может быть, фонарики продаются где-то рядом, там, в буфете. Вот. Ну, значит, я и хотел спросить, вот в базитологии как? То есть, в принципе, базитологическая этика, она как-то более мягче, более как-то близка к общечеловеческим ценностям? Или там тоже есть некоторые, в общем-то, особенности? Вот,
1: спасибо,
3: в принципе, да. В чем, в общем-то, как бы вот сравнительный анализ, в общем-то, базитологии и эматологии?
1: Спасибо. В общем-то, вот по предпосылкам, по самой, ну, не философии, а по нашим статистическим данным, я имею в виду институт базитологии, да, в общем-то, одним из ярких признаков базитизма является попытка сравнения каких-то явлений, обозначаемых существительными, оканчивающимися на «ия», то есть базитология, матология, да, сюда же там, я не
0: садомия.
1: Знаю, садомия, пульпология и так далее. Значит, эти вещи вообще сравнивать нельзя. Дело в том, что как бы базитология — это реальная наука, которая занимается действительно реальными и очень страшными порой вещами. Вот, поэтому как бы я бы не стал вот на вашем месте как-то переводить это на такое веселое русло. К тому же, мне кажется, что у вас, вот у звонящего в данный момент, в общем-то, серьезные какие-то проблемы все-таки с щитовидкой существуют. Вот, то есть, и, в общем, да.
0: Просто, ну, никто от этого не застрахован. Вот, чисто позитологическое, кстати, явление — это когда человек попадает на вершину какой-то иерархической пирамиды, и он имеет хорошую зарплату, его все знают, ему даже дали государственную премию. Вот. Но ему хочется еще чего-то. И, например, ну, у Евгения Федоровича есть планета Светланов, названная его именем где-то в созвездии.
1: То есть практически ты сказал просто другими, более добрыми словами то, что хотел сказать я. Прервемся ненадолго. Напоминаю вам, что в гостях у нас Антон Королев, который в течение 11 лет работал в оркестре под управлением Евгения Федоровича Светланова в качестве музыканта и в качестве агента как бы по изучению социальных и экономических отношений внутри крупных организаций. Он был внедрен в этот оркестр 14-м отделом Института всеведения и базитологии. И, в общем-то, вот этот срок истек. Мы вскрываем разные стороны, которые обычно не афишируются, собственно говоря. И в дальнейшем, кстати, будем делать то же самое, потому что постепенно наши сотрудники, в общем-то, вырабатывают свои сроки, собирают пухлые совершенно досье. Мы будем вас всегда держать в курсе темных сторон, светлых организаций.
0: Да, ну, чтобы не быть слепыми.
1: Естественно, в интеллектуально этой.
0: Ну, везде, где вы оказываетесь.
1: Да. Оркестр под управлением как бы Евгения Федоровича Светланова делал достаточно много записей.
0: Под дистанционным управлением, потому что всем известно, как бы журналисты немножечко получили санкцию этот вопрос освещать и как бы журить маэстро. Что это он столько времени проводит за границей, у него есть здесь коллектив, а он вот бывает долго у них с ними в разлуке. Ну, в разлуке-то в разлуке, но дистанционное управление не имеет места. Как-то, например, что-то там случилось опять. А, ну, Пудель очередной раз сказал мне играть громко там, где автор написал тихо. Вот, и, видимо, как бы не очень довольное при этом лицо отрапортовал по телефону Евгению Федоровичу вот в город Гаагу, где Саша победил на конкурсе. Да. Пришел факс с указанием как бы разобраться.
1: То есть Пудель еще и ябеда.
0: Не ябеда, он человек, болеющий за дело.
1: Прошу прощения. Вот.
0: Ну и, короче, все-таки у меня какие-то были взаимоотношения с людьми, и мне сказали, ты уж сыграй там погромче, потому что, типа, вот пришла телега оттуда, вот, и, ну, чего тебе? Вот. Ну, ладно уж, я сыграл погромче, а когда приехал маэстро, я тут так громко сыграл, что он успокоился.
1: Дунул, как пожарник.
0: Да, то есть звук был немыслимый, при том, что сочинение было нежное и романтичное.
1: То есть, ну, Пуделю понравилось.
0: А, нет, Пудель уже был ни при чем, он свое дело сделал.
1: Ага, то есть уже произведение не работало.
0: Да, уже все.
1: Да, ну, что касается вообще записи, я знаю, что все-таки сделали огромное количество записей музыканты этого оркестра. И как вообще происходил процесс записи? По идее, творчество очень серьезное.
0: Ну, это интересно обсуждать, да? Как бы нам с тобой... подробности технические.
1: Нет, может, не технические, меня интересует...
0: Было много забавных случаев.
1: Давай, например.
0: Писались мы с фирмой Sony Classical вот в Осаке. Специальный зал, там, короче, целый концертный зал, целое здание снято было под это дело, значит, записали мы всю эту штуку. Вот. Ну, произошли какие-то трения, потому что, как бы, музыка для нас Рахманинов знакомая, и мы быстро с этим справились. А японцы, они, как бы, немножко привыкли использовать все полностью время. И вот вышел конфликт, значит, небольшой между Евгением Федоровичем и фирмой Sony. Вот. То есть, несмотря на то, что кто платит, тот заказывает музыку, все-таки, значит, какой-то вышел. И
1: То есть, извини, просто да, каламбур, что практически тем самым Евгений Федорович попал в одну обойму с Джорджем Майклом даже.
0: Да, я, правда, не знаю, о ком ты говоришь, потому что я долгое время прожил в закрытом, как бы, симфообществе, вот, и не знаю новейших каких-то данных. Ну вот, Sony Classical, я просто поясню, не надо путать с фирмой Sony, которая делает Walkman и кассеты.
1: Просто
0: нет,
1: не
0: а это очень солидная корпорация музыкальная, выпускающая компакт-диски. Sony Classical называется. Вот. Я, кстати, потом очень хороший был звукорежиссер, и я даже взял у него, у этого японца, автограф на кассете группы ХЗ. Вот, и он был очень польщен, что ему... Вот, у него
1: такую красивую
0: автограф
1: подсунули.
0: Да,
1: вот,
0: да, да, да.
1: Картинку.
0: Вот. А, короче, Евгений Федорович сидит такой разопревший, это я уже рассказываю, значит, случай, разопревшийся в артистичке, заходит инспектор, значит, милейший человек, но инспектор это типа старшины вот в армии, ротного такого, который как бы администратор одновременно и папа родной солдатом одновременно, в общем, собачья, короче, должность, никому не пожелаю такой.
1: Ну, в целом, хороший, приличный человек.
0: Ну,
1: да?
0: По сравнению с остальными приближенными, довольно-таки достойный человек, вот, и... В общем-то, о нем у меня каких-то ненавистных воспоминаний, но только забавные. Вот. Просто сцена увольнения была смешная. Но это ладно, позже.
1: Ну, полтора после этого о сцене увольнения.
0: Да.
1: После этого,
0: да. Короче, заходит, он говорит, Евгений Федорович, я выучил, как по-японски будет то-то и то-то. А, звучит это так-то и так-то. И такой говорит,
4: вы бы лучше выучили, как будет по-японски, идите вы нахуй. И вообще, вы их плохо знаете, а я их знаю хорошо и очень давно. И к тому же они лазо в топке сожгли.

0: 203-19-22. Ваши вопросы Антону Королеву. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы полны внимания к вам.
1: Доброй ночи. Вы знаете, ну вот сегодня я даже извиняюсь, второй раз вам звоню. Мне хочется Антону Королеву сказать, вот мне очень приятно, что он так отпустил острое словцо в адрес Малера. Я тоже, знаете, мне приходилось слышать произведение Малера, и, знаете, для моего уха не осталось ничего благозвучного в моих воспоминаниях. Вот. И также, вот, например, сказала дама одна, что то, что рассказывает Антон Королев, напоминают реплики вроде бы Андрея Черкизова, было слышно очень плохо. Я бы не сказала. Антон Королев, он повествует, рассказывает просто такие интересные моменты. И так даже как-то не зло совершенно. С Андреем Черкизовым никакого сравнения нет. И мне еще очень хочется бы узнать у Антона, вот какие же из современных композиторов ему нравятся. И, так сказать, вот так как вот Малера мы, так сказать, уже... Да, и еще также про Светланова. Вот видя его лик, то есть вот все, что он рассказывает, пожалуй, является его лик, это иллюстрация к его рассказу. Понимаете как? Вот он подтверждает своим лицом то, что говорит Антон Королев. А вот вопрос, какие композиторы из вот из современных, вот как типа Малера и позже, наш вот там, например, вот Губайдулин, мне бы очень
0: понятно,
1: хотел.
0: Понятно. Спасибо, да. Спасибо.
1: Извините за беспокойство.
0: Да ничего, это наша работа, это наш долг. Да, поэтому мы не спим ночами, что-то я уже не стою. Да,
2: так
0: давай,
2: вот, отвечай. Я начну с лика. На самом
0: чего
2: деле,
0: ты начнешь?
2: Лик.
0: Прошу прощения.
2: Да. Не имею в виду гитарный ход.
0: Я думал, что ты сейчас достанешь какой-нибудь напиток жуткий. Просто обычно в это время ты это делаешь. Ну да ладно, да.
2: Ну что делать, с кем... Ну, в общем, короче, лик это действительно мне было забавно вспомнить, когда у нас еще не было вот этой, как бы... как это промышленность называется, сувенирный, да? Я мечтал, например, носить майку, на которой было бы лицо Евгения Федоровича. То есть лучшего панковского прикида я вообще не представляю.
0: Просто мне сложно говорить. Я, во-первых, лично с ним не знаком. Во-вторых, я, честно говоря, не видел ни разу его лица.
2: Ну, вот ты бы подивился и позавидовал, потому что очень так, яркая была бы маечка. Вот. А что касается Малера, опять же, он входит в разряд, я скажу однозначно, это гениальный композитор.
0: Безусловно.
2: Вот. Он
0: безусловно.
2: Входит в разряд нелюбимых, горячо и активно нелюбимых мной авторов, но горячо и активно уважаемых.
0: Мной. Вот.
2: И мной. Все-таки.
0: Нами.
2: Да, нами.
0: Всеми
2: вот.
0: Тремя.
2: Малера я слушаю, не слушаю и не собираюсь слушать ни в каком даже самом выдающемся исполнении, но очень уважаю и очень понимаю тех, кто его любит. Единственное, что мне жаль его. Почему? Да потому что на Западе это началось, бум Малера. То есть каждый дирижер, который что-то там может махать, записывает антологии Малера. Вот. Начиная от Светланова и кончая там распоследним, не то что Пуделем, неизвестно кем. Вот. Если ты у наших дирижеров считаешь, если ты Малера всего не машешь, ты, значит, не авторитет никакой. Должен... От этого сам композитор не выиграет, честно скажу. И должен еще сказать, что на Западе уже как раз, если ты машешь Малера, это уже не модно, это как-то, значит,
0: вот, кстати, я хочу сказать, что при нашем институте открывается лицензионный отдел. Мы будем вычислять родословные вообще известных композиторов, в частности, вот, с самых разных там. Мы будем находить далеких потомков Моцарта и платить им деньги, взятые из дирижеров современных, использующих отрывки или целиком произведения этих композиторов.
2: Да, а также с рекламных вот этих компаний.
0: Конечно,
2: да,
0: конечно.
2: Обязательно.
0: Ну, следующий телефонный звоночек. Да. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло, алло.
3: Алло.
0: Да, здравствуйте, рассказывайте.
3: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
3: У меня минута есть в распоряжении?
0: Ну, у вас есть право задать Антону вопрос.
3: Хорошо, спасибо. Вы знаете что? У меня сложилось такое впечатление, что мы пашем, если выражаться сельхозной тематикой, очень мелко. Ну, кому интересно, какого размера у Светланова ботинки? Или как он выглядит? Ну, давайте Сократа критиковать за то, что он курносый. Я даже глубоко сомневаюсь, что товарищ может сказать, на какой ступени строится доминант септокор. Ну, хотелось бы послушать, ну, о знаменитых Ларго, Бетховенских симфоний, еще что-нибудь интересное, что от живого исполнителя, слушателя, было бы как от творца, ну, сотворцу, вот такая нагромождение. Было бы очень любопытно послушать. А вот это, ну, знаете, мне даже не хочется вас в гости пригласить, потому что, мне кажется, беседа была бы крайне неинтересная. Я заранее извиняюсь, может быть, рисковато я говорю?
0: Нет, совершенно вы правы, да.
3: Может быть, я не прав. Конечно, мне не хочется ссылаться на Библию, тем более жизнь, слово употреблять. Не хочется мне вступать в полемику с дамой, которая вот до меня дозвонилась, до вас. Спрашивать о пристрастиях. Ну, это же много композиторов, много мнений. Мне хотелось бы прикоснуться к источнику, знаете, к источнику, напиться этой святой воды, чтобы от гнуси, которая нас окружает, уйти в мир искусства. А мне кажется, вы немножко вот это разрушаете. Прийти в консерваторию для меня – это праздник.
0: Извините, а можно вот у вас спросить, вот консерватория для вас праздник, да. Но вы как-то, на мой взгляд, вот сейчас говорили такими печатями, вот. Уйти в мир искусства. То есть ощущение такое, что это кто-то говорит вашими легкими, что вот как бы ваш мозг занят чем-то другим в данный момент, в момент произнесения этих вот словосочетаний. Или я не прав?
3: Мне кажется, нет. Просто-напросто мне не очень привычно говорить. Ну, понимаете, это не моя профессия основная.
0: Понятно.
3: Вызывает некоторую сумбурность выражений. Но я просто хочу сказать, для подавляющего большинства моих друзей пойти... мы не профессиональные музыканты, естественно. Пойти в консерваторию, послушать 9-ю симфонию с Каунасским хором. 200 человек, люстры дрожат в этой знаменитой оде. И не хотелось бы нам знать про пудели и прочее. Ну, я не знаю. Это несколько противоречит архитектонике вашей передачи, но... Ну, вот такая мысль.
0: Я хотел
3: задать такое.
0: Понятно, да.
3: Вот вам нравятся алые паруса Грина? Вот у меня один вопрос. И про доминант септаккорд я хотел бы спросить. По какой ступени он все-таки черт строится? И про алые паруса. Вот мой такой короткий вопрос.
0: Спасибо. Про алые паруса, кстати, я хочу сказать, что... Ну, это, может быть, в ту пору, когда я еще работал в медицинской клинике, да, вот, а так, в общем-то, дамы называли свое не совсем приятное положение, которое наступало у них периодически раз в месяц. Ну, это да, это я как-то не к теме, что касается, вот, в общем-то, вот доминант септаккорда.
2: Ну, отвечай, Саш, я думаю, тебе.
0: Да я предлагаю тебе ответить. Дело в том, что последний раз, когда я его брал,
2: что? Да, лучше не вспоминать, потому что...
0: Да, это было...
2: Нет, я хотел бы уточнить насчет трясущихся люстр. То есть печально, если человек...
0: Лучше послушать артиллерию.
2: Нет, вот я к тому, что печально, если человек приходит в консерваторию, тащится от того, что люстры дрожат, грустно. Если он этим удовлетворяется, то тогда, естественно...
0: Вдвойне грустно.
2: Не надо, да, и про пудели... знать. И, по-моему, он поздно включился.
0: Мы очень подробно. Давай послушаем следующий телефонный звонок. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны внимания к вам.
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, уважаемый. Рассказывайте.
4: Да дело в том, что когда я был в возрасте, я тоже 2 года, наверное.
0: Говорите, пожалуйста, погромче. И, если
4: года
0: можно...
4: посещал оркестр народных инструментов.
0: Uh-huh.
4: И поэтому вот эта тема, она оказалась мне очень близка. А у меня два вопроса таких конкретных. Вот вы не затронули такой психологической проблемы, как оркестровая яма. Вы все-таки осветите понимаете, в яме. Понимаете, вот само положение. Очень такая больная тема. И второе, вот я до сих пор не могу понять. Вот есть в оркестре там музыканты, там скрипачи, там духовые, там, ну, огромный спектр всяких артистов, которые там обладают каким-то искусством, там слух у них должен быть, прочие достоинства. А вот эти вот, извиняюсь, барабанщики, там литавры, там тарелки, там треугольнички всякие, палочки, погремушки. Вот абсолютно такая выпадающая из всего этого набора компания. Откуда они берутся и вообще, как себя чувствует человек, который, например, лет 30 вот, занимается этим профессионально, и на что они вообще похожи? Спасибо.
0: Спасибо, Саш. Дело в том, что... Я хочу про яму чуть-чуть затронуть. Дело в том, что мы же говорим, да, ну вот еще моя передача. Дело в том, что очень редко вот оркестр сидел в яме конкретный, вот этот оркестр, о котором мы говорим. Потому что в яме сидит, как правило, оркестр, озвучивающий спектакль или балет. А государственный оркестр под управлением Евгения Федоровича Светланова, он сидит наверху, в яме сидит суфлер, показывающий ноты.
2: Да, что касается... О чем-то мы хотели.
0: Ты... Вот видишь, ты сам забыл. Я очень коротко сказал. Потому что мозг у тебя уже детский.
2: Да.
0: Ну да ладно, давай следующий телефонный звонок.
2: Нет, подожди, надо вспомнить.
0: Насчет барабанщика. Это обидная тема.
2: Я хотел сказать высокую фразу, что для меня критерий искусства, вот когда человек что-то делает, кажется, что, о, что это, я сейчас приду домой и так же, например, стукну в барабан. Или такое же напишу стихотворение, или сыграю так же Баха, как Гленн Гульд. Вот когда вам так кажется, значит, это достойный очень музыкант.
0: Правильно. Еще я вот хотел о чем у тебя спросить. О преемственности поколений. Вот раньше, например, Иван Шкурка, известный, да, тебе добытчик, в общем-то, шкурок норковых и прочих. Вот есть Иван Норка, Сергей Норка, Зиновий Норка. Сейчас это президент одной из республик, просто он взял другое имя, другую фамилию. Все его поколения добывали норку. Также есть такое понятие, как династийный музыкант, то есть когда это искусство передается песню. И, соответственно, например, мой дед играл в оркестре Светланова, и мой внук будет играть в оркестре Светланова. Вот, ну, это Светланова я взял как пример. Вот до революции это было, в общем-то, достаточно. Мой играл в духовом оркестре Николая II или под управлением. Ну, понятно, там, да. Вот насколько сейчас эти связи разрушены? Насколько,
2: знаешь, ты затронул, опять же, две как бы проблемы в одном вопросе. Одно дело, стоит ли музыканту оркестра Светланова гноить своего сына там же. Я, например, проникнут глубочайшим уважением к людям из этого коллектива, которые вот эти все трудовые свои копейки, да, тратят на то, чтобы обучать своих детей музыке или другим каким-то вещам в хороших местах. То есть, например, духовому искусству в Америке, там очень сильная школа. Вот, и их дети, я знаю, вот сын одного альтиста сейчас играет первый гобой в Сан-Францисском симфоническом оркестре. Это наиболее оплачиваемый и престижный коллектив Соединенных Штатов на нынешнее время. То есть наш русский, будем так говорить, русский парень, начав обучаться здесь, потом за папины деньги выучившись там, сел в все-таки гораздо более крутой коллектив, чем вот его папа. Вот, это раз. А во-вторых, преемственность. Я очень серьезно убежден, что немаловажную положительную роль играют музыкальные предки. Когда ты скрипач или там музыкант просто третьем-четвертом поколении, то чисто себя психологически ты ощущаешь ближе к этому миру, более в нем хорошо ориентируешься и так далее. Кроме того, что, например, папа может с тобой позаниматься.
0: Понятно. Вот какие ты бы сейчас, вот представь себе, что, например, наш 14-й отдел резко меняет свою квалификацию и посылает людей не с целью сбора информации, ее анализа, а с целью, затем, сделав выводы, резко изменить ситуацию какими-то, ну, назовем их так, демократическими способами. Вот если бы тебе сейчас сказали, вот тебе оркестр Светлану, вот тебе сам Женя, Евгений Федорович, который будет тебя слушать беспрекословно и все выполнять. Какие были бы твои действия для того, чтобы поднять я снова престиж оркестра и так далее?
2: Я, знаешь, взялся бы не с того конца, как принято говорить. Я бы, если можно, вел бы сам или с помощью каких-то, может быть, даже коллег, открыл. Знаешь, как есть начальная военная подготовка в школах, нафиг никому не нужная. Вот я бы открыл очень нужную, полезную, продуманнейшую, с полной отдачей своих сил начальную оркестровую подготовку в оркестрах. В каком плане? И в психологическом, о чем мы тут долго говорили, и в чисто профессиональном. Потому что, в отличие от Запада, где есть культура оркестрового исполнения, где человек, беря скрипку, он знает, что... Значит, решает, будет ли он солистом или будет оркестровым музыкантом. Он с детства учит оркестровые партии, играет в оркестрах и в ансамблях. То есть он нацелен на это тончайшее искусство, которое очень отличается от сольной игры. У нас этого нет. И поэтому люди, попадая в оркестр, являются как бы самоучками. Они, оказываясь в этой ситуации, в силу своего таланта, цепкости ума, хватки, опыта, собранного по крупицам, синяков и шишек, становятся оркестровыми музыкантами. И, в принципе, ждать помощи от своих коллег нерасчетливо, потому что они скорее напишут докладную на тебя, что ты плохо играешь.
0: Бумаги чем, пошли.
2: Да, чем сядут и пройдут, помогут тебе, что-нибудь скажут.
0: Нет, ну это у тебя прям замах на министерском уровне, а мы говорим об одном конкретном оркестре. Вот, ситуацию ты вроде бы нам описал.
2: Ну, я бы их... Хорошо бы угостил и отпустил, как говорит Жванецкий.
0: Угу. А здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны внимания.
5: Алло.
0: Да-да-да.
5: Можно?
0: А, конечно.
5: А это знаешь, кто к вам звонил? Это из Мискомовские эти там. Они все слушают, козлы, а? Алло.
2: А то вы думаете. Мы специально, кстати, распространили информацию, что сегодняшний эфир будет посвящен этому вопросу. Среди оркестрантов именно этого коллектива, как бы зеркало должно все-таки предстать перед персонажем.
5: А я бы, знаете, что сделал, если бы мне дали волю? Я бы, значит, ну, набрал бы всех, проверил музыкантов Москвы. Короче говоря, всем дал попробовать поиграть, так? И из них бы отобрал, так, более-менее, два состава, а потом бы один, ну, там. И такой закон, чтобы чем лучше играешь, тем ты лучше. Ну, то есть, чтобы, ну, роста тогда нет. Если так всегда брать музыкантов, которые хуже, да, то это все заглохнет, заморозится, и никакого роста не будет. И тот первый концертмейстер тоже хуже будет играть.
2: Да.
5: Потому что у него нет конкуренции.
2: Да. Это называется, кстати, стопроцентный конкурс. Но, к сожалению, идея эта не нова, и она уже опошлена, опять же, советской действительности. Стопроцентный конкурс – это, опять же, рычаги делишек администрации.
0: Здравствуйте, мы вас внимательно слушаем.
6: Доброй ночи. Еще раз целиком по второму разу за нас. Вы знаете, вы сейчас так интересно все рассказываете. То, что идет пятница и Долкова, жизнь симфонического оркестра, а вот все эти пчела в губу упустила. Вот на память.
0: Погромче говорить.
2: Еще послышать, да, что в чем вопрос-то.
6: Потому
2: что...
6: Алло, вы так обстоятельно рассказывали о жизни оркестра.
0: Вы трубку, наверное, перевернули у уха местами, да?
6: Нет, алло.
0: Да-да-да, говорите.
6: Вот, и мне бы хотелось вот узнать такую маленькую подробность. Бывают ли какие-нибудь такие комические эпизоды во время репетиции или до них там, или во время них?
2: Можно расскажу?
0: Конечно, только уже быстренько.
2: Да,
0: уже.
2: Известно, что в западных гостиницах во многих есть завтраки с утра. И в турецкой гостинице в Анкаре было замечено, что человек по кличке Кемал съел 18 апельсинов за завтраком. И три раза официант уносил шкурки от него. Вот, а оркестранцы посчитали. Или Евгений Федорович Светланов, он любит, когда на записи звать звукорежиссер, говорит «аппаратная». И вот один раз была нарушена связь, и он сказал 83 раза слово «аппаратное» в течение 15 минут. Так, бесстрашно. «Аппаратное». «Аппаратное».
0: Ну что же, я поздравляю тебя с удачно выполненным заданием, вручаю тебе эту медаль.
2: Спасибо. Вот, ты видишь, не зря.
0: Медаль как бы, хоть и она из дерева, но покрыта ценным лаком.
2: Все-таки, извини, Саш, я в какой-то степени сжился с этими людьми. Я благодарен им за науку, многим благодарен за то, что они были. Я бы не просуществовал столько лет среди них, если бы не было 10 вот этих моих друзей. Вот. Угу. Спасибо.
0: Ты сейчас не сжимаешь под столом кукиш?
2: Кукиш, вот ручечки, вот они, посмотри. Я чисто сердечен.

0: И мы начинаем беседу с нашими гостями в студии. Прежде всего, я, конечно же, представлю даму. Это Валентина Агафоновна Нарезко и Кирилл Немоляев, который и привел, в общем-то, эту сюда. Здравствуй, Кирилл. И, конечно же, прежде всего, хотелось бы задать вопрос, что это вот очередной акт благотворительности. Я могу смело, уважаемые радиослушатели, говорить так по отношению к Нарезке, поскольку она, в общем-то, все равно это и не слышит, и, по-моему, вряд ли как-то реагирует.
1: Дело в том, да, Саш, спасибо, что ты разрешил привести Валентину Николаевну, но дело в том, что вот за то время, что мы находимся в эфире, мне пришлось ее временно вывести.
0: Послушай, извини, давай сразу определимся. То есть тут еще и Валентина Николаевна есть. То есть я так понял, что помимо Валентины Агафоновны еще и...
1: У Валентины Агафоновны, соответственно, отца звали Агафон.
0: Да.
1: Но в связи с тем, что с именем Агафон существовать достаточно проблематично, то когда
0: Николаевна.
1: И где-то начиная с 30 лет Агафон, вот как бы... Отец Валентина Агафоновна, он посчитал необходимым, даже это сказалось как-то на судьбе дочери, просто поменять имя.
0: Ну, это, безусловно, так сказать, кармическое, такая вот, кармическое редактирование, самое эффективное, это смена имени, он фамилии. Но следующий тогда вопрос. Скажи, пожалуйста, почему... Давай я просто буду называть, все он ни черта не понимает, просто Валька, да? А почему Валька в такой странной форме? Что это за форма и вот эти шпалы какие-то в руках у нее маленькие?
1: Нет, ну...
0: Не ставь сюда! Не
1: это,
0: ставь!
1: Александр,
0: она тут... Да-да-да-да.
1: Нет, просто дело в том, что она в типично железнодорожной форме. Это вот модные нынче, да. Это вот в этом сезоне. Ну, как, впрочем, и, как мне помнится, в прошлом сезоне вот оранжевые тулупы.
0: Были,
1: которые,
0: да, были такие, да-да-да.
1: В которых подчас вот самые модные укладчики путей. И просто... Валентина Николаевна работает в этой сфере, и поэтому сочла необходимым, и мне показалось достаточно органичным, привести ее сегодня именно в этом виде прямо с места работы.
0: А ты вот уверен, что она работает? То есть она проходила у нее очередное медицинское освидетельствование? Потому что все ведь локомотивные бригады, либо по требованию врачей, насколько я знаю, администрации, также поездных составов, он также по личной просьбе, но личную просьбу она вряд ли, как бы, наверное, выразила. Но, тем не менее, как-то меня терзают сомнения, поскольку я не говорю вообще о предрейсовом медицинском осмотре, потому что в начале работы подлежат машинисты электропоездов, там, помощники, да, но она вряд ли помощница. Они вообще должны являться там на медосмотр с маршрутом, в общем-то, машиниста даже. А ей-то как там быть?
1: Ну, поскольку Валентине Николаевне более 50 лет, то она должна проходить освидетельствование ежегодно.
0: Да.
1: И соответствующие документы имеются. А сегодня мы, видимо, говорим об этом прежде всего потому, что день железнодорожника, Александр.
0: Безусловно, сегодня день железнодорожника. И ты знаешь, Кирилл, с какой мыслью сегодня оторвал я голову от атласной подушки с черной наволочкой? В смысле о том, что ведь они же возят. Вот происходит в мире огромное количество изменений, да. Рождаются дети, дохнут, в общем-то, старички, вон старушки. Животные также повсюду убегают или их просто выпускают на волю. А они возят.
1: Ты знаешь, понятие «возить», оно ведь делится на составляющие, как мне кажется.
0: Да.
1: Первая составляющая – они ввозят.
0: И ввозят, и также вывозят.
1: И, соответственно, вывозят.
0: Кстати, вот вообще лингвистическая сама суть слова «возят», она не до конца раскрыта.
1: Согласен. Полностью. Вот, полностью, да, согласен.
0: Давай все-таки сейчас заострим внимание наших уважаемых радиослушателей, да, на вывозе.
1: Мне кажется, во-первых, следует задать такой вопрос. Что,
0: да,
1: более полезно с точки зрения вот, ну, вот, общепринятых каких-то канонов? Ввозить или вывозить?
0: Здесь, я думаю, мы упираемся в вопрос, скажем так, уже геополитический, как ни странно.
1: Если говорить о нашей стране в целом.
0: А, если говорить о нашей стране, то все-таки до 92-го года, я думаю, конечно же, было полезнее вывозить. Потому что здесь могли бы просто, в общем-то, и отнять. А так, в общем-то, происходил вывоз, затем тщательное сохранение. И после этого сейчас мы видим, опять ввозится. Другое дело, что ввозятся уже в несколько измененной форме. То есть тогда они были так слегка, в общем-то, опушенные. Сейчас это просто какие-то комки шерсти. Может быть, для нас это и хорошо. Может быть, хорошо. Но с другой стороны, они же все просят. А попробуй не дать.
1: Да.
0: А откуда взять? Ведь ну никто вот... же не хочет, понимаешь, никто же не хочет. Все хотят сами.
1: Но в то же время возят, понимаешь?
0: А в то же время возят. Да.
1: То есть невзирая.
0: Но с другой стороны, может быть, так сказать, железнодорожные лингвисты, сокращенно ЖЛы, они и, так сказать, упростили эту схему, поскольку ввоз и вывоз, да, это такое круговое движение, в общем, как круговорот каната внутри птицы.
1: То есть можно сказать, что если ввезли, то рано или поздно все равно вывезут.
0: Конечно. Поэтому, видимо, у нас у железнодорожников так и принято говорить. Просто мы возим.
1: Совершенно справедливо. Но в то же время, понимаешь, из этого, как мне кажется, не стоит делать какого-то культа. Какого-то такого вот, понимаешь, заострять на этом внимание. То есть люди возят, пускай они делают это так, как считают нужным. Вот, скажем, нас ведь с тобой тоже возят. Мы садимся, и нас везут. Понимаешь, мы садимся, нас везут, и рано или поздно привозят.
0: Но бывает так, что это происходит слишком поздно. В таком случае я говорю себе, что на все воля Божья. Ну, и они тоже так же говорят, потому что, глядишь, привезли бы раньше, а там бомба, например, да? Или денег не дают. А так привозят с запозданием, глядишь, а уже все вышли, и очереди нет. Поэтому все это, безусловно, делается к лучшему. Но я бы хотел затронуть тему, которая волнует всех железнодорожников, в общем-то, ремонтно-вагонный состав. Это проблема некоторой, скажем так, что ли, дискриминации, неприкаянности, жилищной, личной в жизни тоже, в общем-то, неустроенности работников и бывших работников, особенно работниц подвижного состава. Вот,
1: так.
0: Скажем, представляешь, что любой пассажир, было такое постановление, имел полное право убедиться лично в отсутствии или наличии запаха алкоголя изо рта любого работника состава. И мы наблюдали, мы ставили, в общем-то, и потом мы и клали, и, в общем-то, сажали даже некоторых, где ни попадя, на вокзалах, да, как при прохождении билетного контроля проводник, значит, смотрит билет, а его, значит, хватают, что твоего коня за лицо, открывают, туда засовывают ноздри вот эти пассажиры, потенциальные ПП, мы их железда... и нюхают, попросту говоря. И огромное количество было лживых вызовов, также попыток как-то закапать и подставить, попросту говоря.
1: Ведь все мы прекрасно знаем, как, сев в поезд и проехав какое-то время, поезд может неожиданно остановиться. Вот, Александр.
0: Да, да, конечно.
1: Вот, допустим, едем мы из Москвы в Санкт-Петербург. И вдруг поезд останавливается. Поезд останавливается не на станции, а останавливается просто вот в чистом поле буквально. Почему это происходит? Это происходит с санкции так называемого, ну, вот как ГАИ останавливает машины для проверки, да, скажем так, документов или проверки, не там, не пьян ли случайно водитель. Вот то же самое останавливается, вот когда мы останавливаемся в поле, вот многие спрашивают, почему поезд останавливается,
0: стоим?
1: Почему стоим?
0: Вот
1: это
0: такой вопрос,
1: да, вот, даже если мы едем в купе, вот
0: остановился,
1: да, и спрашивает один человек, который даже другого не знает, и потом, может быть, завязывается разговор между ними.
0: Даже
1: один спрашивает, почему стоим?
0: Более того, что бывает, что кто-то стучит в окно и спрашивает, от чего стоим?
1: Да,
0: то есть внутри-то спрашивают, почему стоим, а снаружи кто? Они спрашивают, от чего стоим?
1: От чего это происходит? Дело в том, что...
0: Да. И почему это, да, происходит?
1: В непосредственной близости от путей возникает работник соответствующих органов с достаточно большой палкой. Ну, то есть не такой, как вот,
0: да, да,
1: у работников ГИБДД, а с гораздо большей палкой, которая
0: светится.
1: Она светится, да, и в определенной степени имитирует.
0: И имя этому человеку — дежурный фельдшер, ДФ.
1: Совершенно справедливо, да. Сокращенно ДФ. Он, да, значит, делает сигнал, и поезд останавливается, выходит из кабины, выходит машинист и проходит небольшое медицинское освидетельствование. Это может быть связано, прежде всего, с проверкой документов, а может быть, с тем, как едет поезд. Ведь мы можем, вот как машина, ведь правильно, едет она
0: туда-сюда,
1: да, туда-сюда вихляет. То же самое может случиться с поездом.
0: Конечно, не, поэтому... да, не притормозил.
1: Да-да-да. Как бы
0: вот,
1: проехал, знаешь, на желтый сигнал, это тоже подчеркнуто.
0: Это карается,
1: еще более, а это еще более страшно. Если одна машина проехала на желтый сигнал, то можем представить, да, что произошло, если поезд, который ведет с собой не трех пассажиров, как любой автомобиль,
0: да, да,
1: а как бы до 1000 пассажиров.
0: Да, каждый из которых, между тем, поел сытно. Вот, ты знаешь, если позволишь, я зачитаю инструкцию. Инструкцию, вот, вернее, ну, часть, фрагмент инструкции, которая распространяется среди ДФов, в общем-то, достаточно драконовые меры, лиц, в отношении которых имеются достаточные основания полагать, что они находятся в состоянии алкогольного опьянения. ДФ, то есть дежурный фельдшер, освидетельствует, используя индикаторные трубки. То есть, представляешь, производится, в общем-то, попросту говоря, катетеризация.
1: Да.
0: Не то, что думают наши радиослушатели, как у сотрудников госавтоинспекции, на выдох. А здесь берется и мазок, в общем-то, все прочее берется. Даже что не хочется, все равно берется.
1: Но, согласись, ответственность значительно выше. Потому что один машинист ведет целый состав.
0: За ним тысячи людей.
1: За ним тысячи людей. Даже не столько, сколько в самолете.
0: Целую Москву защищали 12 панфиловцев. А тут... Да. Ну вот, соответственно... используя индикаторные и прочие, вот тут так и написано, используя индикаторные трубки или другие специальные технические средства, заметь. То есть для, скажем так, инструкции она не является секретной для служебного пользования, и вот эти другие специальные технические средства тут не расшифровывается, что под этим подразумевается. Основаниями для этого являются признаки опьянения, запах алкоголя, неустойчивость позы, нарушение речи, выраженное дрожание пальцев рук, резкое изменение окраски кожных покровов лица, поведение, не соответствующее обстановке. На все это можно возразить, конечно, да, запах алкоголя, это и существенно, ты согласен, да?
1: Ты понимаешь, Александр, дело в том, что один из наиболее распространенных вопросов, который задается машинистам поездов, вот соответствующими работниками, это вопрос такой: куда едем? И вот если не может машинист ответить на этот вопрос, то после этого сразу начинается уже всестороннее медицинское обследование.
0: Да, да.
1: Более того, если мы знаем, что поезд опаздывает, как обычно говорят, на, скажем, поезд задерживается, что это значит? Это значит, произошло что-то с, как бы, составом, с экипажем, с пилотом. Соответственно, здесь может быть либо замена машиниста, помощником машиниста, либо расформирование поезда во избежание каких-либо инцидентов.
0: Конечно.
1: Поэтому вот, когда мы все с вами слышим, поезд задерживается на час или на два, то, соответственно, можно сделать уже определенные выводы, что произошло. Потому что говорить о какой-либо пробке или почему он опаздывает, это же глупо.
0: По меньшей мере, глупо. Вот ты... Совершенно правильно объяснил, насколько, в общем-то, просто придраться к такому моменту, как нарушение речи, да? Что касается неустойчивой позы, здесь тоже сказано запах алкоголя, неустойчивость позы. Представьте себе, значит, ДФ, вот этой палкой светящейся останавливает состав. По правилам, по внутренним инструкциям, значит, пилот
1: поезда... Я прошу прощения, да, извини, пожалуйста, Александр. Пилот поезда, машинист, ну или как даже будем более точно выражаться, пилот поезда должен вести состав стоя.
0: Безусловно.
1: Это известное абсолютно правило. И
0: да.
1: Если вдруг мы уже видим, соответственно, работник органа видит, что пилот сидит,
0: это уже прецедент.
1: Это уже нарушение.
0: Мало того, когда пилот должен выйти из поезда в момент его остановки, дабы предъявить, в общем-то, ДФу там все, что не попадя, то, соответственно, насколько мы все знаем, мы старые поездники, ездители, что рельсы лежат на такой штуке типа гравия. В момент соскока, значит, вот пилота вниз, хочешь не хочешь, там же высота, во-первых, большая, он не может сойти, как вот эти около мавзолея ходили раньше. То есть он так и так как-то оступится, поскользнется. Поэтому мы часто наблюдаем пилотов подвижного состава, прыгающих по гравию. Вот где стройка, и там прыгают, это пилоты тренируются на устойчивость, чтобы...
1: Происходит ДФ, или, как мы уже говорим теперь всем известную фразу, дежурный фельдшер.
0: Да.
1: При помощи своих, значит, коллег производит оперативную съемку.
0: Конечно.
1: То есть скрытой камерой происходит съемка, чтобы потом можно было доказать то, что поведение пилота подвижного состава было, мягко говоря, не соответствовало каким-то требованиям, да, и канонам.
0: Да. Было недостойно, в общем-то, пилота.
1: Вот совершенно правильная фраза. Недостойно.
0: Далее.
1: Под словом «недостойно» может уже подразумеваться практически все, что угодно.
0: Что ДФ захочет, да. Далее, значит, нарушение речи, ты сказал, неустойчивость позы тоже вроде бы достаточно серьезно. Дальше. Выраженное дрожание пальцев рук. Заметьте, уважаемые радиослушатели, что если мы возьмем в расчет все все те факторы, о которых мы говорили выше, то в момент, когда вот он дает свою ксиву, соответственно, ДФУ, пилот, чтобы у него еще не дрожали руки, когда он знает, что за ним следит скрытая камера, что ему сейчас будут тыкать катетерами куда ни попадя, что он по графию спотыкнулся, чтобы тут уже не дрожали руки, это вообще какой-то
1: бред. А потом, давай, Александр, представим себе ситуацию, когда, в общем, машинист, или, как мы говорим, пилот забыл документы.
0: Это все.
1: То есть забыл документы.
0: Считай, семья голодная. Безусловно. Далее. Особенно меня в этой...
1: Я прошу прощения, да, извини, конечно, что я перебиваю. Документы, чтобы поняли наши радиослушатели, документы — это как права на вождение электропоездом, так и техпаспорт.
0: Конечно, конечно.
1: Вождение по доверенности. Очень интересный момент. Потому что получить доверенность на вождение очень сложно. Это не то, что вот ты, скажем, взял у друга машину,
0: у нотариуса,
1: написал,
0: или
1: да,
0: от руки.
1: Да, от руки. Это совершенно другая история, потому что за ответственность значительно больше. Мы уже говорили об ответственности.
0: Конечно.
1: Поэтому сегодня, в день железнодорожника, вот эти вопросы, мне кажется, нужно. О них нужно говорить.
0: Да,
1: не нужно молчать.
0: Люди ведь еще ругаются, то есть они сядут в поезд, только 5 минут не прошло, они уже яишки, вон курушку достали и едят. Все это воняет и помидорами, огурцами свежими. Им в голову не приходит о тех закулисных вещах, которые происходят там, у подвижного состава, у людей, от которых зависит жизнь пассажиров.
1: Ты затронул
0: ЖП.
1: Да, ты затронул очень важный момент. Дело в том, что сейчас с 1 сентября

0: И поэтому входить в поезд все-таки всем нам придется теперь, скажем так, пустыми. То есть,
1: пустыми. Пустыть порожничком.
0: Порожничком, да.
1: Кстати, поэтому... тут нужно еще, знаешь, Кирилл, что сказать нашим уважаемым радиослушателям, что это, конечно же, не является такой мерой уж совсем тоталитарной. То есть на первых порах с сентября где-то по, может быть, октябрь, да, и даже ноябрь, это будет пока что на добровольных условиях, то есть основе. То есть проводник может, скажем так, с укором смотреть и как-то, ну, намекать, что, дескать, ну что же вы, дескать, свиньи-то такие, вот, ну, как бы с укором, да.
0: То есть, ну, конечно, глупо говорить там, что же вы не думаете о государстве, о железнодорожном, там, так сказать, транспорте, о проблемах, которые стоят,
1: да, да.
0: Как бы, о заработной плате работников ресторана и так далее. Но, с другой стороны, рано или поздно это подействует.
1: Конечно, конечно, ведь люди у нас сознательные. Ну, далее, я бы хотел перейти к следующему пункту, если ты не возражаешь. Соответственно, про нарушение речи мы сказали, выражены дрожание
0: пальцев. Машинисты, да? Все-таки мы подчеркиваем, если конечно. Кто-то...
1: Но больше всего меня тут возмутил следующий пункт. Резкое изменение окраски кожных покровов лица. Ну, уважаемые, ну, представьте себе, что пилот подвижного состава, завидев, так сказать, ДФ, то есть дежурного фельдшера, спрыгивает все-таки вниз на гравий. А это физическое действие, это физическая нагрузка. Рожа хочешь, не хочешь, покраснеет. Это вообще драконовское. И это же, это, кстати, заметьте, что вот этот пункт, он наравне с пунктом о запахе алкоголя. То есть достаточно ДФу сказать, я парень, да у тебя лицо покраснело. И это практически то же, что от тебя пахнет спиртным.
0: Вот давай разберем.
1: Давай, конечно.
0: Мы один вышел из машины, правильно?
1: Да.
0: Ваши документы. Или ты спрыгнул с подножки поезда. Это совершенно разные действия.
1: Совершенно разные действия.
0: И может выскочить мениск, там может... быть сломана нога. И поэтому
1: может это... даже произойти непроизвольное извержение газа, сокращенно ИГ.
0: Ну, это может произойти, в общем, и при подъеме, так сказать,
1: да.
0: Электропоезд. Это может произойти при поглощении пищи. Мы не будем заострять на этом.
1: И даже в бассейне.
0: Совершенно справедливо. Вот мне интересный, хотелось бы поговорить об интересном моменте, что при уклонении работника локомотивной бригады от так называемого освидетельствования,
1: да, да, да,
0: в присутствии
1: вот
0: двух свидетелей. Вот заметь, освидетельствование в присутствии двух свидетелей.
1: А извини, Кирилл, тут я должен обязательно сказать, что кто эти свидетели не обговаривается очень часто. То есть ДФы берут в эти двух свидетелей либо своих друзей, либо, что еще хуже, своих ближайших родственников. Бывало, человек
0: это так называемые понятые, чтобы было
1: конечно,
0: понятно.
1: Конечно, конечно. То есть он берет свою тещу и свою жену. Вот, говорит, это у меня понятые. У вас, извините, руки дрожат и лицо покраснело. Сейчас мы вас будем катетеризировать. Что остается пилоту? Давать бабки. На всю семью. Да, и вот уже следующий пункт. И, видимо, самый-самый смешной. Поведение, не соответствующее обстановке. То есть, если пилот выпрыгивает, завидев фельдшера, и пытается как-то шутить, или улыбается шире, чем это нужно, и чем это покажется, скажем так, ну, приемлемой в данной ситуации ДФу, ДФ может конкретно отправить на катетеризацию.
0: ДФы, ведь это же... они хитрые.
1: Конечно.
0: Они хитрые. Они не всегда стоят прямо рядом с путями. То есть... подчас они прячутся, как вот это делают работники ГИБДД.
1: Да, да.
0: Они
1: да.
0: выходят из-за кустов неожиданно. И очень сложно бывает затормозить. Пилоту бывает очень сложно затормозить, потому что если бы он видел появление ДФа, ну, скажем, за километр, а ДФы прячутся, соответственно, когда они выходят неожиданно из кустов и начинают махать вот этой гигантской фосфорицирующей палкой,
1: да,
0: то
1: да.
0: уже возможно... резкое торможение, исключительно резкое. Соответственно, стрессовая ситуация у пилота.
1: И, кстати, я хочу еще сказать следующее. Сейчас, предвидя благородный гнев наших радиослушателей, они будут вопрошать просто и возопить на тему того, есть ли какая-то служба внутреннего расследования, да, которая контролирует действия уже вот этих ДФов, дежурных фельдшеров. Нет, уважаемый, на данный момент такой службы нет. Такой службы нет, да и дежурных фельдшеров по всей нашей необъятной стране всего 4.
0: И можно ведь говорить о том, что дежурные фельдшеры с так называемой лицензией на работу и просто дежурные фельдшеры — это совершенно разные люди. И это безобидное слово «фельдшер» которые в лексиконе как бы встречаются буквально каждого человека.
1: Конечно.
0: Ничего не имеет ничего общего вот с этой страшной

0: профессии, как ДФ, дежурный фельдшер, именно на железной дороге. То есть
1: на
0: это
1: путях.
0: Не просто на путях, это не просто врач.
2: Или
0: это...
2: добрый путеец.
0: Да, совершенно справедливо. Это работник, скажем так, инспекции, с одной стороны. То есть это не просто работа медицинская. То есть,
2: это даже с элементами инквизиции.
0: Совершенно справедливо.
2: Ну, сейчас мы на 5 минут прервемся. Я, кстати, предлагаю вам, уважаемые радиослушатели, присоединяться к нашему разговору.
0: Тем более в такой день, Александр.
2: Да, вот ты знаешь, кстати, что меня... Ну, не то, что как бы огорчает даже, да, несколько настораживает. Тут послание такое вот человека по имени Аркадия. Аркадий, да. Александр, твоими проблемами должен заниматься далеко не Тельсон. Я не знаю, что такое Тельсон, а скорее врач-психиатр при поддержке дюжины санитаров. Желаю удачи. Аркадий, ну, конечно, спасибо, что вы так считаете меня таким сильным, что дюжина санитаров как-то только и сможет с меня свинтить. Но я бы попросил вас все-таки посерьезнее подойти, ну, к нашему разговору.
0: Дело в том, что вполне
2: разговору.
0: Возможно, что да. Радиус действий, вообще радиус действий в жизни Аркадия не так широк. И, соответственно, он не пользуется, может быть, железнодорожным транспортом. Соответственно, проблемы, о которых мы сегодня говорим, в день железнодорожника, могут его не так волновать. В частности, вот проблема питания в поезде. Я думаю, что многие наши радиослушатели сейчас как-то насторожились, поскольку закон был принят в Государственной Думе всего лишь 2 дня назад.
2: Да, да, да.
0: И вот это будет в какой-то степени шоком, когда будет производиться...
2: Тотальная,
0: я не хочу сказать,
2: просто,
0: да, не хочу сказать обыск. Досмотр. Будет, конечно, производиться, конечно, досмотр перед тем, как любой пассажир входит как бы в состав.
2: Кстати, хотелось еще сказать, что именно тогда, когда вот настанет это время... Это
0: не... Я хочу повторить для тех, кто только что подключился, да, к нашему, да, разговору, да, что мы говорим о железной дороге. В частности, о том, что для того, чтобы с большей отдачей работал вагон-ресторан, с 1 сентября вводится закон о том, что каждый посетитель, каждый пассажир поезда не может проникнуть в состав и занять свое место, будь то купе, плацкарт или СВ, если он взял с собой какую-либо еду или какие-либо напитки.
2: Сюда, кстати, не входят, скажем так, консервы долгого пользования.
0: Да, и... сюда не входят консервы
2: и
0: долгого
2: сало.
0: Пользования, в какой-то степени на первых порах сало.
2: Но это и... в киевском направлении.
0: И обратно. И круп.
2: Крупы. Не входят крупы, конечно. То есть то, что требует все-таки приготовления. Ну вот, уважаемые, присоединяйтесь к нашему разговору. Если у вас есть какие-то вопросы, да, я мысль-то не закончил, что как только этот закон на себе люди почувствуют, они начнут сюда звонить в дневное время к нам на радиостанцию и дико волноваться, дескать, что же это такое?
0: Да, как вот же так?
2: И когда Аркадий подъедет наконец-то навещать свою тетю, ему скажут: Аркаша, огурец-то оставь, пожалуйста, вот, а на обратном пути, вот тут-то Аркадий все взвоет.
0: Вполне возможно, Аркаша будет один на вокзале, на перроне, и, соответственно, отдать огурец на
2: ему
0: сохранение.
2: Придется только этому,
0: самому,
2: так скажем, кулинарному ДФу. Ну, я напоминаю номер, по которому вы можете нам звонить.
3: Телефон прямого эфира 203-19-22.
2: Здравствуйте, вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно.
4: Алло.
2: Да-да-да.
0: Доброй ночи.
2: Доброй ночи.
4: Доброй ночи.
2: Здравствуйте.
4: А скажите, пожалуйста, если что-нибудь живое с собой вести...
2: Вы имеете в виду куру или голуби, собственно?
4: Да, с тем, чтобы... Или там поросенка.
2: Ага, понятен. Вопрос
4: чтобы
2: понятен.
4: Вот зарезать и съесть.
2: Понятно.
0: Зависит, я скажу сразу, зависит, да, от того, насколько длительная поездка. Если это поезд Москва... Улан-Удэ, скажем, или Москва-Хабаровск, то нет, потому что можно в этот промежуток, а это неделя, а то и больше, зарезать, в общем, не только поросенка, а то и двух. И, соответственно, если вы едете в Санкт-Петербург или в Бологое, то, пожалуйста...
2: Берите. Конечно, берите. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание уважение к вам беспредельное.
1: Алло, здравствуйте, да. Александр.
2: Здравствуйте.
1: Это Антон Петрович Берг.
2: Здравствуйте.
1: Скажите, пожалуйста, а предусматривает ли инструкция ДФУ постановку поезда на площадку в случае обнаружения признаков алкогольного опьянения машиниста?
2: Понятно, понятен вопрос. А тут ситуация следующая, что, конечно же, ни о каких штрафных площадках речи не идет. Либо состав расформируется, то есть, если, скажем, все остальные водители поездов тоже находятся в неадекватном состоянии и не способны, так сказать, экстренно примчаться на замену, то есть, значит, этот пострадавший, да, или обвиненный, или уличенный пишет доверенность, нотариально она на месте заявляется ДФ-ом, всеми членами его семьи, значит, того забирают и дисквалифицируют, этого нового сажают, он везет дальше. Если этого не происходит, то всех пассажиров, а это наверняка с кем-нибудь хоть раз случалось, высаживают, просят и сажают на следующий поезд, либо по частям, да. То есть, конечно же, никто не объясняет, что там, дескать, нажрался наш водила, да, так никто не говорит, просто техническое
0: состояние. Же,
2: да,
0: не объявляют, конечно, же, понимаешь, по вокзалу. В связи с тем, что машинист в нетрезвом состоянии управлял поездом, прошла замена там или... Ты знаешь, Александр, сейчас, я уверен, возникнет совершенно резонный вопрос.
2: Да.
0: Если каждый пассажир поезда не имеет права проносить в вагон с собой какую-либо еду или напитки, то каковы же будут гигантские очереди? Я уже даже ответил на вопрос. Они же будут гигантский вагон-ресторан. Так
2: конечно.
0: Вот, с октября месяца вагонов-ресторанов в каждом поезде будет 6.
2: Вот именно. Я слышал это же число. Вот. При этом еще хотел сказать, что не будет предоставляться такой вид услуг, как то разнос, в общем-то, еды по купе. То есть все должны будут, в общем, топать в вагон-ресторан. Почему? Потому что если из каждого вагона-ресторана из этого из 6 будут бегать туда-сюда девочки с подносами, то между ними возникнет конкуренция. А это все-таки вагоны-рестораны, это будет единая поездная сеть. То есть мы не можем себе позволить, в общем-то, никакой конкуренции.
0: Цены на билеты не будут повышаться так, как они вот должны уже по всем признакам давно были повыситься, ведь еще до дефолта столько же и стоили билеты.
2: Да.
0: И за счет чего? Почему это происходит? Потому что будут работать вагоны и рестораны, и, соответственно, определенная отдача достаточно большая будет именно вот от этой коммерческой структуры.
2: Еще хотел сказать о большом плюсе вот такого размножения, да, вагонов и ресторанов. Ведь сейчас мы имеем один вагон-ресторан, где предлагается довольно-таки, ну, скажем так, скудное меню, по мнению, например, нас, олигархов, банкиров. Вот. А там будет, например, вагон-ресторан для
0: вегетарианцев.
2: Диетический вагон-ресторан. Вагон-ресторан даже для кормящих матерей, где они могут прийти, сцедить, и если, например, она везет ребенка, у нее молоко пропало, то другая, в общем-то, мать кормящая там же, в общем, даст пососать.
0: Проблема необычная,
2: да,
0: неоднозначная. Мне кажется, Александр, стоит послушать мнение наших радиослушателей, потому что...
2: Не, сейчас ты знаешь, что-то не хочется. Давай сейчас прервемся на 5 минут.
0: С удовольствием.
2: Потому что надо пойти выгрузить.

0: И я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Валентина Агафоновна Нарезко, активный член, в общем-то, железнодорожник в какой-то степени, да, Валентина? Да, говорит Валентина, и Кирилл Немоляев, которому мы обязаны появлением в нашей студии такой интересной гости. И, соответственно, мы сегодня наш весь эфир посвящен дню, великому дню, празднованию Дня железнодорожника, работников также и, в общем-то, прочих, также возимых, ввозимых и возимых. И, соответственно, мы только что затронули вплотную тему, она взволновала многих наших радиослушателей, они отнеслись к этому серьезно, что радостно. То есть, поскольку серьезное отношение к какой-то вещи рождает, соответственно, и ответственность определенную, да, в отношениях.
1: Я прошу прощения, что перебиваете, Александр, да. Затронули две темы. Тему именно вот состояния машиниста во время вождения и возможность медицинского освидетельствования, да, с целью предотвращения той или иной аварии по причине, ну, скажем так, нетрезвого какого-нибудь машиниста. И мы сегодня затронули важную очень тему. Это закон о ресторане.
0: Который был утвержден, да, в Государственной Думе буквально 4 дня назад.
1: Закон о питании в поездах, который, к сожалению, запрещает нам с вами, начиная с 1 сентября, входить в подвижной состав, занимать свои места, будь то СВ, купе или плацкарт. Да, и алчно пожирать привнесенное с собой. То есть, к сожалению, будет производиться, я хочу опять повторить, это не обыск, это досмотр личных вещей. Как это бывает на любой таможне, с целью обнаружения продуктов, и опять-таки продукты придется оставлять на перроне или отдавать родственникам, провожающим.
0: Да,
1: и
0: да.
1: Сразу хочу сказать, что мы уже говорили о том, что вагон-ресторан, соответственно, будет не один в поезде, а таких вагонов будет 6.
0: И они будут специализироваться на разной пище, вагон-ресторан для диетической еды и так далее. Соответственно, Николай интересуется, распространяются ли полномочия ДФов на машинистов товарных поездов, электричек, дрезин.
1: Давай сразу напомним нашим радиослушателям, что такое ДФ или кто такой ДФ.
0: Да. ДФ – это дежурный фельдшер. Это штатная единица, осуществляющая контроль за физическим состоянием пилотов подвижного состава, сокращенно ППСов, посредством остановки поезда в любом месте. Это может быть чистое поле, перегон, также выгон, унтполе, да. Посредством спецприбора, именуемого «палка».
1: Причем соответствующих внушительных размеров, фосфорицирующего, да, в темноте, как это, собственно говоря, необходимо.
0: Безусловно, безусловно, Николай. Мало того, я еще хочу сказать, что для ДФ, так сказать, одиноко бредущие в полутьме дрезины, это просто легкая добыча, поскольку чаще всего, то есть, скажем,
1: ответственность
0: так,
1: меньше.
0: Ответственность меньше. То есть мы, железнодорожники, и вот Нарезко тоже не даст соврать, приравниваем, попросту говоря, дрезину, так же, как сотрудники ГАИ приравнивают, скажем, мотоцикл.
1: Да, вот. Велосипед даже.
0: Велосипед, да. Поэтому, если, например, пьяный велосипедист едет, то забрать его самого, может быть, не заберут, но велосипед отнимут. Также и дрезину могут изъять, попросту говоря. Что касается товарных поездов, те же самые правила. То есть все это то же самое, как на дорогах. Грузовой автомобиль, товарный поезд. Электрички, безусловно, безусловно, Николай. Причем мало того, что с электричками гораздо проще ДФом, поскольку нет необходимости стопорить их в открытом поле. Электрички останавливаются достаточно часто, и очень часто бывает так, что чуть ли не через станцию в вагон, где находится пилот, в его кабинет, входят люди.
1: И я хочу напомнить нашим радиослушателям то, что мы говорили о том, когда вы все слышите, каждый из нас с вами неоднократно слышал на вокзалах объявление, что поезд задерживается на час или на два, это не потому, что поезд застрял в пробке. Это же, конечно, глупо, да, нелепо. Да. Это потому, что, значит, соответственно, ДФ остановил подвижной состав и обнаружил пилота или попросту машиниста подвижного состава в кондиции, то есть не способного продолжать движение.
0: Как кажется ДФ,
1: то есть в нетрезвом состоянии.
0: Скажите, Валентин. Да, покивает Валентин. Соответственно, к нам на пейджер и так люди просто приходят и постоянно интересуются. Раз у нас встала проблема питания в поездах, то многих попросту интересует и проблема дефекации. Как обстоит с этим дело? Ведь не секрет, что все то, что, в общем-то, извергают из себя сытно покушавшие пассажиры тоже, да, все это, как ни печально, размазывается в большинстве своем встречным потоком воздуха по дну подвижного состава, сокращенно ПС, но и частично попадает на рельсы. Поэтому многие, в общем-то, влюбленные, которые ночами выходят из села, сидят на перегоне, грызут семечки, иногда распевают, и также бывает, пройдут туда-сюда по шпалам. Помните такая песня? А мы по шпалам, а опять по шпалам идем домой по привычке. От них поступают жалобы.
1: Причем, что... я прошу прощения, да. Вот, возвращаясь к этой же песне. Зачем идти по шпалам, непонятно. Но, вот заметьте, даже в песне сказано, идем по шпалам по привычке.
0: Конечно,
1: то есть люди,
0: конечно,
1: не обращая подчас внимания на различные фекалии и вот как бы на все то, что находится на шпалах, они все-таки идут домой по привычке.
0: Ну,
1: то есть
0: знаешь,
1: именно по привычке, потому что так исторически сложилось.
0: Кирилл, тут есть еще один момент. Мы провели исследование, скажем так, вот той динамики загрязненности, скажем так, рельс он шпал в сравнении с тем периодом, когда была написана вот эта известная песня, и с нынешним периодом. Дело в том, что в момент, когда была написана та песня, люди были скромнее, их продуктов было меньше. Я бы не сказал, что был голод, конечно, но продуктов было меньше. В колбасе не было столько жира и специй, которые, скажем так, стимулируют работу кишечников, и канаты у пассажиров значительно мощнее, в общем-то, нежели у тех, кто под эту песню «Мы по шпалам бредем, в общем-то, домой» танцевали на танцплощадках в коротких юбочках унт под оркестр. Исходя из этого, вот эта калорийность питания, это огромное количество булок. Кстати, законопроект, который принят в Думе буквально недавно, он ведь еще призван не только защитить интересы вагонов ресторанов, но и каким-то образом препятствовать нелимитированному выбросу фекалий и прочих отходов на рельсы.
1: Соответственно, сейчас мы переходим к очень важной теме, скажем так, осенизаторы железных дорог. Кто это или что это?
0: Да, практически до сегодняшнего дня мало кто, кроме специалистов, знал о существовании осенизаторской железнодорожной службы, сокращенно АСС. Люди эти, как правило, уже, вот Валентина кивает, да, Валентина Нарезко, будущее ваше в АСС. Туда не берут людей со стороны, туда не берут людей по найму. Как правило, между собой мы, железнодорожники, называем АССников тренерами. Тренерская работа. Куда ушел спортсмен, он теннисист? Подался в тренеры. Он сейчас на тренерской работе, да? То же самое происходит и с людьми, которые по выслуге лет должны вроде бы уйти на пенсию, но так любят поезда, он погромых, в общем-то, колес и топки, что идут в АСС. Их очень много не нужно. Они волки, они, в общем-то, песовы.
1: Да, нужно сказать о периодичности, да, что ежедневно происходит чистка. И где-то через 15 поездов вот прошедших происходит вот так называемая вот чистка.
0: Да.
1: Выезжает специальный оборудованный состав.
0: Да, АСС-ный состав.
1: Да, из 3 вагонов. Многие, наверное, могли наблюдать такой состав, но с уверенностью мало кто мог сказать, собственно говоря, зачем вот и какие функции выполняет такой 3-вагонный состав достаточно нелицеприятной формы.
0: Кстати, я еще хочу сказать сразу, что ведь действительно вот эти, которые по шпалам с девушками сидят и смотрят, ну, часто мы, проезжая, да, видим, что на косогорах, если поезд едет внизу, сидят молодые люди. Это раньше они кидали камнями и всякие другими предметами в поезда. Сейчас они вполне довольны романтикой. Вот мы сидим, смотрим, как люди куда-то едут. Мы сейчас не можем уехать, потому что мама и папа не получают зарплату, но когда-нибудь это случится и с нами. Мы поедем на юг, в Ялту, говорят они себе, целуются, пьют портвейн, машут руками пассажирам, а тёшенько махают им в ответ. Вот они так машут и махают, махают и машут, машут и махают, и иногда даже посылают ВП, воздушные поцелуи. Так вот, представьте себе, если бы поезд собирающий фекалии с рельса. Это очень... мы о технологии расскажем, безусловно. Это смотрится не совсем опрятно, скажем так, да? Был бы на виду этих людей, то вот АССники, скажем так, стеснялись бы. Это, ну, то есть, это такая несколько интимная сторона жизни нашей железной дороги, сокращенная НЖД. Исходя из этого, вот этот подвижной АСС-ный состав должен своим внешним видом праздную публику отпугивать, то есть создавать ощущение дискомфорта. Ведь не будете же вы назначать своей любимой девушке свидание в туалете какой-нибудь пивной, правильно? Так же и здесь. Основная цель внешнего вида вот такого дизайна, а это дизайн, Кирилл,
1: да, безусловно,
0: это дизайн, вот этого ассенизаторского железнодорожного состава прежде всего в том, чтобы они говорили: ой, ассенизация есть, пойдем быстрее. И уходили. Именно так.
1: Ну, еще одна отличительная особенность, что вот такой ассенизаторский состав, ассенизаторский поезд идет всегда в другую сторону. То есть это такой, как бы... Ну, это сопряжено с определенными техническими вопросами, о которых не хотелось бы говорить, но повторюсь, сказав, что совершенно стопроцентно ассенизаторский состав проходит в другую сторону, не в ту сторону, в которую шел поезд, а в противоположную, то есть навстречу.
0: По встречной полосе, да.
1: По встречной полосе.
0: Безусловно. Я предлагаю обратиться к телефонным звонкам, Кирилл, может быть, у наших радиослушателей,
1: да, конечно,
0: появились,
1: конечно,
0: какие-то вопросы, мы с радостью вам ответим, просветим.
2: Телефон прямого эфира 203-19-22.
0: Доброй ночи, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
3: Алло.
0: Да-да-да. Говорите.
1: Доброй ночи.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Ну, не молчите.
3: Владимир вас беспокоит.
0: Здравствуйте, Владимир, да.
3: Ну, у меня такое впечатление, что я слушаю первоапрельскую передачу.
0: Нет, сегодня...
1: Сегодня, да, немножко другой
0: августа.
1: День.
3: Да.
0: Да.
3: Ну, почему? Вот, что касается поездов дальнего следования, ну, и не очень дальнего...
0: Да.
3: Я много поездил в своей жизни.
0: Угу.
3: Не в каждом поезде бывает вагон-ресторан.
0: Безусловно, безусловно.
3: Не везде можно поесть, уверяю вас.
1: Так мы и говорим о том, что...
0: Владимир,
1: да,
0: спасибо за звонок.
1: Вы не очень внимательно слушали,
0: да,
1: Владимир.
0: Да. Дело в том, что вот эта мера, которая на первый взгляд покажется многим, так сказать, потенциальным пассажирам, ну, как мы их железнодорожники называем, это, да, пассажир попросту, да, ПП, это профессиональное название, потенциальный пассажир. Эта мера может показаться драконовской, но мы еще раз говорим, что изъятие у вас продуктов при входе в подвижной состав будет вполне компенсироваться 6 вагонами-ресторанами, которые будут болтаться там и сям, в общем-то, посреди поезда. При этом, если, например, вот вы, Володя, там, не дай бог, конечно, будете вынуждены принимать только диетическое питание, да, или молочную там диету, вы можете пойти в определенный вагон-ресторан. Если вы, Володь, грузин, у вас будет специальная осетинская пища.
1: Более того, планируется, естественно, в летних поездах, то есть на летний сезон, открытый вагон-ресторан.
0: Вот это, кстати, к вопросу Жени. Вот он прислал такой вопрос: сделают ли дополнительные места на поезде, на крыше, чтобы можно было проветриться. Будет, конечно...
1: Только не на крыше, а это
0: не на крыше,
1: что называется.
0: Да, открытый, но он будет как, конечно...
1: Ну, кафе, так называемое.
0: Кафе, кафе, но оно будет закрыто оргстеклами, чтобы все-таки у вас не сдувало и вам не вдувало, потому что если из поезда кто-то кинет, а еще есть такие свиньи, которые кидают окурок, он может упасть вам, в общем-то, в стакан, да. Следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
1: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
0: Доброй ночи.
4: Я бы хотел спросить вот такой вопрос. Как известно, у пилотов есть душевая кабина.
0: Да.
4: Специальная. А вот для пассажиров планируется ли введение душевых купе? Плацкартов.
0: Ну, в принципе, вы знаете, спасибо, это уже
1: в зависимости от протяженности.
0: От протяженности. И существуют, конечно, купешки, где есть уже души, душевые кабины.
1: Естественно, мы уже говорили о длинных переездах. Москва, там, Новосибирск или Хабаровск.
0: Или Монголия.
1: Да.
0: Да.
1: То, соответственно, естественно, не помыться. Ну, ни один нормальный человек не выдержит такое количество времени,
0: конечно,
1: без душа.
0: Конечно.
1: Поэтому... Но сегодня все-таки мы говорим вот о проблеме питания. Она...
0: Гигиена, проблема, это серьезные, кстати, вещи. Но мы ее решаем постепенно, вы поймите, не все сразу. Конечно, есть коллективные души в поездах. В крайнем случае есть, так сказать, человек-протиралка. Вы можете зайти туда, если это не душ, то он, по крайней
1: мокрое
0: мере...
1: Мокрое полотенце, да.
0: Мокрым полотенцем вас оботрет. Это достаточно дорогостоящая пока что услуга, но в каждом поезде мы планируем, в общем-то, завести протиралку.
1: Ну, такое несколько смешное название протиралка, но просто это мы используем собой, между собой. Да,
0: да, да. Ну, так бы протиралка или трун. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
5: Алло, это Диоген?
0: Вы ошиблись, извините. Перезвоните, он, может быть, и придет. Он с собачкой пошел гулять, так это. Я еще раз хочу вам сказать, что телефон сменился. Это уже не квартира. Вот, это телефон радиостанции. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
6: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
6: А у меня два вопроса.
0: Пожалуйста.
6: Первый вопрос, чем обусловлено навязывание вот железной дорогой воли того, что, так сказать, невозможно провести продукты, да?
0: Да.
6: Взять с собой в дорогу. А второй, так сказать, а ежели человек, так сказать, едет, ну, по каким-то своим делам, а у него ограничены финансовые возможности.
0: Да.
6: Насколько, так сказать, будут дороги? Потому как ресторан это все-таки предусматривает какие-то определенные наценки и дороговизну.
0: Вопрос понятен. Вопрос понятен. Спасибо. Значит, на первую часть вопроса отвечу я, если позволите. Чем вызвано такое решение, в общем-то, Думы? Прежде всего, это вопрос, как ни странно, эстетики. Ну, представьте себе, вот вы же затронули во второй части вопроса, то есть такую тему, как то малообеспеченные люди, которые тоже вынуждены ездить в поездах. И представьте себе такая картинка. Вот заходит такой малообеспеченный человек в вагон, просто, ну, в вагон, да, там, в купе, неважно, в поезд. А рядом сидит, значит, достаточно обеспеченный человек, который достает там румяную курицу, достает там бутылочку шампанского и начинает все это поедать. Это травмирует пассажиров. Дело в том, что наконец-то наши законодатели стали, ну, скажем так, немножко занялись со самообразованием и поняли, что вопрос еды, да, прием пищи, это столь же интимный процесс, как и там половой акт, извините, как дефекация, опять же, да, и не хотят провоцировать людей, находящихся, так сказать, в разнополярном таком финансовом положении, на какие-то взаимные действия. Поезд, он сближает, электричка сближает людей, и бедный там богатому не товарищ. Это, во-первых. Во-вторых, очень многие люди жалуются, что ну что же это такое, только сели, они начинают жрать. Вот этот постоянный запах котлеты, огурца, он яичко, не всем нравится, согласитесь. Это вопрос эстетики, прежде
1: всего. И потом
0: всего.
1: Я бы, Александр, хотел сказать несколько другой экономической проблеме. Дело в том, что давайте все пронаблюдаем. Ведь железнодорожные билеты за последние несколько лет вообще не подорожали. Не подорожали. Или буквально на несколько рублей. Соответственно, откуда-то железной дороге нам нужно брать деньги. Понимаете?
0: Да,
1: деньги сейчас решают и всегда решали много. Сейчас решают практически все. Поэтому если будет определенный доход от вагонов-ресторанов, а от 6 вагонов-ресторанов, то, соответственно, это позволит также не повышать еще какое-то время деньги на билеты. Давайте тогда сейчас просто повысим деньги, чтобы мы, железнодорожники, получали зарплату, и вы тогда вообще не поедете никак, ни жрамши, ни как угодно. Понимаете?
0: Безусловно, безусловно.
1: Тут вопрос такой, мы можем как бы, это немножко обидно такое слушать, потому что все хотят есть, и кто-то хочет есть дома. И вот нам сложный вопрос, давайте... Ты сейчас немножко завелся, прошу прощения.
0: Ну, ничего, это совершенно справедливо твое состояние. А меня еще больше всего в этом вопросе тоже ведь поразило следующее. Значит, у вас есть деньги на яичко и курочку, и чтобы вот, значит, эту яичку и курочку поедать, в общем-то, прилюдно, да? А денег, чтобы пойти и купить ту же яичку и курочку в вагоне ресторана, у вас, видите ли, нет, да? Вот так подходим, да? Нет, уважаемый, мне тут в данном случае вот такой подход к питанию в поездах, а я достану, разверну, похрущу и съем, на напоминает 92-й год от владельцев мобильных телефонов, которые с этими соплями ходили где ни попадя. Да, то же самое здесь. Не надо делать из еды шик унт культа. сэкономьте денежки, сходите в вагон-ресторан, съедите. И к тому же, опять же, еще один момент, это вопрос гигиены, прежде всего, гигиены. Ведь эти курушки, кости и прочие там яичная скорлупа валяются, и наша проводница бедная, вот Валентина Нарезка, не даст соврать. Не дашь соврать? Не дает соврать. И же убирают это, тараканы от этого. Сами же кричите, в поездах тараканов полно, хоть наволочки чистой стали, орут ведь, орут. А из-за чего это все? Потому что жрут там же, где и спят. Вы у себя в спальне, уважаемые, едите? В спальне вы едите? Не едите вы у себя в спальне. Вы, видите ли, предпочитаете на кухоньку идти. Так
1: многие, да. Многие радиослушатели могут возразить.
0: Извини,
1: что
0: просто завелся.
1: Нет, нет,
0: немножко,
1: нет. Да. Многие могут возразить. Я куплю курочку на вокзале по 30 рублей, а вы мне курочку в вагоне-ресторане по 50 рублей. Нет, спешим успокоить. Глобальной разницы между ценами в магазинах и вагон-ресторанах не будет. Это будет, ну, максимум в два раза дороже. Ну, даже, скорее, меньше. То есть это будет вполне приемлемые деньги.
0: Зато вам все это вам подадут на тарелочке, так сказать, с голубой каемочкой.
1: И главное, что будет гарантия качества. Это не купленный у каких-то старушек, извиняюсь.
0: У цунарефов.
1: Да. У цунарефов, да.
0: Да.
1: Поэтому определенные плюсы есть, и, наверное, каждый пассажир поймет эти плюсы. Просто не сразу. Естественно, процедура досмотра при входе в вагон, она раздражает. И некоторые вот эксперименты, которые проводились в некоторых составах, конечно, человеку неприятно, что это какая-то таможня, как будто он выезжает куда-то за рубеж, да, и что-то, да, его обыскивает, там, не знаю, наркотики, как будто у него ищут, или оружие. Нет, это просто ищется... Даже мы говорили о том, что консервную банку, в принципе, можно провести, или какие-то такие неприготовляемые продукты.
0: Кстати,
1: ну, там, манную крупу,
0: тут,
1: да.
0: Тут еще идет речь о гражданском, так сказать, о гражданском самосознании. Если вы протащили через эту, скажем, ну, так, да, через там досмотр, да, эту банку консервов, и попытались ее в поезде съесть, то ваши вот, так сказать, товарищи по купе, они же на вас будут смотреть, как на свинью, дескать, протащил и жрет. Вместо того, чтобы пойти в вагон, это наша цель, уважаемые, сделать не добиться вот этого, скажем так, таким фашистским, что ли, способом каким-то военщины, да, и агрессии. Наша цель, чтобы с течением времени просто не было даже и мысли такой, возьмем в поезд яичко сварим. Да зачем это?
1: Ну, давайте еще раз мы вспомним такой пример. Мы же не ходим в клубы отдыхать вместе с едой со своей. Мы же не приходим и там потанцевать или отдохнуть в клуб вместе с едой.
0: Хотя ты знаешь, когда вот, помнишь, расскажу я эту историю, когда мы с тобой открыли это казино, там один богатый достаточно сынок, он постоянно там играл, приходил с девками, а его любящая бабушка все время туда приносила своему Сереженьке курочку и проходила через... У меня тут сыночек, внучек Сереженька играет, вот он уже, наверное, проголодался, приносил пирожки, то есть это было трогательно, смешно, но, тем не менее, реально было, да. Следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
7: А, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
7: А я, прежде всего, хотел бы спросить, а почему вы в присутствии дамы сидите в шляпах? В головных уборах, точнее.
0: Это просто подарок железнодорожной фуражки, которую она же нам принесла как сувенир. И, сами знаете, нет, подарок надо разглядывать в дверях.
1: Ну, а потом все-таки форма есть форма. И поэтому,
0: конечно,
1: мы железнодорожники. Да. И, соответственно, было бы глупо, если бы мы сейчас сидели здесь в халатах каких-то.
0: Или в маскарадных костюмах дурацких. Как вы привыкли нас, собственно, видеть. Но сегодня не 1 апреля. А здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
8: Доброй ночи.
0: Здравствуйте, уважаемые.
8: Моя фамилия Гуров Владимир Петрович, я пенсионер.
0: Здравствуйте.
8: Я вот хотел вам задать несколько вопросов по поводу, вот, чтобы продукты не вносить в вагон.
0: Да.
8: Первый вопрос. Значит, вот я диабетик.
0: Да.
8: Мне через каждые 2 часа нужно кушать специальные продукты, которые диабетические, которые даже не в любом городе еще найдешь. Вот черствый хлеб.
0: Понятно, понятно.
8: И так далее.
0: Значит, здесь сразу хотим сказать, что это предусмотрено в нашем проекте. И при наличии медицинской справки, заверенной комиссией в ТЭКом, так называемым, да, вы можете именно вот вашу, так сказать, пайку приносить туда. При этом в этом нет ничего плохого. Вы можете вашим соседям по вагону объяснить, сказать, вот такая у меня ситуация, мне разрешено.
1: Конечно, о чем, да, вы говорите? Неужели это не, но... может не учитываться?
0: Конечно.
8: Саш,
0: да.
8: Но ведь люди-то не могут, одни могут понять, а другие-то могут и не понять этого.
0: Здесь все зависит.
8: Это раз.
0: Да. Здесь все зависит все-таки от общественной культуры в целом. Да? Если люди перестанут думать о том, чтобы сварить яичко в дорогу и скушать его в поезде, да, то они в
9: вполне поймут вас вот с вашей проблемой там, понимаете?
8: Вот я ездил на Украину, я специально сушил сухари, вот этот зерновой хлеб, там на Украине нет. Да. Я вез его туда, там кушал, там я не мог его нигде найти.
9: Понятно.
8: Потом второй вопрос.
9: Да.
8: Вот в основном пенсионеры-то берут плацкартный вагон, который стоит, допустим, там 150 рублей. Если, допустим, доехать до, ну, вот, пределах этих, ну, такие города, где на сутки ехать.
9: Да, да, да.
8: Как вы можете представить, если зайти, вот я был, значит, в ресторане, обыкновенный рассольник стоит 128 рублей. Плюс так, хлеб.
9: Так понятно.
8: Как может пенсионер взять билет, сэкономить на плацкарте, ехать? Вот. Может ли она потом пойти в этот ресторан?
9: Вот послушайте, послушайте, пожалуйста. Именно в этом и есть.
1: Я прошу, Александр, круг. Здесь нужно дать понять. Для плацкартных вагонов будут столовые, не ресторан. Вот чтобы не отпугивало это столовое. Ведь ресторан очень многих пугает. Ресторан, значит, дикие деньги. Нет, конечно. Это столовые, причем по самым, что ни на есть, умеренным ценам.
9: Это во-первых. Во-вторых, опять же, замкнутый круг. Чтобы вагону-ресторану прожить, ведь очень... Ну, это практически эпидемия какая-то. Брать с собой в дорогу курочку. Понимаете? Это эпидемия. Так. Из-за этого вагоны-рестораны не добирают прибыль, понимаете? И так. Они вынуждены тем редким клиентам, которые туда заходят, продавать этот рассольник по 150 рублей. Как только, скажем, спрос и предложение войдут в гармонию, да, автоматически упадут цены. Причем мы рассчитываем, что цены упадут вдвое. Вот, к примеру, вас устроило бы, если бы тарелка рассольника вкусного, дымящегося, стоила 50 рублей.
8: Александр,
9: да.
8: Я вас очень... Вы понимаете, я очень много ездил. Я военный пенсионер. Так вот, вы можете представить, я очень хорошо это все знаю. Значит, практически получится так, что эта пенсионерка сядет в вагон, и она будет сутки ехать, и она даже хлеб, кусок не возьмет в рот, потому что не за что будет купить.
9: Почему?
8: Это раз.
9: Хорошо,
8: а богатый человек, то есть состоятельный, он никогда, вот никогда он не будет ездить поездом. У него есть самолет... Или собственный, как у нашего вот, Березовского, или как у нашей Думы. Или он поедет на общественный с этим общим рейсом.
9: Хорошо, что вы, кстати, сказали наша Дума, а вот не ваша, да. Приятно, что вы считаете нас своими.
1: Я прошу прощения.
9: Спасибо, спасибо.
1: Я отвечу на этот вопрос.
9: Да, конечно, Кирилл.
1: Ну, давайте себе представим. Мы уже говорили о том, что билеты железнодорожные практически не подорожали. Существует второй вариант решения этой проблемы. Вы можете взять с собой курочку, но билет на поезд будет дороже в 3-4 раза, как это стало практически. Практически в любой сфере. В сфере продуктов, в сфере, я не знаю, в бытовой сфере. Но ведь все подорожало. Мы ведь знаем, что было несколько лет назад, 3 года назад. И что теперь? Все подорожало в 3-4, а то и в 10 раз.
9: Да.
1: И поэтому железнодорожные билеты до сих пор не подорожали. Соответственно, железная дорога находится в критическом состоянии. И существует два пути развития. Вот мы уже говорили о них. Можно пойти по первому. Просто взвинтить цены. Тогда вы просто не доберетесь от одного места до другого.
9: И это экономия. Бабушка будет жевать, и, так сказать, идя по шпалам по привычке. Это первое. Второе, опять же, вот тревожный звонок, да? А то есть вы считаете, что бабушка вот это сутки будет ехать, и сутки, что твой хомячок жевать сухарики, да? Ну хорошо, поест эта бабушка 5 раз по микропорции, да? От этих сухариков крошек для тараканов будет значительно больше, нежели польза для тушки самой бабушки. То же самое, эти же 5 маленьких порций, она может прийти в человеческих условиях, скушать в этом вагоне-ресторане, да, ведь называем вагон-столовая. Еще раз, пусть это будет немножко дороже, но от этого не будет корок, во-первых. Второе, эта бабушка не будет выходить за 2 часа готовиться к этому отъезду, там брать в дорогу курочку. Вот я о чем хочу сказать. О культуре еды в общественных местах, в дороге. Понимаете, почему мы предложили этот законопроект, и, наконец, эти дяденьки его приняли. Это же великая победа для нас всех. Да. Следующий телефонный звонок. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны
10: кузнева.
9: Здравствуйте.
10: Здравствуйте. Вы знаете, вот я из тех пассажиров, которые только что приехали. Я 15 лет не была в Киеве.
9: Да.
10: Значит, в 85-м году, накануне Чернобыля, мы с подругой ехали. Значит, насчет того, чтобы цены не подорожали, простите, это неправда. Мы ехали купированным, мы платили, если не ошибаюсь, 16.50. Сейчас я ехала плацкартным 376.
1: Нет, но безусловно, я прошу прощения, что перебиваю вас, безусловно, цены не подорожали. Но вы сравните с тем, как подорожало все не в 85-м году, конечно, сравнить с 85-м, вы бы еще с 13-м годом сравнили.
10: Нет, в 13-м году я не был, мне всего 68.
1: Я понимаю, но вы бы сравнили с тем, что было несколько лет назад. Вот несколько лет назад, 3 года назад. Вот Я, допустим, хорошо знаю Московско-Ленинградскую железную дорогу. Вот как стоил билет в плацкарт 90 рублей, так он и стоит. И ничего не изменилось.
10: Вы меня спросите, вы мне сейчас отключите, я все уже выскажу, что накипело.
9: Извините, значит, еще, простите, да. Мы вас не отключим. Еще один такой момент. Дело в том, что, к сожалению, мы, вот сейчас живущие в Киеве, являемся для них, москвичей, совершенно другим государством. Поэтому говорить о ценовой политике здесь нам не приходится. Кстати, как вы нашли Киев вообще вот после долгого...
10: Влюблена всю жизнь, а сейчас еще больше.
9: Да, да. Ну, видите, они
10: просто
9: там в Москве...
10: Поклон,
9: ничего, конечно, да.
10: Низкий поклон мэру Киева. Вот. Я вот хочу ему, кстати, написать.
9: Да, конечно, я вообще пишу всем мэрам.
10: Нет, я серьезно, он же, понимаете, тоже. Он не перестраивает. Он вот как мама мне рассказывала об Институтской улице
9: понятно.
10: В той революции,
9: понятно.
10: Так она и есть.
9: Понятно. Но так, тем не менее, вы согласны с тем, что говорить о ценовой политике между двумя разными государствами весьма сложно?
10: Так, можно я? А то у меня накипело, я вот все сказала, куда написать.
9: Ну, давайте.
10: Значит, второе. Значит, насчет бабушек, которые могут себе позволить за 50 рублей съесть супчик. Неправда. Я получаю пенсию максимально 826 рублей. Значит, с трудом поехал в Киев, потому что это, наверное, последняя моя поездка, так как я понимаю. За 50 рублей супчик в один конец купить не могу.
9: А что вы будете кушать? Вот что вы лично кушали?
10: Значит, вот я тоже, у меня плохо с сахаром. Значит, вот я брала с собой туда, да. Я брала бутерброд с сыром.
9: Так.
10: И обратно то же самое. И яйцо. Вот. Мне еще там навязали яйцо.
9: Вот я хочу вам сказать,
10: что... Простите, можно я еще кончу? А то...
9: Нет, пока нельзя. Простите, пока нельзя кончить. Да. И закончить нельзя. Дело в том, что этот же бутерброд с сыром вы сможете купить за 6, видимо, рублей. Мы пока не делали. Угу. Да, вот в этом вагоне столовой.
10: Навряд ли.
9: Так, видимо, и будет. И извините, пожалуйста, все-таки мы, наверное, вас выключим. Почему?
10: Подождите, потому
9: тут телевизионщики у нас.
10: Простите,
9: да.
10: Значит, я туда ехала третьим поездом.
9: Третьим.
10: Не работал, девятый вагон, не работал туалет, не было воды. Обратно мы ехали, я ехала 43-м. Авария случилась, мы до сих пор не знаем, пытаемся, 2,5 часа стояли в поле.
9: О, понятно. Понятно, спасибо. Спасибо, извините, что мы так... Это все, о чем мы говорили выше, тут нам показывают, что интервью у нас сейчас пришли взять. Кирилл, это самое, сейчас я выскочу на секунду. И я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» почетный железнодорожник Валентина Агафоновна Нарезко и Кирилл Немоляев. Речь у нас идет о проблемах железной дороги, о всем, что связано с этим видом транспорта, поскольку сегодня, в общем-то, у нас, у всех железнодорожников, у пассажиров мощный праздник. МП сокращенно, праздник железнодорожника, ПЖ сокращенно. И мы продолжаем принимать ваши телефонные звонки. Соответственно, напоминаю, что...
1: Вот отклик, конечно, вот проблема питания в поезде получил, вот это, как бы получила эта проблема колоссальный отклик.
9: Конечно.
1: И мы хотим вот все-таки сейчас еще поговорить немножко на эту тему и показать все-таки то, что это решение правильное.
9: Да.
1: Это решение положительное.
2: Телефон прямого эфира 203-19-22.
9: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
11: Александр, доброй ночи.
9: Доброй ночи.
11: Я прошу прощения.
9: Ничего. Это со всеми происходит. У нас тут недавно вот один человек и не такой устроил, побил все яйца в инкубаторе. Так что ничего страшного, забудьте об этом. Да.
11: Вы знаете, я вас назвал было Диогеном просто по фамилии Лаэртский.
9: Да, понятно.
11: Так вот, у меня вопрос. Говорите. Вернее, даже два. Во-первых, как быть, если сам ДФ пьян? И второй вопрос. Предусмотрены ли аналогичные ресторанным действиям в поездах относительно, так сказать, отхожих мест общего пользования? То есть, к примеру, если маленький ребенок, можно ли горшок будет с ним взять?
9: Ага, понятно. Понятен вопрос. Вопрос резонен, спасибо. Значит, сразу
1: у нас
9: хотел...
1: такая есть шутка. Шутка у железнодорожника. ДФ, вот по поводу, может ли быть пьян ДФ, то есть
9: ДФ всегда пьян.
1: ДФ всегда пьян.
9: Вот что касается касается второй части вашего вопроса и вообще детей, да, в том случае, если все-таки какую-то прибыль, поступление денежное, да, в, скажем так, в кошелек нашей железной дороги, сокращенно НЖД, мы повысим за счет расширения вот сети питания, да, то, вероятно, мы сможем добиться ранжирования вагонов по классу, вернее, скажем так, по... Ну, можем сказать, да, даже так, по классу пассажиров. Если мы видим молодую кормящую, в общем-то, мать с грудником, вот, то, соответственно, мы эту мать будем, ну, как знаете, для пассажиров там...
1: Комната матери и ребенка.
9: Да-да-да, так же и здесь. То есть вы с ребенком, ребенку до 13 лет, да, это будет отдельный вагон, где будут перевозить только вот их там, либо людей пенсионного возраста, либо военных, да, либо курсантов там, это военных, мореходных там, и так далее. Вот это, конечно, уже в мечтах, я мечтаю. Но что касается вагона для женщин с малолетними детьми, это уже не за горами. Мы планируем, выносим, уже в Думе ставим. И кладем тоже так же активно. Так что там и горшки возможны, и пеленки, и даже соска, в общем-то, возможно. Следующий, видимо, телефонный звонок. У тебя есть что добавить, Кирилл?
1: Нет, мне бы хотелось просто еще поговорить с нашими радиослушателями, да, поскольку проект этот закон только что принят, соответственно, для многих это новость. То есть конечно, для многих это большая новость о том, что нельзя будет проходить в поезд, нельзя садиться в вагон, занимать свое место, имея при этом продукты питания, на руках, какие бы то ни было на руках. Да.
9: И, соответственно, Валя, что ты думаешь? Ну, утверждающе кивает Валентина Агафоновна Нарезко. А, здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Да-да, говорите.
12: Здравствуйте. У меня такой вопрос. Значит, сейчас программа Германа Грефа еще только обсуждается,
9: да,
12: а у вас уже там закон принят.
9: Угу.
12: Не кажется ли так, что сейчас академики эту программу рассматривают, они могут ее зарубить, и, в общем-то, и закон у вас, оказывается, тоже в подвешенном состоянии. То есть, в общем-то, вот не опережаете ли вы, так сказать, события, потому что программа Германа Грефа – это серьезное дело. Вот как-то
9: понятно,
12: вы это, по-моему,
9: понятно,
12: не все продумали.
9: А значит, спасибо. Ситуация в том, я хочу сказать, что старина Герман, он, конечно, талантливый экономист, но не забывайте, что он всего лишь ученик Арнольда Загу. И многое в своей программе, которая неплоха, но, как и любая программа, не без изъянов, он позаимствовал у Арнольда Загу, только, скажем так, скорректировал ее под текущий временной континуум, понимаете? Вот, я хочу сказать, что это несколько разные вещи. То, о чем мы говорим сейчас, это уже принято, это уже грядет. Вот оно, вот она туча-то.
1: Точная дата, это 1 сентября. Естественно, с 1 сентября это не будет повсеместно, но с 1 сентября этот закон вступает в силу и вступает в действие.
9: Ну, а Герману мы, конечно, желаем только успеха, как в продвижении его вот законопроекта «Унтработ». Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
13: Доброй ночи.
14: Меня зовут Зинаида.
9: Здравствуйте, Зинаида.
14: Доброй ночи. Знаете, у меня такой вопрос. Ну, вот есть, допустим, такая ситуация, что если я, предположим, привыкла есть только дома, и, ну, такое слово, ну, брезгу в других местах, в том числе вот в вагоне-ресторане, что делать?
9: Понятно. В таком случае у вас есть только один выход, Зинаида, не ездить. Потому что, ну, извините, это вообще, на мой взгляд, несерьезный подход. Я там брезгую в вагоне-ресторане. А спать вы на нашем белье железнодорожном, которое женщины-мученицы стирают для вас, значит, не брезгуете. А тараканами, которые вот плодятся, опять же, еще раз повторюсь, из-за того, что кругом ссорите, вот там повсюду кидаете и тыр-пыр не убираете, вы тоже, значит, не брезгуете, значит. Либо голодать, простите, а другим по пассажирам, вот вы, Зинаида, извините, так цинично подходите к ним. Я, извините, Кирилл, я разволновался.
1: Нет,
9: немножко,
1: но это
9: да,
1: совершенно...
9: А другим пассажирам, да, не противно и не брезгуют ли они смотреть на вас, вот несомненно красивую женщину, которая алчно пожирает у них на глазах, а? Курицу или яичко?
1: Не, ну в любой проблеме есть положительные и отрицательные стороны.
9: Да!
1: И... Безусловно, каждый человек — это индивидуальность. Кому-то можно брезгливо там брезговать тем-то или тем-то. А у кто-то, знаете, вы знаете, вот берут билет в купе, а от кого-то плохо пахнет. И да, что же, там... не ехать теперь или просить этого человека выйти?
9: Конечно. Мало того, вот даже здесь мы, например, сейчас, конечно, такого рода уже глубокое ранжирование проводить на железной дороге, даже говорить об этом, видимо, рано. Но здесь вот, когда на ночь, я сейчас сдаю пустующие ночью помещения «Эхо Москвы» людям, нуждающимся в них на ночь, там, на Арбате приходят, там, с девчонками, либо на вокзале как-то. Я стараюсь все-таки жителей определенных республик селить, скажем, в кабинете там высшего начальства, да, скажем, в операторской я селю людей из Молдовы и так далее, чтобы как-то это... Так же и здесь. Если мы видим, ну, скажем, человек не совсем опрятный, да, при продаже вот билетов, кассах, операционистка, кстати, сейчас штатные психологи там положены, которые операционисток оттаскивают, скажем так, на визуализацию психотипов потенциальных пассажиров, да. Если человек как-то не совсем опрятен, она по умолчанию продает ему билет, скажем, в вагон, где приблизительно вот такого же плана, ну, относительно гигиены будут люди ехать. Если там, ну, понимаете, о чем идет речь, да, то есть, может быть, это кому-то покажется не совсем правильным, не совсем гуманным, но это на самом деле гуманно.
1: Александр,
9: да.
1: Мне кажется, что вот мы уже беседуем несколько часов в эфире. Все-таки сложно нашим радиослушателям вот так вот ночью сегодня принять и понять этот закон. Потому что закон принят, решение это принято, и так уже будет. А наша сейчас задача просто немножко успокоить людей.
9: Да, и мы это делаем, на мой взгляд, очень удачно, очень успешно. Но я думаю, что нам сейчас нужно перейти плавно и к другой теме, поскольку огромное количество наших радиослушателей волнует проблема безопасности движения подвижного состава. То есть мы обсудили только что вот пилота и его состояние. Ну как быть с техническим состоянием поездов, с техническим состоянием локомотива? И, конечно, в первую очередь безопасность движения зависит от РТПА. Я расшифрую данную аббревиатуру. Это рычажно-тормозная передача и авторегуляторы. Это то, от чего зависит наша с вами жизнь, когда мы, в общем-то, едем, въезжаем или когда нас вывозят. Я вкратце поясню. Для передачи усилия сжатого воздуха через шток тормозного цилиндра и систему рычагов и тормозные колодки на поверхность катания колесных пар, вот, мы, железнодорожники, применяем рычажно-тормозную передачу. В принципе, вот на электропоездах последних выпусков тормозные цилиндры мы расположили по концам рамы тележки. То есть в среднем там по два, если я не ошибаюсь, по-моему, по два тормозных цилиндра на тележку, да, Кирилл?
1: Вот теперь хотел бы сказать об так называемых пневморегуляторах.
9: Вот, значит, это очень важно.
1: Автоматический пневморегулятор, чтобы не возникало вот вопросов безопасности. Значит, устанавливают в раме тележки моторного вагона. Регулировка, да, выхода штока тормозного цилиндра происходит при попадании воздуха в полость регулятора. При
9: и тут, кстати, не нужно думать, да, именно в полость регулятора, а не...
1: Да,
9: не
1: здесь, вот, да, что важно, что при каждом торможении в процессе регулировки происходит укорачивание тяги на 2,5 мм.
9: Представьте себе, 2,5. Если 2,6, да, уже, да, мы, да, имеем право снять по составу.
1: Это технические сложные термины, сложные, как бы, понять простому человеку, но тем не менее, да, при выходе штока тормозного цилиндра в установленных пределах воздух из тормозного цилиндра в полость корпуса регулятора, прошу прощения, не попадает.
9: Нет,
1: да?
9: нет. Безусловно.
1: Отверстие 4 в тормозном цилиндре находится за поршнем.
9: Именно поэтому оно не должно попадать. Но бывает так, что происходит прохлоп.
1: Поршень до него не доходит?
9: Не доходит. Поршень не доходит. Но если происходит пробел, пробивка, то вот здесь и начинается неполадка. То есть он проходит, воздух перекрывается, и уже вот для отключения регулятора, вот если там экстренные меры, то на патрубке, идущем вот к тормозному цилиндру, мы имеем этот самый разобщительный кран. А может, и не имеем. Бывали случаи хищения разобщительных кранов. А к чему это приводит? к выходу из строя системы торможения. Но это через 5 лет динамика высока. То есть тормозная...
1: Вот, да. сейчас мы подошли к тем, просто элементарно сказали фразу торможения, чтобы всем нашим радиослушателям было понятно, о чем идет речь. Ведь если поезд не тормозит, то знаем, уж чем-то заканчивается. Страшно, давятся люди или происходит столкновение.
9: И животные давятся, и все, что на рельсах, попросту давится. Кстати, исходя из этого, ведь кроме пневматического привода на поездах, да, мы вот используем рычажно-тормозную передачу, связанную с ручным приводом, потому что очень часто поезда, как правило, старые, опять же, вот мы упираемся в проблему финансов, и пневматический привод отказывает. Тогда машинист, он пилот, он вынужден осуществлять торможение с помощью колонки. Там такой гибкий стальной трос и система рычагов. Я мог бы сейчас объяснить, как это все устроено, но, думаю, мало это будет кому интересно. И представляете, то есть насколько должна быть молниеносная реакция у пилота, когда отказала пневматика, и он должен привести в движение вот эту вот
1: махину.
9: Махину, попросту говоря. От этого действия зависит его жизнь. Бывало, защемляло. То есть он раз, его защемило, и мы его вытаскиваем такого раскоряку и в госпиталь. Называется «пострадал на рабочем месте». Да. Если у вас есть какие-то вопросы, я волнуюсь, что-то, Кирилл. Просто такая тема.
1: Ну, просто мы сейчас затронули сложную тему торможения. Наверное, в любом виде транспорта торможение — это самое главное все-таки. Это, конечно, напрямую связано с безопасностью. И такое понятие, как ручник, понятие, вот, как бы знакомое каждому водителю, ручник. Соответственно, поставить поезд на ручник, чтобы он не покатился.
9: Конечно, конечно.
1: Вот это тоже тема отдельного, наверное, разговора. Мы продолжаем принимать ваши звонки, продолжаем слушать ваше мнение о тех проблемах, которые мы сегодня затронули. Напомню, что сегодня у нас день железнодорожника.
9: День, да?
1: Да, действительно, великий день железнодорожника. И, соответственно, Александр, мне кажется, можно послушать...
9: Телефонный звонок, да, телефонный, конечно. Звонок. Но прежде, Кирилл, если ты не возражаешь, я просто хочу привести пару цифр, чтобы наши радиослушатели были в курсе. Вот представьте себе, что расчетное нажатие чугунных тормозных колодок на ось электропоездов моторного вагона равна 100 килоньютонам. Для сравнения, это 10 тысяч тонн. А прицепного вагона 90 килоньютонов. Это 9 тысяч тонн. Вот представьте себе, если, например, на ваш «Жигуленок» нажать с такой силой. Плюшка.
1: Значит, мы можем говорить о том, насколько развита икроножная мышца у машиниста, который должен тормозить.
9: Да.
1: Ведь, ты тормозишь на машине, ты
9: нажимаешь.
1: Я не торможу.
9: Ну,
1: просто элементарно.
9: Конечно.
1: Управляя «Жигулями» или «МВ», мы тормозим. А как бы мы должны нажать на тормоз и затормозить весь подвижной состав. Соответственно, усилия должны быть колоссальные. Ну, грубо говоря, хлюпиков среди машинистов просто нету. Туда не берут. Это люди с колоссальной физической силой. И прежде всего силой ног.
9: Да, в связи, кстати, с участившимся в последнее время экстренным торможением на железных дорогах, было также нами предложено на рассмотрение в Госдуму законопроект об утверждении новых типов спальных мест в вагонах. То есть, если вы помните, уважаемые радиослушатели, еще лет 10 назад обязательно были пристежные ремни такие, то есть два ремня, которые пристегивались вот поперечно к сиденью.

0: Я думаю, что, может быть, ответим на нем, да? Александр, в новых поездах скажите, каким образом работает килевая система поплавков? Ведь смыв происходит гораздо лучше, и запах не распространяется на остальные вагоны. Ведь это гораздо лучше, чем старая система смыва. Я думаю, вы согласитесь, пишет Александр Нимб.
1: Ну, видно, что человек разбирается,
0: во-первых. Видно, что разбирается, но, Александр, ведь килевая система поплавков, она весьма ненадежна. Она, конечно, эффективна, но часто выходит из строя и требует постоянно профилактических работ. Для этого вы знаете, как железнодорожник, видимо, да, приходится производить достаточно серьезные демонтажные работы, а затем снова монтаж. Поэтому пока что, на данный момент, пока килевая система не усовершенствована настолько, чтобы доступ к ней был вот упрощен, мы не можем снабжать все поезда, к сожалению, именно ей. Вот. Но работаем,
1: по крайней мере, спасибо за интересный вопрос.
0: Спасибо.
1: Приятно, что нас слушают люди, которые
0: близко к сердцу и понимают это.
1: Железнодорожным транспортом.
2: Телефон прямого эфира 203-19-22.
0: Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам вниманием. Да-да, говорите.
3: Алло.
0: Да-да-да. Рассказывайте. Только погромче, если можно.
3: Меня слышно хорошо, да?
0: Отлично.
1: Не то слово.
3: Очень интересная тема у вас вот затронута насчет этого нового закона.
0: Да.
3: Но мне хотелось предложить вам такой вариант, что нужно сделать все-таки один вагон, где люди могли бы принимать пищу свою, проносить вагон. И эти отходы можно использовать для откорма свинок, например, которых можно возить в прицепном вагоне.
0: А, понятно, понятно. А, спасибо, спасибо за ваше предложение. В принципе, ну, скажем, на каком-то таком эмоциональном уровне. Может быть, ваша идея хороша, только я бы делал этот вагон без сидячих и лежачих мест. То есть, чтобы люди просто вот заходили и ехали как свиньи и пожирали, в общем, то, что они взяли с собой. Если хочешь, так сказать, пожирать свою пищу алчно, куру, шкунт, яичко, то делай это вот, как говорится, в свинарнике, в общественном.
1: Да, совершенно правильно, Александр, да. На самом деле, очень правильное решение проблемы. Я думаю, что не найдется таких людей, которые будут готовы вот так вот, лишь бы поесть свою курочку.
0: А ехать в дискомфортных
1: условиях. Это какие-то бомжи только могут.
0: Да. Ну, давай сейчас прервемся буквально на 4 минутки.
1: С удовольствием.

0: И я напоминаю вам, что в гостях у программы сегодня Валентина Агафоновна Нарезка, заслуженный железнодорожник. И, кстати, она просит, чтобы ее называли не железнодорожница, как предпочитают многие представительницы прекрасного пола, сокращенно ППП, а именно железнодорожник. И Кирилл Немоляев, которому мы обязаны появлением в нашей студии такой интересный гость. И мы обсуждаем сегодня те проблемы, которые, как это ни печально, имеются даже в такой светлый день, в самый великий светлый день, как-то праздник железнодорожного, в общем-то, флота. Я не оговорился, а именно флота, потому что ведь подвижной состав, сокращенно ПС, это тоже флот, это тоже гордость нашей страны. Вспомните эти теплушки, которые перевозили буренок с печальными глазами на целину, вунт обратно. Вспомните те теплушки, которые везли станки во время, в общем-то...
1: Да. Мы можем об этом говорить достаточно долго. Сегодня мы все-таки говорим, наверное, о насущных проблемах.
0: Конечно.
1: О том, что волнует всех нас в этот день. И о том законе, который был принят 2 дня назад в Государственной Думе, по которому, к сожалению, а с другой стороны, может быть, и к счастью, все мы теперь, конечно, будем питаться в поездах, исключительно в вагонах-ресторанах или в вагонах-столовых. Проносить еду с собой в поезд и занимать свои места согласно проданным билетам. К сожалению, с 1 сентября будет не разрешено, будет проводиться, повторяю, не обыск, это будет досмотр личных вещей при посадке на поезд. Соответственно, цены, как мы уже говорили, цены будут умеренными, даже, можно сказать, дешевыми. Не те цены, которые сейчас в вагонах-ресторанах. Вагонов-ресторанов будет отныне в составе не

0: 1А6. Александр, я просто напомнил нашим радиослушателям, кто только что включил свои радиоприемники.
1: Ты сделал краткий конспект всего, о чем мы говорили в течение прошедших 2 часов, и что вызвало несомненный интерес и живое любопытство у наших респондентов. Соответственно, сегодня я еще вкратце скажу о том, что ожидает наших радиослушателей дальше. Дело в том, что, как это ни печально, близится-таки зима, близится холода, и поэтому сегодня мы еще обсудим такую тему, достаточно серьезную тему, как-то особенности эксплуатации электропоездов в зимних условиях. Ведь мало кто, то есть, например, птичка, которая живет у своего хозяина, не догадывается о том, какие у этого хозяина проблемы на работе. Хотя от этих проблем может зависеть жизнь не только самой птички, но и ее яиц, унт, в общем-то, птенцов. Также и многие наши радиослушатели и пассажиры, в общем-то, напоминают мне этих птичек. То есть, едучи в поезде, они не думают о том, какие проблемы бывают у работников железных дорог в связи с подготовкой, значит, состава унт-флотилии к зиме, к лету, к осени, вообще к подготовке, да?
0: Ну, так машину следует готовить, да, ведь любую машину,
1: конечно,
0: менять
1: да.
0: масло и так далее. Также мы сегодня поговорим, это очень интересная тема новых вагонов.
1: Да,
0: тема. Совершенно новых вагонов, и что, наверное, даже где-то можно сказать, Александр, это революционно. Согласно разработкам, последним разработкам ученых, психологов, невропатологов, согласно этим разработкам и в связи с этими исследованиями и полученными результатами, пассажир состава, пассажир поезда будет теперь отдыхать на полке, спать. Не, как бы, как это объяснить даже, ну вот я могу сказать грубо, да, вперед ногами. То есть находиться параллельно
1: следованию движения.
0: Да. Не лежать перпендикулярно.
1: Это прежде всего делается в целях безопасности.
0: Но самое главное, почему мы говорили о разработках психологов и невропатологов. Дело в том, что в таком состоянии человек, как показали исследования, практически мгновенно засыпает при условиях определенного покачивания. То есть покачивание параллельно, да, не перпендикулярно. И вот такие составы, видимо, будут вводиться, естественно, постепенно, и будут вводиться уже с октября месяца.
1: Да, их будет всего один.
0: Ну, я как разработчик, да, не хотел говорить о том, что он будет один, но мне так кажется, что где первый состав, там и второй. Мы можем послушать мнение на этот счет.
1: Где второй, там уже третий, а там дюжина.
0: Я понимаю твою иронию и твое мнение о том, что все это галиматья, но мне верится все-таки. Я хотел бы услышать мнение наших радиослушателей как по поводу закона о питании в поездах, так и по поводу новых вагонов.
1: Но прежде всего я хотел бы, если ты позволишь...
0: Еще я хочу добавить, что количество полок будет значительно больше. То есть будет не две полки, верхние и нижние, а 4 полки.
1: И пассажиров тогда вы будете называть бутербродики.
0: Я прошу прощения, у нас в эфире сейчас возникают те споры, которые мы обычно
1: на производственных совещаниях.
0: Поэтому не надо сейчас.
1: Прежде чем мы сейчас примем телефонные звонки, я хотел бы заранее предупредить тех звонивших, которые будут выражать свое категорическое «нет», да, этому нововведению, которое недавно приняла Государственная Дума. К примеру, некоторая статистика, которая попала к нам в руки, это касаемо, поездов, которые в Киев ездила женщина, нам звонила, да, и так далее. К примеру, огромное количество электропоездов с прокатом бандажей, износом гребней и других частей механического оборудования на этих линиях эксплуатируются. Размеры этих частей механического оборудования в пути следования могут предельно превысить допустимые нормы. Вообще для предотвращения возникновения коррозии в поездах, тоже есть коррозия, ведь никто их не делает, как Audi, оцинкованы. Все неработающие части машины, аппаратов должны быть смазаны техническим вазелином, что при инспекции на этих направлениях мы не обнаружили. Техническое обслуживание, сейчас уже ТО2, мы должны проходить пересылаемых электропоездов с постановкой на смотровые канавы, должны производить слесари комплексных бригад с участием проводников. А мы наблюдали одного слесаря, и не то что участие проводников, там проводницы, понимаешь, были, да. Затрата, кстати, времени составлять должна не более 1 часа на электросекцию. Всего этого нет. Там по 5 часов одну секцию делают. Это все из-за того, что не хватает средств, не хватает организованности, понимаете? Думаете, приятно вот проводнику наблюдать, как сидит какой-то буржуй, и в обе щеки уминает курушку, он яичко, когда у него, у проводника дома, дети голодные.
0: Ну вот как раз, Александр,
1: да,
0: мне кажется, что тот закон, который, слава богу, принят, принят в первом чтении, соответственно, он поможет вот решить эти проблемы и, прежде всего, не повышать цены на билеты, как это планировалось ранее, а за счет пункта питания,
1: конечно,
0: и, к тому же, недорогого пункта питания, вагонов ресторанов или, как мы уже говорили, вагонах столовых, решить вопросы финансирования всей железной дороги в целом.
1: И даже, в общем-то, по частям. Ну, вот так, тут еще-то, знаешь,
0: вопросы,
1: интересный,
0: да?
1: Вопрос пришел на наш пейджер. Каким образом будет обеспечена безопасность личных вещей пассажиров, уходящих в ресторан? Я не хотел сразу как бы огорашивать, что ли, наших радиослушателей, но в этом законе, который буквально 4 дня назад был принят Государственной Думой, есть одна поправка, которая принималась отдельно после долгого, неоднозначного обсуждения, горячего достаточно. Все-таки она была принята. Многим это, конечно, не понравится, то, что я сейчас скажу, но, тем не менее, так, будут введены на каждый подвижной состав по 2 багажных вагона, куда вы должны будете обязательно, как это делается в самолете, сдавать личные вещи. Это делается для того, чтобы сделать купе более просторными и удобными для именно живых людей.
0: То есть можно взять какую-то, скажем,
1: мелкую,
0: маленькую,
1: кладь,
0: ручную
1: кладь,
0: только,
1: да,
0: конечно, не,
1: да,
0: до 20 килограммов, а до 3 килограммов.
1: Да, безусловно. Вот, кстати, ты знаешь, пришло еще очень хорошее сообщение. Сейчас я его зачитаю. Сейчас. Тут просто его необходимо зачитать. От души поздравляем с праздником. Огромное
0: вот
1: вам спасибо,
0: приятно,
1: что,
0: да,
1: вы помогли мне понять, что самый ужасный человеческий порог есть яичко в поезде. И главное, наконец-то я поняла, кто должен учить меня культуре и эстетике. Конечно же, вы, железнодорожники. Ведь вы продемонстрировали такую культуру, гуманизм, такт. Со своей стороны предлагаю решение проблемы дефекации в поездах. Дефекацию надо запретить. Тогда все будет совсем культурно. С восхищением, ну, Надежда.
0: Да, не без иронии.
1: Наденька,
0: да, не без иронии, конечно.
1: Но дело в том, что мы, мужчины, еще можем потерпеть, скажу вам, так сказать, культурно. У вас же, женщины, мы обратили внимание, помнишь, кому пляж открыли на йоге, да?
0: Но мы же не космонавты все-таки.
1: Конечно.
0: ФВ, физиологическая выдержка у нас не может быть, как у космонавтов. Как известно, космонавты и длительность полета в первое время космонавтов напрямую зависела от ФВ, так
1: называемого. Да!
0: То есть, чем дольше ФВ, тем продолжался дольше полет. Соответственно, у Гагарина был не очень высокий фактор ФВ, поэтому полет был коротким. Но мы не космонавты, и физиологическая выдержка не такая. Соответственно,
1: Безусловно. Надежда, ваше предложение не совсем рационально, гуманно все-таки. Хотя, вот, ну, это такой легкий юмор по отношению к нам, железнодорожникам. Мне даже приятен. Все-таки вы, наконец-то, вот задумаетесь, и, глядя на человека, поедающего яичко напротив вас, все-таки подумайте 5 раз, стоит ли обсуждать с ним, например, последние работы Гегеля. Да. Но я предлагаю послушать. Я очень переживаю, болею. Телефонный звонок,
0: да,
1: если
0: конечно,
1: ты не против.
0: Конечно, конечно, да-да-да.
2: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
3: Ваш Вазелинов.
1: Говорите громче, вас плохо слышно. Судя по всему, он сказал, что он что-то мажет вазелином.
0: Да, но... Тут сложно сказать, как это применимо. Да, может быть, просто человек ошибся, мне кажется.
1: Может быть, он позвонил своему половому партнеру, а попал к нам. Ну, сейчас мы ненадолго прервемся. Вот, и...
0: С удовольствием.
1: Да. Видимо, не мы одни с тобой волнуемся. Вот пришло, так скажем, поправка на пейджер от позвонившего по поводу вазелина. Я хотел сказать...
0: Что это была не ошибка, да?
1: Да, что это не ошибка. Я хотел сказать, чтобы мазали техническим вазелином те части подвижного состава, которые соприкасаются... металлические конструкции вагона, напрямую соприкасающиеся с атмосферными воздействиями. В принципе...
0: Ну, это и так делается, в общем-то.
1: как говорится, на безрыбье и сам раком станешь. И наши сотрудники, вот особенно в зимнее время, которое вот-вот грядет, они идут на всякие ухищрения, чтобы как-то обезопасить от коррозии, он защитить.
0: Я хотел просто сказать, Александр, что можно послушать телефонный звонок, потому что как бы телефон, насколько я понимаю, что раскален, как это принято говорить. Действительно, проблема серьезная.
1: Да, конечно, конечно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
4: Алло, здрасте.
1: Доброй ночи.
4: Во-первых, поздравляю всех с праздником.
0: Вам, спасибо большое.
1: Вам также, конечно же, конечно.
4: Я вот по какому вопросу. Вы вот говорили, чтобы поменять расположение спящих мест.
0: Ну, это, скажем так, проект, который, за который я рад, и вот у нас с Александром есть определенные расхождения в этом, ну...
4: А вы не боитесь то, что человек, если не будет сваливаться, то будет биться больно головой при резких изменениях скорости? Или,
0: а мы же говорили о том, что, скорее всего, во-первых, это будет вперед ногами человек должен спать будет. Соответственно, торможение, оно же может повлечь за собой только какое-то такое... соприкосновение пятками с стопами. А ведь мы знаем, если вы лежите на полке, то можно просто слететь с полки. Так, по крайней мере, человек уж ни в коей мере не упадет с полки. Ведь сейчас по статистике каждый, подвижной состав, скажем так, на той же самой пресловутой железнодорожном сообщении Москва-Питер, в каждом подвижном составе с верхних полок падает до 5 человек за рейс.
4: А смертельный случай был?
0: Смертельные случаи бывают, но здесь это для этого, скорее всего, как правило, нужно удариться головой. Нужно удариться головой о столик. И бывали смертельные исходы, слава богу, их немного, но в таких вагонах, которые мы планируем, где люди будут спать вперед ногами, в них смертельные исходы и вообще процент падения с полки, с верхней полки, а и таких верхних полок будет 3.
1: Даже вот если не брать в расчет откидную еще.
0: Да. Вот
1: то
0: будет
1: для любимцев.
4: И вот еще по поводу других поводов.
0: Да.
4: По поводу, например, провоза еды. Вы не думаете, что вот это все дело повлечет с собой то, что люди начнут просто прятать по карманам бутерброды с сыром и потом травиться несвежими продуктами?
1: То есть вы предполагаете такую контрабанду, да, своего рода?
4: Ну, что-то типа того.
1: А, понятно, спасибо за вопрос. Опять же, здесь мы прежде всего, конечно же, упираемся в... я уже даже устал об этом говорить, в самосознание людей. Если, например, вы, не дай бог, заболели желтухой, к примеру, и вас корчит, корячит, и вам говорят, нельзя вам приносить в больницу острое, но ваши родители вам несут, а вы едите. Чья в этом вина? Только ваша. Так же и здесь. Все зависит от самосознания. В конце концов, мы, ученые, мы не можем, и медики, запретить, потребителю съесть тоже тухлое яйцо и дома.
0: И, правильно, абсолютно верно.
1: И поезд, понимаете, подвижной состав, он не гарантирует вам, то есть, оздоровление какого-то. Если вы хотите себя сами навредить, пожалуйста, ныкайте, едите, мы не несем...
0: Своеобразный будет все-таки, мы уже говорили о том, что будет досмотр. И, в общем,
1: конечно,
0: не так просто будет засунуть куриное яйцо и пронести его в кармане. То есть, наверное, на какие-то ухищрения будут идти люди, но все-таки это будет досмотр и, соответственно, но мне кажется, это будет не так просто, что я вот захотел заныкать бутерброд с сервеладом, я его положу там за пазуху и пронесу. То есть это...
1: Конечно. Я даже, опять же, это также претензия может быть к нашей сосисочной. Мы ее примем, потому что у вас там не было выбора. А здесь вы привезли с собой. Может быть, вы вообще наркоман будете, да. Ага, так, тут опять же про килевую систему. Мы уже, уважаемый Александр, эту тему уже обсуждали. Мне бы не хотелось одно и то же обсуждать, да. Кирилл, если ты не против, может быть, мы опять же вернемся к телефонному звонкам.
0: Да, конечно, конечно. Сегодня в день железнодорожника мы обсуждаем насущные и, что там говорить, важные проблемы.
1: Конечно.
0: Поэтому мнение наших радиослушателей... Важно, крайне важно.
1: Для нас важно, да. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Да, говорите, пожалуйста.
5: Во-первых, с праздником вас.
1: Вас так.
0: Спасибо большое.
5: Это замечательный праздник. Вы знаете, я очень жалею, что нет салюта в этот день. Вот. У меня, значит, два вопроса. Может ли пассажир, значит, по коммерческой цене принять участие в вождении поезда? Вот, если ему что-либо не понравится, ну, скорость, допустим, то есть он какие-то изменит скорость. Вот. И второй вопрос. Значит, вот я спортсмен и очень часто езжу по железной дороге. Скажите, 5 часов все-таки до Владивостока, но я занимаюсь канатным спортом. Можно ли вот какой-то спортзал, что ли, повесить канат, так сказать, отделить для нас, спортсменов, какую-то комнату, может быть, бильярд поставить и так далее. Спасибо.
6: Ну, понятно, спасибо.
0: Я думаю, что по поводу на первый вопрос существует практика частных поездов. Они знают единицы, в общем. Конечно, у богатых свои причуды. Многие хотят порулить, знаете, дайте порулить. И существует практика частных поездов. Это, как правило, поезда с одним, с двумя вагонами максимум. И едут в ней такие, скажем так, обеспеченные люди, которые хотят попробовать себя в роли машинистов поездов. Да. Происходит это на так называемых запасных путях. И, в общем-то, прецедентов не было, столкновений. Другое дело, конечно, если вы хотите поехать в Махачкалу или на Дальний Восток куда-то, то, в общем, частные поезда на такие расстояния не ходят. Но можно порулить, стоит это недорого. Существует специальная служба, поэтому проблемы никакой нет. Эта услуга уже на протяжении, если мне не изменяет память, там, 2 или 3 лет существует. Пожалуйста.
6: В принципе, еще хотелось сказать, что в нынешнее время в такой тотальный, ну, что ли, ну, как это называется, тотальной коммерциализации вообще всего, да, то есть когда вы можете, к примеру, поехать на военный полигон и там пострелять из пушки за определенный прайс, да, вот, то нет ничего, я считаю, в этом плохого, чтобы на каких-то специально очищенных, когда-то ржавых путях пустить состав, и желающие могут поиграть там в паровозик. В конце концов, я не считаю, вот, Кирилл, ты как-то сказал со смущением, об этом не все знают, но мы, железнодорожники, тоже должны зарабатывать
0: деньги.
6: Знаешь,
0: мне это напоминает караоке-систему, знаешь, вот хочу попеть, дайте я по... Я вам спою, да. Понимаешь? Вот
6: кстати, ты знаешь, что выпустили, наконец, караоке с группой Prodigy?
0: Ну, мы немножко отвлекаемся.
6: Да, не будем о музыке. Да, так вот, Светлана интересуется, планируется ли в новых вагонах двухспальные места? Очень, кстати,
0: интересный вопрос,
6: Кирилл.
0: Да,
6: я предлагаю тебе ответить на него, потому что ты занимаешься проектировкой сейчас, обивки в частности.
0: Ну, на самом деле, конечно же, планируется. То есть, поскольку мы говорим, что это будут вагоны, где пассажиры будут ехать, скажем так, вперед ногами, то большую часть, вторую полезной площади купе будет занимать большая кровать. Большая двухспальная кровать, и, соответственно, попадание в такой поезд либо на основе документов, что вы, собственно говоря, муж и жена, да, либо да. На коммерческой основе. Можно на одну ночь даже. Здесь можно как-то и снять, ну, грубо говоря, снять купе на одну ночь, чтобы проехать с любимой девушкой в какой-то другой город и, соответственно, там приятно провести время. Но эта коммерческая основа не совсем к нам относится. И это же та же железная дорога, но все-таки это как бы тема отдельного разговора. Хорошо, что мы просто поговорили об этом, потому что многие спрашивают, не всегда удается ответить, тем более, что в прямом эфире.
6: Конечно. Еще хотел сказать, что вот не обязательно вагоны, которые включены в подвижной состав, должны быть снабжены данными спальными местами. Это, в принципе, делается и в стоячих вагонах, то есть вы можете прийти на любой вокзал и договориться как-то, что вот попросту провести какое-то время. Я не считаю, опять же, что в этом есть что-то, скажем так, плохое и предосудительное, да, провести время вот в вагоне, который обустроен двухспальной кроватью. Тут это совершенно, на мой взгляд, нормально. Как ты думаешь, Кирилл?
0: Не, ну я полностью согласен. И существует, конечно, безусловно, такие вагоны, вот если мы говорим о двухспальных вагонах,
6: да,
0: то это на манер СВ. Тут не может быть верхней полки. То есть, ну, как бы это все-таки дело очень интимное. И поэтому, если вы покупаете билет в такой вагон, то, естественно, это купе для двоих.
6: Безусловно, безусловно. Ну что, еще, видимо, телефонный звонок.
0: Да, конечно, конечно.
6: Да, и еще, Кирилл, извини, просто приходили вопросы, касаемые, в общем, музыкального сопровождения, погрузки и выгрузки пассажиров. Ведь уже привыкли мы, когда едем на юг отдыхать с любимым человеком, да, то играет какая-то музыка. Вот спрашивают у нас радиослушатели, будет как-то централизованы, вот, скажем так, музыкальные пристрастия? Потому что сейчас каждый проводник, он директор ставит там, что ни попадя. Достал кассету из кармана и поставил.
0: Ну, во-первых, планируется, конечно же, живая музыка. Прежде всего, живая музыка. То есть будет играть небольшой ансамбль в специальном купе, и, соответственно, каждый может его будет послушать и на заказ, то есть любая музыка. Это не ресторан, то есть ансамбль может играть музыку в любом стиле, любого исполнителя. То есть это для тех, кто очень любит музыку. То есть это, мне кажется, что... Потом планируется расширение сферы развлечений. То есть это можно будет взять на прокаты, там, шашки, нарды и, соответственно, настольный хоккей для детей, там, может быть, какие-то мячики, то есть там буквально ласты и так далее. То есть это вопрос обсуждаемый, и наша задача какая, железнодорожников? Сделать так, чтобы ваша поездка была максимально приятной, комфортной, приятной, и чтобы вы не скучали в пути. А то вот люди говорят, как там пятеро суток ехать до Улан-Удэ? А вот
6: трястись,
0: так, как
6: говорят,
0: трястись. Но если мы сейчас будем ехать, как мы уже говорили, вперед ногами, и будет параллельно движению расположена койка, то никто трястись уже, по сути, и не будет.
6: Еще хотелось добавить, ты абсолютно прав вот во всем выше тобой изложенном, но что есть такая категория нетерпеливых пассажиров, особенно это те, к тем относятся, кто, значит, перемещается на юг. И уже вот загрузившись в поезд, они уже грезят вот этим югом, запахом моря и так далее. Не зря ты сказал про ласты, многим покажется, ну, какой-то прям ерундой, дескать, как же так, какие ласты там и так далее, да? Вот, на самом деле, это делается исключительно с тем, чтобы порадовать нетерпеливых, которые еще им 5 суток ехать до моря, но они уже сейчас имеют право взять на прокат маску, ласты и прочие эти трубки, чтобы...
0: Скажем так, примерить, да?
6: Конечно, конечно, примерить и почувствовать себя уже полностью в шкуре, вот, так сказать, отдыхающего. По-моему, это весьма-весьма гуманно, да? Следующий, видимо, телефонный звонок, если ты не против.
0: Да, конечно.
6: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
7: Здравствуйте, Александр.
6: Здравствуйте, здравствуйте.
7: Здравствуйте, Кирилл. Во-первых, поздравляю вас с праздником.
0: Спасибо. Как вас зовут?
7: Дмитрий.
0: Дмитрий, спасибо большое.
7: Я вот по поводу всего. Да. Кстати, я полностью согласен по поводу того, что ногами вперед. Если, знаете, есть плацкартные вагоны.
0: Конечно.
7: Приходилось мне ездить на боковых сиденьях, там как раз так и ездишь, кстати. Ногами вперед.
0: Совершенно справедливо. Вот. Я извиняюсь, что я вас перебиваю, бога ради, простите. Просто, а вот мы с Александром здесь сидим, мы вроде коллеги, но у нас разные концепции по поводу этого вагона. Да, и Саша, да, так он немножечко относится к этому с прохладцей, и так и происходит у нас постоянные споры, естественно, не доходящие ни до какой драки там, но тем не менее иногда хочется прям как
6: профессиональные,
0: вот просто, да.
6: Профессиональные споры, да.
0: Спасибо, что вы на этом напомнили. Скажите, пожалуйста, да, конечно.
7: Да, вот. Ну, да. Это ладно, это сделать, конечно, купе можно, это понятно.
6: В смысле, там, что купе?
7: А вот еще, знаете, вот по поводу еды. Вот да. Вы говорите, вот вагон-ресторан, да, вагон-столовая. Вот я бы, знаете, вот я не знаю, конечно, это может уже и поздно, если в Государственной Думе это уже сделали. А я бы вообще на станциях, чтобы кушали, потому что же есть же естественная, ну, пища должна естественным путем уходить. Для этого надо делать туалеты, правильно? А туалет загрязняет железную дорогу, кстати говоря. Поэтому я бы сделал его все-таки на станциях.
0: Это правильно. Эта тема обсуждалась, были споры. Каждый ест по-разному. Кто-то проглотит буквально за несколько секунд, а кто-то любит, да, рассусоливать, сидеть, болтать, там, как бы обсуждать какие-то темы. Кто-то вообще берет, читает газету, когда ест, пища плохо усваивается. Неважно. Это очень субъективно, то есть сугубо индивидуальный процесс. И поэтому питание на станциях неизбежно затрудняет. Видите, как будет подгонять? Я уже поел, поехали, а что вы сидите, что вы ждете? Там, то есть это совершенно приведет к непредсказуемому графику остановок. Непредсказуемо. То есть это сбивает вот тот жесткий график, которым существует, как бы, существует железная,
7: понятно,
0: дорога.
7: Надо делать биотуалеты в вагонах.
0: Тоже вопрос спорный.
7: Да, ну тут железная дорога-то засоряется, правильно.
8: Но мы уже так говорили об этих уборщиках. Да.
6: Уборщики, вы как-то немножечко, видимо, Дмитрий, невнимательно.
0: Может быть, поздно можно.
6: Да,
0: поздно,
6: но тем не менее, спасибо вам за такое беспокойство. Спасибо, конечно же. Так вот, что касается, опять же, музыки, хотелось бы к ней вернуться. Музыки на железной дороге. Дело в том, что ты так сказал, ну, это вполне справедливо, выделив ну, элитарную часть пассажиров, которые могут себе позволить там ехать с живой музыкой, которая транслируется по всему вагону, по подвижному составу, но согласись, что это не всем доступно.
0: Ну, да, ты прав.
6: Тут, я думаю, что нужно как-то более найти универсальный подход, так, чтобы было радостно всем, всем нашим клиентам, да.
0: Ну, это вопрос сложный. Здесь же как бы не только музыка и кино. Тут есть о чем поговорить, что называется.
6: Конечно,
0: это,
6: конечно.
0: Вот естественно, когда мы просыпаемся, невозможно выключить радио, которое играет
6: какую-то
0: подчас ерунду, которую совершенно не хочется слушать, и ты волей-неволей от этого просыпаешься, и в плохом настроении, поскольку ты совершенно не планировал проснуться под вот эти чудовищные
6: жуткие
0: аккорды.
6: Звуки, да, да.
0: Это вопрос открытый, и, видимо, на первых порах придется вообще отказаться от музыки все-таки, потому что тишина все-таки она не раздражает, скажем так. Вызвать нарекание, что почему там, скажем, тихо, ну, навряд ли. Скорее вот эти раздраженные...
6: самые звуки.
0: Да, как бы люди, раздраженные звуками, они... Ну, в общем, короче говоря, проблема есть, проблема стоит, но она не такая острая, поскольку вот то, о чем мы говорили, проблема питания, проблема ночлега, то есть все эти проблемы более насущные.
6: Ну, а как ты относишься вот к идее, которую сейчас в приватной беседе нам высказала Валентина Агафонова Нарезко, что будет специальный вагон-клуб, который по желанию можно посещать пассажирам в определенное время. То есть, если ехать 5 часов, то, к примеру, там сегодня в 19:00 там такой-то коллектив играет, или там такой-то артист выступает, либо заказать из этого клуба массовика, затейника к себе в купе человека там, или девочку, которая, в общем-то, встанет на табурет, он прочтет стихи в берете и так далее. То есть, как тебе эта вот идея?
0: Да,
6: если нужна, нужна тишина, можно не...
0: Да. Мне кажется, что в этой в связи, вот мы разрабатывали этот план, не принят он, к сожалению, пока.
6: Не принят,
0: это,
6: вот.
0: Да, это вагон-дискотека. Это вагон-дискотека, куда все приходят танцевать. И играет дискотечная музыка, это не рейв, это так, ну, нечто среднее такое, скажем так, для любителей просто хорошей танцевальной музыки. Работают диджеи, люди танцуют, естественно, нету никаких там мест, где бы можно было присесть. Ну, то есть есть места отдельные,
6: да,
0: где можно присесть, но это необычный вагон, то есть он немножко другой формы, не такой продолговатый, то есть он несколько шире, и, соответственно, там можно прекрасно провести время, там, потанцевать, может, даже познакомиться с девушкой и так далее. Но, повторюсь, это все-таки уже немножечко мы заглядываем вперед, далеко вперед, наверное.
6: Да, да.
0: Сейчас вот проблема питания и вот то, что принят этот закон, это, конечно, я думаю, еще долгое время будет будоражить умы и сердца многих наших радиослушателей. Не так-то просто понять, что теперь вот эту курочку в фольге, вот это яичко, помидоры,
6: уже,
0: огурцы,
6: уже.
0: Да, и уже и так не развернешь. Но, с другой стороны, мне кажется, что через какое-то время люди поймут, что...
6: И поймут, что эта мера, она была, в общем-то, вынуждена,
0: да.
6: И только исключительно сделана ради их блага. Я целиком с тобой согласен.
0: Можно послушать, да,
6: телефонный звонок. Безусловно.
9: Телефон прямого эфира 203-19-22.
6: Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы полны к вам вниманием.
10: Алло.
6: Да-да-да, говорите.
0: Доброй ночи.
10: С праздником, Кирилл.
0: Спасибо. Как вас зовут?
10: Меня Александр.
0: Александр, спасибо.
10: Вы знаете, очень плохо слушали радио и телевизор, не смотрели совсем предыдущие товарищи.
6: Да, ну...
10: Было закрытое заседание. Очень обострили прения. В результате пришли к соглашению, что досмотра и обыска при входе не будет. Потому что все пассажиры при подходе к вагону все свои баулы, чемоданы и рюкзаки аккуратно развешивают вдоль вагонов на предварительно прикрученные туда крепко кронштейны. В результате обыск и досмотр отпадают сами по себе.
6: Спасибо, ну, спасибо, спасибо за ваше мнение. Вы, видимо, посмотрели какой-то португальский сериал, потому что мы говорим о проекте, принятом в Государственной Думе.
0: Были. Видимо, знаешь, слышал звон, да не знает, где он. Наш уважаемый радиослушатель. Действительно, такая идея была, но на одни кронштейны уходит немыслимое количество денег. Нужно переоборудовать все вагоны, потому что на кронштейны могут повесить как чемодан, так и неизвестно что. То есть здесь сила тяги там, в общем. Да. Это такой вариант рассматривался, но сразу отпал. Это неправильно. И потом это не... Ну, я даже не представляю. Ты можешь себе представить, что к поезду какие-то кронштейны прикручивают количество, что-то развешивается?
6: Нет, конечно. Это из серии «Проходи, сказка». Безусловно.
0: Неприятен просто процесс досмотра вот этот, понятно.
6: Действительно, это неприятно, но еще раз, я не устаю повторяться, значит, ситуация в том, уважаемые, что эта мера с досмотром, она не будет вечной, а мы ее ввели только для того, чтобы каким-то образом, таким, ну, не совсем, да, приятной, понятной мерой, да, повысить культурный уровень пассажиров.
0: Кто-то просто может не согласиться, мол, время не то. Это раньше мы все были как одна семья, все двигались и так далее к некой великой цели и могли... Там дом борется за звание образцового дома, понимаешь, высокой культуры быта. Сейчас немножко времена изменились, но тем не менее, все равно закон направлен на улучшение состояния вагонов.
6: Конечно.
0: Культуры потребления пищи и... железная дорога какое-то время еще не будет, руководство железной дороги не будет повышать цены на билеты, а прибыль будет идти за счет вагонов-ресторанов, которых будет теперь не один, а целых 6, ну, там, в зависимости от длины состава, но в среднем 6 вагонов-ресторанов.
6: Хотелось сказать еще одну вещь. Вот был там звонивший, который сказал, что по его, опять же, мнению, там нужно на стоянках производить питание, да, но штатными психологами и диетологами было доказано, что наиболее активные фазы вот у человеческого желудка и обмен веществ происходит, как это ни странно, именно в пути. Именно когда человек садится в купе. Поэтому мы не можем действительно реально себе позволить отказаться от этих вагонов-ресторанов. Да.
0: Но я еще хочу сказать немножечко, конечно, о том, как принимался этот закон. Был интересный проект нашего коллеги о том, чтобы сделать своеобразный мини-бар в каждом купе. Как это бывает в гостиницах. Своеобразный мини-бар. Эта идея пока в стадии рассмотрения. Но я думаю, что как бы эта поправка принята не будет. Поскольку мини-бар в каждом купе, он повлечет за собой, собственно говоря, тот же самый бардак, который достигался за счет приноса пассажирами в купе из дома вот своих вот этих... различных напитков и продуктов питания. Поэтому мини-баров, я сразу хочу сказать, что мини-баров не будет в купе. То есть вообще питание в купе будет запрещено. И будет небольшой штраф. Если вы все-таки пронесли с собой халву или, не знаю, мармелад, и проводник, заглянув в купе, увидел, что вы его употребляете, то будет налагаться штраф. Штраф небольшой, но если вы вот так раз съели, два съели, три съели, то вас саживают со станции, то есть вы не доезжаете до пункта назначения.
6: Совершенно, совершенно правильно. Так, Вот спрашивает нас радиослушатель посредством пейджера. А что мне делать? Я живу с того, что покупаю туалетную бумагу оптом в Николаевске, везу ее поездом до Тулы и там продаю. Что если такие же ограничения, как на еду, будут введены на провоз пассажирами со собственной туалетной бумаги? Не могли бы вы прояснить этот закон? Спрашивает Афанас Шнытько. Видите ли, уважаемый Афанас, дело в том, что туалетная бумага является предметом гигиены. И на нее данный закон он как на зубные щетки, мыло не распространяется. Единственный момент, как я уже сказал выше, если это не будет ручная кладь, то есть ни одна связка, как раньше, помнишь, клубцы хлопцы носили на шее, да, там корки,
0: рулоны, да, как бублики.
6: А будет действительно какая-то, ну, большое, за большой объем занимать, то вам придется, конечно, сдавать ее
0: в багаж.
6: В багаж. Это, за это не будет взиматься никакая плата. Единственное, придется, ну, вот такой
0: аналог. Там через состав придется идти достаточно длительное время, чтобы все это погрузить.
6: И потом выгрузить.
0: Ну да.
6: Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
9: А, здравствуйте.
6: Доброй ночи, здравствуйте.
9: А, я вот доброй ночи. В связи с тем, что... Значит, проблема питания у нас имеет сегодня такой широкий резонанс.
6: Да.
9: А вот я бы хотел немножко вернуться к безопасности. И вот у меня вопрос сначала непосредственно Валентине, вот, а потом я хотел бы Александру задать. А значит, Валентине вопрос следующий. А вот не секрет, что многие из четырех так называемых вот фельдшеров были замечены пьяными. Непосредственно на месте работы. А вот. И у меня вот, значит, такой вопрос. В последнее время запрещенные стимуляторы принимаются, скажем так, не перорально, а вот посредством клизм, либо внутривенно. Вот в связи с этим, каковы на сегодняшний день методики допинг-контроля вот по этому поводу, поскольку выявить очень сложно. Вот, и к Александру вопрос следующий. Значит, Саня, ты не мог бы с ними поговорить по поводу возвращения программы в прежнее русло, как бы, то есть суббота на воскресенье, поскольку вот мне, скажем, сегодня идти на работу, а я буду, как бы, не выспавшись идти.
6: Я понял. Спасибо за звонок. Значит, что касается возвращения программы, именно с этой целью я и просил, чтобы программу перенесли на эту ночь. Может быть, многим это покажется странным, но ситуация в том, я... Ну, мне бы не хотелось, чтобы нашу программу слушали не специалисты, люди, не искушенные в технических, экономических и гуманитарных, в общем-то, вопросах, проблемах, а чтобы эту программу не слушали от нечего делать. Дескать, у меня выходной, дай послушаю. Должен огорчить вас, действительно, если вы интересуетесь теми проблемами, которые мы тут поднимаем, вы даже, несмотря на работу, их послушайте. Если вас это слабо интересует, то есть вы случайный человек, и в этом нет ничего плохого, вам совершенно нет необходимости ее слушать. А что ты с Валентиной обсудил? Чего она там?
0: Не, ну просто...
6: Она-то не формулирует конченое.
0: Ну, я бы не стал так говорить.
6: Ну, извини, не, но она
0: просто сейчас нет возможности с ней пообщаться.
6: Да.
0: В силу просто временных вот...
6: Континиумов.
0: Временных, да, временных поясов. И, как говорят, замнем для ясности.
6: Да.
0: Да, не очень сейчас есть желание говорить на эту тему.
6: Конечно.
0: Можно просто будет, скажем так, через неделю или через две пригласить ее еще раз, и мы уже поговорим как бы откровенно.
6: А, то есть ты так не стал с ней, да, это обсуждать?
0: Нет, но просто сейчас возникли более насущные проблемы, потому что проблема вот это внутривенного, скажем так, употребления, проблема контроля, проблема то, что фельдшер всегда пьян, как мы говорим. Ну,
6: да.
0: Это, конечно же, важно, но... Ну, разве мы можем говорить о том, что у нас вот честные и порядочные работники ГИБДД, правильно? А это в чем-то сродни работникам ГИБДД. То есть всегда существуют свои законы в любой сфере и...
6: Ну, свои
0: сложно,
6: недостатки.
0: Да, свои недостатки, свои с этим недостатки. Бороться пока очень сложно. Поэтому, знаешь, как что охраняешь, то и имеешь. Поэтому, если контролируешь состояние машиниста, то, собственно говоря, сам подчас грешишь тем, над чем имеешь контроль. В данном случае над состоянием, над кондицией машиниста. То есть, если сам пьян, то, соответственно, желание сделать так, что, уличив другого в своем же пороке, получить от этого какие-то выгоды и какое-то удовлетворение, или там отстранить от ведения состава. Ну, повторюсь, ну, везде свои сложности, свои проблемы. Мы их стараемся решать, но пока не всегда это удается.
6: Да, еще мне бы хотелось, а вообще-то у нас остается совсем немножечко времени сейчас, так. Будет ли в целях профилактической борьбы с насекомыми паразитами производиться постриг особо шевелюристых пассажиров, интересуется Ира.
0: А, особо шевелюристых пассажиров?
6: Ну да, если он, типа, дескать, да, чересчур уже такой.
0: Это, опять-таки...

0: И я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Валентина Агафонова-Нарезко и Кирилл Немоляев, которому мы обязаны появлением в студии такой интересной гости. Гости железнодорожника, я бы сказал, железнодорожника в юбке, в хорошем смысле этого слова. И, соответственно, как мы обещали, третья или четвертая, такая заключительная, видимо, часть нашей беседы сегодня будет посвящена проблемам надвигающихся холодов, надвигающейся зимы. Как это отразится на безопасности движения подвижного состава, да, и, соответственно, каким образом собираемся мы, железнодорожники, подготавливать электропоезда к работе, обслуживанию их в зимних условиях. Я хочу сказать, что в принципе, этим, конечно, занимается руководство депо, то есть именно план подготовки электропоездов для работы в зимних условиях. И руководство депо, сами знаете, состоит из разных людей, поэтому многие руководители могут подойти к этому, скажем так, на свой страх и риск, ну, не совсем ответственно, да. Поэтому мы, конечно, создаем сейчас группы депутатов, которые ходят вообще... Ну, вот приходят и следят. Следят за тем, как руководство депо составляет именно этот самый план. Хочется сказать, что по правилам, которые существуют с давних времен и проверены временем, известно, что все правила писаны кровью, да, подготовка к земле должна осуществляться... Должна осуществляться для дорог первой группы, а это та группа, которая вот повсюду, в общем-то, с учетом окончания ее не позднее 1 октября. Для дорог второй группы, это которые дальше, там уже не позднее 1 ноября, а работы по подготовке электропоездов выполняют комплексные бригады при плановых ремонтах и осмотрах и локомотивные бригады при работе на линии. Вот здесь особо я бы хотел отметить, что соответственно, комплексные бригады набираются, как мы, железнодорожники, любим выражаться, на суше. То есть там, где кадры не ограничены, а уже там, в пути, когда локомотивная бригада на линии, да, выполняет работы, то вот состав этой локомотивной бригады особо тщательно должен подбираться, потому что там, если вот в, скажем так, в комплексных бригадах незаменимых нет, то в локомотивных бригадах эта вот фраза, она никак не ложится. Все трое локомотивных бригадиров, они самодостаточны и незаменимы.
1: Ну, я хочу более доступным языком сказать нашим радиослушателям о том, что существует, значит, соответственно, первое, что надо сделать при подготовке электропоезда к зиме, это заменить летние смазки зимними.
0: Конечно,
1: и
0: конечно.
1: И второе, это в общих чертах, вот если объяснить... те работы, которые необходимо провести. Александр, вот согласись со мной, можно очень долго говорить о том, можно. Что надо делать, как
0: а можно
1: надо
0: молча
1: делать,
0: делать.
1: Да, можно молча делать и сказать одну фразу. Необходимо устранить зазоры.
0: Безусловно. Кстати, многие наши радиослушатели будут думать, ну как-то бредят, какие зазоры. Я хочу сказать, что закрывают боковые и нижние вентиляционные отверстия тяговых двигателей. Это такие существуют специальные заглушки. А, кстати, вот допускается, в принципе, оставлять незаткнутыми нижние или боковые отверстия, но это вот исходя уже из местных, соответственно, условий. Потом проверяют плотность прилегания крышек смотроводящих проводов. То есть те провода, которые, в общем-то, посредством снятия крышек наблюдают за ними, садятся и, в общем-то, даже медитируют. Это на железнодорожники, да, проверяют плотность прилегания крышек смотровых люков тяговых двигателей.
1: Вот опять-таки, да, все зазоры.
0: Все зазоры. Исправность замков, состояние чехлов, в общем-то, разных там проводящих проводов. Выходные концы электродвигателей должны быть укреплены в клицах, потому что часто они из клиц вылетают по лету. Установлены они должны быть так, чтобы расстояние между проводами к двигателю, вот осью колесной пары, ну, там, вы знаете, у вагонов, да, сколько пар, было не менее 100 миллиметров. Это при перегруженном в вагоне. Да.
1: В период гололеда рамы, вот я хотел сказать, что вот в этот период, значит,
0: рама
1: токоприемников. Да, рамы токоприемников покрывают тонким слоем, вот таким тонким слоем.
0: Противоледная жидкость.
1: Да, так называемая или... противогололедная жидкость.
0: Да. Ну, мы ее обычно называем тормозух.
1: Да. Или, ну, что еще можно, конечно, здесь использовать трансформаторное масло. И но вот для защиты полоза сложно. От прожогов при гололеде разрешается приклеивать лаком вот на такие, как бы на боковые стенки полоза.
0: Ленточки.
1: Вот, да, ленточки. Да. Так называемых, внимательно, вот тугостойких материалов, то есть абистокарон или фротопласт, ну там, то есть много в разных
0: вариантов. Конечно, конечно. Вот, кстати, многие наши радиослушатели интересуются, а как же вообще с аккумуляторами мы собираемся обходиться? Вот летний кадиевый литиевый электролит в аккумуляторных батареях мы, как правило, используем в зимний период, но только когда его плотность доведена ну где-то до 1,27 ГНСМ. Ну, это мы так называем, да, плотность, да.
1: Ну, опять-таки, обобщая, можно сказать, что сейчас в работе новые вагоны, так называемые зимние вагоны.
0: Да, вагон-зимняк.
1: Вагон-зимняк, да. Где можно, типа шутки такой, как, где да. можно перезимовать. То есть вагон, выдерживающий самые суровые Лёты. Температуры, да.
0: Да, да.
1: То есть в нем никогда практически не бывает холодно.
0: А это все потому, что мы даже в нем производим продувку, ревизию электропечей, калориферы продуваем, контракторы, мехадунные соединения тоже. Причем печи отопления, проверяем их цепи, изоляцию. И еще тут очень важно, но это у нас всего один регулировщик этим занимается, но он, в принципе, справляется сейчас пока. Это регулировать устройство автоматики отопления на поддержание вот в вагонах температуры в среднем 13-15 градусов, а в кабине она должна быть не ниже 17, потому что если будет немножко ниже, то может утепляться дико, в общем-то, пилот, и в момент выскока к ДФу просто простужаться.
1: Вот. Нет, ну да, перепад температуры как бы совершенно ни к чему.
0: Ни к чему, ситуация, да, да. Ну, соответственно, если, скажем, какой-то брак был допущен в работе вот локомотивными бригадами, то мы сейчас создаем комиссии, которые должны отследить вот возможность возникновения такого брака и помогать уже в разработке мероприятий вообще по предупреждению случаев брака посредством, в общем-то, лишения, наказания и даже порой вплоть до увольнения, без ВП, да.
1: Ну, вопрос также насущный. Можно послушать и мнение наших радиослушателей.
0: Вот, ты знаешь, профессор Московского государственного университета Свирский интересуется, а будут ли в составах будущего вагоны библиотеки? Очень, кстати, да, очень хороший вопрос.
1: Просто все сейчас забывают о библиотеках. Ведь давай вспомним, Александр.
0: Давай, конечно.
1: Еще 10-15 лет назад мы все ходили, каждый выходил в библиотеку и брал книжки. Где ты теперь видел сейчас у нас районные библиотеки и очереди туда, и книжки вот с этим, понимаешь, вот талоном, местом, куда надо было засовывать так вот талончик.
0: Да, даже,
1: я уже забыл, как сейчас, честно говоря, как он назывался, вот этот не купон, как это называлось. Ну, в общем, грубо говоря...
0: Чековая книжка.
1: Да, грубо говоря, совершенно невозможно теперь пойти вот в библиотеку, там, завернуть за угол и пойти в библиотеку. И поэтому этот вопрос, конечно, в первую очередь не вставал.
0: Да, да,
1: то
0: да.
1: То есть, естественно, никто книг у вас не будет отбирать, если вы проходите
0: наоборот,
1: в вагон.
0: Наоборот, будут одобрять.
1: Да, это, в общем, ну, соответственно, досмотр не учитывает то, что там вам нельзя читать в поезде. И здесь вопросы только питания, которые, опять-таки, сопряжены с антисанитарией и с возможностью поддержания чистоты.
0: Да. Давай сейчас послушаем телефонный звонок, а затем все-таки я бы хотел поподробнее остановиться на вопросах вот зимней эксплуатации.
1: Да.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
2: Алло, добрый вечер.
0: Добрый вечер.
2: С прошедшим праздником вас поздравляю.
0: Вас также, спасибо.
1: Спасибо, спасибо.
2: Я по поводу первого вопроса. Вот. Я все-таки думаю, что вы должны понимать, что 80% у нас нищие люди.
0: Да.
2: И все-таки у нас сейчас есть ведь вагоны в составах с питанием. Есть ведь такие?
1: Есть такие вагоны.
2: Вот. Может быть, их увеличить, но и оставить категорию тех, которые были без питания. Вот рассчитаны на разные сословия людей. Потому что все-таки вы там в доме сидите, наверное, люди все-таки очень далеки от бытовых проблем. Ведь это хорошо для поезда экскурсионного. Танцы, музыку слушать. А здесь люди едут по делам, на работу, с детьми, на похороны.
0: Извините,
2: и
0: вы...
2: каждому
0: простите.
2: Проблема лишь бы доехать.
0: Понятно. Вы имеете в виду все-таки, видимо, электрички?
2: Нет, я имею в виду именно поезда. Да,
0: хорошо. Вот
2: вот
0: представьте...
2: все-таки оставить вагоны частично, так как есть без питания. Плацкарт, хотя бы два вагона купе и два плацкарта.
0: То есть, чтобы в них можно было со своей едой ехать?
2: Да, в составе, да.
0: Но мы об этом говорили, но это будет не плацкарт, не купе, это будет вагон даже без сидячих мест.
2: А с ребенком как?
0: с ребенком.
2: Они
0: надо ввести ребенка.
2: Думаете, ребенка водить в столовую?
0: Конечно.
2: Должно
0: безусловно.
2: Быть детское питание, должно быть.
0: Так мы об этом и говорили,
1: мы уже об этом же говорили, что это будет.
0: Ну, будет, знаете, даже диетический
2: знаете,
0: вагон.
2: Это все-таки нельзя ущемлять нас, даже наши права в питании.
0: Ну как, извините.
2: Нет, ну я, например, не хочу. Я тоже курочку на семью еду. Представляете, на семью с ребенком сколько? Я сделаю дома поэкономнее. То, как мы привыкли есть. Всю жизнь.
1: Хорошо, хорошо, я отвечу на ваш вопрос. Вы можете спасибо, сделать безусловно. Курочку, безусловно, взять ее с собой, но билет на поезд подорожает в несколько раз.
0: Безусловно.
1: В десятки раз. Ведь мы уже говорили о том, что железная дорога, это как-то сейчас... Об этом не то, что не принято говорить, но все не обращают внимания, что все у нас в стране подорожало за последние не 10-15 лет, а за последние 3 года. Была масса реформ, был дефолт, наконец, все подорожало. А железная дорога, если подорожала, только на какие-то, ну, смешные суммы. И так дальше продолжаться не может. Существует два варианта выхода из ситуации. Либо мы поднимаем сейчас билеты в 3, 5, 7 раз, на разные направления.
0: Да, в 12 либо, даже, да. Может, если мы подсчитывали там...
1: Ну, и такие варианты тоже есть. Либо, соответственно, мы решаем вопрос с питанием. Я думаю, что по, как бы, на холодный рассудок вот так вот спокойно все взвесив, вы поймете, что, наверное, лучше питаться по нормальной цене. Никто не говорит, что это будут рестораны, что здесь будут... То есть рестораны будут тоже, но это будет по карману. Наверное, лучше все-таки так поступить, чем вы вообще не сможете добраться до места.
0: И еще я хотел бы еще раз все-таки сказать. А вот вы говорите, там многие едут на работу, многие едут на похороны, да? И что же теперь сидеть, едячи на работу со скучным видом в загаженном с куриными костями поезде? Ну вот объясните мне. И опять же, что это за разговор? Я варю на семью курицу, это будет поэкономнее. Я еду с ребенком. Да ну что это за рассуждение такое? Когда вы ту же курицу, да, это будет, я же объясняю, она может быть на 20, на 30 рублей дороже. Ну, на 50, в конце концов. Но вам не нужно будет даже дома кастрюлю мыть, ну, поймите же вы. Вот, ладно, послушаем еще телефонный звонок.
1: Да, я просто хочу сказать, что, Александр, конечно же, не 50 рублей. Это будет, ну, от 20 до, там, 30 рублей, вполне возможно, даже меньше.
0: Конечно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Я помощник президента Российского олимпийского комитета.
0: Да.
3: Я хотел такой вопрос задать. А почему, в частности, вот вы отклонили в Думе рассмотрение вопроса о создании специальных составов для сборных команд Российской Федерации с бассейнами, с прочими стадионами и прочими мощностями? Угу. Вот такой вопрос.
1: Вы видите, нам сейчас звонят и люди в панике, что принят закон по поводу питания, а вы говорите, в общем, такой важной проблеме, но все-таки, наверное, спортсмены могут обойтись без бассейнов, без гимнастических снарядов.
0: Конечно, конечно.
1: Конечно, было бы прекрасно, если бы у нас с вами был другой уровень жизни, мы могли бы спокойно думать о том, как бы, а чтобы еще такое придумать, понимаете ли? Но все-таки сейчас пока... не до жиру. Грубо говоря, не до жиру. Конечно, Олимпиада и спортсмены, престиж нашей страны, это важно. Как мы выступим, это тоже очень важно. Но все-таки, вы знаете, надо думать о простом человеке. Пока мы не решим проблемы, пока каждый пассажир наш не поймет, что то, что делается на нашей железной дороге, делается во благо, вот пока как бы мы будем думать именно о простых людях. А спортсмены, безусловно, но... Повторюсь, это вопрос будущего, недалекого будущего, но не настоящего.
0: Конечно, конечно. И ни в чем нельзя переусердствовать. То есть вот у меня такое все-таки ощущение, Кирилл Всеволодович, что наши респонденты как-то ну, не совсем столь ответственно подходят к обсуждению данной проблемы.
1: Не, просто что тут обсуждать? Можно к чертям, извиняюсь за выражение, прекратить вообще перевозку пассажиров и все?
0: Да, и
1: прекратить. Проблема будет решена, пожалуйста. Конечно, делайте, что конечно. Хотите. Идите по шпалам, я не знаю, летите
0: как ходоки,
1: на самолетах.
0: Как ходоки, да.
1: В 35 раз дороже. Пожалуйста,
0: ботинки
1: можно так
0: за спину и везите.
1: Поэтому, что-то а как-то, что-то да. Там обсуждают, люди не понимают просто элементарных вещей, когда государство, когда на дотации железная дорога, невозможно совершенно зарабатывать деньги. Предлагается вариант, что

0: остерегаетесь ли вы негативной реакции пассажиров на первое время, которые потащат свои, в общем-то, тюки с всякой шурмой, и, в общем-то, увидев, что вот эти рестораны будут, в принципе, их кидать вот этой шурмой, вот всяческие рестораны и столовые.
1: Понятно. Ну, вопрос понятен. Опять же, мы все крутимся, как буренка вокруг своего колышка, Вася. Именно ради этого нас уполномочили рассказать вам об этом нововведении, чтобы вы были готовы к этому. Еще раз хотим сказать, что на первых порах никто у вас не будет отбирать вашу курушку унт яичко. Никто не будет отбирать.
2: Шаурму.
1: Шаурму. Все будут просто смотреть на вас, как на лоха, как на человека некультурного, необразованного. Смотреть неодобрительно, понимаете? Поначалу. А где-нибудь с ноября будут отбирать.
2: Не, ну, да. К сожалению, у нас такой народ, что у нас будут закладывать, я вот уверен.
1: Конечно.
2: Увидят, что да, пойдут к проводнику и скажут, там вон, извиняюсь, халвой там или кефиром балуются. То есть,
3: конечно,
2: к сожалению, у нас такой народ. Другое дело, что и в Америке такой народ. Там превысишь скорость, и тут же позвонят, там, что вот там, из машины прям позвонят, скажут на пост, говорят, вот у меня тут едет знак, видел, проехал человек на такой-то скорости. То есть закладывать — это как бы традиция хорошая во многих странах. Поэтому, видимо,
1: конечно,
2: этих случаев не избежать.
1: И опять же, ну как-то вот меня все-таки немножко, ты знаешь, Кирилл, тревожит. Тревожит вот такая какая-то неадекватная реакция. Значит, ущемление прав. Вы едете, опять же, в общественном транспорте, уважаемый, в общественном транспорте. Знаете, что висит на входе в метро, да? На входе в метро висит вход в метро с мороженым и другими там пачкающимися предметами запрещен. Это вы не считаете ущемлением своих прав. А ездить в поездах, кушать курушку, унт, яичко и мусорить ими, а мы потом с Кириллом Всеволодовичем убирать, это, дескать, вот... для вас нормально, да? По-моему, это одно и то же. Это, так скажем, один бок разных самоваров, скорлупа трех яиц.
2: Совершенно справедливо. Да. Просто существует стереотип, и преодолеть стереотип, любой стереотип, очень сложно. Поэтому вот такие звонки, эти звонки будут идти, видимо, на радио «Эхо Москвы» в течение много времени, потому что люди не готовы. То есть люди не готовы к такому повороту, и, повторюсь, сказав, что понять все благо и то, что этот закон, принять его нацелено исключительно на положительное, исключительно позитивный закон. К сожалению, пока в этом убедить, видимо, Александр, нам с тобой, видимо, наших радиослушателей не получается.
1: Ну, давай послушаем еще телефонные звонки, раз у нас такая вот дискуссия весьма живая. Хотя я бы, конечно, с большим удовольствием, и мне кажется, это более, ну, что ли, злободневно, да, это поговорить о грядущей зиме и о, собственно, о том, как мы готовим подвижной состав к ней.
2: Потому чтобы он был подвижным.
1: Да, да. Ну, ладно, раз не хотят, раз их больше волнует проблема, вот как бы курушку. Ладно, хорошо, здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
2: Доброй ночи.
1: Доброй ночи.
4: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
4: А я хотел узнать, а если я только кассерные употребляю?
1: Что еще раз?
4: Кассерные чистки.
2: Консервы?
4: Кошерные.
1: Ну, это если вы едите только кошерную пищу, то вам, видимо, либо придется поголодать. Вот, либо за... То есть, ведь кошерная пища, это, скажем так, это... Ну, все-таки весьма в нашей широте редко встречающееся явление. Если вы, так сказать, избрали эту пищу и едите ее, так скажем, и на воле, да, ну, вот, то есть в обычных условиях, значит, вы можете себе это позволить. Тоже в обычном кабачке вы не поедите ее. Поэтому вы можете заказать в вагоне-ресторане поезда, на котором потенциально собирается куда-то отправиться, именно для себя отдельный стол, в котором вам приготовят вот именно вашу пищу. Это будет стоить, конечно, дорого, но на улице вы тоже не в каждом месте найдете такую специфическую кухню. А здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
5: Алло.
1: Доброй ночи.
2: Доброй ночи.
5: Доброй ночи. Это Любовь Сергеевна.
1: Здравствуйте, Любовь Сергеевна.
5: Наконец-таки это заводилось. Я такая злая, просто не знаю.
1: Да мы с вами тоже.
5: Да, вы тоже, я вижу, уже взвинтились. Да. Вот, вы говорите о культуре, о питании,
1: да.
5: А вот о гигиене. Ни разу, вот я два часа уже слушаю, вы ни разу не сказали, что творится в ПМ.

0: Да. Какая грязь, какая постель. Такое все. Вот я очень часто, сейчас я по болезни не могу ездить. Вот сейчас у меня сестра больная в Запорожье. Да. Так надо съездить. А такой билет дорогой, 530 рублей. Я пенсионер, инвалид второй группы. Да. И вот я поеду, а вечерком мне захочется чай. С какими шишами я пойду в этот ресторан? Десятку заплачу за стакан чая?
1: Вы знаете...
0: Подождите еще минуточку. Вот едешь в этом вагоне, вонь, грязь и все такое. Вот сколько раз я ездила в Эстонию. Чистота, заходишь на вокзал, вот, в поезд на вокзале. Чистота, аккуратно, все постели заправлены. Утром встаешь уже, вот подъезжаешь к Таллину, смотришь, эти проводницы моют стены, панели, а у нас бардак.
1: Ну вот и ездите в Эстонию.
0: Да, я живу в Москве, зачем я в Эстонии? Я вот езжу вот на юг, вот к своим родственникам, которые остались вот в СНГ, вот в Баку, на Украине, в Ростове, все родственники. Я не могу поехать. Я как вспомню, я дрожу вся, какой грязи придется ехать.
2: Понятно. Ваш, так скажем, крик души понят. Спасибо вам за...
0: А вы еще сказали, что вот будет это есть курочку, а вы будете сидеть, вы не сможете. А я буду вот сидеть, а человек пойдет в ресторан покушать. У него есть на что покушать.
2: Понятно.
0: В ресторане. А у меня нет ни шиша.
2: Понятно. Спасибо вам за поддержку. Вот, наконец-то, хоть единственный человек, который нас поддержал и понял всю глубину вот этой идеи, которую, наконец-то, приняли наши законы. Эти законы, да. Действительно, только что позвонивши, вот Любовь Сергеевна жалуется на грязь и целиком, я так понял, согласна с нами, потому что вот этот метод запрета на внос пищевых продуктов в вагоны, прежде всего, конечно же, отразится на чистоте наших
1: составов. Крик души, он ведь направлен был еще на то, чтобы мы как бы поняли, что все-таки 500 рублей – это та сумма, которую можно заплатить, но с большим трудом. А если еще и придется платить деньги за как бы питание, то это вообще выльется в какие-то немыслимые суммы. Но вы конечно понимаете, вот если так вот абстрагироваться, да, бутылка пива у нас стоит, ну, скажем так...
2: 13
1: да,
2: рублей.
1: Приблизительно чуть дешевле, чем за рубежом.
2: Да.
1: В любой цивилизованной стране. Чуть дешевле. У нас многие продукты или вещи стоят так же, как за рубежом. А билеты железнодорожные вот из Москвы в Санкт-Петербург, я уже говорил, вот именно это направление, которым я занимаюсь, вот в такое, вот на такое расстояние 6-7-часовой переезд даже в плохом вагоне будет стоить в 10 раз дороже, понимаете, в 10 раз. Поэтому, если вы считаете, что 500 рублей – это сумма большая, то что же делать, если это вообще минимум? Вы понимаете, это в пересчете, это $20, всего-то навсего $20. И мы не можем отвечать за проблемы всей страны, что так получилось, что... во всей стране вот так, такие зарплаты и так далее. Что же нам делать? Мы работники железнодорожного транспорта. Нам тоже нужно кормить свои семьи, нам тоже нужно зарабатывать деньги, понимаете?
2: И тоже ездить в отпуск.
1: Да, вот понимаете, то есть как бы мы все люди. И поделать ничего невозможно. Сейчас я повторюсь, что это сфера услуг. Вот вы сравните самолет или любые другие вот какие-то, как бы, ну, я сейчас немножко волнуюсь, прошу прощения. Просто
2: ничего,
1: такой момент.
2: Ничего, Кирилл, конечно, это...
1: Момент серьезный. Железнодорожный транспорт в нашей стране дешевый, даже очень дешевый, по сравнению с, вообще со всеми другими видами и транспорта, и вообще условий жизни. Не знаю, там, в сравнении с торговлей, по сравнению с... там, с ну, то есть, естественно, по сравнению с зарплатами это получается дорого. Но мы, повторюсь тоже, должны как-то есть, должны зарабатывать деньги. Сейчас зарплата работника железной дороги, я даже не буду называть этих чисел. Вам станет смешно.
2: Конечно, конечно. Но, тем не менее, уже, видишь, пошли звонки в поддержку. Вот интересный вопрос от нашей постоянной радиослушательницы Татьяны Булановой. Она спрашивает, а нельзя ли устроить отдельно мужские, отдельно женские вагоны?
1: Ну, в принципе, конечно, можно устроить отдельно мужские и женские, только я не совсем понимаю смысла, Александр.
2: Мне мне тоже не совсем понятно, но если вы, например, едете, скажем так, как турист, или у вас корпоративная поездка, то вы можете, конечно, ну, если у вас много народу, короче, перемещается, то вы вполне можете там купить билеты, раздать женщинам билеты в один вагон, мужчинам в другой. То есть я просто не вижу, конечно, смысла делать ну, специально вот это. Мне кажется.
1: Говорю, тут такие вопросы возникают. Люди так звонят, просто в такой экзальтации находятся, как бы, по поводу того же самого питания.
2: Да.
1: Что, в общем, такие вопросы, как разделение, скажем, на мужские и женские вагоны, вообще не совсем уместно, по-моему.
2: Угу. Господа, вот тут вопрос на пейджер. Не кажется ли вам, что сообщение по поводу еды в отдельных вагонах ресторанах может вызвать гораздо более негативную реакцию, чем поедание курицы, яичка инкупе? Заранее благодарен. Опять же говорим, конечно, может, но все это происходит только лишь из-за менталитета. Из-за менталитета. Я хочу сказать более того, что в дальнейшем даже мы планируем таким образом строить вот общество, да, чтобы люди даже дома не готовили еду, а спускались вечером вниз в каждом жилом доме, начиная от пятиэтажки и кончая коттедж новомодным на Рублевке, должен быть свой маленький ресторанчик с домашней кухней. И уже более того, далее мы планируем вообще строить дома без кухни. Да.
1: Александр, ты заглядываешь в послезавтрашний день. Сейчас я могу себе представить, с какими выражениями лиц слушают нас радиослушатели. Уважаемые наши потенциальные пассажиры.
2: Кирилл, я же могу себе позволить пофантазировать тоже.
1: Да, но я хочу еще раз сказать. Существует два пути развития железной дороги. Это повышение цен на билеты, глобальное. Повсеместное повышение цен на билеты в несколько раз.
2: Да.
1: Либо, как мы уже говорили, принятый закон, я считаю, что совершенно правильно он принят, о запрете на питание в поезде, на внос в вагон продуктов питания, взятых как бы с собой в дорогу. Это более правильный путь. В таком случае все-таки вы сможете поехать, заплатив сумму, которую вы уже привыкли платить, перемещаясь, скажем, в то место, куда вам нужно на протяжении многих лет. Иначе получится, что вам придется сразу заплатить, или вы просто уже не сможете потянуть, что называется, вот такую вот сумму, которую вы придете брать билет, а выясняется, что он стал в 10 раз дороже. И конечно, что вы тогда будете делать?
2: Конечно. Что тут у нас? Ну, тут все Аркадий волнуется. То есть я прочитаю, если ты не позволишь.
1: Да,
2: хватит строить из себя жертв антисанитарии. На самом деле вы жертва собственного идиотизма, пишет Аркадий. Ну, видимо, в штыки воспринял юный организм Аркадия наше нововведение. Аркадий, дело в том, что, конечно же, со временем, я искренне хотел бы в это верить, когда вы повзрослеете, вы поймете, что все-таки лучше ездить и жить в чистоте, да, нежели вот в запахе курушки, яичка. Надеюсь я, что вы это поймете. Ну, сейчас телефонный звонок.
1: Да, конечно, послушаем. Конечно.
2: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста. Алло, алло.
3: Алло.
2: Рассказывайте, уважаемый.
3: Я в радиостанцию звоню.
2: Безусловно.
1: Это мы.
3: Да. Не понял.
2: Да, говорите.
3: Так это прямой эфир сейчас?
2: Безусловно, вы в прямом эфире.
3: Очень приятно.
2: Да.
3: Вы знаете, слушаю вас тоже очень долго.
2: Угу.
3: И крайне возмущен.
2: Да.
3: Возмущен следующим. Либо вы по возрасту действительно еще не очень зрелые люди.
2: Угу.
3: Потому что вспомните, какая ситуация была в вагонах-ресторанах вот при нашем развитом социализме. Туда попасть вообще невозможно было, когда были приемлемые цены.
2: Угу.
3: Когда цены будут неприемлемые, да, будет свободно, но тогда давайте с другого конца начинать.
2: Угу.
3: Не с тех людей, которые курушку, как вы пренебрежительно говорите, яичко проносят, а с тех людей, которые, в принципе, могут себе позволить ездить в СВ, летать самолетами, и у них не будет там никакого запаха, у них все будет прекрасно.
2: Понятно.
3: Вот давайте их интересы не будем отслеживать, а будем отслеживать интересы все-таки большинства. Спасибо.
2: Спасибо. Я только с трудом понимаю, при чем здесь наш возраст. Вот, и, видимо, как раз звонил любитель курушки унта яишка, судя по такому возмущенному голосу. Поймите еще раз, мы, конечно же, не против курушки унта яишка. Мы даже, может быть, для особо, так сказать, одаренных будем делать спец такие приемники, куда их, в общем-то, погружать и дико кормить в течение города курышками, унт яишками в присутствии таких же персонажей, как они с нами. Да, мы ничего не имеем против курушки, яишка. Мы только за то, чтобы люди питались и ехали в цивилизованных условиях.
1: Цены в вагонах, ресторанах, которых будет не один, а их будет несколько, да. По всей вероятности, их будет 6, цены будут значительно ниже, чем сейчас. Сейчас цены в вагоне-ресторане высокие только потому, что вы приходите в поезд со своим курышком и с яишком, понимаете?
2: Это раз. И два, неужели вы считаете, что это плохо, если даже будут большие цены? Большие цены на определенные продукты стимулируют людей к действию. Может быть, тогда вот любители курушки, унт яишка... Извините, я болею, задумываются о том, где же все-таки раздобыть денежек на то, чтобы купить эту курушку и яичко, да, вот. И тем самым, вот, пошевелив своими курушко-яичными мозгушками, поднимут хоть немножко экономику нашей страны, потому что пока мы будем алчно пожирать курушек и яичек, да, собственного вот приготовления в поездах и рассчитывать на кредиты врагов Запада, ничего хорошего тут не будет, а и придет время, когда курушка, унт, яишко тоже кончится.
1: Ну, Александр, да. Я прошу прощения, что перебиваю. Хочу успокоить нашего радиослушателя. Саша сейчас немножко завелся. Цены будут умеренными. Конечно, не как в советских столовых. И атмосфера будет не как в советских столовых. Атмосфера, и все будет очень красиво и цивильно. И цены будут умеренные. То есть не как в ресторанах. Будут, безусловно, вагоны столовые, так называемые, где будут совсем дешевые продукты. И будут вагоны для обеспеченных, которые, как вы изволите...
2: И мы продолжаем беседу с Валентиной Агафоновной Нарезко и Кириллом Немоляевым. Соответственно, речь у нас идет о железнодорожном транспорте, и вся программа посвящена железнодорожникам, поскольку сегодня закончился, правда, уже их профессиональный праздник. Я все-таки думаю, может быть, есть смысл поговорить о подготовке зимних составов к зиме. Ну, это даже, скорее, уважаемый радиослушатель, будет произведено в форме отчета, может быть, перед вами, как мы это делаем. Значит, регулярно отопление вагонов мы этой зимой будем включать при температуре наружного воздуха ниже 5 градусов Цельсия. То есть, как только температура опускается ниже 5 градусов, все проводники обязаны начинать топку.
1: Топка.
2: Соответственно, после длительных отстоев, так же, как и коротких отстоев и просто отстоев, мы будем проверять работу электропневматических приводов, ну, в частности, контакторов, реостатных контроллеров, реверсов, на четкость срабатывания и отсутствие утечек воздуха. Это делается в целях, опять же, вашей безопасности. Очищать от снега и льда подвагонные ящики, детали автотормозов, рычажной передачи будут заключенные. Для того, чтобы исключить примерзание колодок, тормозных колодок к бандажам, мы будем ставить электропоезда, в общем-то, в отстой только с отпущенными тормозами.
1: Только с опущенными тормозами.
2: Это то же самое, что автомобиль нельзя зимой ставить на ручной тормоз, чтобы он не примерз. Но некоторые ставят, особенно владельцы москвичей 4121. Соответственно, в необходимых случаях будем затормаживать состав ручным тормозом или там подкладывать башмаки, унткеды. Да, это... При выезде из депо локомотивная бригада должна убедиться, ну, по идее, да, в исправной работе маслоотделителей, там, влагосборников.
1: Водяных баков здесь.
2: Водяных баков особо. Сливных устройств, кстати, вот в туалетных узлах и системы их обогрева. А в период гололеда эта же бригада должна очистить от льда все детали токоприемников и опорный изолятор, чтобы не было КЗ, короткого замыкания.
1: Ну вот вообще, на самом деле, по поводу сливных устройств, туалетных узлов и системы их обогрева. Действительно, система обогрева крайне важна. Почему? Потому что, выражаясь доступным языком, если вы заходите в туалет и садитесь на
2: горшок,
1: скажем так, на горшок, да, садитесь на унитаз, а он ледяной, то это как бы, ну, со всех точек зрения...
2: Ну, просто некрасиво, безусловно.
1: Вот. Вот можно просто даже задать вопрос такой, не требующий ответа. Неужели каждый из нас не, как бы, не находясь в поезде, не ходил в туалет и так брезгливо не думал, как же ему, собственно говоря, сейчас присесть-то с мыслью, такой с брезгливой мыслью о том, сейчас это будет... Ну, то есть, что об этом так подробно говорить не стоит. Просто вопрос отопления, вот отопления.
2: Отопление. Вот еще хотел сказать, что очень многие наши пассажиры, они, скажем так, возмущаются. Почему это во время стоянки поезд, дескать, дергается так туда-сюда? Ну, есть такой эффект, скажем так, постука, да? Я хочу сказать, что если случаются резкие перепады температуры на улице, а под резкими перепадами мы, железнодорожники, подразумеваем где-то перепад в среднем 2-3 градуса по Цельсию, то в данном случае мы просто обязаны передвигать электропоезд на 1-2 метра через каждый... час или полчаса, понимаете, если, скажем, вот этот интервал час прошел и выдался на время стоянки, то и здесь мы вынуждены туда-сюда его, так скажем, торгать. И периодически мы также обязаны опускать и поднимать токоприемники, предупреждать застывание смазки в шарнирах тем самым, потому что если она застынет, то шарнирам, сами понимаете, а шарниры сейчас очень дороги. Кстати, многие также жалуются на шум. К примеру, стоит электропоезд на станции, да, люди спят, и такой, что это такое, да? Я хочу сказать, что эта локомотивная бригада выполняет свою обязанность по продуву тормозной и напорной магистрали электропоезда. То есть там такие есть концевые краны, вот особенно в головных вагонах, и они их троекратно должны открывать за время рейса. Вот при каждой смене кабин и на отстой продувают главные резервуары и влагосборники. То есть предварительно отключают на 10-15 минутах обогрев. Поэтому иногда ночью вы чувствуете, что вот как бы становится холоднее, да? В морозную погоду за 1-2 минуты до отправления поезда мы прогреваем прожектор, включая его в режим тусклого света. Почему? Потому что поезд без прожектора, в общем-то, как птица без яйца, да? Может быть, сейчас какие-то вопросы появились по всему нам, да. Да.
1: Мне кажется, просто, Александр, что наш отчет не очень интересует радиослушателей в силу вот реакции на то заявление. Да, но это как бы такая проформа, и раз в год железнодорожники
2: собираются вместе.
1: Да, собираемся вместе и делаем своеобразный отчет о проделанной работе, о том, что будет сделано ближе к зиме.
2: Ну, тогда, наверное, телефонный звонок, да?
1: Да.
4: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
2: Здравствуйте, вы в прямом эфире, и мы полны к вам вниманием.
5: Здравствуйте.
2: Доброй ночи.
5: Это снова Вася. Вот.
2: Да.
5: Не будет ли уделяться в поездах какой-то вот культурно-просветительской деятельности, что ли? Вот. Что-то вроде, какой-то вот эксцессионного плана, вот когда бывает плывешь на пароходе, а там мужик говорит в диктофон, вот вы плывете по таким-то местам, здесь останавливался.
1: Очень хороший вопрос, да.
5: А вот можно задать вопрос?
2: Да, конечно.
5: Вот будут ли выдаваться какие-то значки или эмблемы, как в память о поездке после, когда будет человек уходить из поезда?
2: Понятно. Ну, что касается, вот, скажем так, экскурсионной какой-то программы, то, скорее всего, этого не будет. Опять же, по причине того, что не все пассажиры одинаково позитивно реагируют на, в общем-то, на такие, на какой-то лишний шум, попросту говоря.
1: Да, возможно, некие экскурсионные вагоны, но тут как бы тоже палка о двух концах, и, что называется... Вопрос этот пока не рассматривается.
2: Пока нет. Другое дело, что вполне возможно, если мы, например, все-таки решимся и будем делать в вагонах, какой-то типа вагон библиотеки, да, то вполне возможно, там вы сможете взять, как это делается в ведущих там музеях, на прокат какой-то плеер, на котором будет записано вот как бы комментарии там специалистов по поводу мест, которые в данный момент вы проезжаете. А насчет второго вопроса я как-то с трудом понял. У тебя...
1: Нет, ты просто молодой человек задал вопрос по поводу неких вымпелов и памятных каких-то сувениров, скажем так, после окончания поездки. Ну,
2: это все зависит, опять же, от, так сказать, пожелания бригады. То есть, ведь, как говорим мы, локомотивщики, то есть поезд — наш дом родной. И если мы хотим людям, которые были гостями, вот, гостили в нашем доме, преподнести какой-то подарок, то, безусловно, это, в общем-то, мы преподнесем. Но центральное руководство железной дороги очень неодобрительно, опять же, в силу финансовых в основном проблем, относится к каким-то вот, ну, назовем это так, подаркам, да? Я думаю, вы понимаете это, да? Следующий телефонный звонок, да? Кстати, опять же, если финансовое положение исправится, то вот будут и подарки. Там шапочка. Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
6: Алло, доброй ночи.
2: Доброй
6: ночи. Это Дмитрий Зеленоградский.
2: Да, здравствуйте.
1: Доброй ночи.
6: Вот, у меня такое несколько оригинальное предложение. Это для того, чтобы повысить частоту и культуру в поезде, в общем-то, объединить поезд с церковью. Объясняю смысл. В общем-то, поезд, как и храм, является как бы замкнутой системой.
2: Безусловно.
6: Ну и на время в нем обитания, в общем-то, существует некоторая общность людей. Если вот как в храме это как бы спасающихся, званных и избранных, то в поезде, в общем-то, тоже объединенных единой целью доехать. И доехать, в общем, безопасно и чисто. И вот я думаю, что если...
1: Скажем так, это программа минимум.
2: Да.
6: Объединить поезд с храмом, то есть превратить его в храм, во-первых, будет чище по той простой причине, что... В общем-то, людей настолько бескультурных, что осквернять храм значительно меньше, чем, как говорится, осквернить что-то что-то светское, типа обычного поезда.
2: Спасибо.
1: Я даже просто не готов комментировать. Идея, да, очень необычно.
6: Потому что уже в Подмосковье это практикуется. Вот, например, только сегодня узнал, что в Подмосковном селе Остров, в общем-то, с храмом совмещена мельница.
2: Понятно. В принципе, я бы, наверное, сказал так, что эта идея, она несколько такая, ну, является, на мой взгляд, опять же, утопической. Вот. Но, с другой стороны, это все-таки сладкая такая утопия. То есть она как бы идеализирует вот ту основу, на которую мы опирались, принимая этот законопроект.
1: Да, но здесь просто речь идет о том, что, что объединяет якобы общая идея доехать.
2: Конечно.
1: Но все-таки она объединяет, да, эта идея доехать, она объединяет подчас настолько разных людей, до такой степени разных, что как бы...
2: Страшно становится.
1: Да, становится даже страшно. И очень сложно будет объяснить или заставить этих людей, чтобы они почувствовали, что это как бы храм, и поэтому не будут, соответственно, они там мусорить и будут себя вести прилично. Мне кажется, что это все-таки очень сложно, это все-таки совсем разное.
2: Вот Костя интересует, будут ли выдаваться зимой пассажирам теплые пижамы, шерстяные носки.
1: Да. Безусловно, в холодных вагонах будут выдаваться пижамы, шерстяные носки, и можно будет парить ноги. То есть это совершенно четкая услуга, которая сейчас уже вводится. Можно будет парить ноги по желанию. По желанию не более 2 человек, соответственно, одновременно в купе. Но поскольку это такое очень избранное удовольствие, то есть как бы подчас оно сопряжено с тем, что просто человек простудился, не хочет заболеть, соответственно.
2: Да.
1: Ажиотажа в этом плане наблюдаться не будет, но пижаму можно будет получить. Парить ноги, если мне не изменяет тариф, 5 рублей. Пижама, по-моему, 7 рублей. Пижама-носки вместе 7 рублей.
2: То есть, в принципе, смешные цены. Следующий, да, телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
7: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
7: Я, как человек, безусловно, старый.
2: Да.
7: Вот, значит, возмущен то, что облегчиться можно во время движения поезда.
2: Конечно.
7: А не на стоянке. Вот
2: да.
7: Объясните, может быть, наоборот, как-то сделать, что облегчиться можно и... так сказать, во время стоянки. И с точки зрения гигиены, мне интересно. Спасибо.
2: Спасибо. Ну, опять же, тут ситуация с тем, что проводились такие эксперименты, когда в момент стоянки поезда подгонялся, попросту говоря, специальный такой синизаторский, в общем-то, состав, молниеносно подключалась, производилась состыковка, в общем-то, вводящего жерла синизаторского состава с выходным отверстием, в общем-то, централизованным поезда, но в дальнейшем, особенно в дальних регионах, как-то Сибирь, он прочие дела, он Бурятия, где наблюдаются некоторые, к сожалению, затруднения с топливом.
8: Это разматический случай. Да. Курьезный эпизод, когда вот подобного рода эксперименте люди некоторые просто не дожидаясь стоянки, сходили в туалет просто непосредственно в купе. Как.
2: Да, было.
8: Это было, после этого было решено в общем-то, прекратить подобные эксперименты, издевательские.
2: Да, конечно, конечно. Ну, остается у нас, Кирилл Всеволодович, буквально 5 минут. Я предлагаю послушать последний, видимо, на сегодня телефонный звонок.
8: Да,
2: сейчас что тут у нас?
8: Так. Сообщение на пейджер?
2: Да, тут, значит... В холодных вагонах должны выдаваться пижамы и носки, а в теплых вагонах пижамы и носки должны отбираться.
8: Хорошо, что наши радиослушатели, наши потенциальные пассажиры не теряют чувство юмора.
2: Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
9: Скажите, вот, пожалуйста, Министерство пути сообщения, оно такое консервативное, а вот на речном транспорте уже давно придуманы такие... средства передвижения, которые никуда не движутся. Плавучие рестораны. Поэтому, наверное, можно и стоячие вагоны придумать и стационарно присоединять зимой городским сетям, и быть замечательно там.
2: Вы знаете, есть уже такое. Дело в том, что еще в середине 80-х годов некоторые туристические, особенно подростковые группы, да, мы размещали вот на, скажем так, ну, в буферных станциях, то есть в стояках, то есть в вагонах, которые просто стояли, так сказать, в отстое. То есть это такие, скажем так, гостиницы на колесах. То же самое, что и в речном пароходстве. Это применялось уже.
9: Но тут есть недостаток. Вот общая цель будет ли доехать куда-нибудь с таких вагонов?
8: Ну, естественно, вы прекрасно понимаете, о чем идет речь, что здесь как бы возмущение пассажира будет значительно больше, когда он, что называется, с платформы говорят, понимаете, это город Ленинград. Поэтому это все-таки, опять-таки, утопическая, мне кажется, концепция, поэтому...
9: Да, вот здесь, подозревал, что так и будет.
8: Да, здесь скорее, если человек хочет как бы сымитировать, знаете, как в фильме, по-моему, «Отроки во вселенной» или «Москва Кассиопея», они как-то полетели куда-то, а потом выяснилось, что никуда не летели. То есть он хочет якобы поехать,
9: да,
8: понимаете?
9: Вот в такой ситуации,
8: да. Да, для таких случаев это оптимально, просто, к сожалению, этот вид развлечений как-то, по сути, является уникальным, потому что не думаю, что подобного рода...
9: массовый
8: да,
9: не будет.
8: Да, навряд ли, да, ну давайте прикинем... По-моему, нигде за рубежом я что-то о таком не слышал. У нас же все приходит позже. Знаете?
2: Да, да.
9: Понятно.
8: Спасибо. Очень интересный вопрос. Спасибо.
2: Ну вот, в принципе, видимо, этим, безусловно, серьезным и таким ответственным в полном смысле данного слова звонка, звонку, видимо, мы и попрощаемся с Валентиной Агафоновной Нарезко. Спасибо вам, Валентина Агафоновна, за то, что вы появились сегодня в нашей студии и так интересно рассказали, показали. И с Кириллом Всеволодовичем Немоляевым. Спасибо, Кирилл.
8: Спасибо, Саша.
2: Еще вкратце я хочу сказать, что сегодня мы обсудили новое постановление, вернее, принятие нового законопроекта по поводу пищи и поездов. И также обсудили те проблемы, которые, как правило, остаются незаметными для пассажиров, проблемами нас, железнодорожников, профессионалов.
8: В свою очередь хочу еще раз успокоить наших потенциальных пассажиров. Все, что не делается на железной дороге, все делается во благо.
1: И не надо возмущаться. Нужно просто спокойно все взвесить, дорогие наши радиослушатели. Спокойно все взвесить и постараться понять, что мы такие же люди, как и вы. И мы тоже хотим ездить в поездах. И мы тоже хотим быть людьми. И поэтому давайте принимать вместе решения. Давайте делать так, чтобы всем нам было хорошо и легче жилось. Спасибо.
2: Это было сильно. Соло для бас-гитары исполняет Джон Патитуччи, автор «Опоссум». Падла.

0: И 5 минут третьего в геройском чудном дивном городе. И группа «До свидания, мотоцикл» в акустике. Ну, как вы? Плотно, готовы, хорошо?
1: Прямо сразу и начнем.
0: Да, я думаю, можно прям даже без каких-то перерывов, без каких-то...
2: Да, без лишних разговоров.
0: Да.
1: Я думаю, мы начнем с песни, которая уже знакома радиослушателям, тем, кто неотрывно сидит у приемников и ловит каждое наше слово. Это будет та же самая баллада, но в «Unplugged». Прошу. Прошу.

коня, стремя пряжку, билась звеня.

А такая песенка. Следующая наша песня о такой несколько, может быть, не скромной, что ли, теме, о пузырях. Вот такая. Эта песня совершенно новая, она в электрическом варианте еще не существует, и сейчас состоится своего рода такая премьера. И можно с гордостью, собственно говоря, это объявить. Премьера песни. Пожалуйста, Михаил Юрьевич, вы начнете.

0: состоялось.
1: Удачный, кстати. Как какая будет следующая? Кстати, я могу сказать, что хорошо получается в акустике очень.
0: Вот там приятно слышать теплые слова. Они так редки в последнее время стали. Вот.
1: Ну, я же специалист.
2: Что за голос у тебя?
0: Голос, да. Голос охрип.
2: Голос просыл. Смотри.
0: Следующая песня о самом святом, что было, может быть, сейчас уже вот ситуация изменилась, но что было у каждого советского человека. Это то, с чего начинается его первый школьный день. Это, ну что, угадайся сам, Саша, с чего начинается первый школьный день у советского школьника? Начинается?
1: С прописки.
0: Нет, прописка — это...
2: Ты материалист. С букваря. Нет, букваря. Ребята, я уже сказал, что я сегодня не могу играть.
0: Нет, это пока букварь.
2: Ну, все равно. Я стесняюсь. Несу. Знаешь, какие-то прекрасные женщины, а? Не, ребят. Саш, что скажешь? Ну, ладно, все равно начну, попробую. Может, получится, может быть, нет.
3: Нет, я вот если попаду только...
2: Куда попадешь?
3: В песню.
2: А в песню?
3: Да.
2: Ну, понятно.

0: Песня времен молодости Екатерины Борисовой.
1: Да, я тоже вспоминаю кое-какие эпизоды.
2: Слезы навернулись.
1: Ты знаешь, навернулось что-то, да? Я разучился что-то плакать. Вообще слезы.
3: Медиатор. А,
2: ну, дальше в нашей программе опять премьера песни. Опять как бы песня, которая не звучала. Давай сыграем, Сулейман, много-много лет еще одну песню сыграем. Давай. Ну давай, пришли, инструменты принесли, надо сыграть. Вот.
4: Нашлось. Много-много лет?

0: гуманист пришел.
1: И как бы с акустикой все, или что-то еще такое у нас?
0: Нет, я думаю, что...
1: А, вот происходит...
2: Сейчас вот попросим Сулеймана. Только подними микрофон.
3: А если я не соглашусь, а что поделаешь?
2: О-о!
3: Ну, ты просишь же, правильно? Конечно. Я скажу, да, может и нет. Ну ладно, я попробую.
2: Ну попробуем.
3: А что именно?
2: С такой момента, я...
3: Ну понятно.
2: Естественно.
3: Ну ладно, попробую.

0: Старался я.
1: Я думаю, даже излишне комментировать, поскольку мне, правда, мне вообще редко чего нравится.
0: Ребят, если честно, я
1: очень хорошо
0: просудился, я не знаю, просто получится, не получилось, но это не важно.
1: Получилось хорошо. Вот, и как я понял, это последняя акустическая, да, сейчас композиция.
2: Ну, я думаю, что пока хватит. Да.
1: Небольшой сделаем перерывчик, да?
2: Да.
1: Опоссум. Стаккато ля минор для ансамбля и вокала. Партию вокала исполняет автор. Партию ударных Фил Коллинз. Партию бас-гитары Питер Тош. Партию гитары Ли Скротч Перри.

0: неделю, давай. Я съел паспорт.
1: А я не стал его есть.
0: Ну и зашибись, вот спели.
1: Классно.
2: Ну я поставил на запись нарезать что-нибудь. В гостях у программы «Монморанси» сегодня группа ХЗ, это Игорь Бегемотов, Найк Борзов и, конечно же, Карабас, вам уже известный по многочисленным пластинках этого коллектива. Посредством пейджера 913-29-29 абонент «Монморанси» вы можете присылать нам ваши вопросы. Вот, например, вопрос, не вопрос, предложение похлопать по хребту вас за то, что вы очень хорошие. Далее у меня спрашивают, я все про себя хочу сказать, почему я до сих пор езжу на Запорожце исключительно потому, что у этого автомобиля высокая посадка. Вы все сегодня оценили, потому что я всех попросил, и все под него пролезали спокойно, практически не нагибаясь. Правда, немножко перемазались, но тем не менее. Да, песняров петь будем сегодня?
1: Обязательно позже.
2: Угу. Вопрос к музыкантам группы. Сколько времени вам необходимо для записи нового альбома? Правда ли, что Наталья Медведева принимала участие в записи вашего альбома, спрашивает Денис?
0: Неправда. Не принимал, и времени нам не надо.
2: То есть, ну, правильно, правильно. Куда вы дели Сергея Суворова? Штукин спрашивает. Хорошая фамилия Штукин.
0: Суворов хорошая фамилия.
3: Вот Сергей... тоже хороший человек. Он, по-моему, выращивает кроликов где-то у себя на даче.
2: Почтенные занятия. Хорошие.
3: Газели, ящики, по-моему, издает во вторсырье меховое. Что-то мы слышали такое было.
1: И борется с Гринписом.
2: Угу. Собираются ли музыканты группы ХЗ лететь на чемпионат мира по футболу в качестве игроков? Хотят ли они получить приз «Золотой Фауст»? Кукурузкин спрашивает.
1: Золотой что?
2: А, неважно. А, золотой, ну...
1: Фауст.
2: Фауст.
1: Фауст. Золотой Фауст.
3: Фауст патрон был такой.
1: Мы уже получили, нам не надо больше.
2: Угу.
1: Ехать-то не надо никуда.
2: Поможете, здесь... поможете вы Мурату Насырову в написании стихов? Вот тоже вопрос.
3: У нас есть несколько стихов.
2: Ты к микрофону, чё ж ты ушёл-то? Не пугайся. Это...
0: Специально написанных есть несколько стихов, текстов и пару танцев, по-моему.
1: Да, вот. Танцы оригинальные, причем поставлены профессиональными
0: хоритмейстерами. Да.
1: Вот, и в общем мы их за небольшую сумму продадим. С удовольствием.
2: Надо, чтобы сумма была большая.
1: Ну, небольшая, это...
2: Ну, я понял.
1: Скажем так, как говорится, каждому.
2: Угу. А житель города Костромы спрашивает, почему в ваших песнях такая неуемная тоска? Игорь, почему тоска в глазах? Извини.
0: Сейчас очки сниму, подожди. Нет, тоски никакой. Не тоски никакой нет.
2: Хороший ответ.
1: Есть не тоска.
2: Уважаемый Найк, правда ли, что вы выступали в обнаженном виде в одном из московских гей-клубов со своими песнями, спрашивает Владислав. И сразу же вопрос Игорю, если позволите вопрос. Не связано ли желание бегемота носить юбку с целью изменить пол, или это просто целлюлит, Киселев спрашивает.
1: Мы вместе выступали.
0: Голые? Меняли полы?
1: В гей-клубе мы меняли полы просто с этого...
0: У геев причем.
1: С паркетного пола. Мы стелили им этот...
0: Ламинат.
1: Да, вот, и поэтому, да, был такой момент, но мы...
0: А были голые, потому что перемазались побелкой и пришлось переодеваться.
1: И мазутом.
2: Нет, а ты-то не голый был, ты в юбке это.
1: Не, юбка была потом, а сначала был мазут, а потом уже юбка.
2: Может быть, как раз на мазут и создал ощущение целлюлита.
0: Там было темно, освещение такое еще странное.
1: Да, странное освещение и темно.
0: И люди странные там были.
1: И темно.
2: Я так много узнал от вас нового про эти места.
0: Мы же асфальт ложим.
2: Ага, а я вот клозеты делаю. Ну да, вы знаете об этом, да. Ну что, я предлагаю перейти к акустической части нашей встречи. Сейчас в прямом эфире вы услышите акустический концерт группы ХЗ. Кстати, Игорь, это нарушает твою концепцию о том, что группа за, там, по-моему, 6 или 8-9 лет своего существования не дала ни одного концерта.
0: Мало того, что она не дала за 9 лет ни одного.
1: И не даст.
3: концерт. Она и не взяла тоже ничего. А это вот то, что будет сейчас происходить, это же не концерт, это только называется концерт. На самом деле сидим тут, пьем, курим, да.
1: На самом
3: играет
1: деле,
3: фанерка,
1: да,
3: поет какие-то люди, вообще непонятно, мне в электричке чувак подарил кассету, на, говорит, послушай там песни. Вот мы.
1: На самом
3: ничего,
1: деле,
3: что я раскрылся тут.
1: Мы группа Светлички.
2: Не, ну лучше ты накинь на себя, потому что неприятно обнаженно увидеть голову человека.
3: Ну хорошо, сейчас я пойду. Да. Приоденусь.
2: Ну что, начинаем концерт.
1: Выступает ансамбль из Южного Бирюлёва «Светлячки».

жизнь свою тобою отравил. Болела голова, гудело тело, но я любил, я так тебя любил, а ты любви моей не захотела. Я волком выл в страданиях, и вот —

0: На этом мы закончим наше выступление. Такое коротенькое. Дайте лучше поговорим.
1: Первое отделение выступления.
0: Да, первое отделение.
2: Вопрос к Борзову. Уважаемый Найк, опять бомбят, да. Уважаемый Найк, как вывести насекомых из музыкальных инструментов и из квартир, спрашивает Туст.
0: Вывести насекомых из музыкальных инструментов?
2: Только не говори за губу, потому что это мой способ.
0: Нет, их надо есть вместе с инструментами. Вот.
3: Можно завести цыпленка, он их склюет все.
0: Нет, ну цыпленок, он, понимаешь, он съест инструменты, поэтому он не достанется хозяину ничего. Тогда, потому
4: я
0: что,
4: думаю,
0: ну,
4: что надо просто громко играть.
0: И глушить их там, да?
4: Они будут убедать.
0: Не, ну, в принципе, технологий много на самом деле, да. Можно просто их всех как-то...
3: А можно их построить.
0: Насекомых. И дать им каждому по званию воинскому.
3: И они будут сами там тусоваться строем, когда мы насекомые когда, строем, когда тусуются, они уже, это хорошо.
0: Да, они уже приучатся, например, к воинской там дисциплине.
3: Будут ходить в туалет строем.
0: Да, например, ты им
4: доставать
0: скажешь...
4: Доставать не будут.
0: Да, доставать уже не будут, и поэтому никакого геморроя уже не будет с ними. Поэтому нормально все.
2: Савелий также интересуется вопрос. Какого распятого писателя вы имели в виду? Ответьте строго, просит Савелий. Видимо, обидевшись немножечко за литературу.
3: Писателя?
2: Да. Писателя. Ну, что-то распятого? Было про писателя распятого. Был.
3: Или Расшестого.
0: Ну, это есть такой писатель Распятов.
2: Нет, Расшестов.
3: По-моему, знаю, Андрей Распятов. Вот. Очень хороший писатель.
2: Детский, я знаю.
3: Я в детстве очень много его слушал по радио.
2: Он сам себя иллюстрировал при этом.
3: Замечательно иллюстрировал, причем.
0: Нет, иллюстрировал Расшестов, а Распятов только писал, по-моему.
3: А, Распятов писал, а Расшестов писал.
0: Иллюстрировал, да.
2: А вот Сева Новгородцев просит, чтобы вы сыграли там, где кончается лето, песню.
3: Лет только началось, чем будем мы здесь кончать.
2: Да, вот я
0: не
2: тоже...
0: Нельзя, накликаем еще потом. Кончится простят нам неблагодарные потомки, нам не простят. Выйдем из студии, нас...
3: Найка опять поколотят. Нет,
0: всех
3: нет.
0: Поубивает, да.
2: Вот Максим спрашивает у меня, правда ли, что я принимаю участие в организации конкурса «Мисс Грудничок». Ничего подобного, я действительно принимаю участие в организации конкурса имени Чайковского. То есть я занимаюсь непосредственно пошивом портьер для него. И я тоже считаю, что это важная роль на это дело. Кстати, приглашаю вас помочь мне там пошить.
0: Обязательно.
3: А я умею шить костюм Щелкунчика.

Я напоминаю вам, что мы с вами слушаем новый альбом группы ХЗ, также кое-какие старые пьесы в эксклюзивном акустическом исполнении специально для вас.

0: 8903-19-22 это телефон в нашей студии. И также пейджер, я уже номер его вам устал повторять. Вы, наверное, уже на обоих записали. Кое-кто даже приходил, просил сделать цветные татуировки целиком этого устройства, причем со своими сообщениями. Вот что интересно, то есть чтобы он выклали на плече пейджер, а на дисплей выклали сообщение, которое он хочет. А мы с радостью это делаем, всегда никому не отказываем, хотя не даем никаких медицинских гарантий, потому что бывает пейджер опухает, превращается в чири, иногда его прорывает. Ребята, ну, музыка, текст, это все понятно. А на жизнь-то вы чем себе зарабатываете, спрашивает Остап.
1: А мы не зарабатываем, мы просто раз в месяц приходим в назначенное место, и нам дают деньги в конвертиках. Вот и все.
0: Угу. А фишки?
1: Фишки в другой раз дают.
2: Угу. Это подрабатываем мы.
0: Ну,
2: зарабатываем мы, вот а приходим.
0: Фишки же еще продать надо, это все.
2: Фишки это приработок такой.
0: Да, угу. Да. Я предлагаю обратиться, так сказать, к народу и послушать, о чем же вас хотят спросить обитатели нашего чудного города. Море. Здравствуйте, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста, вы в прямом эфире.
3: Здорово.
0: Здравствуйте.
3: Войсковая часть 75-209 вас беспокоит.
0: Здравствуйте, уважаемый.
3: Вот, я хотел спросить, вот, Саша, вот у тебя, во-первых, вопрос.
0: Да.
3: Ну вот, как в кассетах написано, у тебя альбом «Пощечина жизни», угу, должны выпустить на лицензионке. Только нигде его нет.
0: А в смысле на лицензионке?
3: Ну, как вот, это Элиас фирма, да,
0: да,
3: выпускается?
0: Да.
3: Вот там написано 11 кассет.
0: Ага, я понял.
3: Ну, я еще потом попозже второй не вешать.
2: На лицензионка и май, наверное, хочет написать, нет?
0: Видимо, да, наверное, купили. Дело в том, что он еще не дописан. Там нужно, как говорится, подложить еще бас-гитару туда. Вот, хотелось бы. И сделать мощный мастеринг, так называемый. Поэтому сейчас, ну, есть некоторые сложности с этим, но он будет выпущен.
2: На Западе отказались от мастеринга.
0: Да, они сказали, что, то есть, там и так все отлично вроде как. Вот я с этим не
2: вообще
0: согласен.
2: Новая вообще новая концепция.
0: Там щелчки же, щелчки же лезут
2: вообще
0: мощно.
2: Вообще новая концепция западного. Ты же в записи тоже не принимаешь участие.
0: Никакого.
2: Скажем так, я имею в виду, музыкой не занимаешься. Сейчас новая фишка, вот, разработанная там специалистами там самых ведущих фирм грамзаписи, которые вообще не мастерят пластинки, просто выпускают, вот, берут музыкантов, тупо сажают их, вот как вот они сыграют, вот тяп-ляп, вот они вот их прям сразу на компакт нарезают, и прям с них же тут же в студии, вот в прямом эфире, они вот нарезают там 10 тысяч компактов, например, прям тут же. Вот,
1: причем они заставляют их играть тяп-ляп.
2: Заставляют играть, бьют им под затыльники там.
1: Под зубами.
0: Фофны.
2: Да,
1: Саечки, кстати.
0: Под зобники отбивают. Да, второй вопрос ваш.
3: Ну, это я уже хотел у Бегемота спросить.
0: Ну, вот он тут рядом сидит.
3: Я догадываюсь.
0: Да.
3: Сколько у вас альбомов вышло? И вот как Лохматка, это последний альбом был?
1: Это предпоследний.
2: Теперь уже.
1: После него были и часики нашел, а сейчас уже и это нет причины кончать.
3: А это сколько всего?
1: Ну, 10 полных, еще видео, плюс 2 маленьких.
3: А видео это какой?
1: Это мультик «Ебенефис», да.
2: Пластилиновый.
3: Пластилин, да, видел. По 31-му.
1: Ну вот, там.
3: А, Саш.
0: Да.
3: А ничего, если я свой телефон оставлю?
0: Нет,
3: а то
0: это, к сожалению, мы не вправе делать, уважаемый, потому что потом, когда приедут, к вам же очень легко определить по телефону у вас ваше место жительства, местонахождение.
3: А где место жительства?
0: Ну, все равно приедут, вас порежут, перестреляют, оно. Телефоны мы не имеем права давать, простите уж меня великодушно.
3: Не, ну я передам.
0: Нет, нет. Нет, уважаемый.
3: А тогда можно эту песню исполнить хоть?
0: Песню исполняйте.
3: Нет, подмогу.
0: Нет, вы исполните лучше песню.
3: Нет.
0: А, ну,
3: я бы ее исполнил, исполнить, но музыки нет.
0: А, понятно, я думал, вы хотите исполнить.
3: Нет, ну что...
2: Подмога, что у нас там в рядах Красной Армии? Совсем беда? Без подмоги.
3: Да, без подмоги.
0: Спасибо.
3: Подмога
0: вам. Может быть, музыканты исполнят.
2: Но я думаю, может,
0: придет спасибо
2: еще. Ждите.
0: Да, вот, кстати, еще одно интересное послание. Очень много странных заявок. То есть, например, спойте про ананас. Леша просит, да? Вот. Еще интересная тема. Вот вся наша ночная смена бьет баклуши. Нет работы. Слушаем вашу передачу. В смене 500 человек. Забыли про маленького. Про маленького. Большая просьба. Сделайте снисхождение. Исполните, пожалуйста, песню «Не ходил бы ты, Ванек, во солдаты». Подпись «Бригадир». Ну что, ну сложно вам спеть, что ли, в натуре?
1: «Не ходил бы ты, кулек, во солдаты».
0: Ну спойте, Игорь, ну спой. Ты же знаешь эту песню. Ну давай. Я выключил фон, давай.
1: Давай. Не ходи, Ванёк, ты, Ванёк, во солдаты, а ходи, Ванёк, не в солдаты, и ходи, да. Санёк, не ходи ты, будь солдатом ты, да не ты ли я ли?
0: Хорошая.
2: Мощная песня.
0: Хорошая песня. Бегемот. А вы Моцарта любите?
1: Я больше люблю Стралери.

0: Нынче в Москве довольно жарко. Есть ли в студии душ или вы просто потеете? Спрашивает Валентин Грудно. Если вы, Валентин, наблюдаете на запах, идущий из окон нашей студии, то это вовсе не из-за того, что мы потеем. Просто в данном случае мы занимаемся, скажем так, стиркой нашего белья. И дело в том, что люди все занятые. То это белье скопилось за неделю. Это вовсе не значит, что то, в чем сейчас мы находимся, потеет. К тому же мы сейчас ввели новый метод контроля на вахте. Производится обнюх каждого гостя с целью просто не внесения запахов сюда, поскольку были печальные инциденты. Например, некоторые люди, особенно молодые, начинающие политики, очень сильно волнуются, и после этого действительно тяжело каким-то образом проветрить помещение здесь. Поэтому мы сейчас каким-то образом отмываем их, пытаемся там, или в крайнем случае просто не пускаем, говоря, что, дескать, извините, отменяется встреча нас с вами, да. 203-19-22 мне загородила картина вот эта замечательная Пабло Пикассо, которую мне подарили из одного музея. Это оригинал, потрогай, видишь, шуршит.
1: Очень долго выбирали.
2: Нежно.
0: Да, спасибо. Предлагаю послушать телефонный звонок из Москвы из ночной. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно. Здравствуйте, уважаемый. Здравствуйте. Рассказывайте. Вы не волнуйтесь, все хорошо.
3: Она вернется.
4: Просто Раша дозвонился.
0: Вы, я все-таки чувствую, волнуетесь. Может быть, мы вас сейчас выведем, а вы соберетесь. Соберется баба с мыслью, поиграем с бабой в гусли. Нет, вы волнуетесь. Вы придите в себя и перезвоните. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем. Говорите, пожалуйста.
5: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, уважаемый.
5: Это радио, да?
0: А что?
5: Вот я хотел спросить один единственный вопрос.
0: Пожалуйста.
5: Кимото.
0: Угу.
5: Да? Хуй забеешь, да?
0: Угу.
5: Вот, ну а так.
0: Вам просто хотелось выругаться на людях. Это болезнь такая есть.
5: А что такое?
0: Не волнуйтесь, ничего страшного, говорите. Ваш вопрос, да.
5: Как он относится к Sex Pistols?
0: Хороший вопрос, спасибо.
6: Зашибись.

0: птицей быть. Мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попала.
1: Не жизнь, а веревка оборвалась. Сколько счастья, попытка повисла, не удалась. И опять я осталась живая.
2: Жаль, что я не

0: Напоминаю вам, что в гостях у нас музыканты группы ХЗ. Мы слушаем их новый альбом. И также вот еще впереди нас ждет микроакустический концерт, часть которого мы уже прослушали. Саша спрашивает у меня, вы работаете от батареек или от сети? Знаете, мы работаем на дровах все тут. И люди, которые топят, они периодически уходят в забастовку. Там вот и другие препятствуют доставке угля сюда. Поэтому, в общем-то, мы периодически и не работаем.
1: Да, ужас такой.
0: Вопрос к ХЗ и ко мне тоже, кстати. Как вы относитесь к фильму об акушерах неудачников, который называется «Восставший из ада»?
2: Это вообще мой любимый фильм. Даже, я бы сказал, настольная видеокассета моя. Подушка лежит.
1: А мне книга эта нравится. И комиксы. И комиксы, да, очень.
0: Комиксы. Мне, кстати, нравится вот лепнина и выпечка на эту тематику очень, которая продается сейчас за
2: половину. Выпечку, кстати, мы будем делать.
0: Безусловно.
1: Не, ну вот «Восставший из ада» — это крутая выпечка, конечно, да.
0: Савелий просит вас исполнить романс «Пуси-пуси, не держи меня за талию, а то я через засмеюсь».
2: Опять я должен, да?
0: Ну, конечно. Ты, наверное, по нашим взглядам понял.
2: Пуся, Пуся, не держи меня, а то я упаду.
0: Возникает ощущение, что звучит фанера. Чем докажете обратное? Олег из Отрадного спрашивает. Ну, действительно, твой голос сейчас чем-то похож был на Шаляпина.
2: Ну что, живем спеть что-нибудь, что
0: ли? Конечно.
2: По-моему, неплохо.
0: Бегемот, подкидываю тебе строчку новой песни. Породила мать урода, вот и убили. Дядя Миша.
2: А что-то мне уже подкидывали такое. Мне постоянно подкидывают строчки, причем все подкидывают одну и ту же почему-то.
1: Под дверь подкидывают, заворачивают их в пакеты такие специальные и в лукошках. Они орут, везят эти
2: кошек строчки. Подкидывают регулярно.
0: Ну, кошек это хорошо.
1: Цыплят, выбривают на них такой специальной штукой прям строчки для стихов.
0: Текста, да.
1: Да, и подкидывают прям в окно.
2: А тут ко мне вообще лысая девочка пришла с выбритыми буквами на голове.
0: Это была не девочка. Это был...
1: Гуттаперчевый мальчик.
0: Нет, не гуттаперчевый мальчик. Был твой конец.

0: Евгений интересуется, в чем, на ваш взгляд, смысл жизни?
1: Ну, хотел ответить Карабас на этот вопрос вообще.
0: А у Карабас тут у него отдельный вопрос пришел, персональный Карабас. Вас не мучает перхотный кариес?
1: Вот в этом его и смысл в жизни, чтобы его не мучил перхотный кариес. Потому что он его постоянно преследует.
2: С пресным желудочным червем борьбу ведет человек.
0: Это страшное животное, но я бы не вел, в общем, борьбу с...
2: Да бесполезно вообще.
0: Бесполезно.
2: Но это смысл жизни. Цель должна быть недосягаемой.
0: Понимаешь? Потому что когда начинается досягаемость, то уже отрост зуба происходит.
1: Чтобы досяги были цельными.
0: Безусловно. Ну тогда вот вопрос интересный. Чугунг спрашивает. Расскажите, пожалуйста, в двух словах о смысле вашего творчества, Игорь. Я думаю, ты босс...
1: Полное, говорит Карабас, полное. Скажи. Творчество полное, насыщенное. Я бы так сказал, да,
3: да.
1: Карабас? Насыщенное, да. Полное творчество.
0: Большая просьба исполнить песню. Там на шахте угольный хвост нашли отрубленный топор зазубренный, чем рубили хвост девушки пригожей. И тот хвосток заметили, завернули в тряпочку, понесли домой и т.д. Пусть импровизирует дальше. Распорядился Савелий.
1: Опять не петь?
0: Конечно, о чем?
1: Бабу в шахте завалила.
2: Уа.
1: Все.
0: Раскопаешь, хрен ее.
2: Уа.
0: Хорошую, кстати, добрую песню спели. Киселев тут попросил. Какие новости о группе «Сибирский мастурбатор»?
1: Ну, вот это сибирские мастурбаторы.
2: Бесконечная тема.
1: Сидят в своей Сибири и не мастурбируют почему-то больше.
2: Они, у них теперь оргазмы не наступают, видимо.
1: Да.
0: Ну что,
2: ну старые люди, что с них взять?
1: Ну, может быть, что-нибудь они там.
0: Ну а кедрач там как произрастает?
2: Когда человеку за 80.
1: Там белки обгрызают все.
2: А людям за 80 уже какие там кедрачи-то уже.
0: Найк, вот как определить пол таракана?
1: Одного из четырех, что ли?
2: Да, но да.
1: По четыре сразу определяет. Берет четверых и определяет.
2: Тяжело, да. Угу. Ну, тяжело, я не могу сказать.
1: Он отрывает лапки, крылышки.
2: Это, скажем так, я над этим вопросом трудился.
0: Ну, бился, надо говорить.
2: Бился, скажем так, несколько десятков лет. И поэтому раскрывать прям просто так я его не имею права. И потому,
1: да
2: что
1: ладно, так ничего
2: я сейчас
1: не
2: защищаю
1: понял.
2: Докторскую диссертацию, поэтому как раз вопросу, я думаю, он не случайен, потому что человек знает, о чем спрашивает.
0: А я, кстати, слышал, что вот докторскую диссертацию вроде уже они взяли, враги. То есть как-то...
2: Ну, это слухи.
0: Угу. Песня?
2: Может, не надо?

0: Ну а сейчас пришло время обратиться к живому исполнению музыкантами их пьес. Но прежде вот самцов, говорит, у самок тараканов, отвечает на вопрос, брюшко короче и не вытянутое, как у самцов. Спасибо. Спасибо за ваш ответ. Ну что, слушаем.
1: Это неправда. На самом деле все намного сложнее.
0: Ну все равно спасибо. Сложно, что спасибо сказать.
2: Спасибо. До свидания.
3: Что, песня поем?

0: следующая композиция, да?
1: Ну да.
0: Носит название «Не в обиду», по-моему. «Не в подляк», всякое бывает. По-моему, уже всю песню спел. Так, как она начинается?

0: первый вариант, подожди.
1: Сейчас будет ремикс на нее. Понеслась.
0: 3, 4.
2: Дуба, дуба.
1: Я не могу.

0: положи в стакан с водой, на ночь свой протез зубной, и тебе приснится с яйцами птица.
1: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня группа «Хазе», и мы периодически слушаем записи со студийного альбома данной группы, и вот акустическую их музыкальную паузу тоже отслушивали. Саша, видел вас ловящим рыбу в Москварике, отсюда такая ненависть к животным, как вы едите эту гадость? Спасибо. Ну, вы, наверное, заметили, что ловля рыбы производилась сетями, и сам я такое количество съесть не могу. Я, в общем-то, эту рыбу продаю...
2: Ну, рыбакам.
1: Рыбакам. Совершенно верно, поскольку им же срам приходить домой без рыбы.
2: Ну да. Да, они уж под конец рыбалки приходят как раз и для отмазки берут рыбку, и причем не очень дешево. Я тоже этим занимаюсь.
1: Ну а как жить-то надо?
2: Жить надо.
1: Жить надо. Вопрос к музыкантам. Какого философского учения вы придерживаетесь?
2: Нет причины кончать. Вот. Все.

0: Если плачет грудничок и краснеет густо, дай по лысине ему, все равно там пусто.
1: Уважаемый товарищ Бегемотов, зачем в некоторых своих песнях вы подделываете звучание моего голоса? Ведь это порождает немало проблем. Так, в частности, после выхода вашей песни «Сделай так, чтобы было больно», некоторые поклонники стали меня доставать безумными предложениями. Подпись Наталья Ветлицкая.
2: Ошибся, Наташ, ошибся.
1: То есть все-таки стыдно, Настя?
2: Вообще прям...
1: Уважаемый Александр, что вы делали в среду при утоплении пупсика в той же Москва-реке, спрашивает Яков. Действительно, такой прецедент был. Мы топили обнаженных Барби и прочую нечисть, отнятую нами у грудников, потерпевших мощнейший физический и моральный урон от обладания данными чудовищами. Перед этим мы их по ним проезжали колесами, вот, и другими предметами, которые, в общем-то, ездят и катаются. А сейчас слушаем пьесу. Дежурный 58-го отделения просит исполнить какую-нибудь нежную, добрую женскую песню, и музыканты любезно согласились исполнить для женщин прям вживую, а не с пластинки. С радостью слушайте, женщины.

0: Я предлагаю обратиться к звонкам наших уважаемых радиослушателей 203-19-22. Ваши вопросы музыкантам группы ХЗ. Доброй ночи, вы все в прямом эфире. Здравствуйте, уважаемые.
1: Вот «Эхо Москвы» вещает круглосуточно.
0: Видимо,
1: я хотел узнать, а когда у вас студия убирается? Вы, наверное, там в дерьме по уши сидите, поэтому такое дерьмо слушаете.
0: Хороший вопрос, и вывод у вас тоже хороший. Дело в том, что у нас несколько студий, и вещание происходит следующим образом. Вы, наверное, все видели автомобильные мойки, как они устроены. Вот эти студии открыты по бокам и находятся на вращающейся полости, которые проходят через специальные ерши и мощные струи воды. Вот, конечно, приходится терпеть некоторые неудобства ради вот гигиены, о которой вы так заботитесь. Спасибо вам о такой заботе. Вот. А насчет ваших выводов, касающихся песен, мы с радостью послушаем ваши. Судя по вашему голосу, вы тоже достаточно музыкальный человек, но почему-то, к сожалению, пока вот не прислали нам вашу демо-кассету, так что ждем с нетерпением. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
2: Привет, Сань.
0: Привет.
2: Классно, ты этого дурень
0: опустил. Почему дурень? Человек имеет право на свое мнение. К тому же вы узнали очень много интересного о уборке помещений здесь.
2: Да. Алло.
0: Да, говорите.
2: Я это самое. Помнишь, мы убирали с тобой на 13 этаже на разных этих самых клетках
0: лестничных. В разном крыле, да, конечно.
2: Да, конечно. Вот. Я помню, вот ты насчет подработки мне говорил, что вот, дескать, ты работаешь на какой-то там радиостанции, ну вот я сейчас уже понял.
0: Ага, да.
2: Вот ты сказал, что вот, дал тексты, и мне нужно будет позвонить, и там какие-то телеги позапускать разные.
0: Ага, да.
2: Вот, и за это я получу какую-то сумму.
0: Да.
2: Вот. Да. Ну, я просто потерял вот эти тексты. Вот не знаю, что говорить сейчас. Я сейчас не в эфире пока, да?
0: Нет, сейчас уже в эфире. Ну, в принципе, у тебя совпало кое-что. Ты знаешь, ты должен был задать вопрос о личной жизни музыкантов. Это бумажка, я же тебе посылал.
2: По факту. Я потерял.
0: Да? Ну ладно, перезвони, задай, только голос измени.
2: Хорошо.
0: Ладно, давай. Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня группа ХЗ. Мы прослушали новый альбом этой группы, который называется «Нет причины кончать». И также
3: полным ходом идет уборка помещений теперь.
0: Нет, это ты ошибся, Найк. Это на самом деле за стеной. Я открыл.
3: Факс пришел.
0: Нет, это сверлит зубы женщинам для профилактики беременности. Нет. Ну, еще разным. То есть мы тут.
3: Прикольно.
0: У меня спрашивают съехидцы господин Волков. Александр, вы счастливы, намекая на то, что его благообразная теща выпрыгнула после нашего эфира вон. Как говорится, вышла вон посредством створки. Да. Спрашивают и у тебя, Игорь, и у меня насчет наших книжек. Вот, а у тебя еще и насчет комиксов вдобавок. Ну, я книжки люблю. И я единственный выпустил рукописный, но никто ее не хочет покупать. Говорят, что дорого я, дескать. Ну, а, извини, писал я ее чего? Легко, что ли? Видишь, руку? Нет, ты посмотри, руку. Что ты? Отворачивай. Смотри, на руку. Нет, смотри. Нет.
4: Я выпустил последнюю свою книгу на туалетной бумаге на рулонах.
0: Оба.
4: То есть это, чтобы прочитать ее, надо размотать весь рулон. Можно читать ее частями, так сказать. Прочитал кусочек, оторвал. Через какое-то время можно вернуться, почитать еще.
3: Но оно придется вернуться.
4: Не, ну если читать все сразу, это... Даже не знаю. Не знаю даже.
0: Ну, это хорошая идея. И предлагаю еще, у нас есть немного времени, впереди нас ожидает третья часть акустического концерта группы ХЗ. Послушать ваши замечательные звонки из ночной Москвы 203-19-22. Доброй ночи, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно, говорите, пожалуйста.
5: Алло.
0: Да, здравствуйте.
5: Здравствуйте. Вот я хочу, Саша.
0: Да.
5: Можно мне спеть?
0: Безусловно.
5: Я их сейчас всех сделаю. Можно?
0: Ну, если вы только хотите их сделать обилием ненормативной лексики, то...
5: Песни,
0: давай.
3: И пляской обязательно.
5: Новую придумал сейчас.
0: Давайте.
5: из ресторана вышла, бля. Глаза ее посоловели. Пусть подпевает. Она ругнула чью-то мать и села срать среди панели. Клево?
0: Да, только это очень старая, известная песня. Спасибо, спасибо.
3: Это песня Булата Акуджавы, на самом деле.
0: Да, из раннего творчества великого поэта. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите.
6: Настоящая Гамала Викторовна.
0: Здравствуйте.
6: Вот хочу рассказать вам, что вот по последним исследованиям психолингвистов слова, определяющиеся как ненормативная лексика, вносят в повседневную жизнь абсолютно положительный заряд. Ну вот, например, восклицая в сердцах, чтоб ты провалился, очень вредит человеческому организму, а совет, вот шел бы ты нахуй, как сладкое лекарство полезен. И служит скорее добрым напутствием. Вот я хотела бы у ребят спросить, согласны ли вы с этим? Или есть какие-то другие соображения?
3: Не, ну мы друг друга посылаем нахуй постоянно.
4: Мы без этого напутствия вообще просто не живем, не можем. Да.
0: В принципе, я хотел от себя добавить, что главное даже не слово, а та энергетика, которая в него
3: вложена.
0: Можно, например, обидеть и как-то там, как говорится, опустить человека, не применяя никакой такой вот лирики, а сделать это...
3: Если сказать с любовью, то...
0: Да,
4: чтоб ты провалился, когда пошел, да?
3: Да, вот так. Пошел ты нахуй. Красиво.
0: И, кстати, очень всеобъемлюще, потому что, опять же, это же можно сказать совершенно разные интонации, с какой-то и нежностью, с какой-то...
3: В разных ситуациях.
0: Кстати, еще хотел сказать, что ни в одном языке мира нету вот такой интонационной игры, как вот в одной только этой фразе великого могучего русского языка, который, кстати, хотим мы этого или не хотим, все равно, в общем-то, будет существовать вечно. То есть, скорее забудут первых покорителей космоса, нежели эту фразу.
4: Кстати, интересно, первый покоритель, который вот дошел, куда его послали. Вот.
3: Куда?
4: Самый первый, кто был, как ты думаешь?
0: Эстонский правозащитник Генрих Лайк, я это просто знаю. Про который летал под кличкой Лайка. А что?
4: Ты умный.
0: Ну что, а сейчас я предлагаю перейти к третьей заключительной части акустического вашего концерта. Группа ХЗ.
3: Б.
7: Грустная песня.

0: Ой.
1: Будь здоров.
2: Хорошо спел. Молодец. Это был Карабас.
0: Пятерка.
2: Да.
1: Ну.
0: Еще одна, да, грустная.
1: А это уже заключительная пьеса? Или у тебя есть еще третья?
0: Ну, надо что-то вспоминать.
2: Да, мы пока поговорим еще, может быть, он вспомнит.
1: Отлично.
2: Если не учнет.

0: Да, грустная песня, но очень лирическая. Вот интересное сообщение пришло. Александр, уже вторую ночь мне снятся кошмары. Во сне вы являетесь ко мне в виде девушки. Я не могу от вас отвязаться. Может быть, дело в нервном расстройстве, спрашивает господин Кащенко. Нет, дело просто в моем кокошнике, который мне подарило правительство и сказало, что я должен ходить в нем неделю. Это будет мой пропуск повсюду. Я неделю наслаждался безнаказанностью. Сейчас кокошник я снял, поэтому уже в качестве женщины я, наверное, появлюсь. Хотя, насколько я знаю, Игорь, ты знаток великого русского искусства. Вот это у тебя матрешка, я вижу, висит на цепи.
1: Золотой цепи, простите.
0: Да, безусловно.
2: Золотая матрешка.
0: Да, вот женщины носили ли кокошники?
1: Они носили кокошники, кукашники и кукушники.
2: Кукушники — это, кстати, переходящая такая штука.
1: Кокошник как... Кукашник.
2: Нет, вообще он от женщины к женщине.
1: А от женщины к мужчине.
2: А это кукашник.
0: Ага. А вот вопросы к тебе, Найк. Хочет у вас, как у художника, художник спросить, чем вы красите седые волосы на голове? Вирский Андрей Валерьевич, житель деревни Дорохово. Кстати, очень классно, что в деревне Дорохово есть телефоны. Хотя вполне возможно, что вот данный персонаж звонит с мобильного телефона, судя по почерку.
2: По краткости изъяснений.
0: Да.
2: А о чем вопрос-то?
0: А, собственно, не важно. Ну что, уважаемый Карабас, вспомнили ли вы какую-нибудь пьесу, которую мы бы сейчас послушали?
3: Еще поговорить.
0: Еще, да? Ну, тогда я предлагаю обратиться вновь
2: к телефону,
0: поскольку звонки, на мой взгляд, достаточно интересные. 203-19-22. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, уважаемый.
4: Давеча, вот прогуливаясь, я видел, как вы, стоя у памятника Гоголю, оживленно жестикулируя, цитировали Вольтера вперемешку с Ницше, и выдавали это за собственные мысли. Но к чему такой примитивный плагиат? Неужели вы думаете, что современные москвичи, в общем-то, не отличат?
0: Ой, понятно, понятно за вопрос. Ну, я позволю ответить. Дело в том, что я не дискуссировал, а говорил речь. Вот, а цитирую этих замечательных людей. Не моя вина, что вот даже вы, я видел вас, вы прошли с вашей баллонкой мимо и даже не остановились. Никто не остановился, поэтому моя речь, мудрые слова уходили в пустоту. Изначально-то я начал свои мысли выражать, дескать, о выпечке, об уборке асфальта, о высадке деревьев за кольцевую дорогу. Никто не подходит. И тогда я начал уже говорить, вот там, кстати, Гоголь я уже позже тоже цитировал, вот, но уже вообще никого не было, кроме вот патрульного автомобиля милицейского, который с опаской проехал почему-то мимо, даже не спросил у меня документ. Видимо, это связано было с кокошником, вот, я догадался.
1: Кокошник, да.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, нашего внимания к вам безгранично, говорите, пожалуйста.
5: Алло, здравствуйте, меня зовут Слава.
0: Здравствуйте.
5: Извините за скромное 10-летнее образование. Значит, у меня такое стихотворение там. Сижу на унитазе, весь в говне, со мной Монморанси, сервис мне. Спасибо за внимание.
0: Пожалуйста, спасибо. Вы великий поэт. Я надеюсь, будущее нашей поэзии российской за вами. Александр, зачем вы отвечаете на вопросы Савелия, спрашивает Алексей Фисюков. Так, Бубенц, я же за демократию. Когда же вы разойдетесь? Хочется спать, спрашивают нас. Ну, это я знаю, откуда прислали это сообщение снизу. Дело в том, что мы с нижнюю комнатку, вот эту, мы сдаем ее, опять же, под гостиницу, приезжим с Киевского вокзала, и они, ну, в общем, ну, имеют право люди на отдых тоже, да? Ну что, Карабас, как ты это?
1: Последний. Ты пипитр возьми свой.

0: Ну, и на этой поистине жизнерадостной пьесе да, мы все и расшаркиваемся. Но я-то еще какое-то время тут, конечно, задержусь. Мне нужно прибраться, смазать механизм вращательный и так далее. Вот. Ну, а вам, уважаемые, я желаю дальнейших туда-сюда. Ну, сами понимаете, всего того, что, как обычно, рыба об лёд бах наглухо и молчит. Заходите еще. Не буду добавлять тупую фразу, если будут деньги.
1: Вот. И так понятно, что так не зайдем.
0: Ну все, пап, покеда.
1: Ну, счастливо!
2: На волнах радиостанции и в самых... Монморанси. Монморанси. Монморанси. На волнах радиостанции и в самых... Монморанси. Монморанси. Монморанси.
3: В гостях у программы «Монморанси» Иван Феоктистович Датый, генерал-майор в отставке, человек, который, в общем-то, всегда находился вроде бы и на виду, вроде бы он всегда и в курсе, и вроде бы он всегда влиял, но, тем не менее, всегда находился вне внимания средств массовой информации, всегда он находился, ну, даже я знаю, что в свое время в генштабе вас, Иван Феоктистович, некоторые острые языки называли черным генералом, черным, простите, кардиналом.
4: Да, здравствуйте, дорогие радиослушатели. Действительно, называли черным. Ну, почему черным? Просто форма черная была у меня.
3: Кстати, ну, и вот, наверное, единственный из советских военнослужащих, который...
4: Сухопутных, да, сухопутных,
3: с черной,
4: да,
3: формой.
4: Да. Черной формой. Дело в том, что просто форма была пошита из... не из тех вот материалов, которым шьют обычно, а из натуральных кож, которые, в общем-то, находились всегда в моем подчинении как генерала армии.
3: Кстати, еще и тут нужно сказать, что, судя по всему, уже тогда, наверное, под вас подкапывались какие-нибудь ваши коллеги по работе, и не подводили ли они под, именно под вас вот подкоп, мотивируя тем, что вот это якобы садомазохистские какие-то одежды, потому что вот сейчас же вот все забито.
4: Да, вы знаете, было, даже вот они так вот подкапывали. Прям даже на самом деле в буквальном смысле подкапывали. А, дело в том, что, конечно, им было просто-напросто обидно, вот, что у них вот из вот материала такого, а у меня из натуральных материалов. Потому что наша армия всегда ведь была построена на каком-то вот превосходстве, и всегда это было, всегда зависть была. Ну, вот видите, поэтому сейчас в отставке я нахожусь. Конечно, мне немного неприятно, но тем не менее.
3: А скажите, вот я в курсе так немножко, и, по-моему, это была одна из немногочисленных, собственно, заметок о вашей деятельности в прессе, вот, которая проходила, насчет того, что вы активно боролись против отмены кожаной вшивки вот в промежности в штанах у некоторых армейских чинов, которая, в общем-то, являлась единственной натуральной.
4: Знаете, это все действительно, это не, ну, может, сейчас кто-то назовет это моими личными амбициями, но действительно мне было неловко, когда кто-то, в общем-то, ведь это же шло как? Это шло, просто подделывались под меня. То есть, ну, невозможно было пошить такой же китель аналогичный, поэтому люди применяли какие-то вставки. Естественно, меня это коробило. Я, в общем-то, неоднократно высказывался и на заседаниях. Ну, теперь, слава богу, отменили. Хотя меня уже отменили, но и в то же время дело мое живет.
3: То есть, как бы не пропали даром те вот усилия?
4: Нет, вы знаете, вот бывало, посмотришь телевизор, ну вот смотришь, да он же у меня конюшню чистил, а вот сейчас так. А все равно, черт возьми, вспомнишь и приятно.
3: Как его там на политзанятии.
4: Да, конечно, политзанятие.
3: Ох. Ну, и я думаю, сейчас пришло, наверное, самое время нам сказать и рассказать нашим радиослушателям о том, что когда-то было большим, собственно, секретом наших вооруженных сил от, так скажем, зоовойсках, а войсках зоологических.
4: Да, непосредственно родоначальником которых вот я и был.
5: И тут, наверное, нужно сказать, сейчас многие наши радиослушатели типа сказали: а, знаем, он коней лечил, которые возили артиллерию.
4: Ну, это примитивно, Саша, да, это да. Примитивно.
5: Сразу нужно сказать, что нет, уважаемые, ничего подобного. Зоовойска, которыми командовал в свое время генерал-майор Иван Феоктистович Датый, в общем, цель этих войск была как бы диверсии против потенциального врага,
4: вероятного противника.
5: Да, вероятного противника при, кстати, да, вот как хорошо, не потенциальный враг, я вот сразу так агрессивно дал
4: ноту. Ну, понимаете, сказал, да, вы, это, правда, это тонкая внешняя политика, это долгие годы вырабатывают.
5: Да, надо мне, кстати, вот будет почитать методички какие-то, чтобы подковаться в этом смысле.
4: Вам еще пока можно, это вот мне уже поздно.
5: Да, и, собственно, вот против вероятного противника борьба с использованием различных видов животных. Это, да, не нужно путать, видимо, мира. С бактериологическим оружием, бактерии, или с химическим каким-то.
4: Нет, да. Это, значит, узкоспециализированная, в общем-то, вещь, которая разрабатывалась под моим непосредственным руководством. Это было направлено для как экономии средств нашего великого государства, так и, в общем-то, скорейшего разбитие врага на голову. В общем, это было одним из главных направлений наших войск. Применяли мы животных, ну, можно сказать, что всех типов. И грызуны, и водные млекопитающие, и крупные наземные млекопитающие, а также и домашние наши, всеми любимые питомцы, тоже попадали к нам на службу. Причем ни один из них, уволившись из наших войск, не чувствуют себя плохо. Все они пристроены в теплых местах.
5: Да, и, кстати, тут насчет теплых мест. Я, в общем-то, знаю по вашему рассказу, что вот это замечательное здание, которое сейчас стоит в районе метро Юго-Западное, которое, да, как да, бы да, называют, да, между, да, собой все Пентагоном, в свое время планировалось целиком под зоовойска. Там должен, да, был быть там кабинет ваших помощников, а все остальное, оно под животных должно, да, было быть, собственно.
4: Там даже, в общем-то, лифтов нет. Вот вы думаете, как на последний этаж мы туда забирались? Ну, я-то, в общем, там и жил. А животным же, ну какой лифт нужен? Хоть они, конечно, у нас самые умные животные отбирались, безусловно. Ну, такая кнопку же за номер.

0: это служило большим подспорьем. То есть я свою теорию управления животными как боевой единицей выработал только в результате того, что мои чукотские, в общем-то, друзья, они помогали общаться с ними. Вот, потому что они просто знали их язык.
1: И даже вот, насколько я знаю, вот вы показывали замечательные фотографии вот тех времен, когда это было, это, кстати, не так давно. То есть вот я просто знаю, что с приходом вот как раз перестроечного процесса.
0: С приходом, да.
1: Да, с приходом получилось, это накрылось. Но я видел эти фотографии, что у вас вот во дворе, там же мало кто был во дворе, вот внутрь стояли вот и чумы, да, и они прям там жили. То есть была достаточно семейная обстановка.
0: Я не почему, кстати, вот правильно сказали, жили на улице, просто, ну, они не представляли, что в этом доме кто-то другой, вообще кто-то такой дом бывает. Они думали, что это просто какая-то, так сказать,
1: архитектура,
0: да, или скала, гора,
1: или гора. Да, да, то есть. И, кстати, настолько были ведь люди доверчивые, что вот несмотря на то, что вы им объясняли, что это дом, можете жить внутри, у вас там
0: чем-то. Я бросил объяснять. То есть я просто сначала, конечно, было такое желание, потом просто я им сказал: ребята, значит, вот ваши, значит, зверушки, вот, пожалуйста, переводите с нашего языка команды на их язык. И, знаете, успешно. Я вот даже сам тут научился уже под конец службы, уже научился общаться с конем, в общем-то, на его языке. С тем конем, на котором, вот помните, тот парад знаменитый, который я выезжал на коне. В общем-то, вот обратили, наверное.
1: Недавно показывали документальные съемки, такие
0: какие-то черно-белые еще такой.
1: Черно-белые,
0: да,
1: ну
0: это...
1: А молодость. Что сейчас с этим конем стало, простите? Вот.
0: Вы знаете, сейчас этот конь, в общем-то, ну, он почил.
1: В бозе.
0: Да. Вот. Ну, дело в том, что хоть он и почил, в общем-то, благодаря моим связям в Японии, мы сумели, в общем-то, сделать, так сказать, на основе его тела, сделать электронный аналог этого коня, который, в общем-то, у меня на даче, значит.
1: Ну, кстати, вот вы могли обратиться и к нам, мы же делаем из пресс-папье, в общем-то, домашних животных.
0: Он не из пресс-папье, то есть он натуральный, и он с пультом дистанционного управления, то есть все как положено.
1: И даже и гугокает.
0: И все, что хотите. Он не гугокает, а он просто ржет откровенно.
1: Ага, ага. А вот как у него с соображением, он подходит там к руке? Ну,
0: это все на, понимаете, я в это не лезу, потому что это японцы этим занимались. Они, в общем-то, люди такие, более это микросхемы вот такого плана. Видимо, да, есть какой-то интеллектуальный уровень у него. Ну, я могу так сказать, что вот кормить его не надо. То есть он понимает, есть не просит. Ага. Это, кстати, очень такой отрадный момент.
1: Майор в отставке Иван Феоктистович Дат. И речь у нас идет о, так скажем, не биологическом оружии. И, кстати, можно ли ту область, которой занимался ваш отдел, это был 11-й отдел,
0: да,
1: при Генштабе, насколько я знаю, можно ли назвать этот вид оружия биологическим?
0: Или... В какой-то степени, конечно, да. Но как можно назвать любого человека объектом применения биологической науки? Только вот так вот, что... Вообще, это были войска более разработаны под не какое-то отравление. Ведь мы же все знаем, что биологическое оружие, оно предназначено для отравления живой силы противника. А наши войска, они были предназначены для подавления обороны или прорыва каких-либо укрепленных районов врага.
1: Угу. А, то есть, насколько...
0: Методом физического уничтожения.
1: Насколько знаю я, вот как бы ведущие военные, ну и сейчас, и военные вот, там, прошлого 20-летия, они всегда говорили, что война следующая, если она, конечно, не дай бог случится, она будет ядерной. Кто-то говорил, что это будет война химического оружия, кто-то говорил биологического. А вот как вы считаете вы, вот сейчас, при нынешней ситуации, при нынешнем уровне развития военной техники, вот война, может ли быть война зоологическая, когда люди будут...
0: Конечно. Мы ведь это с вами видим на каждом углу. Просто
1: сейчас... Ну, как пример какой-нибудь приведи.
0: Как пример, пожалуйста. Значит, вот возьмите, например, наши московские улицы. Же просто происходит зоологическая война. То есть вот я не далее, как вчера, шел по улице и вблизи одного из гастрономов просто заметил стаю собак, которые у человека отнимали только что купленный им кусок мяса.
1: А как
0: это вообще? Собаки, в общем-то, я одну признал. Это вот Тёмка наш, бывший вот... Распустили все просто это дело, значит, вот зачинщики перестройки. И вот, понимаете, пришлось просто на улице выбросить высококвалифицированные, подготовленные кадры. Естественно, что они, конечно,

0: Какое-то время они терпели, сказывалась наша хорошая идеологическая работа на этом уровне. Ну, голод-то, сами понимаете. Поэтому просто вчера, вот если бы я мимо не шел, не сказал, Тёмка, слава богу, признал меня, конечно, честь отдал. Вот, я, правда, без фуражки был, вот, в ушаночке, ну, признал, слава богу. Вот, но, понимаете, а то бы просто человека, ну, не знаю, загрыз бы, ведь он же профессионал.
1: А вот скажите, пожалуйста, Иван Феоктистович, как бы вот эта братва-то, вот Тёмкина, она как бы уже была им обучена, эти собаки, или
0: да,
1: вы подозреваете, что... Откуда они-то взялись, если они так организованно производят? Вот,
0: ну, Тёмка-то он не дурак, в общем-то. Это видно было с самого начала. То есть готовили-то его конкретно. И просто одним из спектров подготовки было так называемое привлечение пятой колонны. Ну, естественно, ну, наверное, наши слушатели знают, что такое пятая колонна. Это не та вот колонна, это совсем другая. Это та, которая вот в тылу врага, как бы наши единомышленники. Ну, он просто, естественно,
1: его партизан.
0: Да, он просто применил свои, так сказать, боевые навыки просто здесь, в мирное время, да.
1: А скажите, вот изначально, скажем, вот подготовка собак, вот, которую вот вы готовили, она так и планировалась, что вы должны были засылать ее куда-то,
0: да,
1: в страны предполагаемого.
0: Под видом ливреток, под видом лабрадоров, то есть вот.
1: Вообще щенками или уже зрелые особи.
0: Понимаете, щенки, в общем-то, кстати говоря, в свое время даже вот журнал один американский писал, что, значит, в Америке появилась порода щенок-лабрадора, прошу прощения, который не растет. Но все дело в том, что, конечно же, это был не лабрадор. То есть это была особым образом подготовлена порода мопс, загримирована нами. Вот, она была внедрена в семью, ну, в общем-то, разведчика американского, который работал против Советского Союза.
1: Ну, уже здесь у нас он работал, в России.
0: Знаете, там? Он там работал. Там работал среди работников нашего посольства. А-а-а. То есть он их, в общем-то, агитировал. Иногда даже порой успешно. Ну, естественно, командование не могло это дело просто так переживать. Значит, тот мужчина не имел никаких каких-то побочных увлечений, побочных каких-то контактов с другими женщинами. Поэтому была предпринята попытка внедрить его семью, вот этого щенка, дабы получать полную информацию и в конечном счете вывести его из боевой игры.
1: А и удалось это, в общем-то?
0: Да, да, вы знаете, удалось. То есть путем того, что просто этот щенок был, ну, щенком его там называли, этот, в общем-то, французский бульдог, он был подготовлен таким образом, что просто в одну прекрасную ночь он покусал ребенка, вот его отправили на лечение штат Флорида, насколько я помню, из того же сообщения в том же вот этом американском толстом журнале. И просто семья этого работника американского, она была вынуждена переехать,
1: значит,
0: во Флориду. Да, там, как известно, нашего посольства нет, поэтому, в общем-то, избежали таким образом.
1: Ага. А скажите, это какая-то достаточно частная,
0: да,
1: операция?
0: Да, да. Это, ну, а это вот, так просто нас, знаете, как коллеги попросили.
1: Были ли какие-то, я считаю, это уже не является сейчас все-таки военной тайной, были ли какие-то глобальные операции, глобальные планы по проведению операций, ну, например, там, внедрение там на поля какого-то там предполагаемого противника, какого-то количества грузунов, ведь известно, вот налеты саранчи, это же тоже неспроста, согласитесь, что только дурачок может думать, что это природное явление.
0: Нет, конечно.
1: Я же профессионал, понятно, что это все специально,
0: конечно,
1: сделано, выведено, куколки, личинки, они там преют, они там вылупляются.
0: Естественно, естественно, они не только вылупляются, они еще и жрут. Вот. Все дело в том, что иногда, конечно, это же оружие против нас срабатывало. Ну, невозможно же каждую саранчу удержать. Ну, вылетала, бывает, одна, другая, множились. А мы-то саранчу разводили методом генной инженерии, то есть это было уже в генах заложено, поэтому иногда и на наши поля налетало. Вот. А что касается вот таких массовых налетов, мы все-таки отдали больше предпочтения крысам, поскольку, так сказать, каждая крыса, как известно, в несколько раз больше саранчи, даже, знает даже, в общем-то, простой школьник. Соответственно, питается она всем чем угодно и питается, в общем-то, регулярно.
1: То есть постоянно. А,
0: кстати, вот насколько я знаю, ведь всегда тоже это не секрет еще, так сказать, в эпоху холодной войны всегда считалось как бы предполагаемым противником в Америке это Советский Союз, ну и, соответственно, и платили тоже монетой.
1: Да.
0: И вы помните наверняка, что появилось большое количество достаточно видеофильмов там у них, у американцев.
1: Да, да, да.
0: Крыса, там все вот эти ужасы, связанные с крысами.
1: Да, да, да.
0: Скажите честно, Иван Феоктистович, доводилось ли, и все-таки были ли какие-то именно конкретные физические диверсионные акты вот против какого-либо государства? Вы можете его, может быть, и не называть.
1: Был один такой случай, просто мы отрабатывали боевое применение 18-й отдельной крысиной дивизии. Вот, значит, все это обстояло таким приблизительным образом. Ну, я не могу называть фамилии ответственных лиц, просто многие сейчас еще перед нашими уважаемыми телезрителями выступают зачастую. Все дело в том, что была заслана с помощью самолетов, высотных таких вот наших истребителей, бомбардировщиков. Вот, было, значит, заброшено на территорию одной из европейских западных государств, в общем-то, большая такая, ну, назовем это слово, партия. Большая партия. Вот, грызунов, именно крыс. Они были заброшены в контейнерах, которые в воздухе раскрывались, оттуда попадали крысы.
0: А не разбивались они? Или
1: вы знаете, же... ну это процент, как вы знаете, вот...
0: Ну понятно, и десантники тоже...
1: В любых войсках есть процент потерь, обязательно.
0: То есть 1-2 там из 15 то есть, всегда причем, бьются, это не секрет.
1: Ну, в общем, крысы как бы не отличаются уж таким большим интеллектом, чтобы, в общем-то, бояться какого-то процента потери. Они как прыгают и прыгают, то есть... Потом, вы знаете же, над Францией, прошу прощения, сказал, все-таки вырвалось, все-таки в какой стране это происходило.
0: Ничего
1: страшного.
0: А, кстати,
1: пахнет там по-другому.
0: Эйфелева башня, вот сейчас она падает, это вот не связано ли с...
1: Ну, конечно, прогресс существовал, своего рода прогресс был.
0: Так вот, насколько я знаю, это все-таки не планировалось, это уже было какое-то...
1: Побочное, конечно. То есть, первоначально цель была, в общем-то, ликвидация метрополитена.
0: Что в гостях у нас Иван Феоктистович Даты, генерал-майор в отставке, человек, который в свое время занимал руководящую должность в так называемом 11-м отделе, то есть зоовойска, как их принято называть. И к нам присоединилась Екатерина Половинкина, которая, в общем-то, услышав тему нашего разговора, вообще изначально я должен как бы вам сказать такое, что Екатерина, она вообще пацифистка. Она изначально сказала, что как бы с военными людьми...
1: Но я не тоже хочет... как бы уже в отставке.
0: Да, ну как бы вот видим, ее настолько заинтересовал ваш рассказ, что она все-таки, пересилив себя, хочет вот вмешаться в процесс милитаризации.
2: Это совершеннейшая правда. Здравствуйте. Потому что вы вот все разговариваете в основном все-таки хоть и в отставке, но про войну и про военные, так сказать, атрибут. Ну, может быть, просто с детства так повелось. Мальчики, знаете, про войнушку, а девчонки знаете, про любовь.
1: Нет, у нас была одна девушка в 11-м отделе. Была одна девушка, якутка. Вот она заведовала отделом морских крупных млекопитающих, но опять же, которое применение было для боевых целей.
2: Да, это интересно. Я вот все-таки про любовь хотела вам вопрос задать.
1: Да, с удовольствием.
2: Ну, может быть, как-то трудно или нелогично рассматривать вот эту тему на примере всей армии, хотя это было бы особенно интересно. Ну, может быть, на примере какой-нибудь любимой подопытной дивизии. Вот вы здесь про крыс рассказывали. Ведь вы не могли же не учитывать, скажем, то, что эти крысы обладают инстинктом половым, да? И как вот вам удавалось отслеживать этот весенний период, контролировать его или как-то?
1: Все дело обстояло приблизительно так. Вот, в общем-то, все знают, что в советскую, как и, в общем-то, во все остальные армии призывают в основном юноши и служат там в основном мужчины. Так вот, среди животных замечена обратная тенденция. Я могу вам сказать авторитетно, что самка крысы намного боеспособна, чем самец. А у, как мы видим, даже из того же животного мира, самки, они менее подвержены весенним каким-то перепадам, нежели самцы. Конечно, и в нашей дивизии бывали отдельные случаи. Для этого, значит, существовал специальный подотдел, который занимался тем, что в период, так сказать, каких-то вот половых возбуждений среди наших вот боевых единиц животных, он занимался тем, что сглаживал
0: как физическими какими-то упражнениями сглаживал вот эти вот экстремальные ситуации.
2: В смысле, физиотерапии, что ли?
0: Как-то? Вы знаете, как я бы назвал физио, да, но не терапия. Тут несколько такой до сих пор засекреченный термин. Я просто не могу и не имею права его сейчас оглашать, но могу вам сказать своими словами, что ну, он просто помогал каким-то образом решить проблемы.
2: Но это, по крайней мере, не таблетки.
0: Нет, это физический способ, а таблетки это другой. То есть там не таблетки, это жидкость. Определенная была жидкость разработана в нашем университете, это, прошу прощения, в нашем отделе. Эта жидкость, она воздействовала на кору головного мозга, причем она сейчас даже с успехом продается, вот по конверсии начал выпускать одно из предприятий, она сейчас продается в аптеках. Вот, причем почему-то...
2: Это по аналогии влияния на центр удовольствия или, собственно, на половые органы?
0: Да, это по аналогии, ведь все же идет от головы, мы же все с вами прекрасно знаем.
2: Ну, а последствия?
0: Впоследствии, вы знаете, конечно, на неделю где-то выходила из, так сказать, боевого дежурства. Вот эта вот крыса, допустим, та самая, вот, которая была зачинщиком. Она выходила на неделю, ее снимали просто в ведомости ей, значит, соответственно, не выдавался корм. И путем воздействия на нее вот этих вот...
1: Простите, как корм?
2: Корм.
1: Корм не выделялся. Я просто думал, что ком, вы сказали, может быть, это какая-то пища.
0: Ком это отдельный подотдел, это, значит, в нашем так назывался, я о нем чуть позже расскажу. Вот. А что касается, да, то есть она просто постепенно, она понимала, что раз ее голодом кормят, голодом морят, и вместо привычной похлебки дают какие-то там таблетки, она, и после этого она чувствует себя вялой и неинтересной, она просто перестала, в общем-то, переставала заниматься.
2: А вы знаете, к нам вот не так давно приходил Юрий Дмитриевич Куклачев, и как раз эту тематику поднимали мы в интервью с ним. И он вот рассказывал, что в частности, если кошкам часто давать там контрасекс, да, то у них
0: такое. Развивается
2: рак матки в конечном итоге. А вот ваши крысы не страдали подобными заболеваниями?
0: Понимаете?
2: А что там крысы, да? Все
1: же там даже не только крысы были.
0: Нет, вы понимаете, крупным, конечно, животным применялся исключительно физиотерапия. Крупным. А вы понимаете, ну попробуйте, ну так давайте простым уже языком, так сказать, не парламентским, скажем так, что, ну попробуйте крысу удовлетворить. Ведь это же невозможно сделать мануально. Это возможно сделать только путем какой-то инъекции или путем добавки в корм. Понимаете?
1: А скажите, Иван Феоктистович, вот, собственно, Екатерина задала правильный вопрос, то есть в целях как бы повышения боеспособности.
0: Да, современный.
1: В целях повышения боеспособности, скажем так, вот этих крыс, там, вот, скажем, в том же метрополитене, как вы сказали, понятно, что им нет времени там заниматься любовью своей крысиной, им нужно там шпалы грызть и провода. А не было ли такого, чтобы вам было нужно как раз противоположную цель добиться, то есть куда совсем сложно перевести как бы вот этот груз, вы доставляли там какое-то ограниченное количество крыс, цель которых сперва размножится, то есть заняться этой крысиной любовью, а затем уже заняться вот перегрызом различных коммутаций врага.
0: Этим занимались в комитете, вот, который назывался КОМ. Вот там, значит, была, соответственно, их не служба была.
2: В смысле комитет оплодотворения молодняка, да?
0: Да, не молодняка, а маток. Матка в смысле как производитель. Как вот есть же свиноматка.
1: Да, есть просто вот у пчел там, да.
0: Да. То есть вот туда, куда вы, Саша, говорили, значит, туда забрасывались крысоматки. То есть это были специально подготовленные, наиболее плодовитые самки крыс, которые, получив, так сказать, определенные рефлексы в нашем центре, выработав их, они, значит, начинали внедрять их, в общем-то, на территории предполагаемого наиболее вероятного противника. Порой даже успешно. Вот вы помните тот голод на Аляске в 65-м году? Ну, в общем, скажу, не тая, это наша работа.
1: Вам, что в гостях у программы «Монморанси» генерал-майор в отставке Иван Феоктистович Датый, который в свое время руководил так называемым 11-м отделом, отделом по подготовке и по разработке
0: новых
1: видов животных с целью зоодиверсии. Сейчас этот отдел, насколько я знаю, он все-таки так и прекратил свое существование. Но не будем о грустном. Давайте все-таки вернемся к тем временам, когда это все процветало. Вот вы сказали о девушке якутке, которая работала у вас, да, в отделе и отвечала за морских животных.
0: Да, ее, кстати, звали Дуня Олень. Просто у якутов такие фамилии, вот понимаете, ну, что там говорить. Да, она занималась под отделом морских животных. Ну, наверняка наши зрители, в общем-то, имеют представление о том, что такое кит, о том, что такое морж. И это и не ушло и от моего внимания. Такие крупные звери морские. Естественно, в то время, когда мы занимались этими разработками, советская армия получила мощный флот на свое вооружение. Естественно, не дремали и наши враги. Поэтому была поставлена перед нами командованием цель найти новые способы обезвреживания неприятельских подводных лодок, неприятельского авианосного флота. Потому что против стандартных вооружений имелись сильные способы противодействия.
1: Ну, там, и локации, вот,
0: да, да. Ну, вы знаете, это тема для другой, наверное, будет передача, поскольку это очень тоже интересный, конечно.
1: Кстати, извините, аспект. Я вот хочу так спросить, немножко вдариться в технический вопрос. То есть, насколько я знаю, вот локация какого-то подводного объекта, с, как бы, целью это выявление на вот этом дисплейчике полного силуэта объекта. И я вот как бы наслышан, что конкретно с китами вы поступали таким образом. Вы как бы делали им то, что называется у нас у медиков контрастированным пищеводом. То есть вы кормили,
0: чтобы
1: на локаторе была просто какая-то светящаяся полоска, типа змея, и в одной, ну, просто не обращали внимания, чтобы основная масса, она...
0: Вы знаете, немножко вы правильно заметили, контраст был, но контраст не с помощью контрастирующего пищевода. Потому что, ну, где же мы столько контрастирующей жидкости-то найдем? Пищевод у кита, в общем, достаточно длинный. А было, в общем-то, решено просто на хвостах кита рисовать металлической, так называемой, краской звезды. Вот звезды по типу, как, в общем-то, в авиации мы все это видим и знаем. Краснозвездные самолеты до сих пор летают. А и белозвездные киты, могу вам сказать, точно, вот недавно по телевизору показывали, еще до сих пор плавают. Плавают, но уже, конечно, как просто мирные, обыкновенные киты, которые, в общем-то, утратили даже подчас свои боевые навыки. Вот, что касается китов, значит, китов, они, в общем-то, были использованы нами, помните, вот тот самый Карибский кризис. Конечно, и наши подводные лодки были там, и подводные лодки неприятелей. Но до войны дело не доходило, и нельзя было допускать, потому что все мы прекрасно знаем, к чему это могло. То есть просто происходил выброс на берег.
1: Китов.
0: Китов, да.
1: Потому что большая скорость,
0: да,
1: в результате неправильности
0: пройдет. Да, вылет. Да, и понимаете, ну, конечно, нам за это объявляли выговор. Вот даже вот одно время Дуню, в общем-то, сослали обратно в Якутию, то есть на родину, она уже привыкла к московской пище, узнала, что такое колбаса, то есть она работала в отделе, в общем-то, все у нее было нормально, даже московская прописка была, тут вдруг обратно в Якутию, то есть моржовый жир есть вместо нашей колбасы, это же, в общем-то, ну... Вот, такие были методы наказания, и, в общем-то, поэтому я даже одно время выступал в программе «В мире животных», дабы, так сказать, запретить
1: показ, репортажи.
0: Да, репортажи о выбросе китов вот на берега.
1: Потому что, естественно, это все объяснялось чисто с милитаристской точки зрения.
0: Даже, я бы сказал, это узковедомственный мой интерес был, конечно, я сейчас не скрою об этом. Вот, ну, тем не менее, ну и вообще, зрелище выброшено на берег Китая, это, знаете, это немного неприятно.
1: А скажите, вот наверняка многие из наших радиослушателей сейчас задаются себе вопросом, действительно, вот эти массовые выбросы китов, кстати, вы помните, что они были как раз тоже в разгар холодной войны?
0: Да, конечно. Вот вы смотрите сейчас.
1: А возврат сейчас какой-то вот сейчас меньше. Да. Да. Потому что отдел-то. Конечно. А есть ли, или были ли аналогичные отделы, вот, по, так сказать, боевого китоводства у наших потенциальных противников?
0: Да, вы знаете, все дело в том, что мы это использовали так называемого кита-горбача. То есть это наиболее распространенный тип кита, он плавает во всех, так сказать, океанах и морях. Иногда вот тут передали недавно в какой-то газете, что даже чуть ли не в Москве реки обнаружили. Ну, не знаю, может быть, хотя мы этих исследований не проводили, мы исключительно в соленой воде занимались этим. А что касается наших американских, ну, теперь уже можно сказать, коллег, то были, но они использовали, значит, если у нас моржа используют в пищу, то они использовали моржа по его непосредственно боевым качествам. Они думали почему-то, что вот эти моржовьи бивни, вот, он ими сможет, так сказать, нанести вред советской броне. Но все мы прекрасно знаем, что ну какой же вред советской броне могут нанести какие-то там моржовьи бивни.
1: В гостях у нас Иван Феоктистович Даты, генерал-майор в отставке. И речь у нас идет о некогда весьма-весьма секретных зоовойсках и зоодиверсиях. То есть о войне с применением животного мира.
0: Да.
1: И, собственно, я хотел бы поговорить с вами на такую тему, которая до сегодняшнего дня вообще считалась запретной. И только на уровне слухов это все было, но, как известно, слухами полнится мир. И, значит, в любом слухе есть доля правды. Я хотел бы узнать у вас о существовании такого существа, которое, в общем-то, в народе известно как кобель-рыба. Вот если у вас есть что-то...
0: Да, значит, было такое, было. Кстати, очень интересно, почему-то в народе называют именно так, как в нашем документе под самым строгим грифом секретности. Что-то недоработали мои коллеги, видно. Была такая рыба, значит, рыба это была, в общем-то, первоначально мы не знали, кто это будет, рыба или это будет какой-то, значит, крокодил. То есть была установка, то есть была директива от генерального штаба о том, чтобы в нашем отделе было разработано какое-то, значит, вот животное выведено новое, благодаря которому мы смогли бы подорвать, в общем-то, изнутри подорвать генофонд врага. Имя врага не называлось, но нам всем было понятно, значит, против кого это должно быть направлено. И мы пошли сначала по пути создания особого рода тараканов. Но эта разработка почему-то оказалась тупиковой. Не знаю уж почему. Просто сейчас уже, честно скажу, не помню. И, в общем-то, я предложил, внес, вернее, на заседание наше так называемые летучки ежемесячные. Я внес предложение о выведении нового, так сказать, подвида рыбы, которую, в общем-то, мы все вместе решили назвать рыбой кобел. То есть кобел – это аббревиатура определенная, она расшифровывается, конечно. Значит, в чем, в общем-то, состояла боевая задача этой рыбы? То есть боевая задача была определена руководством так. Этот вот, ну, назовем это изделие. У нас так принято у военных. Изделие должно выполнять функции по оплодотворению самок противника с последующей невозможностью произведения аборта, дабы, так сказать, не нарушилась наша концепция. То есть на это был особый, был сделан упор. И в дальнейшем, после появления на свет так называемого гибрида вот рыбы и человека.
1: Ну, кстати, вы тут, наверное, оговорились не самок противника, а женщин, ну, самок.
0: Вы знаете, в военной литературе, ну, там, в общем-то, у нас... Я просто человек военный, вы сами понимаете, 70 лет в армии. Конечно, уже немножко свои какие-то термины у нас. Может быть, да, я согласен с вами, наверняка радиослушатели тоже, некоторые, может быть, удивились или даже возмутились, но факт есть факт.
1: То есть так было в официальном документе?
0: Да, так было в официальном документе, да, и что касается, значит...
1: Вы извините, Иван, я все-таки немножко поясню, то есть как бы попытаюсь более таким доступным языком объяснить. Дело в том, что, насколько знаю я, ваш центр, вот ваш 11-й отдел проработал очень четко географические, так сказать, какие-то... аспекты.
0: И, собственно, со всех сторон обрабатывалась любая директива.
1: Да, собственно, вот эта рыба кобель, она как бы область географической деятельности, это были курорты.
0: Да, тропические
1: курорты, где в основном приезжают отдыхающие туристы, и главное, туристки из стран Европы, стран Америки.
0: Потому что, сами понимаете, что самца сколько не оплодотворяя, в общем-то, толку никакого.
1: А, кстати, были ли случаи, когда рыба кобель напрыгивала на курицу? Купальщик, они
0: конечно были.
1: Вы ведь понимаете, какой
0: события мы еще не рассказали о боевом непосредственном применении. Мы пока сказали только о цели.
1: Ну да, хорошо.
0: Так вот, значит, просто я поясню радиослушателям. Непосредственно боевое применение данной рыбы заключалось в следующем. Базируясь в районе предполагаемого купания вероятного противника, рыба подплывала на небольшое расстояние к объекту купания и, в общем-то, набрасывалась на него сзади, обхватывала его своими плавниками и, в общем-то, осуществляла акт совокупления.
1: Такую техническую паузу, просто опять Прохор учудил, она опять у нас в подпите в легком, поэтому могут быть сегодня некоторые сложности с телефонной связью, она как бы, простите, уважаемый Иван Феоктистович,
0: да,
1: она вот дернула нашего гостя за бороду, сбила с него фуражку, кстати, ей всегда мерещатся тараканы на разных плоскостях, то есть она позбивала уже со всех, кто в берете, в общем-то, эти береты.
0: Нет, моя фуражка обработана специальным составом, то есть к ней не липнет.
1: А, хорошо. Ну вот как бы выгнали мы Прохора, она сейчас придет в себя, я думаю, связь наладится, все будет как-то. Да, мы закончили на том, что она, значит, вот рыба кабель обхватывает купальщицу буржуйской плавниками, и, в общем-то, ее как бы совокупляет с ней.
0: Да, то есть, и в результате этого действия происходит так называемое оплодотворение.
1: Причем вот тут, извините, я опять вот тут этом моменте я все-таки вступлю, как вы сами понимаете, уважаемые радиослушатели, вот эта купальщица, которая отплыла, ну, предположим, она с мужем, с богатым бизнесменом или там с кем-то военным отдыхает на курорте, и вдруг на нее набрасывается какая-то рыба, извиняюсь, и, в общем, грубо говоря, просто насилу. Это не каждый же. Но тем не менее, все равно не каждая купальщица не признается, выйдя на берег, что с ней такое произошло.
0: Так на это и был, в общем-то, поставлен расчет в директиве. То есть, вы же сами понимаете, любая директива, она хоть и кажется с виду, в общем-то, ну, откровенно говоря, невыполнима, так мягко скажем, но на самом деле за ней же стоит, в общем, глубокая работа целых научно-исследовательских институтов, коллективов, министерств.
1: Крупнейшие психологи.
0: Да, конечно, конечно. Поэтому, естественно, мы просчитали, что она не будет обращаться ни в полицию, в общем-то, не в службу 911.
1: Она может сама себе не поверить.
0: Да, а потом, понимаете, не всем женщинам так уж и неприятно факт изнасилования. Кому-то даже и приятно, тем более в воде. Это необычно. На это был, в общем-то, расчет и поставлен, поскольку американцы в основном богатые купаются. А у богатых людей свои причуды. Вот. Поэтому это оружие было, в общем, достаточно эффективным. Хотя выведение каждой особи вот этой рыбы кобел стоило, в общем-то, достаточно больших денег. Но, тем не менее, вплоть до последнего времени руководство считало целесообразным продолжение этой программы. Так вот...
1: Результат.
0: Результат, да. Кстати, результат. Результат был такой. То есть в результате вот продолжительной беременности, кстати, беременность после вот соития с рыбой кобелом совершенно не 9 месяцев, как думают, наверное, наши радиослушатели. Оно продолжается более 5 лет. То есть первые 4 года и 4 года и 3 месяца зародыш, он как бы дремлет. А по следующей 9 он начинает бурно размножаться, развиваться. То есть по своим каким-то клиническим признакам женщина и не думала, что это беременность. То есть она думала, что просто она плыла, начала тонуть, и вдруг ее добрый дельфин выбросил на берег. Вот. А последнее вот время, то есть оружие было применено, я вам сейчас так сказать, не соврать, в 1974 году. И вот, начиная с 79-го года, ждали долго мы, конечно, результатов. Опять же, сами понимаете, 5 лет ждали премии. Вот, значит, в 79-м году начались, в общем-то, первые результаты. Помните вот ту статью в газетке о появлении, значит, женщины-русалки, или как там называли?
1: Баба-рыба,
0: да.
1: Баба-рыба, да.
0: Ну, это уже, конечно, корреспонденты. Вообще это был, в общем-то, научный термин, это кобелиха, то есть вот дочка вот того рыбы. А, значит, мы думали о том, что, пугались вернее, о том, что будет какой-то уникальный человек, в результате этого акта получится на свет. То есть это будет человек, обладающий высокими интеллектуальными способностями, в то же время, поскольку богатые люди все не глупые, наверное, и в то же время будет обладать способностями к плаванию.
1: Причем безмерными.
0: То есть жабры, вот.
1: Хвосты.
0: Да. Чешуя.
1: Ну, вроде, кстати, и в имя должно наличиться. То есть какое-то...
0: В имя, оно, понимаете, ведь у рыбы кобел в имя не было.
1: Да, это уже вот продукты.
0: Да, конечно.
1: Кстати, тут еще такой момент.
0: Но получилось совсем другое, я вам хочу сказать. И мы рады тому, что получилось. То есть получился просто откровенно,
1: диверсия против генофонда.
0: То есть наши злопыхатели отечественные, они говорили, вот, смотрите, поможете нашим вероятным противникам обрести такую боевую единицу. Представьте, такой солдат, он и плывет, он и соображает. Да еще и знает, как затвор на автомате передернуть.
1: И как бомбу приклеить там.
0: Да.
1: Как к иллюминатору подводной лодки.
0: Да.
1: Ну да, а тут получилось...
0: А тут получилось совсем обратная реакция.
1: То есть полная олигофрения, в общем.
0: Да, даже это отсутствие головного мозга как такового.
1: И плюс еще, вот представьте себе, вот эта американская, значит, миллионерша, которая на курорте подцепила. Там через 5 лет она рождает вот эту...
0: Она даже не связывает это с тем происшествием, понимаете?
1: Она уже забывает.
0: Она думает, что это от ее мужа.
1: И в результате вот этих баба-рыб, насколько я знаю, были разводы крупные. Причем разрушались ведь целые компании.
0: Вот куда правильно вы ведете. Генеральный штаб, он, в общем-то, не зря хлеб ест. Не зря.
1: И потом этих баба-рыб...
0: В общем, ликвидирована монополия американских некоторых фирм, которые производили крупные системы вооружений.
1: То есть, как вы хотите сказать, что вот рыба-кобел, она целенаправленно работала с женами определенных бизнесменов?
0: Ну, она, как бы так скажем, работала на определенных курортах, где отдыхают жены определенных бизнесменов.
1: А затем, насколько знаю я, вот когда уже появлялись вот у этих женщин, вот дети вот эти с этими жабрами, то те, естественно, стыдясь как бы масс-медиа и все, говорили, просто их выкидывали куда-то. Но настолько эти были примитивные, вот эти, так как мы их называем, баба-рыбы, что они выживали даже в канализации.
0: Это, вы понимаете, да, во-первых, просто ей было стыдно показать людям такое. Вот. А что касается канализации, да, ведь рыба-то была у нас, в общем-то, идея-то наша.
1: А скажите, пожалуйста, Иван Феоктистович, собственно, вот все это понятно, это было вот тогда, сейчас, с наступлением новой эпохи, с наступлением тотального мира, вот как бы я вот так немножко задумываюсь, тут довелось мне побывать на разных курортах недавно, у нас сейчас вот Ялта есть, нет ли вероятности, что рыба-кобел как-то случайно там объявится и что-то?
0: Вы знаете, там она... я вам могу порекомендовать одну, да и, в общем-то, всем радиослушателям, ведь как выделяет, в общем-то, рыба-кобел, на что она запрещает? Программировано. Почему она выбирает именно богатого человека? Да потому что купальник-то у нее какой? Дорогой. А материал специфический. У нас таких материалов не шьют. Так вот, я могу сказать так, что если вы будете купаться в отечественных купальниках, то с вами ничего подобного никогда не произойдет. И вот это вот повальное увлечение какими-то импортными, дорогими вещами для купания. Вы знаете, ну, люди, по-моему, не отдают себе отчет в своих действиях.
1: А скажите,
0: наш еще такой простой купальничек.
1: А скажите еще, вот все-таки так как бы, вот скажем, такой может быть вопрос.
0: И нудистам тоже. Нудистам нельзя, потому что голое тело, оно просто в бешенство приводит эту рыбу, то есть она кидается на все, что угодно.
1: А скажите, вот максимальное количество, так сказать, жертв рыбы за, ну, в течение часа, или она как бы...
0: Производительность труда.
1: Да.
0: Потому что, поскольку эта функция является основной, помимо, то есть на втором месте даже стоит кормление этой рыбы. То есть она, в первую очередь, она занимается непосредственно боевой задачей, это поработала наша, в общем-то, уважаемая олень. Да, она занимается непосредственно обхватыванием рыбы, для чего, в общем-то, путем продолжительной селекции были выработаны такие плавники суставные, так скажем, с когтями на конце. То есть происходит попутный зацеп, жертве просто некуда деваться. Вот. То есть, в общем-то, даже я могу так сказать, если ее разозлить, то она просто может не отпустить купальщика, он утонет. Поэтому не злите ее, рыбу.
1: У нас генерал-майор зоологических войск, к сожалению, уже человек ушел в отставку, Иван Феоктистович Штатый, увели, да. И вот, собственно, только что мы поговорили о реально, как выяснилось, существующих баба-рыбах, рыбе-кобе, который является папой всех вот этих. Да, собственно, теперь пришло, видимо, время поговорить о вашей другой разработке, которая тоже все время на слуху у народа. Да. Это разработка специальных птиц стратегического назначения. А да. Конкретно я хотел узнать о двух видах боевых птиц. Это птица гуана и птица шлем. Как вот, да, существуют ли они, их функции?
0: Да, вы знаете, я вам могу на это, по этому поводу ответить следующее. Где-то приблизительно в середине 70-х годов генеральному штабу стало ясно, что информационное развитие наше и информационное развитие наших вероятных противников, они просто несопоставимы. Предлагалось повысить уровень путем внедрения телефонов, полной телефонизации страны. Но это было признано слишком дорогостоящей операцией. И поэтому было решено любым способом подавить, значит, средства связи противника. Как то? Телеграфные линии, линии радиолокационной, радиорелейной связи. Или просто там, допустим, подавление почтовых голубей.
1: Или железнодорожных вот.
0: Да, железнодорожных средств сообщений. Тоже.
1: Конечно, они возят, конечно, там гаубицы, да, всякие послания.
0: Все, что угодно возят.
1: Бандероли.
0: Да. Поэтому была, в общем-то, как одна из теорий, кстати, вот это я теорию выдвинул, поскольку птицы, в общем-то, до последнего времени считались мирными, по крайней мере, за рубежом. Вот. Поэтому было использовано, было, значит, признано целесообразным использование в качестве объекта для нанесения вот этих вот ударов. Вернее, неправильно выразился, не объект для нанесения ударов, а для непосредственно носителя вот этого, который будет осуществлять этот объект, были выбраны птицы. Была, в общем-то, выведена порода определенная, значит, на базе обыкновенного нашего голубя. Вот, была выведена порода новая, которую я, в общем-то, назвал птицей, ну, можно сказать, голубем гуана или птицей гуана. Значит, в чем заключается боевое действие этой птицы? Ну, всем нам известно, что голубь, в общем-то, очень такая грязная достаточно птица, хотя кто-то почему-то называет ее птицей мира. Ну, видно, какой мир, такая птица. Вот. Дело все в том, что птица откровенно много, в общем-то, загрязняет, в общем-то, прилегающие к ней территории. Так, языком военной топографии я вам скажу. Значит, за основу была взята вот эта птица обыкновенный наш серый голубь. Доработали мы ее путем некоторых хирургических вмешательств с последующим отражением этих вмешательств в генно-иммунной системе, путем введения специфических растворов за место крови. И была, в общем-то, получена боевая версия голубя, которая отличалась от обыкновенного голубя увеличенным размером тушки и уменьшенным размером головы. То есть этот голубь, в общем-то, наверное, я не скажу, что здесь мы вмешались в природу. Вот вы, наверное, подумаете, ну как вы можете вмешиваться в природу? Да нет, мы просто подкорректировали. Просто сделали маленькую коррекцию. Ведь эта птица, она изначально была предназначена для этого. Не знаю кем. Ну, скажем так, создателем. Ну, а мы немного доработали. И получилась, в общем-то, прекрасная модель с высокими летно-техническими характеристиками. С большим объемом забрасываемого веса. То есть, что это такое? Слушатели не поймут. Большой объем забрасываемого веса. То есть, ну, простым языком, летит голубь над территорией врага. Видит, допустим, ну, какой-то объект, предназначенный для поражения. Будь то локаторная станция или линия электропередач. Или телеграфные линии, или просто почтальон с письмом идет. Вот. Он подлетает, ну, обычно они стаи. То есть это, в общем-то, стайное. В отличие от наших голубей, которые одиночные, был голубь стайный. Так им просто кормиться было легче. Потому что у них клювики маленькие, но зато анальное отверстие, то есть основное его назначение в данном виде, ну, было, ну, так скажем, увеличенной формой. И в результате налета стаи голубей могла полностью обезвредить линию железнодорожную, стая вот из 100 голубей, просто вот вам в цифрах скажу, могла просто полностью вывести из строя, допустим, железную дорогу протяженностью от Женевского озера до озера Лох-Несс. И всего за 2 часа. Результаты высокие, конечно. Результаты высокие. Вот вы, наверное, думаете, как вы этого добились. Ну, в общем-то, конечно, проработали мы желудочно-кишечный тракт. Переработали. И довели, значит, выход конечного продукта до килограмма со 100 грамм потребляемой пищи.
1: С военными вашими разработками как бы все приблизительно ясно. А вот какие мирные цели, собственно, существовали перед вашим 11-м отделом?
0: Ну, вы понимаете, мирными, это мы сейчас их можем назвать мирными, а тогда ведь, в времена моей молодости, каждая цель боевая была. Что касается так называемых мирных разработок, да, были и такие. Ну, все наверняка помнят то радостное время, когда каждую осень мы узнавали, что пришла по наличию парада на Красной площади. И вот тот самый парад незабываемый, где я был на коне, это был один из первых парадов. Все с того времени и началось. Все мы прекрасно знаем, как экология плохо влияет на людей. Естественно, выдержать такой напор техники, которая коптит, которая гремит, которая просто выделяет масла, жидкости.
1: Оксиды всякие.
0: Да. Естественно, руководство нашей страны не могло.
1: А противогазы им тоже не выдашь,
0: да, потому что не отличишь просто.
1: Не отличишь, кому там
0: да,
1: честь отдать.
0: Да. Руками же все одинаково махали. Поэтому, в общем-то, был создан, так сказать, была тоже, опять же, нам выдана директива. Вот обещаны хорошие премиальные были, чтобы мы придумали какую-то, в общем-то, альтернативную версию парада. Ну, мы ничего, в общем-то, нового думать не стали, просто из всех, в общем-то, боевых единиц, которые в результате сгорания приводятся в движение, мы, в общем-то, изъяли вот эти вот двигатели.
1: И все, что связано именно с
0: да, все, что с приводом загрязнением, да. Все, что связано с загрязнением, мы изъяли и посадили, значит, вернее, разместили внутри каждой боевой единицы, как то танк или там боевая машина пехоты, или бронетранспортер, или грузовик. Внутри были размещены, значит, животные, допустим, танки, были размещены, значит, пара лошадей.
1: То есть внутри?
0: Внутри танка, да, естественно.
1: То есть вы открываете такие завесы, то есть наши вот люди, да, которые смотрели парады, да, седьмого, я помню,
0: сколько
1: сидели.
0: Лет, сколько никто лет, об этом никто не говорил.
1: Да, никто, конечно, не подозревал, что внутри.
0: Конечно, то есть внутри там сидел, естественно, пастух, так, ну не пастух,
1: погонщик.
0: Значит, да, погонщик.
1: А таксист, вот этот, ты знаешь, который в шлеме вот
0: вылезал. Да, который в шлеме, как... ну он просто сидел, ну, даже иногда даже просто, да, это действительно был муляж, то есть просто восковой. Вот.
1: А вот как проблемы с отходами, видимо, животные, они
0: все-таки могут... Вот вы обращали внимание, что за колонной танков, с танков всегда следует, в общем-то, пешая рота на параде. Ну, наверняка просто вы не придавали этому никакого значения. Это, в общем-то, наши передовые вот бойцы 11-го отдела с ведерками, микроведерки там у них были. Просто иногда даже в сапог приходилось засыпать. Ну, сами понимаете, ну как это так после себя, ну после похода по Красной площади, святыни для каждого русского человека. И там такие вещи. Естественно, все подбиралось. И, а потом уже, когда кончался показ боевой техники, вот, потом проходила мирная демонстрация. И, дабы, так сказать, передвигать крупные такие вот шедевры советской живописи, использовались не грузовики, как многие думают, а специальным образом обученные слоны, которые обшивались красной материей, обвешивались,
1: то есть
0: транспарантами, да,
1: каркасы,
0: потихонечку, да, каркасы специальные, да, и потихонечку на нем сидел погонщик, опять же, и неспешно, значит, в ритме человеческого шага, ну, двигался по Красной площади.
1: То есть практически можно назвать вот все парады вот советских времен, да, военные парады экологически
0: чистыми
1: мероприятиями.
0: В отличие от западных.
1: Ну что же, Иван Феоктистович, я думаю, что сейчас мы должны предоставить вот последние,
0: да,
1: 10 минут нашей с вами встречи звонкам наших радиослушателей. Если у вас есть какие-то вопросы к Ивану Феоктистовичу, пожалуйста, звоните, задавайте их, только, пожалуйста, поконкретнее, потому что времени у нас не так много. Давайте наслушаем.
0: Алло.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Добрый вечер.
1: Здравствуйте.
3: Это Ку-Ку.
1: Приветствую вас.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Вот у меня такой вопрос. С точки зрения экологической партии, вот нельзя так сделать, чтобы у всех животных пустить вот все эти разработки на мирные цели, и чтобы у всех животных это все пахло, ну, соответствующими кормами там и все, чтобы французскими духами пахло, или вообще приятным чем-то, тогда все владельцы будут это все собирать и нести в квартиру, и так не будет в подъездах пахнуть, и все будет очень чисто. Может быть, можно такие произвести, они не в оборонных или там, ну, в каких-нибудь агрессивных целях, а вот в мирное такое все будет. Представляете, как все будет прекрасно пахнуть вокруг?
1: Сейчас наш гость ответит вам. Спасибо.
0: Вы понимаете, очень приятно, что вы задали этот вопрос. Вы понимаете, ведь все дело в том, что считать приятным запахом. Ведь в конце концов, якуту же нравится, как пахнет моржовый жир, а вам почему-то нравится, как пахнут французские духи. Дело в том, что мы же и любим подсознательно животных только за то, что они имеют специфический запах. Если будут все пахнуть животные одинаково, ну как вы, простите, отличите мышку от слона?
1: Хороший ответ, хороший ответ. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Здравствуйте. Ну вот тут все говорили о наступательных видах, так? А вот что, как вот дело с противодействием иностранным этим тоже насекомым, так, всяким? Ведь на нашу-то страну буржуи-то сколько угодно всего туда, ну, нам закидывали.
1: Ну, например?
4: Колорадский жук.
1: Да.
4: Тараканы эти мексиканские с сантиметров 30. Муравьи рыжие. Разве они были в Москве раньше?
1: Хорошо, хорошо. Сейчас мы услышим ответ нашего гостя.
0: Все дело в том, что вот те-то вот самые мексиканские якобы тараканы. Якобы мексиканские тараканы, рыжие муравьи и колорадские жуки – это, значит, разработки наши. Вот разработки наши. Они были предназначены для, значит, поражения наиболее вероятного противника. Почему колорадские? Вы, наверное, сами знаете, потому что Колорадо является, в общем-то, наиболее развитым центром Соединенных Штатов. Естественно, удар был первый, предполагалось нанести по нему.
1: А как получилась вот такая утечка?
0: Ну, вы понимаете, как вот у вас Прохор вот сейчас зашла и с меня фуражку, прошу прощения, так и у нас.
1: Понятно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
5: Значит, у меня такой вопрос будет. Насколько я знаю, при создании различных особей, ну, создавались, естественно, первые какие-то сигналы, экземпляры, так сказать, чтобы на них вот все эксперименты ставились, вот на конкретно одном, что при дальнейшем серийном воспроизводстве все недостатки вот эти вот, так сказать, воплотить. И значит, вот при создании данных сигнальных экземпляров использовались какие-либо передовые методы, там, мануальной терапии, укалывания, или же все на хирургической точке зрения основывалось?
0: Спасибо. Я же уже говорил о том, что мы использовали как хирургический метод, так и методы генной инженерии. Вот. А что касается сигнальных экземпляров, то вы знаете, чем отличался наш 11-й отдел от всех остальных? Что у нас все работало без сбоев. Если мы выдавали таракана, то это был настоящий таракан. Если это мы выдавали голубя, который назывался птицей гуана, то уж извините, он работал по полной программе.
1: И если это был кобел рыбы, то по рыбе все
0: естественно встречаются.
1: Да, да. Здравствуйте, мы вас внимательно слушаем, вы в прямом эфире.
6: Алло, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
6: Добрый вечер, господин Иван Феоктистович.
1: Ну, мне вопрос. Здравствуйте. Такой.
6: А еще раз здравствуйте. Вот все-таки почему жуки колорадские называются колорадскими? Это первый вопрос. Ну и второй вопрос. Все-таки имеют ли отношение эти жуки к птицам? Я все-таки вижу связь, потому что некоторые жуки также летают, как и птицы, машут крылышками. Ну, вы поняли вопрос, да?
1: Хорошо, спасибо. Спасибо за вопрос.
6: Слушаю, Саша. Слушаю ответ.
0: Значит, что касается колорадских жуков, я, значит, говорил о том, что эти жуки были предназначены в первую очередь для нанесения ущерба такому району.
7: Опоссум. Соло на барабане. Исполняет автор Кузьмин.

0: Браво!
1: Вот, да.
2: И, понимаешь, и, значит, и смотрю, поднимает дальний телефон. Я думаю, что будет делать? Он, значит, он говорит, значит, портупея, дайте обрыв. Там обрыв, ну, я же знаю, там, когда они работают, там, обрыв слушай, там, он обрыв, там, дайте Юпитер, там, значит, дали Юпитер, значит.
1: И потом, дальше
2: да,
1: пошел,
2: и,
1: да.
2: Нет, да, и говорит, дайте майора Цуканова. А смысл-то в чем, значит, его брательничек, который в полку-то служил, то есть он в дивизии, а этот в полку, он в полку раньше майор заработал, понимаешь, они почти однолетки.
1: Ну да.
2: Вот, вот тот раньше заработал майора, вот. И, короче, дайте майор Цуканова. Значит, дежурная телефонистка на узле связи.
1: На нашем, да?
2: Да, чтобы солдаты не звонили. Она все время спрашивает, а кто спрашивает? Ну, чтобы солдат сразу нафиг посылать, да. Он говорит, майор Цуканов спрашивает, а кого позвать? Майор Цуканова. А она говорит, ну, то есть я это слышать не могу, но я так могу представить, какой разговор был. А кто-кто спрашивает? Майор Цуканов. Кого позвать? Майор Цуканов. Где-то раз четыре, да? Он говорит, ну что вам непонятно? Майор Цуканов немедленно, что у вас там на портупее? Нет майор Цуканова, что ли? Вот есть майор Цуканов, позовите, спрашивает майор Цуканов, он сразу поймет. Значит, ну и проходит где-то минута, значит, видимо, пока там звали этого майора Цукана, значит. Ну, и я слышу, значит, вдруг так он ждал, так насвистывая что-то. Тут только неожиданно. Слышь, ты козел, я теперь тоже майор, понял? И трубку положил.
1: Вот у вас оттягивался,
2: да? Такой случай был. А я уже, понимаешь, я за это время посидел. Я же две жизни пережил. Я думаю, что будет, понимаешь?
1: Ну да, там приемничек.
2: Конечно. И все. И он, значит, вышел, он говорит, можете обратно заступать на пост рядовой. Я, есть, товарищ майор, как положено, по уставу щелкнул каблуками, зашел, значит, все. И дальше дежурил, слушал, что-то передавали в эту... Аха! Я тогда первый раз в жизни услышал аха. Передавали, мы же в Беларуси служили. Ну, да. И совсем рядом там все ловилось. Польша. Из-за бугра все ловилось. И вот эту вот знаменитую песню ахи. Вот... Саш, у тебя нет ахи. Если можно, аху.
3: У меня есть нана.
2: Вот. Ну, давай что-нибудь такое наше. Ахутинское, нанатинское. Что-нибудь из этой...
1: Не, классно, у вас там оттягивались майоры.
2: У нас круче было, ты что?
1: Времена другие.
2: Да нет, нет, когда мы служили. Есть аха, Сань? Есть? Ну, пусть будет.
1: А у меня случай один раз был, вообще помрешь. Ну, помрешь от того, что дебилизм армейский. Там, ладно, там парень майора получил, и брат сказал, что он козел. Вот, а тут вообще такая фигня, ну, как ракетные войска, там все секретное, обалденно. Ну, в том плане, что, ну, все умные сидят и все знают. И вызывают там в один полк, надо ремонтировать. Я как раз и был ремонтником всей этой фигни, то есть... Приезжал, ремонтировал, но так как меня ничему не учили, я ничего не знал, как ремонтировать. А прапорщик говорил так: вот видишь, лампочка не горит, вижу, берешь руку, как в табло, и заряжаешь раз, и оно горит, все нормально. Вот. Ну, я приезжаю там, и машину боевого управления заводят, а там начальник связи полка сидит там. Такие чины вообще конкретные, полковники. И говорит, слышь, солдат, тут она у нас что-то звенит. Я, да? А почему? Ну, мы вот не знаем, ты посмотри. Ну, я так, сразу важный вид, хоть не знаю, но чтобы не подкачать там дивизию. Я говорю, ща посмотрю. На нас в учебке, как обезьянок, натаскали там, ну, чтобы вот исходное положение все выучить в аппаратуре. А для особо бестолковых, ну, то, те, кто на подводной лодке или на бронепоезде, там специальный кружочек красный, и в нем ИП, то есть расшифровка, исходное положение. Я так смотрю, один тумблер стоит как раз не в том положении, в котором надо. Я его переключаю, я говорю, пробуйте. Они так пробуют, блин, не звенит. Я говорю, ну ладно, и пошел. В столовую ко мне подходит солдат, который в это время случайно находился, говорит, а где ты так научился? Я говорю, ну ты знаешь. И ну и рассказал предысторию, где. И то есть такие финички получались в армии, что ужас просто, дыбом стоит. То есть начальник связи полка не знает, как включить аппаратуру там какую-то.
2: Не, там с перестройкой очень много всего произошло в нашей дивизии.
1: Не, у нас американцы проходили по части.
2: А у вас не было этого над как раз корпус, где узел связи?
1: Да.
2: там, значит, провисел где-то, ну, он года три провисел, плакатище. Саш, послушай, пожалуйста. Плакат провисел, значит, он, плакат назывался так. Значит, воины-ракетчики, встретим 27-й съезд КПСС повышенной боевой готовностью. И вот, значит, вот такой плакат, призывающий нас, ракетчиков, которые, по идее, должны это решение Конгресса США встречать повышенные боевые
0: готовности. Они должны рубежи, понимаешь, защищать.
2: Да, там, понимаешь, а плакат-то призывал, что вот встретите решение 27-го съезда КПСС, вот этой повышенной боевой готовностью. Ну и пока нам, к нам комиссия из 20 попах не приехала, значит, из генштаба, вот, значит, пока не приехала, а когда приехала, уже поздно было, потому что они увидели это дело. Там в генштабе-то не такие, как у нас. Да. Вот. Они сразу прочитали, что там написано на самом деле-то. Вот. Ну и сняли, сняли плакат, сняли этого самого. Этого тоже сняли, значит.
1: Камдива, да?
2: Да? Нет, не Камдива.
1: А кто повесил?
2: Там, да, конечно, там ты что, это все было честно. Вот. Я тебе другое хочу сказать. Вот, а...

0: Завтра все, сидеть будем в одной тюрьме. Я говорю, ну я там тогда над тобой оттянусь.
1: Да, ты им так сказал? Нет, я только подумал, я не мог такого.
0: Знаешь, как капитан Павлинский, был капитан у вас там?
1: Был Павлинский.
0: Такой козел и чмошник, я вот не
1: знаю. А я его, может быть, для тебя не убил.
0: Жаль. Он знаешь, как надо мной издевался? Да? Что, ефрейтор такой-то? А знаешь, куда? Асфальт ломать ломом, и кого дембеля, ты представляешь? Дорогу построили, подожди, дорогу построили асфальтированную, а потом выяснилось, что забор еще надо построить. Идет комдив и смотрит, дорога-то в забор упирается, представляешь? Ну вот где вот раньше чайная была, у нас учебный корпус сделали. Он говорит, дорогу убрать, и нам говорит, ломайте. То есть, ну там вроде бы начали ломать, но я так и не принял участие. Потом, нет, там сантиметров 20 слой асфальта не ломается. Дерном засыпать, ну, заложить. И вот там с одним дедом тоже, вдвоем, значит, ну, он дембель, я дембель, дерном закладывать. Нам говорит, вон там за 100 метров бугор, оттуда дерн таскать. Мы еще один раз принесли, не пойдет. Мы прям вот с обочины берем дерн и сюда накладываем. Дерево посадили. Все идут просто вот конкретно смеются. Ну, там женщины с узла связи. Значит, солдаты дерном дорогу закладывают, деревья сажают. Значит, засадили где-то метр всего дороги, и на этом все...
1: А вы это самое, одуванчики не собирали?
0: Собирали. Нет, обязательно. Нет. Ну как, на зеленом поле желтый
1: пятый. Перед ОГРСС, никогда не было одуванчиков. Это просто, это наш был такой хороший тон, вот именно нашей роты, да. Понимаешь? Перед другими казармами иногда запросто можно было найти и одуванчик иногда, и какой-нибудь сорняк даже, еще да. чего хуже.
0: Мусор какой-нибудь.
1: И какой-нибудь, да. У нас никогда. Когда? А старшина, у нас всегда, вот видишь, обязательно 2-3-4 таких, знаешь, это камуфляжных таких, это самое, тельца, передвигаются, значит, и собирают да. одуванчики.
0: А как, из свистов обычно.
1: И знаешь, иногда у них еще свой шарм был такой, они себе веночки такие еще делали,
0: а,
1: знаешь?
0: А, да-да-да, с дудочками
1: вот, да, еще. Да-да-да, вот. И смеялись над ними, говорили, бе, коровка там. Ну, смешно.
0: А вот. Это... Да подожди, кто, я подожди, тебе... Подожди, кто старшина был?
1: Да старшина, забудь про него. Вот, старшина, ну как забудь?
0: Потому мы его что... до слез доводили.
1: Вы его до слез доводили. Он мне, между прочим, хороший человек. У меня когда деды бушлат уперли.
0: Он свой отдал, плеча прапорщика.
1: Свой отдал, он испугался. Я ему блок Мальборо дал, и он испугался, что мама приедет. Он мне отдал новый бушлат. Uh-huh. Вот. Нет, подожди, я тебе про лопухи стал рассказывать, про эти ПВОшные. Yeah. Значит, учение «Запад-85». Потому что ты учти, сейчас ситуация в стране-то такая, что сейчас про дерн никого интересно не будет, если рассказывать.
0: Ну, вот. Никогда не было
1: я
0: такого.
1: Я тебе расскажу.
0: Не, ну как это неинтересно про дерн? Я всю жизнь его вспоминать буду, ты, а ты мне говоришь, неинтересно.
1: Ты послушай. Речь идет, вопрос вообще, по-моему, ставится либо так. Значит, вот ПВО, кто, значит, от них, от их минских ракет, значит, нас охраняет. И мы, ракетчики, кто, значит, за кем? Уже десантники, они кто? Они где? Они чего?
0: Да
1: они...
0: никто да они ты вот, вообще. Посмотри. Ракетные да, войска, это них... щит.
2: Уже ведь никто же не помнит тех, кто строил ту железную дорогу, вот на костях. Ну, имеется в виду вот, Петр Первый, он известный.
0: Это на своем.
2: Это на своем.
1: Слушай, а ты с другого эфира, они пьяные иногда приползают сюда и мешают вести.
0: Не, вот весь же главный пульт всех радиостанций, вот кто сидит там, оператор, он балуется, он берет в любой эфир, в любую радиостанцию.
1: Причем, знаешь, что я успел заметить?
2: Называется центральный микшер.
1: Да, причем у них своих тем не хватает. И как они слышат на другом эфире, наконец нормальная тема появилась, когда уже отклик слушателей, когда покатила волна, понимаешь?
0: Да, да, да,
1: они
0: да.
1: тут же подключаются и свою мутатень начинают, значит, типа перехватывать.
0: А я думаю, что я в магнитоле своей в кресле-то все время включаю, а там одно и то же рассказывают
1: да,
0: на
1: да,
0: разных
1: да.
0: волнах.
1: Да.
0: Такая...
1: А потом я не удивлюсь, когда на Европе Плюс завтра все это прокрутит по новой с утра Женя Шаден.
0: Кто-кто Женя? Шаден?
1: Ну, которую Шаден?
0: Который Шаден?
1: Шатен.
0: Ну, а, Шатен. Так ну, на как... радио не видно же, какие у него волосы.
1: На радио не видно. Ты кто? Вот я сейчас вижу, какие у тебя волосы. Я ну, же я тоже на радио.
0: Ну ты же меня... Ну ладно, у тебя там лопухи были.
1: Ну лопухи были, короче, учение, значит, все. Вот. И значит, я... Нет, ну, ребят, давай серьезно сейчас. Это только...
0: Потише в студии, пожалуйста, это все-таки вот. Серьезно.
2: Идет съемка, вот этот прожектор надо
1: выпустить. В двух словах, значит, да, я не буду затягивать, короче, что действительно на полном серьезе, очень серьезный последний посткоммунистический учение, там все было.

0: Очень серьезно задействовано. Все, значит, роты выходили в полевой район. Ты же знаешь, что ГРСС всегда в полевой район выходила. Да, да, все там эти... Вот. И, значит, что произошло? Должны были в этот раз, первый раз, решили проэкспериментировать и подключили ближайшую какую-то десантную дивизию, значит, чтобы они посодействовали, как бы понарошке, значит, захватили наш командный пункт. А мы должны были наш командный пункт, ну, ты видел, в каком он состоянии, значит, мы его должны были как бы охранять там. Типа, и вот майор, значит, у нас был такой майор Прохоров, значит, его специально, значит, комдив выделил для этой задачи.
1: На узле связи?
0: Нет. А, да, на узле связи.
1: По-моему, он так и остался. Только он был
0: майором.
1: Уже постарше.
0: Или уже капитан стал. Нет, нет, там очень сильно... Он, значит, как сделал? Весь, значит, этот самый командный пункт перерыл, значит, ну, молодых послали, солдат, значит, они разрыли, значит, все эти окопы, понаставили брюстверов, ну, все, знаешь, вот. И, значит, типа того, что со всех сторон командный пункт... Не приступит.
1: Ну
0: стал.
1: Да, не подойти.
0: Вообще, и он доложил комдиву, как потом уже мы смеялись, доложил комдиву, что, значит, докладываю вам, что две роты солдат, там, типа, что командный пункт оборудован, значит, для того, и штурм невозможен, взятие командного пункта невозможно. Что случилось на самом деле, значит? Сбрасывают сверху, значит, когда сбрасывали десантников, они, понимаешь, наш командный пункт, он от врагов-то закамуфлирован, там что-то понарыли каких-то этих брустверов, но он никому и так нафиг не нужен. Короче, увидели десантники с высоты эти лопухи ПВОшные. А у ПВОшников у них постоянно боевая повышенная готовность.
1: Ну да, конечно.
0: Да, и на самом деле, и в чем здесь самый смех? ПВОшники всегда на своем командном посту стоят с боевыми патронами. Теперь улавливаешь разницу?
1: Ага.
0: И готовы в любой момент открыть против любого, кто там спрыгнет с парашютом. И об этих учениях, они ничего не знают. И вот теперь представь момент. Сверху, значит, падают эти десантники. Увидели эти лопухи, подумали, вот это и есть тот самый командный пункт. Вот. Спрыгнули туда, и вот этих всех дураков, которые с автоматами, с боевыми патронами там все стояли, значит, они всех повязали, значит, с ПВО все это дело разогнали, командный пункт всех там повязали, в общем, бардак полный. А наши как спали там, ну, в общем, охраняя свой командный, так и спали. Ну, комдив про такое дело узнав, ты проснулся, ему доложили, значит, что так и так, что почему...
1: Захватили, да?
0: Да, но по ошибке ПВОшные захватили, значит, вот. Да, приезжает комдив ПВОшный, говорит, как так, ну, не положено, не то должны были захватить. А наш комдив говорит, это к десантникам. А сам докладывает, значит, в генштаб, что, значит, задание выполнено, наш командный пункт не захватили, понимаешь? А те ему из генштаба говорят, давай переигрывать все это дело. Тот уже говорит, не переигрывать, говорит, два раза такая удача не выпадает. Как мы смеялись, сидели с ребятишками. Вот. И, значит, как получилось дальше развить это событие? Они на них так, значит, озлобились, что с боевыми патронами взяли, представляешь, командный пункт, вот какая у нас боевая готовность, команда, люди стояли с боевыми патронами, прилетели десантники и всех скрутили, повинтили, все. И вот так вот сразу, понимаешь, а если бы это было не понарошку, если на самом деле... И вот, значит, один молодой лейтенант, один молодой ПВОшный. Я почему говорю, мы как одна семья жили. Вот, что, вот здесь мы, а здесь ПВОшники. Uh-huh. Вот, молодой лейтенант ПВОшный, значит, заступил в караул вместе со своими солдатами, значит.
2: Саша, извините, да. Я на секунду вас перебью. Только что пришло сообщение по факсу. Именно сегодня, в 1611 году, 5 марта, Кузьма Минин начал собирать народное ополчение в Новом Новгороде. Это последняя новость на сегодня.
0: Вот.
1: Он опять о своем. Или радио переключили. Да,
0: нет, я на самом деле здесь чуть-чуть отличие. Я считаю, такие новости нужны, понимаешь?
1: Ну, конечно, они как-то дополняют нашу тему.
0: Знаешь, кто-то из великих сказал, если ты не помнишь старое, не будешь знать новое, что-то в этом духе. Ну, да. То есть, ну, мне-то лейтенанту, то есть, пардон, это самое, то есть я точно не помню, короче говоря. Вот.
1: Чего ты не помнишь?
0: Ну, кто сказал и как сказал?
1: А, ну это не важно.
0: Конечно.
1: Не важно.
0: Вот. Так вот, про боеготовность. Вот ты служил, было это самое первое правило в армии, значит, это в ракетных войсках. Все круглое тащим, квадратное катим.
1: Было.
0: Было.
1: Это во всех войсках такое.
0: Нет, ну у нас-то уж особенно было-то.
1: Ну да, у нас же
0: ракеты. У нас же это было-то все, у нас ракеты.
1: У нас вообще всегда наша рота была засекреченным стройбатом.
0: Да. А как обычно комдив дивизию построит, а он же такой, ой, он сам как ракета был, как СПУшка.
1: Ну они, наверное, по-моему, все такие, у нас тоже такие.
0: Нога, каждая нога как тумба стартовая такая, бабас. Он выйдет, значит, и без матюгальника он мог всю дивизию, представляешь, там сколько, несколько тысяч человек построить.
1: Какой, 600 человек было в дивизии?
0: Это уже вы, когда уже там уже померло, наверное, половину, когда уж ты сам. У меня-то было. У вас, кстати, были вертолетчики?
1: Не было.
0: А у нас афганские вертолетчики при дивизии тогда. Вот когда я еще был, афганские вертолетчики, полк стоял. Так что у нас народу хватало. Построить весь
2: народ. А нет, самый, зачем?
1: Афганские, ну как, зачем? Вертолетчики? Это обеспечение охраны. Ты что там,
0: зачем? Ты его что, военную тайну?
2: Да так ладно, нет, вертолет же, вертолет, он, насколько знаю я, по вот последним, мы же с Игорем Бегемотовым служили, собственно, на подводной лодке, и мы всегда увлекались тем, что выискивали по воздушному радару какие-то цели, как правило, это оказывались вертолеты, туристические или какие-то, и их...
1: Сбивали, да?
2: Ну, можно да это и так, обычно так нормально. Попсово их называют.
1: Да, прикинь, наша процесс... дивизия, наша...
0: Вертушки, там... вертушки их, это самое ВДВ, это пошло от ВДВ, от Афгана, афганские слова, вот оттуда вертушки, их так вот, вертушки. Помнишь, еще этот Хасбулатов тоже из Белого дома, вертушки?
2: Нет, во-первых, тут ситуация вертушки. Такая, что они, когда летят, они очень дуют. И у женщин насморк возникает, потому что женщины обычно загорали у нас на подводной лодке, вот на борту. Они такие шконки ставили, раскладные, загорали. И если вот эта хренотень пролетает, она так дует, что женщины болели. И поэтому нам приходилось... А насильно их не посадишь, мы же не самолет, мы же лодка. Правильно, как, ну, да, приходилось их, там, ну, шасси отбишь, там, рога пообломаешь, да.
1: А я летал вертолетом.
0: Извините, Александр...
2: А, кстати, очень плохо летать вертолетом в нем укачать.
1: Он шумит очень, не
0: качает. У меня вопрос, Александр, если комдив сказал матом, я могу это в эфире повторить? Потому что комдив генерал.
2: Не, ну генерал целый, цитата, армейская цитата, ну, а почему бы нет?
0: Значит, построил дивизию, значит, без всякого матюгальника, значит, у него речь обычно как начиналась?
2: Матюгальник, это имеется в виду усилительное устройство.
1: Да.
2: Для женщин, которые сейчас, как раз сейчас, без пяти минут три, и пора вынимать курицу.
0: Да. Вот. Он говорит так. Ну что, воины? А воины — это ругательство вообще. Да. Не, а серьезно. Вы смотрите, действительно, да, воины — это ругательство. А еще хуже — красноармейцы.
2: Ты знаешь,
1: у нас такого не было.
0: Красноармейцы — это вообще все там.
2: Когда это самое, я вот помню, мы служили с Игорем Бегемотом на Украине, в ВДВ. И когда мы ходили на танцы с ним, то обычно местные как задирались: смотри, опять воины к нашим девкам пришли. И тут все начиналось.
0: Да,
2: я,
0: да, да,
2: это
0: да.
2: Оскорбление, конечно.
0: Вот. Ну, часто такое бывало, часто.
1: Вот. Ты ходил про...
0: Так, так вот, значит, и целый комдив, значит, громовым своим голосом таким. Воины, ракетчики, что? А, значит, речь, как всегда, дивизию собирали после утренней почты.
1: А, ну по воскресеньям,
0: да? Вот что, Пугачиха в утренней почте сиськами потрясла. Что, с красноармейской? А это наша была, такой, это Гарлем наш, красноармейская улица такая теневая, где наркотики, там, свастики, оружие, все, значит.
1: Ну да, да,
0: вот.
1: Да.
0: Что, с красноармейской пиздятинкой повеяло? О, понимаешь?
1: Ну да, часть-то была такая, через забор перепрыгнул и
0: в городе. Да, и все, понимаешь? А нет, я там уже ждали.
2: А 600 человек слушало?
0: 600 — это когда он слушал.
2: А,
0: когда,
2: ну,
0: когда
2: да.
0: Я служил, там и вертолетчики слушали.
1: Да. Там много было.
0: Вот. Ну, это я так смеюсь сейчас. Тогда же страшно было, тогда угроза была этого Рейгана, там кто там был,
1: ну,
0: тогда.
1: Да. А вы подшивались? Во сколько слоев-то, деды-то?
0: Мы?
1: Да.
0: А сколько ставим? Я тебе скажу, демократия при мне началась. Когда, вот, я тебе скажу, когда я увольнялся уже, в четыре слоя считалось буратой.
1: Да.
0: Четыре слоя буратой.
1: Чего? Я подшивался в слоев 16, наверное, будучи дедом.
0: Потому что ты засвис был, да?
1: Ну, у нас все уже так, все вообще.
0: Все подшивались, да. У нас, сука. Ну, вот развели бардак в армии.
1: Да, вообще в армии положено подшиваться специальными подворничками. Они тогда стоили 20 копеек.
3: Что такое за звуки, а? Да, это Александр Лаэртский, своего опоссума. Каждую ночь, в субботу на воскресенье, в программе «Монморанси»

0: И, как я и обещал, мы начинаем беседу с гостем, с сегодняшним гостем нашей студии. Это Игорь Куприянов, музыкант. Мы познакомились с ним, в общем-то, на одном мероприятии, которое состоялось в каком-то там модном никчемном клубике. Но суть не о том, Игорь пел весьма конкретно и достойно. Я думаю, что многие из вас знают о его личности даже больше, чем знаю я. Вот. Но тебя же, наверное, предупредили, что наша программа, она, в общем-то, минимально касается музыки, поскольку, я думаю, ты со мной согласишься, музыка — это звуки, издаваемые руками человека, и человек, издающий данные звуки, почему-то считает, что у него... В большинстве своем это получается великолепных. То есть тем самым он вступает в постоянное соперничество. Вот буквально недавно у нас был разговор с радиослушателем на эту тему. Я хотел, так сказать, вот прям с тобой его и продолжить. То есть человек, издавая звуки, вступает в соперничество с такими вещами, как то журчание девственно чистого горного ручья, с дуновением ветра, с шлепанием, в общем-то, крыльев орла, который несется, он смотрит вдаль. Вот, но у всех этих трех артистов, которых я перечислил, издание этих звуков, оно происходит естественно и не, ну, скажем так, без понтов. Большинство же людей, издавая какие-то звуки, будь то это шлепок ремнем по заднице собственного чада или там шлепок по щам какого-нибудь противника, в общем-то, по струнам, все это делается с каким-то нездоровым пафосом. Особенно этот пафос прет из людей в последнее время. Если ты заметил, вот, если ты вообще смотришь ТВ, сколько там ящеров развелось, совершенно ужасных демонических личностей. И, в общем-то, все это можно назвать, видимо, одним словом «Армагеддон». Вот ты сам, будучи недурно владеешь, так сказать, инструментом, своим голосом, мне показался человеком, скажем так, лишенным как раз вот этого дурацкого пафоса. И, мне кажется, прекрасно сознаешь, ну, как и я сознаю, что, к примеру, звуки, издаваемые мной, они, в общем, дико убогие в сравнении со звуками вот детства чистой природы. Я думаю, ты это тоже понимаешь, да?
1: Да, всем добрый вечер. Я, конечно, это понимаю. Но дело в том, что человек – существо такое, стремящееся вперед, то есть в движение жизни, видимо, поэтому... Человек, который хочет что-то сделать или реально делает что-то, он, наверное, и развивается. Но в этой жизни каждому дано вот. Следующий, может быть, если он сумеет в этой что-то сделать правильно, следующий получит чуть больше возможностей и встреч.
0: Ну, здесь, мне кажется, ты немножечко неправильно подошел к вопросу о реинкарнации. То есть, понимаешь, надежда на следующую жизнь подразумевает под собой лишь то, что это ты проживешь неправильно, не богоподобно. Это неправильно, наверное, сказать. Но...
1: Богоугодно, наверное.
0: Да. Потому что человек, который реинкарнируется постоянно, в общем-то, ищет покоя, он как бы заведомо грешник. Он никак не может угомониться на небесах. Поэтому, как, например, лично я бы вот не хотел, чтобы у меня была следующая жизнь, я бы хотел найти вот на... Ну, где-то там.
1: Стать ручейком, например.
0: Стать ручейком, да, и уже вот чтобы... Вот, а ты, видимо, хотел сказать другое, что таким образом происходит выплеск все-таки энергии. И энергии, ну, по крайней мере, я бы вот не пригласил тебя в эфир, если бы энергия, которую выплескаешь ты, приносила бы людям вред, как это, например, происходит у огромного количества пробашлявших, в общем-то, наглухо коллективов, под как-то стрелки, брестящие, фунта, в общем-то, ящер. Ну и практически все то, что так бессовестно, сатанински пропагандирует наша российская MTV.
1: По поводу ящера, кстати.
0: Да, да, да, давай по поводу ящера. Да.
1: Мясо-то, да? Из Англии откуда-то едет совсем,
0: да, да,
1: ужасно.
0: Да. Нет, ты не понял. Ты
1: я
0: имеешь в виду ящур?
1: Так, да, конечно.
0: А я имею в виду ящер. А. Муж старушки, в общем-то.
1: Ну, тут вся история... История сама по себе очень простая. Все, что происходит с человечеством, оно... не всегда то, что пишется и произносится одинаково, да, но слышим-то мы порой звуки, да? Ну, через мясо, через звуки, через что там к нам еще приходит? А сейчас пост, да? Недаром, что вот, болеют животные, и там такая проблема.
0: Значит, то есть тем самым как-то они пытаются, опять же, людям показать, что вот это имеет.
1: Конечно.
0: Ну, я, кстати, опять же, не исключаю такой возможности. Вполне возможно, да. А вот, слушай, вот тема следующая. Она не дает мне покоя вообще. Ты извини, что я так как-то сразу тебя начинаю грузить не пойми чем, но действительно наболело. Вот из-за тонкой перегородки моей коммуналки, где я вынужден снимать комнату в силу, так сказать, глобальной бедности, постоянно, значит, слышны удары по детской заднице, крики этого ребенка. В общем, ребенок, девочка, очаровательная совершенно, ей... Ну, я в детях так, знаешь, слабо соображаю. Вот. Ну, в общем, она ходит уже. И ростом где-то мне чуть выше колена ходит.
1: Ну, 3-4.
0: 3-4 годика, да, видимо. Общительный ребенок. Ну, как все они, не испорченный вот ничем, да?
1: Чистый лист.
0: Да, на табула раз. Вот. И вот совершенно зверски вот эту бабушку, увидев которую, я думаю, ты бы навсегда бросил музыку. Именно поэтому я стараюсь пореже встречаться там. Ну, то есть, что это такое? Я тебе пишу, это... Нечто в буклях, с таким круглым, действительно злым лицом из той серии, которая, вот, знаешь, ну, не уступить место в общественном транспорте, это, в общем, может вызвать целую истерику. Совершенно такие мохнатые, видимо, ноги, вечно торчащие из-под засального халата, которыми можно, в общем, знаешь, на данные волосы можно накалывать насекомых, бабочек для, в общем-то, коллекции.
1: А где родители?
0: Представляешь, что? Значит, родители, там проблемы серьезные. То есть дочь, она, в общем-то, вот вышла в тираж. Папа, значит, молодой, сел за какую-то мелкую кражу, как это обычно бывает в данной стране. То есть молодой, в принципе, добрый парень, ну, вот, за пачку сигарет, да, то есть, попросту говоря.
1: Ну, всегда сажают за мелочь.
0: Вместо того, чтобы направить его, в общем-то, скажем, на независимую чхерю и сказать, привези 4 чеченских уха, и вот ты будешь реабилитирован. Как должно быть это на самом деле в нормальной стране? Человек, в общем-то, посадили в бутыру, где он там пребывает, наверное, не знаю. Вот сама дочь, в общем-то, тоже беда. Достаточно сказать, что оттуда постоянно из-за стены квартиры, где проживает данная семейка Адамсов, в самом плохом смысле этого, конечно же, слова, доносится прям часа в 4 дня вот эти бух-бух-пух. Но это не какой-нибудь там Fatboy Slim, там, да, или какой-нибудь там модный другой.
1: А я знаю, чем история закончится. Она вырастет бабушке в обратку, знаешь, как сделает. И мало
0: а вот
1: покажется.
0: Ты как ты думаешь, вот действительно, вот, ну про маму закончил, знаешь, к маме пришли гости, совершенно ужасные, то есть мама тоже, ну, я честно тебе скажу, то есть мы, конечно, как господа и джентльмены, может быть, не вправе обсуждать вот леди, но тут, поверь мне, что обсуждать даже вот и нечего, это очень печальная ситуация, очень печальная история, очень слабо развит мозг, достаточно того, что данные семейные читали, 5 назад, зайдя ко мне в гости, попросив что-то посмотреть по видео, говорю, ну, посмотрите, там, что вас интересует. Они говорят, ну, вот что-нибудь музыкальное есть. Я говорю, ну, вот Pink Floyd. Они говорят, а что это такое? Это было 5 лет назад. Мы не можем их в этом винить, но, тем не менее, ну, мозг слабо развит. И, соответственно, мама постоянно, видимо, где-то там бледует, ищет каких-то себе новые варианты, в общем-то, дабы...
1: Общение.
0: Да, дабы мужчина был, как говорится, рядом. А вот бабушка сидит с этим несчастным ребенком, которого мне дико жалко. Я, например, чувствую все с каждым днем все более и более такой хоть нездоровый заряд энергии в том плане, что взять залицензированное, в общем-то, нарезное ружье и как следует накатить ей куда-нибудь в область коленки, чтобы бабушка надолго попала в больницу и там немножко осознала. Потому что я чувствую, что происходит убийство ребенка.
1: Ну, она уродует. Я думаю, уродует, что уже поздно, я думаю. Что ребенок уже, что называется, находясь в чистом листе жизни, он познал сразу вот эту боль.
0: Но ты
1: казалось бы, близкого человека, который, видимо, кормит.
0: Ты считаешь, что у ребенка мазы нет вообще никакой? То есть в том смысле, что ты же вроде сказал, что девочка подрастет и нахлобучит потом по полной программе.
1: Все зависит от того, насколько у нее сила к жизни, воля к жизни будет сильна. А то ли будет развиваться мозг, на самом деле. Мы знаем массу людей, которые вышли из коммунала, которых били, да? Которые смогли себя показать миру с лучших сторон. А есть люди, которые родились, скажем так, уже в мантии практически, в королевской. Оказались в результате ублюдками конченными, которые миру ничего не дали, а только брали.
0: Ну, это, как правило, дети, к сожалению, мы вынуждены признать, дети очень богатых родителей. Кстати, именно по этой причине нет смысла, видимо, людям с таким с нормальным достатком, которые зарабатывают свои деньги действительно честно, то есть пытаться отдавать своих детей на воспитание в некие элитные школы, потому что это приведет всего лишь к тому, что да, там есть свои плюсы, детей катают на лошадках, но есть свои минусы, то есть там героин чище, и дети дебильные. Вот, то есть все это вкупа, конечно. Но честно тебе скажу, Игорь, жалко девочку. Вот иногда так встречаемся в коридоре, она подбегает с какой-то своей игрушкой, вот эти глазенки ее такие, смотришь, и рядом вот это вот животное идет. И очень хочется этому животному как следует нахлобучить по щам, потому что оно абсолютно ничего не понимает. И что меня пугает, да, это не данные конкретная ситуация, причем заметив, что я, например, не вправе ведь вмешаться, потому что, ну, конечно, там, пойди оттуда и нахлобучь тетки.
1: Предвосхитил мой вопрос, да, тоже отвечаешь на него.
0: Меня же сразу в тюрьму позовут, а в тюрьме очень плохо, я, так сказать, человек, любящий свободу, и тюрьму не люблю. Но самое страшное, что аналогичная ситуация глумления над детьми творится по всей, ну, по крайней мере, не знаю, как по всей территории мира, там, да, но по всей территории России, мне кажется, это точно.
1: Ну, это глубокий вопрос, на самом деле.
0: Ну, посоветуй что-нибудь, что мне сделать. Может быть, там ты как-нибудь приедешь под покровом ночи, нахлобучишь тетки там сзади.
1: Ты назвал мою фамилию в эфире.
0: Да, зря. А какие действия? Что нам предпринять?
1: Ты знаешь, то, о том ты сейчас говоришь, да?
0: Да.
1: Я подумал сейчас, что с нами с детства и до определенной, так сказать, точки, когда нас призывает Всевышний, мы постоянно испытываем вот ощущение того, что рядом кто-то стоит и нахлобучивает. Очень хорошо спели в свое время в воскресенье. Если боль твоя стихает,
0: значит, будет новая беда.
1: Новая беда, да. И потом жизнь нас испытывает, я думаю, не только такой бабушкой, да, или родителями, но и дальше, и так далее, когда человек вырастает. На мой взгляд, человеку повезет только тогда, вернее, не только тогда, человеку повезет в зависимости от того, кого он встретит. Вот знаешь, как встретить любимую женщину, да, например, для мужчины. А вот для жизни, по поводу общения и по поводу какого-то движения, все зависит тоже от встречи с человеком, я думаю. Как минус, так же и плюс. И жизнь нас испытывает со всех сторон, многосторонне. И даже я вспоминаю свои ощущения, когда небезызвестная группа «Черный кофе», в которой я играл на бас-гитаре, и какие-то даже песни пел, выходя на сцену, видя в зале там 10-20 тысяч, а то и побольше, приходили в голову всякие странные мысли на уровне того, что, мол, неужели мы звезды? Вот. Но я поборол эту штуку. Это было лет 11, наверное, назад, с тех пор, как я сольно занимаюсь музыкой. Я сумел с этим справиться. Я вытащил эту, кстати, горящую и жгущую звезду, выбросил ее на помойку и стал жить нормально и заниматься профессиональной музыкой.
0: Ну, тут, кстати, вот очень мне понравилась твоя добавка, касающаяся вот того, что так сказать, сбросил звездность и стал заниматься самостоятельно музыкой. То есть, мне кажется, что... ведь бытует же обратное мнение, типа, ты звезда, ты должен вести себя как звезда и так далее. То есть иначе это не профессионально, иначе ты как бы вот ведешь себя как лох. То есть откуда на самом деле это берется?
1: А я тебе могу объяснить. Если смотреть боксерские матчи, да, вот... Есть два типа боксеров, которые молча готовятся к бою, да, а другой бьет себя в грудь и говорит, сейчас я тебя сделаю, сейчас я тебя там, умою, там, из тебя сейчас будет просто месиво. Я считаю, что мужчина должен к бою готовиться молча, без всяких понтов, не бить, а выйти и делать свое дело, неважно где. Музыкант, токарь, не знаю, кто угодно. Вот, поэтому не надо себя бить в грудь. Когда приходит час икс, человек выходит и делает. Делает профессионально, делает так, как нужно делать. Вот это и есть самое то настоящее и, можно сказать, основное. И стержень человека, на мой взгляд.
0: Вот тут хотелось бы немножко... Тоже опять, может, не в тему, но так, знаешь, сегодня такой вечер воспоминаний у нас получается. Вспомнить тех людей, вот, которые во время всяких этих пучей, когда тут всех дико пучило меня, поразили водители автобусов, которые в спальных районах продолжали спокойно делать работу. Вот это и есть, так сказать, нормальное чувство собственного достоинства, а не то, что пытались тогда под это словосочетание как бы подкатить. То есть, дескать, все там на защиту, все нападем. И вот куча Базедовых там бежали там куда-то, сломя голову. Полный абсурд, полная дикость. Стыдно, стыдно, честно скажу, за горожан. Стыдно за некоего человека с толстым лицом, который призывал беззащитных людей выйти на улицу. Но это ладно, не будем он. Этих политических вещах, давай лучше, если ты не против, сразу обратимся и к звонкам радиослушателей. Может быть, вот по той теме, достаточно печальной, кстати, теме, однако наверняка многим знакомой, у них возникли какие-то вопросы, если ты не
1: давай
0: против.
1: Да?
2: Телефон прямого эфира 203-19-22.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, и наше с Игорем внимание просто переполнено, я бы сказал, да.
3: Ну, спасибо вам.
0: Да забудьте.
3: Да что?
0: Ну, рассказывайте.
3: А что рассказывать? Мы сидим, отдыхаем.
0: Ну, это, собственно, как бы, вы знаете, похоже, вот ваш звонок сейчас похож, да? Ну. Как будто вы звоните на какую-то, скажем так, FM-овскую радиостанцию, где сидят тупые диджеи и зачитывают написанный текст. Вы ошиблись.
3: Не.
0: Да, тогда, если у вас есть какая-то мысль, пожалуйста, выскажите ее. Мы будем вам признательны.
3: Просто мы... пропустили тему разговора вообще-то.
0: Ну, давайте, спасибо за звонок. Тогда, когда вы уловите ее, перезвоните, пожалуйста. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста. Алло. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Рассказывайте.
4: А, здрасте. Я вот хотел бы вас спросить. А вот если взять такую точку зрения, да, что вот люди живут правильно между друг другом, да, выполняют все вот правила по отношению друг к другу, и нету Бога. Понимаете? То есть не сбрасывать все грехи и ответственность на Бога.
0: Угу.
4: То есть как бы, ну, между друг другом решать, вот вы про девочку рассказывали, да?
0: Да.
4: Вот, ну, как бы совет. Просто поговорить с этой бабушкой, спросить у нее, а что, ну, как бы правильного в том, что вы бьете... дочку. Но она маленькая, она же не понимает там.
0: Нет, ну вот вы представьте себе, я понимаю, у меня была такая мысль, как говорится, прийти и перетереть данный базар по-людски конкретно, да? Вот, но как я буду выглядеть? То есть, конечно, тетка меня уважает, ну, потому что, во-первых, я сосед, во-вторых, потому что я моложе, в-третьих, потому что, ну, просто я заставил.
1: Ты мужик?
0: Я мужик, да. Но все, что касается вопросов вот, взаимоотношений, отношении дитя, ум-то старушка, да, они же совершенно звереют, понимаете. И я не то что рискую, а я просто уверен на 99%, что ответ будет там, типа, к примеру, Саша, это вообще не ваше дело. И, кстати, она в принципе будет права. Мне придется весьма радикальным способом доказывать ей, что воспитание детей на территории моей страны — это такое же мое дело, как и дело их родителей.
4: Вот. Нет, ну, да. Как бы вот этот вопрос, да, вот сам к себе, что правильно в том, что вы ее бьете. Как бы он, ну, ничего такого не требует, да, как бы, ну, от вас, как бы, такой отдачи. Тут, в общем-то, вопрос такой хитрый, подоплекой. То есть, как бы на нее она бы не ответила, она не скажет, что, ну, здесь правильно то, что она много кричит. Как бы ответ он сам по себе, ну, понимаете, он не может быть, она не может сказать, что это правильно.
0: Ну, она не может сказать, что это правильно, но она может найти тысячу других отмазок из серии, что там Тарас била вас. Да в конце концов это все будут отмазки. Я, например, знаю истинную причину, почему она ее лупит. Потому что она завидует тому, уж простите за красивые слова, тому ясному свету, понимаете ли, который исходит из детских глаз, и вот который она сама давно утратила, живя, так сказать, среди людей с испорченной, опять же, простите за пафос, аурой. Вот. Ответ тут простой. Но если бы я, например, прогнал ей вот такую телегу, которую сейчас прогнал вам, она бы ни черта не поняла и начала бы орать: «Милиция!» Или что-нибудь еще хуже того, понимаете?
4: Ну, а если простым языком с ней поговорить?
0: Ну, простым языком. Ну, давайте, вот представьте себе, что давайте вот разыграем спектакль. Вы — это я. Вот. А я — это она. Да.
4: Ну, давай.
0: Давайте. Вот вы позвонили в дверь.
4: Ну, там, здравствуйте, Валентина Матвеевна.
0: Здравствуй, Сашенька, здравствуй.
4: Вы знаете, я вот, ну, просто, ну, случайно, да, услышал, что вот Танечка, она кричит, да, как бы, и слышал...
0: Ой, Саша, она постоянно кричит, такой капризный ребенок, вся в свою мать шлюху.
4: Да, это, ну, это серьезно, я понимаю. А как бы вы ее бьете и, ну, шлепаете, вы ее...
0: Саша, я поняла. Она вам мешает, я буду затыкать ей лицо подушкой.
4: Да не, я не про это. Я про то, что, как бы, что правильно в том, что вы ее бьете?
0: Если я ее не буду бить, она избалуется, Саша, и будет вести себя так же, как ее мамаша. Ты видел, во что превратилась ее мать? Она сюда вводит черт знает что. Она у отца деньги ворует.
4: Да, слушайте, я понимаю, действительно проблемы. Она вот прям вот маленькая девочка уже начинает так же вести, как ее мама.
0: Ой, не дай бог. Хуже, Саша, хуже. Ничего не понимает, бестолковая. Подожди-ка, постой секунду, сейчас пойду ей еще наверну.
4: Слушайте, вы ее вот как она будет плохо себя вести, вы ее ко мне отсылайте, я с ней поговорю. Вот просто интересно с ней поговорить, может, я как бы помогу, ну, там, как бы с ней обменяемся там энергиями, может, она лучше там
0: стоит. Вот, кстати, и надо было начинать. Хорошо, спасибо. Может быть, действительно, я так и поступлю. Действительно, спасибо большое.
1: Хороший ход, согласен.
4: Ребята, у вас очень интересная программа, серьезно.
1: Кстати, вопросик. Что вы имели в виду по поводу, когда вы сказали, что, допустим, нету Бога? Да? Вот между людьми отношения какие-то хорошие?
4: Я просто очень долго думал, искал Бога, да, как бы, и, ну, проходил через определенные стадии, как бы у меня вообще был смысл. И я, как бы, вот сейчас пришел к такому состоянию, что, как бы, Бога его нет.
1: А коротко, какие стадии? Вот очень,
4: ну,
1: коротко.
4: Грубо говоря, я воспитывался в православной семье. Угу. То есть у меня мама постоянно молитвы, значит, вот надо там святую воду пить, там еще что-то. Потом, как бы, у меня был очень тяжелый период жизни, я сидел на наркотиках, да, и чтобы слезть с них, ну, мне пришлось как бы опять обратиться к Богу. Я пришел в церковь, попросил, и я как бы слез с наркотиков, потом начал заниматься йогой, и как бы, ну, много как бы вот это, шли, потом как бы дела начались, и вот
1: там
4: дела...
1: Ну, значит, Бог есть, раз помог?
4: Я понял одну простую вещь, что само умозаключение, что как бы для общества нужно понимание, что есть Бог. Это тормозит его в каком-то...
1: То есть есть кто-то, кто может всех наказать, да? Начиная от короля, кончая бомжем.
4: Да, потому что есть законы, которые он придумал, по которым живут. Но это все в образе находится. Это умозаключение. Как бы Бог создал правила. Это люди создали Бога, у которого есть правила.
1: То есть настолько умные люди, которые создали всю эту историю.
4: Ну, это
1: да?
4: мы с вами как бы.
0: Ну, здесь есть еще один момент, что вот мы как-то обсуждали в одном из телерадиоэфиров совместно с господином Гордоном данную же тему, для кого были написаны 10 заповедей. Вот, пришли к выводу, что ни одна из них не действует для человека, попавшего, собственно, на необитаемый остров, вроде бы, да, поскольку все они рассчитаны на то, как люди будут строить взаимоотношения между собой. Вот. А потом уже значительно позже мы так это сидели, в общем-то, как обычно, постреливали по проезжающим внизу автомобилям, и пришла в голову мысль следующая. Ведь и здесь для одиночки срабатывает одна заповедь, вот называется она «не убий». Ведь это не имеется в виду там «не убей другого человека», а имеется в виду и «не убей себя». От одиночества многие, в общем-то, со слаборазвитые индивидуумы могут, так сказать, и закончить с собой. Так что среди 10 вот этих заповедей и для одиночки нашлась одна.
4: Ну, это да, это как бы понятно, что общение – это самый главный растворитель любого состояния, это я совершенно согласен. Но как бы заповеди – это же мы опять придумали. Мы понаблюдали, как бы, ну, я имею в виду там далеко по прошлому времени, и решили, что да, одиночество и общение, и нет общения – это очень плохо, и от этого идут главные беды. Как бы и написали их, чтобы передать. А чтобы передать следующему поколению, просто написали это в виде книги Божьей. А Бог – это просто умозаключение. Это вот верховное существо, которое всех накажет.
1: Мне кажется, что ум не настолько изощрен, чтобы создать создателя. Но это мы... от обратного.
4: Ну, вот
1: создатель создал.
4: Вы музыку пишете. Чем вы ее пишете? Вы ее пишете умом, мыслями?
1: Нет, конечно. Умом я, что называется, изучал азбуку. Умом. Да, буквы запоминал. Учился писать, читать и так далее. Но... Говорить на родном языке. В той стране, в которой я живу, в моей стране.
4: Что такое буква? Это звук.
1: Нет, буква – это общение. Буква – это то, что, чтобы мы поняли друг друга с вами.
4: Из букв... чем мы сейчас с вами общаемся? Мы общаемся звуками, которые называются буквами. Но это уже это формально.
1: Ну хорошо, ладно, так.
4: Я просто про то, что если...
1: Но музыка от Бога. Хорошая музыка, я считаю, от Бога.
4: Ну да, да.
1: А какая музыка играет сейчас в эфире?
4: Классика.
1: Хорошая музыка?
4: Я классику обожаю.
0: Ну, здесь, знаете, тоже, вот мы буквально говорили сейчас с радиослушателем, ну, до эфира. И обсуждали музыку. Дело в том, что дружище Малер, вот чьему перу принадлежит данное произведение, очнись он сейчас от своего вечного сна, то есть выйдя он из этой избозы, вот он бы не узнал его. Вот. Тут ситуация ведь в том, что, ну, конечно, может быть, мы так и не вправе рассуждать, но все-таки вот почему-то люди всегда стремятся очеловечить Бога, то есть придать ему какой-то человеческий облик. Так же, как пытаются, например, представить себе, что животные все понимают. Типа, моя кошечка все понимает, только сказать не может. Тем самым Бога ставят на одну ступень.
1: Да. Икона в доме всегда должна быть выше, чем фотографии и так далее.
0: Это во-первых, да. А во-вторых, не нужно забывать, что Бог – это не физическое лицо. Опять же, на мой взгляд, это состояние твоей собственной души. Вот, попросту говоря, насколько внутри души порядок и гармония царит. То есть, грубо говоря, тут парадокс такой, чем реже ты ходишь в церковь, чтобы слить свои помои, вот в эту, извините, конечно, но иначе я не найду даже слова другого, в эту общественную чашу, да, куда все приходят сливать, тем вы ближе к Богу, на самом деле. Люди же, которые ходят туда, так сказать, ну, как милиционеры на дежурство, да, это вообще серьезно проблемные люди, потому что ну, это то же самое, что доморощенные театралы, которые посещают все представления, это противно. Вот, поэтому нельзя, опять же.
1: Ну, но не, а не разве ходить, в церкви, да, не может быть момент откровения, вот как раз между Богом и человеком?
4: Ребят, можно один момент?
0: Валяй, да.
4: Вот один момент. Да, вот, да. Есть люди, которые делают грехи, потом они приходят к Богу, ставят иконку или перед молитвой стоят, молятся. А есть люди, которые, может, и не верят в Бога, но они не делают эти грехи, потому что они сами понимают, что, блин, вот сделать этому человеку такое.
1: Нет таких
4: было
1: людей.
4: Бы это больно. А потом как бы вот такие люди, которые делают грехи, говорят, ну, я теперь это все на ответственность Бога скину, он меня простит. Ну, неужели вот эта логика, она как бы жестче.
1: Ты упрощаешь. Жестче,
4: ну, как бы,
1: ты упрощаешь все. Нет, конечно. Нет.
0: Тут есть еще один момент, простите, что я перебью, да, что на самом деле вот такой подход вообще к этим вещам, он еще простёбывался Чеховым. То есть там, ну, Бог все видит, Бог-то он там и так далее. Это из серии, помните, как был такой мультфильм детский, где типа девочка водила за собой какого-то неведомого зверя, или там мальчик, который существовал, зверь, только в его воображении, и поэтому, значит, это придавало ему уверенности. То есть это вообще является, на самом деле, корыстным по отношению и к Богу, в общем, к своему внутреннему Богу, то есть, что, дескать, он-то разберется. Да ни хрена подобного. Бог ты сам. Вот сам для себя Бог. Веди себя по отношению к другим людям. Это все очень просто. Так же, как бы ты хотел, чтобы они вели себя по отношению к тебе. Но если это делаешь через силу, то уже, как бы, так сказать, на голове какашечка, значит, лежит под кепкой. Все должно происходить естественно и по-доброму. Поэтому вот люди...
1: Я был сегодня, извини, перебиваю, у друзей в гостях. И там маленький ребенок, он просто взял так вот твою фразу как раз сказал. А вот того дяденьки показал пальчиком там на деньги, у него, говорит, на голове какашка.
0: А вот
1: просто
0: потому
1: взял
0: что
1: и сказал.
0: Дети чувствуют ауру, как ни странно. Вот ты никогда не замечал, что, например, заходит там или сидит компания, да, там да, какая-то, вдруг заходит новое лицо. Иногда бывает, что сразу прям с ним легко, то есть чувствуешь, да, вот человек, вот он несет какой-то положительный заряд, а она становится тягостной. Как правило, вот тягостной становится в присутствии людей, которые покупают бассейны для собак, проворовавшихся таможенников, в общем-то, людей, скажем так, нелогических политических взглядов и так далее. Вот теток, там, ЖНР, жен новых русских, ну, то есть черная аура, так сказать. Дети ее чувствуют особенно остро. Поэтому надо было этого дяденьку как следует, видимо, нахлобучить, просто вам выгнать из компании. Тут, кстати, такой же эффект проявляется очень хорошо, то есть, ну, на примитивном примере, это эффект лифта психологический, когда вы едете в лифте один, а заходит кто-то еще на промежуточном этаже, то вы чувствуете себя как бы, ну как это так, какой-то, извиняюсь, дятел еще тут внедрился, а тот чувствует себя, каким бы он крутым ни был, а все равно гостем. А вот это есть столкновение, так сказать, ауры. Или, может быть, генетически, это, так сказать, война, ну не война, да, так сказать, утверждение места.
1: Уровне,
0: да,
1: на животном уровне, когда одна животина смотрит другой в глаза, это вызов, понятно. А когда такое, так сказать, пространство, что называется, замкнутое, понятно, когда человек с человеком... Попробуйте влезть посмотреть в глаза кому-нибудь.
0: Да можно получить по щам.
1: Вызов.
4: Ребят, можно вопрос?
0: Давай.
4: А вот, то есть, вот как бы здесь для себя бы определить, вот, стоит ли общаться с такими людьми, которые, ну, с довольно тяжелой аурой, да, но с хорошим положением в обществе, они как бы те готовы предоставить взаимообмен, ты им даешь положительную энергию, они тебе дают материю. Или же, блин, ну, короче, с этими людьми вообще не стоит иметь контакт, так как ты не вообще от них нормально.
0: Вопрос понятен. Вот смотри, здесь я
1: делай
0: не знаю,
1: свое
0: как,
1: дело.
0: Да, не знаю, как Игорь. Я считаю так, что общение с неприятными людьми должно происходить, к сожалению, да, это компромисс, должно происходить только за прайс. Вот ради бога, я готов, к примеру, там пообщаться с каким-то там. Ну, с кем там? Ну, даже, например, с певцом, который под фамилией Буйнин выступает. Ради бога. Вот и даже согласен провести в его там весьма, конечно, прискорбном обществе час там времени, но этот час будет стоить ему штуку грина, не меньше. Это работа. Понимаете? Это как... То есть человек с чистой аурой, он, так сказать, вечный милиционер, который вот вынужден терпеть вокруг себя. Я вот, например, чувствую, от Игорька исходит свет. Ну, это я не для того, чтобы там, тебе понравиться, а действительно так. Мне вот с ним легко, в его присутствии мне по кайфу. Так же, как в присутствии большинства гостей в этой студии. И поэтому тут очень редко бывают плохие люди. А если они бывают, то в конце концов, выходя отсюда, находят свои автомобили сожженными, охранников убитыми, да. Вот, ну, вы знаете, давайте сейчас чуть-чуть прервемся, потому что тут мне надо пойти, опять же, посмотреть, как там новые отвоеванные торговые точки. Вам спасибо за звонок.
4: Вам спасибо.
1: Да, спасибо вам тоже.
0: И я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Игорь Куприянов. Человек для меня вот во всех отношениях приятный. Речь у нас, как и водится в программе, минимальнее всего касается музыки. Музыка скажет сама за себя несколько позже. Кстати, Игорь принес живую акустическую гитару, и, вероятно, мы услышим, так сказать, как это сейчас у нас, диджей, модно говорить, живой сет, да. Вот, а так мы обсуждаем самые разные темы, преимущественно касающиеся взаимоотношений, так сказать, взрослых, подпорченных газами, плохой пищей и...
1: Нераздельного питания.
0: Да. Особей с девственно чистыми, скажем так, людьми, то бишь детьми, унто, кстати, животными, что тоже немаловажно. Сегодня, кстати, насколько я слышал, не знаю, насколько эта информация достоверна. Сегодня день птиц. Ты ничего об этом не слышал?
1: К сожалению.
0: Я вот сюда просто пришел, мне сказали, Саня, сегодня день птиц.
1: Я подумал, что сегодня 1 апреля. Оно, видимо, закончилось, правда, уже вот час назад.
0: Да, но тем не менее. Я предлагаю, кстати, нашим уважаемым также вот...
1: Я знаю, что вчера был, по-моему, 9-й лунный день, угу. А это не очень хороший день был. То есть вчера, в смысле, воскресенье. 9-й, 19-й там лунный день.
0: А чем он?
1: Ну, там определенный негатив. Ты же говорил о магнитных каких-то моментах.
0: Да.
1: Вот здесь это случилось.
0: Ну,
1: кстати, не здесь, а в смысле в стране.
0: Я, кстати, могу сказать, что тьфу-тьфу-тьфу.
1: Но он прошел, нам повезло.
0: Что я как-то на себе не чувствую всех этих вот там, таких вот заострений и так далее.
1: Знаешь, как древние китайцы говорят? В незнании сила.
0: А вот это, кстати, действительно. Вот тут ты и плавненько перешел еще к одной теме нашей беседы, которую хотелось бы затронуть. Знаешь, вот в последнее время очень часто приходится общаться с людьми, особенно с женщинами такого, ну, не предбальзаковского возраста, а которые стоят на преддверии порога, преддраме вот этого возраста. То есть... Они говорят, как Марина Цветаева, курят, как Марина Цветаева, смеются громко и хрипло. Они прочитали всю Марину Цветаеву. Ну, то есть все сейчас скажут, а что ты, да, он прицепился к Марине Цветаевой. Не только. Конечно, не только. Они прочитали все, там, начиная от Хэма и заканчивая, там, я не знаю, ужасно, кстати.
1: Карлсон Кастанеда.
0: Да, и вот этой вот полковник «Никто не пишет». Замечательный
1: я
0: роман.
1: Я думаю, предъявить ребятам тоже. У меня была песня написана «100 одиноких лет», вот 5 лет назад.
0: Даже дело не в этом.
1: Они взяли из моего запева, сделали свой припев.
0: Значит, нужно и тебя тоже нахлобучить, потому что в результате замечательного, грустнейшего вообще произведения, на мой
1: взгляд... «100 лет одиночества» и «Полковник».
0: Да. Сейчас любой дебил, в общем-то, который смотрит вот этот жуткий киношедевр, в кавычках, там, брата, как ты ж, ну я вообще в шоке, я не понимаю, я. Мне честно, можно Игорь, было бы, я как, боюсь как это, говоришь, этого
1: сильнее. Как ты говоришь, меня можно было бы нахлобучить, но да. Я сначала написал песню, а потом прочитал книгу.
0: А, он, там, тогда тебя простите.
1: И песня называется «Не 100 лет одиночества», а «100 одиноких лет».
0: Нет, но все равно согласись, что таким образом, вот так, вернее, пере...
1: Мне испанцы вообще нравились. Камю, я зачитывался просто.
0: Как же это называется? Дискредитировать попросту говоря, произведение могли люди только слишком самоуверенно. Уверенные, вот, которые, видать,
1: но
0: долго...
1: они просто сняли, да, эту штуку, и все. И по...
0: Грустно.
1: Название сняли.
0: Грустно и, грустно и страшно. Да, так вот...
1: Ну, песня «Барбара» и так далее, ты же помнишь, да? Это же берется просто, вот, видимо, да, логотип берется и поется.
0: Да, так вот, о чем, то бишь, я выше ты начал, как-то я в сторону песни ушел.
1: Ты хотел меня нахлопать, но я тебе сказал, что я
0: нет,
1: чуть раньше.
0: Нет, это уже ладно, мы вроде как...
1: Проехали.
0: Нет, о чем-то еще, ну, вспомни, пожалуйста.
1: Ты пытался что-то забыть, по-моему, нет?
0: Что-то забыть. Ну,
1: забыть
0: давай,
1: о том, что нельзя этого делать, на предмет того, что написанное и звучащее ныне в эфире, написанное кем-то и ныне звучащее, это...
0: А, ну да, то есть, во-первых, можно сказать, что, видимо, есть, так сказать... определенные, скажем так, тенденции к тому, чтобы запретить все-таки цитировать в любом виде какие-то строки из известных, ставших уже классическими произведений в сколь-либо легких формах. То есть, ну, потому что это действительно дискредитация произведения. То есть мало кто знает про этого старика Гарсии, там, вот, но зато
1: Габриэль Гарсия Маркес.
0: Да. Но все знают каких-то опухлых австралийцев, непонятных, снявшихся в каком-то совершенно дебильном это самое киношке. То есть, нет, я боюсь теперь. Вот я вот сказал там дня 4 назад, что я дико бздю, значит, телепузиков. Потому что когда-нибудь в один момент, не дай бог, там мой ребенок скажет: пап, купи, пожалуйста, телепузиков. Все, там, значит, сейчас он телепузиков попросил, через неделю попросит денег на героин. А сейчас я понял, что я был дико испуган тем, что появляются такие вот кинофильмы у нас.
1: Такой прикол. Я не могу сказать, что конечно. Я познакомился с этими пузиками совершенно недавно, две недели назад, когда меня пригласили журить КВНщиков.
0: Что делать?
1: Журить.
0: Хорошее слово.
1: Вот. И там, в общем, такой был текст про этих пузиков. И я не мог понять, что это такое, честное слово. То есть сидел там, они хохмели, там все зал смеялся. Я с ужасом сидел, думаю, вот, наверное, тупой парень вообще. Какие телепузики, откуда они взялись вообще? А потом я понял, что, оказывается, я не смотрю это ТВ. Вот. То есть вообще последние лет, наверное, 8, я все музыкальные программы, я имею в виду отечественного производства, я смотрю с выключенным звуком.
0: Ты знаешь,
1: я вижу информацию.
0: Самое, то же самое, причем, извини, что я перебиваю, просто очень близко для меня, да, я называю даже телевизор не иначе, как телепроектором. Все мелькает что-то там, причем, конечно, когда мелькает усатое некрасивое лицо по НТВ, которое так привыкло из-под очков смотреть, то есть, естественно, приходится выключать, потому что даже молчаливый демон, он не должен быть в доме ни в коем случае, даже если он молчит.
1: Возможно, да.
0: А заметь, вот с таким подходом к жизни, сколько страшных вещей мы с тобой вообще не знаем. И вот как ты сказал, да, вот ты сказал, не знание, не ты, а привел цитату.
1: Ну, китайцы древние, да. Не знание, сила.
0: А вот, я же говорил про Марину Цветаеву и про прочих этих теток, которые вот начитались всего этого, значит, дела и считают себя дико элитными. То есть тетеньки, милые, ну поймите, пожалуйста, одну вещь простую. Вы читали Цветаеву, там, знаете, наизусть Булгакова, да. Но не вы же это написали. То есть не вы это написали, никак в жизни вы бы этого не смогли написать, поскольку мозг ваш способен только, он как губка, способен только впитывать. И вы, конечно же, во многом лучше остальных, которые даже и не стремились читать. Вот. Но не надо вот, даже пытаться ставить себя на один уровень с теми великими писателями, которых вы, так сказать, начитались и перечитали, и вот основываясь на этом, дико класть кучу на голову остальных людей, которые, кстати, обслуживают, шьют для вас там всякие колготки или чего вы там носите. Не надо создавать элиту на ровном месте. Все равно вас никто за это уже сейчас не уважает. Вы можете обцитироваться Цветаевой, Вознесенским, вы будете выглядеть только глупо, поверьте.
1: Нужно что-то делать.
0: Нужно что-то делать самому.
1: Причем не говорите об этом.
0: Да,
1: вот именно
0: да.
1: Что-то должно говорить.
0: Да, дело должно говорить,
1: да,
0: само за себя.
1: Что-то это, которое сделано. Согласен.
0: А ну давай сейчас снова чуть-чуть прервемся.

0: Я предлагаю, если ты, опять же, не против, обратиться к телефонному звонку.
1: Конечно, Саша.
0: Может быть, последние наши измышления, рассуждения.
1: Давай скажем так, завершающие. Не последние, а завершающие.
0: Да, извини.
1: Как не надо говорить последнюю. Давай выпьем по последней.
0: Да. Они не завершающие, а, так сказать, предыдущие. Вот она.
1: Ну, хорошо, скажи это.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам, попросту говоря, беспредельно, говорите, пожалуйста.
2: Здравствуйте, это Лаэртский Александр?
0: Безусловно.
2: Здравствуйте, вы знаете, я вот что хочу вам сказать, спасибо вам за ваши программы, они очень интересны, но я хочу вернуться вот к этой теме автобуса, водителя автобуса и событий 93-го года. Вы
0: знаете,
2: да, честь и хвала водителям, что они выполняли свой долг, но вы знаете, вот я пошел по призыву Гайдара туда, на Пушкинскую площадь. Потому что тогда реставрация коммунофашизма была очень серьезной. И мы считали своим долгом вот там как-то стоять. Кстати, после этого я пошел на радиостанцию «Эхо Москвы» с моим другом. И мы тогда выступали. И, кстати, были отклики на наше выступление. Я не буду называть фамилию, меня там знают у вас на радиостанции. Так что я вас приветствую, большое спасибо еще раз. Но вот я просто об этом хотел вам сказать.
0: Спасибо.
1: Саша, тебе не кажется, что этот звонок как бы разделился на сразу на два вопроса? Первый вопрос – не пойти. И второй вопрос – пойти. То есть быть или не быть, да?
0: Безусловно.
1: То, о чем ты говорил, не быть. Потому что решение вопросов... то есть те люди, которые там были, да, они в какой-то степени решали чьи-то политические вопросы, да? Помогали решать.
0: Конечно, конечно.
1: Но если не быть и не ходить, то получается ничего не получается.
0: Ничего не получается.
1: А что, а вот где эта золотая середина?
0: Тут есть, знаешь, еще какой момент, что, к сожалению, для многих людей, которые попали тогда туда, это было праздником. Вот давайте скажем честно. Да,
1: но
0: вот
1: не
0: это...
1: для всех.
0: Не для всех. Но...
1: Я понимаю, ты о чем говоришь. То есть зашизгарить, выпить водочки, поставить у костра, там постреляют. Там
0: потусоваться, да.
1: Но кто-то шел совершенно конкретно, и было понятно, что там происходит, там вершится история, на самом
0: таких,
1: деле.
0: Таких было меньшинство, могу тебе абсолютно честно сказать. И это раз. И два, до сих пор не могу понять, как такое могло произойти, что люди, они знают, как зарабатывать прайс, но они не знают, как себя защитить. И зовут на свою же защиту тот же народ, который конкретно обворовали. Вот тут вот для меня непонятно. Вот. И могу еще заверить, что ничего бы страшного не случилось. Победили бы те или победили бы эти. Ну, давайте уже хватит играть вот в эту, так сказать, в спасителей демократии или там в победителей демократических. Ничего бы не изменилось.
1: То есть ты хочешь сказать, что они устроили эти игрушки,
0: это
1: а
0: были
1: типа
0: не
1: шоу?
0: Игрушки это те...
1: Ну,
0: когда,
1: шоу, да?
0: Там же погибли люди доверчивые. Это не шоу, это просто, ну...
1: Даже в цирке падают.
0: Ну, скорее всего, я бы назвал это сексуальным удовольствием или фетишем, если угодно. То есть массовые трения в толпе половыми членами друг об друга приводят к массированному оргазму. Не более того, мне вся эта ситуация была бы смешна, если бы там не погибли люди. А так она мне просто противна. И противна до сих пор. Потому что я лично видел дебила с какой-то учебной гранатой в метро, которому дико хотелось нахлобучить за его неполноценность, за его ущербность, за то, что он не с этой гранатой...
1: То есть, другими словами, да. Это время было, вот как говоришь, даунов, да?
0: Это было время даунов.
1: Но не всех. То есть часть людей, которые,
0: Которые остались на своем рабочем месте, записывать музыку, водить автобусы, сидеть дома с детьми, воспитывать
1: и
0: детей.
1: И те, которые все-таки вышли на демонстрацию, там были нормальные люди, я тоже
0: так думаю. Я в этом не уверен, Игорь. У меня на этот счет другое мнение. Нормальные люди должны работать, а не ходить по демонстрациям, потому что демонстрации случаются из-за того, что слишком много людей стремится вот, в общем-то, заняться не тем, чем нужно.
1: То есть, если говорить о психологии...
0: Слушай, извини, я выключу эту байду, ладно? А то, ну, холодильник. Это, ладно?
1: Да.
0: А потом включим.
1: Мы включили этот кондишн.
0: Да.
1: У нас заморозило уже. Если...

0: А я забыл.
1: Ну,
0: о чем говорили-то?
1: Ну, не помню. Ты...
0: О демонстрациях, это
1: да,
0: понятно.
1: Да, о демонстрациях.
0: Нет, это я все помню. Мне нужно понять смысл. Потерял немножко момент один. А, так вот, мне кажется, что те люди, которые пришли туда или не пришли, они бы ничего не изменили, к сожалению.
1: Безусловно.
0: Потому что время немножко другое. Потому что вместо того, чтобы выйти в поле брани, как раньше было, да? Войско на войско, да?
1: Да, да, да.
0: Сейчас просто взрывают автомобильчики, подгоняют и считают себя просто супергероями. Уроды, которые убивают людей вот таким образом. Время, время просто... Я даже не понимаю, какое время. Как можно вот говорить о том, что за этот взрыв на себя взяла там какая-то организация такая-то. Это же, я не знаю, как это объяснить. А убила там троих детей, там еще кого-то, еще кого-то.
1: Ну вот, на мой взгляд, это как раз...
0: Поле брани изменилось.
1: Так, его и нет, понимаешь? Его и нет, и каждый должен заниматься своим делом. То есть солдаты, преданные определенному правительству, должны защищать это правительство. А вот попытка перевести всю эту скотобазу на, просто в гражданскую войну не по мне. Я, например, не вижу ничего плохого в своих согражданах, кроме там, ну, каких-то несчастных моментов, потому что там у одного на столе, в общем-то, стоит там омар, а у другого макароны. Да? Но это не причина для гражданской войны.
0: Совершенно нет. А это причина для того, чтобы сделать шаг и что-то сделать,
1: да,
0: чтобы было омар на столе.
1: Ну, не так. Да, кстати, если... Вот тут я с тобой соглашусь. Если, например, этот человек с омаром на столе имеет этого омара на столе, как хочет, его крутит. Вот, это говорит только о том,
0: или без, да?
1: Да, о том, что у него хватило ума, хватило сноровки заработать на этого
0: омара. У него хватило сил поднять задницу и пойти просто что-то сделать.
1: А все эти вот моменты, связанные с демонстрацией, вот недавнее позорище буквально вот недавнее, то есть в защиту вот этих самых средств массовой НТВ? Информации. Да там, по-моему, все. То есть, ну, давайте уже друг другу скажем, наконец, честно. Ну сколько можно? Да, взрослые же дядьки, взрослые тетки сидят. Ну сколько можно мутить вот эту бодягу и, попросту говоря, врать? Свободы информации в нашей стране больше, чем где бы то ни было. Я до сих пор не могу, Игорь, понять, как вообще гражданин...
0: Но если твоя передача существует на радио, значит, это есть свобода информации.
1: Это,
0: ты говоришь то, что
1: это,
0: думаешь.
1: Во-первых. Во-вторых, почему центральные средства массовой информации каким-то образом мог контролировать человек с двойным гражданством? Ты знаешь, тут куча вопросов. После этого находится кто-то, кто говорит, что тут нет свободы слова. Да ее до усрачки, извините за выражение этой свободы слова. Каждый козелик сейчас орет, что не попадя будоражит толпу.
0: Из своего огорода, да?
1: Да, да. И это полнейшая срамота. Мое четкое мнение, что это все надо дело прикрывать.
0: Надо ни съездить одного... в Америку, чтобы понять, что такое свобода слова.
1: В Америку надо съездить, во-первых, для того, чтобы заминировать там, по всем углам все супермаркеты, в общем-то. И потом уже...
0: На мой взгляд, Макдональдс надо взорвать. Просто да, травят да, наших да. граждан. И вот, я вижу, идут семьи с цветами, идут с цветами, семьями идут туда отдыхать, детей ведут, эти бублики. А вы видели, кроме Голливуда, американцев, это же пухлые, раздувшиеся люди от этой гадости. Чем нас пытаются сейчас кормить? Ходите в русские ходите. Там, где родился, там пригодился. Все, все мои там какие-то бывшие компаньоны поразъехались, Америки, Австралии. Меня спрашивают, слушай, Куприянов, почему ты не уехал? Я говорю, где родился, там пригодился. Все.
1: Совершенно.
0: Почему пьют вино в Испании? Потому что вино сохраняет холод. Потому что там жарко. Почему пьют в России водку? Потому что она сохраняет тепло. Почему кушают капусту квашеную, грибочки? Потому что это все сохраняет тепло. Потому что мы живем 6, 7, 8 месяцев без лета. Лета не будет. Хотя, в принципе, как сказал один мой знакомый, ох, май на дворе, скоро зима.
1: Да, есть такие пессимисты. Нет, ну ты видишь, ты...
0: Но лето сгорает. Раз-два и нет.
1: Лето сгорает. Вот, но все-таки хотелось бы, конечно, вот сказать о том, что еще раз сказать, что пора бы прекратить играть вот в защитников свободы слова и начать, наконец, мыслить разумно и по-взрослому. Еще раз, свободы слова тут очень много, и вот эти игры журналистов в жертв постоянно, они просто смешны.
0: Ты думаешь, я просто так сказал о лете, о зиме, да?
1: Ты знаешь
0: такие вещи, например, когда человек бежит по льду, да? Mm-hmm. Знаешь, такое слово, есть такая штучка такая, она как типа полыньи, да, но ее нету. Она называется перевертыш.
1: Да,
0: если наступает человек, раз, перевернулся, нет. Вот это то же самое, понимаешь, перевертыш. С нами играют и хотят играть. Им по кайфу. Вот они играют. И никто никогда ничего в реальном времени никто ничего никогда ничего не узнает. То есть все будут писаться книжки, там, что-то, газетки там и прочее.
1: Ну, тут я тебе могу сказать, что есть определенные, ну, не скажем так, не рецепты, а определенные формы, которые отработаны
0: определенный
1: годами.
0: Определенный фон. Нас отвлекает.
1: А есть определенные формы. Формы, то есть все-таки средства информации, они должны быть, да. Другое дело, как они должны выглядеть. Во-первых, если говорить о телевидении, ни одной бородатой рожи там быть не должно. Поскольку,
0: ну, еще Петр порезал бороды, да?
1: Да, первый, поскольку который... это, во-первых, не гигиенично. Во-вторых, человек с бородой, он или с этой с подносом, да, с ужасным половым органом под носом, он воле-поневоле обладает каким-то комплексом. Далее, они могут быть, но...
0: Ты человек разумный, ты понимаешь, да, каждый показывает или дает определенные сигналы и знаки. Как в животном мире.
1: Безусловно.
0: Посмотрите в мире животных.
1: Я к этому и клоню.
0: Та животиночка, которая ищет себе девочку, она издает определенные звуки, а мальчик определенные. Так вот, в нашем мире мальчики стали так подбриваться грамотно, что совершенно понятно, что он хочет. И стыдно, и... Ну, самое главное, что это просто везде и во всем. Начиная с фотографии, кончая шоу.
1: Но я хотел еще добавить, что мы все-таки, конечно, не будем конкретно заниматься таким уж злобным, хотя и справедливым геноцидом по отношению к сотрудникам там телевидения. Да, конечно, пусть, если у него усы там и унта борода, он может работать на телевидении, но только в качестве, так сказать, за автора закадрового текста. Вот, это, кстати, лучший вариант. Либо там уборщиком, мусорщиком, кем угодно. То есть...
0: Кстати, знаешь, мне какой в голову пришла мысль? Да. Ты не думал, что ты со своей передачей находишься на тех же баррикадах? Не на баррикадах, а вот именно то, о чем мы говорили. То есть там нет физического твоего присутствия, да?
1: Да.
0: Но есть радийное присутствие. Это очень достаточно серьезная вещь.
1: Нет,
0: ты не думал об этом?
1: Я с тобой целиком согласен, что мое присутствие там не сохранено, ну, просто не нужно, потому что там я смогу сделать гораздо меньше, чем здесь.
0: Ну да, кто-то может физику взять, да?
1: Да, все, абсолютно согласен тоже. Вот дальше все-таки к телевидению. Политически...
0: Я думаю, это гораздо опаснее, чем ты думаешь.
1: Что в смысле опаснее?
0: Ну то, что ты говоришь иногда в эфир. Чем находиться там под определенными пулями.
1: Ну,
0: но потому
1: знаю,
0: что тебя слышат очень много людей. И те, которые хотят тебя слышать, и те, которые тоже хотят тебя слышать.
1: Я рад, только пусть слушают. Это, понимаешь, это мое мнение. Они могут с ним не согласиться. Вот,
0: это не мнение, это твоя позиция.
1: Мнение,
0: а это значит
1: мнение,
0: политическое...
1: понимаешь, позиция у меня
0: Я понял.
1: Вот. А здесь, что касается, значит, полное отсутствие должно быть на телевидении и в средствах массовой информации.
0: Хорошо, это твоя точка зрения.
1: Да. Таких людей, как, например, аналитики, потому что какой-нибудь политический аналитик, как правило, занимается исключительно самолюбованием, приходя домой, анонирует в ванной, глядя, в общем-то, на свое изображение, попросту говоря, убог и несчастен. Почему тысячи, миллионы людей должны смотреть в его якобы мудрое рыльце, доверять ему и вот с его этой политической кальки строить свои понятия вот тут по... по всем вопросам, да. Вот, поэтому я опять считаю, что лучшая модель, хотя ее многие боятся, видите, людям блестки нужны, людям нужны сиськи голые,
0: шоу.
1: А я считаю, что лучшее, что было в телевидении, это тоталитарное телевидение, так называемой эпохи застоя.
0: Уважаемые радиослушатели, я просто... показал палец кверху, потому что...
1: Да. Тогда были просто дикторы.
0: Чтобы вы знали.
1: Особенно сейчас это просто, я считаю, просто необходимо вот в свете... скажем так, последних вот этих событий, когда, честно говоря, уже настолько вот эти вот журналисты сделали из себя самих суперзвезд, что они защищают друг друга, устраивают в честь самих себя массовое сборище, и то есть, как говорится, начинают защищаться, когда их никто не трогает. Стыдно, господа. Учитывая, кстати, что вы все взрослые люди. Вот посмотри, Игорь, все взрослые люди. Все взрослые люди. Неужели им не стыдно ходить по улицам после вот этой вот истерии?
0: Они ходят с охраной по улицам.
1: Какая разница? Могу сказать, что охрана их тоже не
0: любит.
1: Самое
0: страшное то, что стреляют водители. В первую очередь. Предупреждаю.
1: А нельзя, нельзя идти.
0: Страдают невинные люди.
1: Водителям к людям, которые...
0: Ну, кусок хлеба что сделаешь?
1: Ну, кусок хлеба, видимо,
0: ну,
1: можно.
0: Ну, прельщают, дают денег.
1: Ну, давай послушаем телефонный, может, звонок, может, кто-то там не согласен.
0: У меня была какая-то мысль интересная.
1: Пожалуйста.
0: Ну, мы ее продолжим после звонка. Конечно, хорошо, человек ждет на линии, лучше послушаем.
1: Тогда сейчас. Нет, я бы никто не ждет.
0: Нас стоит двое, нам нужен третий.
1: Да.
2: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам, откровенно говоря, беспредельно.
3: Гнида, падла ты поганая, бля.
0: Добрый парень.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Да-да.
3: Здравствуйте.
1: И вам аналогично.
3: Я очень рад, что...
1: Извините, говорите, пожалуйста, погромче, потому что немножечко как-то плохо вас слышно.
3: Я очень рад, что звонил сюда вас.
1: Отлично, да.
3: Хочу поблагодарить вас. Вот, это мой второй звонок. Вы были в прошлый раз с Маратом. Вот подобие такого звонка, который только что прозвенел, там был. Ой, что-то у меня фон пошел в радио. Не слышно, нет?
0: Слышно, мы вас слышим очень хорошо.
3: Большое вам спасибо за передачу. Я очень рад и за вас боюсь, как бы вас не сняли с эфира. Потому что вы говорите чисто патриотические вещи. Вот, чувствуется любовь к родине, к детям. Это здорово, это просто очень здорово. Но если очень кратко, дополню тот момент. Я, например, уверен, что Бог абсолютно есть. Вот.
1: Понятно, понятно.
3: Хотел бы поднять такую тему, если можно. Ну, мы с вас, конечно, вам и нельзя об этом говорить. Ну, попробуем. Вот, так сказать, за Родина, за Бородина. А почему нет того, чтобы кто против? Я, например, желаю, чтобы его осудили. Ну, не то, что осудили. Не судились все, а вот досконально разобрали.
0: То есть получил по заслугам.
1: Да, вы знаете, понятно, просто там... Алло, послушайте, нет, просто там плохо слышно немножко. То есть суть вашего вопроса мы поняли, а просто там что-то щелкает, да.
0: Это межгородно. Саша, я хотел бы прокомментировать предыдущий звонок вот,
1: Я бы не стал этого
0: делать. Ну, я твой гость, ты мне дашь право, да?
1: Ну, прежде я свое отношение выскажу. Нет ничего для меня радостнее, честно это говорю, искренне, чем такие звонки, поскольку на самом деле в данный момент вот, ну, позвонивший грубияшка, наш малышка, он, очевидно, настроен агрессивно. И неизвестно, куда выплеснулась его агрессия, если бы под руку не попал я.
0: Да.
1: Вероятно, что сейчас бы нашли расчлененный детский труп где-нибудь в Измайлово, или это какую-нибудь женщину он бы изнасиловал, или как раз избил девочку, свою дочку. А поэтому я всегда очень доволен, когда вот так звонят. И причем видно, что человек с неподдельным гневом говорил эти
0: слова.
1: Совершенно
0: неподдельно.
1: Я очень рад, что он позвонил нам и, значит, свою вот эту энергию выплеснул на нас, а это наша работа.
0: Уважаемый, да. Уважаемый тот, кто сказал эти слова, я хочу вам сказать, вы могли бы, конечно, проаргументировать то, что вы сказали. Просто сказать, почему. Если вы не можете это сделать, ну, не нужно просто огульно оскорблять. Вы знаете, назвать можно кого угодно и кем угодно всегда. Просто скажите. Скажите то слово, которое вы смогли бы сказать тому человеку, близкому, да, своему человеку, которого вы любите. Но он поступает неправильно. Попытайтесь полюбить того же человека, которого вы не знаете. Слышите его голос только. У него есть своя точка зрения. Значит, он имеет право, так же, как и вы, эту точку зрения высказывать. Но почему вы в эфире, в прямом, оскорбляете его и бросаете трубку? Это неправильно.
1: Ну, я, опять же, еще раз хочу сказать, в свою очередь, что, пожалуйста, продолжайте все-таки так же и делать. Игорь, спасибо тебе, конечно, но вся история нашей программы, которая уже почти 9 лет длится, периодически поступают такие звонки, которые, как я уже говорил, я считаю просто необходимым атрибутом данной программы. Вот, более того, я, ну, признаюсь тебе и всем, кто сейчас слушает, это был, конечно же, записной звонок, который я пустил с пленки, чтобы как-то разбавить...
0: Валяет дурака, точно.
1: Давай послушаем следующий звонок.
0: Давай, конечно.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
0: Причем записал его гость.
4: Здравствуйте, Александр.
1: Здравствуйте.
4: Уважаемый Игорь.
0: Добрый вечер.
1: Рассказывайте.
4: Я вот услышал сейчас вот рассказ Игоря о том, как он судил, значит, вот в этой жуткой передаче, вот, и про телетузиков, вот он совершенно не понял. Я поражен был, насколько это, ну, так сказать, идентичное было чувство мое. У меня была несколько другая ситуация. Мы шли, значит, с одним по рынку, вот, и там висело, говорит, черт знает что, я ему говорю, гляди вообще, говорит, срам, а как они, зачем они не вешают? А он что-то начал смеяться, говорит, ты что, говорит, от телепузика. Я так перепугался и говорю, ты что, вообще с ума сошел? А у них, они как-то странная вот эта реакция, да, когда человек не знает, ну, во-первых, это вообще уже странный какой-то характер, который высмеивает того, кто что-то не знает, лучше бы объяснил. А во-вторых, он начал мне что-то вот втыкать, что, дескать, ты что, телепузиков не знаешь и так далее. Я прям...
0: То есть это круто, да?
4: Ага, да, вот именно такая ситуация.
0: На самом деле телепузики это страшное дело. Мне сегодня, у меня у друга был, так сказать, был день рождения. Мы пару дней так хорошо отдохнули и расслабились нормально. Вот. Ну, музыканты тоже иногда хотят это сделать. Вот. Но хотя я на самом деле 2 или 3 раза в неделю хожу на тренировки, обязательно раз в неделю в баню хожу.
4: В бассейн еще надо ходить.
0: Ну, бассейн не получается, уже не хватает времени. Но дело не в этом. И сегодня утром, к чему я это говорю, просыпаясь у друзей, да, вот, причем, естественно, сказать, комнат немного, естественно, спали в детской. Ну, гости, я имею в виду.
4: Ну, правильно.
0: Вот, да-да, и вдруг, да, забегает ребенок, говорит, нажми, говорит, ему на пузо. Я говорю, зачем? Потому что, говорит, его зовут телепузик. Я нажал ему на пузо, вообще не понимаю, в чем происходит.
4: Он... Зря, кстати, нажали, зря.
0: Да, а у него проблема была, видимо, с батарейкой. Он такой спел мне, что я...
4: Ну, сходите выбросить в окно. Ну, скажите, я... Что же ты делаешь? Ты пойти к родителям и дико нахлобучить.
0: На самом деле у меня другая, как бы, подход к этому делу. Я поговорил с ним об этом.
4: Ну, вот тоже хорошо.
0: С ребенком. Да. То есть, если выбросить, это вот это крайняк.
1: Крайняк.
4: Конечно. Да. Тут хочется выплеснуть иногда, вы знаете, вот хочется. Вот сейчас человек звонил до этого. Тоже вот, знаете, это такой искренне достаточно, действительно.
0: Ну, много злости очень, это ни к чему. Злость, она, ну, она унижает самого человека, злость.
4: Это будет позже, самота, она попозже придет. А сначала будет такое дикое удовлетворение от того, что ты вы как-то за самое.
1: Да не, а тут я вот с вами не соглашусь, так. Потому что особь, которая вот звонила, она все-таки, очевидно, уже достаточно взрослая, да, половозрелая. Поэтому надежда на то, что, в общем, тут, как вы сказали, срамота какая-то придет, вряд ли. Во-вторых, это, очевидно, звонил какой-нибудь, так сказать, вечный защитник там или нападающий, то есть, как
4: то
1: бы...
0: Саша, ну, мне кажется, ты сейчас ярлык ему повесишь и...
1: Нет, а это просто...
4: Это правильно, абсолютно.
0: Не, ну бог с ним, бог с ним. Но...
4: Не, по-моему, очень интересно обсудить такое вот это.
0: Возможно, это нужно обсудить, конечно, и нужно поговорить об этом.
1: Сарматулька все-таки это такая вещь, которая с возрастом приходит, дескать, когда человек такой, ну что же я делал там в юности своей, каким я был дауном, к примеру.
0: Ну я всегда сужу по себе. Если
4: я не про него говорил, я говорил в принципе.
1: Ну, в принципе, да.
4: У него тоже все конченый конкретно.
0: Но если бы я позвонил на передачу, например, сказал бы, Саш, ты понимаешь, ты сказал вот это, мне это безумно не нравится, потому что потому.
1: Да, да.
0: А то есть сам дурак, 12 стульев, да, помнишь? Ну, то есть сам дурак, это вот, ну, очень просто. Если, дядька, ты нас слышишь, ну, ты...
4: Да он же не слышит, он же выплеснул энергию, он же лежит сейчас где-то.
0: Да, обессилен. Я не знаю, лежит.
1: Ну, вообще, да, ладно.
0: Будь мужчиной, расскажи, просто скажи, почему.
1: За что?
4: Вообще не нам говорить.
0: Не, за что, за что это, когда наварит?
1: А, ну да, да, да.
0: То есть за что это, когда же происходит? До этого нужно сказать, почему?
1: В чем причина?
0: Да, в чем причина?
1: Вашей такой, да, вашей такой... Ну, кстати, тоже не знаю.
0: Да какая разница, мы вдвоем здесь сидим.
1: Может быть, дело в том, что нет. Я
0: нам обоим и говорим.
1: Нет. Говорит. Может быть, вообще происходила ситуация следующим образом. То есть он набрал телефонный номер, в это время жена стала выдирать у него трубку и говорит, не звони, нехрен тебе звонить, там куда ни попадя. А он ей вот запали, да, типа прогнал телегу такую. Я не исключаю, кстати, такой тоже возможности.
0: Я к этому отношусь немножко серьезней. Я думаю, что он думал, что он делал, Саш.
1: Вряд ли. Если бы он думал, он бы не спешил. Я же, заметь, не выводил его из эфира. Я мог сразу... Да, так что, как правило, такие люди, они, ну, я говорю, вечный защитник. Не исключено, что тогда я увидел с поддельной гранатой в метро, всякой в кепочке, в драме.
4: Да сейчас много, Александр, сейчас.
1: Ну, на самом деле, конечно, чувство жалости присутствует.
0: Но мы говорили об этом, мы говорили о том, что сейчас не выходят в поле брани, да, а сейчас просто подгоняют заряженные машины и взрывают их в людном месте, как правило, где много детей.
1: Да.
0: Вот это вот.
1: Ну, давайте сейчас снова. Спасибо вам за звонок.

0: И я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Игорь Куприянов. Речь у нас идет не только о музыке, но все-таки, поскольку Игорь Куприянов имеет к ней самое непосредственное отношение, как я и говорил, он сегодня взял с собой акустическую гитару и готов, так сказать, исполнить для вас ряд песен вживую, такой, как это раньше называлось, квартирный концерт. Такая хорошая была, по-моему, практика.
1: Или теперь называется «Амплакт».
0: «Амплакт». Я попрошу наших законных музыкантов, Моцартов, Штраусов, немножечко потише играть. Друзья, тише, пожалуйста. Вот, если тебе не сложно, издай, пожалуйста, пару звуков на гитаре.

0: А голос как будет?
1: Не громко.
0: Все, тогда мы слушаем песни Игоря Куприянова. Только по ходу, пожалуйста, объявляй. Может быть, сразу там прям парочку так сделать хороших песен. Парочку, а то и троечку.
1: Ты знаешь,
0: нет,
1: как пойдет.
0: Давай, хорошо.
1: Ты же знаешь.
0: Да.
1: Новая песня, она называется «Игра судьбой». Написана вообще недавно, совсем. Я не буду гласить во весь голос, да, потихоньку, ночной эфир.

0: Это была песня в исполнении Игоря Куприянова, соответственно, экс-музыканта группы «Черный кофе». Но вы можете звонить и задавать Игорю вопросы по телефону, номер которого вам известен. Я и предлагаю сразу, так сказать, не откладывая в долгий ящик, и заняться прослушиванием телефонных звонков. Ты не против, Игорь?
1: Нет, конечно. Я не против.
0: Тогда сейчас я напомню номер.
2: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Доброй ночи. Говорите, пожалуйста, вы в прямом эфире. Аналогично. Если не сложно, говорите, пожалуйста, погромче, это у вас очень...
3: Здравствуйте.
0: Вот так, наверное, получше, да?
3: Саша?
0: Да.
3: У вас был разговор очень интересный по поводу... Вы не обращайте на таких невоспитанных, ужасных людей, которые не только к вашей передаче, я не выключаю даже «Эхо Москвы». Все время у меня стоит на «Эхо Москвы».
0: Понятно. Давайте не будем вообще об этом больше говорить.
3: Да. Да. Я хочу сказать, что я музыкант, я проработала...
0: Алло.
4: Алло.
0: Да, о.
4: Добрый вечер.
0: Откуда вы так приехали?
4: Из Ставрополя.
0: О, как. А вы прям взяли, вот если вы слышали, прям женщинку так и столкнули с царем. То есть вы царь горы.
4: Ну, вы меня извините, я дозваниваюсь.
0: Понятно.
4: Я что хочу сказать?
0: Говорите, пожалуйста.
4: Что вот этот, который выругался, он вас просто сбил с темы. Вы, как тот мальчик андерсоновский, единственные сказали, что король-то голый. Спасибо вам за то, что вы сказали. Информация действительно у нас уже до, как вы сказали.
0: Да.
4: И вот вы единственный против них всех. Спасибо вам большое за это. Спасибо.
0: Спасибо вам.
1: Он не единственный.
0: Но, к сожалению, вот...
1: рядом с ним.
0: Позвонившую вот женщину как-то так мы немножко... Ну, видите, это был межгород, который сбил. Давай попробуем, поднимем трубку, может быть, прозвониться все-таки.
1: Да, вы позвоните нам, женщина, да, которая начала разговор.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
5: Я хотела вам сказать большое спасибо. Вот вы высказали то, что я простая вот женщина, вот в душе переживала, а никуда не могла сказать. Действительно.
0: Вот как мешают.
1: Спасибо.
0: Извините, вы наверняка слышите нас сейчас, да?
1: Бесы.
0: Это не наша вина, то есть это что-то со связью. Вполне возможно, что вот как раз... Мы не будем, конечно, заниматься вообще конкретной паранойей, просто помехи на линии. Ну что, Игорь, еще телефонный звонок? Или, может быть, все-таки придадимся пьесам?
1: Не, людей послушаем.
0: Людей.
1: Да,
0: ну давай, я-то не против что-то. Да.
1: Я тем более.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно, говорите, пожалуйста.
6: Александр.
0: Да.
6: Добрый вечер, доброй ночи.
0: Аналогично и вам.
6: Спасибо.
0: Да забудьте.
6: Два телефона слушаю и по радио вас. Спасибо огромное. Александр,
0: да.
6: Очень признателен вам. Очень признателен. Игорько, только единственное замечание, простите меня, Бога ради. Игоревич, родной мой, не перебивайте Александра, когда он говорил о выступлении по поводу массовых средств, не как это называется, СМИ. Но, пожалуйста, просто чуть-чуть он, а потом вы.
1: Ну, я же гость.
6: Какого-то.
0: Ну, действительно. Я же позвал Игоря в гости, чтобы он как-то тоже мог что-то сказать.
6: Ну, ради, простите, это мое нормальное замечание.
1: Ничего страшного. Спасибо. Спасибо за вам.
6: Игорь,
1: за...
6: просто вот как-нибудь дополнение, что ли. Ну, Александр, умный, спасибо вам.
1: Ну,
6: спасибо,
1: Саша, скрипку основную играет, это не вопрос. Это не обсуждается. Но вы же знаете, как...
0: Вот так это, да, типа, у меня так шильцем, так сказать, в копчик называется, да?
1: Нет,
0: это я с Игорем, что, дескать, он шильца в копчик.
1: Я хочу сказать такую вещь, что когда вы в дом приглашаете гостей, вы же...
6: Конечно, гость, первый.
1: Вы наливаете первую рюмку гостю,
6: конечно,
1: и кормите самым лучшим, правильно?
6: Конечно, но когда есть мысль, которую говорит Александр, он все-таки ведущий, ведет программу. И все-таки как-то надо вот немножко сопрягать себя.
1: То есть вы думаете, что я замылил
7: как
1: его,
7: на тебя
1: его
7: наехать?
6: Мысль? Ну, был, наверное, такой моментик, был.
8: Нет, понятно, понятно. А я его увел куда-то, я понял.
6: И чуть-чуть его, да, увели.
1: Да, я понял.
6: Вот то того.
0: Ясно, спасибо, спасибо
6: вот,
0: вам.
6: Знаете, я художник, я дизайнер, я Николай.
0: Спасибо.
1: Спасибо вам, Николай, за звонок.
6: И беседа была бы такой в гармонии, но когда, говорит, Александр ведущий, нормальный, ну, и просто любимый наш человек.
1: Хорошо, Николай, вы понимаете...
6: Вот, где-то вот раз тормознуть.
0: Спасибо, Николай, спасибо.
1: Николай, но вы же должны понимать, что все не просто так. Да, есть же люди, которые мыслят немножко иначе. Я думаю, что вы тоже иначе мыслите, чем я и чем Александр.
0: Я уже вывел Николая из эфира, да.
1: Николай, спасибо вам.
0: Но, тем не менее, звонок был тоже хороший. Еще раз хочу сказать, что, уважаемый, что я пригласил Игоря Куприянова вот в программу. Ну, вообще, вы заметили, что в программе практически не бывает, скажем так, людей слабо развитых, вот, и неприятных мне, да, вот Игорь мне очень приятен, и я ни в коей мере не хотел бы, чтобы вы думали, что я как-то ущемляю его право на слово, да, вот, просто у нас беседа льется так, как она льется, если как-то что-то было с моей стороны как чрезмерно много слов, тогда я прошу прощения у тебя, Игорь, вот, собственно говоря, да. Ну что, может быть, сейчас...
1: Заметная интеллигентность.
0: Ну, я ожидал.
1: Причем максимально проявленная. Спасибо, Саша.
0: Может быть, все-таки сейчас к песне как-то...
1: Не вопрос.
0: Тогда сейчас штрусы, тише. Да. Игорь Куприянов в прямом эфире «Эхо Москвы», прямо-таки вот с гитарой, акустический концерт, модное англосаксонское слово «unplugged».
1: Старенькая песенка, она еще... Я его для «Черного кофе» написал, для группы «Черный кофе» в 85-м году. Называется «Мой путь».

0: Вот я еще подумал, сейчас такой, ну, весьма незавидной участи наших российских музыкантов, то есть, ну, тебя, меня, да. Вот, ну, представь себе, то есть, Леонард Коэн, известная, да, тебе наверняка фамилия?
1: Это вопрос?
0: Да. Ну, Леонард Коэн, ну, это человек, который написал, ну, в частности, к ряду фильмов, которые снимал Тарантино, там, песенки. Ну, суть не в этом. В общем,
2: теперь согласен. Да, в общем, теперь знакомый.
0: Да, он дико стар. Так же, как, например, это дико стар Мик Джаггер. При этом они все-таки остаются людьми культовыми и людьми активно, заметь, действующими на...
2: Это очень важно, согласен.
0: А вот мне кажется, вот у нас с тобой такой мазы нет. Я не случайно сказал «у нас с тобой», потому что я все-таки тоже к музыке имею какое-то отношение. Вот как-то что-то не верю я в то, что в 60 лет... То есть через, считай, 20 годков мы будем разъезжать на красном Ягуаре, хотя это, конечно, не самоцель. Но самое главное...
2: Саш, да. мне 42, я чувствую себя прекрасно.
0: Это понятно.
2: Девушке мне дают 28.
0: Нет, это все понятно. Я же тебе говорю о другом. 42, а когда будет 52, как ты себя видишь? Вот.
2: Я не знаю, как я себя вижу, но...
0: А надо, Игорь, надо думать о будущем.
2: Ну, извини, ты просто, видимо, не услышал последнюю строчку песни.
0: Я нашел
2: ответ.
0: Да. А поделиться не хочешь, да?
2: Ну, а этот ответ, он был в песне.
0: Понял. Ну что, тогда опять обратимся к звонкам наших...
2: Я могу даже сказать уважаемым радиослушателям, что мой путь к музыке был очень тяжел. Меня туда вообще никто не звал, и я там был никому не нужен в этой музыке, в этом шоу-бизнесе. Но вместе с тем так получилось, что я всегда занимался музыкой с детства. Меня выгоняли из музыкальной школы и говорили, что этот ребенок...
0: Типа без маза.
2: Да, без маза, да. Из джазовой студии, когда меня выгоняли из джазовой школы, они сказали, что это просто два раза без маза. А когда тогда еще было Царицынское училище, да, кто помнит, да. В совковые времена, вот, там было сказано: слышь, браток, ты должен в цирке работать, ты не туда пришел. Потому что, когда, представляешь, когда я сдавал экзамен там, причем на бас-гитаре, да, у меня там по классу, отключили электроэнергию, и я взял пробитый ногой кем-то этот контрабас и стал продолжать играть.
0: То есть на контрабасе.
2: Да, за роялем он стоял, он как говорит. А теперь они покупают мои пластинки. И, кстати, звонили мне несколько раз и сказали огромное спасибо за то, что что-то у меня получается.
0: Ну, видишь, людям иногда свойственно, так сказать, поздно понимать то, что они потеряли. Мне, например, тоже сейчас иногда звонят люди, которые лет 10 назад сказали мне «гудбай», хотя ненавижу английские слова, но, в общем, сказали «ступай отседа, пока в добром здравии». Вот, а сейчас звонят и сами просят уже на лекарство прайса какого-то. Кстати, тут пришло сообщение, что в неправильном смысле мы употребляем слово «прайс», что «прайс» — это как бы расценки на определенный вид услуг.
2: Логично.
0: Логично. Но я хочу сказать, что филологические правила и устои меняются значительно быстрее, нежели течет, в общем-то...
2: Тот, кто звонил, я понял, о чем ты говоришь, тот, кто звонил, он не знал сленга... Ну, или на пейджер. Ну, звонил на пейджер. Он не знал сленга, видимо, того времени, когда мы выросли. «Прайс», «батл», да? Помнишь, да?
0: Да, да. Причем тут не обязательно как бы даже, что это наш сленг, но есть такое выражение, типа «за мелкий прайс стригу» или там что угодно. То есть это уже просто является как бы отождествлением формы, ну, денег, да, финансовые эквиваленты. Хотим мы этого или нет. Я, конечно, извиняюсь за то, что я своевременно вас не поставил в известность о назначении этого слова, о теперешнем его значении, но знаете, что это действительно так, и если вы где-то скажете «гони прайса, животное, а то сейчас бритвой все родинки срежу», то вас обязательно поймут, улыбнутся в ответ. А, ну что, может быть...
2: Меня, кстати, запугал этот предыдущий звонок радиослушателя. Я уже боюсь тебе перечь, потому что там сказали: «Игорек, ты уж, конечно, там говоришь какие-то вещи, но поперек не вздумай, Сашке нашему.
0: Нет, ну вот. Я, в принципе, могу, конечно, нахлобучить, но, опять же, ты человек приятный, и в этой радиостудии, как бы, хотя видишь, сзади тебя вот дырки, а то всякие эти размазанные это, кстати, штуки.
2: Неправильные вещи, да.
0: Неправильные.
2: Но в студиях неправильные. Да.
0: Ты знаешь, больше всего, чего я не люблю, это не относится к Сергею, твоему директору, это я не люблю, когда администраторы групп начинают устраивать дикие соревнования между собой за право первыми там выдвинуть артиста в эфир. Вот у меня несколько раз так было, например, с группами MTV-шного плана. Причем это как девушки и между собой, я вот слышал, говорят, такому проще дать, чем отказать, да. Вот. И приходилось пару администраторов, тут одному, значит, мы
2: наварить.
0: Отстрелили коленку. Вот,
2: наварить?
0: А другого подвесили, в общем, за руки из окна, это лето было, где он и висел весь эфир, а потом орал, что у него руки все синие, и он может их потерять, там и сунули их в холодильник. В общем-то.
2: Мой директор, он...
0: Нет, твой нормальный еще. Твой еще нормальный, но если что, ты имей в виду, нахлобучим. Вот. Давай сейчас снова ненадолго прервемся, хорошо?
2: Конечно.
0: А то тут ко мне девчонки пришли.
2: Не вопрос.
0: И мы продолжаем нашу беседу с Игорем Каприяновым, участником некогда крайне популярной вражки группы «Черный кофе». Игорь сегодня пришел с гитарой и прям-таки сейчас, не откладывая в долгий ящик. Откуда это вообще выражение «тупой долгий ящик»? Я бы, например, назвал бы «не откладывая в долгий сарай». Потому что человек, у которого ящик дома, а не сарай, заведомо беден, значит, опасен и нычет все себе, в том числе и чужое. Ну, ладно. Представляем слово песни, да, Игорь? Как ты...
2: Саша, у тебя такая музыка звучит все время.
0: Тихо, Штраус. Все, нет музыки.
2: Я понял.
0: Я волшебник.
2: Мы не имеем права к Штраусу такое говорить.
0: Нет, это я так называю с любовью вот дирижера, который регулирует вот данными законными музыкантами, чтобы они не облажались.
2: На свои люди, да, которые с тобой работают, вернее.
0: Знаешь, как говорят, люди Чубайса. Там такие телеги.
2: Хорошая, да. Тема, кстати.
0: Конечно, хорошая вообще, да.
2: Что у нас с лампочкой Ленина, кстати?
0: Да.
2: Самое интересное, что я не знаю, что спеть, что столько песен.
0: Ну, вот я, например, если так как-то мои пожелания учитываются, то вот как раз вот что-нибудь типа, вроде той песни, старенькая, которую ты исполнил первый, да, вот, потому что все-таки сейчас время ночное, и мое такое ощущение, что людям как-то хотелось бы такого чего-нибудь спокойного, душу умиротворяющего. Но, опять же, это только мое пожелание. Ты можешь как-то смело его игнорировать. Я совершенно без претензий, так что...
2: Я, кстати, спасибо за подсказку.
0: Да, ты, забудь.
2: И твою, и... Forget. Забыл. Я даже не люблю английские слова, потому что мне кажется, что нас... настолько загоняет в какой-то вот коридор доллара и... Интересная сегодня передачка была там по поводу, почему начиналась война в Македонии. Просто любопытно было очень послушать ее. Хоть бери винтовку и езжай туда, на самом деле.
0: На фронт.
2: Но по-другому, что славяне.
0: А ты знаешь, кстати, вот когда начинались события в Югославии, что... Штраус чуть-чуть поиграй. Вот, то очень многие, на самом деле, партии, лидеры партий призывали людей, дескать, собирайтесь и езжайте, ты помнишь, да?
2: Помню.
0: Значит, зашишать братьев-славян. Вот, а реально поехало всего несколько человек, один из них был у меня в эфире, и по возвращению на родину он был объявлен военным преступником. Это в награду за то, что вот он... Кстати, в тот момент, когда он находился в Араховцах, там царил полный порядок. Ни одна черная тушка даже не думала о том, чтобы как-то прыгнуть на кого-то с точки зрения криминала. И в результате вот эти бомбардировки, затем... так сказать, сдача, попросту говоря, блока НАТО по-дешевому из-за трусливое поведение негра Кофра, в общем-то, Аннана, все вот это вкупе привело к тому, что сейчас вот мы и видим, понимаешь, вот...
2: Но это игра, это денежки там.
0: Прайс.
2: Игра прайс. Да. Доллар.
0: Ну что, песню давай. Не будем о грустном.
2: Ну, можно старенько напеть. Типа, светки падающий лист. Или можно...
1: Деревянные церкви Руси. Перекошенные древние стены. Подойди, о многом спроси.

0: Это был Игорь Куприянов. Соответственно, напоминаю вам, что вы можете звонить, задавать ваши вопросы. Вот тут, кстати, на пейджер для всех пришло следующее сообщение. Ну, я не знаю, к тебе оно, хотя написано Саша, да? Ну, может, ты знаешь там человека. Саша, знаком ли ты с Васей Стрельниковым? И как ты к нему относишься, спрашивает Илон. И лично я, к сожалению, не знаком с этим, безусловно, уважаемым человеком. Игорь тоже недоуменно, да, пожимает плечами. А что, Сереж, ты знаком? Ладно, тогда послушаем, наверное, телефонный звонок, если
1: да, конечно.
0: Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам очень беспредельно, даже выше того.
2: Доброй ночи.
0: Аналогично.
2: Я бы хотел сказать вот по поводу, так сказать, Соединенных Штатов. У вас там были некоторые, так сказать, фразы.
0: Сентенции.
2: Как вы относитесь вот, ну, к последним событиям? Вот когда они не дают, так сказать, Югославии помощь, в общем, из-за того, что они не отдают президента и советуют, значит, Македонии со своими, так сказать, ну, в общем, с террористами, так сказать, вести переговоры.
0: Понятно.
1: Саш, можно я отвечу?
0: Конечно, конечно, безусловно.
1: Все очень просто. Игра доллара.
0: Спасибо за звонок.
1: Игра доллара, да, и с евро. Потом возможность влиять на этот регион. Как только доллар начинает падать, начинаются все эти игрушки. Почему они до этого не сделали это? Почему эти люди, которые находятся в чужой стране, то есть они навязывают свою помощь. Мы должны получить те бумажки, которые ничем не обеспечены. Вот, то есть, они должны, вернее. Но мы уже среди этих бумажек живем. То есть, да, мы с утра просыпаемся по курсу доллара и ложимся с ним. Но это чушь вообще.
0: Полная, к тому же. Как неоднократно мы в своей программе предупреждали и говорили, а сейчас наконец-то и люди, которые, скажем так, непосредственно занимаются политикой, геополитикой, экономикой, начинают это понимать, что те доллары, которыми пользуется весь мир, по сути, фальшивые.
1: Они ничем не обеспечены.
0: Да, ничем не обеспечены. Вот. А насчет вот еще этого вот заявления, да, то есть мне так кажется, что просто попытка, как у грудничка, тут все это свалить от проблемы, которую заварил предшественник. То есть предшественник Билушка, в общем-то,

0: Да. А то, что много людей тратило деньги на возведение, деньги жизни, да, сколько судеб было в момент возведения этих мостов, домов, которые...
1: А, кстати, если реально посмотреть на Америку, это немножко другое, нежели то, что нам показывает Голливуд, да? Ну, то, что люди приходят смотреть в кинотеатрах, это одно.
0: Ты знаешь, Игорь, я вообще могу смотреть на Америку только через оптический прицел. То есть отношение мои к этой стране крайне негативно. Вот. Я считаю, что тут вполне возможно, что даже нам нужно выступить как-то в одной коалиции с англосаксами, которые поняли,
1: но
0: что утратили.
1: Но это не святая земля, да? Это совершенно очевидно уже.
0: Она никогда не была святой. Она перестала быть святой в тот момент, когда
1: они уничтожили...
0: каторжник последний уничтожил последнего.
1: Да, да. Индии.
0: Англосаксы это тоже просекли фишку, что гопник вышел из-под контроля и сейчас готовы объединиться с кем угодно, хоть с мусульманами, хоть там даже, может быть, с Россией, чтобы нахлобучить. Этой возможностью надо воспользоваться. Нахлобучить, значит, макдональдсовцев, да, конкретно по полной программе, а затем дико нахлобучить англосаксов уже, вот, завоевав попросту этот остров и растить на нем рис, вот, потому что там сыр, но оставить там эти все их красивые здания, одно из которых нужно отдать мне за идею. Ты знаешь, я вынужден снова ненадолго прервать нашу беседу, потому что ко мне снизу там деньги пришли, поднесли, сейчас я быстренько сбегаю и вернусь, хорошо?
1: Хорошо.

0: и, соответственно, потихоньку, помаленьку, маломальски, понемногу подходит таки к концу наша встреча с Игорем Куприяновым. Но, однако, в запасе у нас еще больше, чем получас. Более получаса. Мы успеем за это время послушать еще вживую композиции в исполнении Игоря Куприянова. Также пообщаться с вами.
1: Лучше к завершению. Не к окончанию, а к завершению.
0: Да, к завершению. Извини, конечно. И я предлагаю прям-таки опять же послушать телефонный звонок. Сейчас напомним номер, по которому вы можете звонить. Он звучит так.
2: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: Здравствуйте. И ваши вопросы к Игорю Куприянову, пожалуйста. Да-да-да. Он сам. Аналогично.
3: Я постоянный слушатель вашей пидорачи. И хочу вас узнать. И тоже, можно я задам вопрос вашему гостю?
0: Да, пожалуйста. Только единственная небольшая поправка прежде. То есть у нас приграмма, а не пидорача, потому что пидорача, она в тюрьме. Да, продолжайте, пожалуйста.
3: Спасибо.
0: Забудьте.
3: Вы когда-нибудь трахались на сцене Большого театра? Ну, я имею в виду друг с другом. Я, например, не трахался. И моя жена не трахалась со мной на Большом театре. Но моя вот теща, она трахалась на сцене Большого театра. И говорит, что это ей очень понравилось. Я еще хотел узнать, вот когда вы приглашаете гостей...
4: Это развратие, да? И вроде вы подыграли какой-то шмяк, кто же не надо, кто бы платил прайс.
1: Сколько вас там?
0: Да,
3: это
0: вас...
3: Александр Лаерский, это не ваши слова?
0: Нет.
3: Я думал, что это ваши слова.
1: Нет, это...
3: Я
1: это...
3: буду...
0: Там, простите, простите, простите. Алло, алло, алло, алло, алло, алло.
3: На сцене Большого театра. Спасибо за внимание. До свидания.
0: Да.
1: Вы знаете, есть такой анекдот очень смешной. Это Игорь, о котором Куприянов говорит вам.
0: А это он у тебя спрашивал насчет того, не... трахался ли на сцене?
1: Что-то я не понял, с кем он, правда, с кем его теща трахалась, я не понял. Я прошу прощения, опять же, радиослушателей за такие вот откровенные...
0: А что такого, Игорь? Я... Вот ты... нормальный вопрос. Я тебе хочу сказать
1: эфирные...
0: так. Подожди, вот давай разберемся.
1: Давай,
0: да, по порядку,
1: хорошо,
0: смотри.
1: Давай.
0: Как ты считаешь, в Большом театре по ночам есть сторож?
1: Есть сторожиха, я думаю.
0: Сторожиха. А у сторожихи есть друг?
1: Есть.
0: Она может привести его?
1: У сторожихи есть тоже что-то там.
0: Да. И дико может произойти акт дикой садомии, как говорит один известный рок-деятель, прямо на сцене Большого театра. Ничего нельзя.

0: Исключать.
1: Невозможно. Так, невозможно. Я хотел тебе анекдот рассказать, очень простой. Ну, в смысле, не только тебе, но и уважаемым радиослушателям, что выходит человек, полный зал, вот тот как раз тот, кто звонил, тот уважаемый радиослушатель.
0: Ты как-то уважаемый, скабрезно сказал. Ну, пускай будет.
1: Не, уважаемый.
0: Нет, он уважаемый действительно. То есть,
1: Пускай мы его будем уважать, если он нас не уважает.
0: А почему он нас не уважает? Он задал, по-моему, нормальный вопрос. Ну, Игорь, ну что
1: это? Так вот, сидит, вернее, выходит человек.
0: Да.
1: Садится на стул. Полный зал народу. Темно. Занавес не подняли. Он выходит, присаживается, зажигает свечку и начинает, ну, вот то, что делают мальчики в подростковом возрасте, которые не могут...
0: Ну, чтобы заниматься онанизмом.
1: Ты это сказал.
0: Я сказал. Это медицинская терминология, Игорь.
1: Вот именно.
0: Вот заметьте, и это рокер. Передо мной сидит старый рокер, человек, который собирал стадионы.
1: Я не старый.
0: Нет, ну...
1: Но рокер.
0: Да, но рокер, да. Извини, что перебил, да. Говори дальше.
1: Саша, я...
0: Ну, прости, я не буду больше перебивать, да-да-да.
1: Дело не в этом. Я понимаю, ты все правильно говоришь. Я стал очень осторожным.
0: Стал чересчур, я бы сказал, осторожным.
1: Так вот, и вдруг он начинает это делать. Потом он смотрит и видит, что зал начинает аплодировать. Он говорит, кто здесь? То есть, видишь, фишка, человек выходит. Кто здесь?
0: Да.
1: Вот та же история, да? Вы, говорит, вы спали в Большом театре, там, моя теща спала. Я не понимаю этого. Вот честно, я просто не могу объяснить даже это. Вот, ну,
0: я могу сказать следующее.
1: Спать что... можно где угодно. Что бомж скажет своей подружке, да, говорит, спала со мной помойки, да, спала. Ну и что?
0: Ну и, в принципе, Большой театр.
1: Если бы этот человек, позвонивший, ради бога, извините меня, сказал бы, вот моя теща, она пела на подмостках.
0: Нет, вот ты как...
1: Вот это было бы круто. А вот трахнуться, ну, извините меня, ради бога, те, кто...
0: Ну, в принципе, ведь процесс соития между мужчиной и женщиной, я имею в виду...
1: Он бесконечен.
0: Есть, так сказать, бесконечен, и есть прежде всего, так сказать, ну, ради продолжения жизни на земле, поэтому, так сказать, в храме театра...
1: Я здесь не согласен.
0: Нет.
1: Ради продолжения жизни на земле этим занимаются животные.
0: Да.
1: А люди занимаются сексом. Это немножко разные вещи. Согласись, Саша.
0: Но, тем не менее, иногда сексуальная энергия бывает очень, скажем так, позитивной. И, может быть, мы же не знаем.
1: Ты как умный человек начинаешь выводить...
0: Нет, подожди, вот посуди сам. Мы же не знаем, почему, чем, вернее, обусловлена та прекрасная атмосфера, которая царит в Большом театре, сокращенно БТ. Вполне возможно, что там...
1: Слишком обтягивающие колготки.
0: И
1: у мужчин.
0: И это все вместе.
1: Это перешло на MTV, к сожалению.
0: Да. Ну что, еще один телефонный звонок. Как ты смотришь?
1: С удовольствием.
0: Или песня?
1: Нет, звонок.
0: То есть ты предпочитаешь все-таки искусству, ты предпочитаешь вот...
1: Искусство общению. Искусству инструмента я предпочитаю искусство общения.
0: Ну, давай.
1: Простите меня, радиослушатели, я немножко заговариваюсь.
0: Потому что ты уже уставший, конечно.
1: Ничего страшного.
0: Просто Игорь не спал практически 2 дня у него было. Была целая серия концертов, и, конечно, ему тяжело пересидеть эту ночь. Но, однако, я могу сказать, ты держишься почти как я, молодцом. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
2: Саша, я все же дозвонилась.
0: Отлично, отлично.
2: Я музыкант до 80-х, 25 лет.
0: Угу.
2: Музыкант-аккордеонист.
0: Угу.
2: 96 басов, у меня рояль стандарт. Я хочу сказать, то, что сейчас позвонил человек, я даже не хочу это говорить. Я прожила больше 65 лет в Москве. И я хочу сказать, то, что он сказал, это все чепуха. Но вторая песня, Игорь...
1: Да, я вас слышу.
2: Мне очень понравилось.
1: Спасибо.
2: Прекрасно вы играете, прекрасно, но по голосу я бы вам дала до 30 лет.
1: Нет, мне 42 будет.
2: Да, я слыхала, По голосу, что вы разговариваете, я бы дала вам 30 лет, а вы сказали 42 вам.
1: Вы знаете, меня в детстве мама погладила по голове и сказала, ты будешь очень долго молодым. И спасибо моей маме.
2: Дай бог, дай бог. Я хочу сказать, вот то, что вы пели, у вас и будет прекрасная жизнь. Каждый человек, он себе сам создает, ну, как сказать...
1: ауру такую.
2: Я немножко растерялась, что я дозвонилась, потому что у меня терпение богатое.
1: Спасибо.
2: Я не могу себя
1: спасибо.
2: Назвать, потому что меня очень многие знают. Я 18 лет только выезжала в пионерские лагеря.
1: Спасибо вам.
2: Да. Желаю здоровья, счастья.
1: Спасибо.
2: Любви.
1: Спасибо.
0: Спасибо.
2: Саша.
0: Да-да-да.
2: А вы прекрасный человек. У вас, если с вами женщина, девушка, очень с вами интересно. Вы очень много знаете. Я вас очень часто слушала. Вот сегодня я задержалась, я решила, думаю, нет, я дозвонюсь. Вот я дозвонилась.
1: У вас получилось.
0: Да, спасибо за звонок. Удачи
2: всего
0: вам.
2: Доброго.
0: Удачи вам
2: до
0: также.
1: Спасибо вам за теплые слова. Это Игорь Куприянов. Спасибо вам.
0: Ну, в принципе, ведь люди же вот многие нам звонят. И я, ну, к примеру, считаю, что каждый из позвонивших вправе высказать свою точку зрения, задать вопрос любой. Иначе что же это получается, что мы сейчас тоже начнем заниматься фильтрацией качества? Вопросов.
1: Нет, конечно.
0: Давайте введем еще.
1: Я могу сказать одно, да, что, да. Уважаемые радиослушатели, что я сижу напротив, через пульт с Александром, и да. Я совершенно реально вижу, что он включает каждый звонок.
0: Без предварительного
1: отслушивания. Да, без предварительного отслушивания. Поэтому в реальном времени мы с вами просто находимся.
0: И еще я хочу сказать, что практически каждый из вас, вот позвонивших, является в прямом смысле, да, соавтором каждой программы, в которую он дозвонился.
1: Совершенно справедливо.
0: И вот соавторство тоже ведь бывает разное. То есть кто-то, например, хороший соавтор, а кто-то, попросту говоря, червь гнойный, который... Да. Так что старайтесь все-таки быть профессионалами, старайтесь быть профессионалами во всем, начиная от воспитания детей, хотя это сложно, заканчивая музыкой, и тем более, когда вы, так сказать, становитесь соучастниками такого воистину великого действия, как то передача мыслей на расстояние, это именно есть радиоэфир. Мы с вами ответственны за тех, кто нас слушает. И если вы звоните сюда, ваш голос потом может, так сказать, быть, ну, предтеча для дежавю какого-нибудь еще не родившегося ребенка. Поэтому вы в ответе даже за тех, кто еще не родился. Контролируйте себя, будьте взрослыми людьми, наконец-то. Да, и испытывайте уважение к себе прежде всего. Вот это очень, очень важный аспект. Да, ну что, следующий звонок или песня?
1: Звонок.
0: Давай. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
3: Здравствуйте, уважаемые.
0: Аналогично.
1: Добрый вечер. Доброй ночи.
3: Доброй ночи. Вот, знаете, у меня тут один звонок, вот предыдущий, заинтересовал. Вот, у меня как бы возник непосредственный вопрос аналогичного плана. Трахались у кого-нибудь в радиостудии? Спасибо.
0: Понятно, спасибо. Не буду скрывать, да, это происходило и происходит, кроме того, регулярно, но, опять же, сразу хочу сообщить, чтобы никто не подумал, ну, что-то вульгарное и плохое, ведь под этим русским словом «трахались» многие воспринимают всего лишь примитивный половой акт. Вот, у нас же это, как правило, начинается с того, что прекрасные девы подносят всем гостям, и мне в том числе. И для вас это не секрет, тазы, в которых теплая вода с розовым отваром, куда мы окунаем свои ноги. После этого начинается массаж ступней. И только под утро, где-то, когда мы начинаем ставить либо уже музыкальный нон-стоп, либо повтор какой-то старой программы, начинается прелюдия к великому, большому, светлому сексу. иногда даже это и не доходит до прямого траха, продолжается где-нибудь уже, ну, например, в моем джипе Хаммер, он широкий, большой. Либо мы перемещаемся всей компанией, снимаем какой-нибудь дорогой номер в шикарном отеле, либо просто едем в гости к какому-нибудь из наших знакомых банкиришек и олигархишек, которые с радостью готовы, так сказать, предоставить. Вот. Но скажу так, что если не втерпешь, то можно и в студии впендюрить кому-нибудь. Ну а что, Игорь? Ну а что я буду там размазывать?
1: Я бы сказал по-другому.
0: Ну да. А сделал бы так же.
1: Спасибо.
0: Да забудь.
1: Забыл. Вопрос такой очень странный. Ну почему именно в студии что-то кто-то... Можно же, если любимая жена или женщина, девушка, да, та самая, именно та она, зачем в студии?
0: Ну,
1: все должно быть очень...
0: Во-первых,
1: что романтика.
0: Что для сотрудников нашей радиостанции мы всех российских женщин любим одинаково. И ты знаешь, сколько среди них одиноких и обездоленных, которым...
1: Я смотрел передачу, извини, Саш, на РТР. И там такой с некто с интересной фамилией или отчеством, не помню сейчас, он рассказывал о том, что оказывается на 10 российских женщин 7,2 полноценных мужчины, но которые могут
0: нет, ну вот теперь ты понимаешь,
1: реально что-то сделать.
0: Ты понимаешь теперь, это...
1: Так не обидно, потому что звонит мужик и спрашивает, ты трахался там в студии? Чушь какая-то. Мне было бы приятнее, если бы он сказал бы, не то, что приятнее, мне было бы совершенно понятней. Прошу прощения.
0: Да.
1: Чтобы человек позвонил бы, мужик, да, и сказал бы, слушай, я был в студии, и там я вот девчонку поймал, и вот ее любил, и так любил. И у нее от меня двое детей, и до сих пор ее люблю, это моя близкая женщина. А он спрашивает, у нас с тобой, там, мы что-то мы делали в студии,
0: а, то есть,
1: чушь какая-то.
0: То есть кто намекает на то, что... Нет, я сразу хочу сказать, что, безусловно, и я, и Игорь, в общем-то, любим женщин, никаких сексуальных притязаний друг к другу у нас нет, это быть не может. Мало того, это, пожалуй, единственное, к чему я отношусь, я-то столь же отрицательно, сколько к Соединенным Штатам Америки, поскольку это пришло оттуда, это ни в коем образом не играет на
1: руку.
0: Но
1: это пришло не оттуда, кстати.
0: Ну, из Англии это пришло.
1: Нет.
0: Да.
1: А раньше?
0: А раньше только в Англии это и было.
1: А еще раньше?
0: А раньше это от обезьян каких-то нелепых.
1: Нет, давай возьмем Древний Египет.
0: Вот ты был там?
1: Нет.
0: А я вот считаю, что нельзя оперировать понятиями, где ты не был.
1: Ты был?
0: Ты виделся?
1: Ты был в Англии?
0: Был. Был, так,
1: хорошо,
0: реально.
1: В Америке был.
0: И со спецзаданием подпилил как раз трибуны, когда «Оскар» вручали. И признаюсь в этом.
1: Ты не честно ответил, ты был там или нет?
0: Ну, был, конечно, тебе объясню, был. И дружок твой варшавский тоже был.
1: Хорошая фамилия. Дружок.
0: Давай следующий звонок.
1: Давай, конечно.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире нашего внимания.
1: Я запомню эту фамилию, дружок.
0: Беспредельно. Говорите, пожалуйста. Алло.
4: Александр, Игорь.
1: Добрый вечер.
4: Опять Николай звонил.
0: Здравствуй, Коля.
4: Ради, простите.
0: Да ничего.
4: Послушал вот этих вот сексуально озабоченных людей.
1: Достали.
4: Не удалось потрахаться ни в Большом театре, ни в Малом, ни в Таганке, ни на Манеже.
0: Ни в студии.
4: Господи, как мне жалко, ребята. На весь эфир заявляйте о своей несостоятельности. Ну, позавидуйте тогда уже, господи боже мой.
0: Ну, тут...
4: Сыграйте вот... две ноты.
1: По делу говоришь,
4: оголите
1: по делу.
0: Здесь можно...
4: Большой театр от вас-то.
0: Николай, можно сделать следующее, да? Поскольку я дико беден, мне иногда приходится мыть автомобили на колонках, заправлять их. И надо как-то зарабатывать деньги. Для вас не секрет, что тайком от начальства «Эхо Москвы» я иногда вот тут в специальной комнате, так сказать, на ночь приезжающих на Киевский вокзал, на ночь им сдаю помещение. Можно, кстати, оборудовать для, так сказать, сексуально страждущих спецкомнату, отделать ее под, скажем так, эфирную студию и за мелкий относительно прайс, в общем-то, сдавать ее под сексом, чтобы они могли с геройски сказать, что да, я имел секс вот прямо в студии.
1: Не, у нас радиослушатель, на самом деле, грамотный человек. Он просто он услышал очень правильные вещи.
4: Надо какой-то сборище сделать озабоченных. Я не знаю, как-то их обозначить надо, чтобы не звонили просто.
0: Да нет, на самом деле...
1: Но мы должны всех выслушать.
0: Да.
4: Ну, это понятно.
0: Это уже знаете, что это получится, ну, попросту говоря, как это называется?
1: Геноцид.
0: Холокост. Холокост, и мы не можем.
4: Ну да, как это, притязание, да, меньшинств.
1: Но самое главное, мне, уважаемый радиослушатель... Меня поразило...
4: Николай.
1: Да. Меня поразило то, что человек, который до вас звонил, он на самом деле подоплека серьезная была. Ну, как, говорит, в Большом театре трахаться.
4: Не, ну он серьезно,
1: потому что там, да, потому что там, на самом деле, в общем-то, мужиков-то маловато.
0: Нет, он, кстати...
1: Вот об этом я хотел
0: сказать. Он, кстати, заметьте, как грамотно построил вопрос. Он спросил, трахались ли вы на сцене Большого театра. То есть не в зале, в момент, когда там дают Бориса Годунова, собственно. А
4: да,
0: вот, да. Заметили, да?
4: Да.
0: То есть он имел именно в виду сцену. То есть сцена Большого театра...
1: Короче, есть место...
0: Это алтарь искусства, Бубенцев.
1: Вот... Ты, как всегда, вот, на шаг делаешь вперед, шаг вперед. Дело в том, что есть место...
4: Нет, это люди изысканные вообще-то, да, признать их так?
0: Какие?
4: Изысканные, наверное.
0: То есть те, которые вот...
4: Ну, я не знаю, изощренные, наверное.
0: Ну, да, они все время ищут.
4: И с декорациями какими-нибудь. Главное, художника там, да.
0: А художнику на мозоль не наступишь, да, Коль? Понятно, да. спасибо.
1: Не, но самое главное, что Николай человек
0: образованный явно, и тему эту принимает, ну, так сказать, адекватно вполне. Меня радует.
1: Ну, адекватно, да, без...
0: вот этих вот арф.
1: Да, без пальцов.
0: Игорь, ну, может быть, есть смысл, опять же, все-таки обратиться к музыке, как в твоем исполнении.
1: Конечно.
0: Да. Моцартом сказать, чтобы пока не потише?
1: Ни в коем случае.
0: Хорошо. Я просто знаком им это самое...

Я бы хотел эту песню посвятить своему старому другу, который погиб в 92-м году. Это был гитарист группы «Черный кофе», которую мы все вместе, что называется, поднимали, подняли каких-то высот. Она из лучших групп в стране была. Но человек погиб. Это Сережка Кудишин, гитарист. Давай, Сережка, ты нас, наверное, на небесах там услышишь. Песня тебе посвящается.

0: Ну, я думаю, что все-таки, может быть, если ты, опять же, не против еще послушать какую-нибудь песню, если ты не устал, уже под конец мы, так сказать, устроим экспресс-звонки. А то, на мой взгляд, песен было меньше, нежели вот рассуждений, хотя рассуждения были тоже здравые и не менее прекрасные, чем песни.
1: Да, у меня есть одна песня. Ты знаешь, Саш, долго думал, что происходит и кто убивает наших детей, и за что убивает наших детей. Их, оказывается, убивают за то, что они доверчивы.
0: Да.
1: Наркотики.
0: Да.
1: Это страшнейшая тема, которую я просто боюсь озвучить. Но нужно что-то с этим делать. Я написал песню, которая называется «Зов». И она меня долго мучила, эта тема, потому что у меня есть, можно сказать, товарищи, друзья, которые просто умерли от этого всего дела. Но я немножко другого поколения человека. Я воспитывался на портвейне. Ну, думаю, как и ты сам, наверное. Потому что в свое время мы по молодости, да, портвишку... У нас все-таки было другое. Вот. Я не хочу быть пожилым и старым. Хотя, в принципе, тот, кто меня видит, из моих друзей, близких, девушек, там, все-таки я достаточно молодо выгляжу. Спасибо моей маме. Мама, спасибо тебе. Я очень тебя люблю. Я знаю, что она этого не слышит, но это не важно. Я это сказал. Это есть. Вот. Но почему мы выросли на одном... А вот что с нашими детьми делают и кто это делает, я бы хотел узнать. Эта песня называлась «Зов».
0: Ну, я чуть-чуть вкратце тему, ладно, зацеплю. Недаром я заговорил в самом начале программы о совершенно идиотских вещах, как-то телепузики, китайские трансформеры, ниндзя Чебурашки. Это все есть зомбирование, в общем-то, детского ума неокрепшего, потому что сейчас ему говорят «купи телепузика». Причем непонятно, уродцы одинаковые, стоят разный прайс. Я не понимаю, я случайно рекламу видел, омерзение жуткое. Завтра ему говорят «купи героин». Вот и все. То есть как заклинание звучит.
1: То есть ему говорят «ты сделай это».
0: Да, потому что это
1: хорошо. И он делает. Да.
0: Ну что, песня.
1: Зомби, согласен. Да. Ну, песня будет немедленная, поэтому я попытаюсь, потому что мне нужны музыканты для того, чтобы что-то сделать такое вот. Ну, я под гитару спою песню.
2: Цвет меняли стены и гудели вены, как

0: И это была заключительная песня в нашей сегодняшней встрече с Игорем Куприяновым. Я предлагаю быстренько послушать еще последний на сегодня телефонный звонок, поскольку время нас уже поджимает. Здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста.
1: Доброй ночи еще раз.
0: Аналогично.
1: Я тот непосредственный человек, который задал вопрос по поводу плавого соития в студии. Народ меня просто неправильно понял. И здесь была затронута тема между Югославией, Биллом и Моникой, да?
0: Да.
1: Вы знаете, я тут по телевизору видел Монику, и у нее на губах ярко был выражен герпес. Вот, вопрос.
2: Она больна, да?
1: Да, в принципе.
2: Очевидно.
1: И вопрос. Может ли это все передаться с губ там на половой член, чтобы привести к какому-то там дичайшему заболеванию?
2: Легко.
1: И по этому поводу началась бомбежка.
0: Понятно. Я думаю, что на данный момент это уже не играет абсолютно никакой роли. Передалось оно, не передалось. Самое главное, что два страшных человека, в общем-то, решили каким-то образом сексуальным судьбу целой страны. Ну и в результате нескольких народов. Значит, один позволил себе вступить вот в такую форму секса с другим уродцем. Да, вот.
2: Будучи... А герпес — это подтверждение того, что... Это несостоятельность.
0: Вообще, не хотелось бы заканчивать на грустной такой теме эту вещь. И все-таки, Игорь, я хочу сказать следующее. Вот мои четкие убеждения, да, что все-таки... Помнишь, хорошие песни, да? Их у нас гораздо больше. Вспомните о них. Речь шла о хороших людей, о людях. Вот сегодня все-таки мы тут все собравшиеся в студии, я считаю, неплохие ребята. И в конечном итоге вот это добро, да, ну, хотя это вульгарная, как газетная какая-то фраза. Так же, как заметил в средствах массовой информации, это дебильная фраза. Старожилы утверждают, что не помнят такого.
2: Саша, а тебе не кажется, что все то, что происходит, вот то, о чем ты говоришь, газетные фразы и так далее, что нас, не нас вообще, то, что мы говорим или не говорим, да, те слова и фразы опошляют до того, как мы пытаемся их... Причем нормальные слова, да? А что происходит?
0: Да,
2: почему это делают? Это делают для того, чтобы мы не смогли вот мы все время с оговоркой.
0: Быстренько превращают в шаблоны и в клише.
2: Да.
0: Поэтому постоянно надо совершенствовать жаргон. Хотя это тоже считается такое, негативное у людей к этому отношению. Но мы будем продолжать совершенствовать жаргон. Мы будем продолжать совершенствовать...
2: Это противовес.
0: Да, как противовес заформализированному уже языку. И я думаю, что в конечном итоге, не то, чтобы сказать победа, это не сказать ничего. Я думаю, что черти сами себя победят, выжрут изнутри и рассыпятся.
2: А ты, кстати, знаешь, почему плюют через левое плечо? Потому что сейчас на левом плече сидит бес.
0: Кстати, знаешь, что хочу сказать? Что когда меня хлопают по правому плечу, я оборачиваюсь через левое, чтобы не получить по щам просто. Игорь, спасибо тебе за то, что ты пришел в студию. Я думаю, что эта встреча не последняя. Через какое-то время мы опять продолжим нашу беседу, подкопим впечатлений, подкопим песен и увидимся. Удачи тебе, очень был рад, так сказать, знакомству с тобой, тому, что это знакомство продолжилось.
2: Спасибо вам, те, кто меня слышал и слушал, те мои песни. Я очень надеюсь, что те слова, которые вы услышали, они действительно дошли до вашего сердца, потому что та музыка, которая была написана, она не была написана просто так. И те слова, которые были написаны, потому что все, что я пишу, это очень долго и серьезно вынашивается и думается об этом. Спасибо вам. Всего самого-самого доброго. До встречи в передаче. Радиопередача Саши Лаэрского.

0: Это Кобелино.
1: И данная музыка является сигналом к началу нашей беседы с новыми гостями. Я даже нахожусь в некотором затруднении, как их представить теперь, поскольку в связи с рядом политических событий, происходящих в нашей стране, эти люди вот решили сегодня выступать инкогнито. Я представлю их так. Сегодня у нас в гостях известный политик. Может быть, вы узнаете его по голосу, я уже не знаю. Пожелавший сейчас пока что остаться неизвестным. И его помощник. Помощник Юлия Лысых. Естественно, что фамилия тоже является псевдонимом. Здравствуйте, Геннадий. Здравствуйте. Александрович. Я осмелился вот обратиться в столь высокие круги, а вы понимаете, что...
2: Ну, какие там высокие?
1: Ну, тем не менее.
2: Такие уж мы и высокие.
1: Потому что мне рекомендовали вас как человека, сочетающего в себе все, скажем так, данные для успешного ведения дел в большой политике, и в то же время вы сочетаете в себе некий дух андеграунда. Вот вы...
2: Не без этого.
1: Пишете и стихи, я знаю, вы также занимались и музыкой, и в общем-то, я думаю, что более...
2: Театром,
1: да. Что более, видимо, разностороннего, наверное, человека во всей Госдуме нам не сыскать. Скажите, пожалуйста, вот, Петр Геннадьевич, среди ваших многочисленных коллег, с которыми вы там сталкиваетесь, ну, вот так, это... Если смотреть... на это, скажем так, по-простому и честно, да, без всяческих каких-то там претензий, что ли, взаимных и так далее. Находите ли вы кого-то интересного в творческом плане? Или же в основном высказывание тех или иных политических персонажей, то есть просто желание понравиться, а не какого... То есть, как говорится, не прет их, знаете, да, вот это выражение «не прет» в плане искусства, в плане души. Просто такой галимый попс.
2: Ну, для начала я хотел бы все-таки поблагодарить своих избирателей, которые меня избрали на столь интересное мое нынешнее поприще. Ну вот, а отвечая на ваш вопрос, ну что я могу сказать? Ну, любой человек, он в принципе интересен, только надо познакомиться с ним поближе. У каждого, так, ну, как говорится, свои тараканы в голове. Вот, например, в Госдуме, что вот мне особенно нравится, и просто я с такими людьми никогда в жизни до этого не сталкивался, когда это все мимо меня проходило. В Госдуме, например, очень много гомосексуалистов, а это всегда очень забавно. Это для меня прям явилось каким-то откровением. Это буквально новый мир для меня. Ну вот, что еще сказать? Ну, женщины прекрасные в Госдуме. Ну, особенно, может, как бы господам, товарищам, политикам мне было бы обидно. Самый большой интерес для меня представляет обслуживающий персонал Госдумы. Ну, понимаете, там всякие вот тетушки-уборщицы, ну, та же охрана, сантехники. Вот, милый такой есть человек, дедушка Серега. Ну, его так все именно по-дружески называют дедушка Серега. Ну, потому что вот видно, вот смотришь на человека и понимаешь, что человек до сих пор там, ну, я не знаю, сколько ему лет, там, может, 60, может, чуть меньше, чуть больше. Но сразу видно, что человек до сих пор молод душой и... На самом деле, работая в Госдуме и общаясь с такими людьми, замороченными, завернутыми там на своих тараканах, на своей политике, он все-таки не потерял какого-то чувства юмора, жизненной такой, я бы сказал, приподнятости. И буквально он увивается за молоденькими девочками, вот, которые чай, кофе разносят. Ну, видели, наверное, по телевизору часто показывают. И более того, я вижу, что вот эти вот девочки на него смотрят на самом деле с интересом, а не как на старого пня какого-то. И к тому же алкоголика.
1: Филипп Геннадьевич, а может быть это связано с тем, что вот данное учреждение, в котором вы имеете счастье пребывать, оно попросту кишит... Да, оно попросту кишит людьми, вот людьми импозантными, людьми в костюмах. И вот данный персонаж, о котором вы сказали, он выделяется приблизительно так же, как, скажем, в какой-нибудь там ночной клуб молодежный. Вдруг неожиданно придет человек с 5 сотовыми телефонами. Естественно, все девки полезут к нему, понимаете, а не к своим друзьям, которые, сэкономив на школьных обедах, пришли закинуться кислотой и потоптать пятками пол.
2: Ну, на самом деле, вот вы сказали про с 500 телефонами. Меня вот что поразило, не буду называть помощник кого, человека из какой фракции, но это не важно. Вот его помощник недавно, я обратил внимание, меня просто это поразило. Не знаю, ну, как говорится, буквально подмышки зачесались. Он, значит, динделикнул у него сотовый в кармане, достает он его. Смотрю, елочки-моталочки, золотой, инкрустированный. Рубинами. Ну, красные это рубины, да? Или...
1: Да.
2: И ну, вот этими зелененькими, как они?
1: Изумрудами.
2: Называется, да. Изумрудами. И что интересно, на самом деле, вот, ну, я потом подошел, поинтересовался, ну, он сказал, что, мол, Cartier, все такое, ну, сколько стоит, мне все-таки неудобно было спрашивать. Но там такая примочечка, вот какие к черту 5 сотовых телефонов? Там есть штучка, которая специально заправляется, ну, на ваш вкус, любыми духами. Вот он жмет на эту пимпочку, и сразу аромат. Вот, вот где соль жизни. Вот бывает и такое. А то, что касается 500 телефонов, я, честно говоря, не знаю, что на это сказать.
1: Да, ну вот хотелось бы немножечко вернуться вот, то есть, туда, вот в это учреждение. Вот вы все-таки подошли ведь к нему, по телевизору каких-то даунов показывают.
2: А, да, это...
1: Непонятных, да.
2: Да, это... Программа, так я понимаю, это молоденький парнишка, наверное, чей-то сынок.
1: Безусловно. Да. Это знаешь, кстати, рядом с ним идет даун, вместо которого я сейчас веду программу, а он сейчас сидит в милиции, отбывает 15 суток.
2: Этот да. Лаерский, что ли?
1: Да. А. Матершинник и, в общем-то, не совсем честный человек в плане там каких-то финансовых отношений.
2: Позвольте, насчет матершинник, ну, это наш с вами родной, так сказать, русский язык. И то, что вырублено этим каменным топором нашего народа в нашей душе, в нашем сердце, так сказать, в наших мозгах, от этого никуда не денешься. И мне кажется, это на самом деле ханжество не употреблять определенные выражения. Тем более, что... Без них обойтись, сами понимаете, подчас просто невозможно. А вот я, например, матерюсь.
1: Ну, вот в общении с вашими коллегами, скажем, в правительстве, происходит ли такого рода диалоги? Вот вы сказали, что вы подошли к человеку с, вот, с данным мощным мобильным телефоном. Все-таки скажите, он был из вашей фракции или из, так скажем...
2: Нет, он был не из нашей фракции.
1: А как вот общение? Вот вы подошли, у него так попросту спросили. То есть считаете, что у вашего политического противника вы можете спокойно подойти и спросить, там, сколько, например, там, вот, у тебя там режимов в данном. То есть вот, у меня порой складывается ощущение, когда я присутствую на заседаниях Госдумы, что все вот эти вот противоборства между фракциями, трения, они происходят исключительно для народа, для создания ощущения борьбы. А реально там просто все хорошие друзья вместе заседают, играют в бильярд и курят в курилках, вот может быть.
2: Не, на самом деле немножко не так. Не все хорошие друзья. Кто-то друг друга любит, кто-то не любит. Это не важно. Ну, одно могу вам ответить, что яблочник какой-нибудь может быть лучшим другом коммуниста, или там жириновца, или агрария. Ну, не важно. Но при этом, допустим, в одной и той же фракции люди могут люто ненавидеть друг друга.
1: Ну, это такие человеческие отношения, как там в школе, например. Вот мы же тоже, и вы наверняка застали это время, как класс на класс дрались, потом когда из школы вышли, двор на двор, потом, скажем, курс на курс, потом рота на роту. И ну, так далее. А реально-то внутри каждого подразделения существуют тоже люди, которых ты не любишь. Конкуренция более мощная, потому что, согласитесь, все-таки, Геннадий Феоктистович, что вот борьба, скажем так, на политическом уровне между партиями какими-то, это все-таки что-то далеко от индивидуума. А вот когда вот он рядом, вроде бы твой товарищ по партии, и вдруг он каким-то образом там получает повышение, или босс каким-то образом на него взглянул более доброжелательно. Вот тут ты начинает все кипеть.
2: Но это все внутри фракции, а то, что касается между фракциями, в принципе, мы все равны. А сейчас объясню, почему мы все равны. Потому что, как правило, у всех у нас есть свои помощники там, и так далее, и так далее, и так далее. Но если сказать таким простым совсем языком, у каждого есть своя крыша. То есть и это же не значит, что его бандиты круче моих бандитов в конце-то концов. Сами понимаете, и поэтому в Думе царит нейтралитет. То, что вот люди, допустим, там в микрофон языком трепят, это одно дело. А в курилке, пожалуйста, мы все равны. А, сейчас хотите, вам интересную вещь расскажу?
1: Да, вот это было бы интересно. Вообще, поскольку вот вы как-то так проявив, ну, я считаю, все-таки это политическая тактичность. То есть вы не занимаетесь сейчас саморекламой, хотя у вас достаточно хорошая возможность. Я просто хочу еще раз напомнить нашим уважаемым радиослушателям, что сегодняшний наш гость достаточно известный политик. Если бы он назвал себя, вот, то вы бы, конечно, были бы весьма удивлены, но тогда бы это выглядело как какая-то политическая агитация. Мы себе этого не можем в преддверии позволить, поэтому я его сегодня называю там тоном Алексей Геннадьевич, то Геннадий Сергеевич, это по его личной просьбе. Вот поэтому все, что вы нам рассказываете, это крайне интересно. Это же, как говорится, кухня, реально. С одной стороны, вы не имеете сейчас возможности рекламировать себя, с другой стороны, вы имеете уникальную возможность рассказать свободно о том, что вот вас там тревожит и волнует.
2: Да, но я хотел бы радиослушателям сказать вот о том секрете, о котором мы с вами договорились. В тех именах, которыми уважаемый ведущий называет меня, будет мое настоящее имя.
1: Безусловно. Ну, мало того, одна часть уже была.
2: Кто догадается, получит новый сборник моих стихов.
1: Да, ну это как случай.
2: Случай был интересный, представляете? Приходит сегодня народ в Думу. А знаете, там на третьем этаже вот стоят такие плюшевые диванчики.
1: Да-да-да, конечно.
2: Насрал кто-то.
1: Прям вот наложил.
2: Да-да-да-да, натурально. Представляете, это Госдума.
0: Так это же не первый раз.
2: Великого государства, на самом деле. Я считаю, что это государство, это не ирония. Это действительно великое государство.
1: Нет, это да, но это, и случай, это тоже это не ирония, это реально. Я то есть, слышал об этом скандале. Кстати, вы знаете, я же предлагал там в свое время делать, скажем так, настенную газету Госдумы, то есть как «Молния» и так далее. Как-то это предложение не было встречено. А на самом деле такие случаи, их нужно описывать, как-то искать. А вот ваше предположение, кто бы это мог сделать и с какой целью все-таки? Может быть, это какие-то гости сделали? Вот я слышал, там недавно приезжал какой-то зарубежный деятель, посещал. Может, он решил. Или кто-то действует по методу одного из героев писателя Владимира Сорокина.
2: Вы знаете, я думаю, что это коммунист.
1: Чего греха таить? Да какая-то у меня вот такая же мелькала мысль.
2: Хотя, может быть, я и не прав.
1: А может быть, это инстинкт, вот вы понимаете, Афанасий Петрович, может быть, вот это инстинкт, может, глубже. Желание, инстинктивное желание самца или любой живой особи метить свою территорию. То есть, чем больше кучек я наложу, тем обширнее моя территория. Согласитесь, никто потом на этот диван не сядет. А он может уже подумать, ага, именно я нагадил на этот диван. И я-то, как говорится, свое говнецо ближе к телу. Я на нем сижу бы единолично. Это мой диван, я пометил.
2: В принципе, да, хотя вот в Думе этому происшествию бытует другая версия, что это думский собака Док Серафим мог насрать. Он крупный на самом деле, его все любят, все кормят, он наглухо уже ожирелый, совсем бегает такой по Думе, ну иногда кучку-то навалит, но на диване никогда еще не было.
1: И тем более, ведь и неудобно, Геннадий Филиппович.
2: И тем более я эксперимент рассматривал, но он все-таки чисто человеческий. Ну, поверьте мне, я знаю, как он выглядит.
1: А вы знаете, мне пришла сейчас в голову, Сергей Николаевич, такая мысль. Может быть, это кто-то принес с собой. То есть не было именно физического акта откидывания каната, а ведь существует просто пакет целлофановый. Взял в любом супермаркете, зашел, пронес, нет, вывалил.
2: Нет, это не так. И сейчас объясню, почему. То есть невозможно донести вот такую вот колбаску экскремента, не подмяв его слегка, чтобы оно... А это было вот, в общем...
1: То есть, как говорится, прямо сохранило все формы.
2: Ну да, вот как такая колбаска салями, я не знаю. Ну, достаточно крупный кал был. Мужчина, если это мужчина, был, видимо, крупный. Но Хотя это могла быть и женщина на самом деле. Ну, и да. Я даже могу предположить, просто имен-то называть, сами понимаете.
1: Да.
2: Но есть у нас такая, так называемая, я бы даже сказал, женщина в Думе.
1: Которая вот вполне подходит под...
2: Ну да, да, да, да, да. Я думаю, радиослушатели, может быть, даже и догадываются, кого я имею в виду.
1: Ну, я вот что предлагаю? То есть вот... Во-первых, может быть, вы как-то что-то нам все-таки из своего прочтете сейчас. А потом хотелось бы узнать, не чувствуете ли вы, ну, какого-то вот, скажем так, противодействия между вот своим внутренним миром и тем миром, который вас там окружает снаружи. Все-таки вы своего рода вольный художник, вольный поэт, а там вы вынуждены сдерживаться. Я даже наблюдал, вот не скрою, некоторые, как был у вас в гостях в Думе, я наблюдал, как вы общаетесь с некоторыми вот вашими даже товарищами по вашей фракции, у вас, как мне показалось, может, я ошибаюсь, сквозит по отношению к собеседнику просто нескрываемая ирония. То есть я ее понимаю, как сам, будучи в некоторой степени что-то пописывая тогда в легкую, а вот ваши собеседники, они стоят, особенно вот этот военный, вот он же вообще ничего не понимает, он стоял просто, вы там, ну, даже не буду я говорить, что вы ему говорили.
2: Вы этому военному, на самом деле, палец в рот не кладите.
1: Ага. Ну, тем не менее, это же...
2: Это вот очень интересный на самом деле вопрос, ну, так, чтобы на него ответить более-менее упрощенно, на самом деле для меня нынешняя сейчас моя работа — это момент искусства. Ну, вы знаете, вот там типа искусство фриков.
1: Да, да, да, да.
2: Вот, это что-то похожее. То есть большинство людей настолько там зашорены, настолько задвинуты на своих каких-то вот вопросах, которые частенько очень далеки, на самом деле, от государственных вопросов, что вот буквально ходишь и поражаешься, и сколько тем рождается. Ну, вот, допустим, вы, может быть, ну, не может быть, точно слышали о том, как вот одного из наших... К сожалению, коллег обвинили в актах людоедства.
1: Да, да, да, это было.
2: Это был на самом деле большой удар по и моей психике, и, думаю, по психике многих россиян, так сказать. Кстати, не понимаю, почему россияне. Ну вот, но это не важно. Вот у меня даже по этому поводу родилось стихотворение, если вы разрешите, я бы,
1: конечно,
2: может,
1: конечно,
2: его прочитал. Вот.
1: Мы, в принципе-то мы и собрались за этим, чтобы каким-то образом показать вашему, кстати, ректорату, что в Думе есть люди, которые не просто вот там в Думе, а которые подходят к своей работе творчески, которые, в общем-то, в любой момент могут, как говорится, и пивнуть, вернее, выпить и пивка у ларька, и там какого-то... То есть я же видел вас несколько раз на метро «Динамо», то есть когда вы выходили из служебного автомобиля, прямо на улице пили из горлышка первую или третью балточку, там не сошли.
2: Третью,
1: да. То есть видел, как вы бегаете вот с вашей собакой вокруг дома, как вы здороваетесь с соседями, то есть вы в общении...
2: Соседи такого... такая мразь, кстати. Ну, давайте я прочитаю.
1: Ну, как во всех элитных домах. А почему бы вам не переехать куда-нибудь в более такое скромное место-то? Особенно вот этот, который сюда вот приезжает, который себя певцом называет и ездит на 600-м Мерседесе, да с джипом.
2: Ну,
1: а везде крутят вот тут по телевизору.
2: Извините меня, а как я могу переехать в более простое место? Например, тот дом, где я живу, все-таки находится в достаточно свежем в плане воздуха месте. Опять-таки, спецмагазины наши, которые находятся в подвальных помещениях домов. Вы что, думаете, что я обыкновенный человек, такой, как все, и считаю, если мне государство дает какие-то льготы и преимущества, грешно было бы от них отказываться. А опять-таки Кигельбан. Ну,
1: Кигельбан,
2: вы
1: да,
2: меня
1: да.
2: представляете без Кигельбана?
1: Ну, вообще с трудом. Вообще, конечно, это... Ну, да, вот эти... То, что у многих людей называется благом, для вас это, в принципе, уже необходимая вещь. Иначе... Ну, я понимаю, да, в принципе, мой вопрос был даже в какой-то степени, наверное, нетактичен.
2: Я уже
1: да.
2: не могу, как все.
1: Да, ну, давайте послушаем ваши стихи, Александр Матвеевич.
2: Ну, значит, это, вот, как я уже сказал, по какому случаю написать стихотворение. Стихотворение достаточно старое, потому что это было не вчера. В общем, слушайте. Знойным вечером воздух, как манная каша. Должно быть к дождю или просто к беде. Выйди из дома, Смирнова Наташа, вручи свою плоть полуношной звезде. Чисты твои помыслы, губы бескровны, прядь русых волос спадает на грудь. Шаги невесомы, движения проворны, глаза холодны, словно серая ртуть. Чиганя упруга асфальт башмачками, пройди через сквер, вся окутана мглой. Всего лишь 100 метров теперь между нами, всего лишь мгновение между мной и тобой. Раскрыты объятия, в едином порыве бьются сердца в такт несмелым шагам. Целая ночь в сладострастном активе, в активе любви, Богом посланной нам. Дай же мне руку, Смирнова Наташа, и поспешим, дорог каждый на миг. Там в подворотне дворник Аркаша нам приготовил желанный блицкриг. Ключи от коптерки из недр карманов, вспорхнув свое жало, вонзают в замок. Распахнуты двери, все точно по плану, восторга и жажды в горле комок. Входи же смелее, моя королева, цинковый таз локотком не задень. Мимо окна, дальше налево, садись на кушетки, на кушетку тапки одень. Выпей вина, закуси шоколадкой, баунти съешь, распахни двери в рай. Хочу, чтоб была ты горячей и сладкой перед побегом в заоблачный край. Бархатом светится сумрак между нами, тени дрожат, вторя танцу свечей. Богиня, я раб в твоем мраморном храме, у алтаря твоих серых очей. Канула ночь, разродившись прохладой, выпито, съедено, серый распет. Спросит, зачем тебе это все надо? Что ж, усмехнусь я устало в ответ. И под конец взгляд печальный свой брошу на белую стену, шершавый асбест, и кровью отмечусь. Здесь был Алеша, что я не доел, то Аркаша доест. Ну, понимаете, да, что это выстрадано, это все выстрадано, это все не просто так. Потому что я жал руку этому человеку. Кстати, ладошки потные были.
1: То есть волновался на этот чего-то. Может быть, знаете, я заметил, кстати, вот вы же, находясь вообще в среде, вот в этой, постоянно в ней вращаясь, естественно, и это неплохо ни в коей мере, но тем не менее, вы утрачиваете, скажем так, ну, иммунитет, вы перестаете быть наблюдательным к вашим коллегам, да? Вот.
2: Я тренируюсь, на самом деле. Если я лишу себя этого, то на кой черт, извините меня, мне это думать? Сами понимаете, я человек творческий, для меня искусство все-таки на первом плане. Я опять-таки хочу сказать, я благодарен своим избирателям. Ну, может быть, даже по отношению к ним я слегка себя веду нечестно. Хотя, поверьте мне, делаю я для вас мои...

0: долларов США. А тут раз, мы их резко решаем индивидуальность. То есть у всех одинаковая сменная обувь на ногах. Это же, на мой взгляд, предложение. Вот вы даже сами не оцениваете, насколько оно было с вашей стороны вот, просто новым.
1: На самом деле, я вам сейчас расскажу. Я предложить-то предложил. Потом мне самому пришлось дать отход назад. Потому что все меня, естественно, проигнорировали. Меня, извиняюсь за мудака, держат в Думе. Ну, я не обижаюсь. Я не обижаюсь. Они сами такие. Ну вот. Я, значит, предложил. Все посмеялись. Но, чтобы вы думали, вижу я на следующий день особо дисциплинированных аграриев в тапочках.
0: Оба.
1: Лучше бы они в тапочках не приходили. Вонь колоссальная. Мухи дохли. И дело в том, что, понятно, если бы это дело было зимой, там, типа, носили они валенки какие-нибудь, там, типа, теплую меховую обувь или еще что-то, это летом. И я удивился, как можно так пропотевать.
0: Ну, однако, видите, дисциплины, это же говорит о том, что они доверчивые.
1: Ну, в основном-то это люди совсем уж из народа, из глубин, так сказать, из чернозема. Ну,
0: а ведь я знаю, что очень многие экспериментировали над данной фракцией, то есть действительно внося какие-то оголтелые предложения. Я помню, как одна женщина-депутат внесла предложение украсить все здание Думы, которое постоянно находится в сети вот, мощных коммуникаций, то есть там излучение и так далее, все это компьютеризировано, это обставить его все маленькими кактусами. Вот. И вот именно вот эта фракция, ведь на следующий день просто каждый там принесли там какое-то дикое количество кактусов, стали их везде расставить. То есть так, такое принятие на веру, это же, по-моему, уже шутка, типа, подшутить над аграриями.
1: Не знаю, это все популизм, это все дешевый популизм. Кактусы, ну, там из этих кактусов, может, 4 или 2 было настоящих. Безусловно. Пластмасса была.
0: Безусловно.
1: Причем пластмасса дешевая, я вам доложу, китайская.
0: А это о чем говорит? О том, что эти, зажали как, они.
1: Вот водка такая есть, текила, по-моему, называется. Знаете, у них есть эти крышечки, колпачки. Во-во-во-во-во, это и было. Я почитал, кстати, больше всего принесли этих крышечек жириновцы. Я почитал, я не поленился. 2072 крышечки. А текила, извините меня, водка не дешевая.
0: А скажите, а вот независимые депутаты, мне просто интересно, ведь есть же так независимые депутаты, они как-то вот откликаются на какие-то общественные такие порывы, или все-таки они действительно индивидуально где-то в уголке сидят, за всем этим наблюдают?
1: Когда я слышу независимый депутат, просто, ну вы не вращались, вам неведомо. Гомосексуалист однозначно. Все независимые депутаты гомосексуалисты. Вы можете, конечно, смеяться, там, типа, не верить, но мне в конце концов это... Ну, хотелось бы на самом деле, чтобы поверили. Это забавно. Мы вот как, мы видим думцы, мы видим вот как они ходят. Мы раньше не понимали, думали, что такое. Ну, там, то в уголке, то в туалете, то еще что-то. Сначала не понимали. Потом же, когда прозрели, у нас даже такая игра. Вот, допустим, там, типа, новые выборы, там, типа, новые депутаты. И мы, значит, смотрим и вычисляем их. Я вам доложу, мы так уже насобачились, что даже нескольких причислили, которые оказались нормальными мужиками, в бане были нормальные мужики, ничего подобного. Но вот гомосексуалисты, они меня радуют. Правда, они обижаются почему-то, когда их гомосексуалистами называют. Вот один мне говорит: ты знаешь, не называй меня педиком. Я говорю: ну а как же тебя называть, если ты такой? Он говорит: я не педик, я, говорит, гей.
0: Гей. А, вот как. А скажите, Афанасий Петрович, вот ведь действительно это же сейчас модное достаточно, назовем это так, течение. То есть вот этот вот, как вы говорите, гомосексуализм, это своего рода и есть протекционизм в любую область, из которой, как, в общем-то, можно хоть как-то влиять на происходящие события. Вот меня это несколько настораживает. То есть в России гомосексуализм становится все более агрессивным. И вот то, что вы говорите, вот что, дескать, не называйте там, он сказал, вот да, педиком, да, говорит, я гей. То есть, по идее, ведь мы дождемся времени, когда они будут уже табличку вешать, типа там гомосексуалист или там...
1: Нет, портрет... будет табличка гетеросексуалом, вход воспрещен.
0: Да, или такая вот, то есть, в принципе, значит...
1: Да, в легкую.
0: А вот с женщинами какая ситуация? То есть, я имею в виду лесбийскую там, или у думских женщин это...
1: Я не знаю, с чем это связано, ну, или, может, я просто не знаю, или не догадываюсь. Нет, этого абсолютно нет. И более того, я однажды

0: под одной из скамеечек, ну, не скамеечек, ну, под одним из кресел нашел вибратор. Представляете, это значит, какие у нас женщины, как-то поэт-то сказал, типа, коня на скаку остановят, в горящую избу войдут, с вибратором в думу войдут. Вот, вот где поэзия, вот где поэзия. Это все интересно достаточно. Причем я человек-то дотошный, я запомнил какой-то вибратор, в руки брать побрезговал.
1: Ну, правильно.
0: Ну, вот.
1: Мало ли там что, непонятно. Может, кстати, им пользовался и какой-нибудь вот это гей думский. Навряд, не исключено.
0: Навряд ли, навряд ли.
1: Я слышал, что они применяют некоторые.
0: Серьезно?
1: Вот. Да.
0: Ну вот, а потом я случайно, так сказать, в секс-шоп попал, когда был в Израиле на конгрессе по обрезанию, и посмотрел, сколько это стоит. Это стоило, короче, в переводе с шекелей на доллары, естественно, на рубли тут сейчас сам черт ногу сломит. Короче, это стоило под $400, этот вибратор.
1: Вот именно эта модель, да?
0: Да, это оказалась ультразвуковая модель какая-то новая. Ну, не знаю, это как он уж действует, ну, но это все как бы некрасиво, так и нечистоплотно. Это все было выяснять, но я когда цену увидел, то я как раз вспомнил, ну, этот лежал и... Тот же лежал на витрине. Очень забавно было. Очень забавно. У меня злость за наш народ. Понимаете, кто-то на картошке сидит, подмороженной, а кто-то вибраторы за $400 покупает.
1: А, Карим Юрьевич, а не было ли у вас вот такой мысли, что данное устройство было попросту приобретено какой-то фракцией в складчину? То есть, если там во фракции там, ну, плюс там помощники и помощницы всех депутатов, вот 400 человек скинулись по доллару, купили этот вибратор и пользуются им по очереди, в принципе, круглосуточно. Естественно, от этого он пришел в негодность и был вот выкинут попросту.
0: Да нет, они слишком себя любят на самом деле, чтобы одним на всех пользоваться, а как же СПИД, там, прочие венерические заболевания. Я вам могу сказать, что у нас мужчины на самом деле настолько бойкие, так сказать, парни, что вот в кабинете, ну, в медпункте частный венеролог работает.
1: То есть у каждого свой, то есть просто снимает кабинет, это, я так понял, для осмотра своего персонального пациента, скажем,
0: нет,
1: на 15 минут арендует.
0: Нет, по фракциям.
1: А, по фракциям.
0: По фракциям. У всех свой.
1: А правда ли, что вот данный вот венеролог, он же выполняет себе массу функций, то есть он и логопед, и ухо, горло, нос доктор, и даже зубной?
0: Он клизму ставит, я знаю, вот недавно одному коллеге клизму ставил. Не, на самом деле люди-то,
1: ну, универсальные,
0: типа, не из помойки подобраны,
1: да.
0: врубающиеся на самом деле. Ну и платят им, извините меня, тоже не так уж и мало.
1: А скажите, пожалуйста, Степан Ильич, вот бытует в народе такое мнение, оно касается принципа подбора помощников вот, у депутатов, что, ну, там, мы сейчас не берем в виду, там, как покупаются там удостоверения помощников, эти все истории, так более-менее уже освещены вот прессой, там, телевидением, радиовещанием. А именно если происходит честный, закономерный подбор помощников, то говорят, что вы устраиваете какие-то даже конкурсы. То есть помощник должен там как-то и хорошо станцевать. Там, ну, все зависит от личных вкусов того или иного депутата. Один, я знаю, например, обязал всех своих помощников обучиться стричь вот карликовых пуделей, потому что у него, видите ли, у жены у второй карликовый пудель, и вот он, ну, знаете, как их востригают, тушка тощая, тут шар, потом дальше идет тощая, тут вот такой шар, и когда вниз у него уходит, тоже лысенькое, такое кривое, а по бокам вот тут и чуть ниже тоже шары, это же сложно выстричь, что газон. Кстати, насчет газона, одна, знаю, женщина, она набирала себе тоже помощников, которые вот умеют косить в бейсбольные кепки газон по-американски. Она, ну, сейчас она уже не работает, потому что это была дума, по-моему, первого созыва или
0: сейчас,
1: третьего.
0: Сейчас вот я могу сказать по поводу отбора, ну, первый вопрос, который вы задали. Сейчас это работает на самом деле на этой должности очень большой профессионал. Может быть, вы видели во времена постоя была такая передача «Делай как мы, делай лучше нас», что-то в этом роде, вот ГДРовская.
1: Да, да, была немецкая.
0: Вел ее такой мужчина по имени Ади, ну, Адольф по-русски.
1: Да, иммигрант из Риги, по-моему.
0: Ну вот, сейчас он в Москве считается лучшим специалистом по отбору помощников депутатов. Мы выезжаем за город, И устраиваем вот, ну, по принципу вот того, что увидели вот в той ГДРовской телепередаче. Они, помощники, прыгают в мешках, там плавают, бывают заплывы по Клязьме.
1: Кидают такие, я вот знаю, обручи на плоские доски, в которые вбиты стержни.
0: Но самое интересное, это вот когда, знаете, есть такие эти пластмассовые тарелки. Это вот, в общем, депутат, который выбирает себе помощника, он берет, значит, эту тарелочку. Может, видели, вот как бы... Тарелочки кидают, а пес такой бежит и прыгает, и зубами должен,
1: да,
0: поймать.
1: Это в рекламе корма для кошек Чаппи, там кошка только ловит.
0: А, ну, может быть, я не знаю, я телевизор давно не смотрел. Ну, вот, в общем, происходит нечто подобное. Выстраиваются, значит, будущие помощники в ряд. Бегают, кто зубами ловит. Это конечная стадия. Ну, они все знают, они стараются очень, ну, потому что даже не за денег, а... Потому что знают, что тот, кто в результате не проходит этот отбор, того просто-напросто порят и оскопляют.
2: Ну, вы знаете, Саш, поскольку все-таки Порфирий Петрович человек интеллигентный, меня он выбирал совершенно не по каким-либо физическим качествам и внешним.
0: Женщин нет. Женщин мы выбираем по другим.
2: Но я можно я расскажу, как критерии. Вы меня выбрали? Дело в том, что я давно
1: знала... А, это будет интимно?
2: Не, ну что вы. Просто я знала, что Порфирий Петрович великолепный поэт. И тогда еще его стихи не издавались, в общем, массовым тиражом. И книжек вообще не было. Все его стихи ходили в рукописных списках. Ну, так называемый самиздат.
1: Вы знаете, извините, пожалуйста, Юлия, я вот немножко к самиздату. Помните, было даже такое время, когда было очень опасно вот, заниматься именно самиздатом, реализовывать его на бумаге, да? Вот там на каких-то аудионосителях, не говоря уже о видео. И там находились добровольцы, которым делали татуировки с целыми повестями. Вот у нас был человек, книга Набоков, Лолита, который просто приходил в дом в любой по вызову, раздевался, и всей семьей при свете
2: чем
1: свечей
2: это кончалось,
1: читали.
2: Мы все знаем.
0: Я видел Геев, словарь Брагауза и Фрона.
1: Вот, то есть тоже человек, да, человек
0: Группа
1: да,
0: людей, потому что группа. Объем большой достаточно.
1: Да. Были такие вот это самое. Да, извините, я вас перебил, просто мне показалось, что это будет интересно. Потому что ведь современное поколение молодое, оно ничего не знает о книгопроизводстве, кроме того, что там комиксы и дядя Федоров был.
2: Ну, вот сейчас времена другие, поэтому у Панкрата Семеновича достаточно много сборников уже издано. Так вот, он меня брал на работу по совершенно другому принципу. Он открывал свой рукописный самиздатовский сборничек, читал мне первую, вторую или третью строчечку куплета, а я должна была продолжить дальше. И вот, когда он понял, что я знаю все его творчество от «А» до «Я», и прекрасно могу любое стихотворение, даже то, которое он сам не помнил, могу продолжить, он меня взял на работу без всякого конкурса.
0: А может, мы сейчас попробуем что-то подобное?
1: Да, может быть, вы так по памяти что-то зачтете нам?
0: Не по памяти.
2: Нет. Давайте лучше наоборот. Я буду называть строчечку, а вот Иван Сергеевич будет продолжать.
1: Давайте, вы готовы к этому, Геннадий Петрович?
0: Ну, соберемся. Силами, так сказать.
1: Соберется баба с мыслью, поиграем с бабой в гусли.
0: Ну, давай.
2: Машенька, у вас уши.
0: Ольга, у вас колени? В обе... Не то, что надо. Вы обе на самом деле в моих объятиях тесно. Воскресное утро в мурашках. Машенька, у вас уши в сперме. Ольга, у вас колени в какашках. Ну как?
1: Да, вы смотрите, замечательно как. А
0: ну,
1: еще,
0: понятно,
1: давайте.
0: Что как-то паром рублено, но...
1: Юля, а давайте еще, мне понравился этот эксперимент.
2: Ну, вот это вот стихотворение, оно написано несколько лет назад. Я помню даже состояние... Ивана Ивановича, когда он пришел утром на работу. Первая строчка. «Пахнет пивом, рыбой, потом».
0: Рвотой, калом, клитуком, я с похмелья на работу, по Москве иду пешком, хмурюсь суетным прохожим, ненавижу каждый шаг, и обида сердца гложет, я себе, как видно, враг, сам себя споил, без нужды искусил, смутил, подбил, мог бы быть обычный ужин, если б водки я не пил, ну а с водкой у застолья завертелась кувырком, и теперь похмельный с болью по Москве иду пешком». Я тогда еще пешком ходил, тогда еще...
1: А вот скажите, вот понятно, что это вопрос, может, не совсем тактичный, может, не вот они отвечать. А приходится ли сейчас вот с Бодунца вот приезжать на работу в Думу?
0: Ну, опять-таки, я уже не первый раз говорю, может, это даже забавно. Человек я творческий, а какой творческий человек не пьет? Вот недавно отравился, рвало меня. Ну,
1: на работе прямо это случилось. Вы нашли все силы добраться на заседание?
0: Это случилось, слава богу, не в зале, но в коридоре. Я зарвал слегка косяк, вот там дубовые, вы видели, вот с этими, с непозолоченными, как это, с медными начищенными ручками.
1: Ну, вы, кстати, вот только когда будете уходить, вы его с собой заберите, потому что у нас тут и так своего хлама хватает. То есть.
0: Ну, естественно. Все свое уносим с собой.
1: Валерий Феоктистович, вот и хотелось бы немножечко вернуться к теме отбора все-таки депутатов. Ну, вы знаете, что где-то в среднем там раз в два года американское консульство устраивает такие вот как бы розыгрыши грин-карты. Да-да-да. То есть, ну, как бы конкурс. То есть человек не может даже, может не вносить никакого вклада в экономику Соединенных Штатов, там, жить какое-то время. Просто он берет и выигрывает неожиданно гражданство. Я не понимаю, с какой целью они это делают. И я слышал, что у вас в Госдуме такое же приблизительно пытались проделать с помощниками. То есть в определенное время, в определенном месте определенный депутат приезжал на автомобиль, останавливался, тыкал просто пальцем в любого человека из толпы, подходили милиционеры, брали его, сажали и говорили: вы теперь помощник, торжественно вписывали прям в удостоверение его имя, фамилию, соответствующими отсюда льготами. Это правда или как-то я что-то путаю?
0: Это все красивые истории. Это на самом деле придумали гомосексуалисты. То есть они якобы первого попавшегося пальцем. А на самом деле они часами стояли, из автомобиля выбирали себе, так сказать. А потом неплохо иметь себе как бы друга-подругу, так сказать, за казенный-то счет. Но вот так-то все и происходит.
1: В принципе, это выбор сексуального партнера, да? Ну, в основном, то есть такой закамуфлированный, понятно, что...
0: Да, в общем, некрасиво это было на самом деле. Я сразу с критикой отнесся, с достаточно суровой критикой отнесся к этому нововведению. Но потом это видно, то ли они набрали уже себе нужные кадры, то ли что-то у них там свое. Не знаю, это, слава богу, этот позорный опыт закончился.
2: Александр Сергеевич, а прочтите нам, пожалуйста, что-нибудь такое лирическое. Помните, вы как-то посвятили мне стихотворение?
1: Даже, знаете, я сейчас вот более того хотел бы автоматически, потому что, ну, вам уже посвятили, то есть давайте его же вот прочтем для Ирины, потому что у Ирины вот день рождения, она сейчас заходила, попросила, чтобы что-нибудь для нее там... Я исполнил, но сегодня, то есть она спутала меня с этим дебилом, вот, которого я сегодня заменяю всю ночь. Я просто прошу, может быть, как-то вы меня выручите этим, да.
0: Да, Ирина — это забавное имя.
1: Это очень.
0: Это покорело-греческий. Ирина, это ж Аэлита, одно и то же.
1: Да, ну, в принципе, еще Коломяки-Йо эстонское, это тоже аналог Ирины.
0: Да-да-да. Ну, Ирина, поздравляю вас с вашим сколько-нибудь летием. Прочту сейчас что-нибудь. Мне приснилась Ирина, девка голая и злая, ее пурпурный клитор был призывно откровенен, кудри рыжие бесстыжа, груди вязкие ласкали, а глазища излучали в сером блеске злую похоть. И решил я то, что буду с нею близок, даже очень этой ночью в ритме польки в лоно жаркое, вонзаясь, осушу ее колодец, орошу ее сверх меры и уйду победой гордой, словно витязь от колдуньи. Я пойду широким полем, песню гордо напевая, меня встретит хлебом солью каждый дом в краю родимом. Будут молвить, он, мол, дескать, будут молвить и дарить резные ложки под гармошку угощая. Самогона пить не стану, стану пить вино и вермут, даже рюмку чистой водки я отвергну благородно. И красавице дородной подарю свое внимание в час ночной на сеновале, назначая ей свидание. Дескать, я, мол, дескать, это вам не хер собачий. Я, мол, дескать, ну да ладно, ровно в полночь, не иначе. Сарафан, пропахший потом, зашуршит, спадая наземь. Тело белое, тугое, обрекая на стыдливость. Подойди же, ну же, ближе, деревенская Мадонна, и в движениях своих томных подними мою решимость. Обожги своим дыханием, ослепи бесстыжей спешкой. Закружись в моих объятиях то орлом, то круглой решкой. пташкой на дрожащей сочной флейте. Наиграй мотив пастуший. Только что это, как можно? Ах, куда же ты, послушай, далеко на острове Чат? Ах, не то не видать мне отныне шаловливых, смешливых девчат. О, Ирина, бесовское семя, возврати мою смелую стать, хоть совсем на чуть-чуть, хоть на время я хочу быть мужчиной опять. Только сон не вернется распутанный, не восстанет из пепла заря, и смеется богиня разврата над планетою спящей паря.
1: Очень, я бы сказал, печальное стихотворение, но да, к юбилею, к Ирининому, я думаю, и новое не нужно, поскольку любой юбилей — это все-таки грустная дата.
0: Ирина зрелая женщина.
1: Да, и я считаю, что это очень хороший подарок от имени Ирины. Большое вам спасибо. Кстати, тут заходит очень много людей, волнуются, говорят, что, дескать, мы как будто бы в записи. Ничего подобного, мы в прямом эфире вещаем, и естественно, будем несколько позже принимать ваши телефонные звонки. Вот вопрос к вам, к Юлии Лысых. Я напоминаю, что она помощница видного политика, помощник, извините, видного политика, который находится рядом с ней у нас в студии. Вопрос очаровательной даме. Ну, я прямо скажу, я, может быть, надо было заранее вас предупредить, уважаемые гости, что вот на доме напротив мы установили, знаете, как на смотровых площадках, мощный телескоп, где наши люди просто позволяют смотреть желающим 5 минут внутрь студии за определенную мзду денежную. Поэтому там, если вам неприятно, можем задернуть шторы.
0: Да
1: или...
0: нет, я просто знаю, там напротив не только вы установили. Ну что думаете?
1: А это может быть снайперы, вполне возможно.
0: Ну что думаете, спецслужбы наши дремлют?
1: Ну, в принципе, в данный момент, безусловно, да. Так вот, вопрос к очаровательной даме. Как вы относитесь к воспитанию моральных принципов и жизненных ориентиров у нынешних мужей бывшими мужьями? Это такую бумажку подписал Тайхинг некто. Ну, то есть, вы понимаете, о чем речь, да?
2: Нет.
1: Ну, грубо говоря, вот, например, к примеру, вы второй раз замужем.
2: То есть, у кого-то был муж.
1: Да, а потом появился новый муж. Вот. И вот бывший муж приходит и начинает воспитывать нового мужа.
2: Ну, я думаю, что это бывает, если они часто встречаются, это бывает только, когда жена подселяет нового мужа в ту же квартиру, где она проживает с бывшим, то есть со старым. То есть они не могут разменять квартиру, и это все превращается в обыкновенную коммуналку.
1: А с какой целью это делается?
2: Ну, потому что квартирный вопрос-то у нас, видите, не решен, что значит с какой целью. А куда ж бывший муж пойдет, если пришел?
1: А, в квартиру нового.
2: А кто же ему даст? Дело в том, что этот вопрос...
1: Так она ему даст. Этот-то уйдет. И пусть... А, вы имеете в виду, то есть женщину нужно ему найти, что ли, какую-то, чтобы куда-то уйти?
0: С квартиры.
1: Нет, он откуда? Подождите, давайте разберемся по порядку.
2: Вот смотрите, жили-были, муж да жена.
1: Да.
2: И получили они квартиру в совместное пользование.
1: Да.
2: А потом жена полюбила нового мужчину.
1: Да.
2: И привела его к себе жить.
1: Да, а старый автоматически идет на место жительства предыдущего, все же закономерно.
2: Нет, ну мало ли где у него было предыдущее место жительства. Может, вообще в другом городе или в другой стране,
1: ну,
2: а черт
1: что
2: его знает.
1: Тут уже это самое.
2: А квартиру-то они вместе получали, так ее нужно сначала разменять, чтобы потом бывшему мужу было где жить. Понимаете?
0: Нет, это шкурничество, на самом деле.
1: Я так с трудом понимаю, честно говоря, Геннадий Лукич.
0: Я тоже не понимаю.
1: Не понимаю вообще.
0: Квартиры же продаются, это можно же просто купить квартиру.
1: И вообще-то этот-то откуда пришел? Я так и не пойму. Новый, откуда он пришел-то?
2: Он из любви,
1: он же не Чебурашка,
2: Афродита,
1: он же не из будки, понимаешь, телефонный.
2: Ну, а вдруг он жил с мамой престарелой в одной комнате?
1: Ну хорошо, пусть мама теперь живет со старым мужем. Какая маме-то разница? К тому же,
2: если есть такой вариант, например, чтобы мама пришла и жила со старым мужем. И он...
1: Зачем мама? Мама пусть остается там.
0: Мама это святое.
1: Да. Она там, пусть маму мы не будем выселять. То есть мама, она...
3: Если плачет грудничок и краснеет губ.

0: Держава скорби за двиг и не скорища.
1: Мое отечество в дерьме, моя отчизна на коленях, устав от смуты в саван лени, облачена, стянув ремень, с умою тощий за плечами, взирает тусклыми очами, как сатана, крестясь, венчает надежду, веру и кистень. Рассвет багрян, гремят литавры, галдит истошно воронье, рукою смуглой новый варвар подол отчизны жадно мнет, глаза в глумливой поволоке, лилово вздыблен скорый член, отечество, пуская соки, дает, не поднявшись с колен, дает бесхитростно, по-русски, от всей души, как хлеб и соль, простоволоса, торс обспускан, в глазах надежда, в сердце боль, ее новейший повелитель, чванливо выпитив живот, поспешен, алчен, ненасытен, в экстазе перекошен рот, его аул далек, как небыль, его кишлак, как страшный сон, и полумесяц в темном небе диктует вечный свой закон, а мы молчим, томимы ленью, и смотрим, будто онемев, на нашу память на коленях, на нашу родину в дерьме.

0: море, кърви, пролили за брашно единство наш знак. И нечему никому дозволи да нам...
1: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монмаранси» сегодня очень известный политик. По определенным причинам он решил сегодня остаться инкогнито, поскольку мы сталкиваемся сегодня с несколько неожиданной стороной его деятельности. Он читает нам свои стихи, написанные в разные периоды его жизни. И, вы знаете, все-таки иногда хотелось бы, пользуясь такой возможностью, что-то узнавать новое о кухне вот внутренней кухни того...
2: За кулисье,
1: или по-другому там за форточкой тоже так это... Вот. Совсем недавно началась вот эта вот вся бодяга с памятником Железному Феликсу. Да, вот как-то хотелось бы услышать от вас прояснение данной ситуации, потому что доводы вот, в плане установки памятника назад, они какие-то очень странные, что, дескать, этот памятник — это наша история, вот, и пусть он стоит где надо. Но в таком случае ведь можно сказать, что то, что его снесли, это тоже была часть истории, пусть буйной, какой-то там дурацкой, потому что что-либо сносить вообще — это глупо. Не ты ставил, не тебе сносить, как говорится. Но, тем не менее, раз это произошло, это факт исторический. И пусть он стоит, в принципе, где стоит. К тому же нужны деньги, я так понял, на его восстановление.
2: Конечно, конечно.
1: А денег сейчас не хватает. То есть, к примеру, я вот не могу себе купить новую кожаную куртку, а у этой, видите, рукав запачкался, понимаете? Плюс у меня барсетка истерлась, там уже ничего не влезает. Цепь моя золотая, видите, потускнела. Ну что за дела? Они хотят устанавливать. Поэтому народ в недоумении. Опять за счет налогоплательщиков. Но самое главное, что больше всех возмутило, Юзеф Алевтинович, это вот доводы, что, дескать, это история. Ну, давайте его установим. Да все, что мы не делали, это история. Например, я сейчас возьму и вот ногами выбью вот эту дверь. Кстати, я тут работаю 6 лет, вы знаете, до сих пор не знаю, куда она ведет. Ну, ладно, вот, понимаете, это тоже будет история. Выпустил пьяный мужчина или женщина газы, с позволения сказать, в общественном транспорте. Это тоже история. Нельзя же ему эти газы назад запихивать и говорить, что история закончилась вот на том моменте, как у тебя вот газы эти вышли. Бред.
2: Естественно, естественно. И вот когда вы говорите про деньги, которые будут на это потрачены, вы даже не предполагаете истинной суммы, которая будет потрачена. И я вам могу сказать, эта сумма, ну, буквально в десятки тысяч раз больше той суммы, которая будет, допустим, официально названа и которую вы только можете себе представить. Это все история достаточно интересная, но вместе с тем достаточно простая. Тут столкновение двух мнений. Кто-то хочет, чтобы Феликс стоял, кто-то, наоборот, готов своим лбом биться о его постамент, чтобы разрушить окончательно, но ничего не выйдет. Потому что я, может быть, вам такой секрет открою. Тут все на самом деле, с одной стороны, гораздо проще, с другой стороны, гораздо гаже. Но наверняка вот вы обращали внимание на вот этот кружочек, эту лужаечку, на которой стоит постамент, вот он вам ничего не напоминает, эта лужаечка?
1: Ну, вот я знаю, одному нашему коллеге напоминало женскую грудь. Вот. Мне это напоминает лобное место, в смысле не лобок, а вот место, где рубят голову. То есть, потому что неспроста посреди площади вдруг стоит какой-то пенек. А также еще мне это, знаете, напоминает закамуфлированный колодец какой-то, вот там подземный ход или что-то.
2: Не угадали. На самом деле форма-то тарелочки, и вы видели, наверное, вот антенки вот эти всякие параболические.
1: Да, а спутниковая такая у меня стоит.
2: Так вот, представьте такую тарелочку спутниковую вашу, только раз и так в 100 побольше.
1: Не, ну на мою лоджию может там в 10 раз больше вместиться, чем моя сейчас. У меня и так она максимального размера. Там, ну, чтобы непосредственно иметь выход на интернет, я установил все
2: спутниковые. Понятно,
1: спутниковый,
2: у любой хорошей тарелочки должен быть сердечник. И вот Феликс Эдмундович наш выполнял именно роль этого сердечника. Это не что иное, как мощнейший, сильнейший локатор, который был в свое время установлен, естественно, КГБ, для получения информации со всего мира, для получения информации со шпионских спутников из космоса и для передачи информации.
3: Чтобы всегда был перед глазами.
2: Да, да, да. Это, во-первых, а во-вторых, куда его здесь в Москве спрячь? Так его на площади. Я вам могу сказать, что вот вниз туда, под землю, это уходит на 36 метров. Это сложнейшая аппаратура.
1: То есть, попросту говоря, извините, что я вас перебиваю, Макар Автандилович, что-то получается прям несусветное. То есть мы видим только какую-то верхушку айсберга, а внутрь уходит целиком там мощный стержень дзержинский.
2: Когда я это узнал в свое время, меня такая гордость вообще поразила.
1: Да, это восьмого.
2: Феликс же, он на самом деле не железный, я бы сказал, электронный. Он напичкан сложнейшей электроникой. Там я в этом просто плохо разбираюсь. Там всякие микропроцессоры и так далее, и так далее.
1: Чипы еще есть.
2: Ну, наверное, это я вот не в курсе.
1: Но это я недавно вычитал,
2: и
1: что есть там.
2: Вот в эту вот его чугунную голову пришло столько информации, так сказать, если уж говорить красиво, из его уст столько вышло информации на весь мир, ну, когда была холодная война, идеологические проблемы, идеологические диверсии и так далее, и так далее. Но когда его сносили, на самом деле в КГБ держались за голову. Ну, ничего они сделать не могли, ну, не хотели они, короче.
1: Да, это же был, в принципе, такое, ну, как бы буйное время.
2: Да.
1: Скажите, извините, пожалуйста, Геннадий Автандилович, а вот в момент сноса этого, то есть я помню там кадры хроники, когда подъехал автомобиль здоровый, его так достаточно небрежно ломали, не было ли повреждено вот это все там, там же кабели какие-то идут, это соединение внутрь.
2: Нет, он, конечно, был серьезный, подтвержден, и вот около, вот где он там сейчас стоит, вы думаете, это он тот самый стоит? Нет, это стоит муляж из папье-маше на самом деле. Ой. Настоящий был увезен вот под Щербинкой. Есть такая небольшая, ну, база, не база, я не знаю, как это, короче, назвать, ну, небольшое учреждение, где Феликса Эдмундовича чинили, выправляли и все так далее. Поэтому, ну, сейчас, видите, обстановка в стране оборачивается, опять-таки, там, типа, та же Сербия и так далее, и так далее. Ну, вот, ну, и поэтому ФСК, как бывший КГБ, короче, они настояли, пришли буквально к президенту в ноги, валились, что, ну, не можем мы без него, не можем. Тем более, пока его не было, вот, разнообразные демократические там движения, партии и так далее, притащили камень. Так называемый Соловецкий. На самом деле, это тоже никакой не Соловецкий камень. Это тоже сложнейшее кибернетическое устройство, которое, во-первых, просвечивает стены КГБ, прослушивает все разговоры, чтобы, ну, силы демократические, как они на себя называют, были в курсе всего, что творится за этими стенами. И там до смешного доходит. Вот они придумали простейшее устройство, но все-таки это как у русская голова, на выдумку гораздо. Два ведра, проделывается дырка, соединяется шлангом. Шлангом для рта, как бы. Ну, у тебя как бы из твоего ведра ведет в ухо твоему собеседнику. Поверх этого нацепляется мочало. И как ни странно, вот простое мочало и простое оцинкованное ведро, то есть не просвечиваются никакими там устройствами и так далее. И только так люди, работающие, в принципе, защищающие нашу страну, которые стоят на страже наших, так сказать, границ, идеологических границ в том числе, вот они вынуждены работать в таких условиях. И поэтому сейчас вот встал вопрос о восстановлении Феликса Эдмундовича на прежнее место. И если он будет восстановлен, и, ну, если на самом деле вы считаете себя патриотом, вы тоже должны радоваться этому.
1: Безусловно. Я, кстати, сейчас, вы знаете, вспомнил, вы наверняка в курсе, что был, помните, такой правозащитник Альфред Синюшный, замученный в застенках КГБ. Вот он выпустил книгу в издательстве «Посев» как раз в годы Холодной войны. Книга, по-моему, называлась «Настоящий Феликс. Точка. Кто он? Знак вопроса. Точка». И там вот Альфред Синюшный, он обратил внимание своих читателей на то, что на голову Железного Феликса никогда не садились птицы. В общем, что, в общем, данным животным свойственно. Они гадят на все памятники. На что официальные власти, книга имела большое хождение по стране, в студенческой среде, в среде диссидентов, да, вот, естественно, это не могло остаться без внимания власти. Они отреагировали следующим образом, что просто, поскольку там большая площадь, то птицы просто спугивают вот эти автомобили, и все. Но это совершенный бред, потому что городская птица не боится ничего. И именно тогда Альфред Синюшный, он и подкрался к этой проблеме. То есть, видимо, вы же знаете, да, что его ловили там несколько раз, он пытался там просверлить что-то там, влезть туда куда-то внутрь.
2: Пытался. Это все, ну... Он, на самом деле, я считаю, все-таки психически больной человек, и об этом все знают. Вот, после его эмиграции, вы что думаете, он как бы развил со свое вот, псевдотворчество, вот, попал в обыкновенную алабамскую психушку, где до сих пор, кстати, и пребывает.
1: Ну, замученный уже.
2: А насчет птиц, ну, это все понятно. Как можно ответить вопросом на вопрос? Вы сели на унитаз, к которому было подключено 6000 вольт?
1: Безусловно. А что же я?
2: Птицы это...
1: Лучший, в общем-то, я так думаю, вот как это называется-то, лучшая лакмусовая бумага для проверки какого-нибудь сооружения на радиоактивную прочность и прочую прочность.
2: Птица же на самом деле тоже птица рознь.
1: Да, безусловно. Ну, может быть, мы сейчас обратимся все-таки еще к вашей поэзии, потому что тут очень много людей заходило. Вот, например, интересовались. Давайте все-таки сейчас сперва ответим на их вопрос. Извините, что я так просто. Я очень взволновался из-за этого памятника, понимаете. То есть я понял теперь всю свою ошибку. А нельзя ли маленького его установить? А все, извините, опять глупость все-таки. Да, корпус. Да, так вот. Вся страна сейчас охвачена массой проблем. Одна из них — это проблема наркомании.
2: Знакомая проблема, знакомая.
1: Вот все-таки Государственная Дума, как непосредственно, так скажем, непосредственная единица страны, да, я бы даже так сказал, что практически уже субъект федерации, попросту говоря, то есть охраняется там как государственная граница. Вот затронули ли ее и в какой степени, если затронули эти проблемы?
2: На самом деле вопрос-то горький.
1: Да.
2: Потому что люди, работающие в Госдуме, в принципе, много сил отдают этой работе, и приходится им очень... много трудиться, и нужно очень много сил. А как известно, что наркотики – это, в принципе, отличный допинг. И не всегда на работу придешь, допустим, особенно в такое учреждение, как Госдума, допустим, с Будуна, что у тебя выхлоп какой-то изо рта был и так далее.
1: Да.
2: Это, во-первых, вот. А во-вторых, иногда приходится по 3-4 ночи не спать, вкалывать вовсю. Тоже, опять-таки, нужен допинг. Но... когда все-таки выпадает свободное время, то вместо этого допинга нужен уже какой-то релаксатор, чтобы человек мог расслабиться. И поэтому я считаю, что депутатам, которые пристрастились к этой порочной привычке, я считаю...
3: Голландский опыт нужно перенимать.
2: Да. Выдавать, что ли, бесплатно, черт его знает как, а потому что иначе получается смычка с преступностью.
1: Да, практически клиентура.
2: А если ты как какой-то преступный элемент и даешь депутату там наркотики, то значит депутат у тебя в руках, да, на самом деле. И можно вот... Я знаю, как, например, в американском парламенте, там же те же проблемы. Вот мы ездили по обмену опытом. У них прямо перед Белым домом стоят такие специальные вагончики. То есть депутат местный, ну, сенатор, конгрессмен, приходит после субботы, воскресенья, после бурно проведенного времени, заходит в этот специальный как бы вагончик, ложится на специальную кушеточку. Ему там делают там полное переливание крови, ставят разнообразные там типа примочки, пиявок ставят.
1: Клизму, я знаю, тоже.
2: Клизму, там. Да. В общем,
1: причем это делается в обязательном порядке. Хочешь, не хочешь, а как это самое, как флюорография ежегодно.
2: Да, очищают полностью организм, и он, так сказать, свеженький идет, и чтобы трудиться во благо своей любимой Америки. У нас же все, как всегда, каким-то кустарным.
3: Ну, на самом деле, просто у нас упущен
2: происходит.
3: Этот организационный вопрос, упущен. Вот, слава богу, наконец-то обзавелись в Думе фракции своими врачами-венерологами. И я думаю, что вопрос по поводу... я забыла, как это называется. Вот такая вот штучка, накрытая целлофаном. Где тепло очень.
1: Парник.
3: Вот.
1: У нас на даче
3: вот,
1: стоит
3: вот,
1: такой.
3: Вот.
1: Я знаю,
3: решается вопрос о том, чтобы в доме значит, разбить такую небольшую грядочку с парничком, где рос бы самый безопасный наркотик – каннабис.
1: Ну, хорошая, кстати, мысль-то. А вы знаете, вот я хотел бы попросить вас, Филипп Афанасьевич, прояснить народу ситуацию с вашим тезкой, депутатом от одной из фракций, Филиппом Перьевым, вот, который вроде бы как был найден, в общем-то, уже окоченевшим и с мощной капельницей у себя в кабинете, вставленной там во все дырки. То есть там вот ходили слухи, что это уже какая-то наркомания высшей степени. То есть если там, например, солист Depeche Mode там торчал, он сказал, что у него было столько денег, много, что ему не было никаких проблем там, где достать, попросту говоря, то здесь, чтобы человек галим вот прям с капельницей. Причем говорят, что при анализе это был очень такой хороший, чистый, в общем-то, не буду называть название, но тем не менее, да.
2: На самом деле это все происки. Я знаю прекрасно этого человека. Это кристальнейшим образом честный человек, порядочный человек, и который к наркотикам, кстати, не имеет никакого отношения.
1: А чего же он тогда... Это...
3: Нет, дело в том, что это была капельница, с помощью которой его выводили из длительного запоя. Вот и все.
1: То есть он и на работу там приходил с ней, что ли?
3: Ну что, что делать? Но все равно кристально чистый человек.
1: Ну не вывели
3: человек.
1: Ведь, видите, все-таки перьевой-то так...
2: Ну, это все склоки. Не хотелось бы мне продолжать эту тему. Я вижу недоверие в ваших глазах. Но поверьте мне, это всем бы быть такими.
1: Ладно, да, перейдем к несколько неожиданной теме.
2: Неприятно.
1: Да, конечно, да. К тому же сам он такой внешний, внешность у него странная была. Ну да ладно. Хрен с ним, как говорится, с Перьевым. Вот... Скажите, пожалуйста, Анастас Прокопьевич, я, например, являюсь заядлым дачником, то есть я помидорчики, огурчики, вскопать что-нибудь, починить, то есть летом я, например, езжу халтурю, то есть сколачиваю богатым людям клозеты, ну, деревенские и так далее, то есть, как говорится, дело мастера боится, мастера бо, понимаешь, вот руки у меня, видите, мышцатые, мощные, с отбитыми ногтями, кое-где они слезли, трудовые руки. У вас у депутатов Госдумы, я знаю, ну, как у настоящих все-таки мужчин, тоже наверняка должна быть предрасположенность к тяжелому физическому труду, но у вас все готово, то есть вот вам дача, вот там вам кабинет, вот, и, да плюс отсутствие свободного времени на все эти дела. Каким образом вы выходите из этой ситуации? Потому что я, например, когда заходил, вот, да, когда сменился премьер-министр, я с удивлением обнаружил, что он лично прикручивал вот на свой кабинет табличку со своим именем и отверткой вот перед этим открутил предыдущего, понимаете? Ну, я в шоке был.
2: Он спешил, побыстрее хотел.
1: А ну а так-то, вот, в принципе, я просто думаю, может, это вот
2: не
1: тяга...
2: знаю, так если судить по себе, я так, например, физический труд презираю, работу я, в принципе, не люблю, мне это очень не нравится. Я считаю, что на самом деле работа зверит и скотинит человека. В конце концов, не шаг я, чтобы работать. Я же все-таки человеком создан, поэтому я должен работать головой, так сказать, своими мозгами. А пускай работает, тот, кто двух слов связать не может, кто тупой. Он. Вот я раньше проживал рядом с шинным заводом и видел, какой люд оттуда выходил. Ну вот они пускай работают, пускай ходят в мазуте, в своей копоти. Не знаю, просто есть как бы люди-скоты, а есть люди как бы высшего, так сказать, покроя, но к которым, надеюсь, вы тоже относитесь.
1: Нет, мне это, все это комплимент. Тексты, все вопросы, все пишут. Вот видите, у меня вот все тут вот наш редактор Зинаида Дверь. Я просто считаю. Причем, вы знаете, до чего вот универсальная женщина. Я хочу, может, она нас сейчас слышит немножечко, так сказать, видите, как не читаю, мне сложно говорить. В общем, похалимство устроить. А она ведь предугадывает различные варианты ответов гостей на те или иные вопросы. У меня, видите, тут графики прям, вот видите, вот туши, видите, вот нарисованы. То есть прям, ну что твой интернет, тут прям паутина. Вот теперь, если так, вот вы бы ответили на...
2: Что-то типа викторины, что ли?
1: Где? Или за окном-то? Это за окном просто проституток ловит милиция. Это совершенно не относится никак. Вот, а здесь, видите, вот если бы, например, вот вы бы сказали, что там вот, да, вы, к примеру, там косяки там сами там запиливаете, то я бы должен был спросить, откуда вы берете там стройматериалы. То есть женщина предугадывает все вообще. Это парадоксальное у нас вот наша редактор Зинаида Дверь.
2: На самом деле для своей дачи, ну, естественно, там много надо делать. Да. Я нанимаю украинских батраков, которые парни простые, делают все, берут недорого. Кормить их можно только этим.
3: Раз в день.
2: Свиным жиром, как он называется.
1: Ну, сало.
2: А, жир вот такой вот они едят, им, короче, в кайф. И больше ничего не надо, ну, там, типа, иногда картошечки. И... Ну и по воскресеньям, естественно, выпить. И все это так, что они все прекрасно делают, денег берут немного, и их работой я вполне доволен. Ну вот, правда, мне одно не нравится. Я когда был в отъезде в Женеве, на конгрессе. Конгресс, ну, кончится, меня отозвали. Короче, мне пришлось быстро приехать в Москву. Ну, в Москве тоже все быстро уладилось. И у меня выпала неделька свободного времени. И думаю, никуда уж я не поеду. Махну-ка я на дачку. Они меня, естественно, не ждали. Подъезжаю, чтобы вы думали. Над крышей моего дома жовто-блакитный флаг.
1: О, какое у людей самонациональное сознание. Ой, не так это, видите, опять от себя. Как что-нибудь от себя ляпну, не при Зинаиде Дверь, все.
2: Я к украинскому народу отношусь как к братскому, но почему над моей крышей должен этот жовто-блакитный? Я что, жир ем, что ли? Не ем я жир. Не понравилось мне очень. Хотя украинские девушки очень милые.
1: Говорят, еще песня про них была такая, как ночью на рассвете поспешил я в летний сад, там смуглянка-молдаванка обирала б виноград. Тоже.
2: Не знаю, вот, я про украинский, вот одной украинской девушки, ее Евелина звали, дружила я с ней одно время очень, и вот я помню, когда ты написал и посвятил такое стихотворение.
1: Вот,
2: я куплю тебе резиновый член, и на женский день его подарю. Под подушку его положи, чтобы был всегда под рукой. А когда приснится чего, ты его достань в тот же миг и в вагину быстро впихни, чтобы свою похоть чтоб утолить. Ну, извините, сбиваюсь, это...
1: Ну, понятно, но все-таки вы устали, сегодня были заседания такие.
2: А вот то, что касается русских женщин, это немножко по-другому звучит. Накорми меня борщом, голубцами и пельменями, водки потную бутыль мне с поклоном поднеси. Угадай мой аппетит, мои думы и стремления, и присядь невдалеке, как ведется на Руси. А когда взойдет луна белорожей мироносицы, уложи меня меж двух обессилевших грудей. Это мой небритый дух, угорев, на волю просится. Не томи, поторопись, отпусти его скорей. Русская женщина, видите, даже стихи по-другому сочиняются, более как бы, что ли, округло, как бы более поэтично. И вы чувствуете, это все расплывается, и по бокам крючочки, крючочки, крючочки. Эти крючочки попадают в петельки, как бы, вашего разума, и происходит процесс, я бы сказал, такого защелкивания, то есть процесс именно контакта. И такие стихи оседают у вас глубоко в душе и... влияют на положительные, как бы, импульсы, уже, в свою очередь, исходящие от вас. То есть, значит, и другим хорошо. Но только, если это на столбики не натыкается. Если же натыкается на столбики, то всем кранты. А столбики — это же тоже непростая вещь. На самом деле, если бы не жировоз, который их наполнял, все было бы не так, все было бы значительно проще. Но так вот, когда происходит процесс натычки, ну, я не знаю по-русски, как правильно.
1: Манезалка это называется.
2: Натычки,
1: наверное. Знаете, кстати, мы, ученые, называем вот то, что вы сказали выше, вот когда про крючочки, мы называем это в поэзии эффектом молнии, ну, в смысле молнии застежки. Вот она как зацепилась, так и поехала. А ведь бывает, например, что она раз где-то заезд. То есть, например, у нее кривая фраза какая-то раз. И причем ведь вы знаете, как вот заметьте, что как вот реально работает молния. Вот он зацепил ее, да, хочет расстегнуться. Вот стоит судорожно, дергает. Она ни вверх, ни вниз уже не едет. Он бах, пузырь вывалился, упал, разбился. Беда, трагедия. А ведь то же самое вот мы проецируем на поэзию, скажем, на науку и так далее. Вот когда этот эффект молнии срабатывает, смысле заедает, да, то назад уже пути тоже нет, как и вперед, собственно. Поэтому всегда должно быть гладко и никуда не вбок. Вот это все косые молнии, они уже, это же как бы, собственно говоря, худые ветви.
2: Я
1: вот бы
2: даже
1: науке,
2: сказал, да, что вот именно вот эта вот гладкость, она и называется искусство.
1: Безусловно.
2: А потому что когда какие-то ковыряки происходят, вот я иногда включаю телевизор и смотрю наших вот поп-исполнителей, то это же это и есть, эти самые ковыряки. Вот даже когда у меня вышла книжка, один из таких ковыряк, я бы сказал, это, если не ошибаюсь, группа «Косметический институт» или «Институт косметики», в общем, самым варварским образом покрали у меня одно из стихотворений, исковеркали его, сломали, переделали и все такое. И недавно я включаю телевизор и вижу, вот, исполнителя пляшет, как чумной по сцене, орет, выкрикивает.
1: Бьется в подучий. А я, в принципе, не слежу за молодежной музыкой. Вообще как-то странно называть ансамбль музыкантом словом «институт». Мы, ученые, очень не любим, когда иронизируют над нашим детищем. И это то же самое, что я бы назвал свою лабораторию, например, гитара.
2: Я с вами согласен.
1: Согласитесь, что
2: на самом деле абсурд. Госдума — это тоже институт власти.
1: Безусловно. И нельзя как-то там... Или давайте сейчас ансамбль назовем Госдума. То есть, ну, вообще кощунство.
2: Кощунство.
1: Кощунство. И поэтому я, конечно, не в курсе. Плюс, если вы говорите, еще человек бьется в подучи на сцене, каким-то образом пытается сконцентрировать на своей особе внимание вот окружающих его. И плюс... А как же произошла-то утечка стихов? Я же знаю, что вы вроде бы так не публикуетесь, в том смысле, что от своих коллег в Госдуме вы тщательно скрываете. Вот,
2: вы знаете, что свои книжки я пишу сам от руки. Это тоже для меня момент искусства.
1: Давайте я уже расскажу дальше. Вы их еще и переплетаете сами.
2: Да,
1: и, кстати,
2: да,
1: мне именно такую книжку вот подарили.
2: Мне очень приятно, что вы вспомнили.
1: Да. Вы знаете, только, правда, я самое был вынужден при переезде пока ее подложить под шкаф. Качался, просто она очень толстая. Я в ближайшее время обязательно выйду.
2: Ну да, просто я, естественно, как и вам, некоторым людям дарю свои книги, и это все... Какое было мое удивление, когда я увидел свои книги уже в ксерокопиях, размноженные. То есть люди меня знают, читают, любят. Чего уж греха таить, не надо нам ложной скромности. В общем, ходят они по рукам, вот даже в таких извращенных видах появляются, так сказать, на всяких магнитных носителях, там, компакт-дисках.
1: Вот, кстати, только что тут пришел факс нам следующего содержания. Юрик, это я, Юрик. Юрик, меня выпустили, спасибо за помощь, скоро приеду. Подпись Алла Эрцкий. Так что скоро приедет.
2: А зачем он?
1: Ну, он так временно там сейчас отсутствует. В принципе, конечно, он не нужен.
2: Я не знаю. Дело в том, что я с вами разговорился. Если новый человек, я не знаю, как это.
1: Да, я думаю, он сейчас не будет в состоянии в особом разговаривать, потому что, ну, сами понимаете, его еле-еле отмазали, и, ну, от милиции, как это принято говорить, он сейчас не особо в бодром, наверное, расположении духа. Посидит, кофейку попьет.
2: Его не били, если били, можно оформить депутатский запрос.
1: А мы посмотрим, осмотр тушки, сделаем пульпацию и поставим клизму.
2: Клизма, я думаю, лишняя.
1: Вообще, да, что-то это я опять от себя тяну понес. Вообще, в сценарии на этой двери этого нету. Ну, видите, как что-то от себя скажу, так вечно. Ну что же, слушаем песню на ваши стихи, которую вот у вас сперл. Сейчас, подождите, что он тут пишет? На этот случай схема. Ага, так, вот, предусмотрено, смотрите. Слушаем стихотворный плагиат. Написано.
2: Плагиат?
1: Да.
2: Ну, ваши референты ударение неправильно ставят.
1: А тут просто большими буквами выделено, потому что это...
2: Это все зависть, это все людская зависть. Вот, наверное, вы же понимаете меня. Вот.

0: Ну, все-таки какая не есть, но вам популяризация, на самом деле, вот, по крайней мере. В общем, ладно, не расстраивайтесь. Вот возьмите платочек, знаете, вот вытурите. Да.
1: Ну, просто
0: ладно, ничего страшного. Вот давайте, да ладно. Я сам как-то, видите, тоже переживаю, конечно. Давайте вот перейдем к более веселой теме все-таки. Вы знаете, существует футбольная сборная мэрии Москвы. Существует футбольная сборная звезд популярных молодежных эстрад. Вот. Ну и так далее. Масса таких вот вещей. Я знаю, что вы выступали инициатором создания сборной Государственной Думы России по метанию ядер и дисков невесть куда. Значит, с целью...
2: Это не невесть куда называлось, это называлось «Не в ту степь». Ну, это такой литературу. Питание не в ту степь.
0: Ну, да. Это... И вы даже хотели, вернее, даже уже отбили, насколько я знаю, факсы, то есть куда ни попадя, с целью вот вызвать кого попало на бой по метанию дисков не в ту степь. Вот. В частности, вот президента Билла Гейтса, ну, в общем, в Америку посылали, я знаю, в Данию, датскому королю престарелому. Потому что я знаю, вы же хитрый, вы же знаете, что он не метнет, то есть там никуда далеко. Но тем не менее, вот как сейчас обстоит это дело? Потому что идея сама очень хорошая. Во-первых, можно в команду взять на конкурсной, конечно же, основе по одному депутату от каждой фракции. Представляете? И каждый будет вот метать.
2: Ну, метание на самом деле происходит. Ну, сейчас у нас зима все-таки за окном. И мы же
0: Я бы не сказал вообще.
2: Мы выезжаем именно в степь. А в степи, как вы понимаете, сейчас лежит снег. Если мы будем метать ядра и диски в снег, то кто же их будет искать? Помощники, что ли? Они и так у нас опущенные. Чего их еще больше опускать? Так что, а в зале, ну, просто дорогие сейчас, ну, во всех залах, и тренажерных, и так далее, дорогие покрытия, просто мы побьем. Поэтому у нас сейчас зимние каникулы, ну, мы готовимся. И не знаю, вот, кстати, может, ближе к весне, ну, проведем выездное.
0: Это кто так? А, извините. Да.
2: Будет у нас выездной турнир, поедем мы в Индию.
0: А вот покидаем. В Индии, то есть я знаю, что вы еще собираетесь в Индии попрактиковаться вот в плане сжигания трупов.
2: Да, это на самом деле красивый такой арийский обычай. Ну, вы знаете, что индусы, они арии, в принципе.
0: Безусловно.
2: Ну, вот, это на самом деле красивый обычай, это какой ритуал. Вот я когда последний раз в Индии был, вот они несут свои эти погребальные костры, я видел один погребальный костер высотой, ну, что твоя Спасская башня? Ну вот, а горел на этом костре такой зачуханный, тощий старикашка в круглых очечках и в белой какой-то простыне, что мне даже как-то неловко стало. Вот мы говорим, что у нас там типа воруют то да сё, пятое, десятое. Так более того, какие-то изможденные индусы перед этим костром бились, колотились, какими-то железяками себя протыкали. Какие-то крючки в себя всовывали, по углям ходили, мошонки отрезали. Ну мрак. И все из-за какого-то, вот я говорю, этого сухонького старикашки.
0: Ну, это весело, так, конечно, наблюдать было.
2: Так, что самое интересное, они же, когда вот погребальный обряд, они должны подрезать сухожилия. У старикашки, видимо, войдя в экстаз, в этот свой, как он называется, этот...
3: Религиозный.
2: Религиозный, да. Они, видимо, как-то отвлеклись слегка и забыли ему что-то там перерезать. И, в общем, когда пламя подошло уже к нему, и когда он вспыхнул, он взял и сел. Представляете?
0: Я бы, наверное, со смеху умер.
2: Да как, какой со смеху? Они все, они все попадали. Короче, на колени, лбами в эту пыль уткнулись. А муравьи какие-то ползают. И я один, как пуп, стою и смотрю на них. И тут у меня мысль сняет. Убьют же сейчас. То есть тоже повалиться. Ну, с религией-то шутки плохи.
0: Да, особенно с индуистской.
2: Так что я вот стараюсь туда больше... близко не подходите. Мы-то об индуизме там думаем, ну, вот эти вот Хари Кришна, Хари Рама, вот эти вот как бы, педики веселенькие, которые лысые такие, знаете, по Арбату скачут. Ну вот, а на самом деле там у них есть шиваизм, достаточно злобная, я бы даже сказал, религия. Вот мою дочку

0: Царствие Небесное. Она зашла в храм. Мне горько об этом вспоминать. Она зашла в храм. И, короче, было постановлено, что больше в это... Она сквернила, считается, у них.
1: Да,
0: сквернила, потому что
1: нельзя,
0: она не принадлежала какой-то там это хитрой ветви религии.
1: Нет, там вообще, по-моему, европейцам нельзя заходить.
0: Вот. Я девочку увез сюда, они ее выслеживают. Я ее увез в Женеву, из Женевы в Австралию, из Австралии в Лондон.
1: Ну, да, я в курсе этой печальной истории. Все равно ведь они надели ей вот это свои кувшины.
0: В результате в Ростове они ее достали.
1: Причем убирают они вот этих, как они считают, осквернивших храм, весьма нетрадиционным способом одевают на голову жестяной герметический индийский кувшин. Вот. Или попросту человек, да. Ну, ладно, не будем, опять же, о грустном. Вы знаете, я вот вспомнил веселую достаточно историю, может, это как-то разрядит вот нашу такую печальную, да, печальную беседу. Я просто, помните, да, вот эту ситуацию, когда я открыл фирму, мы поставляли печки микроволновые в Индию. Вот. И потом мы удивились, дескать, приходит факс, запрос, дескать, нас не устраивают габариты ваших печек, пришлите нам побольше. И там какие-то размером чуть ли не с эту комнату. Ну, наше дело что? Мы заказали у фирмы-изготовителя, он был посреднический, у нас была фирма, отправили им туда, естественно, с нашими специалистами, там, потому что все-таки новое оборудование надо его, чтобы вы думали, они делали. Пытались в них вот кремировать тела своих усопших.
0: Детей?
1: Да всех подряд вот этих. Ну, большие печки делали, и естественно, там все взрывалось, пучило все это, как что твои яйца рвались. А они к нам, дескать, с претензией. Говорят, мол, ваши недоброкачественные печки. Вот. Пришлось им поставлять грили туда и, в общем-то, какие-то такие предметы, которые работают с открытым огнем.
0: Дикари, зверьё.
1: Дикари.
2: Скажите, а почему все-таки яйца лопаются в микроволновке? Я давно хотела спросить.
1: Ну, это все объясняется исключительно тем, что данный продукт питания, вот, он уже не является естественным, натуральным, потому что изначально птичьи яйца были мягкие, вот, без скорлупы. То есть, если вы, например, положите в микроволновую печку пельмень, он просто сохнется, так что из него можно будет стрелять из рогатки. Я так часто делаю, вы знаете, наложу пельмени в микроволновую печку, они высохнут. Не нужно ходить гайки, камни подбирать. И стреляю из рогатки по дорогим автомобилям, проезжающим там и сям, куда ни попадя. Вот. И яйца такие же были. А затем вот то, что мы сейчас видим, эти окостеневшие жуткие предметы, которые вот продают тут повсюду, там, куда ни пойди. Вот. Это, в принципе, результат мутации. Ну вот, Юля, вы же женщина, взрослая женщина, да, но представьте себя на месте вот этой курицы. То есть одно дело ей выкакать, с позволения сказать, мягкий предмет, который так и упал. Другое дело вот такую здоровую байду. Естественно, абсурд. То есть мы наблюдали вообще вот исторически первую курицу. У нее попочка-то такая. Оно же как? Оно же выходит, вот, что канатик твой, а потом уже, падая на землю, расплывается, понимаете? И толстая оболочка вполне защитная, плюс тепло, опять же, не пропускает, понимаете? Мало того, первые яйца были действительно оволошенные, птичьи яйца. То есть они могли самостоятельно лежать длительное время вот на земле без помощи мамы.
0: Ну, а это... Правда, не знаю, хочу вас спросить. Я слышал, что не только оволошенные, но и чешуйчатые.
1: Чешуйчатые это были вот у сухопутных птиц целиком, потому что оволошенные, они каким-то образом еще помогали яйцам вот, не тонуть. Вот вы заметите, вот вы же как хозяйка, да, вот Юля наверняка, она знает, как вы будете проверять яйца на годность?
2: На вшивость?
1: Ну да, вот вы купили яйца в магазине, как вы будете? Вот...
2: Ну, я его разобью, если пахнет.
1: Нет, а вот вам, значит, нужно вернуть его. Вот в случае чего... Вот,
2: ну, я заплачу и не буду возвращать.
1: А можно сделать проще. Достаточно эти яйца налить в ванну воды, обычной, холодной, туда их покидать. Вот если они утонут, значит, они хорошие. Если они будут плавать, значит, уже беда. Абсурд, представляете? То есть, по идее, яйца должны плавать. Но, предположим, птицу прихватило вот родить в воде. Птица, там, утка, да, там, заплыла на глубину 3 метра. Она туда не донырнет. Так она может лапками... Это о чем говорит? Природа, она не дура. Мама — это святое. она все должна предусматривать. И если происходит обратное, то есть нормальные яйца стонут, а тухлые, в общем-то, плавают. О чем это говорит? А первичные яйца, вот чешуйчатые яйца, они были у сухопутных птиц. Почему? Потому что у шерстяных шерстка мокла, они погружались под грузом шерстки. Вот то есть ситуация в этом, видимо.
0: На самом деле интересно это все очень.
1: Ну, спасибо. Спасибо. Это тоже вот плод труда нашей Зинаиды Дверь. Тут видите, как предусмотрительная женщина. Но я предлагаю вернуться все-таки к вашей замечательной поэзии. Вот, может быть, мы послушаем еще какие-то ваши стихи.
0: Ну, давайте я прочитаю вам несколько таких.
1: А, нет, сейчас, секунду, сейчас песня. Песня. Тут показывает оператор, что подходит к концу не пленочкой. Сейчас немножечко музыки.
0: Если бы у нас в Думе так работали, не знаю, наверное, бы уже государства не было.
3: Положи в стакан с водой на ночь свой протез зубной, и тебе приснится с яйцами птица.
1: И я напоминаю вам, что вы слушаете программу «Монаранси». Сегодня у нас в гостях человек, который пожелал остаться инкогнито. Я могу сказать, что это очень известный политический деятель. Он проявляется в необычном амплуа. У него это прекрасная возможность, так скажем, проявить все свои творческие стороны, не стесняясь своих скованных коллег. У нас есть уникальная возможность узнать всю кухню тамошних делопроизводств. Вот. И его помощника Юлия Лысых. Естественно, фамилия тоже вымышлена. Это связано с целым рядом причин, о которых мы говорить вам не будем. Кстати, вы не опасаетесь, что вот ваш служебный автомобиль там как-то привлечет внимание? Ведь там постоянно ездят гаишники у нас здесь. И вдруг там автомобиль с такими номерами, это все-таки...
0: А вы что, на полном серьезе думаете, что в ГАИ не знают номер моего автомобиля?
1: Да, опять что-то я ляпнул от себя. Да. Ладно, сейчас мы обратимся к посланиям. Тут огромное количество народа заходило. Во-первых, вот Эллипс Ларионович интересуется насчет программы радио, потому что, говорит, вот телевизионные программы печатаются, а радиопрограммы нет. Вы знаете, Эллипс, мы делали такие пробные моменты, когда пытались весь наш эфир, вот весь эфир программы «Монмаранси» посвятить объявлению программ всех радиостанций. Ну, к примеру, там в первом часе одной радиостанции, во втором часе другой. Но потом пришли к выводу, что это... В общем-то, рейтинг такой программы очень низок. Вот. И сейчас, по идее, что касается программ радиостанций, мы их... В общем, по возможности публикуем на стенах, вот в общественных туалетах очень часто публикуем. То есть в местах наибольшего скопления людей. Далее. Вот спрашивают, почему серую ворону стали впаривать в качестве ножек Буша? Ну, во-первых, из-за размера, потому что нормальная ножка Буша, она практически по массе, как эта ворона. И многие вот граждане, значит, идя куда попало, в общем-то, покупают галиму, вот хватают, и распотрошенное вот это выпученное вот животное в целом виде, конечно, напоминает такое укулькованное, оно, от слова кулек, оно напоминает ножку, вот. По вкусам будьте здоровы. По вкусовым качествам, конечно, они отличаются, но не сильно. Вот. Далее. Вот вопрос такой. Использую ли я жесты эвритмии во время ведения программы? И где можно приобрести видеозапись? Спрашивает Валентин. Валентин, безусловно, я пользуюсь вообще тут жестикуляцией достаточно активно. Кстати, всех гостей, которые к нам приходят, особенно их охрану, мы официально предупреждаем о том, что у меня, возможно, самая неожиданная мимика, ее не следует воспринимать как агрессию или там испуг. Вот, что после того случая я вообще слабо себя контролирую в плане телодвижений. Вот, например, сейчас вот я сижу на расстоянии почти 10 метров от наших гостей, потому что очень волнуюсь и могу, скажем, случайно попасть им там в глаз пальцем, а ногти у меня, вы знаете, после того случая В общем, ладно, не будем больше о грустном. Что касается видео, то вообще на легендарном рынке Горбушка уже давно, насколько я знаю. Только нужно спросить. Нужно хорошо спросить и подойти с хорошим, добрым лицом. Продаются все видеокассеты со всеми выпусками наших программ, начиная с 92-го года. Если их там нет, то это только говорит о том, что на них большой спрос, и их быстро разбирают. Мою композицию сегодня мы не услышим, потому что сегодня вот у нас гости. Далее, нельзя ли поточнее утончить, чуть было я не сказал, начало и конец программы. Начинается программа «Монморанс» каждый...
2: Божий день.
1: Да, с полуночи, вот, ровно в полночь, с субботы на воскресенье, а заканчивается, когда мне будет угодно. Ну, в том смысле, что когда мне надоедает, я встаю молча, отключаю все и ухожу, вот, никого не предупреждая. Сегодня, видимо, мы будем с вами общаться до 5 часов. Что еще тут было? Спрашивают, когда будут песни с ненормативной лексикой. Вот вы знаете, уважаемые, огромное количество приходит всяческих от вас писем, да, и вот я вижу, что вы поделились на какие-то два лагеря. Одни, значит, пишут, что их малолетняя дочка случайно включила и услышала песни с ненормативной лексикой. Вот он, значит, волнуется, спрашивает, подавать ли в суд.
2: Случайно ночью?
1: Да, девочке 12 лет, ночью, видишь, она случайно... Ой, извините, пожалуйста, Юлия, да. Я просто запомнил, да. А другой вот пишет, что, дескать, где же эти песни? Давайте так, вы разберитесь между собой как-нибудь там, встретитесь где-нибудь. Я вот что предлагаю? Давайте так, вот все, кто слушает программу, завтра у памятника Пушкину в 11 утра встретитесь. Значит, те, кто за использование ненормативной лексики, оденьте кепки черные, а те, кто вот, скажем... против ее, вообще без кепок будьте. Вот. И мы посчитаем, и это будет, по-моему, такое голосование весьма мощное. Считать мы будем с вертолета, а также с нескольких камер. Вот. Ну что же, сейчас я предлагаю опять перейти к беседе с нашим членом, ну, правительству в смысле. А, вы же еще... Ой, опять что-то... Кстати, ведь говорят, каждый... Гусенок гусем стать желает, каждый ефрейтор желает стать генералом. А вы мечтаете ли стать членом правительства?
0: Членом правительства? Ну, вы знаете, я даже затрудняюсь, как ответить на этот вопрос. Ну, с одной стороны, конечно, это было бы интересно, с другой стороны, муторно очень. Вот... Смотрите у нас, как происходит. Если человек, допустим, не в правительстве, а сидит в Думе и критикует это правительство, он, значит, это на белом коне, как бы. И там какие-то люди его любят, какие-то ненавидят, ну, во всяком случае, слушают. Если же у нас человек член правительства, то его, как правило, все-таки, обратите внимание, никто не слушает, потому что, вот, допустим, телевизор даже включается, вот появляется член правительства. И сразу все это хватаются за пульты своих телевизоров и орут, уберите эту морду. Не любит у нас в России правительство. Так что, не знаю, вот, в общем, и хочется, и колется. Но я подумаю, и я вам могу сказать одно единственное, что если этого захочу, я этого добьюсь. Поверьте
1: мне.
0: Ну,
1: я это прекрасно знаю, знаю ваши возможности, какая мощная система олигархов стоит за вами. Я знаю, что вы... В общем-то, в ваших руках нити, собственно,
0: олигарх
1: и канаты.
0: Это ныне ругательное, как бы, слово.
1: Ну, естественно, я просто завидую вам.
0: Ну, вы понимаете, олигархами ругаются, но я думаю, каждому бы хотелось быть олигархом.
1: Да, безусловно, безусловно.
0: Я даже вот в свое время сталкивался с таким, как сказать по-русски, с такой интересной проблемой, что ли. Вот ругали, помните, новых русских за красные пиджаки.
1: Была такая вот волна.
0: Да. А были такие люди, такая категория людей, ну, в принципе, по большому счету, конечно, рванина и нищета. Вот они, значит, это накопят денег, купят себе красный пиджак, это бижутерию дешевую под золотые цепи, и идут пальцы растопырь. Видите, помните, китайские продавались такие якобы сотовые телефоны, там на кнопочку жмешь, он так тр-тр-тр. Ну вот, и, в общем, ходят такие, у него это, морда кирпича просит, а он на девушек засматривается и думает, что такие модные молоденькие девушки должны прямо такие ему это в штаны запрыгивать.
1: Это что касается новых русских, а еще были так называемые вот преступные элементы. То есть, например, некто вот что делал также, значит, брал у кого-нибудь на прокат какую-нибудь куртку, спортивные дорогие штаны, у всех своих знакомых женщин брал золотые украшения, всячески нацеплял их куда ни попадя и шел, вот, дескать, там на стрелку, а стрелка заключалась, как правило, в том, что кто-то кому-то проиграл бутылку водки, и вот, наконец, пришел крутой парень, который разобрался. Это действительно было, то есть, ну, как говорится, не все то золото, что блестит, как рыба об лед, бах, наглухо и молчит. Зебра полосатая. Это все, это же объясняется элементарно. Озеро глубокое. Но я вот что предлагаю. Мы с вами, уважаемый Платон Афанасьевич, как-то игнорируем наших радиослушателей. Может быть, мы все-таки послушаем звоночки в прямом эфире.
0: Да, ради против Бога, бы. Ради Бога.
1: 203-19-22. Сразу хочу сказать, что наш гость не будет отвечать на вопросы, касающиеся его политической, скажем так,
2: ориентации.
1: Правильно, да.
0: И тоже слово себя дискредитировало.
1: Дискредитировало. Вот как раз в плане вот этих вот половых проблем, безусловно. Вот. И также не будет высказывать свои суждения о каких-то вот событиях, предположим, которые могут повлиять так или иначе на ход. Я слышал, что будет у них там какой-то, в общем, выборный и так далее. 203-19-22. Да, еще, конечно же, вопросы Юлии Лысых можете задавать. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
4: Доброй ночи, уважаемый.
1: Здравствуйте, уважаемый.
4: Замечательная сегодня программа. Хочется поблагодарить нового ведущего за интеллигентную очень манеру ведения.
1: Спасибо.
4: И в пример вашему предшественнику, которого можно, в общем-то, было из участка то и вовсе не выпускать.
1: Да я, вы знаете, я больше того скажу, я вообще не понимаю, вот как могло руководство станции взять вот на работу человека, заведомо известного, вот только с плохой стороны, понимаете? Вот. Одна эта фамилия дурацкая какая-то, там Лаэрцкий, какая-то полувымышленная идиотская.
4: Вот сегодня показывали концерт, но просто жутко сидел.
1: Да вообще, да. Мы тут тоже смотрели, и морды как топор. Одно слово — мерзота.
4: Да. Человечество только сказало бы спасибо, если бы там его
1: поспали. Безусловно. Ну, будем надеяться, что я продержусь тут подольше.
4: А вопрос такой у меня, уважаемому Вениамину Львовичу.
1: Да.
4: Вот часто показывают по телевидению заседание Думы, и видно, что в зале отсутствует очень большое число людей. То есть кворума, мягко говоря, нет. Но, тем не менее, все голосуют, бегают по рядам люди с карточками, вставляют их там во все места, нажимают кнопочки.
0: Да.
4: Вот что это за люди? То есть я так понимаю, что они все-таки из числа депутатов, а не их помощников. Uh-huh. Вот кто это? Это самые молодые спортивные из депутатов? Ну, либо это самые забитые безответные люди, которые заставляют это делать?
1: Спасибо.
4: Либо же
1: спасибо.
4: Какой-то график дежурств устанавливается этих людей?
1: Вы знаете, я вот вас перебью. Так, вот я тут побывал недавно на одном из заседаний. Вы знаете, как называют между собой депутаты отсутствие, вот как вы называете, кворума этого?
4: Ну, это не я называю. Это они.
1: Ну да, да. Ну, как для народа, так, дескать, там, кворум. На самом деле они называют это «аншлаг не состоялся». Понимаете?
4: Может быть. Вот. Мне эта кухня мало знакома.
1: Ну, вот
4: и вот Максим Эдуардович, самому вам.
1: Да-да-да, это самому, интернет лезет там.
4: Самому Леонтию Львовичу приходилось ли бегать по рядам с этими карточками, заниматься, значит, их распихом, там, нажимом и всем этим делом?
1: Спасибо, сейчас Фадей Петрович ответит, спасибо.
0: Нет, это вот на самом деле те фракции, которые не могут себе позволить как бы нанять определенных людей, они занимаются этим сами и исходят потом. Бегают, суетятся. И, в общем, какое уважение к такому депутату, сами понимаете. Уважающие себя фракции нанимают людей вот из числа...
2: Двойников.
0: Каких двойников? Из числа бывших наперсточников, как это ни странно. Потому что в руках карточек много. Надо их быстро тасовать. Надо успеть прочитать фамилию. Надо нажать на кнопку. Естественно, этим людям тоже дается как бы определенный статус. Вот они, в общем, этим занимаются, так сказать, зарабатывают себе на жизнь. Но в этом есть на самом деле и некоторый плохой момент. Они воруют. Ну, что поделаешь. Для общего
1: это,
0: дела.
1: Кстати, Петр Ильич, я не думаю, что это плохой момент, потому что известно, что в бюджете России заложен определенный процент на кражи. Вполне так же, как это сделано в бюджете любой экономически развитой страны.
0: Да,
1: потому что,
0: это есть.
1: Да. Так что...
0: Но у вас, видимо, просто ничего не крали.
1: Ну вот в прошлый раз, вы знаете, у меня сперли щетку зубную. Не знаю уж, кому она понадобилась. Просто дело в том, что я всегда оставлял ее здесь. У меня, знаете, привычка периодически во время эфира там нет-нет, да почистить что-нибудь. И то там ботинки, я там, ну, какие-то мелкие предметы, там, компьютер в уголках вычистить, знаете. Вот сейчас не лежит она, куда поделась, не знаю.
0: Вы бы эту цепочку свою почистили. А тут что-то не очень блестит. А ну, извините, конечно.
1: Это шрамик у меня.
0: Это не мое дело.
1: Да, ну, вообще, я... Ну, звоночек, да, примем. Давайте. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
0: Это мудачье какое-то.
2: Это, видимо, из учебника английского языка этой... Лора Ефимовна.
1: А, да. Кстати, видите, многие депутаты занимаются побочно коммерческой деятельностью, хотя это считается не тактично. Вот Лора Ефимовна, в частности, выпускает. Причем я знаю, что это не то, что ее самоучитель какой-то. То есть она просто занимается коммерческим копированием и продажей копий. Вот то, что мы сейчас и слышали. Как вообще вы к этому относитесь? Вы, я знаю, занимались продажей навигационных приборов для вот летающих аппаратов примитивного первого класса, то есть воздушные шары и так далее.
0: Не примитивного, нет, не примитивного, это многим кажется, но на самом деле вот это помповое воздухоплавание, оно на самом деле не стоит на месте и пошло далеко. Вы знаете, что, допустим, тот же банальный дирижабль, который там типа в свое время падали, горели, что с ними только не случалось, что сейчас разработаны виды топлива, которые абсолютно не горючие, абсолютно безвредны, абсолютно экологически чисты.
2: Вот например, человеческий сероводород.
0: Вот представляете,
1: да.
0: Вы садитесь в такую, да. Это, с позволения сказать, жабель, и летите, ну, не знаю, куда угодно, хоть через море, через океан, смотрите в окно, поплевываете, там, типа, семечки лузгаете душевно. И что самое ценное в случае, если эта штука будет падать, то она никогда не упадет камнем, она всегда спланирует. Вот в чем дело, значит, люди будут спасены, и в такую штуку можно засунуть до 1000 человек. То представляете, вы... это так что не говорите, что примитивно. Нет, это не примитивно. Правда, денег мне это не принесло. А то, что в Думе думцы занимаются бизнесом, но все мы люди, понимаете, если у человека хватило как бы сил, умения, там, типа, развитости, там, типа, напорства и всего такого, чтобы пробиться в Думу, значит, этот человек не самый завалящийся. И такой человек просто не может физически не заниматься какими-то своими личными гешефтами, какими-то своими денежными делами. Понимаете, это только... Вот посмотрите, например... Ну, если уж называть имена, потому что вся страна знает. Например, вот есть в Думе такой дедушка, такой старенький, слепенький, может, знаете. Ну, ладно, по фамилии Ковалев. Вот недавно он у лохотронщиков проиграл там $3000, понимаете?
1: В общем, я знаю, что лохотронщики были, в общем-то, помощниками депутата от одной из фракций. Но это об этом умалчивается.
0: Ну вот, а вот как вы думаете, откуда у такого... старенького доброго дедушки, который всех любит, всех уважает, там, типа, откуда у него такие деньги, чтобы их просто взять и так проиграть?
1: Да, вообще это вопрос.
0: Может быть, и он бизнесом занимается. Я даже знаю, кем он бизнесом занимается. Но не знаю, вот, уместно ли об этом говорить.
1: Да, впрочем, вот он... скажите, вот существует же у вас в Думе человек, которого между собой все, ну и так вот думцы, как вас принято называть в народе, а вы его называете лошадиное лицо. Вот что это за легендарный персонаж? Вы не могли бы рассказать? Ну так, понятное дело, что без фамилии, но в плане, чем он знаменит? Лошадиное лицо.
0: Это добрый гений на самом деле Госдумы, когда он появляется в зале заседаний, просто улыбками светится лицо, как вы правильно сказали, или думцев. Просто это потрясающий человек. Этот человек, с которым произошла призабавнейшая история. Я не знаю, если хотите, я могу рассказать.
1: Конечно. Мы же ради этого и собрались здесь.
0: Он отдыхал позапрошлым летом в Польше. Значит, его абсолютно бедного ограбили. Так получилось, что привел к себе в номер шлюху. И, короче, перетащили у него там и все и документы, и деньги, и вплоть до того, что до одежды. Ну вот, деваться некуда. поляки, сами знаете, русских-то не очень долюбливают. Короче, к телефону его не подпускают, говорят, это там пше-пше, там, типа, мол, эти злотые гони. Он говорит, какие злотые, нету у меня лавы, короче. Ну вот. Значит, и он ушел в люди, причем не просто в люди, а в польские люди, я бы даже сказал. Пошел, короче, по миру. Но на этом его злоключения не кончились. Он, соответственно, оголодал, когда шел там по пыльным польским дорогам, и решил в один прекрасный день, ну, как когда уже просто рубился от голода, а там сад, значит, яблоки. Решил, думает, может, яблочками подкреплюсь. Заборчик, короче, перемахнул заборчик. Стал эти яблочки рвать. Куда эти яблочки класть? Одежды на нем нету, как какие-то дерюги-верюги. Ну вот. Нашел какую-то тряпку, которая валялась. Тряпка оказалась не просто тряпкой, а какими-то там бабскими панталонами. Короче, засунул он туда эти яблоки. И давай оттуда это, улепетывать. А... оказалось, что он залез какой-то там типа графини этой, как они, немецкий барон.
2: Не шляхтич,
0: нет. Это баронесса, которая вот когда поляки там Валенса стал раздавать вот эти вот наделы, бывшие замки, они, короче, вернулись из этой, из как бы временной эмиграции, из Баварии, по-моему. Ну вот, и принялись за старое. А знаете, у немцев, в принципе, вот такое вот это в крови, ну, короче, доберман-пинчеры, понимаете, там, и так далее. Ну, значит, и доберман-пинчер и отхватил ему его мужское естество. Ну вот. Ну как, он бедный чуть кровью не истек, попал в больницу, ну из-за каких-то яблок, это на самом деле мерзость. Попал в больницу, значит. В больнице его вроде подлатали, все такое. И в больнице в него доктор влюбился. Доктор Гем оказался. Ну вот, человек, о котором я говорю, просто не называя имени, нормальный, гетеросексуальный человек. Одеваться некуда, денег нет, ничего нету. Короче, доктор говорит, надо тебе операцию, повезу в дорогую клинику, все нормально, все на самом деле на место, пришьем, все будет, короче, как говорят некоторые люди, чики-чики. Ну вот, значит, уехали они куда-то, вот это я точно не знаю, то ли в Канаду, то ли в Америку. Лег он, короче, на операционный стол и проснулся ни много ни мало бабой. Ну, трансвеститы из человека сделали. А лицо-то, лицо какое было, такое и осталось, лошадиное. Ну вот, и теперь мы называем оно лошадиное лицо. Он, конечно, обижается, но этого человека, докторишку поганого, он прослал. Не знаю, чем это все в конце концов хочется, но сейчас он разговаривает. Я не помню его фамилию, вот у нас это в институте этого... репродукции человека, что-то какой-то с армянской фамилией какой-то доктор. А то он сейчас ему будет все там вживлять, перешивать там и так далее.
1: Ну, в принципе, вот я заметил, что вы как говорите...
0: Поэтому все улыбаются, хотя чего улыбаться?
1: О лошадином лице вы вроде как так по-доброму все равно, потому что, конечно, события, которые вот в его жизни сыграли такую решающую роль, они абсурдны сами по себе. Вот. А вот когда вот уже с ним это происходило, он уже был депутатом, да?
0: Был депутатом. О, как. А еще что я вспомнил, вот жириновцы, они же едкие. Они его называют буцефалом. А у буцефала-то, помните, какое достоинство было там в литературе описано? Вот это уже, я считаю, зло, на самом деле.
1: Это уже злые шутки. Да, да. Ну, видимо, они в разных фракциях.
0: Буцефал.
1: Да. Послушаем телефонный звонок 203-19-22. Ваши вопросы нашему гостю. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
5: Здравствуйте, уважаемый.
1: Здравствуйте, уважаемый.
5: Зовут меня Саша. Вот у меня такой вопрос. В основном, когда идут какие-то вот заседания, мы смотрим, так сказать, по нашим коробкам современным, в основном кресла, так сказать, не скрипят. Вот. Ну, то есть депутаты же понятно, что они сидят, они же не могут на одном месте сидеть, они извините. Естественно, они назад откидываются. Вот. Так вот я хочу спросить, что делается для того, чтобы вот этот заглушить этот треск, потому что трансляция должна идти непрерывно, и вот этот треск, он может быть многочасовой, вот сколько плотников вообще работает?
1: Понятно, спасибо. Действительно, вот меня, вот я думал, что же меня тревожит вообще, это такая тишина, там хлопанье каких-то папок, может быть, они заглушают чем-то?
0: Да, все это очень просто, это генератор белого шума обыкновенный стоит, который, короче, все гасит, все заглушает, потому что микрофон-то достаточно чувствительны, естественно, там шел бы треск, вой, писк и так далее, и, может быть, даже иногда бы мы слышали какие-то анекдоты, и все. Вот вас бы к нам в Думу.
1: Скажите, Юрий Давидович, а вот за каждым депутатом в Думе закреплено свое посадочное место, или там оно выбирается произвольно? И может ли депутат вот претендовать на это место пожизненно, чтобы, например, потом унести по окончании срока вот своего депутатства, взять этот вот свой табурет пропуканный и унести его с собой в губернию?
0: Понимаете, нет, немножко не так. Как бы у каждой фракции есть как бы свои места. Или местечко, знаете, как говорят, у пацана не место, у пацана местечко. Ну вот. Короче, в принципе, есть только одно единственное ограничение. Есть такие места, на которых иногда сидят определенные депутаты, и у других депутатов, в свою очередь, считается западло на это место садиться. А так, пожалуйста, садись куда хочешь. Ну, это своего рода опущенные депутаты. Я уже говорил.
1: Скажите, Трофим Пантелеевич, а вот тут интересный момент. А не случается ли сутолоки и каких-то вот так нервных движений? Потому что ведь наверняка есть места наиболее как-то удобные, где вроде ты всех видишь, тебя никто, или там наоборот. И вот если такая вольная посадка происходит, да, не сталкиваются ли там в дверях, не пытаются ли каким-то образом быстрее занять эти места? Ведь депутаты же тоже люди, понимаете?
0: Ну, бывает и такое, но мы на самом деле с этим боремся. У нас же есть свой листок, так сказать, стенный. Ну, депутат должен быть взаимовежливый, а то вот что это, вот, когда кризис случился, стоял вот я лично в очереди. В Думе бывает очередь, чтобы...
1: Да, я вот наблюдал, а около вот контролеров, которые пропускают внутрь Думы.
0: Нет, я стоял на самом деле в очереди в буфет, чтобы буквально там типа себе чашку кофе, там десяток кексов, там, не знаю, пару эклеров взять. Ну вот, и вламывается эта мразь. Видите вы его сейчас на самом деле на экранах телевизора. Ну вот, наступает мне на ногу своим ботинком. Я говорю, слушай, ты, ну, не так, конечно, говорю, более вежливо там. Вы, мол, мне на ногу наступили. А мы с ним не разговариваем, на самом деле. Но он-то у меня на ноге стоит, не могу же я промолчать. Приходится разговаривать соответственно. А он, значит, игнорирует меня полностью, как будто не слышит и не видит. Я говорю, с ноги-то сойди. Он, значит, стоит там, типа, мне 4 пончика там и что-то та-та-та-та-та-та-та-та. А у него это, его сучка рядом стоит, очками своими в 40 диоптрий на меня вылупилась, и мордочка такая зелено-синенькая, такая злобненькая-злобненькая. Вот сейчас вот, кажется, плюнет ядовитой слюной, и коньки, короче, тут бросишь. Но думаю, надо как-то выходить из нелепой ситуации. Ну, короче, как по яйцам ему треснул, короче, в половину согнулся, нехорошо ему стало. А что, а меня потом на листок, понимаете ли, депутат такой-то, сказал бы я им на самом деле. Ну, все мы люди, ну что, что поделаешь. Немножечко... А знаете, с этим листком иногда такие хохмы выходят.
1: Давайте сейчас послушаем музыку, а потом продолжим нашу беседу.

0: Вот скажите, пожалуйста, Георгий Георгиевич, тоже проводя наблюдение за манерой поведения некоторых ваших коллег по Госдуме, я обратил внимание на следующий факт. Вы наверняка тоже обращали на это внимание. Какой-нибудь депутат, не выходя на трибуну, со своего места тоже что-то говорит. Ему включают микрофон. Микрофон там на таких канатах, гибкие. Если эта речь носит какой-то характер гневный или обличительный, да, то по окончании ее депутат старается до того, как ему отключат микрофон, резким движением руки отодвинуть его от себя. Дескать, я сказал раньше даже, чем меня отключили, и очень я лаконичен и мудр. Причем таковая реакция, она у всех, и у женщин, и у мужчин. Из чего я сделал следующий вывод, что работает какой-то имиджмейкер, вот, который втайне от своих клиентов работает на разных совершенно людей, на разные фракции. Поскольку жест этот очень театральный, очень отработанный, все равно, что твой Шекспир.
1: Ну, имиджмейкер, конечно, есть, но не всех хватает на него. Потому что, ну, многие же вы же видели, как иногда думцы одеваются, в чем они приходят. Ну, многим просто на это наплевать. Но, соответственно, звезды Думы, естественно, обращаются к разнообразным имиджмейкерам. И вот просто те уже, вот эти вот, как они называются, лохи, они видят же, на звезду смотрят. Ну, вот как в детстве, помните, было там, типа, появится какая-нибудь группа музыкантов, исполнителей, песню какую-нибудь споют, вокалист при этом проделает какие-то определенные движения, и смотришь уже, там, типа, по школе начинают какие-то подростки проделывать или движения, или какой-нибудь фильм про карате посмотрят. Идут уже, задницу отклячив, руки по бокам разведут и такой походкой. Ну, как будто я карате знаю. Ну, то же самое происходит и в Думе. Смотрят на звезд и начинают вести себя так же. Но все-таки по поводу отталкивания микрофона, я думаю, что это на самом деле не от имиджмейкеров идет. Это на самом деле идет от каких-то вот глубинных, подсознательных, человеческих вот... Вот, например, знаете, чукчи, когда там, типа, едят какую-нибудь свою эту пикалу там, или там мясо какое-то, оленятину, они резким движением руки то, что проглатывают, как бы отсекают. Отсекают и отталкивают ее от себя. То есть, как бы уже проглотил, рассекают воздух перед губами. Понимаете, это своего рода, с одной стороны, ну, у нас же рот одно из самых важных естественных отверстий, ну, по крайней мере, для нас с вами. Ну вот. И
2: для женщин важнее.
1: Ну, народы, короче, боялись в мутные века, что там, типа, злой дух какой-нибудь войдет. И вот эти вот ритуальные движения, вот он наговорит что-то в микрофон. Они же сидят, как дети, они же спикера своего как учителя воспринимают, а учителя, как правило, ненавидят. И вот они сказали, и как бы раз отрезают, чтобы он в них не вошел. Понимаете, все идет чисто на подсознательном уровне.
0: То есть вот, боязнь, скажем так, такого, ну не то, что энергетического вампиризма, а мощного воздействия попросту.
1: Ну да, да, да. Да.
0: Совершенно да, потому что все-таки любой микрофон – это пучок. То есть мы вот сейчас с вами тоже опучкаемся, собственно.
1: Ну, в принципе, да, но...
0: Но с нами же это не часто происходит.
1: Это во-первых, а во-вторых, все-таки мы несем свое слово народу. Мы на самом деле... Чем сейчас занимаемся? Мы своего рода неошаманы, мы своего рода с вами сейчас в данный момент проповедники.
0: Да.
1: Нас, допустим, слушают какие-то люди, восхищаются нами, любят нас. То есть мы им отдаем свое добро, и в ответ мы тоже получаем от них какую-то эмоциональную по этим радиоволнам, по волнам,
0: да,
1: эфира.
0: Отдачу, безусловно. Да. Вот Семен Петрович заходил и предлагал, в общем-то, важную информацию по работе депутатов Госдумы. Вот, он оставил свой телефон. Ну, видите ли, да, он является, видимо, представителем Союза ассоциаций старейших вузов Москвы. Вот. Дело в том, что, уважаемый Семен Петрович, у нас же подходит к концу время нашей беседы, к сожалению. Вот. И я думаю, что если мы к ней вернемся, к данной теме, то значительно вот через достаточно большой срок, потому что еще столько тоже необсужденных тем у нас, понимаете? Вот. Да, вот вопрос о животных все-таки. Мы не можем его избежать. Тут заходил Виктор Телегин. Известно, что в любом жилом помещении, Госдума это все-таки жилое помещение, потому что многие, в общем-то, давая таких ленинок в плане своей трудоспособности, работают и ночами, некоторые даже с секретаршами там зависают. Жилое помещение практически, оно имеет и свою, скажем так, микрофлору, микрофауну, то есть свои заплесневелые грибки, своих насекомых. Вот в обычной квартире это как тараканы. Что там? Вот муравьи, комары, тараканы. Вот, вы как-то замечали?
1: Больше всего моли, как ни странно. Не знаю уж почему, но вот моль там прям летает. Это даже вот по телевизорам иногда видно, вот человек что-то говорит в тот же микрофон, там типа бу-бу-бу-бу, бу-бу-бу-бу, и видно у него, он отвлекается. То есть людям-то непонятно, в чем дело. Это на самом деле моль.
0: Потому что на муху так не будешь отвлекаться, но обычно она пролетела, а моль, она раздражает своими этим бяк-бяк, бяк-бяк.
1: Да, между прочим, по Евангелию, по Библии, моль — это символ тлена и умирания.
0: Да.
1: И я вот считаю, что просто вот когда мы, допустим, уйдем на рождественские каникулы, я буду обращаться с запросом, ну, пускай ее вытравят, что ли. Это что у нас, умирающая дума? Разве она умирает?
0: Нет, она, по-моему, конечно, процветает и будет долго еще процветать. Мы как-то теперь забыли вот о вас, о вашей замечательной поэзии. Может быть, как-то вы проиллюстрируете выше нами сказанное каким-то замечательным стихотворением.
1: Ну, я, может, несколько коротеньких прочитаю.
0: А вам мешает музыка или оставить?
1: Да нет, оставьте. Это даже лучше. Вечер, душно, сухо. Хочется водки, общения. Приходите, друзья, на мое угощение. Глухо. Хочется девочку, смешливую, рыжую, с розовыми сосочками. Уж я разложил бы ее по полочкам, рыжую. В жопе водится говно. Очень липкое оно, мажется, воняет, потому что знает, что еще вчера оно было вовсе не говно. Я вожу своим членом по твоим губам. Это приятно, но это ведь срам. Ты не возражаешь, я так просто тащусь. Твой язык мою залупу знает наизусть. На условности плевать, соси его, соси. Мошонкою моею пористой тряси. Прихватывай зубами, подрачивай чуть-чуть. Я скоро обкончаю твою сытую грудь. Скоро я завою, в конвульсиях забьюсь. Слюною похотливой в забвении захлебнусь. Пискну и затихну. Зачем, не знаю сам, ежедневно терплю этот стыд и сраму. Так, тут еще такое коротенькое. Каштановые сумерки, душистые аллеи. Блею в умилении, сопливясь на ландшафт. В ботинках новых перед нею не искушен. Мудаковат, до боли прост и счастлив без затеи. Невинен, словно фиговый листок. Ухаживаю, как умею, закрыв глаза нелепо со всех ног. И увлечен величием момента. В душе, переполняемой моей, тоска и счастье ответа. Они глупей, они глупей. Это о женщинах.
0: Ну, да, ну я понял. Скажите, пожалуйста, Анастас Степанович, случалось ли вам застревать в думском лифте? Потому что я слышал ту известную скандальную историю, когда трое депутатов, принадлежащие к разным направлениям, на полчаса, в общем-то, зависли там в буквальном смысле этого слова. И потом была весьма печальная картинка, то есть там даже вроде бы как было скотоложество, в смысле изнасилование какое-то, то есть то ли двумя одного, то ли один-двух, какие-то побои, плюс порча имущества государственного, там была от лифта оторвана когтями, так сказать, имеемого, вся обшивка декоративная и кнопки также.
1: Был со мной один случай, мне не посчастливилось застрять в лифте с депутатами, пресловутыми аграриями. А аграрии, они, значит, это народ простой, но хитрый. Они сидят рядом с яблочниками, и их люто почему-то ненавидят. И поэтому они едят лук, репу, фасоль, горох, ну и, короче, всячески отравляют фракции яблока существование поблизости. Они туда вошли. Меня они любят, на самом деле, любят. Ну вот, ну поделать они с собой, короче, ничего не могли. И представляете, когда я оттуда вышел, вот я человек не курящий, ну, я просто обратил внимание, у меня ногти пожелтели. От, сами понимаете, чего там, фасоль, горох, репа, ну,
0: Адская смесь, безусловно.
1: И хотя просидели мы, ну, не более 40 минут на самом деле.
0: А скажите, Олег Потапович, вот существуют ли какие-то, ну, скажем так, удары из-под тишка в Государственной Думе в момент обсуждения? Ну, потому что микрофон могут отключить. А, там, и если, например, какой-то закон прошел там с перевесом, там, ну, в 5 голосов, да, то вот те, кто голосовал против этого закона, просто это я слышал понаслышке, может быть, это, опять же, какая-то утка. Был, говорят, такой момент. В общем-то, одновременно выпустили газы, чтобы доставить неприятность вот большинству, победившему в голосовании. Потом как-то подкладывание кнопок, то есть из детских таких шалостей, проливание чернил в ботинки, завязывание шнурков вот под этим. Вот, практикуется ли это?
1: Ну, это... Я вот насчет газов что-то не припомню. Кнопки бывают. Еще жириновцы любят на линейку ластики. Вот на линейку ластик кладут, и так хрясь по затылку. Ты смотришь, оборачиваешься, не понимаешь, в чем дело. И вот еще единственное, что помню, это депутату Симага пиджак к креслу прибили. Он его дергает, а он прибитый. Пиджак дорогой. Обидно, на самом деле. И у меня такой же пиджак, я его покупал достаточно дорого. Но испортили вещь. Ну, шуточки.
0: Можно, если вам, конечно, об этом неприятно вспоминать, можете не рассказывать, но вот та история с ошибкой, я просто поясню. Гавриил Макарович, как-то перемещаясь по коридорам Госдумы, увидел, как ему показалось, знакомого своего, из своей же фракции, который завязывал шнурки, и вы, разбежавшись, в общем-то, дали ему мощнейшего пенделя. Вот. А когда он обернулся, вы увидели, что это лидер одной из фракций, причем очень серьезно, который по комплекции...
1: Я как вспомню, так вздрогну.
0: А как же вы разошлись-то? Вот он же ведь не дал вам сдачу как-то, причем все это было при большом скоплении народа, то есть вы пытались так вот как бы свое расположение к другу, дескать, смотрите, как, а вот казус.
1: Да денег пришлось дать, на самом деле.
2: Да нет, вы забыли, между прочим, еще. Пришлось поддержать тот законопроект, который вы накануне зарубили во втором чтении.
1: Так это и называется, пришлось денег дать. Деньги, они что... Из воздуха, что ли, берутся. Особенно меня вот радуют наши депутаты из Кавказских республик. Они тоже люди весьма непростые. Они приходят, причем они со своими девушками. Девушки все оформлены в качестве помощниц депутата. Они их еще умудряются втащить в зал заседаний и занимают с ними балкон. И услышали, что оттуда раздается, там и звон бокалов, и
0: не даже знаю. Запах шашлыка, я знаю, как-то
1: разве что лезгинку не танцуют, на самом деле.
0: Ну, понятно. Вот скажите, ведь существуют действительно там у вас депутаты из самых разных округов. Вот. А в любом округе тоже ведь есть несколько подокругов. То есть, вот, предположим, собирается такая национальная группа, и у них какой-то праздник национальный. По этому поводу были ли какие-то вот проявления этого праздника в Думе? Ну, вот, может быть, там коллективное танцевание лезгинки там, или, скажем, дутье в бараний рожок, скажем, возле костерка, разожженного в тюбетейке. Ну, какие-нибудь такие другие вот этнические моменты.
1: Не, ну у нас в Думе царит полный интернационализм. Это, понимаете, это на Пейсах маца, там на Масленицу блины, на Рамадан плов в горшочках. Отлично. Не знаю, все здорово. Слава богу, что хохлов нет, потому что вот они жир едят, а жир я не люблю.
0: Ну, ведь известна вот эта скандальная история. В общем-то, я-то понимаю, что это была такая древняя русская традиция, вами возобновлена, перекидывание пельменями и выпечками вот в думской столовой. Но пресса подала это как мощный конфликт. После чего я знаю, что вот подобного рода физические дружелюбные контакты были запрещены. Мало того, сейчас бытует мнение, что депутатам запрещается уж друг с другом здороваться даже за руку. А, в общем-то, принято отдавать, ну, некое подобие воинской чести. То есть это вот такой жест, вот я его показываю, недостаточно...
1: Это на самом деле не запрещено. Это...
0: Ну, не рекомендуется.
2: Понимаете, просто в Думе эпидемия чесотки.
0: А, понятно.
1: Эпидемия чесотки была до этого. Сейчас, на самом деле, депутаты аграрии руки горчицей мажут, чтобы с яблочниками здороваться. Но иногда... Получается так, что и ты поздороваешься, потом вот рука лоснится, пахнет опять-таки.
0: Вот вы знаете, очень интересный вопрос. Тут сейчас я целиком его зачитаю. Мне принесли только что на бумажке. Дополнительно от Союза ассоциаций выпускников старейших вузов России, МГУ, МВТУ, МИИТ. Телефон был дан для депутата Госдумы на тот случай. Это о вас идет речь? Вы догадались, да, Никита Сергеевич? А если он заинтересуется нашими предложениями по работе с помощниками, одновременно прошу ответить на вопрос, влияет ли как-то на деятельность депутатов информация об их деятельности в парламентской газете. Желательно, чтобы в помощники депутатов выбирались люди с высшим образованием, имеющие какой-то ценный опыт практической работы, профессионально подготовленные. Ну, дальше идет очень длинное письмо и свои стихи, и чертежи, и рисунки. Но, тем не менее, я знаю, что вот для вас готовят, собственно, все подборки из прессы вот, Юлии Лысых. Насчет, может быть, как-то...
1: Ну да, парламентскую газету мы, естественно, читаем. Ну, как не читать свою родную газету? Тем более, что, например, вот если вы прочитаете парламентскую газету, ну, прочитайте, ну, какие-то там типа сообщения. Ну,
2: между нами это мракобес.
1: Какие-то
2: нами.
1: Факты, какие-то статьи. Ну, для нас...
0: А картинки там есть?
1: Ну, фотографии, карикатуры есть, конечно.
0: Ага.
1: Ну, для нас, для думцев, мы-то знаем, люди-то грамотные пишут, они с подвывертами, со своими маленькими. То есть мы читаем между строк на самом деле. Это гораздо интереснее. Ну, если вы, допустим, варитесь в одном котле и типа выпускаете газету и пишете там типа бу-бу-бу-бу-бу-бу официальным языком. Это для народа. Мы-то понимаем, что к чему, что для чего. Ну, как-то вам объяснить. В общем... Что-то не получается у меня.
0: Нет, понятно. Все поняли. То есть, и, кстати, ваш этот ответ вселил уверенность.
1: Ну, это газета между собойчик, скажем так.
0: Ну, то, что я и говорил в начале, стенгазета, попросту говоря. Ну, у нас остается совсем немного времени. Я предлагаю принять последний телефонный звонок сегодня. Вот давайте столько решим. Первый или второй мы поднимаем, как вы скажете.
1: Да мне все равно, вы здесь главный, вы рулите.
0: Ну, хорошо, тогда, может быть...
1: Придете ко мне в Думу,
0: сразу...
1: я рулить.
0: Оба звонка выведу. Мы так никогда еще не делали. Вернее, делали давно, когда тут был праздник. Ну, сейчас тоже праздник ваш приход. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, причем у вас сразу двое. Алло.
3: Алло.
0: Да.
3: Алло.
0: А, ну вот,
3: алло.
0: Да, видите, одни там опять демоны, мы их выключаем. Алло, говорите.
3: Хорошо.
0: Да.
3: Я хотел вот что сказать. Дело в том, что у вас ваш гость,
0: да.
3: Вот он немного на жириновцев там наезжает, а я сам член ЛДПР. Если вы слушали...
1: Я рад за вас.
3: Чего?
1: Я рад за вас.
3: Ну вот. Дело в том, что я в прошлый раз, ну, когда был Александр у вас, а тут сегодня так плохо получилось, вот, я вот, ну, звонил там к нему на пейджер, там, подписывал член ЛДПР. Так вот, я хотел вот что сказать. Дело в том, что у нас в стране давно вот известна вот одна вещь. То, что... Извините, я немного волнуюсь.
0: Будьте здоровы.
3: Ну, понятно. Там, короче, вот нас, как знаю, наш президент Борис Николаевич, сам по себе их на самом деле два, понимаете? И вот когда в 96-м году была его операция, там, ну, его, вместо него, в принципе, его потом подменили, потому что там неудачно прошло. И вот сейчас коммунисты, они все время, ну, типа так наезжают на Бориса Николаевича. На самом деле это не он, понимаете? И вот я хотел спросить у гостей, а у них есть такие двойники? Вот насколько я знаю, вот вы похожи на Александра Лаерского. Я вот в телескоп смотрел, вот, который здание напротив.
0: Ну, это просто резиновая маска на мне. Дело в том, что этот, в общем-то, совершенно подонок полный. Вы видите, как я волнуюсь. Он занимается не весь чем, лишь бы денег срубить. И он выпустил свои резиновые маски. Как помните, раньше продавались обезьяны разные.
3: Да, помню.
0: И, попросту говоря, меня заставило руководство, дабы не было, как это называется, у молодежи шухера тут по полному, сидеть в маске этого дебила.
1: А насчет, спасибо, насчет Бориса Николаевича я просто хочу уточнить. Его не два. Его 7.
0: Да, это совершенно четко. Причем все 7 официально оформлены, поэтому никакого криминала тут нет.
1: Да.
0: Вот. Ну что же, уважаемый Сергей Геннадьевич, Время нашей беседы, к сожалению, истекло. Я желаю вам удачной работы в Госдуме. Я к вам еще, конечно же, приду обязательно, да, потому что вы единственный сейчас источник для меня, чтобы там покрутиться. Там, ну, вы знаете, мы же журналисты, народ пронырливый, мы же любим бывать в высших эшелонах власти, а потом на халявных вечеринках и презентациях говорить: «О, этот-то, ну, я знаю, но про вас я так не говорю, у вас только на «вы» везде».
2: Тем более мы, Саш, помним, что у вас проблемы с гаражом, помню.
0: Да, эту проблему вы мне, кстати, обещали решить. Дело в том, я для радиослушателей скажу, чтобы не подумали, чего плохого. Я хочу сделать себе просто двухэтажный гараж. Вот, потому что сейчас у меня одноэтажный, и уже не хватает арендуемых мест. Я хочу надстроить второй, потому что там новый дом строят, чтобы сдавать вот людям, которые купят квартиры, и второй этаж.
1: Сделаем, и баньку сделаем.
0: Отлично. Спасибо. До встречи в дежурной части.
1: Спасибо вам также.

0: И мы начинаем нашу беседу с гостями нашего сегодняшнего эфира. Это, как я уже говорил, Александр Амирзаян, автор, исполнитель, философ. И Лилия Евгеньевна Ноздрачева, директор детского дома творчества имени Николая Мышкина, что в городе Краснодар. Я рад вас приветствовать в нашей студии. И, конечно же, первый вопрос у меня к вам, Саша. Ну, я знаю, что вы были в свое время связаны достаточно тесно с наукой, в частности, с, если я не ошибаюсь, с физикой и физикой ядерной.
1: Физика высоких энергий. Ну, это близко, но это физика высоких энергий. Институт теоретической экспериментальной физики московский.
0: Да, вот вы знаете, я в связи с этим хотел узнать у вас. И помнится, когда я был совсем грудничком, моя мама говорила мне, Саша, во время дождя, Саша, говорила мне моя мама, иди, побегай под дождиком, помой под ним свою прекрасную белесую головку. А головка у меня, Лилия Евгеньевна, в тот момент была действительно прекрасной и белесой. Не то, что сейчас этот лысый бугристый череп, изъеденный радиацией. Вот скажите, пожалуйста, ваше, в общем-то, вот несколько постарше, все-таки поколение немножко другое. Что вам говорила ваша мама? Говорила ли она, Саша, побегай, иди под дождиком? И как вы оцениваете нынешнюю ситуацию? Ведь это же очень страшно, когда за такой короткий период, практически 15 лет, да, Лилия Евгеньевна, прошло, когда уже мы говорим, дождь идет, нужно накрыть голову целлофановым пакетом, мы незаметно приближаемся к экологической катастрофе, не побоюсь этого слова, на мой взгляд. И вот вы, как профессионал все-таки этого дела, расскажите ситуацию, сравните эпохи, времена.
1: Честно говоря, я не совсем как бы в данном материале существую, то есть это есть экологические проблемы, которыми я не занимался. Но, так сказать, вот из общих соображений, конечно, ситуация очень круто поменялась, потому что технологический прогресс, техногенная цивилизация, она сделала свое дело, да, и то пространство, в котором мы обитали, как, скажем, ну, счастливое советское детство, да, вот как это называлось. У нас тогда про такие вот техногенные кислотные дожди никто не подозревал. И про радиационные дожди мы ничего не знали. Хотя во времена моего детства была уже испытана и атомная, и водородная бомба, но изоляция информационная, она нас лишала возможности знать о том, что происходит на самом деле. И как мы на сегодняшний день знаем, что вот те районы, в которых это все взрывалось, да, ну, когда солдаты, ребята расчищали вообще без всякой защиты все эти последствия атомных испытаний, ядерных испытаний, водородных испытаний, и все было легко.

0: слегонца, что называется, да, то есть пошел вот в робе в солдатской, да, без всякой защиты, и растаскивал все эти завалы, которые образовывались после взрыва там водородных бомб, понимаете, все это спокойно было. Ну, водород-то ничего, но запал-то там атомный, ядерный запал, понимаете, это же как бы не хухры-мухры. И, естественно, все это воспринималось несколько иначе. Но в силу того, что концентрация всех этих вот как бы веществ была не столь велика, то есть центральные зоны, Москва, Питер, Киев, мы на себе этого не чувствовали, разумеется. Это все происходило где-то там, в малонаселенных областях, а у нас было счастливое советское детство, разумеется.
1: А, то есть все-таки вы склонны думать, что это из-за информации все-таки было. А на самом деле реально атмосфера была загажена уже и тогда, с момента первого испытания ядерной бомбы, в принципе. Или все-таки, вот скажите, на ваш взгляд, где тот рубеж, начиная с которого, идя назад задом, я часто, кстати, перемещаюсь по коридору здесь задом, вы знаете, забавно, то есть сотрудники, правда, пугаются, но мне нравится, ориентация вырабатывается. А сегодня, кстати, покажу вам, как я это делаю, уже быстрее, чем вперед бегаю. Да? Но это не важно, что-то я все о себе, да. Где тот рубеж, идя к которому задом, мы резко окажемся в экологически чистой среде. Ведь и в древности они там выплавляли чугун, это самое, ковались латы, мечи, там жарили бизонов.
0: Нет, ну, дело в том, что интересная вещь, что те раскопки, которые вот производились в 40-х, 50-х годах, и новейшие исследования египетских гробниц показали, что они в действительности дышали тоже достаточно таким большим смогом, как на сегодняшний день говорят, да, и как бы все эти прелести цивилизации они на себе познали, но в других концентрациях, в других соотношениях. Они дышали как бы кострами, да, в той же пещере, извините меня, да, в той же Яранге, скажем так, человек сидит, и у него по-черному топится печь, или русский дом, в котором тоже по-черному топилась
1: или,
0: печь.
1: Например, извиняюсь, что перевожусь, Алтайская сакля. Очень удивило меня это сооружение.
0: Да, там сидишь и дышишь этим дымом, понимаете?
1: Да.
0: То есть неизвестно, что хуже в этом.
1: А как вы считаете, Александр, то, что вот все-таки периодически человечество с самых давних времен впитывало в себя всякие вот эти токсичные элементы, не являлось ли это, скажем так, природной, ну, прививкой, что ли, для усиления иммунитета против того, что мы будем иметь лет через 5? Я не напрасно так бью тревогу, просто у меня, например, никогда не болела голова, а уже последние 3 дня болит. Я сильно опасаюсь, что либо это старость настает, значит, моя, либо все-таки в воздухе витают флюиды предстоящей экологической катастрофы, то ли по весне вот там это вот что-то у них.
0: Нет, в действительности, конечно, принципиально разные канцерогены как бы возникли. Если тогда СО было, да, то есть углекислые там такие вот проблемы и все, то сейчас всякие свинцовые отходы, то есть свинцовые соединения, потом радиоактивные, потом отходы всяких химических производств. То есть сама экологическая ниша и ее воздействие, она принципиально поменялась, конечно. То есть техногенная цивилизация свое воздействие оказывает. Потому что то, к чему привыкал человек в течение там 7 тысяч лет, да, как мы себя представляем человечество где-то, да, от шумеров до наших дней, там были одни прелести, а мы сегодня получаем другие прелести. И поэтому те мутации, да, они на сегодняшний день как бы, как на сегодняшнем сленге говорят, не канают.
1: А скажите, вот если взять... Кстати, вы, Лилия Евгеньевна, тоже так зря сели к нам спиной с обиженным видом. Вы поздравляем вас, во-первых, с вашим профессиональным праздником. То есть все-таки Спейсер, День космонавтики, да, безусловно. Я знаю, что вы имели вот непосредственное отношение вот к космонавтике, к спейсику тоже. Ну, спейсик в космосе.
2: Да просто, Саш, я вас слушаю, потому что вот вас, например, перебивать совершенно невозможно.
1: Ну, естественно, поскольку мы люди умные.
2: Конечно, так да. Что же, я сижу, я пока послушаю.
1: Хорошо.
2: А потом все расскажу детишкам в городе Краснодаре. С белесыми головками.
1: Мне просто хотелось еще такую тему затронуть. Вот говоря о цивилизации, да, вот возьмем элементарную кошку. Ну, она есть у нас, но я думаю, за ней сейчас не стоит идти. И, в общем, лень просто. Просто на доверие. Да,
0: ну, будем? У меня дома тоже кошка, да, есть. Ну,
1: и радиослушатели, они поверят нам, что есть кошка, мы можем ее взять. А дело в том, что если кошку поднести к какому-то аномальному месту, она начнет себя вести, там, поджимать хвост, как они делают, скулить, в общем-то, запрыгивать на какие-то высокие предметы. Ну, или по-другому, там, пучить глаза и начнет и так далее, да? То есть кошка обладает какой-то мощной интуицией к природе. То есть они живут прям, у них рука в руку вложена, да? А первобытный человек, просто у нас вчера была передача посвящена этому, мне хотелось немножечко продолжить, он тоже ведь как существо лесное должен был обладать такой же интуицией. Ведь в то время, вот вы говорите, свинец и так далее, наверняка тоже были какие-то руды, элементы, и целые племена могли жить около них. И неизвестно, скажем, вот мы тут сидим втроем, да, кто из наших давних предков жил около, например, какой-нибудь...
0: Курской аномалии.
1: К примеру, да, да. Вот как вы считаете, где же тот рубеж, когда человек утратил эту интуицию?
0: Вы знаете, я думаю, что есть некие... Ну, я же как бы... Я исхожу из того знания, которое у меня существует. Естественно, я так же субъективен, да, как мы все. То есть каждый исходит из своих каких-то вообще вот... своей картины мира, скажем так, да? Вот. Я думаю, что информационный прессинг, который на сегодняшний день существует, да, он заслоняет некие интуитивные такие принципы восприятия мира. То есть информация давит на, так сказать, вот на структуру мозговую какую-то, да, и мы теряем вот тот синтетический подход к миру, которым обладала в свое время именно песенная цивилизация. То есть, как мы помним, дописьменные культуры, они все песенные, да? То есть это гармоническое такое некое состояние человека, как, когда он мир усваивал в политексте. То есть песню я смотрю, рассматриваю как некий политекст, да, вербальный текст песни, музыкальный, интонационный. Причем интонация – это политекст. Это метафизический текст. Мы не знаем, что это такое. Животное же понимает интонацию.
1: Безусловно.
0: Да?
1: Безусловно. Одно и то же слово можно сказать с разной интонацией. И психологически человек, естественно, воспримет.
0: Раз это информация, соответственно, это текст.
1: Да, да, да, безусловно.
0: И когда я рассматриваю эту фигуру как политекст, причем вот взаимодействие трех текстов, вот, кстати, сегодня я чуть-чуть отвлекусь в сторону, да, я только что приехал с конференции по творчеству Владимира Семеновича Высоцкого. Ну, это она называлась как вот творчество Высоцкого, да, вот международная конференция, причем там были, я могу перечислить страны, значит, США, Италия, Англия, Германия, Австрия, Польша, Румыния, Италия, я уже говорил, да?
1: По-моему, нет, но не даже важно, если да. Важно, ничего, они хорошие наши друзья сейчас.
0: Да, все наши друзья, что называется.
2: А вот я прошу прощения, теперь я Александра перебью, потому что кроме меня никто не скажет. Ты не знаешь, Саш, а Алику просто неудобно. Его доклад вот среди всего вот этого Средиземноморья и международный такой вот, международных гостей, был признан самым лучшим докладом. Вот.
0: Нет, ну это на моей...
2: Он сегодня похвастался.
1: Я очень рад.
0: Это на моей секции, что называется. На моей принципе, секции. Там, там было несколько секций, причем там была секция лингвистическая, потом лингвистика, вот разбор лингвистики Высоцкого, потом была секция «Художественный мир Высоцкого», и была секция «История Софии, философские и культурологические аспекты авторской песни». Четыре секции, в общем, было. И там был профессор Богомолов Николай Алексеевич, который, значит, занимался одной секцией, профессор Владимир Иванович Новиков, Зайцев Владислав Алексеевич, тоже профессор МГУ. То есть был в основном профессорско-докторский такой состав.
1: Профессура.
0: Да, профессура МГУ, значит, и многих университетов, и зарубежных, и отечественных. Очень такая высоконаучная конференция была. И что интересно, что состав и докладантов, и слушателей, что называется, да, был настолько интересен, и в первую очередь тем, что все были открыты. То есть никто не замыкался в рамках сугубо своей науки, да, и с удовольствием и с удивлением, скажем так, слушал тех людей, которые докладывали, скажем, какие-то параллельные вещи и вещи, которые, в которых он, скажем, не очень сильно разбирается. То есть это был такой очень замечательный режим диалога.
1: Вполне возможно, что астрологические ситуации так сложилось, потому что почему-то они смогли договориться, вот там когда-то в свое время Муссолини со Сталином, к примеру, у них плохо сложилось, да?
0: А я думаю, знаете, Саш, еще какая штука, что сам предмет разговора, поскольку всех объединил как бы вот Высоцкий, там доклады были по разной тематике. Были по Акуджаве доклады и по Галичу, причем были доклады сопоставления «Мир Высоцкого» и «Мир Галича», например. Юмор у Высоцкого, юмор у Галича. Значит, параллельные места.
1: Сложно вообще сопоставить.
0: И разность их, как бы, да, там вот семантические ряды, там, скажем, Акуджавские и Высоцкого. То есть вот очень интересные, в общем, там были доклады, и было что послушать. Но поскольку всех объединял Высоцкий, то, соответственно, и люди были соответствующие, понимаете?
1: Вот.
0: То есть вот эта фигура, которая позволила объединить людей достаточно открытых и готовых к диалогу. То есть поскольку сам Владимир Семенович был человек, существовавший в режиме диалога, да, то есть не «я сказал, так оно и есть», да? Нет. «Я предлагаю», да? «А ты мне отвечай». То есть я с тобой говорю. И вот этот режим диалога, который предлагал Высоцкий, это самый продуктивный в действительности режим. Потому что вне диалога монологи неинтересны, вы понимаете.
1: А да? Вот интересно теперь вот понять, почему же многие вот наши с вами современники, вроде бы люди не глупые, да, вот не принимают эту манеру, а как-то, в общем-то, ну как я иногда выражаюсь, ведут себя с трезву, как я сильно пьяный. Вот именно «я сказал». Вот откуда это берется, на ваш взгляд? Но это же не агрессия, это не форма агрессии у них. А вот да, какое бы определение вы это дали? А потом мы, кстати, еще вот выслушаем Лилию Евгеньевну, как педагог, она тоже должна немножечко нам вот соматически объяснить.
0: Вы знаете, я думаю, что здесь происходит во многом от некого... Это остаточное явление тоталитарного сознания. В советское время было много плохого, да, но, с другой стороны, там много было и хорошего. Это еще предстоит нам осмыслить, да, в общем-то. Но. Дело в том, что оно, вот это время, задавало некую однозначность. То есть есть правда. Вообще для нашего русского сознания, мы все русские люди, естественно, оно характерно, вот наше русское сознание, тем, что мы ищем правду всю жизнь. 19-й, мы 3 века ищем правду.
1: А может, поэтому так и все время беспокоит? Ну, я имею в виду, Тушка все время в беспокойстве находится.
0: Ну,
1: и это... поскольку именно вот Тушка русского человека вызывает, согласитесь, какое-то недоумение у всех окружающих наций. Причем иногда это недоумение опасливо, это когда вот там гонка ядерных вооружений, эти русские могут нас взорвать. Иногда оно какое-то снисходительное, когда Тушка ослабшая. Вот, но всегда в недоумении, потому что...
0: Но в действительности, вот это вот поиск какого-то единственного правильного решения, оно предопределило очень многие события и 19-го, и, к сожалению, 20-го века, да, вот наша правда, поиск правды, да. А, скажем, когда я впервые столкнулся с учебниками, скажем, западными учебниками истории, когда одно событие историческое дается в нескольких изложениях. Вот вариант такого понимания, скажем, той же французской революции, да, учебники французском. Вариант один, вариант второй, вариант третий. И как бы выражаются мнения. А ученик должен как бы выбрать для себя близкое ему, либо составить некое четвертое мнение. И это не исключается. Для нашего понимания, для нашего сознания это невозможно. Понимаете, невозможно. То есть, потому что есть единственное правильное понимание, как по Марксу, да? Это вот научное, исключительное понимание того или иного явления.
1: Отсюда и пошло такое вот понятие, как авторитет.
0: Наверное, да.
1: Видимо.
0: Наверное, да. Хотя авторитеты в обществе, безусловно, нужны.
1: Безусловно
0: нужны, да. Но другое дело, что мы должны воспринимать, что вот этот авторитет мы верим его позиции, потому что мы уважаем его мнение, потому что...
2: Оно в большинстве своем совпадает с моим, поэтому я кого-то уважаю.
0: Нет, может, оно даже может не совпадать с моим, но тем не менее я уважаю этого человека просто за его, ну, скажем, прямоту, за его позицию.
2: Но тогда это не авторитет. Если его мнение не совпадает с твоим, как же он может быть авторитетом? Он может быть просто уважаемым человеком.
0: Ну...
1: Тут нужно разобраться.
0: Авторитет, он, поскольку он существует для какого-то, для какой-то общности, он большой авторитет. То есть все равно у нас некий логотип складывается, да, в голове. Мы же все равно пользуемся каким-то мнением, да, у нас оно складывается. Человек подвержен некому мнению большинства. Хочешь ты этого, не хочешь ты этого. Я имею в виду авторитетного большинства, не в плане там массового большинства, а авторитетного. Вот ты для меня авторитет, Саша для меня авторитет. Да, и вы говорите, что этот человек, вот он говорит как бы правильно, да, вы ему считаете, что он прав в том-то и в том-то. Я могу не принимать этого, но тем не менее, уважая ваше отношение к нему, для меня он становится все равно как бы неким, ну, как это... Ну, эгрегор, это неправильно, это я неправильный термин употребляю, но тем не менее, для меня это некая фигура, да, освященная вашим к нему вниманием.
1: А вот если...
0: Вашим к нему уважением. То есть я невольно переношу доброе отношение к вам на авторитетное отношение к нему. Понимаете?
1: Но все-таки здесь я бы...
0: Вот, человек общественный, животное это.
1: Да, но хотелось бы немножко вот эту тему еще поглубже, если вы позволите, копнуть. Ведь существует действительно, как правильно сказала Лилия Евгеньевна, такое понятие, как уважаемый. Существует такое понятие, как кумир, и существует такое понятие, как действительно человек авторитетный. Вот, причем человек авторитетный, это, ну, например, даже может быть, вот он, ну, вы как-то, Лилия Евгеньевна, не согласны, покивали. Я имел в виду к тому, что авторитет...
2: Нет, например, я по другому поводу покивала.
1: Например, вот я говорю, к примеру, да, вот Александр, да, говорю, например, Саша, вот, у меня есть человек авторитетный, он вам починит ваш автомобиль. Вот, в данном случае я, как человек, которого, к примеру, вы уважаете, ну, хотя я не смею на это пока рассчитывать, вот, но тем не менее, вы говорите, да, хорошо, а я знаю, что тот человек, например, этот Валера, он действительно починит, он авторитет в починке там автомобиля. Например, вы можете быть для кого-то авторитетом, для кого-то уважаемым, естественно, поскольку вы еще и поете, и чей-то кумир, то есть совмещение трех вот этих вот... скажем так,
0: ипостаси.
1: Да, оно и дает вполне возможно какую-то четвертую какую-то позицию, которой не названо, не дано пока имя. Но, кстати, вполне возможно, что Владимир Семенович вот был именно в этой четвертой позиции.
0: Да, вот. Это национальный эгрегор в какой-то степени, безусловно.
1: Вот.
0: И, кстати, последние события, вот его 60-летие, да, показало, что это общенациональная фигура. То есть не отметился не то, что не только ленивый, а вообще люди, которые к нему никакого отношения не имели, не в плане знакомств, каких-то личных отношений, да, а в плане принадлежности просто к этой культуре. Просто, то есть это по диаметру, что называется, но поскольку он есть... национальная фигура, общенациональная, признанная, так сказать, лик нации современной, да, как бы мы признаем, как Пушкин наш предок, да, фольклорный, скажем так, наш предок. Мы все вышли из уст своего баяна, то есть Александра Сергеевича Пушкина, он создатель нашего новейшего языка, да. Каждая нация, кстати, вышла из уст своего баяна. Греки древние вышли из Гомера, финны из Вяненайнена, да, там Калевала. Значит, там кто-то из Шахнаме, да, вот в Средней Азии.
2: Махтум Кули.
0: Да. Ну, а мы, так сказать, новые русские, да. Я имею в виду 19-20 век,
1: понятно,
0: мы вышли из
1: уст
0: Александра Сергеевича, и деваться здесь некуда.
1: А скажите, пожалуйста, Саша, вот такой момент меня тревожит, постоянно прям чешется. Вот существует ведь такое понятие, как, ну, достояние общества, да, ну, к примеру, я что-то слышал краем своего вот этого правого уха, левое это у меня после того случая. Ну да ладно, вот что в Японии существуют такие люди, то есть которые считаются, ну, как бы Ну, понимаете, как у нас Кремль, человек Кремль, к примеру. Вот. Не то, что он политик какой-то, а просто это человек искусства, или неважно, что он там делает, но вот он является такой фигурой. У нас как-то не странно, что Александр Сергеевич как-то грустно жил, что Владимир Семенович, что, в общем-то, Майк Науменко, опять же. Мне не хочется переводить наш разговор на грустные рельсы, но это же, тем не менее, факт. Почему-то все это, вот, опять же, старая скрипучая телега, но начинает признаваться спустя многие годы. Где были вот эти вот итальянцы, и вот и же с ними, вот, когда нужно было как-то реально, в общем-то, человека там поднимать, воздух ему давать.
0: Как раз они-то были в правильном месте, в этом смысле.
2: И они хотя бы, извините, просто после них хотя бы, благодаря им, остались качественные, хорошие профессиональные записи, видеозаписи. Итальянцы, мексиканцы,
0: англичане,
2: немцы, поляки, да. Все, что к нам пришло, все видеозаписи Высоцкого, которые у нас сейчас существуют, практически все, на нашем телевидении, там, я не знаю, 5% сделано.
1: А, так, болгары. Вот вы опять же говорите то, что мы сейчас имеем. Я сейчас говорю о том, что имел сам Высоцкий. Мы-то имеем.
2: От них?
1: Ну, и от них в том числе.
2: Качественные записи тоже. Почему? Они его поддерживали.
0: Нет, вы знаете...
2: Давали глоток воздуха.
0: Дело в том, что в свое время я прошел через определенные, так сказать, сложности. Я сейчас говорю не о своем героическом прошлом, что называется, диссидентском. Я хочу сказать о том, что делал вот Запад, да, в смысле, при всем моем достаточно негативном отношении к западной культуре, потому что, к сожалению, я большой русофил. Именно в культурологическом плане, да. Вот. Слава богу, что меня не поймут превратно с моим армянским происхождением. Понимаете, это не шовинистическое отношение, это вполне культурологическое отношение, да. И я вообще как бы считаю, что вот то наше пространство, которое мы имеем, 11 часовых поясов со всеми включенными сюда народами, удерживает отнюдь не государственные штыки, а исключительно русская культура и великий и могучий русский язык, в котором мы существуем, слава тебе, Господи. И, кстати, Александр Сергеевич Пушкин, о котором мы говорили, да, вот мы, он признан сейчас ликом России, да, и в этом смысле для меня это большой показатель в моей современной русофильской теории. Его лицо, лик, его происхождение, корни имеют большое значение. То есть это не просто так. То есть его африканское, немецкое, славянское начало – это вот русский мир, которым я его вижу. Это объединяющее начало, понимаете? В свое время мой замечательный шеф, зафлап мой Евгений Куприянович Тарасов, который меня очень от многого защитил, когда на меня приходили всякие телеги в институт, там все. Он писал на всяких заявлениях от ГБ, там, парткомов и прочих, так сказать, инстанций. Он писал: по работе претензий не имею. Все. Для того, чтобы меня, так сказать, посадить и все такое, надо было сначала исключить из института.
1: Да, как-то уволить, да, дескать.
0: Да. Да. И я существовал в лаборатории, меня под крыло взял мой замечательный шеф и мои замечательные друзья, которые были в этой лаборатории. И благодаря им, как бы, вот я был избавлен, то есть было все, ГБ там на протяжении с 74 по 86 год там, и, ну, я сейчас про другое хочу говорить, и это я просто вставлю
1: понятно,
0: такой чисто фактологический.
1: А извините, просто мне тоже немножко близко с этой лабораторией, вот понимаете, я в свое время тоже был несколько, скажем так, причастен, такой совершенно вопрос бытовой, а не было ли у вас сотрудника, который всегда приносил к чаепитию домашние сухарики из черного хлеба?
0: У нас всегда это было, конечно. Я сам приносил домашние сухарики. И у нас на батарее всегда... Потому что у нас были такие дежурства сменные на ускорителе. Мы постоянно...
1: У
0: нас были ночные, суточные дежурства, как бы, да, на ускорителе. Вот мой эксперимент идет, и я сижу там сутки, вторые, третьи там. И естественно, что сухарики на батарейке сушатся, либо из дома приносишь, все. Потому что вот поспал там на раскладушечке, там на матрасике на каком-нибудь, тебя толкнули. Говорят, у тебя там подходит как бы к концу, так сказать, там через полчаса твоя машина уже запускается. Давай, вставай, иди туда. То есть это замечательное, конечно, замечательное время было, замечательное окружение было. Причем ребята физики, вы понимаете, что там мои друзья там и Володя Русинов там и и Дружинин, Боря там. То есть это люди, которые знали блестящую историю и философию, и литературу русскую. Там семинары по теоретической физике переходили плавно в исторические семинары, там в литературные и так далее. То есть постоянно происходил такой кипучий, что называется, процесс. Причем он потом переходил в теоретическую лабораторию, где уже там Йоффе, Окунь, Термартиросян, там вообще вот все вот это вот как бы собирались. Это
1: чуть
0: все...
1: ли не Карно.
0: Да.
1: А вы знаете, вот то же самое было у меня, только касаемо химии. Я уволился из НИФХИ имени Карпова только по той причине, что именно под моим кабинетом, а у меня не врубал собственный кабинет, прям большой, с двумя телефонами, но я налаживал в то время ЭВМ там. Был самый главный, не скрою. И, в общем-то, начальство было удивлено. Что-то я опять про себя начал. Ну, я уж позвольте.
2: Я следующий.
1: Я поставил два стола вот так, ну, типа как крестиком, как у большого начальства в кабинете. И сзади себя повесил фиктивный график с каким-то там. И когда приехал начальник нашей лаборатории, увидел это, сказал, столы переставить. Но все равно все было нормально до тех пор, пока я не узнал, что подо мной поставили учебный реактор. Я спустился, посмотрел и уволился оттуда молниеносно. Но тем не менее, вот эти всякие сухарики в научном мире крутились. И, знаете, вот парадокс. Большинство тех людей, с которыми я работал, это был, по-моему, год как раз тоже 85-й, вот так вот, да? Вот они сейчас уже за пределами военных действий. Я имею в виду вот наше государство.
0: То есть... К сожалению, произошел, конечно, великий исход. То есть... Невероятный интеллектуальный потенциал русской нации оскудел настолько, что я просто боюсь. Конечно, я понимаю, что сегодняшние прогнозы могут быть очень ошибочные, но мы знаем как бы территорию рассеяния. Но, вы знаете, Саша Лилечка, у меня есть некая теория, так сказать. Я уперся сейчас в некую русскую идею, то есть я многим чем занимаюсь, но один из фрагментов теории песни уперся в русскую идею. Почему теория песни уперся в русскую идею? Потому что в свое время Йохан Хайзинген, знаменитый, так сказать, культуролог европейский, да, он говорил, что нация образуется вокруг певца. То есть певец изначально был консолидатором, так сказать, национального самосознания. То есть певец был изначально и жрецом, и хранителем традиций, и знахарем, шаманом, и вождем. Причем немецкий язык, самый философский язык в мире, сохранил это понятие. Лидер во всех языках европейских, да, он понимается как вождь-водитель. А произошел понятие лидер из лидермахера, делатель песен. Представляете, класс какой, да? Вот, и вот этот вот момент, там большая развертка смыслов в песне существует. И один из фрагментов – это национальное самосознание. То есть песня задает определенный вот момент национального самосознания. Потому что, во-первых, это обращение к двум полушариям сразу, да? То есть это единственный текст, который задействует всю психосоматику человека. От двух полушарий, кровь, сердце, там ритмы сердечные, там кровяные пульсы, там унзовайтер, что называется, на клеточном уровне кодирует человека. И поэтому само, вот когда говорят такое, произносят такое слово, как такую фразу, как «фольклорные предки», это надо понимать буквально. То есть чем ты прокодирован, да, то есть... к той нации ты в действительности и принадлежишь.
1: А, послушайте, Саша, извините.
0: И когда есть... Вот я в этом смысле хотел сказать. И вот есть нация, которая вышла из уст Высоцкого, Окуджавы, Галича, да, вот как бы вот это одна нация. Нация, вышедшая из уст Кобзона, там, ну, понимаете, да, вот дальше можно продолжить Хиль,
1: а вот
0: там и так далее.
1: Давайте сейчас пройдем, сейчас. Филипп Киркоров. Это национальные эгрегоры.
0: Они тоже создают свою нацию. Они говорят своим языком, своими эмоциями.
1: Не могли бы вы спрогнозировать будущее страны, которую будет населять подобная нация?
0: Вы знаете, дело в том, что это исход из языка в действительности. В их песнопении, скажем так, в их ритуале, в их литургии. Это литургия, понимаете? Джордж Фрезер в свое время сказал гениальную фразу, что каждое состояние общества транслируется определенной литургией. То есть песня, хотим мы того или не хотим, во всех обществах, от дикарского до самого просвещенного, значит, национальные идеи, да, транслируются тем песнопением, которое в обществе существует. Не только храмовая литургия, а именно светская, скажем, литургия. И насколько она сопрягается с храмовой, как бы вот это вот большой вопрос. Понимаете? И то, что мы говорим о русском храмовом песнопении, и то, что, так сказать, вещает господин Кобзон или Пресняков, я не в плане того, что они имеют право на существование, понимаете? Но надо же правде в глаза как-то смотреть, понимаете? То есть тот словарь, которым они пользуются, извините меня, это не великий и могучий русский язык.
1: Так мало того, дальше больше. Недавно, проезжая мимо одного молодежного клуба, тоже не буду в целях рекламы называть его название, там была, видимо, вот эта их вечеринка танцевальная. Не скажу, что эта музыка плохая, я имею в виду вот эту современную техно-танцевальную музыку всякую, которую крутят по одной из радиостанций московских постоянно. Кстати, могу сказать, что репертуар стал очень хороший. То есть, действительно, она также затрагивает вот практически без текста все клетки. Вот. Но ее нужно как-то слушать в таком, в определенном состоянии. А плясовая вот эта вся штука, и вот те люди, которые шли, значит, чтобы ГПК отплясывать и кадрили, там меня взволновали очень. То есть я посмотрел на них вот так, сквозь тонированные стекла, и, вы знаете, немножко так мне стало, ну, мокровато. Я подумал, что, в общем, памперс надо не от страха. А как-то, по-моему, они неправильно понимают. У них просто текста как такое вообще отсутствует.
0: Сашенька, я вот хотел бы уточнить, поскольку мы все-таки в эфире, да, не просто сидим, да, за чаем, а все в действительности имеет право на существование. Но когда только это, вы понимаете, да, это уже беда. Когда только вот это, то есть идет литургия, исход из языка, транслирующая, да, то есть отсутствие языка транслируется. Нет языка. 300 слов, понимаете? Но русский язык — это не 300 слов. Это самый крутой, самый мощный язык в мире. Причем это самый сложный мировой язык. Он сложнее китайского. Письменность китайская сложнее русской. Но сам язык русский, он самый сложный в мире. И сознание русское, которое сделано русским языком, самое сложное и обладающее самым отсюда большими возможностями. Извините, это как бы не русопятство, да, я просто констатирую сам факт.
1: Это факт,
0: потому что,
1: безусловно, да.
0: Начиная с Гумбольдта, да, Потепни Александра Афанасьевича, потом один из наших крупнейших современных лингвистов западных, это, ну, господи, подскажите мне. Ой, господи,
2: Олег,
0: это
2: здесь
0: я
2: мы
0: уже
2: вас
0: ночью.
2: Можем слушать.
0: Да. Безусловно. Короче говоря, вся современная западная и современная наша отечественная лингвистика, она пришла, уже давно пришла к тому, что сознание и язык — это как бы вещи тождественные. Причем впервые это Парменид там, в 4 веке до новой эры высказал эту идею, и современность как бы к этому уже окончательно пришла. Уже все с этим все ясно. И чем, так сказать, больше возможностей у языка, тем больше возможностей у сознания. И один из великих немецких философов, Людвиг Витгенштейн, сказал замечательную фразу: «Возможности моего языка – это возможности моего сознания. Границы моего языка – это границы моего мира». Понимаете?
1: Не кажется ли вам, что кто-то, безусловно, очень умный и талантливый, просчитав все вами вышесказанное, где-то расписав, разложив по полочкам, весьма специально и очень умело делает диверсию против этого самого сознания посредством тех же средств массовой информации? Вот посмотрите, что происходит. Вот, я не говорю о музыкальной журналистике, а вообще о журналистике, о периодических изданиях. У меня ощущение, что это пишут все вообще два человека, а сюжеты снимают два оператора. Это не может быть случайностью. Я больше чем уверен, что где-то вот он сидит, вот такой весь опутанный паутиной телефонных проводов, без перстней. может быть, с одной маленькой татуировкой. И специально это делает. Не думайте, что я какой-то по весне такой странный. Да, я дергаюсь, конечно, весь дергаюсь, но говорю я вот то, что думаю.
0: Вы знаете, я, честно говоря, вот в такой крутой заговор не очень верю, но я верю в моменты анархии. То есть, когда нет созидательного начала, анархия происходит сама как бы по себе, потому что есть всегда тяготение к распаду. То есть, в мире есть программа хаос. А антихаос, так сказать, созидание, требует неких усилий. И вот этих усилий, к сожалению, никто не производит. А когда не производят конкретных усилий, то антихаос как бы он так вот и сам по себе происходит. Потому что понятие «любовь» — это понятие усилия. Так сказать, в понятие «любовь» вкладывается творческое созидательное начало. То есть, если я что-то люблю, я в это должен вкладываться. Если я люблю какого-то конкретного человека, я не говорю про идею, какие-то высокие даже материи. Я люблю какого-то конкретного человека, женщину, ребенка, маму, папу, да? Значит, эта любовь должна быть реализована некими усилиями в эту сторону, в адрес. В адрес этого чувства, которое направлено в сторону. Понимаете, да? Вот. Если этого усилия в эту сторону не делается, то есть созидательное усилие, то если нет, то распад. То работает программа, так сказать, хаос, энтропия.
1: У меня есть один...
0: И в этом смысле очень часто, вот, мне кажется, как раз вот предполагают некие заговоры, там вообще что-то, ровно потому, что поскольку усилия в созидательную сторону не предлагаются, да, и не осуществляются, то хаос осуществляется сам по себе просто, понимаете?
1: У меня есть один очень хороший товарищ, который сейчас проживает в Баварии. Вот он был, ну и есть, в принципе, достаточно уникальный программист. Это действительно так, я не буду называть фамилию, но вот его работы, они стоят очень много денег, и сейчас там он уже почти канцлер. То есть, ну, в общем-то, Коля его носит у себя под мышкой и никуда от себя не отпускает. Так вот, я ему говорю, здесь, дескать, это самое, Вадим, ну, что ты, говорю, так вот как-то спокойно относишься к тому, что там тебя тут-то зарыли, твою программу, там, это здесь-то что-то произошло. А он мне говорит: Саша, если они зарыли тут-то мою программу, и там, кстати, он тоже исполнял песни какие-то, если, говорит, я здесь вот особо не нужен, и люди эти не принимают меня и то, что я, скажем, делаю, ради бога, их же дети будут гибнуть на войне. Я так подумал, почему? Тогда я был молодой, он старше меня на порядок. Вот, и потом-то до меня дошло. Почему? В этом-то хаос.
0: Нет, простая вещь. Если в комнате не убираться, заниматься своими делами, чем угодно, причем, но не убираться, то пыль, грязь нарастет сама собой. Понимаете? Так как бы вот и в государстве то же самое
1: потом
0: происходит.
1: Потом в этой пыли и грязи заведутся микроорганизмы, свои деревья, и появится новая цивилизация.
0: Самозарождятся мыши, съедят хлеб, заразят его и так далее.
2: Кстати, насчет мышей. Может быть, мы послушаем Крысолова?
1: Да, нет, вот прежде я, извините, что вас перебиваю, я хочу сказать, что если у кого-то из наших уважаемых появились какие-то вопросы к нашим гостям или какие-то свои суждения, мы, кстати, уже очень много тем затронули, то, пожалуйста, звоните по телефону 203-19-22, и мы начнем еще общение в прямом эфире. Позже я объявлю еще раз номер пейджера, который любезно нам предоставил вот это бестолково сумнящееся тут съемочная группа. Вы не волнуйтесь, они снимают все, чтобы потом выпустить всю нашу программу на видеокассетах и прям будут продавать большими пачками, привозить на грузовиках заказчикам и продавать.
0: Да. Сашенька, я единственное, что хотел сказать, что вот эту вещь на стихи Иосифа Бродского, роман с Крысолова, я сейчас воспринимаю именно не столько как остро-социальную, так сказать, вещь своего времени, сколько именно как выход на конкретную, даже, я бы сказал, вот эту гамельнскую легенду немецкую, да, когда фригийская дудка уводит детей не просто от отцов, да, вот там матерей и отцов, а исход из отцовской культуры вообще, исход из мира слова, из логоса.
1: Почему и... к этой вот, скажем так, легенде такое отношение у многих музыкантов? Вот ансамбль, вот этот «Первый шанс», у них тоже есть эта песня. Еще у целого ряда, даже, по-моему, у Боба Марли одна песня есть про это, только мало кто знает, но перевод. Это затрагивает
0: людей. Это некая перманентная, наверное, такая составляющая идея этого мира. И в этом смысле я вспоминаю идеи пифагорейских, орфических школ. И Аристотель конкретно говорил такую вещь, что песня управляет человеком. И дальше любое изменение в музыке, значит, песня может исцелить, а может вернуть в безумие. Любое изменение в песнопении влечет за собой изменения в государственном строе и в общественных отношениях.
1: Слушаем песню.

шум шагов, бой часов. Снег летит на карниз, на карниз. Если слышишь приглушенный зов, то спускайся по лестнице вниз. Город спит, город спит, спят дворцы. Снег летит вдоль ночных фонарей. Город спит, спят отцы, обхватив животы матерей. В этот час, в этот миг над карнизами кружится снег.

0: Я напоминаю вам, что сегодня в программе «Монморанси» автор, исполнитель, философ Александр Мирзоян и Лилия Евгеньевна Ноздрачева, директор детского дома творчества имени Николая Мышкина, что в городе Краснодар. Вот мы пока сейчас выходили, все слушали композиции с вашего компакт-диска, и пришел вопрос. Сейчас я его вам зачитаю. Просто тут сложный для меня пока это устройство. Ага, вот. Александр, это, видимо, к вам, Саш, почему у вас такие депрессивные песни «Девушка мила»? Ну вот, что спрашивают, то я передаю.
1: По-моему, очень даже, так сказать, жизнеутверждающие. Это смотря как посмотреть, наверное, на это дело. Есть такое понятие, как катарсис, да, преодоление. Преодоление определенных вещей их переживанием. И, кстати, когда мне иногда говорят вот по поводу депрессивности, да, какой-то, другая часть человечества, скажем, которая слушает то, что я делаю. Кстати, прозвучали песни на стихи Бродского и на мои стихи. Вот там пополам примерно, по-моему, легло. И в этом смысле преодоление, каким образом происходит это преодоление, я даже, честно говоря, сам механизм слабо представляю себе. Но, тем не менее, вот многие говорят, что для них это происходит некое жизнеутверждение.
0: Вот следующее сообщение, не менее, кстати, ну, на мой взгляд, интересное. Очень сегодня удачная передача, но это они погорячились, еще передача не закончилась. Может быть, мы в конце вообще выключим радиостанцию и уйдем. Так случалось, да? Очень сегодня удачная передача. Очень приятная дама Евгения Лиховцева. Ну, безусловно, ну, хотя Лилия Евгеньевна она у нас, ну, тоже нормально, Лиховцева, а фамилия у нее Ноздрачева. И Александр Мирзоян, и сам Александр, это я, в общем, тоже любимый, все мои любимые. Александр Мирзоян прекрасно говорит, еще лучше поет, только мелодии как таковой не имеется, которую можно пропеть, мелодичности нет, это печально. Сообщение без подписи. Но тут я могу высказаться, если вы позволите, в некой степени. Дело в том, что поиск, скажем, мелодии, вот, ну, особенно в авторской песне, приводит к появлению таких людей с лохмоченными бородами, в рваных джинсах, с помпонами, вечно пьяных, которые поют друг другу и ждут, когда же он закончит петь, чтобы взял гитару я и начал петь. То есть мелодичность, она рождает три аккорда. Кстати, я думаю, что вы сегодня продемонстрируете нам и мелодичные какие-то композиции с точки зрения вот автора всего послания. А то, что вот касалось композиции только что прозвучавшей, это было даже в духе Альди Миолы, посвящение Махавишне. Да. Если кто знает, вот честь и хвала Лилии Евгеньевне, она сразу сказала, она поклонник этого коллектива. Даже татуировка есть Махавишна оркестра. Вот. Так что, что касается чисто исполнительского мастерства нашего гостя, хочу я вам сказать, то я, как в какой-то степени человек, имеющий отношение маломальское к музыке, приятно удивлен, что среди авторов-исполнителей есть такие люди, как вы, Александр.
2: Ну, это как раз, Саш, наверное, та четвертая категория, которую ты никак не мог определить. Помнишь, вот к первой части нашего разговора?
0: Ну,
2: это какая-то четвертая. То есть сам Алик, наверное, не знает. Ну, автор-исполнитель, это так, это только первое. Это то, что приходит на ум. Но вот автор и исполнитель. А вообще, вот, Алик, вы-то как думаете? Четвертая категория, это как называется все-таки?
1: Ой, я
2: определение? Просто баян, определение. Может быть, это просто вот баян, без расшифровки.
1: Лилечка, я, честно говоря, затрудняюсь определить, потому что понятие «авторская песня», которое определил в свое время Владимир Семенович Высоцкий, это он дал название авторской песни, но это уже некий архаизм, потому что определение давалось тогда, когда на эстраде выступали только исполнители. Хиль, там,
0: Кристалинская,
1: Гнатюк
0: был, помните?
1: Кобзон.
0: барабан пел.
1: Да, а потом же как бы эстрада стала тоже авторской. И вот это понятие авторская песня, это уже в действительности анахронизм, архаизм, как это назвать, я уже слабо представляю.
2: Но поскольку другого определения не придумали, нет, вот простите, оно пока и живет.
0: Простите, я тут позволю Саша, себе с вами
2: тоже,
0: не согласиться.
2: Ты же тоже автор-исполнитель.
0: Нет, я не соглашаюсь с уважаемым Александром на тему того, что эстрада стала тоже авторской. Дело в том, что до сих пор существует понятие автор текста, автор музыки, исполнитель. Вот взять, например, Геннадия Киркорина и же с ними. То есть человек сам сочинить ничего не может, простите. И он может что-то сам спеть, может быть, таким филармоническим посредственным голосом, и сплясать, потрясая мощными телесами и вызывая восторги базитических тетенек, собственно, с пудельками, да? Вот. Но так или иначе, это же получается, что один человек разделен на три. То есть что произведено? Ампутация головы, туловище пополам. Вот так вот. Вот они вот трое. Вот. Их разошлось, все, их нету. Понимаете? То есть один для него пишет мелодию, к примеру, я... пустой тростник такой, да? Другой пишет текст про тростник, а третий поет. То есть я считаю, что они все три, в данном случае привидения, а он где-то один прячется.
1: Но это в действительности очень, очень сложный момент, как его разбирать, с какой стороны к нему подходить. Но я что хотел бы сказать, что, скажем, в таком жанре, как рок, есть разделение. Да, там есть хард-рок, да, есть кантри-рок, есть еще какие-то позиции рока. То авторская песня как бы объединяет все от «Костер, топор, слезы, березы», да, до присутствия в ней Цветаевой, Бродского, Тарковского, да, вот таких текстов. Извиняюсь, это у меня бронхит.
0: Ну, ничего страшного. Тут чего только в нашем городе не случается.
2: А мы сейчас девицу Прохора вызовем с уколом.
0: Нет, девица Прохора у нас сейчас лежит на обследовании под часами по весне.
1: Я к чему говорю, да. К чему хочу подвести, что нет границ жанра в действительности. Хотя, в принципе, мы можем определить его таким образом. Словарь, да, то есть полнота как бы русского языка присутствующая, словарь, интонация, не плебейская, как минимум, да, в общем-то, и эстетика некая. То есть человек не нуждается ни в подтанцовке, да, ни в блестках, ни в каком. Он может спокойно выйти, вот как я сижу в джинсовом, так сказать, вот этой самой курточке, да, вот в тех же джинсах, в свитере, и никто не удивится, что он в таком виде как бы вышел. То есть не в рваных джинсах, а в обычных джинсах.
0: Понятно. Человек, о ком мы говорим, он-то и выходит на улицу в этих же блестках. То есть дело в том, что раньше были какие понятия? Было понятие «тарт», артист, ты должен приносить людям удовольствие и радость. Для этого одень блестки, напудри щечки, выйди и станцуй, да? Или повесели люди. Потом у них сместились понятия от обильных доз кокаина, я так подозреваю. Они стали и по улицам ходить в этих...
1: Наркотическая культура, вот, да, конечно.
0: Вы
1: да.
0: не отрицаете.
1: Имитация. То есть вместо личности имидж.
0: Безусловно. Это же о чем говорит? Когда ты говоришь, умри молодым.
1: Нет,
0: говорит... сокращенно. А они-то почему-то, вот заметьте, тянут. Вот в чем секрет. Не обошлось без клонирования.
1: Легче нажимать на нижние чакры, так на психомоторику, скажем, чем на психосоматику. Так и вообще обращение к интеллекту требует усилий. А обращение к психомоторике, вон, 6 месяцев человек, ему заводишь музыку, он прыгает и танцует, и счастлив.
0: Вообще это верно. Бывает, что груднички в 60 лет груднички.
1: Да, да.
0: А давайте послушаем в прямом эфире телефонный звонок.
1: Давайте.
0: 203-19-22. Ваши вопросы Александру Мирзояну и Лилии Евгеньевне Здрачевой, безусловно. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам. Внимание, говорите, пожалуйста.
3: Здравствуйте. Меня слышно?
0: Да, достаточно хорошо.
3: Говорит Володя, я сам поэт. Угу. Вот, и меня просто... такую небольшую хочу коррективу как бы внести. Мне кажется, проблема хаоса, она несколько утрирована в вашей передаче. Дело в том, что подобное, оно тянется к подобному, и мы сами создаем себе окружение. Вы согласны с этим?
1: Ну, в какой-то степени, конечно.
3: Вот, у меня, например, а потом есть такая вещь, как переинформированность. То есть человек, который... начитался, грубо говоря, Канта, да, ему хочется сесть просто перед телекспо иногда и послушать вот это дребезжение, как бы раскрепоститься. Угу. Согласны?
0: Ну, не согласны.
1: Но дело в том, что когда человек постоянно сидит, включенный в телеэкспо, и расслабляется, вот это уже патология, понимаете?
3: Это я совершенно с вами согласен.
0: А вы знаете, извините, Володя, вот полнейшая патология, это когда вот он уперся вот туда, о чем вы говорите, хотя я не знаю, что это, честно скажу, но тем не менее. А рядом с ним еще стоит банка с кетчупом, и лежит огромный батон докторской колбасы, она раньше так звалась, он умакает туда и пожирает алчно.
3: Это отдает каннибализмом вообще.
0: Уже. Да, а в дальнейшем педофилии приведет к...
3: А вы знаете, да. Чем... А, ну это шутка такая, чем отличается педофил от педагога.
1: Знаю, да.
0: Да, знаем, знаем.
1: Это уже известная.
3: Извините, мне...
0: Нет, вы ее нам не надо рассказывать, но я все знаю.
3: Да.
0: Ничего, ничего, вы звоните еще, спасибо вам, уважаемый поэт, до свидания. Еще один, может быть, звоночек.
1: Ну, для... Давайте.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно, говорите.
4: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте, уважаемый.
4: Хотелось бы услышать мнение философа. Значит, в последние годы в России укоренилось влияние афроамериканской культуры. Это касается всего одежды, музыки, этого дебильного рэпа. И возникает вопрос, как это все способствует разрушению национального самосознания русской нации и кто за всем этим стоит.
0: Спасибо вам за вопрос.
1: Но мы фрагментарно уже на этот вопрос, кажется, отвечали. Дело в том, что действительно вот этот вот момент афроамериканского присутствия – это месть негритянского народа, европейской культуре, цивилизации и месть во многом и России как наследницы вообще эллинской культуры в действительности. Ну, если будет возможность, я еще по этому поводу скажу, что русский язык эллинский, мы наследники эллинской культуры, об этом достаточно подробно писал Осип Эмильевич Мандельштам, один из величайших русофилов, не путать с русопятами, один из величайших русофилов земли русской. И интересен вот какой момент, что афрокультура, она в действительности, вот раскачка этих таких тяжелых ритмов, она провоцировала как бы раскачку вот этих нижних чакр, кундалини. Но в африканской культуре вот эти жесткие ритмы, они каналировались вверх. То есть они, это культовые пляски, культовые песнопения, и они имели под собой ритуальную основу. То есть это обращение, культовое обращение к своим идолам, божествам языческим. И вот эта организация вверх.

0: Решительное воздействие на нашу, так сказать, христианскую культуру.
1: Вы знаете, мне тут довелось недавно побывать с медицинской исключительно целью. Надо было кое-что исправить в тушке в городе Лондоне. Я обратил внимание, что в этом кладезе, скажем так, мудрости, да, легенд и так далее, куда, чтобы вообще выехать и сделать элементарную, в общем-то, операцию по пересадке челюстей, вот, нужно пройти мощнейший осмотр какой-то, ну, в смысле, там, в посольстве всякие тетки тебя пытают и так далее. Приехав туда, я увидел огромное количество арабского населения, афроамериканского, с позволения сказать, ездящего на огромных белых машинах, в золотых цепях и так далее. И одного только я англичанина видел, настоящего, как его принято вот изображать в книгах, седой такой, почтенный, чуть ли не с тросточкой. Хотя, конечно, может, это был русский эмигрант. Он показал мне дорогу в зоопарк, я пошел кормить гусей туда, я очень люблю, в общем, всяких животных кормить. Вот. И бытует такое мнение, что с точки зрения культуры единственным таким мощным оружием против внедрения вот этой вражеской, скажем так, всей волны является тяжелая музыка. Это единственная музыка, которую не играют и не могут играть как раз негроидные расы. Ну, я имею в виду там всякие вот эти вот Лилия Евгеньевна, что слушают ваши воспитанники сейчас это. Какие ансамбли молодежные.
2: Ну, я не знаю, они последнее время слушали Андрея Губина.
1: А. Ну да. Вот. Или там, например, всякая группа там Эксплойта, да, вот есть. Тоже. Нет, из Питера,
2: по-моему. А мне вот непонятно. Я хотела вот у Алика как раз узнать.
1: Да я вижу, но что понятно, вам вообще что... ничего не понятно. Вы сидите и у вас уже тушь потекла, кстати. Извините, что-то я в подробности.
2: А как же такая солнечная музыка, как регги?
1: А регги — это, кстати, не музыка.
2: Это же тоже культово. Это же тоже...
1: Так вот я хочу сказать о том, что это...
2: Это литургия, как говорит Алик.
1: Я бы сказал, что это джакузи.
3: Если она направлена в сторону литургии, это же надо, как бы, чтобы ты был воспитан на этой культуре.
2: Но если мы хотя бы верхний слой принимаем, мы не вдумаемся в слова. Это, я понимаю, что это плохо. Но если эта музыка производит на меня вот какое-то солнечное такое впечатление, она повышает мне настроение. Это не рэп, это совсем другое.
3: Лилечка,
2: почему?
3: Понимаешь, я-то оцениваю как? Что все должно быть дозировано и осмысленно. Когда... Только одно отрицается другое, это уже плохо. То есть плюрализм, конечно, должен существовать. Но когда начинает доминировать только одно направление, и человек существует только в пространстве, скажем, рэгтайма, да, или только в пространстве там еще как-то.
1: Да, даже если джаза.
3: Да. И отрицает, так сказать, господина Баха, Генделя, Чайковского, а также отрицает Махавишну.
1: Евгений Федорович Светланов еще.
3: Да, и отрицает Махавишну. Говорит, что это вообще не музыка. Для меня это уже как бы вот, ну,
1: проблема.
3: Печально.
1: Это,
3: да,
1: проблема,
3: это, для
1: значит,
3: меня
1: уже...
3: это проблема.
1: Но
3: когда только одно существует, и причем, к сожалению, не лучшее, что создано этим миром, и в этом мире не лучшее существует, это уже печально. А главное, что для меня, вот, для меня это очень, очень болезненно, это исход из слова. Потому что мы нация слова. То есть вообще русский человек был организован, и русский мир был организован словом. То есть мы очень логоцентрическая нация. То есть если в Греции могли собраться люди в один театр и посмотреть, как бы, так сказать, вот некое представление, то есть для эллинов театр был как бы национальной культурой такой все. Для нас, так сказать, самоидентификация национальная – это все равно слово. То есть русские, как и евреи, это нация книги. Мы книжная нация.
1: Ну, все-таки давайте.
3: И, кстати,
1: сейчас...
3: академик Панченко замечательные вот свои лекции, когда читает по русской истории, да, на телевидении, он периодически повторяет такую вещь, что мы литературная цивилизация. И когда он говорит о русском стихе, он говорит, мы ищем как бы вот свои основы, свои корни, да, свои платформы. Надо помнить, что об этом говорили наши национальные пророки. И если вы вспомните, Анна Андреевна Ахматова говорила: нам целый мир чужбина, отечество нам не мать, не Москва, не Киев, мать городов русских, не Санкт-Петербург, а отечество нам царское село, то есть кристалл русской культуры, русской словесности. И

0: когда Владислав Ходасевич пишет свою знаменитую оду, посвященную Ломоносову, оде Ломоносова на взятие Хотини, это очень известная ода Ломоносова, он пишет о русском стихе, что русский стих, он крепче всех твердынь России, славнее всех ее знамен. Представляете, да? Вот наша опора, русский стих. И мы, нация, организована великим русским поэтическим языком.
1: Но согласитесь, это сознание... Согласитесь, я извиняюсь, что перебиваю, что, в принципе, в каждой, может быть, национальной поэзии, даже в каком-нибудь там жутком племени австралийском, да, тоже есть какой-нибудь шаман, который слагает поэтические дела, и где, естественно, он восхваляет свое племя. То есть, естественно, он же не будет петь там про себя, что мы там такие-то пигмеи, самые маленькие засранцы. Он же будет говорить, что мы мужественные воины, и вчера моя жена убила оленя и принесла, и накормила моих детей, а после чего родила еще детей.
0: Дело в том, что былина или смысл здесь очень мало чего играет. В свое время такие великие люди, вот замечательный русский, не замечательный, выдающийся русский лингвист Александр Афанасьевич Потебня, он говорил такую вещь. Но он исходил из теории Гумбольдта, что наука появляется после развитых форм поэзии. Я сейчас этим как раз занимаюсь, да, именно развитых форм поэзии. Наука появляется после развитых форм поэзии. То есть поэзия ставит принцип познания мира и подготавливает научное познание. Фрэнсис Бэкон написал гениальную фразу, что поэзия есть колыбель науки. У меня есть свои разработки на эту вещь. Я сейчас боюсь нагружать наших радиослушателей.
1: Нет, ну тут вполне, вот на мой взгляд, вполне все понятно. И, скажем так, сомневаться в вашей правоте просто нет так никакого
0: вот,
1: смысла.
0: Так вот, на сегодняшний день западная поэзия практически умерла.
1: Безусловно.
0: Да.
1: Так мы должны этому поаплодировать. Это же наша маленькая победа.
0: Это очень печально.
1: Печально.
0: Но существует русская поэзия.
1: Вот.
0: И Иосиф Бродский, которого, как вы понимаете, очень трудно, опять же, в русопятстве заподозрить, да, а в русофильстве очень даже можно его заподозрить, кем он, собственно говоря, и является. Он сказал такую гениальную фразу. Пока существует такой язык, как русский, поэзия неизбежна.
2: Да, но он же стал писать на английском все равно.
0: Нет, поэзию потом... он писал только на русском. Он эссе писал на английском. У него есть несколько попыток писать на английском. Да, он написал несколько неплохих стихотворений, но, тем не менее, он прекрасно себе отдавал отчет в том, что он глубоко русский поэт. Он всегда об этом говорил.
1: Простите, но я...
0: Я вот сейчас закончу эту мысль, да? Он еще написал такую вещь, который заставляет меня вот периодически на своих выступлениях и на всяких семинарах рассказывать о том, что русский язык является языком мессианским, то есть языком служения. Это не значит катурный, да, то есть это не возвышение. Не надо пяткой бить себя в грудь, потому что понятие мессианства – это понятие служения, и, к сожалению, в нашем христианском понимании это понятие жертвенности. Увы и ах. Тут можно лить слезы или что вы понимаете делать, но, тем не менее, нас язык вынуждает к жертвенности, потому что у нас язык христианского, мессианского служения. И вот что говорит Бродский. Сейчас я проакцентирую. «Дух ищет плоть, но обретает только слова». Но, пожалуй, лучшего места, чем русский язык, для этого не существует. Для него не существует. То есть, извините, язык духа – это мессианский язык. И когда это сопоставляешь с тем, что сказал в свое время Гоголь, что наш язык испробовал все арфы мира, все языки мира, и, наконец, выработал такую высоту, такие возможности и такое богатство, что это должен быть язык мирового вселенского служения. Вот откуда вселенский человек русский, вот откуда всемирность русского человека из нашего вселенского языка, который формирует наше русское сознание.
1: Вот почему я всегда в своих письмах в правительство, я пишу многим чиновникам, прошу запретить и изучать здесь английский язык на территории России, кроме как для всяких специальных людей, там, ну, которым необходимо переводчикам или так далее. А то сейчас все взялись за изучение, это же модно знать английский. Я считаю, пусть они мой знают, я туда приезжаю, говорю, слышь, папа, говорю, неси мне биточки. Он меня не понимает. Я ему говорю, папа, говорю, ты что, наглухо? Да, да, биточки подкати. И тогда он понимает, раза с четвертого.
0: Нет, интересно,
1: начинает
0: что...
1: понимать. Вот в чем дело.
0: Как деловой язык, английский очень хорош и конечно, даже, может быть, превосходит русский. Именно чисто в конкретике это все.
1: Вот а вот тут, простите, вещах. Извините, что я перебиваю.
0: Но в понимании
1: Нет, секунду. Вот,
0: так, поделитесь.
1: Лилия, ничего смешного в том, что я сейчас скажу, не будет. Дело в том, что у меня одна знакомая активно сейчас в 40 лет женщине начала изучать английский язык. Ну, причем практически происходит занятие каждый день. Она, во-первых, мало того, что у нее весь язык, с позволения сказать, покрылся язвами, вот об зубы она, вот эти зубы, да, вот, и так далее. И, то есть зубы все как-то в кривь пошли, изменилась челюстная система. Это жутко смотреть, понимаете? Как вообще, спрашивает она у меня, уже с акцентом, Саша, как вообще нация, которая говорит... Вернее, при звукоизвлечении пользуются такими вот странными, шипящими, сисюкающими и так далее, может вообще развиваться. Какой у них должен быть склад ума? Почему?
2: Так они и не развиваются.
1: Я же о том-то песню-то и пою вам. Я же о том и говорю.
2: Они еще на острове.
1: Да не в этом
0: островная цивилизация.
1: С точки зрения там техники и так далее, у них может быть все нормально, но с точки зрения базитологии вообще...
2: И внешности тоже.
1: Внешности, вот.
0: Язык оказывает влияние на физиологию, как бы это
1: безусловно. Вот я же про знакомую поэтому и рассказал.
0: А вы знаете, что да. Вот когда я был в Израиле, я русских... Ну, происхождение еврейское, но по национальности они русские, естественно.
1: Конечно.
2: Они есть такое, видны.
0: Оно, есть такое понятие, как русское выражение лица, понимаете?
1: А я то вот про джентльмена у зоопарка почему сказал тоже.
0: Да, ну? Русский человек в Израиле вычисляется многоновенно. Многоновенно. То есть выражение лица его русское. И с этим сделать как бы ничего невозможно просто.
1: Благодаря тому, что он долгое время разговаривал. И
0: да вот нет, он эти просто...
1: Звуки. Понимаете, что такое язык? Это звуки. Вот мы с вами издаем, на самом деле, мы сейчас не разговариваем, мы издаем звуки. Очень
0: там,
1: сложно.
0: Там очень все много.
1: Много, щелкающий, шипящий, цокающий.
0: Да. Да, и это все выстраивает национальный менталитет.
1: Вот.
0: Выстраивает физиологию. Кстати, разная область звукоизвлечения на языке стимулирует разные области мозга. Вы понимаете? И, кстати, вот такая фраза, как «вкус родимой речи». То есть, так сказать, интенсивное пользование определенными зонами языка, они же, каждый отвечает за свой вкус,
1: конечно,
0: горькое, сладкое, кислое. Вот это вкус родимой речи, это не поэтический образ, это абсолютная, так сказать, достоверная реальность.
2: Вот, кстати, а из-за этих звуков, Саша, да. Вот англичане очень много плюются, я заметил.
1: Плюются, безусловно.
0: И жвачку же.
1: Кстати, насчет вот речи родной, да, ведь вот это чувство, оно меня один раз только в жизни просто целиком охватило, это когда мне пришлось по личным обстоятельствам выехать далеко за рубеж, а честно скажу, это в Финляндию к моей подружке Каламяки Йо, где я скрывался почти полгода. Представляете? И на даче там, значит, у каких-то финских таких мощных мажоров собралась тусовка, они там между собой ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, ну, какой-то такой язык полувьетнамский, непонятный мне совершенно.
0: А, кстати, мы живем на территории угрофинских. Москва — это финская территория, и слово «Москва» — это финское. Вы знаете.
1: Какой кошмар.
0: Да, это территория угрофинских племен. Мы смешались с ними очень-очень-очень давно.
1: Ну, я поэтому говорю, давно пора убрать границу. И это самое, чтобы в Хельсинки мне офис наконец-то какой-нибудь дали. А их можно, кстати, всех и выселить. Ну, там же, потому что оттуда же много хлынули всяких эвенков и прочих вот людей откуда-то. Ну, неважно. Так вот я... Да. Дальнейшая история. Я уж сижу. Час сижу, второй. Они все ля-ля-ля-ля-ля-ля. У меня уже глаза выпучились, и язык выпал. У меня такая привычка, когда я уже ничего не понимаю, у меня язык выпадает. Вот. И ко мне подходит хозяйка дома и говорит, что, Саша, заслушались красивый финский язык? Вот так она у меня спросила. Вот. И после этого, идя по улице, мимо какой-то там финской закусочной мощной, я вдруг слышу сквозь стеклянные двери там какой-то голос, который показался мне пением райской птицы, кричит, слышь, папа, подкати мне тефтельки. Я сквозь витрину туда вломился, обнял первого попавшегося. Оказалось, это не тот был, там нашел эту, вытащил. Говорю, пойдем, я тебе тефтелек накачу сколько. я испытал с Пзанинской чуть ли не оргазм.
2: А вот я хочу у Алика спросить, а как вы думаете, Алик, откуда появилась у новых русских вот такая интонация как раз? Где они ее подсмотрели вообще? Откуда это?
0: Это, я думаю, тюремный фольклор. Это такое плебейство, мне кажется. Да, конечно. Это
2: но они же русской... не все сидели.
0: Это для... Ну, они перенимают, как шарм некий такой модный, да. То есть это к русской интонации не имеет никакого отношения, конечно. Это как раз дерусификация. Чудовищные.
1: А не специально ли опять ли это делается? Вот,
0: происки. Это происки мирового империализма, естественно. А? Да.
1: Так я вот хотел, извините, Саша, вернуться все-таки. Мы как так вот тему начали, а потом почему-то ее быстро закрыли. К тяжелой музыке, опять же, к вот, происки мирового империализма. Но все-таки это все-таки есть и какие-то расовые моменты. Да? Вот давайте возьмем рэп-музыку, тяжелую музыку, и разделим ее по текстам. О чем поют в рэп-музыке? О том, что там сегодня там мой братишка спер свитер из магазина, его поймал поганый мент, а я мента убил. Там гангстер-рэп какой-то, да?
2: И причем тоже с такой интонацией, примерно такой же, но только это их интонация, такая же.
1: Плюс они там поют еще следующее, там, я там, скажем, негр, я супер, там, ты там белый, я говно, к примеру. Вот это постоянно у них, в принципе, сквозит, и все это под хороший, под мощный ритм, я сам люблю рэп-музыку, действительно. Вот. А о чем поют современные, собственно, хэви-металлические эти вот всякие...
2: О чем угодно.
1: О демонизме, о потусторонних силах, о любви.
2: О любви, да.
1: Но они же не поют «Убей негра».
2: Некоторые поют.
1: Ну, это их мало. Ну, Лилия Евгеньевна, это их мало. Даже можно вообще сказать, что их... Ну, что? Ну, не... ну конечно, некоторые.
0: Я думаю, что это, конечно, такой стёбовый эпатаж, безусловно. Хотя он...
1: Ну, безусловно, с точки зрения белых, это стёбовый эпатаж. А негроидная раса, это все не стебется, это я вас уверяю.
0: Конечно. То есть, вот. Но за свои слова надо отвечать.
1: Надо. Конечно, так надо они отвечать, вот постепенно-то и начинают уже.
0: Да, и потом, когда в ответ тебе, так сказать, отвечают соответствующим образом, а белый человек вдруг удивляется, а за что? За что? Помнишь, как это анекдот, да, завтра будут убивать евреев и велосипедистов. А велосипедистов-то за что вообще? Ну,
2: понимаешь? А за что?
1: То есть... Что, Лилия Евгеньевна?
2: А за что велосипедистов-то?
1: Так вот, Лилия Евгеньевна...
0: Вот про твою речь. То есть надо действительно отвечать за свои слова. Слава богу, что евреи очень умные. Дай им бог здоровья, что называется, да?
1: Вы знаете, я без всяких обид, но честно скажу, один раз в жизни в конструкторском бюро видел дурака полного. Вот действительно, человек вот просто, причем женщина, вот она была еврейка, но я просто не могу там про женщину говорить дура, я всяко говорю и про женщину дурак.
0: Это называется «в семье не без урода», понимаете? Но мы же понимаем, что это умнейшая нация мира, ну что... Что об этом говорить? И, кстати, особенно вот этот... Я сейчас можно разовью такую некую идею? Да? Я говорил по поводу вот, происхождения русского понятия, нет? Или еще не успел сегодня? Я просто столько про это говорил, что я уже не знаю, было в этом сегодняшнем эфире или нет. Варяжское нашествие.
2: Нет, не было. Не было, да? Нет.
1: Также, кстати, то есть... про геральдику нужно поговорить, поскольку дело в том, я извиняюсь, что я так вклинился, мне хотелось бы узнать ваше мнение, ваше именно личное мнение насчет теории, что вообще изначально свастика это
0: индийский, древний
1: русское.
0: Такое мнение, да. Ну, понимаете, если исходить из понятий, скажем, такого русского философа, как Николай Николаевич Вашкевич, то русской нации вообще 7000 лет, и Иерусалим — это вообще русский город, потому что Иерусалим или Иерушалаем, Раш, там все равно, Раш, Руш — это заменяемые вещи, да.
1: Кто же с этим,
0: спорит? Это наши исконные русские
1: земли, так же, как Финляндия, безусловно.
0: Так вот, такой забавный момент, что жили-были славяне, да, так сказать, вот там поляне, древляне, там весь чуть, меря там и так далее. И пришли варяги, Русь, Нестор, летописец, все это нам подробно достаточно описал. Пришли, и Русь — это была дружина, в общем-то, это варяжская дружина. И те, кто входил в эту дружину постепенно, так сказать, славянские образования, это все стали русскими. Кстати, во Франции произошло то же самое. То есть французы-то были-то галлами, после завоевания франко-норманами, да, они стали французами.
1: Так они чувствуют это, как они сейчас переживают. Вот вы не были там?
0: Во Франции нет.
1: Вот они тут были, недавно двое приезжали. Как же, какой срам их бьет.
0: А я считаю, что мы должны быть страшно довольны вообще тем, что произошло. Сами же мы призвали. Нас завоевывали, сами призвали. Да. Мы не будем рассматривать исторические перипетии, но пришли. Пришли и дали нам свое самоназвание. Благополучно потом пришли греки. Стали мы православными. Греки пришли, значит, принесли православие, христианство и все такое. И тоже стали русскими. То есть русский – это служение. То есть служитель нашего государства – это и был как бы русский. То есть принцип служения обуславливал русскость. Кстати, Достоевский не зря сказал, русским нельзя родиться, им можно только стать. То есть либо ты служишь Отечеству и становишься русским, либо ты, извиняюсь, русскоязычный, так сказать.
1: Безусловно. Большой привет. Даже вот генетически, если человек исконно русский, он может вообще быть не русским. Там, может быть, потомок князей, фамилия у него быть там Долгорукий или еще какая-нибудь там мощная, да? А он может быть вообще каким-то там эстонцем по своей внутренней, там, по позвоночнику. Смотришь, позвоночник, мы их же по-другому устроим. Мы наблюдали на рентгене. Совсем другой позвоночник вот у этих. А знаете почему? Потому что они жили в заснеженных местностях, и чтобы не поскользнуться, они ходили спецпоходкой такой.
0: На четвереньках.
1: Да, или так. Вот так вот.
0: Вот. Потом пришли греки, да? Тоже стали Русью. Там и Феофан грек, да, и Максим, и там Максим грек, да, там Дионисий и все такое. Стали русскими. Пришли татары, то есть тоже стали русскими. Треть русского дворянства, извините, татарская.
1: Да, да.
0: Потом пришли немцы. Треть русского дворянства немецкая, шведская там и так далее, да?
1: Тоже америкос только мало.
0: Они еще не дошли.
1: Не дошли, но, да. Но будет, будет. Я думаю,
0: вот,
1: будет.
0: Но это вопрос будущего. А вот я как бы вот этот вот генезис рассматриваю, как пришло. И тоже немцы пришли, тоже все русские стали, да? Причем все растворялись в высоких эшелонах, то есть в эшелонах, которые занимались именно служением Отечеству. Морское дело, инженерик, извините, там все эти Шмидты, Крузенштерны, да, Беринги там, ну и так далее. Все. Это все, как бы там, Русская академия наук первая состояла в основном из немцев же, в общем-то.
1: А еще возьмем сейчас Израиль. Пожалуйста, тут огромный отток туда русских. Он, кстати, это обратный процесс.
0: Сашенька, вы мне не дали договориться.
1: Извините, пожалуйста, извините.
0: Потом пришли французы, тоже все стали русскими. Генерал Анжоу там и так далее. Все, мы с Анжоу, вот это же в честь, так сказать, знаменитого нашего русского генерала французского происхождения.
1: Барклей де Толли.
0: Да, и так далее. Итальянец.
2: Грузин,
0: потом,
2: опять же.
0: Багратион. Кто?
1: Багратион,
0: да.
1: Багратион.
0: Нет, кавказских кровей тоже было, но я сейчас беру такую генеральную линию, как бы, да, там все, я не буду говорить, там, Суворов, там, Суворов не армянский, тоже полководец, а русский все-таки, понимаете, там, наполовину армянин, там, еще там, Флоренский, это тоже не армянский философ, а русский
2: Айвазовский.
0: Великий философ. Ну, Айвазовский тоже, это не армянский живописец.
1: А еще есть Шура Айвазов, певец.
0: Да. Короче говоря, ну, это как бы такие вот небольшие сюда включения, а потом последняя, так сказать, экспансия была евреев. То есть как греки, немцы, французы становились великороссами, так и евреи, придя сюда, тоже стали великороссами, ровно те, которые включились в активную зону русского становления. И Ландау – это русский, и Зельдович – это русский, понимаете, и Мандельштам, и Пастернак, и Левитан. Ну, что там перечислять можно, я не знаю, мы до утра можем перечислять эти фамилии. И они-то и тоже есть великороссы. То есть, и интересно, Василий Васильевич Розанов – страшный русопят, русофил вообще, я его обожаю, нашего великого философа. И он говорил такую фразу. Он ведь был вначале антисемитом большим. И потом, где-то в 909-910 году, он написал такую вещь, что от смешения этих двух начал, еврейского и русского, появится нечто гениальное. Он это предвосхитил, как бы, да? И причем он говорит дальше, что эти две нации смешиваются в любых пропорциях, как вода с молоком. Говорит, мы можем смешиваться в любых пропорциях. И что интересно, вот этот синтез ближайший, нам сложно анализировать там русско-немецкие, да, взаимоотношения или что, но мы уже видим обрусевших давно этих немцев, да, а, скажем, русско-еврейские взаимоотношения, мы же видим, как этот синтез происходил, он практически на наших глазах происходил, да, и когда вот Василий Васильевич говорил, что от этого произойдет нечто гениальное, и в любых пропорциях мы смешиваемся и производим нечто, Обратите внимание, что синтез произошел по всем статьям. То есть и в безобразиях этот синтез проявился замечательно. То есть революцию синтез, да, вот русско-еврейский. Наука, искусство, историософия, там, философия и так далее. Везде, везде, за что не берется русско-еврейская, так сказать, смесь, она производит нечто совершенно фантастическое. Так, а и, мафия, и мафия тоже, и мафия, кстати, тоже, да. Так,
1: вообще получается ситуация, то есть, следующая, что...
0: И сам... Николай, кстати, замечательный наш русский философ Николай Шульгин, Геннадий Шульгин, ой, Николай или Геннадий?
1: А Николай брат, Шульгин. У него брат еще был.
0: Я имею в виду не тот Шульгин, который был во временном правительстве, Михаил, да? А современный русский философ, замечательный Шульгин, он пишет о том, что это два народа, которые в действительности, в метафизике, это единый народ. Да, русские евреи. Бесспорно. А на земле он явлен в двух ипостасях. И, кстати, если мы вспомним первую русскую идею, которая была на нашей земле, это была вот какая идея, что мы, русские, есть... Народ нового Израиля, нового Иерусалима. Мы новая нация нового Израиля. И памятник этой идеи стоит неподалеку от Москвы. Это город, целый город. Памятник, который... Совершенно верно. Да. Это новый Иерусалим.
2: Там источник есть святой воды еще.
0: Да. И вот как бы соединение этой идеи с реальностью, которая произошла, я думаю, об этом стоит как бы подумать. И интересно, что если наша идея русская была экспансией, географическая экспансия, набор земель, все и так далее. Наконец, географическая экспансия закончилась.
1: Практически.
0: Да.
1: Ну, вот опять же, островок этот, Англия, город Лондон, они еще... Ну,
0: держатся. С трудом, но держатся.
1: С трудом. Да. Так это же радостно. Я просто и хотел сказать, что мы же сейчас пришли, подошли к этой вот всей проблеме с оптимистической, мощнейшей стороны.
0: Сашенька, я хочу о чем сказать, что я страшно переживаю за еврейский исход. У меня очень много друзей уехало вообще, и уезжают лучшие мозги, как бы, да, вот отсюда. Хотя те же лучшие и остаются, но, понимаете, тут деление такое условное. И вдруг до меня дошло, до меня дошло, что происходит русская экспансия, но другими средствами.
1: Мы их завоевываем.
0: Происходит завоевывание языком. То есть мы завоевали Израиль, русификация Израиля, мы германщину завоевали.
1: Америцу.
0: Америцу завоевываем постепенно. То есть русская экспансия...
1: Чехию тоже.
0: То есть русская экспансия стала происходить парадоксальным образом, так сказать. Но через тот же народ Израилев, новый народ Израиля. Это осмыслить это очень сложно, так сказать. Я просто как бы наметки какие-то, да, вот такие выдаем, парадоксальные. Но это предстоит, мне кажется, еще осмыслить. И когда я это вдруг для себя открыл, я как-то отчасти успокоился даже вообще. Думаю, ну, русская идея продолжается. И, кстати, те, кто уехал и в Израиле, и в Америке, они вдруг там себя почувствовали абсолютно русскими, великорусскими даже, я бы сказал, людьми, великороссами.
1: Кстати, многие...
0: Чем они и являются в действительности.
1: И многие из них, кстати, возвращаются сюда и здесь ведут неплохо свои дела. Причем поднимая в том числе экономику и
0: отечество.
1: Да, получается.
2: А я хотела спросить, прошу прощения, Саш.
1: Ну ничего, Лилия Евгеньевна, какие проблемы?
2: Я хочу спросить про эту новую теорию. Я забыла, правда, профессора, который лет 5 назад издал книгу. Значит, о его попытке препарировать математическим способом историю. О том, что у нас Фоменко. Идет расхождение Фоменко. Там в 300 лет, и что...
0: Фоменко.
2: Вот как же, что не было никаких татар, вернее, что Чингисхан, он же был Владимиром.
0: Нет, это, конечно, лапша. Абсолютная
2: лапша. Да, но он
0: лапша.
2: Же так все логически доказывает, как-то с такими выкладками и формулами.
0: Я тебе могу логически тоже кое-что доказать вообще. Это логика, это такая вещь, знаешь, по каким точкам пространства ты проходишь, та логика и возникает. Тем более, если мы существуем, я могу просто как человек, существовавший достаточно близко к физике, я тебе могу сказать, что я могу построить логику в эвклидовом пространстве, я могу построить его в пространстве Лобачевского, могу в пространстве Римановском построить и могу в мире Минковского как бы эту логику построить. Это будут разные пространства, разные миры.
2: Олег,
0: и везде
2: логика будет... Господин Фоменко, в свою очередь, может сказать, что, допустим, ваша теория про новый народ Израиля, это точно так же?
0: Разумеется. Я просто высказываю свою точку зрения.
2: Понятно.
0: Я высказываю свою логику, свое чувство, и мне могут возразить,
2: просто,
0: естественно.
2: Просто,
0: кстати,
2: когда
0: нет ли возражений среди наших слушателей?
1: Вы знаете, я просто предлагаю, мы так в этом часе или часу, не знаю, уже как, опять так не
2: да, мы сейчас опять проговорили.
1: Давайте сейчас опять, у нас остается немножечко совсем времени, давайте опять послушаем с компакт-диска вашей композиции, а уже... затем уже четко и в живой песне, и послушаем возражения, потому что тут есть очень много вопросов и на пейджер приходят, и звонят постоянно.
0: Тогда я предлагаю, давайте мы послушаем такую вещь, она 17-я стоит на компакт-диске, 17-я, эта композиция называется «Мы», 89-го года, и как бы такое несколько апокалиптическое, но такое, ну как-то предупреждение, что ли, я не знаю.
1: Слушаем, композиция Александра Мерзаяна исполняет.

нас такая творила страсть. Нас такие подняли.

Нас растила звезда полынь, а петь научили волки. Мы штыками ломились в рай, и вела нас дуба не дура, только всех привели в сарай комиссары в овечьих шкурах. Там и внуки дракона, наша память чиста, мы не знаем любви, мы не помним родства, не спасут, не поднимут нас крылья пегаса, ибо тяжко лежит в нас и Пашкино мясо. Мы кричали на всех ура, мы не знали, где выйдет правда, только кровь, что лилась вчера, потечет непременно в завтра. Эти рвы никогда не затянет трава, эту кровь никогда не впитают слова. Мы не знаем, что есть, мы не знаем, что будет, и нам страшно понять, что мы даже не люди. И пройдя через время вброд, где мы вышли пустые и голые, там, где в землю ушел народ, там восходят одни глаголы, и глаголом спасая жизнь, нынче храбро слагаем строй.

0: И мы продолжаем нашу беседу с Александром Мирзояном и с Лилией Евгеньевной Ноздрачевой. Я прежде всего хотел бы все-таки попросить вас ответить на кучу сообщений, пришедших на пейджер, который нам сегодня любезно предоставили. Так, сейчас, секунду. Да, вот. Александр, это к вам. Собираетесь ли вы уезжать? Как коррелирует ваше творчество с творчеством Виктора Луферова? Огромное спасибо. Что значит коррелировать, я не знаю. Вот этого Сашу вот, или Виктора тоже не знаю, простите.
1: Нет, есть такой замечательный русский бард Виктор Луферов. Это мой товарищ, друг, коллега, очень старый, старинный, скажем так. Ну, есть какая-то общая школа, наверное, общие эстетические, наверное, ценности. То есть мы как бы делаем одно дело, как я предполагаю. А в отношении уезжать, а куда отсюда можно уезжать? Как можно отсюда уехать вообще? Дело в том, что я ни в коем случае не отрицаю и не осуждаю тех людей, которые отсюда уезжают. Я прекрасно их понимаю в какой-то степени, все, но для меня это неприемлемо. Но я сожалею о тех, кто уезжает, но всегда желаю доброго пути. И возможности наших встреч.
0: А, кстати, Лилия Евгеньевна помнит, может быть, когда был эфир здесь же с уже ныне покойным Евгением Клячкиным, он как раз очень сожалел о том, что у него как раз слишком уж завязки плотные, чтобы вернуться.
1: Он хотел вернуться.
0: Вот в том-то и дело. Да. Так что...
1: Ну, вы знаете, я опять же процитирую Анну Андреевну Ахматову, да, «Нам целый мир чужбина, отечество нам царское село».
0: Он такой непонятный. Ага, вопрос к философу. Не кажется ли вам, что рост русского национализма является ответной реакцией на вторжение чужеродного элемента извне?
1: Ну, смотря что называть чужеродным элементом. Дело в том, что все, что сюда приходило, оно здесь вторгалось и активно участвовало в созидании именно великорусского начала. То есть это тот чужеродный, в кавычках, элемент, который так, активизировал национальное. Ведь давайте вспомним, что наш язык, он синтетический. Он создан по греческой кальке во многом. То есть с 11 по 14 век происходила грецизация русского языка. У нас греческая грамматика, у нас греческое письмо. Кстати, наши буквы, наш алфавит – это старомакедонское письмо, в общем-то, то, что Кирилл и Мефодий нам сделали. А ряд букв взят из других алфавитов. Скажем, буква «Ш», «Ша» взята из иврита. И там ряд других букв, по-моему, тоже из иврита заимствован.
0: По-моему,
1: но вот
0: буква,
1: «Ша»,
0: буква...
1: «Ша» точно, это я точно знаю, из иврита взята. Вот. И, скажем, Александр Сергеевич Пушкин, когда писал письмо к Вяземскому, и там он шутил над кызыл-кайсацким языком Гаврила Державина, но, тем не менее, написал такую вещь, что это-то в действительности и есть более русский язык, нежели тот, на котором я пишу. Он офранцуженный язык, я пишу французской гладкописью, но, тем не менее, избавиться от этого уже, очевидно, никогда не смогу. То есть вот и германизация, и франсуизация, если так можно выразиться, русского языка произошла. То есть мы напитали столько всего, что мы стали синтетическим языком и, соответственно, нацией с синтетическим сознанием. Это фантастический вселенский язык, о котором я уже говорил, цитируя Бродского, цитируя Мандельштама, да, когда Мандельштам писал, что «но слаще итальянской речи мне родной язык, ибо в нем таинственно щебечет чужеземных арф родник». То есть и то, что Гоголь писал, что мы столько приняли вообще, странно приимный гений русского языка, который напитал себя столько иностранных наречий, столько арф перепробовал мировых, что он создан для некой новой миссии, для некого служения. И он с восхищением писал о русском языке. И, кстати, все цитируют Тургенева, знаменитую его речь «Оду русскому языку», да, но забывают один фрагмент из Тургенева, когда он говорит, что наш язык обладает такими свойствами, что ну, в плане превосходных степенях он говорил. Кстати, зная 7 языков, он мог себе позволить такие слова говорить, и его в русопятстве тоже нельзя заподозрить. Он очень европейский, конечно, человек был. И он пишет, что наш язык обладает такими свойствами, что при правильном с ним обращении он может преподнести нам не одну, не один сюрприз. Еще не один сюрприз может преподнести. Ну, опять же, в превосходных степенях, как бы о нем, при правильном обращении с русским языком. То есть мы в действительности еще во многом не стали нацией русского языка. Лилечка, Саша, обратите внимание, что он был создан как бы как лабораторный язык, как язык аристократии. То есть Пушкин соединил все вот эти западные влияния, способности, да, и привнес, соединил его вот как бы со старорусским языком и синтезировал новый язык. Почему мы и говорим, да, вот Пушкин, Пушкин, мы ведем свой счет от Пушкина, и Пушкин как бы лик русской нации. Кстати, помните, я говорил уже сегодня, да, что вот эта экспансия мировая, коммунисты, помните, как говорили, мы за мир, нам нужен мир. И мой шеф добавлял, и желательно весь.
2: Алик, а почему же все-таки долгое так время вот, французский был языком аристократии?
1: Сейчас я к этому приду. Так вот, это вот Пушкин, лик России, да, практически, мы уже официально это признали, так ведь Пушкин, извините, в себе несет африканское начало. Немецкая по материнской линии и славянская по отцу. И вот лик русской нации, синтетичный. То есть мы должны объединить вот это все. И вот вселенский русский человек по Достоевскому, а в действительности по Тютчеву, потому что первым впервые русскую идею сформулировал Тютчев. Дело в том, что он писал об этом на немецком, в немецких газетах, и поэтому очень многие его тексты до сих пор неизвестны как бы в России, они не переведены до сих пор. Но Достоевский, когда был в Германии, он многие эти вещи и читал, и общался там.
0: А в принципе, Тютчев еще известен как большой любитель, как ни странно, именно березового сока. Поэтому он такую огромную давал именно по природе вот дань в своих произведениях.
1: А вы знаете, что вот эта природа, это в действительности переводы немецких языческих песен?
0: Безусловно.
1: Да.
0: Безусловно. Они же вообще там любили стоять на горах с мечом и задумчиво смотреть на море. Вот вы знаете, сообщение еще на пейджер, тут ну, их несколько интересных. Как быть с тоталитарными религиозными обществами, которые ломают структуру языка, голову и души людей, в частности, Московская Церковь Христа. Я в религии полный пень, сразу
1: вы
0: признаюсь.
1: Знаете, честно говоря, я не знаю, что это за Московская Церковь.
0: Может, это реклама так далее? Галима, нет?
1: Я не знаю. Я человек православных убеждений. Вот. К сожалению, не настолько воцерковлен, насколько бы этого хотелось бы. Но дело в том, что у меня здесь играет, ну, как и у большинства русской интеллигенции, есть такой пунктик, да, наша церковь слишком была сращена с властью всегда. И, собственно говоря, 17-й год ровно из-за этого во многом и произошел, что церковь была далека от народа.
0: Кстати, многие она говорят, была с властью, что вот все священники, у которых был в советское время свой приход, ну, не свой, а как, да, они имели воинское звание, они ниже полковника. А вот, может быть, это радиослушатель, который про...
1: Это, конечно, шутка, но есть замечательные батюшки в наших церквях, фантастические, светлые люди, светлейшие, я бы сказал, подвижники. Безусловно. Да. Но, к сожалению, да. высшие церковные...
0: Почему их мало?
2: Ну, светлых батюшек мало.
0: Я понял.
1: Высокого и светлого
2: и чистого... Я их не встречала просто.
1: Я встречал, безусловно.
0: Я тоже. Я просто хочу сказать...
1: Потрясающих русских священников. Но, к сожалению, так сказать, высшие эшелоны, они слишком близко к власти и всегда... Ну, русская церковь всегда
2: власть. А ко мне почему-то... Вот можно я как женщина скажу? Ко мне почему-то батюшки всегда с циничными предложениями как-то подваливали. Серьезно.
1: Говорили с тобой.
2: Серьезно говорили, что они любят пышных, вот. Ну, таких вот...
1: Настоящая русская женщина.
2: Да, и все время подваливали.
0: Ну, это делает тебе честь. Была бы это самое... Как у них называется?
2: Была бы честь предложена.
0: Попадья была бы. Попади хреново. Попадья Лилия Евгеньевна Ноздрачева. Мощно, да? Да, вот вопрос от Константина к вам. Ваше отношение в связи с тем, что вообще разговор о языке, к так называемой ненормативной лексике?
1: Вы знаете, честно говоря, когда ее слишком много, меня это угнетает очень. Другое дело, когда она, кстати, употребляется, или там, скажем, в анекдоте, то есть уместность ее. Но когда это безумное злоупотребление, и когда на улицах все это отвратительно, на мой взгляд. Это, конечно, портит. Хотя это все русский язык, к сожалению. Кстати, вы знаете, какая забавная штука? Вот великий, могучий, свободный русский язык, да? У нас забавная вещь. Вот почему я утверждаю, что наша национальная идея – это культура нашего языка. Он форма организующая, вообще по природе своей, он организует русское... Любое сознание организует язык. Но в силу вот этой чудовищной его свободы, чудовищного богатства, но, опять же, свободы, еще раз подчеркиваю, вот у немцев латинская грамматика, понимаете... Немецкий «Ordnung», он идет от латинской жесткой, так сказать, целевой грамматики. И поэтому порядок уже в сознании самом существует. Этот «Ordnung» существует в голове. Наш язык, грамматика такая. Где хочу слово, там поставлю. Что хочу, то и делаю, что то и ворочу. И вот в этом контексте понятно, что если язык не окультурен, то есть если человек не существует в контексте русской культуры, то... Его грамматика, его синтаксис, так сказать, его язык тяготеет к распаду, к анархии, к абсолютной такой вот свободе, которая есть анархия.
0: Но, с другой стороны,
1: если сознание русского человека каналировано именно высокохудожественным русским языком, русской поэзией, русской философией, русской, так сказать, художественной прозой и так далее, да, то есть именно культурным языком, то это дает невероятные возможности до взлета. Для взлета. Ведь русское сознание, русская наука – это эвристическая наука. Наша наука воспитана русской культурой. Это не технологические западные мозги, понимаете? Это эвристические мозги. Циолковский, Чижевский, Вернадский, Вавилов, понимаете? Это светочи науки не только 20-го, это светочи науки 21 века, понимаете? Эти школы – это люди, которые обусловили существование... невероятно высоких школ, понимаете, и они были сделаны именно русской культурой. Они... И то, что Ломоносов в свое время писал, да, Михаил Васильевич Ломоносов, что я верю, что поэзия неизбежно соединится с наукой, и тогда она даст самые высокие всходы.
0: А можно вас попросить оценить одну фразу? Это фраза из одной рецензии, написанной журналистом. Ну, неважно, фамилию я даже. Ну, в общем, его зовут Рустам Каримович Гмырь. Может быть, вам что-то это говорит, может быть, нет, неважно. В комнате Святослава Романовича Добрыни Кремезнова царил деловой беспорядок. Вот мне вообще вот словосочетание «деловой беспорядок».
1: Вполне, вполне понятное для меня.
0: Для меня тоже. А будет ли оно понятно...
1: У меня на столе царит деловой беспорядок.
0: А будет ли это словосочетание понятно вот Йозефу нашему, который сейчас тут в данный момент сидит в форме немецкой, вот там печатает на машинке. Это наш референт новый, он немец и ничего не понимает.
1: Я думаю, что для него это в меньшей степени понятно. Это, конечно, совершенно русское такое явление.
0: Вы знаете... Дело в том, что на пейджер, помимо вопросов, еще приходят и просьбы. Все-таки мы объявили вначале о наличии музыкального инструмента. Ага. Если вот тут целый ряд, я сейчас, если позволите, зачту, что...
1: Вот перед тем, как, Сашенька, вы зачтете, я хочу еще раз назвать свою фамилию. Моя фамилия Мирзоян. И это исключает возможности шовинистического толкования моих великорусских как бы идей, да, и мы понимаем, что происхождение это замечательно, да, но национальная принадлежность определяется исключительно культурой. И в этом смысле Александр Афанасьевич Потемнин в свое время все замечательно сказал. Я уже приводил сегодня эту цитату, да?
2: Нет, дело не в этом, это просто у нас фамилии такие очень...
0: Вы говорите в микрофон, Лилия Евгеньевна,
2: пожалуйста. Просто мы с Сашей очень любим такие фамилии, они...
0: Я не понимаю, о чем вы. Простите. Тут, кстати, пришло на пейджер сообщение достаточно резкое, вот, где, например, вас, Лилия Евгеньевна, называют бабой грудничком. Вот, а вот относительно вас как раз сомневаются, вот именно, так сказать, мотивируя фамилии. Я не буду его зачитывать, естественно, но тем не менее
1: сомневаюсь. Почему? Ради бога, можно зачитать.
0: То есть вы считаете? Ну нет, легко. А зачем это? Это не будет, во-первых, никому приятно, а во-вторых, необоснованно, поскольку, ну, я опять же говорю, например, фамилия подписавшегося Александр Калинин.
2: Ну, нет, а почему вашу фамилию все время печатают неправильно?
0: Лилия Евгеньевна,
2: этот
0: микрофон.
2: Извините, он все время куда-то уходит.
0: Ну, понимаете, человек беспокойный, вы его держите за ремешок, потому что он, ну, не может стоять целые сутки тут с микрофоном.
2: Нет,
0: у него
2: я
0: работа,
2: просто как человек
0: такая,
2: педантичный, хотела уточнить.
0: Вы должны, по крайней мере, щадить труд его.
2: Извините, да. Я как человек педантичный просто хотела
0: ничего,
2: уточнить
0: что вы, извините,
2: у, все
0: время,
2: у Александра. Потому что я давно знаю, что его фамилия правильно пишется через «а». А почему-то везде в печатных изданиях я встречаю только через «о».
1: Ну, в действительности, я думаю, что можно, наверное, и так, и так. Это не
2: это все равно, да?
1: Абсолютно. Но интересно, что вот я уже цитировал Потебню, что чем более человек в языке, тем более он в истории. Чем более он в истории, тем более он историчен. Чем более он историчен, тем более он национален. Все. Этим как бы все сказано. И замечательно сказал Николай Николаевич Вашкевич по поводу того, что он анализировал там взгляды Наполеона на Россию, когда Наполеон говорит, что поскреби любого русского, и там окажется татарин. Да. И он на это говорит, что Наполеон вообще слабо понимал, что он говорит, поскольку нация – это не раса, кровью не передается.
0: И плюс, кстати, дело в том, что ношение треуголок очень неблаготворно сказывается, на самом деле, на работе полушарий. Это доказано уже наукой. Кстати, треуголки – это же тоже своего рода пирамида египетская. Проверено, что в кубике подвешенный кусочек мяса не гниет. Потому
1: это,
0: хитрого
1: это
0: Наполеона.
1: Старые, да. Старые теории, вернее, это новейшие как бы теории.
0: Но мощные.
1: Но на старом, да, как бы материале.
2: А можно я вот как такой женщина еще про ненормативную лексику скажу? Просто, ну вот Олег сказал, что когда ее много, мне кажется, что когда ее много, ее уже перестаешь замечать на самом деле. Ну,
1: но она работает, да, она продолжает разрушительно работать.
2: Ну, Достоевский в дневниках писателя писал, он же восхищался. Вот семеро мужиков идут откуда-то из кабака, и каждый говорит одно слово, но смысл этого одного слова у каждого мужика разный.
0: Да, безусловно.
1: Это уже интонационный, как бы.
0: Это то, сложная, то, что в вашей семантика, теории, да, вот как раз занимает. Кстати, я считаю, одно из главнейших мест, вот все-таки интонационность, это...
1: Да, это интонационный текст, и когда я говорил вот в песне о трехтекстовой структуре, то есть вербальная, музыкальная и интонационная, и взаимодействие этих текстов, это такая, как бы, на сегодняшний день... Ну, как говорят, новации, некий новаторский подход.
0: Я прежде всего хочу еще, вот мы совершенно с вами забыли, значит, если вы помните, пришло сообщение, да, на пейджер, я вам его зачитывал. Сейчас, секунду, сейчас мы его найдем. Ага, вот это сообщение. Уважаемый Саша практически уверен, что автор эфира не передаст сообщение. Помните? И да. Про Макаревича сравнение. Также второе сообщение пришло. Мы тут все втроем решили, что это попытка шантажа, чтобы это сообщение ему передали. Будучи людьми достаточно вредными, собственно, мы его действительно не передадим. И отвечать на него не будем. Да. А вот что остается, собственно, композицией. Сейчас мне тут некоторое время приходится... А, да, вот, пожалуйста, милый Александр, это уже к вам. В общем, спасибо, что вы есть, безусловно. Вы очень умны, и я прошу вас исполнить песню «Смерть придет, у нее будут твои глаза». Подпись Елена. Поскольку Елена все-таки женщина, судя по всему. А еще там от двух господ пришло сообщение от Олега. Еще, по-моему, не долистай уже. Исполнить что-нибудь на стихи господина Бродского. Вот, и даже сейчас я вот скажу, как... А, письма римскому другу Олег просит. Но все-таки справа, может быть, Елену.
1: Давайте поставим тогда натюрморт шестой.
3: это шестая позиция. Нет, так я просто не в состоянии уже в ночное время исполнить, тем более, что на пленке это звучит лучше, и поскольку я рядом, то достоверность этого текста засвидетельствую. Это песня по стихам Иосифа Бродского, там есть некие вторжения в оригинал.
0: Так, кстати, нет, а может быть для Елены-то сперва? Вот
3: это и есть натюрморт. А. Натюрморт, да.
0: Ну, слушай.
3: По стихам Иосифа Бродского натюрморт.

люди нас окружают. И те, и эти терзают глаз. Лучше жить в темноте. Кровь моя холодна, холод ее людей, реки промерзшей до дна. Я не люблю людей, что-то в их лицах есть, что противно уму, что выражает лесть, неизвестно кому. Добра. Внешне. А если вник, то и внутри нутра, преподнося сюрприз суммой своих углов, вещь выпадает из миропорядка слов. Вещь не стоит и не движется, это бред. Вещь есть пространство вне, коего вещи нет. Вещь можно грохнуть, сжечь, распотрошить, сломать. Бросить при этом вещь, не крикнет такая мать. Дерево, тень, земля, под деревом для корней. Корявые вензеля, глина, гряда камней, корни, их переплет, камень, чей личный груз освобождает от данной системы уз. Он неподвижен, ни сдвинуть, ни унести тень. Человек в тени, словно рыба в сети. Коричневый цвет, вещи, чей контур стерт, сумерки, больше нет ничего.

смерть придет и найдет, делать я гладь визит. Смерть словно приход женщины отразит. Это абсурд, вранье, череп, скелет, коса. Смерть придет у нее, будут твои глаза.

говорит в ответ, мертвый или живой, разницы жену нет.

0: приходит, опять же, огромное количество сообщений на наш пейджер. Например, следующее. Только что прискакало. Ребята, ваша передача как маслом по сердцу. Иногда пишут, как серпом по яйцам. Вот два выражения в обиходе. Это глоток чистейшего воздуха. Так держать, господа. Ну, естественно, в общем-то, Алла Ивановна, так мы и будем поступать. Сергей, поставьте, пожалуйста, мимо или письма римскому другу. Лилия Евгеньевна, случайно мой паспорт не у вас? Я туда вписываю обычно все вот имена, которые там у меня...
1: Ваш паспорт, Саша, у меня, но там написано, что у вас фамилия Магриба.
0: Магриба, и уже несколько имен, еще будет и Сергей. Впишите, пожалуйста, теперь хорошо. Я Сергей. А вместо вот, ну, поскольку Сергей вышел сейчас, вот, может быть, мы послушаем как-то все-таки живое исполнение ваше. Как вы на это смотрите?
2: А вот если мы сейчас музыку чуть-чуть уберем, она будет тихо.
0: Кстати,
2: тихо
0: это за спиной, не за спиной, за стеной упражняется на рояле главный редактор нашей радиостанции. Там стоит рояль, он теперь берет уроки.
2: Потрясающе.
0: И хорошо играет. Сейчас я ему скажу.
2: Здорово, да.
0: Скажите, пожалуйста, что нам перестал играть. Ага, все.
2: Вот, да? Существуя, поскольку я говорю, уже глубокая ночь, и я в бронхите. Я спою, просто заранее извиняюсь, что я спою очень простенькие такие песенки. В преддверии бесконечных наших выборов я выдвигаю свою кандидатуру на роль спасителя Отечества. Шутка. Да. И для этого у меня была такая написана песенка.

0: полный вперед. И ко мне обратятся народы, и придет восхищение родня. Будут девы водить хороводы, чтоб все время смотреть на меня. Для того и пришлось мне родиться, чтоб свершились большие дела. И великая дума струится с моего, извиняюсь, чела. Это я смеюсь, потому что народ вокруг.
1: Ну да, тут да. Люди ходят иногда у нас странной походкой. Вот да. Не обращайте так
0: внимания. Смеются, и вроде бы я их веселю, а с другой стороны они меня веселят своей реакцией.
1: Это да. Вы еще не были в нашем бассейне. Вы знаете, кстати, просят огласить еще раз телефон студии 203-19-22. Далее Александры и Лиля. От всей души поздравляю вас с Всемирным днем авиации и космонавтики, Владислав. Спасибо. Далее отдам, вот, которые вот, зацепили мою ведущему эфира. Это не ваша вредность, это мое элементарное хамство. Это было третье сообщение на пейджер. Ни одно не прозвучало в эфире. Видимо, это было неинтересно. Дело в том, что дома скандал, так как не сплю до половины четвертого утра, слушая вас. Ради Бога, простите и скажите одну фразу, что вы простили ради Бога, просит нас Елена. Леночка, ну, конечно, простили. Да. Какой базар, может. Да что вы? Ой. Я сказал, что простил вас теперь очень всех.
0: Так, за что прощать, если вы еще знаете?
2: За то, что кто-то не спит до половины четвертого.
1: Ну, да.
0: Нет, ну, честно говоря, я благодарен в действительности тем, кто не спит и слушает нас в столь поздний час. Честно говоря, иногда бывает неловко, что мы как бы вот разговариваем как бы между собой. Но, с другой стороны, если это втягивает кого-то в этот разговор, то мы очень признательны тем, кто втянут.
1: А давайте послушаем, кстати, что хотят в прямом эфире у нас узнать.
0: А давайте.
1: Не против? Конечно. Здравствуйте, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста, вы в прямом эфире. Испугался. Или
0: сорвался, наверное.
1: Или, может быть, съел много жирной пищи, долго ждал, и сейчас на пути, так скажем, к белому Ральфу, как говорят англичане, пойду позвоню в телефон Ральфу белому. Здравствуйте, мы полны к вам внимания, вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте, если вам не сложно, не могли бы вы несколько увеличить громкость вашего голоса?
3: Добрейшей вам ночи, дорогие мои.
1: Здравствуйте.
3: Очень хотелось бы узнать ваше мнение о том, почему теперешний наш ОМОН, то есть то, что бесконечно такую цвета раскидываю в ящики все вместе, во все свои фразы, причем в самые непотребные места этих фраз, записывает вот два таких словосочетания «каждые». Ну, на самом деле, это что, вирус, грибок, или может сублимация медицины?
1: Угу. Понятно, спасибо, извините, вас просто плохо слышно, я позволю перевести вопрос, или вы расслышали? Ну, может быть, для тех, кто не слышал, почему Бамонт использует выражение «как бы» и «на самом деле». Ну, про «как бы» можно сказать, это вполне понятно.
0: Насчет «на самом деле» я не знаю, а по поводу «как бы» это такая релятивистская...
2: Наследие тоталитарного режима.
0: Да, это в действительности момент некого такого плюрализма, если можно так выразиться. И момент, допускающий некую вариативность высказываемой мысли, то есть не жесткая аргументация такая, как мне кажется. Но, во всяком случае, я это словосочетание употребляю достаточно давно, и в наших компаниях это было... Ну, принято, скажем.
1: Вот в наших тоже, но с недавнего времени я перестал. Потому что, ну, для меня, в моем понимании, словосочетание «как бы» — это отмазка. То есть вроде бы человек что-то говорит, но добавляя слово «как бы», он не отвечает за свои слова. То есть, в принципе, значит, он не сказал ничего.
0: Нет, но, с другой стороны, можно это словосочетание рассматривать как некую иллюстрацию. То есть я говорю вот это, то-то, то есть как бы вот это. То есть я отсылаю к некому образу.
1: Тогда то нужно есть сказать, это некая иллюстрация. Сказать, похоже на.
0: Похоже
1: но
0: на,
1: как
0: да.
1: бы это вот все-таки вот такая несколько склизкая формулировка, которая вот меня в последнее время...
0: Так,

0: Я стараюсь.
1: Само существование весьма склизкое. Мы же не можем даже...
0: Да.
1: Мы же даже не знаем, где мы живем. Понимаете? Ужас-то существования в том, что мы... Вы можете сформулировать как бы... Вот, а я уже сказал как бы. Как бы где мы существуем? Что это за государство вообще? Что это за режим вообще?
0: Нет, у меня, например, свое. У нас же нет... Свое все, целиком свое.
1: У нас в социуме нет точек опоры никаких. То есть у нас есть внутренние точки опоры, нет, у каждого свои
0: стороны.
1: И тоже, Александр, как бы,
0: Александр, нет, простите, вот вы говорите,
1: не
0: опять
1: прощу.
0: Же, нет, опять же, вы говорите, у нас, почему? Вот у вас, может быть, нет, а у меня есть. К примеру, почему всегда вот обобществление идет? Вот отсюда как бы
1: да.
0: у нас нет точки опоры. У меня есть точка опоры. У меня точка опоры, например, к примеру, вот сегодня это пейджер, который мне дали. У кого-то точка опоры его сотовая сопля. У вас вот точка опоры — это гитара ваша, к примеру, и ваши мозги, да? У Лилии Евгеньевны ее 5 детей. И 6-й, который зреет в ее замечательном яблокообразном пузике, да, и так далее. У того, кто печатает, его машинка. То есть, кстати, насчет выражения «на самом деле», тут как раз вот я считаю, что это есть авторитарность. То есть человек обычно как бы, прошу прощения, «на самом деле» произносится после речи кого-то. Ну, к примеру, вот я вот сейчас всю эту телегу отгрузил вам, да, а вы говорите, ну, Саша, да, но «на самом деле». То есть тем самым вы даете мне понять, что я идиот. То есть, а вы как бы царь. Это давление, тоталитарное давление в языке, вот фраза на самом
2: безусловно.
0: Деле.
2: Безусловно.
0: Извините, я простыл. Да. Ну так мы будем слушать еще звонки или песенку? Может быть,
1: а давайте еще послушаем
0: звонок. Да? Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
3: Добрый ночи, господин Лаэртский.
0: Здравствуйте.
3: Вы сегодня пригласили такого умного мужчину, и вот мне возникла мысль. Вот у философа Ницше есть такая работа, так говорил Заратустра, а вот не хочет ли ваш гость издать песенник и назвать его «Так пел Мирзоян»? И еще у меня такой вопрос вот с позиции экзистенциализма. Как вот он оценивает песню «Шумел камыш»?
0: Спасибо. Кстати, классная песня-то. Это как в этом, в 12 стульях, что ли, да? Знаем-знаем.
1: Ага. Ну, по поводу, как я оценю с позиции экзистенциализма, я так навскидку, наверное, не соображу в 5:00 ночи, или сколько сейчас там, около 4:00. Учитывая, что я сегодня еще делал доклады, и еще выступал на симпозиуме, после этого мы долго обсуждали, как минимум, 6 или 7 докладов.
0: Мощнейших.
1: Да, да, и по творчеству Высоцкого, и по философии авторской песни как таковой. Я просто действительно, я вам честно признаюсь, вы меня, ради бога, извините, но уже мозгов, что называется, не хватает. А первый был... А, по поводу издать диск, так говорил, ну, у меня хамства просто не хватит на такое название для своей пластинки.
0: Кстати, вот замечательно.
1: Хотя к Ницше я отношусь очень неоднозначно, но ряд его идей, он очень противоречивый, конечно, философ, но ряд его идей я ставлю как опорные, скажем, такие вот, как опоры в ряде своих как бы положений и исследований, там, заявлений. То есть, например, вот я не знаю, с какого времени вы слушаете нашу программу, но я уже сегодня говорил о ницшанской идее относительно того, что Ницше говорил, что мир соскучился по эллинизму и весь в ожидании вот этого нового эллинского начала, которое должно быть возрождено в нашем мире. И учитывая эллинство русского языка, о котором писал Константин Леонтьев и Осип Мандельштам. Кстати, от последнего оно гораздо больше степени получило известность через именно Осипа Мандельштама. Константин Леонтьев еще достаточно закрытый для общества философ. Закрытый не в силу, так сказать, его запрещенности, а просто мы, очень многие его не знают, к сожалению. И далее Ницше говорит, что надо строить новый эллинский мир на тех же принципах, на которых его строили древние эллины. То есть на принципах это общество было построено на дифирамбическом драматурге, то есть на певце, поэте и исполнителе, актере. То есть то, что в русском языке называется бард. Кстати, есть очень много возражений по поводу этого слова «бард». Не русское слово, там и то, и все, пятое, и десятое. Вот надо найти. До сих пор никто не нашел.
0: Нашли. Шансонье.
1: Да, очень русское слово. Но самое
0: ну, как интересное... же есть передача такая по...
1: русский шансон.
0: Да. Бред, а еще есть грузинский шансон. Бред шансон силы... Я знаю, в Тбилиси идет.
1: Бред силы кобылы.
0: И то.
1: Объясняю, почему. Недавно была передача с французскими шантерами, не шансонами, а шантерами, потому что это принципиальная разница. Шансонье — это тот, кто поет в ресторане, а тот, кто выступает на эстраде, это шантер, певец. И Азнавур, Брассанс, Брель вот рассказывали, откуда взялась их вот эта французская знаменитая песня, французский шансон. И они, когда спросили, ну вот откуда же этот феномен вашей вот этой вот французской песни вообще, мы так это любим все, на что Азнавур сказал, вообще, значит, на своих собратьев поглядел, говорит, да вообще-то в 20-е годы было большое количество русской эмиграции, и было очень много русской эстрады, вот оттуда и взялась французская вот такая вот песня.
0: Кстати,
1: все.
0: Я подозреваю, что и такая этом... же ситуация с Японией, поскольку вот вы слышали ваши японские песни? Это же целиком русская музыка. Вы говорите, микрофон, Ленина.
2: Нет, я просто тебе подсказываю, говорю, что у них гармония такая.
0: Уже на «ты», значит, уже уважения никакого нет ко
1: кстати,
0: мне.
1: Интересно, знаете, была в свое время такая радиостанция «Алла». 24 часа в сутки авторскую песню, значит, они долбили, вещали на весь мир, да. Причем только новости, там, и никакой рекламы, ничего, вот сплошная авторская песня.
0: Кто-то платил бабки большие.
1: 2 года такая существовала радиостанция. И, кстати, там были позывные из писем римскому другу, из моей песни на стихи Иосифа Бродского. Да, так... Японцы присылали очень много заявок на эту радиостанцию, поскольку японцы ее слушали. И кто, вы думаете, был у них самый любимый бард?
0: Я думаю, что, скорее всего, Вероника Долина.
1: Юрий Висбор.
0: Ну, в принципе, это одно и то же, где-то я имею в виду просто...
1: Нет, конечно, это не одно и то же. Но интересно, что японцев, наверное, очень устраивало вот этот температурный режим, который существовал у Висбора, такое вот миролюбие, да, вот эта вот открытость, как бы доверительность, вот тепло. И оказывается, что они, так сказать, невербальный, не музыкальный текст их устраивал, а в первую очередь, наверное, интонационный текст.
0: Интонационный, да. И, ну и, конечно, вот эмоциональность отсюда такая.
1: Да.
0: Хотя вот странно это... вообще, японцы — это же страшные люди. Я имею в виду по своим традициям все эти харакири. У нас тут один на пороге сделал.
1: Да ну ладно.
0: Вот, кстати, Алла Ивановна пишет. Зачем же вы, ребята, так плюнули мне в душу своим серпом? Ну, Алла Ивановна, это я, во-первых, и дело в том, что действительно присылают к нам всякие люди вот про нашу передачу самые разные отзывы. Это ваш был такой, как вот там по сердцу, там вот, вы понимаете, а есть и про серп присылают. Один раз даже сказали, что подложили бомбу, говорит, берите все за руки и бегите отсюда. Вот так прям было сказано. Так что вы уж простите, мы не хотели вас никаким образом это обидеть или там еще что-то. Ну, что, я... тут, прошу прощения, Александр, тут к Лилии. Вот опять про Библию. Ну, давайте к Лилии Евгеньевне. Лилия Евгеньевна, сообщите, пожалуйста, нужно ли вам поставить для зооуголка вашего города домашних животных? С уважением, Мирзоев. Подпись.
2: Ой, вы знаете, мы не знаем, куда детишек девать из нашего дома, а тут еще какой-то зооуголок.
0: Ну, хороший вполне ответ.
2: Да,
0: кстати,
2: спасибо.
0: Если кому как-то детишек, там тоже звоните.
2: Да, я вам могу в свою очередь тоже предложить, не нужен ли вам для вашего зооуголка пару-тройка детишек. Не нужно ли?
0: Какое зверство. Так, значит, что касаемо... Ну, что же он такой сложный-то? Что касаемо... Сейчас, я прошу прощения за такие вот... зависало. Да, вот из Библии по Старому Завету Моисею. Ну, тут, понимаете, пейджер вещь такая, испорченный телефон. Дети Адама и Евы между собой, короче, боги жили с богами. Ну, Каин, когда убил Авеля, пошел из дома и взмолился Богу Отцу, что теперь каждый говорит, дескать, мне отомстит. Смысл в том, что все все равно были, кроме них, люди, и боги стали входить в жилище людей. Вопрос. Два начала людей от Бога и от природы. полностью сохранена последовательность слов задающего вопрос. В скобочках. Ну, сложная какая-то телега. Я, честно говоря, когда читаю, не понимаю ничего.
1: Я понял, про что идет речь.
0: Я тоже воспринимаю, только ко мне читают.
1: Это очень темное место в Библии. И действительно, там есть такой фрагмент, что, о котором говорится, что вот божественные создания пришли в мир и смешались с другими, как бы, опять же, слово «как бы», с другими как бы людьми, потому что неизвестно, кто это был, понимаете? И это место имеет столько трактовок, что я не решаюсь их здесь просто воспроизвести. Место очень темное, но тем не менее мы все-таки считаем, что мы произошли, наш род, мы, люди, произошли от Адама и Евы, конечно.
0: Безусловно, они...
1: А уж наша формация, как вот то, что существует на территории этой страны, мы род Яфитов.
0: Да, вот у нас в прошлой программе звонили трое, которые объединились в клуб поклонников теории Дарвина. Вы знаете, Саш, дело в том, что показывает, что заканчивается у нас пленка на видео, в смысле, может быть, сейчас послушаем какую-нибудь композицию из компакта и прервемся ненадолго, если вы не против.
1: Да. Давайте, знаете, что послушаем? Давайте, да, если можно, 15-й. Это по стихам Юрия Кузнецова. Там есть, опять же, мои вторжения с текста оригинала. Очень интересный русский поэт, замечательный Юрий Кузнецов. И вот по его стихам песня.

сон разбудит тишину. Эта муха задела струну. Чем смутила покой моему драгоценному слуху, я сказал, ну держись, коли так, и поймал молодецкий кулак. Из окна залетевшую муху отпусти, зазвенела она. Я летала во все времена, я всегда что-нибудь задевала. Я у дремлющей парки в руках твою нить задевала в потьмах.

0: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» Александр Мирзоян, Лилия Евгеньевна Ноздрачева, директор детского дома творчества имени Николая Мышкина, что в городе Краснодаре. Мы продолжаем с вами общение по телефону 203-19-22 в прямом эфире. Просто темы, которые мы поднимаем, так у нас самих увлекают, что иногда нам просто нет до вас дела. Ну, извините, я не хотел. Вот это шутка была. Это была всего лишь шутка. Вот, кстати, Алла Ивановна говорит, что она приняла мое извинение по поводу серпа, органов и прочих вещей. И говорит, чтобы я на светском русском языке комментировал в дальнейшем. Ну, вы знаете, Пушкин употреблял и серп, и вот органы те. Это вполне светский язык. Просто немножко из области медицины и сельского хозяйства, да? С этим сложно поспорить. Далее, вот интересный вопрос пришел к вам, Саша. Как вы относитесь к авторскому танцу?
1: Да, вопрос на засыпку, да? Но, наверное, хорошо. Во всяком случае, Асидора Дункан ровно этим и занималась, авторским танцем.
2: А я почему-то Махмуда Исамбаева вспомнила.
1: Кстати, Плесецкая тоже авторский танец.
0: Нет, ну тут, видимо, имеется в виду какой-то, может быть, там, я не знаю, как вот у нас вот человек сейчас в коридоре танцевал. Вот иногда бывает, вы, наверное, тоже обращали внимание, на улице идет человек, нет-нет, как вдруг начнет пляски танцевать, кого-то у него в голове звучит музыка постоянно.
1: Ну, авторское самовыражение. Кстати, была же греческая триада, как бы танец и песнопение были в свое время неразделимы.
0: Да, безусловно. Ну, пляска, вот тут и написано, Дима прислал сообщение, пляска. Лилия Евгеньевна, почему вы не отвечаете на наш вопрос насчет животных? Спрашивают, видимо, обкуренный вдугаря, вот автор того сообщения. Мы ответили уже на него достаточно обширно. Далее тут стихи какие-то идут, но я думаю, что мы временно отложим пейджер, да, и обратим все наше внимание к телефонным звонкам, если вы не против.
1: Не против.
0: Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите только, пожалуйста, погромче. Нет, вы знаете, плохо очень слышно, говорите громче.
3: Алло.
0: Да-да-да. Ой, вы знаете, очень плохо, если вам не сложно, перезвоните, потому что такой треск вот для моих ушей невыносим в это время суток. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
3: Здравствуйте еще раз.
0: Здравствуйте.
3: У меня вопрос к вашему гостю. А почему этим римскому другу он...
0: Вы знаете, погромче, пожалуйста.
3: Почему гость ваш из писем римскому другу исключил целых 5 строф?
0: Ну, спасибо за вопрос.
1: Дело в том, что...
0: Я запутался в рычагах. Тут у меня же сцепление вот это еще...
1: Дело в том, что, вы понимаете, есть некое начальное произведение, скажем, как фильм по роману Достоевского, невозможно поставить целиком. То есть, соответственно, есть какие-то авторские купюры, то есть то видение, которое... представляет нам режиссер этого фильма, то есть как он видит это произведение. Соответственно, вот я в песенном варианте вижу это стихотворение большое очень, вот таким образом. Ну... Кстати, такой вот забавный достаточно момент, что Иосиф Бродский, ему больше всего, как мне передавали, понравились вещи, в которых, что называется, я похозяйничал своим стилом со страшной силой. То есть вот он принял эти вторжения в оригинальные свои вещи, естественно. И не ему не понравились две песни, которых, кстати... А, одна вещь есть на диске, это «Да не будет дано умереть мне вдали от тебя», которая сделана очень, на мой взгляд, аккуратно, но ему вот эта вещь не понравилось. А вот с этими вторжениями, со всеми, он, как ни странно, очень согласился. И, кстати, Виктор Соснора, на стихи которого у меня тоже есть несколько песен, замечательный русский поэт, и первая песня как раз «Дождь» прозвучала вот на его стихи. Первая песня в нашей программе. И там тоже есть изменения, и он совершенно спокойно к этому отнесся. И более того, сказал, что как раз это мое полное право. Я же не печатаю эту вещь как стихотворение, я исполняю это как песню.
0: Безусловно, плюс музыкальный инструмент любой, он добавляет, так скажем, какого-то сиропа, ну, в хорошем смысле этого слова, который помогает воспринимать это.
1: Поэтому... Это своя трактовка, да, да, данного, да, стиха, конечно. Да,
0: скажем так, ремикс. Здравствуйте, вы в прямом эфире, и мы полны к вам внимания. Опять будет плохо слышно вас. Да-да-да.
4: Здравствуйте, уважаемые.
0: Здравствуйте.

0: Спасибо.
1: Я просто повторю для тех, кто, может быть, плохо слышал. Да. Первый вопрос нашего радиослушателя касался попыток осуществления возможных каких-то проектов Александра Мирзояна с электрическими какими-то составами, как это было у Высоцкого. И второй вопрос насчет места, где вдохновение озаряет.
2: Ну, по поводу первого вопроса. У меня не было таких попыток по поводу с электрическим составом, хотя некоторые рок-группы играли мои вот песни. И, кстати, вышел недавно диск, это не Сукачев, это, господи боже мой, в общем, одна такая рок-группа спела две мои песни на этой пленке, на этом диске, это «Догораем». Сейчас вспомню какие. «Мексиканская танго» на стихи Бродского и «Моя вещь целиком». Это «Долго будем ожидать в полисадничке удач». Вот эти две вещи пела рок-группа. И молодые ребята, рокмены, они пели такие две мои песни, как «Мы», вот которая звучала уже, и «Одиссея».
3: А кто же это все-таки? Вот вы не могли бы вспомнить? Потому что очень интересно. Как называются-то они?
2: Вы знаете, я знаю, что руководитель этой группы в прошлом году трагически погиб.
3: Крупнов?
2: Крупнов, да, совершенно верно. Черный обелиск, да, совершенно верно. Крупнов и компания. Вот они две песни выпустили мои на своей компакт-кассете или на диске. Да. Они хотели еще какие-то вещи мои делать, но вот поскольку Крупнов погиб, как бы я не знаю, насколько это там... Дальше это движение происходит.
1: Ну, вроде бы что-то сводится, что-то монтируется.
2: Да, и... Но вот у них вышла кассета с двумя моими песнями, которые они исполняют. Вот. По поводу, где приходит вдохновение, это где угодно может прийти. Совершенно неожиданно. Но я чаще всего сижу за письменным столом, в действительности. Я человек, так, обложенный книжками, писульками своими, статейками. И так далее.
1: Следующий вопрос нашего радиослушателя. 203-19-22. Здравствуйте, мы полны к вам внимания, вы в прямом эфире.
4: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
4: Замечательный у вас диалог. Хотел бы вернуться к этому разговору. Вот. Понятно, что мы живем иллюзиями. И вот вы сегодня такую прекрасную иллюзию еще раз нам нарисовали, по которой нас народ соскучился. Но вот всегда возникает ощущение, что вы сидите здесь и где-то там об этом говорите на симпозиумах, а вот те, кто служит нашему народу, они как бы больше относятся к тем патриотам, о которых говорят, что патриотизм – это последнее прибежище негодяев. Вот как вы относитесь к этому? Спасибо.
1: Спасибо.
2: Спасибо вам за вопрос. Вы знаете, в действительности есть патриотизм и патриотизм. И я знаю эту старую истину вот по поводу патриотизма – это последнее прибежище негодяев. Но я себя, тем не менее, считаю патриотом своего отечества. И патриотизм проявляется в первую очередь в болениях, не в стенаниях по поводу отечества, а в болениях и в каких-то реальных, в общем-то, деяниях. Я занимаюсь тем, что пропагандирую русскую поэзию, русский язык и как бы пытаюсь восстановить русское самосознание и показать, где его основные корни и истоки. А патриоты, которые пытаются, так сказать, шовинистического типа, они занимаются чистотой расы и чистотой крови. То есть занимаются фактически усекновением отечества нашего. Потому что если по этому принципу подходить, то тогда и Москва – это финская территория, понимаете, так сказать. У графины это как бы не русские там. И тогда и надо и Кавказ отсекать вообще, что это не наши. И надо отсекать тогда и Дальний Восток, поскольку там совершенно другие племена существовали, как вы понимаете. Ну, то есть усечение отечества.
1: Вот, кстати, насчет...
2: И это очень неплодотворный путь, а как бы замыкание, капсулирование нации и эта теория и идеи, которые могут привести к нашему национальному коллапсу. в действительности, к сворачиванию эмоционального сознания и вообще всего, что здесь происходит. И мы должны понимать, что наше отечество – это русская культура. И все, кто в него вносит, все, кто и в русскую культуру, и в наши деяния вносит свою лепту, это и есть наши, так сказать, великорусские патриоты.
1: Вот насчет все-таки всяких сечений, усечений, все никак не может успокоиться Алла Ивановна. Я все-таки к пейджеру вынужден вернуться. Все насчет вот сказанной мной фразы про серпы. То, что можно кесарю. Вот. Но кесарю можно и сечение делать, а у меня нет диплома медицинского. Вот. Я думаю, именно это имела в виду Алла Ивановна. К тому же слово про усечение
2: вы,
1: тоже.
2: Вот по поводу, кстати, культуры. Вот удивительность нашего языка позволяет состояться в нем почти каждому, кто к этому имеет какое-то стремление. Вы посмотрите, Гоголь со всеми своими украинскими делами, да, и всеми этими украинским ароматом, да, запахом вот Украины, он весь реализовался в русском языке. Бабель внес в русский язык и расширил, кстати, естественно, границы русского языка. Бабель со всеми еврейскими, как бы, своими наворотами, он тоже расширил пространство, реализовался именно в русском языке, а не в еврейском, и, соответственно, раздвинул границы нашего языка, внес новации. Искандер со всеми кавказскими делами тоже сделал. Айтматов и так далее. То есть наш язык позволяет реализоваться каждому практически и, соответственно, совершенствуется в этом. И в этом смысле русскость – это есть великое приглашение и возможность состояться в наибольшем, как бы, масштабе.
1: А вот интересно, мы тут пытались проводить...
2: Причем дальше, да? Вот я, Сашенька, извините, я вас перебью, да? То есть, когда я говорил по поводу мессианских функций русского языка, дело в том, что в свое время Господь был услышан на иврите, как мы понимаем, да? А теперь, судя из высказываний Мандельштама и Бродского, я сознательно привожу, именно цитирую их, чтобы меня, опять же, в таком дешевом русопятстве не заподозрили. Да? Вот помните, я говорил, дух ищет плоть, но обретает только слова, и лучшего места, чем русский язык, очевидно, не существует для него, для духа. Но никто же не гарантирует, что через тысячу лет вдруг и такие же свойства обретет какой-то другой язык, понимаете? Вот на сегодняшний период таковым является русский язык и русское сознание, слава тебе, Господи.
1: Ну, пытались люди изобрести какой-то вот язык, как он называется?
2: Суахили.
1: Нет, им и какой-то модный вот этот.
2: Эсперанто?
1: Да.
2: Ну, это мертвый язык, на нем невозможно.
1: Нет, дело в том, что...
2: Это не язык откровений.
1: Дело в том, что я сильно сомневаюсь, то есть, опять же, не... тоже не из русопятничества, да, но в том, что через тысячу лет будет что-то, поскольку русский язык, несомненно, все-таки развивается, по крайней мере, в каких-то узких...
2: Сейчас пусть, развивается, да, конечно.
1: Но, остальные, ну, что баблгам, они придумали новое слово последнее, и макчикен. Нет, ну что, а так оно и есть. Еще вот пейджер придумали.
2: Интересно ведь что? Ведь это же не просто славу русскому языку поем. Ведь в действительности это богатство языка, его возможности, это возможности нашего сознания.
1: Давайте, если мы сравним язык как организм, понимаете, да, вот организм, да,
2: организм,
1: это мощнейший,
2: конечно,
1: сейчас такой, с мощным иммунитетом. Русский язык – это животное с мощным иммунитетом.
2: Да.
1: А тысячи лет для языка – это как для человеческого организма, там, ну, скажем, 10 лет. Так представьте себе, кто выживет, заболевший СПИДом, скажем, американец, облысевший, да, который Bubblegum и Макдональдс, или такой мощный такой, ну, вот я просто к тому говорю, что если сравнивать, как тут, дабы визуализировать,
2: ага.
1: Сомневаюсь я, что через тысячу лет что-то будет.
2: Ну, я так далеко не пытаюсь заглядывать.
1: А вы сказали, что да. Через тысячу лет, может быть, будет.
2: Да.
1: Да.
2: Но на сегодняшний день я бы хотел подчеркнуть вот какую вещь, что мы нация ноу-хау именно в силу, так сказать, вот эвристических, поэтических возможностей нашего языка. И то, что сейчас больше 50% мировых открытий и инноваций производятся именно русскими мозгами, то есть мозгами, воспитанными русским языком, я имею в виду Ландау, Зельдович, там... Гридзе, там, Корки и прочее, это тоже люди, воспитанные русским языком, и, соответственно, это русские мозги, так же, как мозги Иванова, Сидорова, Сахарова. Ну, понимаете, да, о чем я говорю?
1: Безусловно.
2: Вот. И На сегодняшний день 80% национального дохода в развитых странах дает именно ноу-хау. И вот наш путь развития. То есть мы как бы завоевываем мир и, так сказать, можем реализоваться в мире именно русскими мозгами. Это ноу-хау. И дядя Вася Самоделкин, который на коленке все умеет делать, у него, как правило, с языком все в порядке всегда. Слава богу, я с производством тоже был связан. Я знаю этих людей. Они, как правило, в литературе и в искусстве, и с языком у них все очень отлично бывает. То есть язык с руками связан, голова с руками связана замечательным
1: организм, организм, скажем, да, так, работает, да, целиком. Знаете, мы, да, все-таки проводили такой сбор статистических данных по выявлению самой молчаливой нации и пришли к такому выводу, что это уйгуры, как ни странно, самые молчаливые нации. Далее прослеживается некая связь. Ведь существует мнение, такие теории, что древние буддийские монахи вообще не разговаривали, что они общались с собой практически вот либо через какие-то жуткие там астральные связи, либо понимали друг друга вот просто на расстоянии, что они общались, скажем, со своим там Буддой практически тоже напрямую, затем уже, когда человеческий организм как локатор, да, и в то же время как мощный передатчик деградировал, была придумана церковь как посредник между, дескать, Богом и вот деградировавшим организмом и так далее. Так, может быть, наоборот, вот чем извращенней язык, я имею в виду извращенней в смысле...
2: Изощрённей.
1: Изощрённей, да, правильно. Может быть, как раз он, наоборот, дальше от, скажем так, великого разума, сокращенного РФ.
2: Вы... Есть такая вообще... Давайте вспомним, что в русской культуре был такой замечательный период исихазма, то есть молчания. И Андрей Рублев стал Андреем Рублевым после значительного, так сказать, периода именно молчания и существования в культуре исихазма. Он пришел через Максима Грека к этому, да, и вот это так на него повлияло, то есть он продвинулся. Но дело в том, что вначале было слово, и человек общается с миром и познает мир с помощью слова, и поэтому, как бы, я думаю, здесь должны быть синтетические средства, то есть хорошо и то, и другое, то есть только молчать невозможно, и только говорить тоже нельзя, потому что все превращается в заговаривание некое, в логократию. Кстати, вот советская система, да, то есть режим коммунистический, это была чистой воды логократия. То есть создание мира из слов, то есть некого фантома, в который человек погружается и в нем живет, и принимает, так сказать, вербальность за реальность. Кстати, на эту тему было написано очень серьезные такие лингвистические и философские исторические работы.
1: Я бы даже сказал эссе.
2: Эссе, да.
1: Не рождались ли у вас мысли, что все языки произошли от одного, а то, что мы наблюдаем, результат вавилонской стройки, спрашивает посредством пейджера Константин.
2: Ну, это известный факт, конечно.
1: Плюс мы сегодня об этом говорили неоднократно.
2: Да, и существует несколько теорий по поводу праязыка. И вот как раз я упоминал сегодня Николая Николаевича Вашкевича, арабиста и философа языка. Он военный переводчик, в прошлом, сейчас он философ языка. И вот как раз он говорит, что праязыком был арабский язык, в котором как раз и буквы, и цифры – это суть единая. И как раз алфавит образован поворотом цифр. И он образует как бы вот эту структуру, которая есть не что иное, как Ноев ковчег. То есть словесность – это и есть Ноев ковчег, на котором спаслось человечество.
1: А ну, вот
2: это
1: скажите,
2: очень, я боюсь дальше говорить, потому что я увлекусь и буду в эту сторону.
1: Скажите, вот просто такой вопрос родился вот как раз у Аллы Ивановны. Она его на поэзию сейчас прислала. Если бы вы, Александр, ну это вот к вам, судя по всему, как герой нашей сегодняшней программы, довелось бы в следующей жизни стать буквой или цифрой, что бы вы выбрали? Ну вот воплощение.
2: Это одно и то же.
1: Не совсем.
2: В действительности одно и то же.
1: Не совсем. Нет, понимаете, женщина, как организм, тоже одно и то же, но один организм, скажем, служит одной вещи, другой другой. То есть дело в том, на службе у чего или у кого находится то или то. Цифры, например, ну, представляете, например, вы будете, к примеру, ну, скажем, тройкой там или девяткой, неважно, не будете единичкой, двойкой, все, вы вне цифровой техники.
2: Дело в том, что я еще раз повторю, что вот арабский алфавит, который считается праязыком арабский, в нем как раз цифры и буквы — это одно и то же. То есть поворотом цифр создается та или иная буква. И вот арабская вязь в действительности — это и есть вот цифровое письмо.
3: Олег, а ты меня делаешь погромче? Нет. Олег, а может быть, есть настроение вживую что-нибудь спеть? Я все о своем.
2: К сожалению, уже последний эфир. Я уже настолько, честно говоря, уже...
1: Ладно, измотан. Тогда будем лучше звонки еще слушать.
2: Давайте послушаем звонки. И я тогда после нескольких звонков я кое-что скажу о сегодняшнем семинаре, ладно?
1: Безусловно, безусловно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам...
0: Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Вы знаете, вот я болею, поэтому не сплю, очень рада вашему... диалогу. Вы
1: знаете,
0: прекрасный,
1: кстати,
0: гость.
1: Извините, кстати, прям вот даже по голосу чувствуется болезнь.
0: Да, да. Прекрасный гость у вас. Он такой умненький. Вот буквально уж я не считаю себя умным. Но очень много совпадает моих мыслей о том, что наши русские сейчас, особенно вот сейчас, как-то деградируют потихоньку. Очень жаль. Не все, конечно. Вот выбор вот этого в Новгороде, вот этого человека... купил он их чем-то, в общем, нет какой-то гордости, нет какой-то принципиальности. И у меня два вопроса к вам будет. Вот все националисты любой масти, особенно вот в Прибалтике, там на Кавказе, там некоторые, они так за чистоту своей нации. Я удивлена, что, оказывается, до сих пор мы содержим Прибалтику, до сих пор они за счет нас живут. И так плохо относиться, и такие вредные. Вот мне кажется, нас Бог просто наказывает во всех, и у нас, и на Украине, и в Беларуси. Все вот эти националисты, мне кажется, это какой-то нечистой силы. Вот
1: понятно, нам да, извините, извините, вы так не волнуйтесь, а то болезнь разыграется. А скажите, а как вас зовут, простите?
0: Меня зовут Инна Леонидовна.
1: Инна Леонидовна, во-первых, давайте договоримся, Бог не наказывает, а обходит своим вниманием.
0: Да, и
1: во-вторых,
0: мне кажется,
1: во-вторых, извините, еще вопрос, прежде чем мы начнем. А вообще кем вы работаете или работали?
0: Поскольку... Я вообще, так сказать, преподаватель всю жизнь. И участвую в общественной жизни до сих пор совершенно бескорыстно. И в выборах участвовала. Мне даже смешно, что некоторым платят какие-то деньги там женщинам, которые собирают списки. Как-то странно и противно все это, понимаете?
1: Понятно.
0: Так что еще есть у нас русские люди, которые не продались. И второе, мне кажется, вот от господина Ельцина тоже нам послан вообще не совсем за наши хорошие дела. Мы от него никогда не избавимся. Мне кажется, вот такая вот безнадега.
1: Спасибо вам за ваш звонок. Ну что, я просто...
2: Вы знаете, в Священном Писании написано, что Господь карает нерадивых на много поколений вперед. И мы... так сказать, совершив этот чудовищный поступок, впустив в нашу страну Антихриста, сделавшись впервые за всю мировую историю сатанинским государством, то есть антирелигиозным, атеистическим государством, отрицая Бога, человек становится на сторону, понимаете, кого, да? И мы, я не знаю, сколько нам за это еще придется расхлебывать и в каких поколениях. Я... Извините, если я это патетическим тоном говорю, но в действительности я с содроганием это произношу, потому что мне самому это страшно, и я действительно не знаю, какие кары нас вообще могут ожидать вот за все, что как бы происходило и отчасти происходит. И, естественно, каждый народ достоин своего правителя, понимаете, к сожалению, произошло так. Мы, вот русские, к сожалению, слишком, во-первых, аполитичны. Изначально.
1: Не сказал бы по звонку вот наши сейчас радиослушатели.
2: Мы готовы на взрыв, на бунт. Но к планомерной политике, к планомерному созиданию мы очень слабо, к сожалению.
1: Вот вы опять говорите «мы». Вот почему?
2: Ну, есть такое национальное...
1: Не думайте, что я придираюсь как-то к словам.
2: Такая национальная черта, к сожалению. Это не я говорю «мы», это вся наша литература говорит, произносит это «мы». А то, что, скажем, происходит в союзных республиках, то, что победил национализм, это, конечно, чудовищная беда, но это какая-то реакция, очевидно, тоже. Меня очень беспокоит судьба огромного количества моих друзей, которые существуют и в Прибалтике. Понимаете, я ездил, клубы авторской песни существовали и существуют по всему ареалу нашего бывшего Советского Союза. Естественно, мне странно считать, что Киев — это не мой город, понимаете? Что я приезжаю не к себе как бы домой. Я обожаю тот же Киев, понимаете? И вдруг я приезжаю, и мне в спину говорят, когда я спрашиваю там у кого-то вообще, как пройти вот на такую-то улицу. Ну, забыл, как я туда идти. И мне говорят, сколько москалей здесь развелось. Ну, я не потому, что это частные случаи, понимаете, может быть. Хотя Киев всю жизнь был русскоязычным
1: это
2: городом.
1: Это знакомое, знакомое ощущение,
2: да,
1: тоже.
2: Но мы-то здесь как бы... Мы, слава богу, Москва очень интернациональный город, и здесь достаточно редко, по-моему, произносятся такие слова в чей-то адрес. Но всем бы хотелось быть, чтобы все мы были терпимее, конечно. Все бы были терпимее и приблизились как-то к христианским в действительности таким остовам. А то, что наши очень бедствуют в разных республиках, ну что тут можно сказать, что тут можно сделать? Я думаю, что, тем не менее, отказ от русского языка – это отказ от мировой культуры в любом случае.
1: Причем, если это делается на политическом уровне, это просто дебилизм.
2: Да, и потом, когда я вот был на Украине, я говорю, братцы, а когда у вас, давайте даже допустим, что вы будете говорить только, скажем, вот на своем языке, да, а кто вам переведет Гёте, кто вам переведет Шекспира, когда у вас появится свой Маршак, свой Пастернак, чтобы просто мировую литературу перевести, понимаете, кого вы будете читать и на каком языке?
1: Сидит Гамлет и деист Силов.
2: Да нет, ну смешно не,
1: ну,
2: говорить.
1: Да нет, ну, конечно.
2: Я надеюсь, это не воспринимается как какая-то шовинистическая
1: ни
2: позиция.
1: В коем случае.
3: Олег,
1: это...
3: а я считаю еще, что мы не намного аполитичнее, чем люди там во всех остальных странах. На Западе у нас весь Запад забит обывателями.
1: Да почему мы? Я, например, вообще ничего в этом не понимаю. Там, ну, я знаю, конечно, кто такой Клементьев. Вот.
3: А политичны все на самом деле. У всех есть стремление все-таки, и даже у вас, я думаю, к обывательщине. То есть вот свой письменный стол, свой домик, где можно отдохнуть.
1: Ральф.
3: Да,
1: белый или голубой Ральф.
3: Да. Поэтому аполитичны все, я считаю.
2: Но дело в том...
3: И в этом нет ничего страшного.
1: Лиля, не перебивайте.
2: Ну... Вот у нас политичность такая очень взрывная, к сожалению. Вот нет ничего страшнее и бессмысленнее русского бунта, беспощадного.
3: Так вот ее нужно, видимо, подавлять, вот эту вот внезапную политичность, а не культивировать аполитичность.
1: И кто же этим будет заниматься, позвольте узнать, а?
2: Детский сад и школа.
1: Извините, Александр, вот хотелось бы немножечко вернуться к вопросам религиозным, скажем так, да. Я отдаленно так, очень отдаленно слышал некоторые моменты, скажем так, цитаты из некоторых постулатов сатанинской так называемой церкви, да. Ну и даже не постулатов, а каких-то теорий вокруг этого. А, в общем-то, существует такая теория, что все, что вот сейчас здесь у нас происходит во всем мире практически, вот мы все находимся как раз в аду. И, в общем-то, только после смерти начинаются реальные разборки. Там уже кому куда, кому оставаться, кому куда. Вот, и обычно задают такой вопрос они, я имею в виду люди вот другой религии. А что лично он сделал вам-то плохого? Вот так. Вот что он лично сделал вам-то плохого?
2: Кто он?
1: Сатана.
2: Нет, но...
1: Ну, это, вот они вот именно так спрашивают.
2: Это, конечно, провокационные вещи, и на такую тему надо разговаривать со священником. Я светский человек, и я не берусь отвечать на такие вопросы. И я думаю, что как раз вот это и есть момент соблазнения. Соблазнения, вот попытки войти, вот это разбираться с ним, с темным, что называется, это уже... момент соблазнения, конечно. Я думаю, простому человеку лучше этим не заниматься.
1: Лучше подаль, так подальше.
2: Да.
1: Безусловно,
2: да.
1: Безусловно. Вообще говорят, что даже упоминание этого имени может навлечь.
2: Конечно.
1: Надо
2: конечно.
1: Переплюнуть. Вот да. Там оператор стоит. Ну, ничего. А здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, да, говорить.
5: Здравствуйте, у меня такой вопрос к Александру Межнаеву. Значит, Александр, как вы относитесь вот к творчеству Федора Сологуба, и нет ли у вас на его поэзию каких-либо вещей? И второй вопрос насчет балалайки. Вот почему балалайка приписывается русской культуре, хотя это, по-моему, традиционный еврейский такой инструмент. Даже известно, что люди с уставным артритом – это самые такие великие виртуозы. И мало исполнителей очень авторские песни.
2: Понятно. Можно я начну со второго вопроса? Дело в том, что мы очень открытая культура, и все, что мы в себя включаем, мы начинаем считать исконно русским, исконно своим. И это, в общем-то, в принципе, замечательно. Понимаете? И, кстати, вот есть такой интересный феномен, что даже переводы на русский язык мы считаем фактом русской словесности. И когда Жуковский перевел замечательные немецкие баллады на русский, то немцы, знавшие оба языка, тогда жившие в России и замечательно владевшие тем и другим языком, и также и русские, которые тогда тоже прекрасно знали многие немецкие языки, естественно, когда гувернантка там... Бонна немка, гувернантка француженка, так сказать, трехязычная русская тогда аристократия, говорила, что то, что сделал Жуковский, это воспринималось как оригинал, а немецкие баллады, переведенные им, воспринимались как дурные переводы с языка Жуковского. То есть мы умеем делать то, что было в мире, лучше, чем даже оригинал. И в этом смысле вот наша переимчивость. Вот балалайка стала русским инструментом. Я, честно говоря, не знаю, откуда она пришла, но если это пришло от евреев, то спасибо евреям.
1: Потому что неудобно, она же треугольная, ее класть неудобно ведь.
2: А русская гармошка, вот это я точно знаю, что она пришла в 19 веке, это сугубо немецкий инструмент. Это пришло из Германии.
1: А у меня, кстати, другая информация.
2: Но мы считаем это русской гармошкой.
1: Вот у меня вот есть другая информация, как раз, что Ганс Фридрих Фогель, как раз увидев впервые русскую гармошку в силу своего органа, этого немецкого в голове в порядке, решил, что там дюже много кнопок всяких, и сделал губную гармонику немецкую, содрав ее целиком, спертую у какого-то Петя, я не помню, именно Петр был, по-моему, Петр Мачта, точно.
2: Это я, было... я говорю не про губную, я имею в виду трехрядка вот эта вот гармошка.
1: Так вот трехрядку он и спел, ну, в смысле,
2: она ему... Это известно, что это немцы, это немецкое изобретение.
1: А губная гармошка?
2: Не знаю.
1: Значит, губную, значит, я попутался. Наверное, это Мачта изобрел губную гармошку, а Фогель изобрел обычный трехрядку.
2: Но самое интересное, что мы принимаем все и считаем это глубоко и сугубо нашим национальным. Вот эта вот возможность все так воспринимать мир. И, кстати, чем больше мы считаем своим, тем больше мы входим в мир. Вот я, например, считаю, что та культура, наследниками которой мы себя считаем, эллинистическая, иудео-эллинско-христианская культурная парадигма, да, который, ну, это вот весь европейский мир, да, он называется эллинско-иудео-христианская парадигма. И поскольку мы себя считаем, конечно, во многом наследниками этого мира, и всю мировую литературу считаем своим, Шекспир, это же наш парень, понимаете?
1: И Гёте,
2: да, и Гёте это наше, понимаете, исконное, что называется.
1: Да, ты что говоришь, египетские пирамиды, это уже тоже...
2: Да, все тут.
1: Тут.
2: Да. И я считаю, что для того, чтобы осознать, осмыслить это и закрепить, я думаю, что надо тем 300 спартанцам, которые не дали пройти персидскому войску в Греции, тем самым сохранили эллинскую культуру, памятник должен стоять у нас. Если мы считаем себя наследниками вот этого вот мира, мы должны в каждом городе нашем большом поставить этот памятник.
3: То есть, Алик, вы считаете, что тогда и сейчас угроза все-таки идет от мусульманства, да, от мусульманского мира?
2: Ой, давайте не будем эту тему поднимать в прямом эфире.
1: Во, как вас поперл ты, Елена Евгеньевна.
2: Потому что мы здесь будем необъективны и не будем давать религиозные страсти разжигать, тем более, что мы сидим здесь все представители христианского мира.
1: О, тут к тебе телега пришла, Лилия Евгеньевна. Ну, это там сама прочитаешь. Нет, действительно, вообще трогать религии нет смысла. Кстати, в этом действительно буддисты симпатии вызывают. Это такая религия. Вроде как...
2: Кстати, тогда никакого мусульманства еще и не было, когда персы пришли. И те были язычники,
3: так я сказала,
2: и эти были язычники.
3: Нет, я сказала мусульманство с точки зрения территории. Ну, с востока, скажем так. Вот, скажем так.
1: А что, с востока идет Рахат Кулум. Классные шапки. Это да, Мари Ванна, опять же. А что еще? Да целый дудук. Кстати, один тут знакомый дудук мне привез. Вот. Кстати, дудук тоже, я уверен, более чем национальный русский инструмент. Именно им Степан Разин, проплывая, подавал мощнейшие сигналы береговой охране. Вот. Ну или чем-то подобным. Но это же мощный инструмент, мощный духовой инструмент.
2: Да.
1: Ну что, послушаем звоночек, да? Здравствуйте. Вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
6: Алло.
1: Да-да-да. Здравствуйте.
6: Доброй ночи.
1: И вам также.
6: Во-первых, мое поздравление с Европейской ПАК. Сегодня как раз канун. Но сейчас я хотела сказать огромное

0: Спасибо вам за звонок. Кстати, я хочу сказать, что даже исполнители рэпа сейчас русскоязычные очень неплохие появляются, которых я очень люблю и уважаю. И на рэп ложится он.
1: Ну, это проблема Отиевой просто. Если больше нравится испанский...
0: А кто-то, кто приходил, я не понял, и куда?
1: Отиева на «Эхо Москвы». Она вообще, на самом деле, она же поет так, я забыла, как это называется, когда вот она поет джаз и вообще без слов. Там типа...
2: Вокалис.
0: Ну, я не понимаю ничего в этом. Я, ну, в смысле, не знаком, я просто прошу прощения.
2: Дело в том, что если считать по певучести языков, да, то на первом месте, естественно, стоит итальянский язык. Это я не от себя говорю, это известные уже в мире такие изыскания на эту тему. Потом, как ни странно, стоит украинский язык. Очень певучий. Ну и, слава богу, мы знаем украинские песни. Я обожаю просто украинские песни.
0: На
2: просто
0: третьем обожаю. Месте немецкий.
2: Нет, нет. Дальше, к сожалению, я статистику не знаю, но, тем не менее, издавна было известно, что русские, это скандинавы называли певческим народом. То есть вот более южные славянские племена называли певческим народом. То есть я категорически не согласен, что русский язык не певучий, не певческий. Он удивительно красивый, на мой взгляд.
0: Достаточно послушать, как поют на Волге вот современные крестьянки, стирая белье ночами, проплывая на собственном пароходе с женщинами, с шампанским. Они по берегам стоят, стирают и так... Очень-очень... Действительно, у них причем ведь хоровое пение, они же делали, не зная практически музыкальной грамоты никакой. Вы, они знаете, и в терцию, и в кварцию.
2: Старое русское письмо, старое русское музыкальное письмо, я забыл, к сожалению, как оно называется, я недавно читал очень серьезную работу Маловичка именно по русскому фольклорному письму. Это удивительная вещь, и там гораздо больше возможностей, нежели вот в современной нотной, как бы, как она, письменность,
0: нет, вот я имею в виду,
2: нотной знаковости вот этой нотной записи.
0: Я имел в виду, что они, не обладая музыкальной грамотой, делали расклады голосов, которые сейчас людям по нотам расписывают полифонию, да, мощнейшую.
2: Кстати, самое интересное, что русское изначально было монофонично, то есть это было одноголосое пение в основном.
0: А я могу сказать, почему.
2: А полифония пришла позже.
0: Вы знаете, почему? Потому что человек вообще, ну, не совсем первобытный, а когда он уже начал прикрывать свои, скажем так, интимные места, срамоту стал прикрывать, он все воспринимал моно. То есть у него было два глаза, два уха, но его мозг еще не был развит для восприятия объемного зрения или стереослуха. Это не работало у него. Затем произошло раздвоение извилин. А многие сейчас с моно ходят. Мы проводили анализы тут у некоторых. Моно, люди слышат моно, видят тоже моно. Вот они объем воспринимают как со шторками, вот так, как конек.
2: Кстати, да. Забавная такая вот вещь. Я не так давно узнал, что, оказывается, человек рождается двух правополушарным. То есть левое полушарие.

0: по приблизительным. Это будет, так сказать, не совсем и человек.
1: А с другой стороны, может быть...
0: И когда мне возражают, говорят, ну как же, вот безграмотный крестьянин-то, я говорю, о, вы на меня наигрываете, потому что безграмотный, в кавычках, крестьянин, тот же русский, да, он с пеленок был погружен в поэтический язык фольклорного песнопения, обрядового песнопения, храмовой литургии, былины, сказы. То есть он рос в пространстве поэтического языка.
1: И в мощнейшей люльке, которая да. качалась в кольце теперь... в избе. А они теперь... как финны кладут на эту, понимаешь, на чешую рыбью настригут, у них дети на чешуе спят. Вот это в древности. Типа уплотните, чтобы мягко было.
0: А теперь человек растет, извините, в пространстве...
1: Совсем другом. Грустно.
0: Отсутствие языка, особенно поэтического. Увы и ах, да.
1: Да. А здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно, говорите. Здравствуйте.
2: Большое спасибо ведущему Александру за приглашенного Александра гостя. Большое спасибо приглашенному гостю вот за то, что он, ну, как-то не скурился так на протяжении очень многих-многих лет. Вот за какое-то ровное устройство его творящей души, потому что, по-моему, нам, как национальному характеру, при нашем раздрае этого весьма-весьма не хватает. И вопрос такого рода. Я слушаю не сначала, речь коснулась статей. Публикуются ли они? И если да, то где? Спасибо.
1: Спасибо. Ну, в принципе, я так понимаю, что наш вообще разговор тоже как бы подходит к концу. Это был хороший, замечательный звонок. Ну, честно скажу, звонила женщина из соседней комнаты, моя хорошая знакомая, да. Вопрос следующего характера. Причем и на пейджер это приходило. Существуют ли у вас, во-первых, какие-то публикации ваших трудов? Если есть, то где можно их приобрести? Далее сразу же я задаю кучу этих вопросов. Наличие компакт-дисков, если есть, то где их можно приобрести? И где у вас будет ближайший концерт, дабы люди смогли вступить с вами в визуальный контакт, понимаете, не просто так по радио слышать.
0: Значит, ближайший концерт у меня в таком бард-кафе, бард-кафе «Гнездо глухаря», это на Никитской, напротив театра Маяковского, которое... ближайший концерт такой общий, который я веду, я ведущий этого концерта, 24 апреля в институте МИСИС. Стали из плавов, что на Октябрьской.
1: Там обычно толкутся такие студентки. Почему-то много женщин. Я тут проходил, извиняюсь, что перебиваю недавно.
0: Там будет большой коллектив. Там человек 8 будет выступать. «Гнездо глухаря»? Я не сказал, да? Ой, а я... 22-го, да. 22-го, наверное, числа. По поводу дисков, у меня один компакт-диск вышел.
1: Извиняюсь, сначала нужно же людям знать, во сколько подъезжать, потому что у всех фабрики, заводы,
0: Распространяются там. В 6:30 где-то вот так, по-моему.
1: И там, и там?
0: Да, да. Нет, в «Гнезде» точно в 7, а там, по-моему, 6:30. По-моему.
1: Когда уйдут студенты.
0: Нет, они придут как раз к этому. Не,
1: ну они уйдут, в смысле, с лекцией уже у них.
0: Да, да, да. Да, а по поводу... У меня один компакт-диск только вышел. Где его купить... Ну, есть центр...
1: На Горбушке там спрашивали, можно ли на Горбушке.
0: Да-да-да-да. На Горбушке, конечно, есть. Ну, и в каких-то еще местах я просто не знаю. Я, к сожалению, настолько некоммерческий в этом смысле человек. Я не знаю, где чего продается вообще. Второго диска и третьего у меня нет, потому что у меня нет времени сейчас просто заниматься этой записью, к сожалению. Я весь в философии как бы погружен вот в эту теорию песни, там, национальные идеи, там, и прочее, прочее, прочее. Причем песня «Как дерево смыслов» уже у меня сначала стоит название в этой статье, которую я давно пишу. Вначале была песня или песня «Как дерево смыслов», потому что из нее вырастает действительно огромное количество всяких проблем. Там и песня как космологический текст, песня и логос, там песня «Национальное сознание», там песня как «Национальная литургия». Ну, куча тем, короче говоря, из этого вытекает. А и еще что, и что там еще
1: насчет
0: было?
1: Насчет тут публикации.
0: А, публикации были журнал «Апарт», «Ап-Арт». Вот. Где его сейчас можно купить, я даже слабо представляю.
1: А, ну, может быть, какая-то книга готовится. Мы вот, например,
0: готовится,
1: книгу
0: да.
1: выпускаем
0: я
1: всегда.
0: Вот, я сейчас пишу, ну, книга, это громко сказано, но некое эссе, скажем, такое эссе. Да, вот, Бог даст, я его за этот год, наверное, напишу все-таки.

0: Ну, вот сейчас была, кстати, конференция, я еще раз повторюсь, по Владимиру Высоцкому и авторской песне. Это была международная конференция, там полмира съехалось, вернее, представители там всех почти европейских стран приехали на эту конференцию. И там была занятная такая, был занятный доклад «Бродский и Высоцкий», как бы диаметральные фигуры в отечественной культуре, диаметральные по своей эстетике, но оба на вершине художественного мастерства. И этот доклад делал англичанин Джозеф Смит. И когда я ему задал вопрос, а вы, вам не приходило в голову такое, вот вы противопоставляете их, а тем не менее в авторской песне Иосиф Бродский представлен как никто. То есть такого количества песен на стихи Бродского, именно на его стихи, нет ни у одного поэта. Я имею в виду в нашем жанре именно. Он задумался, говорит, я как-то мне в голову это не приходило. Я говорю, ну вот подумайте, я просто...
1: Монмаранси. Концерт для арфы с фортепиано. Партию на фортепиано исполняет Евгений Кисин. Соло на арфе. Опоссум.

0: И в гостях у программы «Монморанси» Константин Беляев, чей голос вы сейчас и слушали с винилового носителя. Также у нас в гостях Сергей Гурьев, человек, который вам хорошо знаком уже, по крайней мере, по своим вот плаваниям на теплоходе по реке Москве. И продюсер Константина Беляева Николай Слюсарев. Сергей, я обращаюсь к господину Гурьеву. Я бы хотел тебя, как виртуоза вообще слова, попросить представить нашего гостя со всеми вот выкрутасами и так далее. Он это умеет делать, я знаю.
1: Прибамбасами. Ну, здесь, когда сталкиваешься с личностью такого титанического масштаба, даже хочется немножко умерить вот свой словесный пыл и просто дать немного информации. Ну вот, многие, наверное, из нас знают, что вот в русской музыке 20 века существует такой жанр, который иногда называют русский шансон, иногда называют там приблотненная песня. Вот известен в основном такой один его классик, там Аркадий Северный. Ну, это благодаря тому в основном, что ему удалось столкнуться с замечательными студийными музыкантами ленинградскими там. Вот там был господин Резванов, там братья Жемчужные, вот записать вот не свои, причем как бы, а классические песни данного жанра, вот может быть кто-то не знает, а у Северного не было собственных песен. Он исполнял просто классику жанра. Вот он сумел это все более-менее качественно записать, причем намного раньше, чем это делали рок-музыканты. Ну, то есть фактически жанр такого подпольного магнит-альбома был изобретен отнюдь не группой «Аквариум» там, или «Машиной времени», а фактически вот людьми, которые записывали Аркадия Северного. Вот он, в общем, выходит оттуда, оттуда идут и всякие там подпольные пульты и все такое прочее. Ну, это вообще большой отдельный вопрос. Ну, как бы человеку повезло. Вот. Причем он был не одессит, как думают некоторые. А человек, который сейчас вот находится у нас в гостях, это натуральный одессит, а как бы вот Одесса, она вот и считается такой матерью законно данного жанра. И вот как-то у него так судьба сложилась, что качественно с ансамблем ему песен данного жанра и своих собственных, а он, в отличие, Костя Беляев, в отличие от Северного, и собственные песни писал, не удалось записать с ансамблем. И, но, тем не менее, в 60-е, в 70-е годы они много ходили на бобинах там в нашем народе. И вот такие песни, вот как только что услышаны нами «Пустите рая», а также много других песен, которые мы еще услышим, и которые вот всякие там ребята хорошие, добрые и любители рок-музыки, помимо прочего, пели часто в подъездах, на лестничных клетках. Классические песни, да, отрываясь, они в основном были известны в исполнении именно Кости Беляева на его всяких там вот бобинах под гитарку, они тогда имели хождение.
0: Можно я задам вопрос самому автору, как бы, если ты позволишь?
1: О чем разговор?
0: Скажите, вот дело в том, что человек с гитарой в современном мире вообще себя дискредитировал в полный рост. Я объясню, почему. Вот этот жанр, уже который весь истерли, как пряник просто замусолили, жанр КСП, когда они собираются в лесу, значит, один берет гитару, поет, а все думают, вот быстрее бы он закончил, я бы взял и начал бы петь. Причем очень странная тематика песен, непонятная. То есть, и вот их, как бы, ну, поколение, наверное, сильно будет сказано. Просто это явление целиком убило все остальное, затмило целиком и полностью. Я совершенно недавно, возвращаясь к Аркадию Северному, послушал кассету, которую мне подарил один наш постоянный радиослушатель, и получил дикое удовольствие. То есть у меня не было никакого отвращения. При этом я не могу совершенно слушать, вот и на телевизор включаешь диапроектор, сидит какой-то человек, и вот что-то там слезливое, а то и две девки выйдут с косами там какими-то и тоже начинают. Вот как вы сейчас чувствуете себя в этом мире? Вы вот с гитарой, да, вроде бы. Ваше взаимоотношение с ними.
2: Я должен сказать, что я, конечно, мало подхожу под эту рубрику песни, вот, как вы говорите, авторские...
1: КСП.
2: КСП, да. Потому что у меня, я всегда, прошу прощения, меня всегда отличали песни разноплановые, разножанровые. Поэтому, так сказать, когда слушаешь песни КСП, они кажутся все в каком-то в одном стиле, в одном ключе. И это немножко приедается, надоедает. Но когда ты слышишь песни совершенно разных стилей, разных планов, тут и, скажем, и какие-нибудь юморные, сатирические, хулиганские, там, приблотненные, лирические, там, всякий вот такой вот разноплановый жанр, тогда это воспринимается гораздо лучше. И часто вот у меня бывает, я попадаю на какую-нибудь вечеринку, какой-нибудь день рождения, и не устаю слушать меня, потому что я разные пою, и романсы пою, и лирику пою хорошую, так, приблотненную лирику, и юморные, и сатирические, и хулиганские, и, ну, всякие песни. Поэтому, так сказать, это воспринимается нормально.
0: А скажите, немножко к геополитике хотелось бы вернуться. Сергей правильно заметил, что вот жанр, в котором вы работаете, был зарожден в городе Одесса, правильно, да? Вот что такого, в принципе, в Одессе, что там, ну, на Ямайке регги, правильно, музыка? Вот на ваш взгляд, так, немножечко проанализировать, почему так получилось?
2: Ну, я должен сказать, что, конечно, Одесса – это особый город, это всем известно, поэтому там очень много юмора, поэтому можно сказать, что все, как правило, вот люди, которые, так сказать, умеют подать юморные и песни, и анекдоты, это в общем-то, как правило, как-то в какой-то степени связаны с Одессой, потому что это город большого юмора, особенно в прошлые годы, конечно, сейчас, может быть, в меньшей степени, потому что сейчас тяжелая жизнь настала. И все равно там юмора, так сказать, гораздо больше, чем вы слышите, так сказать, в других городах России, так сказать, и Украины. Вот таким образом.
0: Просто мне запомнился случай, когда мы один раз тоже ездили по делам в этот город, и там один человек очень страшно ругался. Ну, дико ругался. Так получилось. Конфликтная ситуация, матерными словами какими-то. И к нам подошли два местных паренька и говорят: скажите, ну, своим вот этим одесским акцентом, а что ж он так вот как бы ругается, они сказали. А другой подошел и говорит, а он говорит, из Молдавии. Они так, а, ну тогда понятно. Ну что, может быть, тогда исполним композицию какую-то?
2: Ну, сейчас противоположность, так сказать, была песня юморная, немножечко, так сказать, хулиганского такого плана, поскольку озорная, я бы сказал, поскольку она прозвучала из компакта «Озорной привет из застойных лет». Вот. А сейчас я в противовес ей спою лирическую такую песню. Называется она «Сигаретой опиши колечко».

0: Скажите, пожалуйста, вот что-то мне пришло в голову, я иногда сам думаю, что бы я ответил человеку, который бы с утра стоял такой весь в нимбах и сказал бы: Александр, что ты хочешь, вот что я могу для тебя сделать? Вот если бы у вас однажды такой бы нарисовался деятель и очень серьезно, глядя в глаза, там, без всяких каких-то издевательств, задал бы вам такой вопрос, вот что бы вы ответили?
1: Что бы я сделал?
0: Нет, да, ну, что бы он мог для вас сделать? Любое ваше вообще желание, то есть, ну, прям, ну, кроме, наверное, чтобы войны не было. Да. Это бы он сказал, я не могу.
1: Ну, это в практической жизни, это едва ли, конечно, чтобы такое могло произойти, но, тем не менее, если бы, так сказать, вдруг кто-то пожелал что-то, так сказать, мне предложить, ну, наверное, я попросил бы его купить мне классную гитару, подарить мне классную, хорошую гитару, которую я, например, не могу, к сожалению, себе позволить, поскольку я уже, увы, пенсионер. Ну вот. Ну, а что еще? Я даже трудно очень сказать, как-то сразу. Ну, во всяком случае, это все в нашей жизни нереально.
0: А, ну, эта гитара вроде тоже как бы неплохая. Ну, сколько она лет вообще с вами это... уже?
1: А?
0: Сколько она с вами лет?
1: Ну, она где-то вот с тех пор, как я вернулся из мест не столь отдаленных, это где-то 10 лет.
0: Старый добрый инструмент. Вот Сергей Гурьев рассказал очень грустную историю о том, что ставили вот микрофоны, как бы записывали вас, потом тиражировали, да? Сейчас, в принципе, за такое подпольное тиражирование отрывают голову сразу, ну, тем, кто это делает. В то время это было, как я понял, проще, да? Но тем не менее, вот вы как бы говорить, вот и гитары как бы нет хорошей и так далее. Неужели никаких нет дивидендов вообще, я имею в виду финансовых? Человек как бы является автором каких-то произведений. Что же это такое за неприятная какая-то обстановка?
1: Ну, дело в том, что, во-первых, я до этого практически этой деятельностью вот последние годы не занимался. И вот, слава богу, сейчас нашелся мой друг, приятель хороший, Николай Слюсарев, который все-таки взялся, рискнул, так сказать, записать меня вот на компакт, так сказать. Ну, я в этой связи, я думаю, что чего-нибудь немножко мне перепадет. Понимаете? Вот, я имею в виду в финансовом плане. Немножечко, но что-то будет. А до этого у меня же не записывались, у меня же не выходило ни компакты, никакие, так сказать. Поэтому откуда?
0: Ну, молодежные герои популярные как-то вот из ансамбля «Аквариум» и так далее. Они
1: ансамбли,
0: везде берут...
1: Они выступают, да, они выступают на концертах, они получают, соответственно, какие-то гонорары. Я ведь не выступаю нигде.
0: Ну, например, все компакт-диски, которые сейчас изданы от Владимира Семеновича Высоцкого, они, в принципе, тоже были нарыты по разным архивам. То есть, если есть катушки, значит, есть мастеринг. Раз есть мастеринг, значит, есть компакт. То есть, вас записывали. Вот где эти люди, которые записывали? Их нужно найти и сказать: пап, дескать, дай денег, потому что это непорядок. Он на этом жил, сказать, давай как бы. Или уже эти люди вообще исчезли? Вот какова история этого всего?
2: Вот.
0: Ну вот, пусть,
2: может быть, Коля немножко,
0: да,
2: расскажет.
0: Как продюсер, это такой,
2: да,
0: вопрос.
2: Давайте дадим
0: меня
2: услугу.
0: Это правда очень волнует. Я...
3: Да. Ну, история это такова, что в те годы, когда Константин пел, и его записи расходились в то время на бобинах, вопрос о деньгах как таковых никогда не стоял. Человек приглашался в компанию только ради, значит, того, ради общения с этой компанией, вот, ради того, что компании было приятно видеть его, вот, а, соответственно, ему было приятно находиться в этой компании. Соответственно, Константина приглашали во многих городах Советского Союза, его знали, приглашали, значит, на многие вечера, дни рождения, его друзья, знакомые. То, что это записывалось тогда, все люди ставили магнитофоны, в то время это не являлось, как вот в истории с Аркадием Северным, где там ленинградский товарищ использовал голос Аркадия Севера в чисто, значит, финансовых, так сказать, моментах. Константин, эти вопросы в то время Константина не волновали. Он занимался немножко другим, если можно открыть этот секрет, я надеюсь. Да, значит, я открою небольшой секрет. Константин был один из ведущих коллекционеров грампластинок того, да, виниловых грампластинок в то время, фирменных, конечно, разумеется. Это группы того времени. Ну, те же, да, те же Rolling Stones, Beatles, ну, все наши любимые группы детства. Константин профессионально, если можно назвать это этим словом, занимался в то время перезаписью с этих дисков. У него была по тем временам изумительная аппаратура. Можно, не, так сказать, не хвастаясь, сказать, что одна из лучших аппаратур, которая была в Москве и в Советском Союзе. Вот. И одна из самых лучших коллекций, которая, грампластинок, которая тоже существовала в то время в бывшем Советском Союзе. Потом, значит, пришло...
1: В Москве.
3: Да, ну, в Москве. Потом пришло вот это вот время, когда началась борьба. Андроповщина. Да, андроповщина, борьба властей. Значит, студии звукозаписи не могли давать того качества, которые давали, значит, ну, домашние перезаписи на хорошей аппаратуре.
1: Именно с диска.
3: Писалось.
1: Непосредственно с диска на катушечник.
0: Не жалко было матрицы?
1: Нет, не жалко. Потому что я сравнительно мало писал. Где-то от примерно от 6 до 8 катушек в неделю.
0: Это, наверное, была мастер-студия, а потом с катушек вся эта сеть шла.
1: Да, совершенно верно.
3: Да, конечно. Дальше это с катушки, на которой сначала писалось с пластинки на катушку, а потом с этой пластинки уже на студиях по стране тиражировалось на кассеты. Вот, а кассеты продавались уже в розничной торговле, в палатках звукозаписи в то время. Вот. И Константин в то время занимался и преподавательской работой, и поэтому, значит, эти все песни, которые вы сейчас вот услышите, которые, я надеюсь, мы надеемся, выйдут на пластинках, это все в то время звучало больше для души, а не для...
1: Без
3: финансовой подоплеки. Да. Это была музыка именно для души, для друзей, для знакомых. Ну, а в данный момент как раз произошло немножко по-другому, что вот год назад, когда первый раз, вот как раз именно прошлым летом, возникла идея, значит, записать Константина. Записей очень много сохранилось на кассетах, на бобинах, но они не высокого качества, поэтому сейчас мы, значит, записываем на хорошей студии Константина Николаевича. Вот. Первый альбом закончен уже, но он уже в продаже. Значит, практически песни сделаны еще на 2 альбома. Они будут, значит, даже, может быть, пожалуй, и на 3. Вот, это будет зависеть, там, посмотрим. Вот. Они, соответственно, будут сейчас, значит, микшироваться, мастериться. И далее осенью мы планируем выпустить второй альбом Константина Беляева. Вот это уже, так сказать, коммерческий подход к делу.
0: Ну и то хорошо. Лучше поздно, чем никогда.
1: Тоже так. Ну что, теперь я для вас спою песню под названием «Гимн деньгам». Ну, поскольку, так сказать, в наше время без денег, как говорят, и не туды, и не сюды, поэтому это, в общем, закономерная песня. Ты бродишь под мутным небом, покорен всему и всем, любовью живешь и хлебом, вином и еще кое-чем. Запомни, вся суть в монете, а нету монеты ноль. Ты раб, если добрый, беден, если скуп и богат, король. С таким полом.

кто беден, тот просто пленник, о счастье мечтать не смеет. Попробуй купи без денег хоть каплю любви твоей. Кто беден, тот просто робок, работай, вот твой удел. Ты мертв, потому что робок.

лет. Морали, клянусь, излишней, и мне моралистов жаль. Иной насладиться трижды, пока ты блюдешь мораль. Не хочешь ходить голодным, удачу спеши схватить. Быть добрым, ха, смешно сегодня.

0: пустой билет.
1: Вот так, Саша, не бери пустой билет.
2: Со мной часто это случается, бывало все раз, а там ничего. Но я уже привык, нужно к этому спокойно относиться. В последнее время появляется огромное количество компакт-дисков с исполнителями самыми разными. И вот я просто к этому компакт-диску вашему возвращаюсь. Он записан со звуком, весьма характерным для вот этого жанра. А, как я уже сказал, вот у Аркадия Северного, как пример, там играет такая живая скрипица, там есть атмосфера, так я это называю. Как вы считаете, не потеряется ли у вас в студии вот это? Вот Николай, вот вы продюсер.
3: Я думаю, что ответить на этот вопрос можно даже примером. Высоцкий прекрасно пел как в концертных залах, так же в домашней обстановке. И после того, как он записался во Франции на студии с оркестром, это тоже было прекрасно. Далее у Высоцкого были записи с оркестром Игоря, с московскими, с российскими оркестрами. Вот. Я считаю, что Владимир Семенович везде звучал прекрасно. Вот, и если нам что-то хотя бы подобное удастся сделать с Константином Николаевичем Беляевым, вот, мы будем очень довольны и рады, что хоть чуть-чуть нам что-то удалось тоже в этой области.
2: Ну, будем надеяться, что следующая песня.
1: Итак, я сейчас исполню для вас песню немножечко своеобразную. Здесь заимствованная, так сказать, мелодия из известных песен. Вы сами услышите какие-то песни. Ну, а слова весьма специфические. Итак, называется эта песня «Попурри» на еврейские темы. И с эпиграфом: «Не уезжай ты, мой голубчик, печально жит мне без тебя». Итак, евреи ведут себя странно, летят, несмотря на года. Летят они в жаркие страны, а мне по здоровью нельзя. А я остаюсь в России.

0: Вот такая песенка.
1: Приходилось бывать вот там-то вообще?
0: Увы, нет.
1: Просто был у нас в гостях покойный Евгений Клячкин и очень переживал на эту тему. Говорит, дескать, вот я уехал туда, тут все изменилось в лучшую сторону, а там вроде как и не удел. Кстати, если вы не против, то вот можно пообщаться с нашими уважаемыми радиослушателями по телефону 203-19-22. Вы, пожалуйста, звоните и задавайте вопросы нашему гостю Константину Беляеву. Послушаем, может, телефонный звонок. Там есть еще наушники, Николай, для вас, да? То есть всем хватает наушников?
0: Да.
1: Угу. Ага. Поднимаем телефонную трубку. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Алло, имеется комментарий к вашей всей программе. Прошу, прослушать, прокомментировать.
1: Ого. Вы знаете, тогда вы придите, пожалуйста, завтра, потому что завтра у нас как раз будет лекция вот на ту тему, которую вы нам и задали, в 11 утра. Вот, обязательно иметь при себе паспорт. Обязательно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Меня зовут Саша, вот вы меня, наверное, помните, да?
1: Да-да-да, вы вот с третьего этажа как раз.
3: Да-да. Угу. Вот, вы знаете, да, откуда знаете, что я с третьего?
1: Ну, я же вас помню.
3: Да?
1: Конечно.
3: А помните, вот я песни пел вот из репертуара Юрия Антонова? Это я просто хочу напомнить, вот, чтобы вы знали, с кем вы имеете, ну, дело.
1: То да,
3: это я,
1: да,
3: тот самый вот, постоянно ваш слушатель. Вы знаете, я вот хотел бы гостю студии сказать. Я вот прослушал сейчас вот ваше попурри. Вот. И, значит, перед тем, как спросить у вас что-то, вы знаете, я хочу вас поблагодарить, потому что это очень... Ну, во-первых, это интересно мне показалось. Вот.
0: То есть, спасибо.
3: Вот, то есть интересно тем, я не буду долго эфир занимать, я просто хочу сказать, вот, интересно, знаете, чем? Тем, что у вас вот сочетание музыки и сочетание вашего голоса, потому что иногда бывает, что у музыканта либо голос хороший, и, вы знаете, а я вот, ну, играет он плохо, а у вас как-то вот все сочетается, и получается такая гармония.
0: Ну что ж, я весьма вам признателен за приятную оценку моего,
3: вот, скажите, сказать, пожалуйста, творчества. А у вас еще есть какие-нибудь попурри? Вот, это очень здорово, на самом деле.
0: Вот. Ну, трудно сказать сейчас. Во всяком случае, у меня очень обширный репертуар, поэтому, так сказать, можно сказать, что весь мой репертуар сплошной попурри тут всего.
3: А вы исполняете романсы, да?
0: И романсы пою, конечно.
3: Вот, вы знаете, что... А скажите, пожалуйста, о чем вы мечтаете в нашей жизни? Ну, я не имею в виду в плане артистической вашей деятельности, а в плане жизненном. Есть какие-то мечты, которые не могут...
0: Вы знаете, я уже в том возрасте, когда мечтают о том, чтобы здоровым, нормальным, так сказать, нормальным образом жизни дожить свой век, как говорится, ну, именно в здоровом состоянии и в нормальном, так сказать, смысле. То есть я имею в виду, чтобы не болеть, чтобы, так сказать, более-менее... нормально, хорошо дожить
3: свой
0: век.
3: Последний к вам вопрос. Вот у нас в России сейчас, и в нашем городе, конкретно сейчас беру Москву, у нас практически сейчас нет авторских прав. То есть музыкант выпускает какой-то компакт, и идут вот какие-то, каким-то образом левые подделки. Вот как вы себя, как вы защитили, вы уже выпустили, да, свой компакт-диск,
0: да,
3: сказали?
0: Ну, я попрошу моего продюсера Николая
1: ответить
0: на этот вопрос. Николай, дай, пожалуйста, ответ.
4: Этот вопрос не очень простой, на него в двух словах не ответишь. Но если коротко, то права мы пытаемся защищать и защищаем. У нас на фирме существует юридическая служба. Мы поддерживаем отношения с РАО. И поэтому эти вещи сейчас это становится особо актуально, и мы на них обращаем особое внимание. Я надеюсь, что у нас наши артисты на нашей студии будут защищены.
1: Ну что же, может быть, следующую песню послушаем?
0: Да, давайте. Угу. Ну что, я сейчас хочу исполнить небезызвестную песню, но я думаю, что она нравится не только мне, она нравится многим. Называется она «Серебряный туман».

0: здесь навсегда.
1: Кстати, к вопросу о здоровье. Вот Мик Джаггер там бегает постоянно сейчас уже по 15, по-моему, да, Сергей, километров. То есть рассекает. Все думают, что это как бы кролик, а это он. Он в серых же трусцах.
2: Но он же все-таки дезодоранты с потом использует, так что вот такой он человек специфический.
1: А скажите, Константин, а вы-то как вот со спортом дружите? Мы вот все, например, сошли с ума на альпинизме. По ночам вот взбираемся вот по этой стене, вот прямо в студию по канату здоровому. Вот, а вы как вообще со спортом? Какие взаимоотношения?
3: Ну, я должен сказать, что, в принципе, я дружил со спортом всегда. Я мастер спорта в студенческие годы по плаванию кролем плавал. Но это, увы, года ушли. И вот эти места, в которых я был, слишком подорвали мое здоровье. Все-таки это огромный стресс был на все мое, так сказать, нутро, на весь мой организм. И, естественно, это настолько подорвало мое здоровье, что сейчас, наверное, о спорте, в общем, уже, к сожалению, я не могу вести речь. Единственное, что я, конечно, делаю, там, растяжечки, там, на зарядке по утрам, а вот уже о спорте говорить в моем возрасте, наверное, увы.
1: Вот эти места, как я понял, на вас свалились благодаря как раз вот этим пластинкам, да, все-таки в то время это было зацепкой такой.
3: Ну, конечно, конечно. Все-таки они посчитали, так сказать, что я, значит, как бы слишком много зарабатывал на себя. Хотя насчитали, что я за 4 года заработал на записи, значит, с компакта, с этих самых, с дисков записал всего на 9 500 рублей за 4 года. Знаете? И вот за 9 500 рублей меня посадили на 4 года усиленного режима. Вот таким образом, понимаете? Ну, и все конфисковали, все отобрали. Конечно.
1: Но сами слушают потом, да, до сих пор ведь. То, что запрещено, то обычно сами и слушают. Ведь известно, что катаются на конфискованных автомобилях, да? Это совершенный факт. Так что...
3: Увы, мне, конечно, сие неизвестно, так сказать, как они слушали или не слушали. Конечно, слушали, потому что, когда меня там допрашивали, меня спрашивали, это что, это вы тот самый Беляев, песни которого там ходят везде на катушках и продаются все? Я говорю, ну, наверное, тот самый.
1: А помогало это или мешало взаимоотношению вот с мундиром?
3: Знаете, никак не влияло абсолютно. Для них важно то, что я, значит, был уголовник, который посмел, понимаете, хотя на суде выступали мои, так сказать, ребята, которым я писал, их немного было там, человек где-то 15, в общем, по всему Союзу, которым я писал, так изредка, в общем, немного. Ну вот, они выступали, что мы дорожили знакомством с Константином Беляевым, поскольку он за те же 5 рублей записывал нам исключительно с дисков. Исключительно за те же 5 рублей. А на студиях звукозапись писали за 5 рублей с катушки на катушку.
1: И, по-моему, даже сторону-то. Что-то такое было.
3: Вот. Ну, вот, понимаете, так что, ну, это все не повлияло, так сказать, ни на что.
1: А, извините, а в каком году это было?
3: Это был 83-й год.
1: А, ну, то есть еще грустное достаточно время, в общем-то, когда действительно... Было такое понятие, как мундир.
2: Ну, как, да, андроповщина, так называемая.
1: Да. Ну что же, у нас до выпуска новостей 5 минут. Да, может
3: вот
1: быть, какая-то композиция.
3: Давайте я за эти 5-3 минуты сделаю песенку, такую известную песенку, очень веселая, жизнерадостная, «Сокольники». Тем более, что в песне поется про ночь, про мчащиеся машины и так далее. А ночь...

0: Ясные сны.
1: Напоминаю вам, что в гостях у нас Константин Беляев, и я предлагаю перейти к несправедливо забытой нами форме эфира. Это как бы концерт в прямом эфире, в то же время это своего рода флотовик такой, но на всю Москву. Вот сегодня будет акустический концерт уже целиком Константина Беляева. Я не буду встревать. Единственное, что мы будем делать, это где-то через какое-то количество песен общаться с вами, уважаемые, по телефону 203-19-22. Этакая пресс-конференция. Ну а теперь слово Константину Беляеву.
0: Песня называется «Васин дебют на сцене». С трудом доплелся в понедельник до завода. Сижу в цеху, страдаю головой. Кто-то полетает наш культурк и прямо сходом со мной заводит разговорчик он такой: «Ты, Вась, как выпьешь, так сразу...»